Я уже говорил о великолепном чувстве юмора, которое было свойственно Михаилу Аркадьевичу Светлову. С ним в этом плане мог соперничать, пожалуй, только Юрий Карлович Олеша, известный наш писатель. Но, к сожалению, почти ничего из этой области устного, так сказать, творчества Светлова не зафиксировано. А жаль, можно, наверное, было бы издать целую книжку высказываний, метафор, сравнений, юморесок Светлова. Михаил Аркадьевич в своей маленькой статье «Я за улыбку» писал: «Однажды я вернулся домой и застал своих родных в полной панике. Судорожные звонки в неотложку. Шурик, сын, выпил чернила». «Ты действительно выпил чернила?» — спросил я. Шурик торжествующе показал мне свой фиолетовый язык. «Глупо», — сказал я, — «если пьешь чернила, надо закусывать промокашкой». С тех пор прошло много лет, и Шурик ни разу не пил чернила. В другой раз, продолжает Светлов, я за какую-то провинность ударил сына газетой. Естественно, боль была весьма незначительной, но Шурик страшно обиделся. «Ты меня ударил учительской газетой, а ведь рядом лежали известия». Тут-то я и понял, заключает Светлов, что он больше не нуждается в моем воспитании. Улыбка Михаила Светлова, его неиссякаемый юмор проявились в творчестве поэта. В его песнях к спектаклям, например. Вот песня «Мушкетеров» из спектакля по пьесе Светлова «20 лет спустя». Это одна из любимых песен наших мальчишек.

0: есть. Смерть подойдет к нам, смерть погрозит нам острой косою своей. Мы улыбнемся, мы улыбнемся, мы улыбнемся ей. Скажем мы смерти вежливо очень, скажем такую речь. Нам еще рано, нам еще рано, нам еще рано лечь. Трусов плодила наша планета, все же ей выпала честь. Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть.
1: Другу на помощь вызволить друга из кабалы, из тюрьмы.

0: Есть!
1: «Счастлив ли я?» – спрашивал себя Светлов и отвечал. «Чем больше я думаю о себе, тем более я убеждаюсь в том, что я самый счастливый человек на свете. Как же я проверил это ощущение счастья? И вообще, что такое счастье? Я не страдаю обилием философии, но просто хочу, как бы сидя с вами за одним столом, рассказать вам о своем понимании счастья. Почему я счастливый? Да потому что я абсолютно убежден в том, что когда люди меня потеряют – они загрустят. Значит, я для чего-то и для кого-то существовал. Значит, я был на земле не только прохожим, но я вел куда-то людей, что-то им объяснил. Значит, я был не насекомым, а человеком. Не надо мне памятников. Я весь со всеми своими кровеносными сосудами хочу быть всегда со всем человечеством. Не важно, что это не получилось. Важно, что я хотел этого».

0: Документальная запись. Михаил Аркадьевич Светлов.
1: Я за счастьем все время в погоне. За дорогой дорога подряд. Телевиденье быстрые кони бубенцами в эфире звенят. Будто с самого детства впервые вижу я темно-синюю высь, где в обнимку летят позывные и с романсами переплелись. До чего же нам стали привычны голоса беспредельных высот? Люди в небе живут, как обычно, кто поет, кто на помощь зовет. И возможно, что за небосклоном он живет среди звездных миров, не записанный магнитофоном околевшего мамонта рев. Мы, живущие вместе на свете, разгадали не все чудеса, и бредут от планеты к планете крепостных мужиков голоса. И, быть может, на всех небосклонах повторяются снова сейчас несмолкающий шепот влюбленных и густой Маяковского бас. Пусть звезда не одна раскололась, но понятный и вечно живой с репацой Циолковского голос не замолк на волне звуковой. С детства не был силен я в науке, не вступая с учеными в спор, я простер постаревшие руки в нестареющий синий простор. Мне близки эти дальние звезды, как вот этот заснеженный лес. Я живу, потому что я создан для людей, для земли, для небес. Я хочу овладеть чудесами, что творятся в космической мгле. Небо полнится голосами тех, кто жил и любил на земле.

Вы слушали музыкальную передачу «Считай своим другом меня» о песенной поэзии лауреата Ленинской премии Михаила Аркадьевича Светлова. В передаче звучали песни, написанные на стихи Светлова, композиторами Дмитрием Шостаковичем, Исааком Дунаевским, Василием Соловьевым-Седым, Тихоном Хренниковым, Виктором Аранским и Юрием Стржелинским. Редактор Елена Петрова, звукооператор Лилия Лебедева, автор передачи Виктор Татарский.

0: У микрофона Виктор Ромашов.
1: Здравствуйте. Начну с публикации, которая привлекла мое внимание в газете «Куранты». Она комментирует некоторые аспекты текущего момента. Вячеслав Гончаров пишет. На торцах жилых домов, стенах трансформаторных будок, заборах в своем районе я каждый день читаю спешно написанные краской лозунги новоявленных подпольщиков. «Наша Родина – СССР. Не отдадим завоевание социализма. Ленин – СССР – социализм» и тому подобное. Дворники замазывают их, но через день-другой они вновь появляются. Кто пишет эти лозунги? Чего они добиваются? Да, СССР действительно является нашей Родиной. Но бывшая Красная Империя распалась. И даже уральскими могучими танками не соединишь ее вновь, не подчинишь суверенное государство Кремлю, как бы того ни хотелось многим народным депутатам бывшего союзного парламента. Зато будет, я верю в это, новое экономическое объединение вчерашних союзных республик в рамках СНГ-ли или в другой какой-то форме. И не только потому, что они в равной степени страдают от разорванных кооперационных связей. У всех примерно одинаковая, солидно отставшая от Запада промышленная база, не позволяющая сегодня изготавливать конкурентоспособные на мировом рынке изделия. И поэтому мы просто обречены еще долго продавать лишь друг другу свои машины, станки, трубы, товары народного потребления, то есть жить вместе, потихоньку разбирая спешно понастроенные пограничные заставы. А вот о социалистическом народном хозяйстве, управляемом как одной площадью из Кремля, надо забыть, как о кошмарном сне. Разве не при неоплакиваемом социализме пышным цветом и в невиданных нигде масштабах расцвели преступления против личности, ложь, лицемерие, казнократство, халуйство? Он оказался и экономически несостоятельным, неуправляемым из единого центра. Кремлевский ямщик, взмыленный не меньше лошади, быстро потерял контроль за ее движением, стратегию, и потому срочно начал раздувать свой ямщицкий аппарат. В 1969 году покойный академик Лужков посчитал, что уже в 1930-1935 годах для эффективного управления требовалось 100 миллионов человека лет, а в 1966-67 годах уже 10 миллиардов человека лет. Это означало, сделал вывод академик, что в 30-е годы теоретически еще можно было создать систему материальной и моральной заинтересованности, чтобы каждый из 100 миллионов работающих в нашем хозяйстве думал не только о своем участке работы, но и о соседних участках, таким образом внося свой вклад в управление. С 60-х годов народное хозяйство СССР оказалось практически уже неуправляемым. Академик Лужков призывал срочно компьютеризировать, так вот написано, не компьютеризировать, а компьютеризировать страну, создать единую систему автоматизированного управления народным хозяйством. Но делители завопили, что, дескать, технократы пытаются захватить власть в свои руки, забрать у партии вожжи. И вот что страшно. Чем меньше страна производила продукции, тем лучше жилось неистребимой армией делителей. И я знаю, кто по ночам рисует краской на заборах. Не отдадим завоевание социализма. Это они, делители, почувствовавшие, что вместе с акционированием предприятий приходит крах им. Новая система отторгает их. Я знаю, кто выходит на митинги с портретами Сталина и красными флагами. Это делители. И если вы встретите человека, проклинающего Ельцина, обвиняющего его во всех наших нынешних трудностях, спросите его, не имел ли он отношения к распределению кредитов, производственной продукции, благ, товаров народного потребления, к составлению разных очередей, выписке приглашений на закрытые распродажи. Бьюсь об заклад, ваш оппонент, теряющий почву под ногами, делитель. Их очень много, и они сегодня наступают. Каждый на своем месте. Да, воистину, и узнаете их по делам их. Вячеслав Гончаров. Комментарий из газеты «Куранты» за 13 января. Ну что ж, продолжим борьбу с ветряными мельницами. Следующий, ниже следующий материал, который намерен вам представить сейчас, я взял вот по какой причине в сегодняшнюю передачу. Готовясь к ней, я заглянул в регистрационную книгу, куда каждый из нас вписывает название материалов, фамилии авторов и название источников, откуда берутся материалы, чтобы случайно другой не повторился при подборе в своей передаче. И вот какую запись обнаружил я в этой книге за 12 января. Заголовок публикации «Да и великий и могучий». И далее идет расшифровка такая короткая. Профессор Костиков за спасение русского языка, усматривая причины гибели в политике демократов. Вот такова точка зрения, такова тема публикации. Простите. Но есть и другие точки зрения, которые, например, мне ближе. О новоязе достаточно полно высказался в свое время замечательный Оруэлл. Но поскольку он по убедительным причинам в прессе больше не высказывается, я решил вступить в полемику по данному поводу, вновь прибегнув к публикации, которая рассматривает этот же вопрос, но только с противоположной стороны. Вновь, потому что в свое время я ее уже использовал, а сейчас посчитал возможным использовать еще раз, учитывая, что к нам присоединилось с недавнего времени очень много новых слушателей, и им тоже будет интересна эта публикация. Итак, я хочу, вернее, я очень хочу, чтобы и эта точка зрения была представлена на собеседнике, а слушатели сами бы определили, где же истина, что есть истина. Публикация, которую я вам представлю, она из литературной газеты аж за прошлый год, апрельский номер, номер 17. Это, собственно, публикация одной старой статьи, которой предшествует такое предисловие, подготовившего публикацию к выпуску Олега Михайлова. Он пишет: «Мы давно уже говорим на каком-то собачьем языке, иначе не скажешь. Порча языка началась с незапамятных времен, с вторжения стихии газет и неуклонного наступления тяжелых мертвых штампов. Облизал свинцовым языком Гутенберг», — сказал Розанов. «Но, конечно, главная опасность подстерегала нашу родную речь с началом великой культурной революции, учиненной большевиками. Раскройте старую книжку профессора Селищева «Язык революционной эпохи». Какой поток мусора затопил наш природный словарь? Революционеры, изучавшие Россию в Швейцарии или в тюремных, подчеркнув, тюремных отстойниках, преимущественно по книжкам, представлявшим собой дурной перевод с немецкого, эту же Россию потом учили говорить и писать. Но истоки порчи были, несомненно, куда шире. Еще Бунин мог возмущаться, когда Адамович сказал, что поссорился с кем-то на почве. На почве растут только трава и цветы. Сегодня это, увы, уже норма. Убогий канцелярско-бюрократический сюртук достояния Башмачкиных и Червяковых пришелся, на удивление, в пору рабочей крестьянской власти. Еще бы. Ведь наука сделалась доступной всем. Так на моей памяти, аспирантской памяти, продолжает Олег Михайлов, сторож Института мировой литературы на профсоюзных сходках начинал свою речь с неизменного «Монография моя будет короткой». Ныне все, и дикторы, и руководители государства, являют образцы неправильных ударений, скудости словаря, засилье слов-паразитов и торжества нового эсперанто. Особый зловещий вклад в порчу русского языка внесли архитекторы коммунистической зверофермы. Вот вам привет от Оруэлла. И прежде всего В.И. Ленин Ульянов. Этой деятельности Ленина и посвящен очерк Петра Пильского «Извратители духа». Сам Петр Михайлович Пильский родился в 1876 году, умер в 1942 году, составил себе имя до революции как лёсткий литературный критик и филитонист, но в эмиграции фигура его стала значительней и авторитет вырос. Влияние Пильского в Прибалтике, вспоминал критик Андреев, было велико и плодотворно. Огненные речи его пробуждали даже литературно-глухонемых. Страстно преданный русскому искусству, русскому театру, русской литературе, Пильский умел их защищать. В Прибалтике, постепенно охватываемой малодержавным шовинизмом, Пильский всегда был глашатаем русской культуры, виртуозно умея находить такие оттенки выражений, которые передавали и суть дела, и в то же время не затрагивали местных амбиций. Пильский защищал россиян, их культуру и язык, живя в Латвии. Какой пример для потомков. Три четверти века в наш языковой Байкал сливали под начертанными Лениным лозунгами коммунистическую цель лозу. «Испытание безмерное». Воскреснет ли наш великий и могучий язык, который оставался опорой и надеждой в одни тягостных сомнений и раздумий о судьбах Родины для Тургенева, для Бунина? Надежда да не покинет нас, как не покидала она Петра Пильского. Статья «Извратители духа» была опубликована в сборнике Пильского «Затуманившийся мир», который появился в рижском издательстве «Грамоту Драгус» в 1929 году. Никогда не забуду того впечатления, какое я пережил, прочитав ее 35 лет назад, пишет Олег Михайлов. И вот моим слушателям я и предлагаю эту статью с некоторыми сокращениями, как полемизирующую со статьей из газеты «Правда», которая звучала на собеседнике, 2 дня назад. Цитирую. Рассказ называется «Без языка» о мытарстве советской гражданки, тщетно разыскивающей в Москве высшие художественно-технические мастерские. Их никто не знает. А сама она не догадалась, что это в Хутемас. Теперь там не язык, а какой-то шифр и загадочный код. Гау, гвиу, обмаку, псу. Простых слов никто не понимает. Русский язык изуродован и искалечен. Он убит канцелярщиной, задушен партийной книжностью, обезличен и заражен. Значительная часть нынешнего лексикона совершенно недоступна пониманию. Что такое персимфанс? Какой свежий человек может объяснить, что значит «опояс»? Мыслимо ли сразу перевести и понять «мют» или, например, какую-то «олю»? Что это за «оля»? Оказывается, отделение литературы и языка на фоне. Тут возникает вопрос, новый вопрос. А что такое фон? А фон – это факультет общественных наук и так далее, и так далее. Ребусы. Разгадавшим следовало бы выдавать премии. СССР именует себя Рабоче-крестьянской республикой. Казалось бы, одно это должно обязывать к простоте, ясности и общедоступности словаря. Но никогда еще русский язык не испытывал такого засилья иностранщины, как сейчас. Все стараются свою образованность показать. И ораторы, и газеты, и декреты оглушают и пугают загадочными словами. Даоэссизация, диспропорция, рентабельность, дезавуировать, стационарка, унфук и так далее. Хотел бы я увидеть такого крестьянина от сахи или рабочего от станка, которые в общем и целом что-нибудь могут понять в этом надутом, зашифрованном словаре со всякими люмпинами, модусами и дискредитациями. И эта мудрящая запутанность языка стала повальной модой. плывущая сверху, эта зараза охватила всю страну. Даже самый захудалый местком старается выражаться по-ученому. Появился особый шик говорить так, чтобы слушатели разинули рты и зачесали в затылках. Откуда же пошел этот сумбур? Конечно, из революционного подполья, из дискуссий в заграничных кафе. Особенно постарался тут Ленин. Даже книги, выпущенные в Советском Союзе, этого не скрывают. Цитата из одной такой книги. «Из индивидуальных воздействий отразилось сильное влияние особенностей речи Ленина». Язык испоганивается не только сокращениями, не только путанной иностранщиной, но и расползающейся и распухшей грубостью. Торжествует блатная музыка, шпана, трепачи, бузатеры на легком катере. Трудно и гнусно слышать эти нелепые идиотские пьянки, сдюжить, болешник, голоснуть, склочник, хай, крик, перло или перло, не знаю, как ударить, мать. Иные слова немыслимо даже разгадывать. Для этого надо с ними житься, с ними и их создавшей средой. Не угодно ли объяснить, что такое хурдачить или шанить, спудились, затырить, шалай, бухтить, шпалер? Тут мы переходим к чисто воровскому языку. Почему? Прежде он был достоянием профессионалов. На нем изъяснялись преступники. И это было тоже своего рода подполье. Теперь блатной жаргон вышел на улицу, разлился, проник в общий повседневный обиход. И это тоже естественный плод и результат революции и ее вождей. То, что прежде являлось признаком воровского профессионализма, скрывалось, было словарем узкой группы, теперь торжествующе объявилось, встало во весь рост, расплескалось заразной волной. Не мудрено? Вожди хотели говорить с массами, они искали популярности. К сожалению, они очень плохо знали русский язык. Заграничное кафе «Не Оля» на фоне – и потому они искренне полагали, что настоящий русский кондовый язык тем убедительнее и ярче, чем забористее. Так вместо общерусского словаря появилась блатная музыка, лексикон жуликов, поганый воровской словарь, требующий своих отмычек. И вот язык окрасился не только темными цветами, загадками, впитал в себя какое-то обломное начало, стал невнятным, но и сокрушительным. Он приобрел еще и какой-то подловатый характер с немой ухмылочкой, гадким подмигиванием, скверной подножкой, индюшачьим презрением, уменьшительными словечками. В речах, в статьях, воззваниях, публичных спорах мелькают, сеются и подкашливают слушки, шепотки, группки, вопросы, подходцы, программки, хозяйчики, какие-то грызики и даже фракцийки. И всю эту хитренькую и ласкательную словесную паутину развел тоже Ленин. Это, по его мнению, было средством выражения революционной эмоциональности. Уже за ним, след вслед, поплелись и забормотали, как попугаи, все. Никто не принес такого исключительного вреда языку, как Ленин. Никто так систематически не поганил его, как этот, на редкость, глухой человек, царек с марксистским тавром. Это от него пошли эти уменьшительные слова с подлинкой и ребусы сокращения, и туманная иноземщина, и подделка под церковный славянизм. Это от него пошли кои, и же, сей, сугубо, грядет, всуе. Но и эти слова им неизменно употреблялись не кстати, в грубое нарушение общего смысла и речевого стиля, способствуя все большему и большему уродству языка, его затемнению и засорению. Как он сам, его статьи, его речи были тоже помесью немецкого с симбирским, Маркса с Ханом, Европы с Ордой. Это им отбиты, отлиты, обколены эти надоевшие шаблоны, эти глупые выражения, хищники империализма, активист компании, даешь, даешь Китай, даешь повышение, согласовать, использовывать, делячество, очковтирательство и так далее, и так далее. Каким занятным делом могло бы стать изучение ленинского стиля и лексикона? Ничего более убогого нельзя было бы найти. Говорю совершенно серьезно и искренне, пишет автор. Из всех русских публицистов я не знаю ни одного, кто мог бы конкурировать с Лениным по литературной бездарности. Так он стилистически скуден, лексикон нищ, трафаретен, скушен до тоски, однообразен, как замерзшая пустыня. О его литературном безвкусии нечего вспоминать. Для этого можно даже не изучать самого Ленина. Достаточно ознакомиться с его школой, с этими последователями и учениками, со всем тем, что он насадил и взрастил, все эти словесные плевелы, этот иностранный чертополох, эту дикую, всеумерщвляющую немоту канцелярского ужасающего писательства. Все стали писать безграмотно, на неизвестном языке. Молчаливая Россия и революция разверзла уста. Можно было думать, что вот-вот настанет эпоха российских цицеронов. На деле оказалось совсем другое. Россия по-русски разучилась говорить. Теперь там в повседневном ходу такие фразы. Партийный съезд должен в первую голову вырешить этот вопрос. Ленин писал так. Высвобождаться из-под царящего разгула. Такой исключительной безграмотности не выдумаешь даже нарочно. Что ни слово, то ухаб, ошибка. Преступление против языка. Все три слова неточны. Соединены неправильно, нарушают дух языка. У Ленина вообще нет лексикона. Если в его слух попадало какое-нибудь слово, он становился его рабом тем более охотно, чем оно было уродливей. И поэтому у него повсюду требовать высвобождения из-под гнета. Затем высвобождение пролетарской линии из мелкобуржуазного угара. Да вдумайтесь в эту фразу. Где большевистский вождь высвобождает от угара линию. Решите сами, возможно ли большая глухота к языку и стилю. А за Лениным это высвобождение пошло и запрыгало повсюду, у всех, по всем газетам, во всех речах, и потянуло за собой таких новорожденных уродцев, как о рабочине, о комсомоливании, о пионерице, о большевичине. Теперь... то есть в 20-е годы, в СССР стали говорить «зачитать», то есть прочесть наказ, «зачитывай отрывок», «голосни». Это уродство, это словесная невразумительность, эти пугающие гримасы языка, эти идиотские сокращения так утомили, так надоели, так бесполезны, что не только старики, но и молодежь слушает и засыпает, или, махнув рукой, говорит «пойти лучше спать», а то завтра рано вставать. Не только обыватели, но и правительственные учреждения восстали против этой бессмыслицы, этих словесных ребусов, и первым запротестовал нарком почты и телеграфа. Он заявил, что не будет признавать даже желдоров, обонплат и госбанков, что это просто изувеченные слова, искажения, посеянные истинными извратителями русского языка, и об этом уже давно поют частушки. От обеда в главстоловке главжелудок бесится. Дайте, дайте главверевку, чтобы глав повеситься. Увы, все это не так просто, как кажется. Язык – выразитель народного духа. Если падает, испоганивается слово – значит, весь народ переживает эпоху своего упадка и растления. Огрубление словаря символизирует огрубление нравов, а распространение воровского жаргона говорит о природе самой власти, ее заветов и лозунгов, ее программы и практики, ее вождей и руководителей. Так писал в 1929 году, живя в эмиграции, Петр Михайлович Пильский. Напомню, публикацию этой статьи подготовил для литературной газеты в апрельском номере, еще за прошлый год, в 17-м номере. Она была опубликовано, подготовил к публикации эту статью Олег Михайлов. Заголовок статьи Пильского «Извратители духа». Включена она была мною в сегодняшнюю передачу как оппонирующая публикация из «Правды» за 12 января, которая была представлена на собеседнике, и автор которой, профессор Костиков, ратует за спасение русского языка, усматривая причины его гибели в политике демократов. Ну и в заключение передачи, в некотором роде дивертисмент, позвольте меня, мне вас нежданной шуткой угостить. Вам, возможно, известна песенка веселого солдата Булата Акуджавы. И вот там есть такие строчки. «Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом». Ну, виноват, я простужен сегодня. И вот поэт сочинил автопародию на эту свою песенку, назвав ее песенкой о народном депутате. Послушайте текст этой песенки, автопародии. Он вышел из кремлевского подъезда, он там в Кремле вершит делами съезда. Как славно быть народным депутатом, любовью к самому себе объятым. Да, он служил в провинции доцентом, а хочется командовать конвентом. И он кричит с трибуны, что придется, а вот себя прославит и пробьется. Он говорит от имени народа, а в этом и видна его порода. Когда толпа его возносит дружно, он скромно говорит: народу нужно. А если что не так, не наше дело. Премьер не смог, он правил неумело. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем просто народным депутатом. Ну вот и все на сегодня. Я напомню, это была автопародия Булата Акуджавы на его собственную песенку «Веселого солдата». А автопародия называется «Песенкой о народном депутате». Напомню, передачу подготовил и провел Виктор Ромашов. Доброго вам здоровья и до встречи.
2: В Пилотту мы прибыли в 9:30 вечера, проведя в дороге около 4 часов. Пилотта – небольшой городок на побережье Флориды, похожий своими магазинами, лавками, сувениров и кабачками на многие другие города. Проезжая по главной улице, водитель грузовика Сэм Вильямс называл мне все заслуживающие внимания местные достопримечательности. «Вот отель «Океан», — сказал он, ткнув пальцем в сторону импозантного здания на улице, ведущей к морю. «Собственность Петелли», — уточнил Сэм. «Все здания до последнего кирпича. И город тоже. Весь его. Или почти весь. И стадион там, наверху. Наверное, этот Петелли загребает бешеные деньги», — предположил Сэм. Он вытер тыльной стороной кисти распаренное лицо и пояснил. «Каждую субботу Петелли организует тут матч по боксу». Машина свернула в узкую улочку. «Кабачок Тома Роше в конце улицы, около самого моря», — сказал Сэм, притормаживая. «Я здорово опаздываю, дружище, выбился из расписания, а то бы, конечно, проводил. Но ты скажи ему, что от меня. Том подберет попутку до Майами. Если он не поможет, обратись к его жене, Алис». Грузовик остановился. Я открыл дверцу и спрыгнул. «Спасибо, Сэм. Надеюсь, еще увидимся». Кабачок Тома Роше представлял собой деревянное двухэтажное здание. Входная дверь была распахнута настежь, гремела музыка. Я поднялся по деревянной лесенке, остановился на пороге, осмотрелся. Взору открылся довольно просторный зал, заставленный десятком столиков. Стойка с тремя испускающими пар кофеварками. За одним столиком сидело двое мужчин в майках и грязных полотняных брюках. За другим, рядом с проигрывателем, расположился какой-то тип, крепко сбитый, рослый, в костюме из белой саржи и при галстуке в красную полоску. Напротив него, отупело уставив взглядом в стену, сгорбился небольшого роста толстячок в коричневой тройке с панамой на голове. Облокотившись о стойку, восседал на табурете шофер рейсового автобуса в фирменной куртке и кожаных брюках. Казалось, он дремал. Щуплая бледная женщина разливала за стойкой кофе. «Конечно, это Алис Роше», — подумал я. На другом конце стойки Том Роше засыпал в кофеварку зерна. Это был невысокого роста, загорелый, худой человек. Некоторое время я продолжал стоять на пороге, разглядывая присутствующих. На меня никто не обращал внимания. Тут Алис направилась к столику, за которым сидели рослый тип и толстяк. Когда она ставила поднос с чашками на столик, верзила ухватил Алис выше колена. Женщина вздрогнула, чуть было не выронила чашку и сделала попытку высвободить ногу, но толстые пальцы вцепились прочно. Я думал, что Алис даст ему по физиономии или же закричит, но она не сделала ни того, ни другого. Она только повернула голову в сторону мужа. Однако Том Роше, занятый своим делом, ничего не замечал. По выражению лица Алис я понял, что она боится, как бы ни сложилась ситуация, которая заставила бы Тома ввязаться в драку. Силы были явно неравны. Алис наклонилась, попыталась разжать пальцы нахала, но это ей казалось не под силу. Толстяк в коричневой тройке слегка стукнул верзилу по руке и что-то прошептал ему с умоляющим видом, показывая взглядом на Тома, который, отступив в сторону, наблюдал, как работает его кофеварка. Левой свободной рукой верзила пихнул толстяка в грудь, а правая полезла выше, забираясь под юбку. Женщина в отчаянии стукнула хама кулаком по носу. Тот громко выругался. Том обернулся, его лицо побледнело. Прихрамывая, он в несколько прыжков выскочил из-под стойки. На правой ноге Том носил ортопедический ботинок, и каждый шаг он делал, словно проваливаясь в яму. Верзила отпустил женщину и толкнул ее так, что та пролетела чуть ли не через весь зал и упала в объятия шофера, который слез с табурета и, разинув рот, с интересом наблюдал за событиями, явно не собираясь вмешиваться. Роше подошел к столику, но Верзила даже не счел нужным встать. Он нагло ржал. Том попытался стукнуть его кулаком по голове, но Верзила без труда увернулся, а Роше, потеряв равновесие, стал падать лицом вниз. Верзила подбросил его вверх ударом кулака. Роше пролетел через весь зал, стукнулся головой о стойку, сполз на пол и остался сидеть, ловя ртом воздух. Громила поднялся. «Пойдем отсюда», — сказал он толстяку в коричневой тройке. «Мне эта забегаловка осточертела». Потом он подошел к Роше, который безуспешно пытался встать на ноги. «А ну-ка, попробуй замахнись еще, слизняк, я из тебя котлету сделаю». С этими словами негодяй с размаху двинул Роше ногой в бок. Я бросился в зал, подскочил к Верзиле и, развернув его, прямым правой саданул в рожу. Удар произвел должный эффект. Взгляд гориллы затуманился. «Если у тебя руки чешутся, — сказал я, — то валяй, не стесняйся. Я к твоим услугам». Ответом был примитивный свинг. Удар, рассчитанный на человека, который ничего не смыслит в боксе. Однако я увернулся и обслужил подонка по высшему разряду. Сильнейший удар правой снизу в челюсть, мой коронный прием. Верзила рухнул, словно сраженный на повал. Ждать, когда он очухается и придет в себя, не имело смысла. Когда так валятся с ног, это надолго. Обратившись к толстяку, я сказал: «Убери прочь отсюда это дерьмо». Толстяк взирал на своего спутника, распростертого на полу. Затем он опустился на колени и принялся ощупывать его. а я помог Роше встать на ноги. Он еще задыхался, но держался твердо и кипел желанием продолжать бой. Даже сделал несколько шагов по направлению к обидчику. Он свое получил, удержал я его. Не стоит руки марать об этого негодяя. Успокойтесь. Подошла жена, обняла мужа. Я оставил их вдвоем и присоединился к посетителям. Они разглядывали великана, лежащего у их ног. Толстяк, пыхтя, безуспешно пытался его приподнять. «Челюсть полетела», — сказал шофер, восхищенно присвистнув. «Первый раз в жизни вижу такой удар». «Уберите его отсюда», — повторил я. «Ну-ка, парни, выкиньте его вон». Толстяк приподнял голову. Глаза его блестели, словно две дождевые капли. Казалось, он вот-вот разразится слезами. «Вы сломали челюсть моему парню», — сказал он. «А у него в субботу матч по боксу. Шею ему надо было сломать», — ответил я. Парни в майках помогли ему встать на ноги и под руки повели к двери. Он пошел с ними, еле волоча ноги. Толстяк следовал сзади, замыкая шествие. Вид у него был, словно он присутствовал на похоронах собственной матери. Водитель автобуса повернулся и стал разглядывать меня. «Ну и дела. Лучше некуда», — воскликнул он. «Известно ли вам, кто этот тип, которого вы уложили? Это же Джо Макреди, местный чемпион. В субботу у него встреча с Кидом из Майами. Уже уйма ставок сделана, целая куча денег. Хотите совет, старина? Немедля смывайтесь из города. Когда Петелли узнает, как вы отделали Макреди, он с ума сойдет. Кроме шуток, Петелли опаснее гремучей змеи». Отодвинув стул, я порылся в карманах, пытаясь найти сигарет. Роше жестом остановил меня. В этот вечер все за счет фирмы. Был предложен такой ужин, какого я не едал уже многие годы. Пока шло насыщение, Роше и Алис присели со мной за компанию. Они мне очень понравились. Ужин был еще в полном разгаре, а мы уже звали друг друга по имени. Настала моя очередь исповедоваться. Прибыл я из Питтсбурга. Мой старик владел там кафе рядом со столетейным заводом Карнеги. Вы, конечно, думаете, что кафе, расположенное около одного из крупнейших в мире заводов, может приносить груды золота? Увы, ничего подобного. Когда отец скончался, у нас не оказалось ни гроша. В общем, я все продал, чтобы расплатиться с долгами, и очутился на улице. И тут мне пришла в голову мысль отправиться во Флориду, посмотреть, что там и как. И, ей-богу, не жалею об этом. Роше почесал затылок и искоса взглянул на меня. «Ну, и что хорошего во Флориде? А ты никогда не был в Питтсбурге? Копоть, грязь, грохот, добавок смог. Вот что такое Питтсбург. Флорида по сравнению с ним рай земной. Может, ты и прав. А я всю жизнь тут живу, и меня бывает тошнит от здешнего солнца. Старик, ты просто счастья своего не понимаешь. Я сюда добирался на грузовиках 3 недели. То были самые прекрасные дни моей жизни. Флорида — сказочная страна». Я наклонился к Роше поближе. «Кстати, последний перегон сюда меня вез Вильямс. Он сказал, что ты можешь помочь найти попутку до Майами. Труда не составит. В Майами сейчас регулярные рейсы делает Джо Бейт. Он у меня почту оставляет. Завтра должен за ней доехать, договорюсь с ним». «Значит, хочешь в Майами?» «Спрашиваешь. Ты знаешь, это был великолепный удар», — неожиданно сменил тему Роше. «Давно я такого не видел. Занимаешься боксом?» «Держу пари, что да. Видел, как ты увернулся, а потом этот свинг». «Когда ты занимался?» «Почему бросил?» «Да ненавижу мухлёж». Роше внимательно посмотрел на меня. «С эдакой фигурой, да при твоей технике, ты мог бы процветать. А кто у тебя был в партнерах? «Да, как-то боксировал пару раундов с Джо Луисом. Ездили с ним в рекламное турне по военным базам. Он славный парень, сказал, что у меня хорошее правое». «Сам Джо Луис тебе это сказал?» Роше был потрясен. Ну, еще когда я подменял Эйба Левски, мне удалось нокаутировать Джека Вайнера во втором раунде.
3: Не может быть, оторопело произнес Роше. Джека Вайнера? Чемпиона Калифорнии?
2: Его, самого. Он тогда еще не был чемпионом, но боксировал здорово. Мне просто повезло. Он открыл челюсть, ну, я его и приложил. Наверное, Джек был слишком уверен в себе.
3: Мне кажется, ты талант свой не ценишь, уж коли самого Вайнера побил.
2: Шофер посоветовал мне долго не околачиваться в вашем городке. Петелли придет в ярость из-за истории Макрэди.
3: Пусть Петелли тебя не волнует. Солли Брандт ему доложит, как было дело, а потом Петелли ставит на Кида из Майами. Вот если бы ты Кида так уделал, пришлось бы рысью отсюда давать тягу. А на этого Макрэди Петелли наплевать.
2: Солли Брандт, это который был вместе с Макрэди?
3: Он самый. У него с Макрэди контракт подписан. Я думаю, он теперь себе локти кусает. Сам-то Солли парень неплохой, а с Макрэди взятки гладкие.
2: Дело близилось к ночи. Роше стал настаивать, чтобы я остался переночевать. Предложение было принято с удовольствием. Когда я улегся, пришел Роше. Он смотрел на меня, переминаясь с ноги на ногу. Вид у него был очень серьезный. Ему явно хотелось что-то сказать, но, видимо, он никак не мог решиться.
3: «Хочешь сделать важное заявление?» – пошутил я.
2: «Ну да, конечно. Ты знаешь, мы тут с Алис говорили о тебе.
3: Есть деловое предложение.
2: Как бы ты отнесся к тому, чтобы поработать у нас? Дела идут неплохо, но могло бы быть и лучше. Предприятие можно расширить». Конечно, состояние тут не сколотишь, но если интересно, я мог бы продемонстрировать тебе всю бухгалтерию. Я ведь тебе не просто место предлагаю, а долю в прибыли, скажем, треть. Не так уж плохо, если трезво взглянуть.
3: Что скажешь? Мы с Алис были бы рады, согласись ты, остаться.
2: Да ты просто спятил, заявил я ему, приподнимаясь с постели. Ты же обо мне ничего не знаешь. Решил выделить треть прибыли первому встречному, только потому, что тот дал по физиономии какому-то негодяю.
3: Тот присел на кровать. Нам нужен компаньон, Джонни. Такой парень, как ты. Начнем с того, что дело тебя учить не надо. Должен разбираться сам. К тому же можешь постоять за себя. Мне-то, по правде говоря, это трудно. Здесь немало хулиганов, с ними приходится нелегко. Кроме того, ты нам просто понравился. Сомневаться не приходится. Свою долю прибыли оправдаешь с лихвой.
2: Я очень тронут твоим предложением, Том. Да только не могу его принять. Пойми меня правильно и не обижайся. Откровенно говоря, мне надоело прозябать. Я всегда мечтал иметь много денег. Когда я был пацаном, отец держал меня в черном теле, трясся за каждый грош, ни цента не давал. Да и вообще тратился только на еду. На одежду, кино, жевательную резинку и прочее я сам должен был себе зарабатывать. Когда другие дети развлекались, я сразу же после школы принимался за дело, продавал газеты, мыл стекла. На игры времени не оставалось. Отец полагал, что тем самым научит меня ценить деньги, но он ошибался. Все это лишь пробудило у меня желание когда-нибудь заполучить кучу долларов. А потом, может быть, сразу все их истратить. У меня это просто навязчивая идея. Сейчас все, что имею, так это рубашка на теле. Вот я и решил отправиться в Майами. Там, говорят, денег куры не клюют, а осень мне перепадет. Сердцем чую, настоящая жизнь начнется только в Майами. Роше выслушал, не моргнув глазом. Потом спросил... «А почему Майами, Джонни? Почему не Нью-Йорк или какой-нибудь другой большой город? Понимаешь, я как-то познакомился с одним парнем, который бывал в Майами. Так вот, он мне рассказывал, что это особый город. Там на один квадратный метр приходится больше миллионеров, чем где-либо в мире». Они проводят там каникулы и швыряют деньгами направо и налево. Конечно, все это звучит глупо, но попробуй понять меня. Я не собираюсь спутываться в сомнительные дела или рисковать попусту. Хочу подзаработать деньжат законным путем. Ну, скажем,
3: наняться телохранителем какой-нибудь шишки за $200 в неделю. Тот парень мне рассказывал, он знал одного мужчину, который спас жизнь какой-то кинозвезде. Так она ему подарила $1000 и обеспечила работой в Голливуде.
2: Роше задумчиво смотрел на меня, растирая рукой коленку. Потом незлобливо промолвил. А твой приятель не рассказывал тебе о гангстерах, об игроках, жуликах, шлюхах и сутенерах? Они словно стаи волков, только и ждут, как бы оттяпать у твоих миллионеров кусок.

Будешь зарабатывать себе на жизнь честно и без всяких там осложнений. Подумай, Джонни, у тебя есть только один способ грести деньги лопатой – заниматься боксом. Трудно, конечно, сказать, сколько ты стоишь, но если судить по силе удара твоей правой... Нет, о боксе не может быть и речи. У меня нет никакого желания кончить свои дни полуслепым и мозги в смятку. Я все же отправляюсь в Майами. Так что извини, Том, но уж чему быть, тому не миновать. И не думай, пожалуйста, будто я не ценю твоего предложения. Я уже заканчивал завтракать, когда в дверях комнаты появился Брандт. Панама его была сдвинута на затылок. Под глазами обозначились темные круги, словно он с полмесяца не смыкал глаз. Не давая ему раскрыть рта, я сказал: «Очень сожалею, что ваш козлик не в состоянии драться. Но он получил, что заслужил. Вы зря пришли. Я тут ни при чем». Брандт уселся на стул. «Бросьте. У меня к вам никаких претензий. Он сам виноват. Бог разумом обидел, тут уж ничего не поделаешь. Этот подонок меня в гроб вгонит раньше времени. С ним одни неприятности». Брандт провел рукой по лицу и тяжело вздохнул. Затем наклонился ко мне и шепотом спросил: «Кто вас научил так драться?» «Когда-то немного баловался боксом. Если бы знал, что у него стеклянная челюсть, ударил бы в другое место». «У него не стеклянная челюсть. Ему по ней бьют не один год. До вчерашнего дня он этого даже не замечал. Мне в первый раз довелось видеть такой удар. Слона можно бы убить. Об этом парне не стоит ломать голову. Будь у меня кого выставить вместо него в субботу, радовался бы, что от него избавился. Но у меня никого нет. А это за последние годы мой первый серьезный бой. Я ведь менеджер. Моя доля 7,5%. Это немало. С кем вам доводилось драться?» — спросил он, помолчав. «О, нет, только не это», — возразил я. «Со мной у вас ничего не выйдет». Брандт внимательно изучал меня своими маленькими глазками. «С таким телосложением и таким ударом вы созданы для бокса. Давно не выходите на ринг?» «Очень давно. Я же говорю, это меня не интересует. Если вам больше нечего сказать, то давайте расстанемся друзьями». «Ладно, ладно, не лезьте в бутылку. Роше сказал, вы нокаутировали Вайнера во втором раунде. Ну и что? Ну вам-то что до этого?» Брандт поерзал на стуле. «Я слышал, вы собираетесь в Майами. Выслушайте меня внимательно. Стоит взглянуть на вас, сразу видно, что за тип. Сами подумайте, Фаррар, неужели вы всерьез рассчитываете появиться в Майами в этих обносках? Да вам там и шагу не ступить, заметет первый же полицейский. Кто в Майами плохо одет, считай, труп. Меня будут хоронить, не вас». Он снял свою панаму и стал разглядывать ее изнутри, словно что-то там потерял. «Я же не ради удовольствия с вами тут беседую. А что бы вы сказали, доведись вам появиться в Майами в собственной машине, в шикарном летнем костюме и с приличным багажом? Машина, конечно, не новая, этого я не обещаю, но на ходу. И для начала у вас может оказаться $500 в кармане, а?» Я знал, что он хочет меня прельстить, но, тем не менее, слушал в оба уха. «Продолжайте», — сказал я. «За послушать денег не берут. Я же не басни рассказываю», — улыбнулся Брандт, демонстрируя ряд золотых коронок. «Все это вы будете иметь, если согласитесь заменить Макрэди». Я колебался. Через пару часов Джо Бейт отправится в Майами. Представлялся выбор: ехать вместе с ним и выглядеть как бродяга или задержаться на 4 дня и отправиться в собственной автомашине с деньгой в кармане.
Но сначала предстояло провести бой с тяжеловесом, о котором мне ничего не было известно.

0: И кроме того, я давно не тренировался. Возможно, в результате мне тоже разнесут челюсть в щепки. А как он в бою, этот парень?
1: «Дерется неплохо», — ответил Бранд, вставая. «Только о нем не беспокойтесь. Вам нет нужды добиваться победы. Надо только продержаться раунд-другой на потеху публики. Все ставят только на него. Если придется туго, прикиньтесь нокаутированным. Никогда этого не делал и делать не собираюсь». «Да я просто так сказал», — спокойно ответил Бранд. «Давайте-ка прогуляемся в спортзал. Окончательный разговор будет, когда поглядим, что вы умеете делать». Спортзал находился неподалеку. Выглядел он довольно непрезентабельно. Унылое помещение с двумя рингами для тренировок, на полу грязные половики, ряд шкафов раздевалок, да несколько душевых кабинок. «С минуты на минуту должен подойти Уоллер, партнер Джо по тренировкам», — сказал Брандт. «Можешь лупить его сколько хочешь. Если окажешься слабаком, он тебя разделает под орех. Проведем раунда три, покажи, на что способен». Появился Уоллер, негр с печальными глазами. Фигурой он походил на громадную обезьяну, и хотя был значительно выше меня, взирал с опаской. «Послушай, Генри, — объявил Брандт, — побоксируй-ка с этим парнем несколько раундов. Хочу посмотреть, чего он стоит. Не жалей кулаков, отделай его как следует». Негр что-то проворчал, кивнул головой в знак согласия. «Ты тоже, Фаррар, — продолжил Брандт, — дерись без дураков. А ну-ка, парни, покажите, какие вы бойцы». Он ударил в гонг. «Первый раунд я проиграл». «Ты, видно, давно не боксировал», — сказал Брандт. «Реакция не та. Постарайся следующий раунд не напрягаться и держи дистанцию». Я промолчал. У меня был свой план. В этом раунде следовало кончать, иначе сдохну. Уоллер же даже не присел отдохнуть. С мрачным видом он стоял, опершись о канаты ринга. «Готовы?» — спросил Брандт, берясь за веревку гонга. «Да», — ответил я. И медленно поднялся. Уоллер устремился вперед, рассчитывая на нокаут. Я увернулся, перчатка скользнула по плечу, а я трижды врезал ему по корпусу. Негр захрипел и повис на мне. Я попытался его оттолкнуть, но напрасно. Он отчаянно цеплялся за меня, нисколько не обращая внимания на Брандта, который орал «Брэк! Брэк!». Уоллер запаниковал. Какое-то мгновение мы еще стояли в обнимку, потом мне удалось высвободиться и провести апперкот правой. Негр застонал, но ответил ударом на удар. Потом последовало еще несколько тычков с обеих сторон. Мои удары шли хорошо, точно. Удачный крюк левый. Уоллер ослабил защиту, еще апперкот правой, потом снова левый в челюсть, и он повалился. Я отправился в угол ринга, вытирая кровь, которая шла из носа. Лежа на полу, Уоллер сопел, как тюлень. Можно было быть спокойным. Ему не скоро удастся встать на ноги. Брандт подлез под канату с улыбкой от уха до уха. Пришлось помочь ему оттащить Уоллера в угол и посадить на табурет. Мы старались привести негра в чувство, но тут раздался голос. «А он мне нравится, этот парень. Где ты его выкопал?» «Брандт». Брандт вздрогнул, словно от прикосновения раскаленного железа. У ринга стояло трое мужчин. Говоривший был небольшого роста, в костюме, на голове мягкая светлая шляпа, на оливковой коже маленькие усики, будто нарисованные фломастером. Его спутники выглядели словно гангстеры из детективного кинофильма. «Крепкие орешки». Чувствовалось, они больше привыкли орудовать ножом и пистолетом, нежели кулаками. «Добрый день, мистер Петелли», — испуганно сказал Брандт. «Я не заметил, как вы вошли». Петелли оглядел меня с ног до головы. Казалось, от его внимательного взора не ускользнула ни одна родинка. «Где ты его выкопал?» «Это тот парень, что сломал челюсть Макреди», — ответил Брандт. Он нервно достал из кармана носовой платок и оттер лицо. Мне об этом доложили. Ты что, намереваешься выставить его против Кида? Как раз собирался вам это предложить, мистер Петелли, но сначала хотел посмотреть, как он боксирует. Зайди ко мне через час в контору. Поговорим подробнее. Тебя как зовут? Спросил меня великий вождь. Фаррар, сухо ответил я и полез под канат. Ты вроде парень что надо, сказал Петелли. Хочу, чтобы ты провел несколько матчей. Контракт с Брантом подписывал? Ни с кем ничего не подписывал и подписывать не собираюсь. Вы меня видите в первый и последний раз. Хорошо. Зайди вместе с Брантом прямо сейчас. Поговорим обо всем. Могу тебе гарантировать один матч каждый месяц. Меня это не интересует, сказал я и отправился в раздевалку под гробовое молчание. К Роше я вернулся, когда Джо Бейт отчаливал на своей 15-тонке в Майами. Войдя в кафе, я застал Роше у кофеварки. «Ну как, передумал?» – спросил он. «Джо тебя ждал. Петелли дает на лапу даже губернатору штата. Вся полиция у него в кармане. Том, я тебе полностью доверяю. И, конечно, постараюсь держаться от него подальше». Знаешь что, надо бы потренироваться. Времени мало, но все-таки до субботы можно немного войти в форму. Останешься у нас, Джонни, и не спорь. Мы тебе будем только рады. Я не стал спорить, был счастлив остаться с ними. Потом в кафе зашел Солли Брандт. Он плюхнулся за столик в углу, словно пробежал 20 километров. Я подошел к нему. Что ж, прекрасно. Все улажено. Мне с трудом удалось убедить Петелли, что это будет твой последний матч. Кажется, Фаррар, ты маху даешь. С Петелли можно заработать кучу денег. Меня это не интересует. Как раз так я ему и сказал. Но у тебя еще есть время подумать. Уже подумал. Ты... «С Петелли будь поосторожней», — предупредил Роше. «Репутация у него неважная. Он ставит на Кида, поэтому надо, чтобы Кид выиграл в бой», — вмешался Брандт. «Прекрасно. Если он сильный боец, то, конечно, выиграет. Надо, чтобы Кит обязательно выиграл», — произнес Брандт сдавленным голосом. «Это приказ». Я посмотрел на него оторопело. «Значит, ты договорился, что я поддамся? Так тебе надо понимать?» «Да, так. Петелли сделает тебе бешеную рекламу. Ставки повысятся, а он все свои деньги вложит в Кида. Ты должен лечь в третьем раунде. Тебе же было сказано, я никогда не плутовал и не собираюсь этого делать». Брандт оттер лицо платком сомнительной чистоты. «Послушай, Фаррар, ты получишь машину и $500». «Если Кит не сумеет меня победить, я его побью. Мне наплевать на ваши плутни». «У тебя нет иного выхода», — устало сказал Брандт. «Раз Петелли так решил, это серьезно. А если, допустим, я не стану исполнять его приказы, что тогда?» «С тобой не шутят. Петелли — сволочь. 2 года назад он потерял из-за одного парня довольно крупную сумму. Тот отказался делать, что было сказано. Они его поймали, да так изуродовали руки, что он никогда больше не сможет заниматься боксом. Они били его по пальцам железной палкой. Вот что тебя ожидает, если не сделаешь так, как требуется». «Тебе не удастся меня запугать», — ответил я. «Мною овладело бешенство. Или бой будет по всем правилам, или я отказываюсь. «Не будь идиотом, Фаррар!» — умолял Брандт. «Если Петелли хочет, чтобы ты лег, ложись. С ним шутки плохи. За тебя никто не вступится. Петелли здесь финансирует и демократов, и республиканцев. Ставит на всех лошадей сразу и никогда не проигрывает. Меня это не касается. Я встал. Тут мой последний бой. Я в ваших махинациях не участник. Можешь сказать это Петелли от моего имени». «Сам ему скажи», — поспешно возразил Брандт. «С этого момента ты сам за себя. Я пас». «Ничего подобного. Ты все сварганил, сам и выпутывайся. А я отправляюсь в спортзал поразмяться». Когда я вышел из кафе, он, видимо, бросился к Петелли. Потому что едва лишь я начал разогреваться, помаленьку боксируя с Оллером, появились шестерки Петелли. Потом я узнал. Их звали Пеппи и Бенно. Пеппи был худощав и, подобно своему боссу, носил усы стрелкой, а Бенно был крепыш с истинно выбритым подбородком и грубыми чертами лица. Вошли они непринужденно, словно к себе домой. Уоллер тут же замер. Что ж, надо отметить, в этих парнях было нечто такое завораживающее. «Собирайся, ты», — сказал Пеппи, указывая на меня пальцем. «Одевайся. Тебя хочет видеть босс». «Я занят. Если ему надо меня видеть, пусть придет сюда сам». Уоллер икнул. Он смотрел на меня таким взглядом, словно вдруг увидел перед собой сумасшедшего. «Не болтай», — проворчал Пеппи. «Одевайся и идем». «Пошли вон отсюда», — сказал я, — «или я вышвырну вас». «Только попробуй», — ответил Бенно. И в его руке появился пистолет. «Ты слышал, что было сказано? Одевайся, не то всажу пулю в брюхо». Пристальный взгляд его блестящих глаз свидетельствовал, что он не шутит. Оллер прошептал, почти не разжимая губ: «Не будь идиотом. Ступай с ним, я их знаю». Пеппи усмехнулся. «Еще бы не знать». Пока я переодевался, они не спускали с меня глаз. Потом мы вышли на улицу, где стоял массивный кадиллак. Бенно все время держал пистолет в руке. Около кадиллака на тротуаре прохаживался полицейский. Он взглянул в нашу сторону, увидел пистолет и быстро удалился. Этот факт больше, чем что-либо, дал мне понять, в какое осиное гнездо я угодил. Не рыпаясь, залез в автомобиль, сел рядом с Пеппи. Меньше чем через минуту мы прибыли в отель «Океан». Миновав длинный коридор, мы остановились перед дверью из красного дерева с надписью «Вход воспрещен». Пеппи постучал и вошел.
2: «Входи, веди себя прилично», — сказал мне Бенно.
1: Я оказался в огромном кабинете. За письменным столом, который вполне подошел бы для игры в пинг-понг, сидел Петелли. Он курил сигару, на голове у него была шляпа. Он подождал, пока я подойду к нему поближе, а затем остановил меня, ткнув вперед сигарой. «Здесь говорю только я. Твое дело слушать», — сказал он сухо и холодно. «Ты хороший боксер, Фаррар. Я сумел бы заставить тебя работать. Но Брандт сказал, будто ты больше не желаешь боксировать. Это правда?»
2: «Да», — ответил я.
1: «Кит тоже неплох, только, боюсь, ему до тебя далеко. Но раз ты не хочешь иметь дело со мной, придется довольствоваться им. Это его первый бой в пилоте. Произведет дурное впечатление, если его побьют. Следовательно, ему надо победить. В это дело я вложил 10 косых, и у меня нет желания их потерять. Брандт уверяет, что тебе такой расклад не нравится, но меня это не касается». Я тебе предоставил шанс поработать со мной. Ты от него отказался. Петелли сделал паузу и стряхнул пепел на ковер. Дело в том, что здесь приказываю я, понимаешь? И надо делать так, как я говорю. У меня достаточно парней, чтобы заняться теми, кто не выполняет моих приказаний. С этого момента ты под колпаком. Не пытайся бежать. Вздумаешь меня обмануть, это станет последней твоей проделкой в жизни. И не рассчитывай на помощь полиции. Она сделает все, что я захочу. Это полиция. Тебя предупредили. Дашь себя уложить в третьем раунде или получишь пулю в затылок. А теперь пошел вон. Он не блефовал. Я знал, что если не подчинюсь, меня прихлопнут, словно муху. Я вышел и тихо закрыл за собой дверь. Я подумал, не смыться ли потихоньку из Пилотты, чтобы добраться до Майами своими силами. Но быстро понял, не стоило даже и пытаться. Пеппи и Бенно прилипли ко мне, как приклеенные. Поставив 10 000 на Кида, Петелли был уверен, что сорвет солидный куш. Ни он, ни его подручные не сказали мне больше ни слова. Видимо, они считали, что вполне достаточно той беседы, которую провел босс в своем кабинете. Впрочем, так оно и было. Или ложусь в третьем раунде, или меня прикончат. И я решил, что лягу. Организация такого масштаба слишком сильна и опасна, чтобы с ней шутить. Когда под рев медных фанфар я спускался по проходу на арену, появился Кит. Его встретили громом аплодисментов, а стоило ему перелезть через канаты, как зал завыл от восторга. Я стал спускаться к рингу. Зрители сопровождали мой путь бешеным криком. Я подумал с грустью, как они будут кричать, когда мне придется проделывать этот путь в обратную сторону. Я перелез через канаты ринга и прошел в свой угол. Кит, одетый в желтый халат, вовсю поясничал в противоположном углу. Широко расставив ноги, он наносил воображаемые удары своим секундантам, которых это забавляло гораздо меньше, нежели зрителей в зале. Я уселся на табурет, а Генри начал бинтовать мне руки. Я повернул голову и стал разглядывать зрителей, сидящих внизу под рингом. Тут-то я ее и заметил. Мне довелось повидать немало красивых женщин, но такой, как она, не видел никогда. «Что с вами происходит?» – прошептал Уоллер, завязывая перчатки. «Можно подумать, вам уже врезали по голове». Я взглянул на элегантного мужчину, который сопровождал даму. Он был довольно красивым, с правильными чертами лица, оливкового цвета кожи и вьющимися каштановыми волосами. Но тонкие губы и злобный, яростный взгляд, который он устремил на меня, портили впечатление. «Вставайте же», — сказал Уоллер, буквально отрывая меня от табурета. «Рефери ждет». Действительно, и рефери, и Кит уже поджидали меня в центре ринга. Я подошел к ним. «Эй, приятель, что ты прилип к своей табуретке?» — насмешливо произнес Кит. «Я же тебя не сразу начну бить». «Ладно, парни», — сухо сказал рефери. «Пошутили и хватит. Приступим к делу». Уоллер снял с меня халат, и я обернулся, чтобы взглянуть на эту женщину в последний раз. А она наклонилась вперед и выкрикнула: «Эй, красавчик, отучи-ка этот пень скалить зубы. Удачи тебе!» «Спасибо», — ответил я. Пробил гонг,
0: и Кит устремился вперед. На лице его уже играла улыбка победителя. Он сделал выпад левый, слишком короткий, потом финт в сторону и выпад правый, тоже слишком короткий. Я уклонился, ожидая, когда он откроется. Кит нанес мне удар левой в лицо и попытался сделать крюк правый, но я нырнул вниз и, проведя несколько боковых ударов, повис на нем. Рефери вынужден был нас развести. При этом я успел нанести Киду апперкот левый, и это ему весьма не понравилось. Он рыча рванулся вперед. Отбив атаку, я сделал финт, провел удар правой в челюсть, да так, что Кит упал навзничь, раскинув в стороны руки и ноги. Стадион взревел от восторга. Никто не ожидал такого поворота в первые 2 минуты. Рефери начал счет, я пошел в свой угол ринга. Мною овладело легкое беспокойство, как-то не думал, что может так быстро все закончиться. При счете 7 Кит все же встал на ноги и попятился. Я снова пошел в атаку, делая вид, будто бью в полную силу, а сам старался рассчитывать силу удара, дабы не переусердствовать. Противник фактически был выведен из строя. Я продолжал работать на публику. Наконец Кит немного пришел в себя, но удары его были вялыми и трусливыми. Им владела лишь одна мысль — уклоняться от моей правой. Отведав ее, он уже не жаждал повторения. Мы заканчивали раунд, сойдясь в ближнем бою. Кит держался неплохо, учитывая его состояние. Прозвучал гонг, и мы разошлись по своим местам. Уоллер принялся за массаж. Я же искал глазами мою милашку. Она смотрела свирепо. Рот ее презрительно кривился. Причина гнева была ясна. Мои удары открытой перчаткой многих могли ввести в заблуждение, но только не ее. Появился Брандт. «Это что за номера?» Он был бледен, как смерть. «Зачем ты его так ударил?» «А в чем дело? Он боксер или балерина?» «Петелли велел тебе сказать...» Прозвучал гонг. Пора было продолжать бой. Мы сблизились и, подрев зрителей, принялись молотить друг друга, куда придется. Кит сломался первым. Он попытался уйти в защиту, закрывая перчатками подбитый глаз. Кит стал понимать, что легкой победы ему не достанется. В порыве ярости он внезапно сделал ловкий финт и провел мощный удар правой. Удар потряс меня. Я попытался повиснуть на противнике, чтобы выиграть время и прийти в себя, но Кит оттолкнул меня и тут же ринулся вперед. Он понимал, что мне сейчас туго, и усилил натиск. Почти все его удары достигали цели. Было жарко, но голова оставалась ясной. Я знал, что он откроется, и он открылся. Рванувшись вперед, я ударил противника в челюсть. Кит рухнул, как подкошенный. Рефери еще не успел начать счет, как прозвучал гонг. Секунданты подхватили Кида под мышки и поволокли к табурету. Медленно вернувшись в свой угол, я устало сел. Пеппи уже ждал меня. «Следующий раунд, сволочь!» — прошипел он мне в ухо. «Пошел вон!» — ответил я. Уоллер, осмелев, вытолкнул его за ринг и принялся протирать мне лицо. На губах его играла улыбка. «Великолепно», — сказал негр. «Вы им как следует выдали за их денежки». Я повернулся и посмотрел на женщину в первом ряду. Она улыбалась и махала мне рукой. Но тут прозвучал гонг. Кит атаковал беспрерывно. У него виднелась ссадина на носу и рана под правым глазом. Я зажал его в угол и ударил в ободранный нос. Кровь брызнула, словно я попал в гнилой томат. Зрители завопили. Шатаясь, противник повис на мне. Пришлось поддерживать его, чтобы не упал. Притворяясь, будто веду бой, я тряс его, пока он не пришел в себя. «Давай, подонок, принимайся за дело», — прошептал я ему на ухо. «Настало твое время». Высвободившись, я отступил и полностью раскрылся. Кит собрал остатки сил, и вот апперкот. Я упал на одно колено.
1: Но прежде чем притвориться побежденным и лечь, следовало подготовить публику. А зрители подняли невообразимый шум. Рефери наклонился надо мной и открыл счет. Я взглянул на Кида, лицо его выражало крайнюю степень облегчения. Мне стало смешно. Боксер стоял, опершись о канаты ринга. Колени его дрожали. Я потряс головой, словно был оглушен, но при счете 6 поднялся на ноги. Будучи уверен, что я уже не встану, Кит попятился от страха, чем вызвал общий смех в зале. Секунданты стали кричать, чтобы он продолжил бой и прикончил меня. С жалким видом Кит двинулся на меня. Уклонившись от свинга, я ударил правой в побитую морду. Мне хотелось дать ему понять, что за победу придется дорого заплатить. Рыча от боли и злости, Кит попытался провести удар снизу в челюсть. Я уклонился, но второй пришелся точно в цель. 3 секунды я по-настоящему был в беспамятстве. Затем открыл глаза. Я лежал на животе, взор мой уперся в лицо женщины в первом ряду, которая вопила от ярости: «Вставай же, боксируй, вставай, слабак!» На ее лице были гнев и презрение. Внезапно я понял, что не намерен подчиняться приказам какого-то Петелли. Рефери продолжал счет. 7, 8. Кое-как я поднялся. Судья как раз собирался сказать 10. Кит бросился на меня, но я успел повиснуть на нем. Он яростно старался высвободиться. Ему стало ясно, что афера не прошла. А я продолжал висеть на нем, не обращая внимания на попытки рефери развести нас. Чтобы окончательно прийти в себя, мне нужно было всего несколько секунд. Когда же я почувствовал, что могу, наконец, продолжать поединок, то отпустил Кида и, не давая ему опомниться, нанес удар левой в рану под глазом. Вне себя от ярости Кит устремился в атаку, но я встретил его своим коронным правой в челюсть. Он рухнул на спину. Когда рефери закончил счет, Кит продолжал лежать на спине, словно труп. Бледный, с испуганным видом, рефери подошел и поднял вверх мою руку, словно ящик с динамитом. «Победил Фаррар!» Я взглянул на женщину. Она посылала мне воздушные поцелуи. Потом ринг заполнили журналисты и фотографы, и я потерял ее из виду. Сквозь толпу пробирался Петелли. Он улыбался, но глаза смотрели сурово. «Ну, хорошо, Фаррар», — сказал он. «Ты знаешь, что тебя ждет». И ушел беседовать с тренером Кида. Пока уборная была наполнена журналистами и зрителями, которые пожимали мне руки и поздравляли, можно было чувствовать себя в безопасности. Но когда они начали расходиться, я понял, что вот-вот начнутся неприятности. Уоллер проводил меня до раздевалки. Он умирал от страха. «Порядок, Генри», — сказал я Уоллеру, повязывая галстук. «Меня не жди. Спасибо за все». «Больше ничего не могу для вас сделать», — произнес негр. «Будет лучше, если вы поскорее отсюда смоетесь. Не давайте им загнать себя в угол». Внезапно, словно током, ударило в спину. Я обернулся. Женщина в ярко-зеленом костюме была здесь. Ее большие черные глаза смотрели прямо на меня. В руке она держала сигарету. Уоллер незаметно вышел, а я остался, онемев от неожиданности. Болельщики прекратили разговоры, уставившись на нее. «Пошли отсюда, парни», — сказал один из них. «Настал момент, когда друзья боксера оказывают услугу, покидая его». Все расхохотались, словно то была лучшая шутка в мире, но из уборной вышли. «Привет», — сказал я, снимая с вешалки пиджак. «Ну как? Много выиграли?» Она улыбнулась. Ярко-красные губы приоткрылись, обнажив мелкие ровные зубы ослепительной белизны. $1000. Со мной чуть было инфаркт не случился, когда вы упали.
0: Я билась об заклад на $400 и подумала, что проиграла. «Очень сожалею», — ответил я. «Просто слегка отвлекся. В первом ряду сидела женщина, которая мешала мне думать о деле». «О, каким же образом?» — спросила она, глядя на меня сквозь полуопущенные ресницы. «Просто она оказалась самой прекрасной женщиной из всех, каких я когда-либо видел».
3: Вы должны были ей это сказать. Женщины обожают, когда им говорят такие вещи. Это я и пытаюсь сделать. Вижу. Она все еще улыбалась, но взгляд ее посуровил. Вы большой льстец, только я вам не верю. Мне показалось, что вы легли умышленно. Во-первых, все эти недоноски, что подходили к вам шептаться. А во-вторых, то, как вы вдруг открылись в защите. Я всегда посещаю матчи по боксу. Здесь случаются подстроенные поединки. Чего это вы решили драться честно?
0: Из-за этой женщины, ответил я. А потом ради всех бедолаг, что поставили на меня. Она внимательно посмотрела на меня. Вы красивый мужчина, Джонни. Я прислонился к стене. Знал, что теряю драгоценное время. Вместо светской беседы нужно было выйти с толпой болельщиков. То был мой единственный шанс оторваться от Пеппи и Бенно. Но сейчас сам Петелли не сумел бы заставить меня покинуть эту комнату. «Кто вы?» — спросил я. «Зачем сюда пришли?» Лицо ее стало серьезным.
3: «Не имеет значения, кто я. Зовите меня Делла», — сказала она. «А здесь я потому, что у вас неприятности, думаю, отчасти из-за меня. Это ведь правда, не так ли? У вас действительно неприятности?»
0: «Там, у дверей, поджидают двое. Если им удастся меня сцапать, конец».
3: «Вы что, надули Петелли?» Я подскочил.
0: «А вы его знаете?
3: Эту-то сволочь? Мне известно, что он из себя представляет. Не хотела бы с ним знаться, будь он хоть единственным человеком во всей вселенной. Однако мы зря теряем время. Я вас отсюда вызволю». Она подошла к окну и высунулась наружу. «Тут можно спуститься по трубе». Я тоже подошел к окну. Стоянка автомашин почти опустела. «Вот моя машина, первая слева во втором ряду. Если сумеете незаметно пробраться к ней, вы спасены».
0: «Подождите», — сказал я, разглядывая четырехместный спортивный «Бентли» с низко посаженным корпусом. «Я не имею права вмешивать вас в эту историю. Бандиты Петелли, публика опасная.
3: Не будьте идиотом. Они ни о чем не догадываются. Я пошла. Закройте за мной дверь на ключ и спускайтесь. Подгоню машину и буду ждать вас внизу. Прыгайте на переднее сиденье, остальное предоставьте мне». Снова посмотрев в окно, я заметил мужчину, что сидел с ней рядом в зале.
0: «Ваш приятель вряд ли будет доволен», — сказал я. «Он вас уже ждет».
3: «Это мой муж», — ответила она. «Мне хватит 3 минут. Никого сюда не пускайте». И она быстро вышла. Заперев дверь на щеколду, я вернулся к окну. Мужчина нервно ходил перед автомашиной. Вдруг послышался какой-то шум, я бросил взгляд на дверь. Ручка медленно поворачивалась. Кто-то пытался войти в комнату. Но щеколда пока держалась, и ручка медленно вернулась в обратное положение. Итак, они уже были здесь. Должно быть, решили, что могут спокойно заняться мною, поскольку стадион почти опустел. Я быстро пересек уборную и прислушался. За дверью кто-то шептался. По спине у меня пробежал холодок. Подняв массажный стол, я приставил ее к двери таким образом, что одна из его сторон заблокировала ручку. Нельзя было терять ни секунды. Я вылез из окна и стал продвигаться вдоль стены по карнизу. В спешке оступился, восстановив равновесие, продолжал движение и, наконец, добрался до трубы и начал спускаться. В 3 метрах от земли выпустил из рук трубу и спрыгнул вниз. Бентли рванулся ко мне. Делла не включила фары. Метрах 100 позади себя я увидел Пеппи. Содрав голову, он смотрел на окно уборной, не зная еще, что я удрал.
1: Потом послышался громкий треск. Вышибли дверь уборной. Подъехав ко мне, Бентли замедлил ход. Открылась дверца. «Быстрее садитесь!» — крикнула Делла на ходу. Я прыгнул на сиденье, и лимузин резко увеличил скорость. Делла включила дальний свет и спросила: «Вас заметили?» «Мне кажется, никто ничего не заметил. Во всяком случае, сзади никого», — сказал я и обернулся. Курчавый брюнет, которого она назвала своим мужем, сидел на заднем сиденье. «Ты совсем спятила, Делла, впуталась в такую историю!» — неожиданно вскричал он. «Останови немедленно машину и высади этого типа!» Делла расхохоталась. «Заткнись, Поль! Они хотели его пристрелить. Я отнюдь не намерена подставлять под пули парня, который дал мне возможность выиграть $1000. Идиотка несчастная, ты всегда впутываешься в рискованные истории!» Делла опять засмеялась. «Не обращайте на него внимания», — сказала она. «Мы направляемся в Линкольн-Бич. Едете с нами?» «Да», — ответил я.
4: Жуткие и темные предчувствия Ахиллы не обманули его. Хилый и разбитый событиями старик Туберозов был уже не от мира сего. Он простудился, считая ночью поклоны, которые клал по его приказанию диакон, и заболел. Заболел не тяжко, но так основательно, что сразу стал на край домовины. Чувствуя, что смерть принимает его в свои объятия, протопоп сетовал об одном, что срок запрещения его еще не минул. Ахилла понимал это и разумел, в чем здесь главная скорбь. Туберозову не хотелось умереть в штрафных. Ему хотелось предстать пред небесною властью, разрешенным властью земною. Он продиктовал Ахилле письмо, в котором извещал свое начальство о своем болезненном состоянии и умилительно просил снизойти к нему и сократить срок положенного на него запрещения. Письмо это было послано, но ответа на него не получалось. Отец Туберозов молчал, но Ахилла прислушался к голосу своего сердца и, оставив при больном старике дьячка Павлюкана, взял почтовую пару и катанул без всякого разрешения в губернский город. Он немногословил в объяснениях, а отдал кому следовало все, чем мог располагать, и жалостно просил исхлопотать отцу Туберозову немедленно разрешение. Но хлопоты не увенчались успехом. Начальство на сей раз показало, что оно вполне обладает тем, в чем ему у нас так часто любят отказывать. Оно показало, что обладает характером, и решило, что все определенное Туберозову должно с ним совершиться, как должно совершиться все определенное высшими судьбами. Ахилла было опять почувствовал припадок гнева, но обуздал этот порыв. И как быстро собрался в губернский город, так же быстро возвратился домой и не сказал Туберозову ни слова. Но старик понял и причину его отъезда, и прочел в его глазах привезенный им ответ. Пожав своею хладеющую рукой Дьяконову, Савелий проговорил: «Не огорчайся, друг».
5: «Да и, конечно, не огорчаюсь», — ответил Ахилла. «Мало будто вы в свою жизнь наслужились пред Господом».
4: «Благодарю его. Открыл мой ум и смысл. Дал зреть его дела», — проговорил старик и, вздохнув, закрыл глаза. Ахилла наклонился к самому лицу умирающего и заметил на его темных веках старческую слезу.
5: «А вот это нехорошо, баточка», — дружески сказал он Туберозову. «Что?» — тупо вымолвил старик. «Зачем людьми недоволен?» «Ты не понял, мой друг», — прошептал слабо в ответ больной и пожал руку Ахиллы. Вместо Ахиллы в губернский город снова поскакал карлик Николай Афанасьевич. И поскакал с решительным словом. «Как только доступлю, — говорил он, — так уж прочь и не отойду без удовлетворения. Да-с, мне 70 годов, и меня никуда заключить нельзя. Я калечка и уродец». Дьякон проводил его, а сам остался при больном. Всю силу и мощь, и все, что только Ахилла мог счесть для себя драгоценным и милым, он все охотно отдал бы за то, чтобы облегчить эту скорбь Туберозова. Но это все было вне его власти. Да и все это было уже поздно. Ангел смерти стал у изголовья, готовый принять отходящую душу. Через несколько дней Ахилла, рыдая в углу спальни больного, смотрел, как отец Захария, склонясь к изголовью Туберозова, принимал на ухо его последнее предсмертное покаяние. Но что это значит? Какой это такой грех был на совести старца Савелия, что отец Бенефактов вдруг весь так взволновался? Он как будто бы даже забыл, что совершает таинство, не допускающее никаких свидетелей, и громко требовал, чтобы отец Савелий кому-то и что-то простил. Причем это так непреклонен у гроба Савелий? Будь мирен, прости, настаивал кротко, но твердо Захария. Коль не простишь, «Я не разрешу тебя!» Бедный Ахилла дрожал и с замиранием сердца ловил каждое слово. «Богом живым тебя, пока жив ты, молю!» Голосно вскликнул Захария и остановился, не докончив речи. Умирающий судорожно привстал и снова упал. Потом выправил руку, чтобы положить на себя ею крест, и, благословясь, с большим усилием и расстановкой произнес: «Как христианин я прощаю им мое пред всеми поругание, но то, что букву мертвую блюдя, они здесь Божие живое дело губят». Торжественность минуты все становилось строже. У Савелия щелкнуло в горле, и он продолжал, как будто в бреду: «Ту скорбь я к престолу владыки царей положу и сам в том свидетелем стану». «Будь мирен, прости, все им прости!» Ломая руки, воскликнул Захария. Савелий нахмурился, вздохнул и прошептал: «Благо мне, яко, смирил мя еси!» И вслед за тем неожиданно твердым голосом договорил: «По суду любящих имя твое просвети невежд и прости слепому и развращенному роду его жестокосердие». Захария с улыбкой духовного блаженства взглянул на небо
4: и осенил лицо Савелия крестом. Лицо это уже не двигалось, глаза глядели вверх и гасли. Туберозов кончался. Ахилла, дрожа, ринулся к нему с воплем и, рыдая, упал на его грудь. Отходящий последним усилием перенес свою руку на голову Ахиллы, и с этим уже громкий колоколец заиграл в его горле, мешаясь с журчанием слов тихой отходной, которую читал сквозь слезы Захария. Протопоп Туберозов кончил свое житие. Смерть Савелия произвела ужасающее впечатление на Ахиллу. Он рыдал и плакал не как мужчина, а как нервная женщина оплакивает потерю, перенесение которой казалось ей невозможным. Впрочем, смерть протоиерея Туберозова была большим событием и для всего города. Не было дома, где бы не молились за усопшего. В доме покойника одна толпа народа сменяла другую. Одни шли, чтобы отдать последний поклон честному гробу, другие, чтобы посмотреть, как лежит в гробе священник. В ночь после смерти отца Савелия карлик Николай Афанасьич привез разрешение покойного от запрещения, и Савелий был положен в гробу во всем облачении, огромный, длинный, в камелавке. Панихиды в доме его совершались беспрестанно, и какой бы священник, приходя из усердия, не надевал лежавшую на аналое ризу и петрохиль, чтобы отпеть панихиду, дьякон Ахилла тотчас же просил благословения на орарь и, сослужа, усердно молился. На второй день было готово домовище, и по старому местному обычаю, доселе сохраняющемуся у нас в некоторых местах при положении священника в гроб, началась церемония торжественная и страшная. Собравшееся духовенство со свечами в траурном облачении обносило на руках мертвого Савелия три раза вокруг огромного гроба, а Ахилла держал в его мертвой руке дымящееся кадило, и мертвец как бы сам окождал им свое холодное домовище. Потом усопшего протопопа положили в гроб, и все разошлись, кроме Ахиллы. Он оставался здесь один всю ночь с мертвым своим другом. И тут произошло нечто, чего Ахилла не заметил, но что заметили за него другие. Дьякон не ложился спать с самой смерти Савелия, и три бессонные ночи вместе с напряженным вниманием, с которым он беспрестанно обращался к покойнику, довели стальные нервы Ахиллы до крайнего возбуждения. В дьяконе замолчали инстинкты и страсти, которыми он наиболее был наклонен работать, и вместо них выступили и резкими чертами обозначились душевные состояния, ему до сих пор несвойственные. Его вечная легкость и разметанность сменились тяжеловесностью неотвязчивой мысли и глубокую погруженностью в себя. Ахилла не побледнел в лице и не потух во взоре, а напротив смуглая кожа его озарилась розовым матовым подсветом. Он видел все с режущей глаз ясностью, слышал каждый звук так, как будто этот звук раздавался в нем самом, и понимал многое такое, о чем доселе никогда не думал. Он теперь понимал все, чего хотел и о чем заботился покойный Савелий, и назвал усопшего мучеником. Оставаясь все три ночи один при покойном, дьякон не находил также никакого затруднения беседовать с мертвецом и ожидать ответа из-под парчевого воздуха, покрывавшего лицо усопшего. «Баточка!» — взывал полегоньку дьякон, прерывая чтение Евангелия и подходя в ночной тишине к лежавшему пред ним покойнику. «Встань! А? При мне, при одном! Встань! Не можешь! Лежишь, яко трава!» И Ахилла несколько минут сидел или стоял в молчании и опять начинал монотонное чтение. На третью и последнюю ночь Ахилла вздремнул на одно короткое мгновение, проснулся за час до полуночи, сменил чтеца и запер за ним дверь. Надев стихарь, он стал у аналоя и, прикоснувшись к плечу мертвеца, сказал: «Слушай, баточка мой, это я теперь тебе в последнее зачитаю». И с этим дьякон начал Евангелие от Иоанна. Он прочел четыре главы и, дочитав до главы пятой, стал на одном стихе и, вздохнув, повторил дважды великое обещание: «Яко грядет час и ныне есть, егда мертвий услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Повторив дважды голосом, Ахилла начал еще мысленно несколько раз кряду повторять это место и не двигался далее. Чтение над усопшим – дело немудрое. Люди, мало-мальски привычные к этому делу, исполняют его без малейшего смущения. Но при всем том и здесь, как во всяком деле, чтобы оно шло хорошо, нужно соблюдать некоторые практические приемы. Один из таких приемов заключается в том, чтобы чтец, читая, не засматривал в лицо мертвеца. Поверье утверждает, что это нарушает его покой. Опыт пренебрегавших этим приемом чтецов убеждает, что в глазах начинается какое-то неприятное мреенье. Покой, столь нужный в ночном одиночестве, изменяет чтецу, и глаза начинают замечать тихое, едва заметное мелькание. Сначала невдалеке, вокруг самой книги, потом и дальше, и больше. И тогда уже нужно или возобладать над собою и разрушить начало галлюцинации, или она разовьется и породит неотразимые страхи. Ахилла теперь немало не соблюдал этого правила. Напротив, он даже сожалел, что лик усопшего закутан парчевым воздухом. Но, несмотря на все это, ничто похожее на страх не смущало дьякона. Он, как выше сказано, все стоял на одном стихе и размышлял: ведь он уже теперь услышал глас Сына Божия и ожил. Я его только не вижу, а он здесь. И в этих размышлениях дьякон не заметил, как прошла ночь, и на небе блеснула бледную янтарную чертой заря, последняя заря, осеняющая на земле разрушающийся остаток того,

Нужно, приподняв двумя перстами парчевый воздух, покрывающий лицо покойника, заговорил: «Батя, батя, где же ныне дух твой? Где твое огнеустое слово? Покинь мне, малоумному, духа твоего». И Ахилла припал на грудь мертвеца и вдруг вздрогнул и отскочил. Ему показалось, что его насквозь что-то перебежало. Он оглянулся по сторонам, все тихо. Только отяжелевшие веки его глаз липнут, и голову куда-то тянет дремота. Дьякон отряхнулся, ударил земной поклон и испугался этого звука. Ему послышалось, как бы над ним что-то стукнуло. И почудилось, что будто Савелий сидит с закрытым парчою лицом и с Евангелием, которое ему положили в его мертвые руки. Ахилла не оробел, но смутился и, тихо отодвигаясь от гроба, приподнялся на колени. И что же? По мере того, как повергнутый Ахилла восставал, мертвец по той же мере в его глазах медленно ложился в гроб, не поддерживая себя руками, занятыми крестом и Евангелием. Ахилла вскочил и, махая рукой, прошептал: «Мирти, мир, я тебя тревожу!» И с этим словом он было снова взялся за Евангелие и хотел продолжать чтение, но, к удивлению его, книга была закрыта, и он не помнил, где остановился. Ахилла развернул книгу на удачу и прочел: «В мире бе, и мир его не позна». «Чего это я ищу?» — подумал он отуманенную головой и развернул безотчетно книгу в другом месте. Здесь стояло: «И возрят нань его же прободоша». Но в то время, как Ахилла хотел перевернуть еще страницу, он замечает, что ему непомерно тягостно и что его держит кто-то за руки. «А что же мне нужно? И что это такое я отыскиваю? Какое зачало? Какой ныне день?» — соображает Ахилла и никак не добьется этого, потому что он восхищен отсюда. В ярко освещенном храме, за престолом, в светлой праздничной ризе и в высокой фиолетовой камелавке стоит Савелий и круглым, полным голосом, выпуская как шар каждое слово, читает: «В начале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово». «Что это, Господи? А мне казалось, что умер отец Савелий. Я проспал пир веры. Я пропустил святую заутренню». Ахилла задрожал и, раскрыв глаза, увидал, что он действительно спал, что на дворе уже утро. Красный огонь погребальных свеч исчезает в лучах восходящего солнца. В комнате душно от нагару, в воздухе несется заунывный благовест, а в двери комнаты громко стучат. Ахилла торопливо провел сухой рукой по лицу и отпер двери. «Заснул?» — тихо спросил его входящий Бенефактов. «Воздремал», —
ответил дьякон, давая дорогу входившему за

0: отцом Захарией духовенству. А я, знаешь, того я не спал. Я сочинял всю ночь надгробное слово, шепнул дьякону Бенефактов. Что же сочинили? Нет, не выходит. Ну, это уж так, по обыкновению. А знаешь ли, может быть, ты бы нечто сказал? Полноте, отец Захария, разве я ученый? Что же, ведь ты в стихаре, ты право имеешь. Да что ж в том праве, отец Захария, когда дара и понимания не имею?
1: А вы, сударь, возьмите-ка, да поусерднее о даре помолитесь, он и придет.
2: Вмешался шепотом карлик.
0: Помолиться? Нет, друг Николаша, разве ты за меня помолись? А я от печали моей обезумел. Мне даже наяву видение снятся.
2: Что же, извольте, я помолюсь, отвечал карлик.
0: Вот весь старый город сопровождает тело Туберозова в церковь. Обедни и отпевания, благодаря Хиле, производили ужасное впечатление. Дьякон, что не начнет говорить, захлебывается, останавливается и заливается слезами. Рыдания его, разносясь в толпе, сообщают всем глубочайшую горесть. Только во время надгробного слова, сказанного одним из священников, Ахилла смирил скорбь свою и, слушая, тихо плакал в платок. Но зато, когда он вышел из церкви и увидел те места, где так много лет ходил вместе с Туберозовым, которого теперь несут заключенным в гробе, Ахилла почувствовал необходимость не только рыдать, но вопить и кричать, дабы дать исход этим рвавшимся из души его воплям. Он пел «Святый, бессмертный, помилуй нас», но пел с такой силой, что слепая столетняя старуха, которую при приближении печального шествия внуки вывели за ворота поклониться гробу, вдруг сплеснула руками и, упав на колени, воскликнула: «Ох, слышит это! Слышит Господь, как Ахилла под самое небо кричит!» Но вот и обведенная рвом и обсаженное ветлами место упокоения, кладбище, по которому часто любил гулять вечерами Туберозов и о порядке которого он немало заботился. Гроб пронесли под перемет темных тесовых ворот, пропето последнее литие, и белые холсты, перекатившись через насыпь отвала, протянулись над темную пропастью могилы. Через секунду раздастся последнее аминь, и гроб опустится в могилу. Но пред этим еще надлежало произойти чему-то, чего никто не ожидал. Много раз в жизнь свою всех удивлявший Ахилла почувствовал необходимость еще раз удивить старогородцев и притом удивить совсем в новом роде. Бледный и помертвевший, он протянул руку к одному из державших холст могильщиков и, обратясь умиленными глазами к духовенству, воскликнул: «Отцы! Молю вас, велите повременить немного. Я только некое самое малое слово скажу. Всхлипывающий Захария торопливо остановил могильщиков и, протянув обе руки к дьякону, благословил его. Весь облитый слезами, Ахилла обтер бумажным платком покрытый красными пятнами лоб и судорожно пролепетал дрожащими устами: «В мире бе, и мир его не позна!» И вдруг, не находя более соответствующих слов, дьякон побагровел и, как бы ловя высохшими глазами звуки, начертанные для него в воздухе, грозно воскликнул: «Но воззрят нань его же прободоша!» И с этим он бросил горсть земли на гроб, снял торопливо стихарь и пошел с кладбища.
2: «Превосходно говорили, государь, отец дьякон!» — прошептал сквозь слезы карлик.
0: «Се дух Савельев, бе на нем!» — ответил ему разоблачавшийся Захария.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начну обзор с небольшой заметки в последнем 31-м номере недели. Корреспондент агентства ИАН Несветенко пишет: «Психотерапевты делали все возможное, чтобы помочь Светлане С., страдавшей неврозом. Но в том, в чем оказались бессильны невропатологи, преуспели специалисты кафедры психотерапии, психогигиены и психопрофилактики Харьковского института усовершенствования врачей. Там создается всесоюзный центр по изучению и внедрению в практику библиотерапии. Этот метод основан на утверждении, что художественная литература, воздействуя на психику человека и тем самым изменяя физиологические и патологические процессы в его организме, лечит», — рассказывает кандидат педагогических наук Агнесса Миллер, один из авторов метода. «Специально для конкретного пациента подобранные книги благотворно влияют на его состояние, особенно при лечении неврозов. Книга может быть остросюжетной, или юмористической, или лирической. Мы зовем это нецеленаправленным лечением. Кстати, все написанное Хемингуэем отлично воздействует как лекарство. Его герои сами, без чьей-либо помощи, справляются со своими бедами. Книги должны укреплять дух пациентов, вселять уверенность в преодолении недуга. Иногда врач назначает дополнительное, закрепляющее книголечение. В сочетании с другими психотерапевтическими методами библиотерапия содействует лечению ряда заболеваний», — говорит заведующий кафедрой профессор, доктор медицины Аркадий Филатов. Это была заметка из 31 номера недели «Больному прописан Хемингуэй». Ну что ж, сейчас, когда дефицит лекарств — один из страшнейших дефицитов, лечить книгами очень даже удобно. Использованные лекарства снова принять нельзя, а вот книгу можно взять в библиотеке или занять у знакомых. Но, готовя обзор, я подумал о другом. Если книга лечит, то не наносим ли мы, радио, телевидение, газеты, вред вашему здоровью? Не расшатываем ли ваши нервы? Если так, простите великодушно. Но что же делать, если та же неделя публикует вот такое письмо? Подпись под ним — Л.Б. Толочкова, и адрес — деревня Большой Сенковец, Верховский район, Орловская область. Читаю письмо. «Сегодня утром моя 7-летняя дочурка заплакала, потому что очень хотела есть. Она долго болела и ослабла, и, подняв голову от подушки, попросила: «Мама, свари манной кашки или вермишельки с яичком». «Сердечко мое, золотко, нет у нас ни манки, ни вермишельки, ни яиц. Манку дают лишь на детей в возрасте до 3 лет. Вермишель мы уже съели, а яиц в этом месяце по талонам я купить не смогла. Продавали 2 раза, очередь огромная, стоять в ней я не смогла, ведь дома больной ребенок». Сегодня утром, зажав зубами полотенце, заплакала от бессилия, злобы, страха, стыда. Смирив гордыню, пошла к соседке и со слезами попросила вермишели, потому что если брать манку, то чем рассчитываться? Мне кажется, я теперь знаю, с каким чувством Сонечка Мармеладова впервые пошла на панель. А вчера я видела, как женщина рыдала в очереди, потому что в детском мире продавали обувь по 2 пары в руки, а у нее 3 детей. Она унижалась, умоляла, показывала паспорт, а очередь ее ненавидела. Я понимаю, перестройка, переходный период, надо перетерпеть, ну как? Говорят, когда после революции Ленину прибавили норму сахара, он отослал все в детский дом. Я допускаю, что это сочинил Бонч-Бруевич, как и то, что Ленин не позволял себе шить новый костюм, так и ходил с заплатанными рукавами. Но все-таки хочется верить, что это было так. И потому я ненавижу тех, кто ходит в шелках, мехах, с обаятельной улыбкой и французской косметикой, тех, которые лицемерно жалеют нас, говоря: «Мы тоже переживаем, что народу тяжело». Я упорно подозреваю, что у них нет проблем с манной кашей, что их не шваркнут сумкой по морде за то, что они потрогают платьице, а наблюдатель за очередью решит, что это платьице уже берут. Я уверен, этих шикарных дам ни разу не выталкивали из автобуса на остановке, а меня недавно вытолкнули. И ребенок остался внутри, и двери закрыли. Я бежала следом за автобусом и кричала, а крошечка надрывался внутри, пока водитель не затормозил. Долго ли еще будет длиться этот кошмар, я не знаю, но сил терпеть уже не остается. Так заканчивается это письмо. Не письмо, конечно, крик души. Да, сил терпеть уже не остается у многих. Может быть, именно поэтому несколько обнадежит нас опубликованный сегодня в «Правде» указ президента СССР о безотлагательных мерах по увеличению производства товаров и услуг для населения. Пункт 1 гласит: «Правительством республик, министерством и ведомством СССР принять безотлагательные меры по налаживанию устойчивой работы предприятий, выпускающих продовольствие, лекарственные средства, продукцию легкой промышленности, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, включая строительные материалы, и оказывающих услуги населению. Обеспечить приоритетное выделение указанным предприятиям материальных ресурсов, усиление стимулирования хозяйственной активности и повышение ответственности за рост производства товаров массового спроса». В принятом указе 12 пунктов. Последний такой: «Настоящий указ вводится в действие с момента его опубликования». Итак, указ введен, но как-то он будет работать. Мы видели в нашей жизни много указов, постановлений и тому подобного, которые так и не сработали. Правда, в новом документе есть такое, чего раньше не бывало. Например, осуществить распродажу в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, незаконченных строительством законсервированных производственных и торговых объектов, возводимых за счет централизованных средств, на аукционах и товарных биржах советским и иностранным юридическим лицам и гражданам под обязательство ускоренного их ввода в действие. И еще: «Кабинету министров СССР, правительством республик всемерно содействовать развитию эффективных форм организации производства товаров народного потребления, активно проводить политику разгосударствования, демонополизации, развития предпринимательства в этой сфере, ускоренно формировать рыночную инфраструктуру, уделив особое внимание развитию товаропроводящей сети, в том числе торговых домов, товарных бирж, ярмарок и аукционов. Будем надеяться, уважаемые слушатели, что эти новые моменты помогут сдвинуть дело с мертвой точки. Кстати говоря, о новых моментах я вспоминаю один газетный материал и хочу порекомендовать его вам. В обширном интервью вице-мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков подробно говорит о приватизации. Найдите «Вечернюю Москву» за 2 августа. Заголовок материала «Да здравствует собственность». К собственности и приватизации отношения у нас всех разное, это неудивительно. В нашей реальности уживаются прямо противоположные взгляды, прямо противоположные дела. Маленькая иллюстрация к этому. Информация из Нижнего Тагила, напечатанная в «Курантах» 3 августа. Феликс, Серго и голая баба. Сразу 3 новых монумента украсят улицы Нижнего Тагила. Памятники Феликсу Дзержинскому и Серго Орджоникидзе, а также скульптура обнаженной женщины. Примерно половина стоимости железного Феликса собрана трудящимися Уралвагонзавода в качестве добровольных пожертвований. Инициатива установки бюста Серго принадлежит райкому ВЛКСМ, а женская скульптура устанавливается по решению Райсовета народных депутатов. Только на установку монументов и связанные с этим землестроительные работы затрачено более 100 тысяч рублей. Наверное, в этой заметке больше о старых взглядах. Но в тех же курантах за 3 августа есть и о новых. «Я пришел к отрицанию марксизма». Заголовок следующего материала. ТАСС распространила интервью с одним из инициаторов движения демократических реформ Александром Яковлевым. Отвечая на вопрос об эволюции своих взглядов за прошедшие годы перестройки, он, в частности, сказал: «Я не буду утверждать, что в 85-м году думал так, как сегодня. Это было бы неправдой. Я все-таки верил на первых этапах в возможность совершенствования общества и в обновление партии. Но со временем терял эту веру. Если почитать, что я говорил на 28-м съезде, там как раз сказано, что если мы не помолодеем, не обновимся, то окажемся на обочине. К сожалению, наблюдения за последующими пленумами ЦК КПСС показывают, что ничего не получается, а теперь уже и поздно. Вера в любую программу сейчас иллюзорна. Проголосуют за какую хотите бумагу, лишь бы власть оставалась. И какой-то реваншизм нарастает. Я боюсь усиления фронта реваншизма на почве ухудшающегося социально-экономического положения», — продолжил Яковлев. «Потому и возникла идея движения демократических реформ. Первая его задача – предупредить реакцию, что если будет предпринят опасный шаг, то наше движение сможет поднять людей. Стоп! Не балуйтесь с обществом, хватит экспериментов и издевательств. Во-вторых, надо, конечно, разрабатывать позитивную программу. Это движение левоцентристского толка, призванное застраховать людей и от детской болезни левизны, и от старческой маразматической болезни неосталинизма. Все больше прихожу к выводу, что наша беда родом из догм марксизма. То, что было в марксизме заложено, Сталин исполнил уродливым образом, но исполнил. Я много начитался о презрительном, насмешливом отношении Маркса и Энгельса к крестьянству, а сколько там внимания к таким понятиям, как классовая борьба, насилие. Только через эту борьбу классов можно прийти ко всеобщей гармонии. Ничего себе, сначала один класс уничтожает другой, а потом всеобщая гармония. Это страшное ведь дело, революционный максимализм, диктатура пролетариата на насилии. Так и пришел я к отрицанию марксизма как руководство к действию, констатации поражения социализма. А что касается отставки, это не слухи. Я был бы очень непорядочным человеком, если бы, будучи старшим советником, не сказал бы, что я собираюсь делать. Я еще 3 месяца назад написал Горбачеву записку с обоснованием, почему я поступаю так. Но он еще продолжает верить, к сожалению, что партия может обновиться. Я в это уже не верю. Отвечая на вопрос, почему же в таком случае он не выходит из КПСС, Александр Яковлев, в частности, сказал: «Мне интересно понаблюдать, как они подыскивают для меня статью в уставе. Это ведь тоже отражение истории борьбы, того, как развивается агония. Я могу уйти, да и все, заниматься академической деятельностью, гораздо более для меня интересной, могу писать книжки. Батюшки, сколько у меня обязанностей во Всемирном движении за выживание, Фонде милосердия и здоровья, где я председатель, сопредседатель Британской энциклопедии советского издания, чего только нет. Но мне хотелось бы еще раз попытаться сделать что-то, чтобы мы не потеряли демократические принципы нашего развития. Сейчас по поводу движения демреформ большой отклик из республик, из Прибалтики, Молдовы, Грузии, Средней Азии, даже со стороны руководства республик. Оно открыто для представителей разных партий, чтобы обеспечить единый фронт на будущих выборах. Почему я свободно говорю о выборах, о власти? Лично мне это ничем не грозит. Я по возрасту никуда не подхожу, ни в какие начальники. Повторяю, что-то надо сделать, чтобы Россия, страна наша, влилась в общий цивилизационный процесс. Напомню, это были выдержки из интервью Александра Николаевича Яковлева, опубликованные 3 августа в газете «Куранты». Кстати, газеты последних дней богаты материалами о крупных государственных и политических деятелях. Газета «Правда» в 2 номерах 3 и 5 августа помещает большой очерк Роя Медведева «Алексей Николаевич Косыгин. Штрихи к политической биографии». Очень интересный материал. «Неделя», 31 номер, дает сразу 2 материала. Один из них – «Баловень безродный» о всесильном временщике 18 века Александре Даниловиче Меншикове, его происхождении. Те, кто интересуется русской историей, вам не безинтересно будет познакомиться с новыми документами. Александр Дегтярев и Александр Лавров, в частности, пишут: «Обнаружено документальное свидетельство об отце Александра Даниловича Меншикова. Пушкинские определения часто бывали гениальны. Но и в этом великолепном ряду предельно краткая характеристика, данная им светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову, выглядит несравненным образцом. И счастье, баловень безродный, полудержавный властелин». Баловень безродный – это не только человек породы самой низкой, как говорила о Меншикове, ненавидевшая его родовая знать. Баловень безродный – это еще и признание точного исторического факта. О родителях ближайшего сподвижника Петра не сохранилось ни одного собственно документального свидетельства, только версии воспоминаний, туманные формулы позднейших генеалогических дипломов, изготовленных уже тогда, когда Александр Меншиков взошел на вершины власти и имел титул, звучавший почти столь же пышно и выспренне, как императорский. Так вот, в этом материале Александра Дегтярева и Александра Лаврова говорится о находках архивных, которые проливают свет и подтверждают, так сказать, безродность Александра Даниловича Меншикова. Не проводя ни параллелей, ни противопоставлений, упаси меня Бог, хочу познакомить вас со 2-м материалом из недели, гость 13-й страницы, Анатолий Лукьянов. Интервью взял Виктор Водолажский. К сожалению, я не уверен, смогу ли я прочитать этот материал целиком из-за времени, из-за нехватки времени. Итак, 13-я страница. Гость 13-й страницы Анатолий Лукьянов. Все мы часто встречаемся с Анатолием Ивановичем. Те 600 часов прямого эфирного времени, в течение которых мы видели на телеэкранах, как он вел заседания съездов и сессий, переговоры с руководителями иностранных делегаций, дают каждому возможность представить объем его работы. Невозмутимый, сдержанный, последовательный. А каков он за телевизионным кадром? Всем ли, например, известно, что трудовой день главы союзного парламента начинается в 8:30 утра и заканчивается в 23 часу? По субботам тоже, правда, завершается чуть раньше. Что ежедневно ему приходится просматривать до 500 страниц различных текстов, что он получает более сотни писем в день, принимает около 300 посетителей в месяц. В начале беседы, говорит Виктор Водолажский, мы договорились, что разговор пойдет в основном о том, что остается за кадром. Итак, сегодня гость 13-й страницы, председатель Верховного Совета СССР, доктор юридических наук Анатолий Иванович Лукьянов. Первый вопрос. Анатолий Иванович, что прежде всего вспоминаете вы, когда слышите слова «детство», «отрочество», «юность»? Мое детство кончилось 28 июня 1941 года, когда от прямого попадания бомбы сгорел дотла наш дом. Мы жили в Смоленске, на самом берегу Днепра. Тогда же, в июле, я последний раз увидел отца. Он приехал с фронта повидаться с нами, капитан инженерно-саперных войск. Хорошо помню, как с бабушкой, младшим и двоюродным братом добирались из Смоленска через Сухиничи и Козельск до Калуги. Дорогу простреливали фашистские самолеты. Еще воспоминания, страшный голод в эвакуации. Заглушить его можно было только махрой. Это уже в Балашове, в Саратовской области. Там я и пошел на военный завод, который восстанавливал поврежденное оружие, поступавшее с фронта. Меня научили ремонтировать противотанковые ружья. Разборка, выправление того, что можно исправить, чистка. Все это делали мы, мальчишки. Нам доверяли, хотя многие из нас подставляли ящик, чтобы достать до суппорта станка. Потом, уже много лет спустя, во время одной из командировок, мне показалось, будто увидел именно свой станок. И вдруг захотелось взяться за суппорт. Было неловко, а что, как не сумею, не вспомню. Но руки легли на металл, и все получилось. Руки помнили. Школу закончил в Смоленске с золотой медалью. Вопрос. И тогда юридический факультет МГУ? МГУ. В наше общежитие на Стромынке 32 в первые послевоенные годы часто приезжали известные литераторы, композиторы, артисты. Мы их, конечно, боготворили. Но, думаю, и им было интересно с нами. Тогда я увиделся, был очарован Михаилом Светловым, молодым Юрием Трифоновым, Николаем Тихоновым, Ильей Эренбургом, Константином Симоновым, слушал Бориса Пастернака. Соприкосновение с этими людьми оставило след на всю жизнь. Для недавних фронтовиков и для нас, приезжих, многое в столице было вновь. И ребята-москвичи часто над нами подшучивали. То-то мы не читали, то-то не видели, о том-то не знаем. Наверное, это и стало стимулом. Ночи напролет мог читать Флобера, Джека Лондона, Канта, а еще ночами приходилось грузить на вокзалах уголь, дрова, овощи. Стипендия это была 290 рублей, как говорится, на старые деньги. Грузили, зато на завтра шли в консерваторию или в Амхат на галерку. Порой мы с Михаилом Сергеевичем Горбачевым вспоминаем те годы. Вот было время, поистине, ненасытное поглощение культуры, науки, книг, театров, выставок. Мы ходили на лекции Тарля, Шмидта, Варги, Нечкина, Несмеянова. Михаил Сергеевич тоже жил в общежитии? Да, комнаты были рядом. Кстати, на первом курсе в нашей комнате общежития ютились 16 человек, а когда заканчивал университет, уже только 8. Со многими до сих пор переписываемся. Виктор Водолажский спрашивает: Анатолий Иванович, понимаю, что вопрос несколько щекотливый, но все-таки скажите, когда вы вдвоем с президентом или с кем-то из первых лиц. О чем вы говорите? Не все же время только о государственных делах, о политике. Да, не от хорошей жизни создалось представление, будто руководители говорят между собой только о чем-то особом. Это не так. Поколение, которое пришло сейчас к руководству, люди примерно одного возраста. Мы связаны воспоминаниями о конце войны, о трудных послевоенных годах. Много говорим и об этом. Мы ведь выросли из того опыта, из тех трудных лет. Много поводов для раздумья дают встречи с людьми, их письма. Тут столько всего. Беды, неурядицы, очереди, нехватки, дефициты, недоверие к центральной власти. Из обсуждения этих проблем порой рождаются политические решения. Значит, вы реально представляете каждодневные людские заботы. К примеру, знаете, что сейчас практически невозможно купить в магазине «Геркулес»? Или вас, в принципе, это не касается? Как это не касается? Когда вечером от домашних слышу сердито, и куда вы там смотрите, что делаете, и узнаю, что с прилавков опять что-то исчезло. Еще как касается. В выходные дни приезжает дочь и тоже вводит в курс дела о ценах на рынке, об очередях. Мнение о людях, которые сейчас в руководствах, как о замкнутых, ничего не знающих об обстановке в стране, республике, регионе, развесистая клюква, выращенная в том числе и прессой. Ну, подумайте сами, можно ли работать, не зная о всех бедах и заботах, общаться с депутатами. Прекрасно отдаю себе отчет, что все сегодняшние невзгоды люди связывают с нынешним руководством. Чувствую и аллергию людей к власти, недоверие к ней. Это трагедия. Хотя, понимаю, такой перелом на чью-то долю должен был выпасть. Естественно, успокаивает, что это оптимистическая трагедия. Там впереди, уверен, нормальная жизнь, и к ней уже сделан прорыв. Общество расковано. Люди говорят, что думают. Прорыв в будущее, и те законы, которые приняты Верховным Советом о собственности, демонополизации, аренде, предпринимательстве, разгосударствлении, о печати, о выезде. Мы в этой шестилетней каше обновления сами рождались как политические, как государственные деятели. И не надо нас делать ни умнее, ни глупее. Не надо говорить, что нам мешают оппозиции, левые, радикалы и так далее. Мы встретились с огромной общественной инерцией, привычкой к уравниловке, штампу, стереотипу. Если этого не знаешь, то не поймешь сегодняшнего дня. Ведь мы порой встречаемся с таким пониманием, таким асфальтом, через который не пробьется ни один росток. Мне кажется, что когда через сколько-то лет будут писать об этом времени, напишут о нем как о трудном, тяжелом, смутном, о времени определенной народной трагедии, но оптимистическом времени. Ведь когда-нибудь все равно нужно было менять то, что сейчас меняем. Хотя для каждого человека, для каждой судьбы это тяжело. Хотелось бы быстрее проскочить этот период. Недавно на встрече с журналистами «Известий», спрашивает Виктор Водолажский, вы сказали, что были знакомы с Анатолием Аграновским, знали Татьяну Николаевну Тесс, любите читать Станислава Кондрашова, чувствовался искренний интерес к газете. Что сблизило вас, например, с Аграновским? Познакомились с ним под Москвой, где готовили материалы для пленума ЦК КПСС. Потом перезванивались, встречались. У меня книги с его автографами. Главное, что поражало в этом человеке, умение в факте разглядеть явление и повернуть его в большую политику. Трудное искусство. Искренне завидовал его золотому перу. Он мог построить необычно даже отдельную фразу, сделать ее короткой и емкой. С Татьяной Тесс меня познакомила ее приятельница Фаина Григорьевна Раневская. Скажите откровенно, вам, человеку, который пишет стихи, любит горы, театр, неужели не надоедает изо дня в день слушать выступления, вести заседания? В самом начале работы заместителем председателя, а затем и председателем Верховного Совета, ощущал какой-то холодок, ветерок между собой и залом. Наверное, сам был чересчур официальным, застегнутым на все пуговицы. Постепенно это стало проходить. Понял, что нужно ощутить себя неразрывной частью того коллектива, который зовется Верховным Советом. Тогда все становится интересно. За каждым депутатом его биография, его видение проблем, обсуждаемых законопроектов. Почувствовал, такое видение не должно у меня исчезнуть. И тогда не надо ни на какой позиции настаивать. Позиция все равно придет из зала. Поддержать человека, высказывающего отдельные мысли, тоже моя задача. В столкновении взглядов и мнений и рождается решение. Одно лишь всегда удручает. Когда вместо столкновения умов идет столкновение лбов. Когда дискуссия подменяется перебранкой. Сперва казалось, что это только мои проблемы. Но выяснилось, что нет. Встречался со спикерами английского, японского, индийского парламентов. И понял, проблемы у нас схожие. Вопрос. Нынче можно критиковать всех и вся. Как относитесь к критике в свой адрес? К карикатурам? Анатолий Иванович отвечает, когда-то Урхо Кеккенен, с которым не раз встречался, сказал, пусть ругают, но только пусть пишут обо мне. Я так не считаю, не могу равнодушно относиться к критике, и не знаю нормального человека, который был бы безразличен к ней, особенно если критика несправедлива. Сейчас в прессе шпилек по моему адресу, хоть отбавляй. Что ж, надо, отбросив обиды, извлекать из критического замечания что-то полезное. Это вполне сочетается с моим девизом. Я не давал обязательства, что не поумнею. Вы сами юрист. Как стали профессиональным политиком? Это призвание или случай? И какова была тема вашей докторской? Тема диссертации «История и теория законодательства о советах». Исследовал закономерности развития органов государственной власти, законодательства об их функциях. В диссертации есть глава по вопросам сравнительного права, западного и нашего. Начал заниматься этими вопросами еще в 1954 году. Силу набирала хрущевская оттепель. Меня взяли в правительственный аппарат прямо из аспирантуры. Продолжал анализировать, сравнивать зарубежные и наши правовые институты. Так постепенно профессиональная работа начала сливаться с политической. Тяга к науке осталась и, честно говоря, в момент разочарования, а они, по-моему, бывают у каждого думающего человека, мечтаю снова заняться наукой. Вас называют и консерватором. Я такой, какой есть. Никогда не пойму тех, кто охаивает все прошлое. Кто-то из древних сказал, даже богам не подвластно сделать бывшее небывшим. Прошлое не было сплошь черным, как это сейчас изображают. В него вложена часть моей жизни, моей веры, наше поколение, наши родители. Пережили страшную войну, великую радость победы, послевоенный голод, трудности возрождения. Когда мой земляк Юрий Гагарин полетел в космос, вся Смоленщина ликовала, тот край, где каждый третий погиб на войне. Мой добрый знакомый, поэт Василий Федоров, когда его спросили, вы за какое искусство, ответил, за левое, но не левее сердца. Вот и я отношу свои взгляды к левым, но не левее сердца, не левее возможного. Нужно, чтобы сердце стучало, чтобы общество развивалось в мирных берегах, а не катилась к гражданской войне. Как относитесь к новому политическому движению демократических реформ, которое возглавили Шеварднадзе, Яковлев, Вольский? Спокойно. Ведь большинство тезисов программы нового движения практически совпадает с программными положениями КПСС. И там, где цели совпадают, надо работать вместе. Если же движение станет антикоммунистическим, это приведет не к консолидации общества, а к еще большему противостоянию, а его нам и сегодня хватает. Еще вопрос. Какой вам видится судьба Верховного Совета после подписания союзного договора? Если договор будет подписан, то, наверное, на наш парламент, на съезд народных депутатов СССР, ляжет серьезная работа, подготовка новой конституции. Не думаю, что есть нужда создавать какой-то особый механизм для разработки Конституции избирательного закона. Почему? Потому что на съезде и в нынешнем составе Верховного Совета представлены все республики, и те, которые объединятся, и те, которые определенное время не войдут в Союз. Этот форум потерять нельзя, надо учитывать мнение всех народов. После новых выборов сегодняшний парламент спокойно передаст свои функции новым органам власти. Если мы уважаем закон и идем к правовому государству, должна быть соблюдена преемственность. Ничего, что было положительного в работе, не потерять. Ничто плохое не забыть. На вопрос, что вас больше всего сейчас возмущает, просто бесит в нашей жизни, Анатолий Иванович Лукьянов ответил так, что в трудной обстановке часто за каким-то политическим выступлением или публикацией вдруг обнаруживаю, простите, шкурный личный интерес. Когда за необъективной информацией вижу оскал эгоизма, это меня выводит из равновесия, ожесточает. У всякой политической карьеры, говорит Водолажский, даже самый блестящий бывает финиш. Чем бы вы хотели заняться, закончив политическую деятельность? Планов много. Если судьба позволит, вновь окунусь в науку. Это же интересно. Тем более сейчас, когда помимо научных знаний в области государственного права приобрел практический опыт. Ну и, конечно, приведу в порядок свою библиотеку, раскрою книги, которые еще не раскрывал. Может быть, удастся побольше походить, посмотреть, побыть с людьми, с интересными людьми. Так заканчивается опубликованное в 31-м номере еженедельника «Неделя» интервью с Анатолием Ивановичем Лукьяновым.
4: Вы слушали обзор прессы, о чем пишут газеты. Его сегодня подготовил и провел Илья Прудовский.
5: Мы приглашаем вас, ребята, послушать передачу о творчестве Михаила Ивановича Глинки.

Чем дальше отодвигается от нас эпоха жизни Михаила Ивановича Глинки, тем глубже и всестороннее, шире и ярче чувствуется, познается и оценивается его музыка. Каждый раз, когда начинаешь опять вслушиваться в его здоровую, ясную музыку, поражаешься свежести и неисчерпаемости, и одновременно богатству и совершенству художественного мастерства, в котором всегда есть чему поучиться. Академик Борис Асафьев.

Михаил Иванович Глинка родился в 1804 году в селе Новоспасском Смоленской губернии, в имении своего отца, капитана в отставке. В своих записках Глинка вспоминает, что читать он выучился чрезвычайно рано, а музыкальные способности выражались поначалу страстью к колокольному звону и стремлением имитировать звучание колоколов, используя в этих целях два больших медных таза. Если в доме собиралось много гостей, то посылали в соседнее имение за 8 верст к дяде, брату матери, за музыкантами. Оркестр моего дяди, читаем мы в записках, был для меня источником самых живых восторгов. Когда играли для танцев, я брал в руки скрипку или маленькую флейту и подделывался под оркестр. Отец часто гневался на меня, что я не танцую и оставляю гостей, но при первой возможности я снова возвращался к оркестру. Во время ужина, продолжает Глинка, обыкновенно играли русские песни. Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились. И, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первой причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку. Позднее с этим оркестром крепостных музыкантов Глинка разучивал увертюры Керубини, Мигюля, симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена. Он разбирал с оркестрантами их партии и таким образом смог хорошо узнать возможности каждого инструмента, изучил законы оркестрового звучания и сам управлял оркестром, играя на скрипке. Изучение языков, географии и прочих наук сначала велось дома, были приглашены учителя, а затем 13-летнего Глинку везут в Петербург и определяют в благородный пансион при главном педагогическом институте. Среди товарищей Глинки по пансиону был Сергей Соболевский, приятель Пушкина, один из остроумнейших людей того времени, а среди воспитателей, в качестве особого гувернера, Вильгельм Кюхельбекер, поэт, писатель, декабрист, лицейский друг Пушкина. Близость к Кюхельбекеру, к его кругу, куда входил и Рылеев, давала возможность Глинке быть в курсе передовых идей эпохи, воспитывать в себе высокие патриотические помыслы. В своих записках Глинка, по вполне понятным причинам, не пишет о тех своих друзьях и знакомых, которые были связаны с декабристами, но в день восстания он был на Сенатской площади. Однако вернемся к годам учения в пансионе. Глинка усердно занимается по всем дисциплинам. Любимыми предметами стали языки – латинский, французский, немецкий, английский и персидский, а из наук – география, зоология, алгебра и геометрия. Занимается Глинка и музыкой, игрой на фортепиано, на скрипке и пением. Он совершенствуется как исполнитель. И только позже, в 1822 году, делает первые попытки сочинения музыки. Он пишет несколько циклов фортепианных вариаций, камерные ансамбли, увертюры и романсы. Среди самых первых романсов Глинки элегия «Не искушай». Одной из лучших исполнительниц этого романса была замечательная русская певица Надежда Андреевна Обухова. В своей статье о Глинке она пишет: «К элегии «Не искушай» у меня особое влечение. Дело в том, что Глинка написал этот романс на слова моего деда, поэта Баратынского. Из поколения в поколение передавались в нашей семье рассказы об этом замечательном человеке и выдающемся поэте, творчество которого так высоко ценили Пушкин и Белинский. И я стремилась, раскрывая глубоко человечное содержание, заложенное в романсе, передать также и ощущение стиля эпохи. Очень многое для понимания романса, продолжает Обухова, дает, как и всегда у Глинки, аккомпанемент, ажурный по рисунку, печально спокойный по звучанию. Без ясного ощущения стиля Глинки нельзя убедительно исполнить этот романс. Нельзя во всей полноте донести до слушателя и нежную лирику, и тихую грусть, и всепоглощающее чувство любви, всю глубокую человеческую драму сердца, проникновенно выраженную в этом небольшом сочинении.

1830 году Глинка едет в Италию, чтобы, по его словам, усовершенствоваться в музыке. Он посещает оперные театры, берет уроки композиции, изучает итальянский язык, знакомится с Мендельсоном, Беллини, Доницетти. Глинка ездит по стране, видит дворцы и рыбачьи хижины, поднимается на Везувий, чтобы взглянуть на поток раскаленной лавы. Впечатлений очень много. Они находят отражение и в композиторском творчестве Глинки. Он пишет серенаду на темы из новой оперы Доницетти «Анна Болейн», фортепианный секстет, романс на стихи Козлова «Венецианская ночь». Словами не описать прелести мелодии Глинки, читаем мы в статье академика Асафьева. Ее хочется слышать еще и еще, как что-то неизбывно чарующее. Счастливый композитор. Если бы он мог знать, продолжает Асафьев, что в сборнике его романсов очень мало забытых или редко вспоминаемых произведений. При этом речь идет не об узком круге ценителей или любителей художественно изысканного. Вся родина Глинки, и не только русский народ, хранят в памяти его лирику. Мелодии Глинки вошли в народное сознание. Они живут.

В творческом наследии Глинки особое место занимают его симфонические произведения «Фантазия Камаринская» и испанские увертюры «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде». Глинка продолжает традиции русских симфонистов XVIII-начала XIX веков, разрабатывает особую лаконичную форму увертюры. Не случайно Асафьев, говоря об этой излюбленной глинкинской форме увертюры, отмечает, что это характерное обобщение или выражение духа музыки, какой-либо драматической концепции или поэтического произведения, или целой страны, или эпохи, или даже личности. Так что в некотором отношении каждая увертюра есть монография. Итак, «Арагонская охота» — это выражение духа музыки целой страны. А вот что пишет сам Глинка о впечатлениях об Испании, об истории создания «Арагонской охоты». 1845 года, в половине мая, я отправился в Испанию. Я вступил в Испанию 20 мая, в самый день моего рождения, и был в совершенном восторге. Я начал продолжать изучение испанского языка и в короткое время начал свободно говорить по-испански. Кроме изучения народных песен, я также учусь и здешней пляске, потому что одно и другое необходимо для совершенного изучения народной испанской музыки. Вообще, немногие путешественники в Испании путешествовали так удачно, как я до сих пор. Живя в семействе, я знаю домашний быт, изучаю нравы. Верховая езда здесь необходима. Я начал свое путешествие, совершив 60 верст верхом через горы. Здесь езжу почти каждый вечер по 2 и по 3 часа. По вечерам собирались у нас соседи, соседки и знакомые, продолжает Глинка, пели, плясали и беседовали. Между знакомыми сын одного тамошнего негоцианта по имени Феликс Кастилла бойко играл на гитаре, в особенности «Арагонскую охоту», которую с его вариациями я удержал в памяти и потом в Мадриде сделал из них пьесу под именем «Блестящее капричо», которую впоследствии по совету князя Адоевского назвал «Испанской увертюрой».

Обратимся снова к запискам Глинки, к страницам, относящимся к 1848 году. В то время случайно я нашел сближение между свадебной песней «Из-за гор, гор высоких», которую я слышал в деревне, и плясовую «Камаринскую», всем известную. И вдруг фантазия моя разыгралась, и я написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая». Я руководствовался при сочинении этой пьесы единственным внутренним музыкальным чувством. Впоследствии, по совету Адоевского, Глинка назвал эту пьесу «Камаринской». И вот что интересно. Когда Глинка был в Испании, он изучал язык, обычаи, танцы, музыку этой страны, но на основе этого он создал в арагонской «Хоти» и «Ночи в Мадриде» свой образ Испании. В его музыке предстает страна, увиденная глазами русского художника. Нечто похожее происходит и с Камаринской. Здесь нет имитации звучания народных инструментов. Глинка и не стремится создать музыкальную лубочную картину. Нет, Камаринская – это тоже своего рода монография, выражение духа музыки целой страны. Очень интересен отзыв Петра Ильича Чайковского о Камаринской. Какая поразительно оригинальная вещь Камаринская, из которой все русские позднейшие композиторы, и я, конечно, в том числе, до сих пор черпают самым явным образом контрапунктические и гармонические комбинации, как только им приходится обрабатывать русскую тему плясового характера. Это делается, конечно, без намерения, но от того, что Глинка сумел в небольшом произведении сконцентрировать все, что целые десятки второстепенных талантов могут выдумать и высидеть ценой сильного напряжения. Глинка. Небывалое, изумительное явление в сфере искусства, продолжает Чайковский. Так, между прочим, нисколько не собиравшись создать нечто превышающее по задаче простую шутливую безделку, этот человек дает нам небольшое произведение, в коем каждый такт есть продукт сильнейшей творческой силы. С тех пор русских симфонических сочинений написано много. Можно сказать, что имеется настоящая русская симфоническая школа. И что же? Вся она в Камаринской, подобно тому, как весь дуб в желуди. И долго из этого богатого источника будут черпать русские авторы, ибо нужно много времени и много сил, чтобы исчерпать все это богатство. Да. Глинка – настоящий творческий гений.

0: Сегодня в передаче из цикла «На струнах и клавишах» мы рассказали вам, ребята, о творчестве Михаила Ивановича Глинки. Нам было бы интересно узнать, с творчеством каких композиторов вы хотели бы познакомиться в следующих передачах цикла, какие произведения хотели бы услышать. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция, передача «На струнах и клавишах».
1: Время обзора из газетных и журнальных публикаций. У микрофона Илья Прудовский.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Все мы учились в школе и с тех пор помним стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина». В очередной раз я вспомнил лермонтовские строки, читая в газете «Культура» за 25 апреля заметку Людмилы Бученковой «Почем Бородинское поле?». В ней говорится: «Вероятно, никому не надо объяснять, что такое Бородинское поле и какие именно события прославили скромный уголок русской земли. С 1839 года Россия объявила его заповедным. 5 поколений соотечественников приходили и приходят поклониться полю, ставшему символом воинской доблести, самоотвержения во имя Отечества. Среди бородинских просторов стоят памятники и с орлами, и со звездами. Но смерть и боль во все века едины. Так было в 1812, так было и в 1941. Казалось, именно сегодня, когда так много говорят о возрождении России, о возврате к нравственным и духовным ценностям, значение Бородинского поля как мемориала музейного заповедника должно многократно возрасти. И вот словно в подарок грядущей 180-летней годовщине Бородинского сражения, к которой готовится вся Россия, появляется документ, ставящий под сомнение само существование Бородинского поля. По нему данный полю в 1962 году статус национального достояния и памятника Российской Республики механически прекращает действие. Теперь Бородинским полем будут распоряжаться местные власти. Решение принято 1 апреля 1992 года на Малом Совете Мособлсовета и подписано его председателем Поляковым. О появлении такого документа, принятого келейно, не знали ни в Министерстве культуры России, ни в музее Бородинское поле. Совершенно ясно, что это значит. Никакой камуфляж здесь не поможет. Бородинское поле давно подвергается экспансии местных властей. Уничтожается исторический ландшафт. На месте братских могил вырастают коровники. Сколько раз пресса била тревогу, в том числе и «Культура». Кто это услышал? Пресса писала, все молчали, думали, обойдется. Не обошлось. Начинается массированное, теперь уже на законном основании, наступление на Бородинское поле. Но ведь никто не отменял правительственные решения об охране поля как национального достояния. Но кто об этом помнит? Кто разгадает ребус, почему в свете последнего решения Мособлсовета на государственном обеспечении под государевым оком из длинного списка памятников истории и культуры, отданных на усмотрение, остаются только горки ленинские и историко-педагогический, есть такой музей Ленина? И почему из всех убыточных хозяйств Можайского района под приватизацию попало музейное Бородинское поле? Вопросов много. Но у Малого Совета и у можайских хозяйственников ответ один. Во исполнение распоряжения президента. Напомню, эта заметка опубликована в газете «Культура» 25 апреля с подзаголовком «Все на продажу». В последнее время газеты много пишут еще об одном предмете купли-продажи, раньше достаточно необычном, знаниях, мозге, интеллекте наших сограждан. Утечка мозгов не только, мне думается, от стремления ряда наших специалистов подзаработать за рубежом, есть другие причины. О них письмо в сегодняшнем номере российской газеты Льва Бурова из Санкт-Петербурга. «Я бы в пекари пошел», — такой заголовок предпослала редакция этому письму. «Я математик, окончил 10 лет назад матмех Ленинградского университета, кафедра математического анализа. Работал на нескольких предприятиях, дослужился до должности научного сотрудника НИИ и в 90-м году ушел в научно-технический кооператив, где получал зарплату за разработку алгоритмов и программ, а не за фабрикацию пустых отчетов о непроведенных исследованиях. Прошло без малого 2 года. Теперь у заказчика, одной из лабораторий в НИИ «Нефтехим», трудности с финансированием. В дни кризиса исследования на перспективу никого не интересуют. Казалось бы, квалифицированный программист, владеющий десятком алгоритмических языков, знаниями в различных прикладных областях, в городе науки Санкт-Петербурге без дела не останется. Но поиски работы пока безрезультатны. В феврале при поддержке мэрии и заинтересованных предприятий в городе проводилась ярмарка рабочих мест. И стало ясно, как много уже людей, чей интеллект городу более не нужен. В интеллектуально-творческий банк ИТБ, созданный молодежной биржей труда, за информацией о специалистах моего профиля предприятия не обращаются. Но безработицы в городе нет. Заводам нужны рабочие высокой квалификации. Однако пройти производственное обучение, начать путь к станку с нуля, все же и в 33 года можно. Ни отвращения, ни пренебрежения к физическому труду у меня нет. И на заводе работал, и в армии служил. Но горько думать, что стране уже не пригодятся твои знания и опыт. Каков же выход? Один из вариантов – на несколько лет устроиться на работу за границей. Это позволит сохранить квалификацию, заработать немалые деньги. Благо, университетский диплом в мире котируется. Скольких математиков Россия поставила уже Соединенным Штатам Америки, Израилю, другим странам? Путь привлекателен, и многие, преодолевая процветающее в сфере зарубежного трудоустройства мошенничество, увозят свои мозги из несчастной страны, которая не в силах их оценить. Возродится ли такая страна? Мне лично, пишет Лев Буров, более по душе остаться. Но что интересно, получить информацию о рабочих местах за рубежом не в пример легче, чем сориентироваться в ситуации в собственной стране. Как, например, узнать, нужны ли программисты в Самаре или в Томске, химики в Екатеринбурге или на Сахалине? Как предложить свою, и не только свою, квалификацию в других городах? России нужен единый банк данных по занятости, и в его становлении я готов принять посильное участие. Если вернуться теперь, уважаемые слушатели, к выражению «утечка мозгов», то скажем себе, что речь здесь идет об интеллигенции. Проблеме интеллигенции, ее сегодняшнего бытия, в 16-м номере еженедельника «Неделя» посвящает статью Валентин Толстых. Я познакомлю вас с ней. Автор пишет. Как бы поточнее выразиться, интеллигенты не только вымирают, как мамонты. Сомнению и даже высмеиванию подвергаются ценности и обязанности, которые издавна рассматривались как чисто интеллигентские и ставились в заслугу – нести знания, заниматься просвещением и воспитанием, быть носителями культуры человеческого достоинства. И что совсем любопытно, многие из нынешних интеллигентов охотно открещиваются от своего общественного призвания, бегут от себя, разбредаясь по запутанным дорогам рынка и демократии. Короче, приговор нашей действительности суров и беспощаден. Интеллигенция – это прошлое. Впрочем, худо обстоит не только с интеллигенцией, но и с народом. Последний тоже куда-то исчез. Теперь принято говорить не народ, а население. Если же этот самый народ или то, что им называется, вдруг начинает чем-то возмущаться или требовать, то это уже толпа. В угаре саморазоблачения и саморазрушения мы явно торопимся похоронить и интеллигенцию, и народ, и государство, и многое-многое другое. Без умолку говорим о возрождении, обновлении, надеемся на чудо воскрешения. Непонятно только, чего именно, если живого места не осталось. Безусловно, есть немало оснований быть недовольными интеллигенцией. Сегодня с ней происходит нечто странное, неладное, а то и постыдное. Ею овладели две страсти, противные самой ее природе. Прежде всего, страсть коммерции. Я вовсе не противник рынка и далек от мысли, что художник или ученый должен быть обязательно нищим, чтобы заниматься творчеством и сохранять внутреннюю свободу. Хочется только понять, почему никто из окунувшихся в коммерцию ничего творчески заметного и общественно значимого не создал. Вторая страсть, обуявшая многих интеллигентов, стремление слиться с властью, самим стать властью. Давно уже ясно, что занятие политикой требует не меньшего профессионализма, чем занятие наукой и искусством, что властвовать и управлять – это не одно и то же. Но новым властолюбцам, бывшим экономистам и философам, юристам и преподавателям все нипочем. И видно невооруженным глазом, как вырастают в собственных глазах люди, добравшиеся до кормила власти. И как неприятно раздражены те, кому пока этого сделать не удалось. Далее Валентин Толстых пишет. Я исхожу из толкования Короленко сути и особенности именно русской интеллигенции. А он видел в интеллигентности прежде всего умение заражаться и жить чужими настроениями, интересами и нуждами. Интеллигентность характеризует готовность и способность человека откликнуться на чужую беду, взять на себя напряжение общественных противоречий, а главное – ответственность за то, что лично тебя как бы не касается, но затрагивает других. Бесспорно, интеллигент делает своей профессией, специальностью рождение и работу мысли. И в этом смысле он человек мысли. Мысли, независимой от власти и конъюнктуры, вообще каких-либо посторонних соображений. Интеллигент служит правде, истине, идеалу и никому более. Прав Пушкин. Служить царю, служить народу. Не все ли нам равно? Но на стезе истины, добра и красоты он наверняка окажется вместе с народом, с его мыслящей ответственной частью, с действительно мудрыми, честными и ответственными политиками. А если и разойдется, то единственно из нежелания и неспособности нарушить законы мысли и законы жизни. Только так он может сохранить свою неангажированность, независимость от кого бы то ни было, власти или народа. Ныне вошла в моду и всячески варьируется мысль, высказанная когда-то Георгием Федотовым, о том, что представление об интеллигенции как поводыре и пастыре темной, необразованной массы будет в конце концов изжито, и интеллигент превратится в интеллектуала, который откажется от роли духовного вождя. Все это звучит логично, выглядит красиво. Но, думаю, время такого превращения еще не приспело. Достаточно обратиться к картинкам современной политической жизни и идейной борьбы, чтобы в этом убедиться. Покинув свои ученые кабинеты, кафедры, лаборатории, художественные мастерские, интеллигенты ринулись, как говорится, в гущу массы событий, то и дело обращаются к общественному мнению, участвуют в митингах, сочиняют воззвания и партийные программы. И, как я уже говорил, рвутся в коридоры власти, охотно занимая должности советников, референтов, министров. И что же мы видим? Кроме увлечения коммерцией и стремления властвовать, проявились доказательства неинтеллигентности, удручающей своей массовостью и обыденностью. Какой уже год интеллигенты Армении и Азербайджана не могут найти в себе силы сесть за стол переговоров? Вчера сливались с массами и передовым классом, а сегодня с нацией, со своими и нашими, которые, оказывается, во всех отношениях правы и лучше не наших. Не могу понять российских патриотов, коим любая автократия и деспотия лучше демократии. Не понимаю нынешних демократов, превративших патриотизм в ругательное слово. На днях в разговоре с молодым экономистом спросил: «А как согласуется все, что вы намереваетесь осуществить в стране, с историей, традицией и наследием России?» И он ответил, не смущаясь: «А я истории России не знаю. Знаю только, что живем плохо, хуже некуда». Одни хотят, чтобы Россию вообще не трогали. Другие торопятся с нею расстаться раз и навсегда, выпрыгнув из отсталой Азии в цивилизованную Европу. Демократ Гавриил Попов уверяет телезрителей, что хорошо для бизнесменов, то хорошо и для России. А согласен ли я, россиянин, с этим идеалом хорошего или нет? Кстати, буржуазная французская революция совершалась во имя свободы, равенства и братства, а не ради благополучия будущих гобсеков и растиньяков. Действительно ли время интеллигентов прошло? Настало время интеллектуалов. Интеллектуал, в отличие от интеллигента, видит свое назначение в том, чтобы мыслить и предлагать решения, не желая страдать за народ, совеститься, вести людей к лучшей жизни. Но в эти рамки никак не вписываются деятельность и поведение Андрея Дмитриевича Сахарова, Дмитрия Сергеевича Лихачева, Юрия Власова и многих наших современников. Вот почему я думаю, что интеллигентность себя не изжила и потребность в интеллигенции не исчезла. Заканчивая материал, Валентин Толстых пишет: «Это верно, так жить, как мы жили прежде, нельзя. А можно ли жить так, как мы живем сейчас, отрекаясь от прошлого, мирясь с безрадостным настоящим и более чем сомнительным будущим, состоящим из посулов, изобилия товаров и чего еще никто не знает? Но попробуйте сказать такое вслух, и вы рискуете быть зачисленным в число гнилых интеллигентов, которых так не любил Ленин. Правда о русской интеллигенции неоднозначна. В умной книжке одного американского историка «Понять дореволюционную Россию» убедительно показано, что все попытки реформировать страну в прошлом разбивались о противодействии двух общественных сил – бюрократии и радикальной интеллигенции. Парадоксально, но факт. Справа реформ вообще не желают, а слева превращали их в революцию. Ни бюрократия, ни интеллигенция, которая овладевал бес насилия и разрушения, не давали обществу возможности изменяться эволюционным путем, естественно утвердиться идеям свободы и законности. Сейчас мы, судя по всему, готовы повторить ту же трагедию. Набирает силы свергнутая, но еще не побежденная бюрократия. Не считаясь ни с чем, ломают жизни общества радикалы от демократии, вцепившиеся во власть и не ведающие сомнений. От интеллигенции, способной трезво мыслить и ответственно поступать, свободной от революционного угара и пафоса разрушений, чувствующей, что в этой стране можно делать, а чего ни в коем случае нельзя, зависит сегодня очень многое. Если она откажется от своего общественного назначения, это будет трагедией России. Напомню, это был материал Валентина Толстых «Конец интеллигенции», опубликованный в 16-м номере еженедельника «Неделя». Одним из представителей интеллигенции, цитирую опять Валентина Толстых, способный трезво мыслить и ответственно поступать, с моей точки зрения, является народный депутат, замечательный актер Олег Басилашвили. Беседу с ним журналистки Владимировой опубликовала на своих страницах газета «Культура» 25 апреля. В беседе предпослан заголовок «Уйти в сторону – это преступление». Вопрос. Олег Валерьянович, на проходившей во время 6-го съезда народных депутатов пресс-конференции вы упрекнули интеллигенцию в неумении, в том, что она привыкла к роли просителя и не желает с этой ролью расставаться. Что из депутатской практики заставило вас сказать это? К сожалению, многое, говорит Олег Басилашвили. Почти каждый раз, когда ко мне обращались с просьбой помочь, дело в конечном итоге упиралось в обломовщину. Мне даже стало казаться, что если наша культура погибнет, то в этом в первую очередь будет виновата наша интеллигенция. Не творцы, а так называемые деятели, организаторы культуры. Приведу один случай. Библиотека, не хочу называть конкретный адрес, располагает ценнейшей коллекцией. Воспользовавшись скоропалительным Минским соглашением по поводу возвращения культурных ценностей государством их происхождения, тут же понаехали гонцы из соседней республики с целью изъять часть собрания. Меня попросили заступиться. Я предложил руководителям библиотеки срочно составить список отбираемых книг, чтобы доказать невозможность развала коллекции. И что же? Прошло 2 недели, но мне этого списка так и не дали. За этим фактом стоит вечная привычка переложить на кого-то заботу и ответственность, вечно стоять с протянутой рукой, мерзко улыбаться и говорить: «Дайте, пожалуйста, мы вас очень просим». Сейчас, как никогда, надо знать, что права не дают, права берут. Это правильно сказано. Надо эти права сейчас отстаивать, полагаясь на свое разумение, собственный интеллект. И если этой ориентации надеяться на себя интеллигенция в себе не воспитает, нам всем будет плохо. Подобная же история произошла, например, с фондом Рериха. Бесценное сокровище, бесценное, ютится в маленьком домике в ужасных условиях. Необходимо, чтобы это наследие было приведено в порядок, переведено в надлежащее помещение. Кое-какие решения есть, кое-какие бумаги по этому поводу были направлены Хасбулатову, 2 депутатских запроса в адрес Ельцина, где подобное отношение к бесценной коллекции Рериха, имя которого прославляет русскую культуру во всем мире, я назвал преступлением. После этого были приняты кое-какие меры, но застопорилось дело из-за пустяка. От руководителей фонда Рериха требуется записка с обоснованием значимости коллекции. Ну, есть такой порядок. 2 недели говорю одно и то же, а мне отвечают: может, не надо письма, может, просто подойдем к Филатову или к Хасбулатову, они сами разберутся. Несерьезно. Все это наша российская лень, неумение, незнание собственных прав и обязанностей, непонимание своей ответственности перед историей, перед культурой. Я считаю, что наши творческие союзы должны быть преобразованы в профессиональные с целью защиты членов союза. Просить можно только одного, чтобы налогов с творческого союза не брали. А мы все чего-то ждем. Чего, я не знаю. Идет время, и каждый час приближает нас к рыночной экономике. Конечно, культура, попадая в ситуацию рынка, проигрывает. В парламенте мы все время боремся против налоговой политики правительства по отношению к культуре, но нас очень мало. И активная поддержка со стороны творческой интеллигенции просто необходима. А все опять почему-то уповают лишь на доброго дядю. И еще мне хотелось бы сказать о том, что в среде интеллигенции бытуют три точки зрения. Одна трусливо-равнодушная. Может быть, как-нибудь решится вопрос, может быть, депутаты что-то сделают. Вторая позиция, пожалуй, лоханкинская. А может быть, в этом и есть сермяжная правда. Вот гибнет театр, пусть гибнет. Вот гибнет наше искусство, пусть гибнет от Станиславского до Товстоногова. Такова наша судьба. Я считаю, что это пораженчество. Третья точка зрения, что необходимо на переходный период, в особенности, создать особые условия для сохранения той уникальности, которой славится наша отечественная культура. Это правильно, но мало кричать «СОС». Самим надо головой пробивать бетон, самим. Сейчас счастье в наших руках. Никто ничего за нас не сделает. Надо самим все начинать и работать активно. Культура у нас действительно уникальная. Уникальный репертуарный театр, созданный еще со времен Островского. Уникальный балет, уникальные филармонии. У нас уникальные творцы, которые ничего за свою жизнь не заработали, кроме неких благ в виде чуть большей жилплощади, разрешения арендовать мастерскую, дачу и, пожалуй, все. Но и эти блага сейчас отобраны. А то, что было дано в виде постыдных привилегий, и в малой доле не соотнести с тем, что не додано художнику. Выходит, что люди, составившие славу Отечества, за свою жизнь не заработали себе даже на сколько-нибудь благополучную старость. И как думать иначе, когда рядом процветает юный фарцовщик, ставший ныне брокером? Он заработал полный карман, и он вырывается вперед. А наша несчастная родина из страны высочайшей духовности и нравственности превращается в государство брокеров и дилеров. Время покажет, что будет дальше. А пока нам надо всеми силами пытаться сохранить наши ценности, чтобы передать их потомкам. Это наш святой долг. Иначе мы поступать не можем. И здесь уйти в сторону – это преступление. Каждый должен бороться на своем месте. На вопрос журналистки Владимировой, есть у вас хоть что-то обнадеживающее? Олег Валерьянович Басилашвили ответил, несомненно. Я убежден, что в ближайшее время президент скажет свое веское слово о культуре. Президент и правительство. Несомненно. И я полагаю, что и правительство, и президент в данном случае прислушиваются к нашим словам. Было бы странно, если бы это было не так. Мне хочется сказать, уважаемые слушатели, что слова Олега Валерьяновича Басилашвили о том, что будет сказано веское слово, мне очень хочется разделить с ним, очень хочется в них поверить. На этом я прощаюсь с вами, заканчиваю обзор прессы. Подготовил его Илья Прудовский. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Только что прошла передача, посвященная памяти Владимира Высоцкого. Я не буду сегодня читать материалы о нем, их достаточно в сегодняшнем радио и телевизионном эфире. Но вот, немножко послушав только что прошедший концерт, я невольно, и это естественно, вспомнил фразу Марины Цветаевой из ее очерка «Мой Пушкин». Я боюсь, что не совсем точно процитирую ее, но смысл будет точен. Какой настоящий поэт в России не негр, и какого настоящего поэта в России не убивали? И вот в связи с этим мне хотелось бы остановиться на материале, посвященном дате, которая была 27 декабря. Это день смерти великого русского поэта Сергея Есенина. Газета «Федерация» номер 4, 14 января, поместила Материал Валерия Онищенко из Екатеринбурга, названный строчкой Есенина «Я против всякого насилия». Автор пишет: «Чувство великой беды – вот что соединяет нас с поэзией и судьбой Сергея Есенина. Беды, нависшей над страной и лишившей ее культуры, экономического самодвижения, личностной свободы и, главное, ее нравственности. И эта беда, несмотря на наши многие прозрения, продолжает подбираться к русской душе, к духовности, чтобы задушить ее вообще. И, возможно, это произошло бы уже давно, сразу после октября 17 года, если бы мы, русские, лишены были возможности постоянного прикасания к святая святых, к изначалам национальной сущности, к ее тайному бытию, открывающемуся в пророческих стихах Есенина. Когда в России начинается эпоха ломок и крушений, когда наступает время выбора, Есенин говорит со своим народом уже не языком пророчества и вещих предостережений, а взваливает на себя страдальческий крест, явить своим братьям все их опасности, все пороки, обманы. И уже к этому времени судьба поэта предопределена. «Пойте в чаще, птахи, я вам подпою, похороним вместе молодость мою». Как смелый врач прививал себе страшную болезнь, чтобы найти пути для ее изучения, постижения и лечения, так и поэт в сложнейшие годы перед революцией и после нее показал своей жизнью, к чему может привести забвение христианских заповедей и тех ценностей, которые выстрадал веками народ. С этого времени судьба великого поэта словно предваряет судьбу России. Это происходит из-за его огромной любви к ней. «Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Почему же Россия не видит, не слышит и не понимает своего сына? И почему неуправляемый рок событий без остановки несет ее гибели под красным флагом борьбы за народное счастье? Возможно, Есенин поначалу и сам не понимал всей глубины коварства и обмана, который несла с собой рационалистическая демагогия большевиков, поэтому не без иронии восклицал: «Мать моя родина, я большевик». Возможно, и он подыграл правдоподобной демагогии, с которой революционеры шли со своими губительными призывами в народ. Нельзя исключать такую ситуацию, когда зараженная социальной шизофренией часть народа превращалась в тупую толпу, которая теряет ориентиры истины и не способна внимать ни пророку, ни самому Богу. Но и то совершенно ясно. Есенин чувствовал и знал, что революционеры, начиненные идеей разрушительства, этой своей родовой чертой не воспринимают жизнь как непрерывную, взаимосвязанную поколениями во времени и пространстве. Они не знают, что будет после реализации их благих желаний, оформившихся в идее. Они знают лишь, что настоящее для них всегда плохо и неуютно, и не ищут опыта в прошлом, поскольку уверены, золотую рыбку будущего сумеют поймать за хвост хитрым способом, способом всемирного разрушения, насилия и отрицания. Есенин кожей своей чуял, что все это грозит народу гибелью. Гибельно отобрать у него землю, которая дает ему все. Тучи к тому времени сгустились над всей страной. Все погрузились в себя. И если бы снова явился Христос, то он и снова погиб бы, не разбудив эти заснувшие души. Доверчивая есенинская душа все более прозревала и обретала правду. Он все более сомневался. Жизнь идет не по тому направлению. А к 1920 году уже окончательно решил, что это совершенно не тот социализм, который обещали народу в демагогическом угаре интернационалисты, и которым он думал сам. Поэт мечется в поисках выхода, но выхода не видит. Ему чужд революционный экстремизм, замешанные на жестокости. «Россия, мать, прости меня, прости, но эту дикость подлую и злую я на своем недлительном пути не приголублю и не поцелую». Есенин определился сразу. «Я против всякого насилия и суда. Гибель поэта во имя России – залог того, что недолог век источающих душу фарисейства и лжи». В одном из писем своему другу Панфилову Есенин писал: «Живое слово пробудит заснувшую душу, даст почувствовать ее ничтожество, и проснется она, поднимет свои ослепленные светом истины очи и уже не закроет их, ибо впереди мрак готовит напасть, и затишье принесет невзгоды. Она пойдет смело к правде, добру и свободе». Бессмертие не в славе и крике, а в добром деле. Доброе дело – условие существования души. Во все годы Есенина ценили по степени его современности, классовости, революционности, но все эти оценки и мерки поверхностны. Есенин всесовременен, всечеловечен, жив всегда, в любое время и всюду, где жив русский язык. Есенин – самый русский поэт России. Суть его в национальном всевидении. Есенин создал прекрасный, идеальный мир в своей поэзии. И нам, русским людям, ничего больше не остается, как беречь его. Он сказал: «Россия прекрасна, она не погибнет. Для этого погибаю я». Однако не мог умереть в сердце поэта идеал. Поэтическое волнение выплеснулось в строках, которые всегда поражали его современников своей глубиной и не меньше волнуют нас, полной слитностью с красотой природы и тайнами души человека, гармонией сущего и вышнего. Россия еще придет к есенинскому пониманию земных и духовных ценностей, придет к духовной зрелости, к идее нераздельности народов, придет, оглядываясь на жертвенный опыт поэта. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, и я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь». Закончив знакомство с публикацией Валерия Онищенко в четвертом номере «Федерации», я снова хочу прочитать первые строки этой публикации. «Чувство великой беды» – вот что соединяет нас с поэзией и судьбой Сергея Есенина. И Сергей Есенин, который был певцом России, Руси, певцом русской природы, своим чувством беды, наверное, если можно сказать, чувством предчувствовал, то предчувствовал и беду с русской природой. Посмотрите, 20 января, газета «Известия», публикация обозревателя «Известий» Евгении Манучаровой. «В борьбе с природой погибнет человек». Об этом пишут американские исследователи России. Автор начинает материал так. «Ужасающее состояние российской природы и крайне неудовлетворительное положение в нашем здравоохранении заставляют руководство страны в ближайшее же время вынести эти проблемы на обсуждение Совета Безопасности. Ускорителем решения, несомненно, стали резкие выводы американских исследователей России Мюррея Фешбаха и Альфреда Френдли-младшего. В США их книга «Экоцид в СССР» вызвала бурную реакцию. Реакция на это исследование в правительственных кругах России лишний раз показала: нет пророка в своем отечестве. Активные меры решено принимать именно сейчас, после американского исследования, а не тогда, когда провел мониторинг природы советник президента Алексей Яблоков, не тогда, когда Сергей Залыгин и Василий Песков писали об уничтожении природы, а Фонд здоровья человека публиковал свои выводы о бедственном положении медицины, и даже не тогда, когда были обнародованы белые книги президента, которыми Борис Ельцин отчитывался народу о реальном положении со здоровьем человека и природы. Публикация американцев страшнее всего, что мы когда-либо читали об этой проблеме. Рассуждения она почти не содержит, зато обрушивает множество чудовищных фактов, о которых не решались сказать отечественные журналисты. Ну, скажем, много ли мы знали о том, что наши хирурги, не имея инструментов, вынуждены делать полостные операции бритвами? Не говорили мы и о том, как нас обманывала МАГАТЭ, лакируя последствия Чернобыльской трагедии. Запланированным провалом называют лживую политику американские исследователи. На встрече в Москве с Мюррей Фешбахом академик Сергей Залыгин, автор предисловия к русскому изданию, сказал: «Планета Земля гибнет. Едва ли не первыми погибнут те страны, которые еще недавно составляли социалистический союз». О необходимости и о практической возможности изменить положение говорили в сущности все, кто пришел на эту встречу с автором. И здесь главные вопросы были к присутствовавшему советнику президента, академику Алексею Яблокову. Он отвечал честно, даже на такой трудный: сколько средств надо, чтобы вылечить природу? Оказывается, необходимы два национальных бюджета. И все-таки задача спасения решаема уже потому, что она осознанна. Есть два типа красноречия. Цицерону после каждой его речи слушатели долго аплодировали и расходились просветленные духом, а Демосфену похлопать не успевали. Едва он заканчивал речь, взъерошенные и сердитые греки разбегались по домам, чтобы побыстрее принести деньги на ту цель, за которую ратовал Демосфен. Американскую книгу нам читали больно, неприятно, тяжело и аплодировать не хочется. Зато хорошо понимаешь Раифа Василова, директора НПО «Биотехнология», который раздобыл средства, чтобы срочно перевести и сдать у нас американское исследование, на все ушло 2 месяца, и разослать его по тем адресам, от которых зависит излечение природы и медицины. С этим материалом Евгения Манучарова выступила 20 января в газете «Известия». Помните ее строку, собственно, эта известная мысль: «Нет пророка в своем отечестве». Я думаю, что мы понимаем ее правильно. Пророки есть. Но мы не хотим слушать своих пророков в своем отечестве. Так вот, литературная газета 20 января на ту же тему поместила, простите за высокий стиль, материал пророка. «Каждая жизнь единственна и неповторима», так называется этот материал. Газета пишет: «Высокая международная премия 1992 года за жизнь, достойную человека, присуждена известной журналистке Алле Ярошинской». Поздравляя Аллу Александровну, газета публикует с некоторыми сокращениями выступление ее в шведском парламенте на церемонии вручения премии. Вот с сокращениями это выступление. Послушайте его. «Благоговение перед жизнью. Этот нравственный императив принадлежит выдающемуся гению человечества Альберту Швейцеру. Я считаю, что его мысль как нельзя лучше иллюстрирует огромную дистанцию между философским идеалом понимания человека, его назначения и реальным воплощением этого в повседневной жизни. Думаю, я вправе полагать так, потому что мне самой пришлось бежать марафонскую дистанцию, которой на сегодняшний день пока не видно конца. Я имею в виду прежде всего работу в области гласности о Чернобыльской трагедии, о ее глобальных масштабах, о губительном, порой смертельном влиянии радиации на человека и жизнь. Многие жертвы угасают до сих пор, часто в забвении, на радиоактивных просторах бывшего СССР. Масштабы Чернобыльской катастрофы поистине глобальны. По оценке ряда специалистов, выброс только по цезию-137 равен 300 хиросимам. Известный российский ученый профессор Николай Воронцов говорит: так или иначе, в зону Чернобыля входит в широком смысле слова весь земной шар. Радиацией поражено около 80% всей территории Белоруссии. Советская официальная доктрина, продолжала Алла Александровна Ярошинская, советская официальная доктрина радиационной безопасности основана на пресловутой концепции 35 РАД за 70 лет. То есть считается, что на протяжении жизни человек может получить 35 РАД, и это не повлияет на его здоровье, на потомство. эксперты бывшего Верховного Совета СССР, России, Украины и Белоруссии не согласны с этой официальной концепцией допустимых жертв. Представители официальной медицины, выступая в парламенте, отмечали, что общество должно оценить весь риск и всю выгоду от того, что будет снижена доза. Ведь тогда придется выселять не десятки, а сотни тысяч людей. В основу этой концепции было положено не право человека на достойную жизнь, а политический интерес господствующей верхушки. Если допустить,

продолжительности. Все эти цифры малоизвестны у нас в странах бывшего СССР. Последствия и масштабы Чернобыля много лет были засекречены правительством СССР, Минздравом и Минобороны. Все мои попытки опубликовать материалы о том, что я увидела в зонах поражения еще в конце 86-го, начале 87-го года, натыкались на запреты. Только в 89-м году на первом съезде народных депутатов СССР мне удалось выступить, а затем публично передать видеокассету о пораженных селах лично Михаилу Горбачеву. Борьба за гласность последствий аварии продолжалась в комитетах по экологии, по Чернобылю, в экспертной правительственной комиссии, где мне пришлось работать. Но только после путча 19 августа 1991 года удалось получить сверхсекретные документы оперативной группы Политбюро ЦК КПСС. 40 протоколов. Факты, приведенные там, глобальность обмана поражают воображение. Десятки тысяч, судя по протоколам, были госпитализированы, в том числе и с диагнозом «лучевая болезнь» в первые же месяцы. Чтобы скрыть все это от мировой общественности, Политбюро назначило новые допустимые дозы в 10-50 раз превышающие норму. Таким чудесным образом пораженные в одночасье выздоровели, были выписаны из больниц. Есть документы о том, что даже вскрытия умерших в некоторых областях не проводились. Облучены более 200 тысяч солдат и офицеров. Сотни тысяч людей вынужденно остаются на зараженных территориях, их никто и никуда не переселяет. А переселиться самостоятельно, купить дом они не в состоянии. Либерализация цен и инфляция превзошли все ожидания. Только сейчас, спустя почти 6 лет, стало известно о том, что в России поражено в общей сложности 14 областей. Значит, все эти годы люди, и дети в том числе, жили в цезиевых землях, глотали радионуклиды. «Мне кажется, — продолжала Алла Ярошинская, — в свете последних событий, учитывая не только чернобыльских беженцев и переселенцев, но и страшный голод в Сомали, межнациональные войны в Югославии, в бывшем СССР, там, где право человека на нормальную жизнь перестало быть таковым, возможно, наступило время ООН изменить статью 3 Всеобщей декларации прав человека, дополнив ее более точной формулировкой: «Каждый человек имеет право на жизнь, достойную человека». Высоко оценивая ООН, надеюсь, что она будет играть более важную роль в преодолении всепланетного бедствия, ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Сегодня главным условием выживания человечества становится сохранение среды обитания, недопущение войн, особенно на территориях, напичканных АЭС. В мире должны отдавать себе в этом отчет. В первую очередь, конечно, политики, но и народы тоже. В связи с этим конкретное предложение создать под эгидой ООН консультативный комитет по вопросам экологических беженцев и переселенцев, людей, вынужденно живущих в радиационных зонах. Несколько слов о гуманитарной помощи. От имени всех жертв Чернобыля хочу выразить глубокую благодарность всем странам, всем правительствам, всем неправительственным организациям за оказываемую помощь чернобыльцам. Низкий вам поклон. Но, к сожалению, эта помощь не всегда доходит до тех, кому предназначена. Иногда она растаскивается недобросовестными людьми, которые наживаются на народном горе. Именно поэтому, мне кажется, наступило время подумать о том, какая страна выступит гарантом контроля за распределением гуманитарной помощи жертвам Чернобыля. Насколько мне известно, таким гарантом в распределении гуманитарной помощи малоимущему населению в странах СНГ выступила на Токийской конференции 29-30 октября 1992 года Япония. Именно бесконтрольность расходования средств в некоторых фондах и союзах, занимающихся помощью чернобыльцам, убедила меня в том, что для наиболее эффективного использования присужденной мне высокой премии продолжения чернобыльской миссии я должна открыть собственный международный фонд помощи экологическим жертвам. Мои друзья на Западе и в Японии

0: готовы оказать в этом всяческую поддержку. Человеческая жизнь, единственная и неповторимая, мгновение в бесконечности космоса. Человеческий разум ни на мгновение не должен забывать об этом. Мы несемся сквозь миры и звезды, чтобы в конце концов создать жизнь, достойную человека. Напомню, выступление Аллы Александровны Ярошинской с некоторыми сокращениями напечатано в литературной газете 20 января. Это выступление, я думаю, вы согласны со мной, это обращение к человеку с конкретным призывом, к конкретному действию. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Так вот, не слишком ли мы часто в суе обращаемся к Богу там, где должны действовать сами? Еженедельник «Голос», 4-й номер. Автор материала Римма Казакова. Она обращается к читателям со своими раздумьями. Озаглавлен материал так, целой фразой. «Не надо о Боге на всех перекрестках. Не надо к Богу, как недавно, к коммунизму, хором и в ногу». Раньше стройными рядами, пишет Римма Казакова, двигались с первых неверных детских шажков по дороге марксизма-ленинизма, обостряющейся классовой борьбы, новой исторической общности, имя которой советский народ. Где все это? Где годы, потраченные на всеобуч, на несуществующую политэкономию социализма, на гипнотизирующий бред относительно языкознания, производства средств производства, страны, где так вольно дышит человек, и религии, как опиума для народа? Где стройные ряды? Я еще ничего не соображала, только потом затвердила, что начетничество и талмудизм – это очень плохо, но в память уже успели вмуровать навечно. Партия – наш рулевой. Народ и партия едины. Политику партии одобряем. Коммунизм – это молодость мира, его возводить молодым. Трезвость – норма жизни. Ударному труду – высокое качество. Газета – не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. И вообще, правильной дорогой идете, товарищи. И еще про пятилетки. И про то, что если враг не сдается, и про кино, которое самое раз самое, и что искусство принадлежит народу. А у народа, меж тем, было отнято колоссально много. Полуторастолетний марксизм вкупе с ленинизмом, конечно, не тянул против тысячелетий того, что, отплевывая от губ, сильно не задумываясь, ругательно называли религией. Когда некоторые выводили марксизм из христианства, это считалось кошмарным криминалом. Усеченный, похожий на таблицу умножения, кодекс строителей коммунизма витал над жизнью обманной, бесплотной дамокловостью. Но мы-то не знали, что назидание и угроза бесплотны. Мы должны были хором и в ногу идти по пути к далекому и нереальному, как царствие небесное, коммунизму. О, эпоха! Теперь на улицах вместо партийно-правительственной билиберды милая, но столь же безапелляционная «С Рождеством Христовым». Ни одна телепередача ни по одному каналу не обошлась без рождественской сусальщины. Так я и поверила, что сразу все поверили. Наши жесткие дикторы, наши гибкие ведущие, вчерашние портайгеноссы, укоренившиеся в коммерческих структурах, и даже... Прости мне, Господи, такой законопослушный, закоренелый конформистки. Даже наши главненькие со свечками в перстах рядом с отцами церкви в отглохших и отслепших храмах православия. Быстренько все перевернулось. Вчерашние нехристи из писателей считают первейшим долгом присутствовать при освящении церквей и различных церковных презентациях. Владыки, мучительно напоминающие партийных работников, учат паству, как учили недавно в академиях общественных наук, невольно усваивая популистские манеры политиков. Национал-патриоты твердят о соборности, о том, что только православие спасет Россию. И мне тут же хочется стать мусульманкой или буддисткой, а то и, не дай бог, иудаисткой, или адвентисткой седьмого дня, или еще кем-нибудь. Тем более, что религиозно-эстрадных завлекалочек сколько угодно. Молодые девахи в белых косыночках и халатиках душевно вещают в переходах метро о живом воплощении Богородицы. Какая-то Мать Мария, дальше что-то восточное, говорят, захлебываясь от восторга или от того, вероятно, что устроились на хорошую работу, суют плакатики. А в вагоне метро читаю с чувством ужаса и недоумения. «Фестиваль Иисуса. Динамичный проповедник такой-то. Динамичный». Из Швеции. Динамичный может быть спортсмен, рокер, танцор, кто еще, но проповедник. Там еще написано «исцеление». Динамичное исцеление. Ну, хватит, хочу сказать несколько серьезных слов. Я человек бесспорно нерелигиозный, так уж воспитали. Но вряд ли можно сказать, что неверующий. Однако вера, как любовь, дело интимное. За верой в Бога века, человеческие судьбы, страдания, поиск истины, смысла. Как культура не всегда сочетается с понятием образования, так и вера не обязательно определяется количеством поставленных свечей и выстоянных литургий. У нас отняли великую книгу Библию, отняли другие разных вер источники мудрости и силы, внутреннего духовного сознания. Это беда. Отняли и разрушили то, что человек любил и созидал. В России это от храма Христа Спасителя до бесчетных церквушек, зараставших травой и даже деревьями, выпархивавшими в небо из лопнувших крыши падающих стен. Ведь это храмы, храмы. На все это плюнули, все это смеяли, научили маршировать и не задумываться, религию свели к идиотизму мистики и житейским недостаткам служителей культа. Римма Казакова в 4-м номере «Голоса» заканчивает свой материал так. «Не надо о Боге на всех перекрестках, не надо к Богу, как недавно к коммунизму, хором и в ногу. Обретение Бога, может, главное, что осветит и наш дикий рынок, и наше дремучее невежество, и наше традиционное воровство и разрушительство. Может, это главное испытание для народа нашего, чтобы стать народом, способным на любовь и созидание, а не исторической общностью, неизвестно кого и непонятно зачем. Может, пишет автор, и меня непутевую, будет с какого-то удивительного мгновения защищать не только разломанное государство, собственное отчаяние и доброжелательство немногих друзей, а и Бог в сердце и в мире. Заканчивая чтение публикации, я хотел бы сказать то, что не могу прочитать. Здесь же, на этой странице, опубликована фотография священнослужителя на фоне портрета Ленина. На этом я заканчиваю обзор. Его подготовил Илья Прудовский.
1: Немало в то время развлечения доставляла торговцам и публика, гулявшая по линиям гостиного двора. Вероятно, теперь уже нет в живых гостинодворцев, которые бы помнили приезжавшего к гостиному двору в карете цугом высокого мужчину в черном доломане с металлическую мертвую головою на груди. Это был барон Жарамбо, гусар из полка наполеоновских гусаров смерти. По рассказам, он вел большую карточную игру, писал латинские стихи и был отчаянный бреттер, загубивший не одну христианскую душу на дуэли. Возбуждала здесь тоже общее любопытство своей ловкостью фигура старого немца с длинными волосами на плечах. Это был известный в свое время фокусник Апфельбаум, отмеченный Гоголем в одной из его повестей. Затем памятны всем были екатерининский секунд-майор Щегловской и павловский бригадир Брызгалов. Первый уже столетний старик, одетый в мундир светло-зеленого цвета с красными отворотами, с широким золотым галуном, в треугольной шляпе с большим белым султаном, в парике с буклями и с тростью в руках, бодро еще ходил по линии, заходя в лавки, чтобы отдохнуть и словоохотливо поболтать с купцами о штурме Бендер, о походе за границу во время Семилетней войны. Жизнь его была крайне интересна. Он вступил в службу солдатом при Елисавете, сделал поход в Семилетнюю войну, при штурме Бендер находился в армии графа Панина. В 1777 году был в походе в Судакских горах. Там ранен в шею и в голову стрелою, и в руку кинжалом, после чего взят турками в плен с майором Зоричем и находился в Турции 4 года до заключения мира. По возвращении из турецкого плена был избран для сопровождения императрицы Екатерины из Киева в Херсон. Здесь, танцуя на бале у императрицы, он переменил в малороссийской мазурке 4 дам. Государыня, несмотря на ловкого танцора, в знак удовольствия рукоплескала. После бала он был пожалован золотою табакеркою. В Таврической области при переезде императрицы из Кинбурна снесло бурею мост через проток Севаша. Необходимо было устроить новый. Императрица спешила выехать, а еще неизвестно было, поспел ли мост. Щегловский был послан Потемкиным за 27 верст узнать, готов ли мост. Часа через 3, когда государыня села за обеденный стол, он возвратился, загнав несколько лошадей и проскакав 54 версты не более как в 3 часа. Войдя в столовую императрицы, где находился и Потемкин, Щегловский, с трудом переводя дыхание, едва мог промолвить: «Ваша светлость, мост поспел». «Как?» — сказала императрица. «Он уже и съездил!» И так была довольна, что сняла с руки свой богатый бриллиантовый перстень и подарила Щегловскому. В следующем году он был пожалован золотою саблею и капитанским чином за храбрость, а за взятие в плен Паши — орденом Святого Георгия. Потом он отчаянно дрался под стенами Очакова. За долгое сопротивление город был предан Потемкиным на 3 дня в добычу победителям. 18 солдат из отряда Щегловского возвратились к нему с мешками золота и, поощренные удачею, отправились снова на поиски. Тогда была ужасная зима. Лиман замерз, войско в лагере укрывалось в землянках, телеги, кровати, все было пожжено, нечем было ни топить, ни сварить похлебки. Несколько раз возвращались с мешками серебра и золота, разгоряченные вином солдаты Щегловского, и раз пошли и не вернулись более. Щегловский должен был в скорости выступить. Взять натасканные сокровища не было возможности и даже опасно. Завалив землянку с сокровищами, он покинул Очаков. С тех пор ему не удалось уже быть там, и неизвестно, сохранились ли в целости его сокровища. В 1790 году он получил ордер сдать турецких пленных поручику Никорице. По прибытии в Яссы Щегловский получил рапорт, что из числа пленных 9 турецких офицеров бежали, и не прошло 5 дней, как за это упущение пленных, даже без всякого допроса и суда, он был по повелению Потемкина в кандалах отправлен в Сибирь, где и пробыл 52 года в ссылке. Причина гнева и немилости князя Потемкина, по словам Щегловского, лежала в особенном обстоятельстве. Он имел несчастье понравиться одной польской княгине, которая была предметом внимания Потемкина. В 1839 году император Николай I повелел сосланного в Сибирь Щегловского освободить и наградить 1000 рублями. Взяв на 6000-верстный путь 10 рублей деньгами и простившись с 80-летней своей женой, Щегловский отправился в Петербург. Здесь, в дворцовых сенях, он упал к ногам царя и на другой день получил 300 рублей деньгами, а от императрицы мундир полной формы майорской одежды екатерининских времен. В этой форме майор был представлен государю и на вопрос, за что был сослан в Сибирь, отвечал: «За одну вину. Потерпел за Еву». В 1843 году 107-летний бодрый старик в полном мундире екатерининских времен присутствовал в числе зрителей на параде на Суворовской площади, и по милостивому вниманию императрицы ему предложено было кресло. Как елисаветинский столетний рядовой, он получил в сравнении с другими, бывшими на параде, в 100 раз более – 1750 рублей. Из рассказов и воспоминаний Щегловского интересен рассказ про известного фаворита Екатерины Зорича, который жил впоследствии в пожалованном императрицей местечке Шклове в полной роскоши среди наслаждений, как сатрап. Вот что рассказывал о нем 107-летний Щегловский. «Храбрый майор Зорич был окружен турками и мужественно защищался. Но когда, наконец, увидел необходимость сдаться, то закричал: „Я капитан Паша!“» Это слово спасло его жизнь. Капитан Паша у турок – полный генерал. И его отвезли к султану в Константинополь. Здесь его важный вид, осанка, рассказы – все побуждало султана отличить его и даже предложить ему перейти в турецкую службу, впрочем, с тем, чтобы он переменил веру. Но ни угрозы, ни пышные обещания не могли поколебать Зорича. И когда политические обстоятельства переменились, султан, желая склонить императрицу к миру, согласился на размен пленных. В письме своем поздравлял императрицу, что она имеет такого храброго русского генерала, как храбрый Зорич, который отверг все его предложения. Государыня велела справиться, и по справкам оказалось, что никакого генерала Зорича не было взято в плен, а был взят майор Зорич. Возвращенный в Петербург, Зорич был представлен императрице. «Вы майор Зорич?» – спросила Екатерина. «Я», – отвечал Зорич. «С чего же, — продолжала императрица, — вы назвались русским капитан Пашою? Ведь это полный генерал». «Виноват, ваше величество. Для спасения жизни своей и чтобы еще иметь счастье служить вашему величеству». «Будьте же вы генералом», — продолжала императрица. «Турецкий султан хвалит вас, и я не сниму с вас чина, который вы себе дали и заслужили». И майор был сделан генералом. У этого Зорича в Шклове давались лукулловские пиры. Учреждались летом поездки в санях по рассыпанной по дороге соли, и сожигался фейерверк, деланный несколько месяцев. Один павильон состоял из 50 тысяч ракет. Его крепостной балет был настолько хорош, что туда посылался в начале царствования Павла балетмейстер Вальберг, и привезены танцовщицы. Другой такой же свидетель прошедшего века, бригадир Брызгалов, ходил в длиннополом русском мундире, ботфортах, крагинах, со шпагой назад и с длинную тростью. Этот старик некогда служил костеляном в Михайловском дворце и при Павле исполнял должность смотрителя за подъемным мостом. Он редко гулял один, всегда его сопровождали дочь и два сына. Часто дети впереди несли его длинную трость. Зимой Брызгалов одевал волчью шубу на малиновом сукне. Брызгалов был очень сварливого нрава и вечно заводил ссоры с купцами. Посещал также ежедневно гостиной, несколько недель гостивший в Петербурге, известный сподвижник Александра Благословенного, герцог Веллингтон. Знаменитый гость разгуливал в круглой шляпе и в узком длинном черном плаще без рукавов. В старину в гостином дворе гуляли все известные лица тогдашнего общества. Здесь меценат Перепечин, директор банка, отыскал в щепетильной лавке под номером 67 молодого сидельца Яковлева, впоследствии знаменитого трагического актера. В гостином же, на верхней линии, осенью и зимою, в дождливые и ненастные дни, гулял наш баснописец Иван Андреевич Крылов. Он обходил гостиный двор ежедневно 5 раз. Существует анекдот про эти прогулки Ивана Андреевича. Раз сидельцы, обыкновенно надоедавшие своими криками всем гуляющим, атаковали Крылова. «У нас лучшие меха! Пожалуйтесь! Пожалуйтесь!» Схватили его за руки и насильно втащили в лавку. Крылов решился проучить рыночника. «Ну, покажите же, что у вас хорошего?» Приказчики натаскали ему енотовых и медвежьих мехов. Он развертывал, разглядывал их. «Хороши, хороши, а есть ли еще лучше?» «Есть!» Притащили еще. «Хороши, хороши и эти, да нет ли еще получше?» «Извольтесь, извольтесь!» Еще раз заслали перед ним несколько мехов. Таким образом он перерыл всю лавку. «Ну, благодарствуйте», — сказал он наконец. «Вижу, у вас много прекрасных вещей. Прощайте».
2: «Как, сударь? Да разве вам не угодно купить?»
1: «Нет, мои друзья, мне ничего не надобно. Я прохаживаюсь здесь для здоровья, и вы насильно затащили меня в вашу лавку». Не успел он выйти из этой лавки, как приказчики следующие подхватили его.
3: «У нас самый лучший, пожалуйтесь!»
1: И втащили в свою лавку. Крылов таким же образом перерыл весь их товар, похвалил его, поблагодарил торговцев за показ и вышел. Приказчики уже следующих лавок, перешептываясь между собою и улыбаясь, дали ему свободный проход. Они уже знали о его проказах из первой лавки. И с тех пор он свободно проходил по гостиному двору и только раскланивался на учтивые поклоны и веселые улыбки своих знакомых сидельцев. Утром по гостиному двору от создания его до 70-го года проходили целые бесконечные нити нищих. Шли бабы с грудными младенцами и с поленами вместо последних. Шел благородный человек, поклонник алкоголя, в фуражке с кокардой, рассказывая публике мнимую историю своих бедствий. Шел также пропойца-мастеровой. Сбирали чухонки на свадьбу, гуляя попарно со словами «Помогай невесте, помогай невесте!». Возили на розвальнях пустые гробы или крышку от гроба старухи, собирая на похороны умершему. Шли фонарщики, сбирая на разбитое стекло в фонаре. Ходил и нижний полицейский чин с кренделем в платке, поздравляя гостинодворцев со своим тезоименитством. Бродил здесь и нищенствующий поэт Петр Татаринов, автор множества патриотических стихотворений во время Крымской войны, поэмы «Пассаж» и затем водевиля «Папиросы с сюрпризами», с акростихом на листе бумаги, из-за главных букв которого выходило «Татаринову на сапоги». проходил и артист со скрипкой, наигрывая концерт Берио или полонез Огинского. Такой скрипач, бродивший в конце 40-х годов, был весьма недюжинный крепостной артист князя Потемкина. Брели особенно перед праздниками разные калеки, слепцы, уроды, юродивые, блаженные, странники и странницы. Между последними долго пользовалась большой симпатией у торговцев старушка лет 60 в черном коленкоровом платье с редикюлем в руках, полным разными даяниями. Происхождением она была из княжеского рода. Воспитывалась чуть ли не в Смольном и говорила по-французски и по-немецки. Звали ее Аннушкой и Анной Ивановной. В молодости она имела жениха гвардейского офицера, который женился на другой. Обманутая невеста покинула Петербург и только спустя несколько лет явилась опять в столицу, но уже юродивою. Одетая всегда почти в лохмотье, она ходила по городу, собирала милостыню и раздавала ее другим. На улице заводила ссоры, бронилась с извозчиками и нередко била их палкой. Жила она у одного богатого купца, а больше на Сенной, у священника отца Василия Чулкова, тоже очень замечательного духовного лица, вышедшего в первую холеру из простого звания популярнейшего священника между простонародьем и купцами. Аннушка отличалась прозорливостью и предсказаниями. Раз встретившись в Невской лавре с одним архимандритом, она предсказала ему получение епископского сана. Действительно, архимандрит вскоре получил епископство и был сделан викарием в Петербурге. Впоследствии он поместил Аннушку в Охтинскую богадельню под вымышленной фамилией Ложкиной. В богадельне она не жила. Незадолго до своей смерти она пришла на Смоленское кладбище, принесла покров и, разослав на землю, просила протоиерея отслужить панихиду по рабе Анне. Когда панихида была отслужена, она покров пожертвовала в церковь с тем, чтобы им покрывали бедных умерших, и просила протоиерея похоронить ее на этом месте. При погребении ее присутствовали тысячи народа. В числе разных пустосвяток, бродивших по гостиному двору, обращала на себя внимание толстая баба лет 40, называвшая себя голубицей Оливаной. Носила эта голубица черный подрясник с широким ременным поясом. На голове у ней была иерейская скуфья, из-под которой торчали распущенные длинные волосы. В руках у нее был пучок восковых свечей и большая трость, которую она называла «жезлом иерусалимским». На шее у нее были надеты четки с большим крестом и образ, вырезанный на перламутре. Народ и извозчики звали ее Макарьевной и вдовицей Ольгой. Говорила она иносказательно и все больше текстами. На купеческих свадьбах и поминках она играла первую роль и садилась за стол с духовенством. Занималась она также лечением, оттирая купчих разным снадобьем в бане. Круг действий Макарьевны не ограничивался одним Петербургом. Она по годам живала в Москве, затем посещала Нижегородскую ярмарку, Киев и другие города. По рассказам, она выдала свою дочь за квартального надзирателя, дав ему в приданое 1020. Подчас Макарьевна жила очень весело. Любила под вечерок кататься на лихачах, выбирая такого, который помоложе и подюжее. Немало также толков и разговоров вызывали у гостинодворцев утренние провозки преступников на Конную площадь. В то время такие экзекуции случались довольно часто. Телесные наказания производились публично. По обыкновению преступника везли рано утром на позорной колеснице, одетого в длинный черный суконный кафтан и такую же шапку. На груди у него висела черная деревянная доска с надписью крупными белыми буквами о роде преступления. Преступник сидел на скамейке спиною к лошадям. Руки и ноги его были привязаны к скамейке сыромятными ремнями. Позорная колесница следовала по улицам, окруженная солдатами с барабанщиком, который бил при этом особенную глухую дробь. В отдельном фургоне за ним ехал, а иногда шел пешком, палач в красной рубашке под конвоем солдат, выпрашивая у торговцев подачки на косушку водки. По прибытии позорной колесницы к месту казни преступника вводили на эшафот. Здесь к нему первый подходил священник и напутствовал его краткой речью, давал поцеловать крест. Затем чиновник читал приговор. Тюремные стража привязывали его к позорному столбу, снимали с него верхнее платье и передавали осужденного в руки палачам. Эти разрывали ему как ворот рубашки, так и спереди рубашку до конца, обнажая по пояс. Клали преступника на кобылу, прикрепляли к ней руки и ноги сыромятными ремнями. Затем палачи брали плети, становились в ногах преступника и ждали приказа начать наказание. Начинал сперва стоявший с левой стороны палач. Медленно поднимая плеть и с криком «Берегись, ожгу!» наносил удар. За ним бил другой и так далее. При наказании наблюдалось, чтобы удары следовали в порядке с промежутками. По окончании казни отвязывали виновного, накидывали на спину рубашку и после наложения клейм надевали шапку, сводили под руки с эшафота, клали на выдвижную доску с матрасом в фургоне в наклонном положении и вместе с фельдшером отвозили в тюремную больницу. При посылке на каторгу палачом вырывались ноздри, нарочно сделанными клещами. Ворам ставились на щеках и на лбу знаки «Вор!» и затем их затирали порохом. В 1801 году император Александр I, вступив на престол, отменил как знаки, так и пытку. В указе было сказано: «Самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, должно быть изглажено навсегда из памяти народной». По гостинодворским преданиям, в малом гостином ряду или в ямщиковых лавках рядом с Думской улицей, нынешний мебельный ряд, нередко видели в начале нынешнего столетия довольно тучного, вялого 70-летнего старика, известного распространителя скопческой ереси Кондратия Селиванова. По рассказам, его всегда сопровождал Солодовников, в то время еще приказчик богатого купца-сектанта Сидора Ненастьева. Впоследствии сыновья Солодовникова были известные петербургские богачи. Про Селиванова старожилы рассказывали много таинственного и чудесного. Говорили, что он предсказывает будущее, а этого уже было достаточно, чтобы привлекать суеверную публику. Петербургские барыни толпами приезжали к этому пророку, чтобы послушать пророчество. Селиванов жил у купца Ненастьева в Босковом переулке близ артиллерийских казарм, второй дом от угла. Здесь нередко стояло по 10 карет, заложенных по тогдашнему обыкновению четвернями и шестернями. Даже такие особы, как министр полиции Балашов и петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, не брезговали беседовать с этим старцем и получать от него благословение. Селиванов принимал гостей, лежа на пуховиках на кровати, в батистовой рубашке, под пологом с кисейными занавесками и золотыми кистями. Комната, где он лежал, была устлана цельным большим ковром, на котором были вытканы лики крылатых юношей. Впоследствии Селиванов жил в своем доме, построенном для него Солодовниковым в литейной части близ Лиговки. Это был первый в Петербурге скопческий корабль, или, как его называли скопцы, Новый Иерусалим. В этот храм стекались скопцы со всех концов России. Приходивший встречал самое широкое гостеприимство. Лица, приставленные к пришельцам, незаметно выведывали от последних про их домашние нужды и обстоятельства, и затем передавали Селиванову, который этим при разговорах с ними и пользовался. Таким образом, слава лжепророка росла, как и усердные приношения в его кассу, казначеем которой был Солодовников. Селиванов в своем корабле прожил до 1820 года, то есть до ссылки его в монастырь. В этом корабле была устроена зала, где могло родить более 600 человек. Построена она была в два света и разделена на две части глухой перегородкой в один этаж. В одной половине родили мужчины, в другой – женщины. Над этой перегородкой была устроена ложа, вроде кафедры под балдахином, где сидел Селиванов, одетый в короткое зеленое шелковое полукафтанье. Молящиеся кружились внизу, одетые в двойных белых рубашках. В одной из комнат, примыкающих к храму, помещалось всегда до десятка и более молодых бледнолицых мальчиков. Здесь они излечивались от той операции, которая делала их навек дисконтами. «Настало золотое время воскресения», — говорили скопцы. Полиция знала обо всем, что делается в этом доме. Она знала, что число скопцов в Петербурге значительно умножается. Никаких, однако, мер для пресечения распространяющегося зла предпринимаемо не было. В это время еще не существовало никаких узаконений против скопчества. На эту секту смотрели снисходительно на основании принципа веротерпимости в самых широких размерах. Народ же на скопцов смотрел благодушно и в шутку называл их масонами. В эпоху фельетонов Фадея Булгарина гостиный двор переживал много тревог. Отзывы его о магазинах по большей части появлялись всегда перед праздниками. Начинал он их всегда колко и ядовито для гостинодворца, и потом переходил в хвалебный тон. Обыкновенно в это время мифическое лицо его бесед господин Добров спрашивал: «Итак, скажите нам что-нибудь о гостином дворе». «На это надобно много времени», — отвечал Фаддей Венедиктович. «Я обещаю предпринять особое путешествие в гостиный двор, в котором я, однако же, не люблю часто прохаживаться». «Как? Вы такой приверженец гостиного двора, всегдашний его защитник и поборник», — возражал господин Добров. «Это правда, но я не люблю беспрестанных вопросов. Чего вам угодно-с? Чего вам надо-с?» Это вежливое «с», превращаясь в несносное для ушей шипенье, изгоняет из-под прекрасных сводов гостиного двора всякого любопытного посетителя. Неужели купцы думают, что, перебегая дорогу, снимая шляпу, кланяясь и делая неуместные вопросы с шиканьем в конце речи, можно заставить человека войти в лавку и купить ненужную вещь? В другом месте Булгарин писал. Однажды, проходя по зеркальной линии, увидел я в одной из лавок серебряную табакерку, имевшую вид собачки. «Что хочешь за эту вещь?» — спросил я приказчика или хозяина, не знаю. «35 рублей», — отвечал купец. «Дам 5», — сказал я в шутку и пошел. В 20 шагах от лавки мальчик догнал меня и, подавая табакерку, сказал: «Извольтесь, пожалуйте 5 рублей». Я заплатил и ужаснулся. Я предложил цену в шутку и угадал настоящую цену. Спрашиваю, сколько бы я потерял, если б в этой пропорции ошибался по 24 раза в год, запасаясь всем нужным в гостином дворе. Иногда Булгарин писал и более неприятные вещи про гостинодворцев. Так какая-нибудь девица Полина отписывала своей приятельнице: «Я хотя и патриотка, но не люблю покупать в гостином дворе. Для меня не сносен этот обычай зазывать в лавку. Беда быть неопытной. Запросят здесь в 20 раз более настоящей цены, заплатишь гораздо дороже. Я присела в лавке и раздавила блин, который положил на стуле в торопях завтракавший сиделец. Другой раз моей знакомой при выходе из лавки икорник провел черту лотком по белому солопу». Гостинодворцы знали, что это значит, и несли дары из своих лавок к сердитому фельетонисту. Следующие уже отзывы о лавках были в ином роде. «Где вы мне посоветуете купить часы?» – спрашивал тот же господин Добров или девица Полина. «Во всяком магазине гостиного двора их множество. Здесь вам поручатся за целый год за исправность проданной вещи. Если вам угодно купить цепочку, перчатки и даже бриллианты, то ступайте в лавку Кошелева. Его вещи уважаются даже за границу, а в пробе золота и доброте камней вы можете верить его слову. Я даже намереваюсь украсить мой кабинет несколькими бронзовыми вещами», — говорил господин Добров. «Здесь, в гостином, 3 магазина славятся бронзовыми товарами, а именно следуют фамилии купцов». Если Булгарин чувствовал особенную признательность к владельцу магазина, то писал: «Я видел однажды человека, украшенного орденами, который дружески беседовал в магазине с купцом, своим сотоварищем по училищу. Я знаю несколько случаев, в которых школьные друзья выручали из несчастья старых своих товарищей, принадлежавших к высшему сословию». Часто реклама была и такого сорта: «Главная отличительная черта этого магазина – честность. Пошлите ребенка, его так же примут, как вельможу, и за одинакую цену отпустят товары. Сею добродетелью издавна славится меховой магазин Лалевых. Здесь находятся драгоценные плоды дикой промышленности сынов зимы, камчедала, алеута и канадца, то есть великолепная и вместе спасительная одежда, заимствованная человеком от животных, щедро наделенных природою предохранительными средствами от действий климата. От оконечностей северо-восточных берегов Америки через всю пространную Сибирь, Китай, Европу и Соединенные Штаты простираются отрасли обширной торговли господ Лемеховых. Покупателю у них не надобно быть знатоком, чтобы избегнуть обмана», и так далее.
4: Продолжайте, продолжайте, восклицает господин Добров. Я всегда с удовольствием слушаю рассказы о честности купцов. В 20-х годах пользовалась большой популярностью лавка купца, торговавшего, как значилось на вывеске, разными минералиями и антиквитетами. Лавка этого продавца была целой драгоценной редкой музей. Картины, оружие, фарфор, драгоценные камни и нумизматические диковинки. Иностранец, приезжавший в Петербург, редко уезжал, не видав его любопытных товаров. Правда, в то время не было моды на амфоры времен Сардонапала, вазы Аннибала и кровати Марии Медичи и так далее. Тогда более была мода на отечественные диковинки. Так, за медную монету с надписью «Гроши 1724 года» платили 600 рублей. За другую такую же редкую монету четыреугольной формы с гербами по углам и в середине со словами «Цена рубль, Екатеринбург 1725 года» и затем надпись кругом «Первая плата из меди верхотурских лялинских заводов, которые построены при воеводе господине Беклемишеве, было заплачено 3000 рублей. Первую купил купец Лаптев, автор редкой книги «Опыт старинной русской дипломатики». Вторую – известный литератор тех времен Свиньин. На суконной линии был еще другой такой торговец – антикварий Дергалов. Торговал он орденами и особенно музыкальными инструментами. У него, например, были всевозможные скрипки, начиная от кремонских Андреа и Никола Амати, Франческо Руджиери, Гварнери до Антонио Страдивари. Были скрипки и основатели этих школ, также тирольские, Якова Штайнера, Клодца, Гваданини и Маджини из Брещии. Но особенно хорошие тогда продавались у него скрипки работы наших петербургских мастеров Иосифа Вахтера Штейнингера и русского Страдивариуса Ивана Андреевича Батова. Скрипки Батова новые продавались от 500 до 800 рублей ассигнациями за штуку. Старые же, то есть давно сделанные, ценились от 1000 до 2000 рублей. Его произведения отличались необыкновенно тонкой работой и имели много общего с инструментами Жозефа Гварнериуса. Дерево прекрасного качества, лак чрезвычайно гибкий, превосходного оттенка, не уступающий лаку Страдивариуса. Размер скрипки Батова был невелик. Очертания правильны, своды дек не очень высоки и понижались мало-помалу до самых усов. Внутренние части сделаны из ели хорошего качества. Был у него один только недостаток. Нижняя дека в центре имела значительную толщину, что сильно вредило звучности инструмента, ослабляя гибкость деки и препятствуя свободному распространению звуков волн. Скрипки Батова так близко подходили к произведениям Жозефа Гварнериуса, что все по большей части покупались за границу или продавались в Петербурге за работу этого итальянского мастера. Вот некоторые собранные нами подробности о жизни этого мастера. Батов был крепостной графа Шереметьева. Родился он в 1767 году, учился ремеслу у инструментального мастера в Москве Владимирова. В бытность свою еще учеником Батов отличался тем, что все его изделия были сделаны с необыкновенную точностью и чистотою. В мастерской Владимирова он снял копию с одной старинной скрипки с богатой резьбой, так что ее никто не отличил от настоящей. Батов за это выиграл большой заклад. Оставив своего учителя, Батов уехал в деревню графа Шереметьево, где и снабжал прекрасными инструментами капеллу графа. Вскоре граф переехал на житье в Петербург, куда вытребовал Батова, где и определил его для изучения нового тогда мастерства делать фортепиано. Батов попал к фортепианщику Гауку и через год уже умел исполнять фортепиано. Батов, несмотря на большие заказы, никогда не принимал работ без позволения своего барина. Граф позволял ему делать только музыкантам. Все знаменитые виртуозы того времени пользовались его работами и отдавали ему полную справедливость. Таким образом, его заказчиками были Хандошкин, знаменитый скрипач и балалаечник князя Потемкина. По преданию, Батов сделал ему по дружбе такую балалайку из старой, вырытой из могилы гробовой доски, что за нее впоследствии чесминский герой граф Орлов предлагал ему 1000 рублей. Довальцами Батова были и все иностранцы – Диц, Фодор, Френцель, Роде, Бальё, Лафон, Ламар, Борер, Ромберг и другие. В 1814 году Батов поднес императору Александру I, которому и прежде неоднократно исправлял инструменты, скрипку своей работы. 3 месяца он безостановочно и неутомимо делал ее. По свидетельству знатоков, эта скрипка была верх совершенства в отделке. Государь щедро наградил мастера. После этой скрипки Батов занялся устройством новой виолончели и, трудясь без отдыха более 5 месяцев, окончил ее с успехом. Виолончель эта, по словам Батова, красовалась и телом, и душою. Знаменитый виолончелист Бернгард Ромберг даже не верил первое время, что она была сделана Батовым, и отдавал за нее свою старинную итальянскую. Эту виолончель мастер впоследствии поднес своему барину, графу Шереметьеву, который за нее дал ему вольную со всем его семейством. В течение своей деятельной жизни Батов сделал 41 скрипку, 3 альта, 6 виолончелей и, по просьбам друзей, 10 гитар. Контрабасы он делал только в мастерской Владимирова, считая эту работу неблагодарную и почти никогда не оцененную по справедливости. Множество знаменитых итальянских скрипок были им реставрированы и спасены от преждевременного уничтожения. Уважение его к старинным мастерам было беспредельно. Работая много лет сряду, он особенно обращал внимание на заготовление хорошего дерева, на которое нередко употреблял значительные деньги, покупая его даже в вещах, как, например, в дверях, старинных воротах. У него до последних дней сохранялись запасы такого дерева, заготовленные еще в царствование Екатерины II. Он умер в 1839 году, оставив сыновьям не деньги, а дерево и разные рецепты для делания лака, и разные лекалы, шаблоны, прорези и множество полезных приспособлений, извлеченных из результатов более 50-летней постоянной практики. После его смерти осталась 1 виолончель и 2 неоконченные скрипки, которые купил за большие деньги 1 итальянец-банкир и увез за границу. В 30-х годах в гостином дворе книжных лавок было счетом 8. Тюленева, Глазунова, Плавильщикова, Исакова, Фарикова, Свешникова, две, Воробьева и Сленина. Отец последнего торговал винами, но, видя в сыне страсть к книжному делу, открыл ему книжную лавку.

0: песенника.
1: Наш господин Чичиков. Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре, и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газетных репродукций. Также относится зрение Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком. Цвета, как такового, она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов существительных и по собачьей преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и так далее. Только Гоголь, а за ним Лермонтов и Толстой, увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, а снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-классика, привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы XVIII века. Показателем того, как развивалось на протяжении веков искусство описания, могут послужить перемены, которые претерпело художественное зрение. Фасеточный глаз становится единым, необычайно сложным органом, а мертвые, тусклые, принятые краски, как бы врожденные идеи, постепенно выделяют тонкие оттенки и создают новые чудеса изображения. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь писатель, а тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на листве. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же, как Мане усатых мещан своей эпохи. Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. С зелеными облаками и неправильными трепеталистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленный бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна. Косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего чистокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые

0: чаще, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть. Оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его бежавшая узкая дорожка, обрушенные перила, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чепыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клёна, протянувшая сбоку свои зеленые лапы листы, под один из которых, забравшись, бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо. Как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто бестолку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый ногой план и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности. Различные атрибуты персонажей помогают им кругообразно распространиться в самые дальние пределы книги. Аура Чичикова обнимает его дорожную шкатулку и табакерку, серебряную с финифтью табакерку, которую он щедро всем предлагает. На дне ее можно увидеть несколько фиалок, заботливо положенных туда для отдушки. А утром по воскресеньям он натирает одеколоном свое недочеловеческое малопристойное тело, белое и жирное, как у гусеницы-древоточца. Тоже отдушка, тошнотворная и сладкая из его контрабандистского прошлого. Ибо Чичиков – фальшивка. Призрак, прикрытый мнимо-пиквикской округлостью плоти, который пытается заглушить зловоние ада, оно куда страшнее, чем особенный воздух его угрюмого лакея, ароматами, ласкающими обоняние жителей кошмарного города НН. И дорожная шкатулка. Автор уверен, что есть читатели, такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить? Вот оно, внутреннее расположение. И, не предупредив читателя, Гоголь описывает вовсе не внутренность шкатулки, а круг ада и точную модель округлой чичиковской души. Внутренности Чичикова разнимаются под яркой лампой вивисектора. В самой середине мыльница. Чичиков – мыльный пузырь, пущенный чертом. За мыльницею 6-7 узеньких перегородок для бритв. Пухлые щеки Чичикова, этого мнимого херувима, всегда были гладкими, как атлас. Потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленную между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее, пищи и принадлежности для собирания мертвых душ. Потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Светские похождения Чичикова. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист. А бумага – главное средство общения у черта. Потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Сердце Чичикова. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, систола-дястола, что, наверное, нельзя сказать, сколько было там денег. Автор и сам этого не знает. Андрей Белый, прослеживая одну из тех странных подсознательных путеводных нитей, которые можно обнаружить только в произведениях подлинных гениев, заметил, что эта шкатулка была женой Чичикова. В сущности, импотента, подобно всем недочеловекам Гоголя. В такой же мере, в какой шинель была любовницей Акакия Акакиевича или колокольня Шпоньки его тещей. Заметьте, что имя единственной помещицы в книге – госпожа Коробочка. Вспомним страстное восклицание Гарпагона «Моя шкатулочка» в скупом Мольер. А кульминационный приезд Коробочки в город описан так, что невольно вспоминается вскрытие чичиковской души. При этом, чтобы понять эти отрывки, лучше начисто забыть о всякой фрейдистской ерунде, которая может быть навеяна случайными упоминаниями Андрея Белого о супружеских связях. Он любил поиздеваться над надутыми психоаналитиками. В начале приведенного ниже примечательного описания, быть может, самого гениального в поэме, мы замечаем, что ссылка на ночь создает характер второго плана. Но в продолжение того, как он, Чичиков, сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева, который первым смутил покой местных жителей, разболтав о странном предприятии Чичикова и всю родню его, фамильное древо, которое вольно произрастает из нашего отечественного ругательства. И перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшую черную шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи. Заметим, повтор дали и дикое пересвистывались, ведь Чичиков, засыпая, тоже свистел носом. Мир сразу становится странным, размытым. Храп сливается с дважды отдаленным криком петухов, и вся фраза корчится, рожая псевдочеловеческое существо. И в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка, неизвестно какого класса и чина, знающий одну только, увы, слишком протертую русским забубенным народом дорогу, шинель захватила место человека. В это время на другом конце города задержимся на миг, чтобы полюбоваться на этого прохожего с синим щетинистым подбородком и красным носом. Да чего не похож он в горемычном своем положении, так соответствующем тревоге Чичикова, на страстного мечтателя, с восторгом взирающего на сапог, когда Чичиков засыпал сладким сном. Гоголь продолжает. На другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий, выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Тут намечается тонкая параллель с описанием круглой шкатулки Чичикова. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхождения в куртке из домашней пеструшки с небритой бородою, подернутую легкой проседью. Лицо, известное под именем Малого, хотя ему могло быть и более 50. Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника. Тут в самой отменной гоголевской манере рождается еще один персонаж, который, подняв свою алебарду, закричал с просонья, что стало мочи, «Кто идет?» Но увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжанье, приснившийся арбуз въехал в приснившийся город, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Гоголь догоняет бричку, которую упустил, занявшись будочником. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и при том, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок, мимо небольшой приходской церкви Николы на недотычках, и остановилась пред воротами дома протопопши. Из брички, типично для Гоголя, теперь, когда это неопределенное средство передвижения прибыло на место в относительно осязаемом мире, оно превратилось в экипаж вполне определенного вида, хотя раньше автор настойчиво это отрицал. Вылезла девка с платком на голове в телогрейке и хватила обоими кулаками в ворота так сильно ходьбы мужчине. Малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки. Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами. Из экипажа вылезла барыня. Эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Госпожа Коробочка также не похожа на Золушку, как Павел Иванович Чичиков на Пиквика. Арбуз, из которого она появляется, вряд ли родственник сказочной тыквы. Он превращается в бричку как раз перед появлением помещицы, быть может, по той же причине, по какой кукареканье петуха в носовой свист. Можно предположить, что приезд ее привиделся Чичикову во сне, когда он вздремнул в своих жестких креслах. Однако коробочка и на самом деле приезжает в город, но внешность ее колымаги чуть-чуть искажена сном. Все сны Чичикова порождены памятью о секретных ящичках его шкатулки. И если она оказывается бричкой, то потому лишь, что и сам Чичиков приехал на бричке. Но не говоря уж об этом превращении, колымага круглая, потому что пухлый Чичиков сам круглый, как шар, и все его сны вращаются вокруг неподвижного центра. Экипаж коробочки – это и его округлый дорожный баул. Внешность и внутреннее устройство коляски описаны с той же дьявольской дотошностью, что и внутренности шкатулки. Вытянутые в длину подушки – это длинное отделение в ящичке. Всевозможные печенья соответствуют легкомысленным сувенирам, которые хранит Павел Иванович. Бумагу для записи приобретенных мертвых душ – жутковато символизирует сонный крепостной в пеструшке, а потайное отделение шкатулки, то есть сердце Чичикова, сама коробочка. Говоря о рожденных по ассоциации персонажах, я отметил тот лирический порыв, который сопровождает появление широкой флегматичной физиономии Собакевича. Из нее, как из громадного безобразного кокона, вылетает яркий нежный мотылек. Как ни странно, Собакевич, несмотря на свою толщину и флегму, самый поэтичный персонаж в книге. И это требует некоторого пояснения. Прежде всего, вот эмблемы и атрибуты его личности. Они показаны через его обстановку. Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост. Мавро Кардата в красных панталонах и мундире с очками на носу. Мяули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно каким образом и для чего поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бабелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Но только ли в этом причина? Нет ли чего-то необычного в склонности Собакевича к романтической Греции? Не скрывался ли в этой могучей груди тощий, худенький поэт? Ведь в ту пору ничто не отзывалось с такой силой в сердцах поэтически настроенных русских, как миссия Байрона. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже, в высочайшей степени, и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро, на пренелепых четырех ногах совершенный медведь. Стол, креслы, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич», или «И я тоже очень похож на Собакевича». Блюдо, которое он поглощает, под стать какому-нибудь неотесанному великану. Если это свинина, то подай ему всю свинью разом. Если баранина, вносят целого барана. Если гусятина, то ставят на стол всю птицу. Его отношение к еде окрашено какой-то первобытной поэзией. Если в его обеде можно найти некий гастрономический ритм, то размер задан Гомером. Половина бараньего бока, с которым он расправился в несколько мгновений, обгрыз и обсосал до последней косточки. Блюда, проглоченные вслед за этим, ватрушки размером в большую тарелку, индюк ростом с теленка, набитый яйцами, рисом, печенкой и прочей сытной начинкой. Все это эмблемы, внешняя оболочка и природные украшения Собакевича. Они утверждают его существование с тем тяжелым красноречием, которое Флобер вкладывал в свой любимый эпитет «грандиозно». Собакевич пищу потребляет кусищами, гигантскими ломтями. Он пренебрегает вареньями, поданными после обеда женой, как Роден не удостоил бы внимания безделушки в стиле рококо из будуара модницы. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея, где-то за горами, и закрыта такую толстую скорлупою, что все, что не ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности. Мертвые души оживают дважды. Сперва при помощи Собакевича, который наделяет их своими тяжеловесными свойствами, а потом Чичикова с лирической помощью автора. Вот первый способ оживления. Собакевич набивает цену своему товару.
1: Вы рассмотрите. Вот, например, каретник Михеев. Ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час. Прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет.
0: Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете, но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялись рысь и дар слова.
1: А пробка Степан, плотник, я голову прозакладываю, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была? Служил он в гвардии. Ему бы бог знает, что дали. 3 аршин с вершком ростом.
0: Чичиков опять хотел заметить, что и пробки нет на свете, но Собакевича, как видно, понесло. Полились такие потоки речей, что только нужно было слушать.
1: Милушкин, кирпичник, мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапоги. Что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплехин, Да этот мужик один станет за всех. В Москве торговал, одного оброку приносил по 500 рублей.
0: Чичиков пытается возразить этому странному рекламисту несуществующего товара, и тот чуточку остывает, соглашаясь, что души и верно мертвые, но тут же распаляется снова.
1: Да, конечно, мертвые. Впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди? Мухи, а не люди.
0: Да все же они существуют, а это ведь мечта.
1: Ну нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете. Машинища такая, что в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него было такое силище, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту?
0: Говоря это, Собакевич обращается к портрету Багратиона, словно спрашивая у него совета. А какое-то время спустя, когда после упорной торговли оба уже готовы заключить сделку, и в комнате наступило торжественное молчание, Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку. В эту минуту мы глубже всего заглядываем в душу присутствующего тут Собакевича. Однако удивительный отголосок лирического начала в этой грубой натуре можно услышать и потом, когда Чичиков разглядывает список мертвых душ, проданных ему дородным помещиком. Когда взглянул он потом на эти листки, на мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то, как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге. Часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенную полнотою и обстоятельностью. «Батюшки мои!» — сказал себе Чичиков с внезапным приливом чувствительности, присущей сентиментальным негодяям. «Сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердешные мои, поделывали на веку своем? Как перебивались!» Он воображает себе их жизнь, и один за другим мертвые мужики обретают существование и, утверждая себя, отодвигают пухлого Чичикова в сторону. «А, вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы. Чай все губернии сходил с топором за поясом и сапогами на плечах. Съедал на грош хлеба, да на два сушеной рыбы, а в мошне чай притаскивал всякий раз домой хозяину целковиков посту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Где тебя прибрало? Взмастился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда, с перекладины шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» А сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Григорий, доезжай, не доедешь. Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу? Или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку? Или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков? Или, может, ты сам, лежа на палатях, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь и поминай, как звали? Самое имя одного из них, не уважай корыта, своей бестолковой и нестройной протяжностью подсказывает, какая смерть выпала на долю его обладателя. Среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз. Упоминание о некоем Попове, дворовом человеке Плюшкина, порождает целый диалог только из-за того, что этот Попов, как видно, получил некоторое образование и поэтому был виновен не в банальном убийстве, а проворовался благородным образом. Обратите внимание на этот сверхлогический ход. Ну вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, вернувший тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика», — отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк», — отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» «У хозяина, мещанина Пименова». «Позвать Пименова? Ты Пименов?» «Я Пименов. Давал он тебе пашпорт свой?» «Нет, не давал он мне никакого пашпорта». «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с прибавкой кое-какого крепкого словца. «Так точно», — отвечаешь ты бойко. «Я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю». «Позвать звонаря? Давал он тебе пашпорт?» «Нет, не получал я от него пашпорта». «Что ж ты опять врешь?» — говорит капитан-исправник, скрепивший речь кое-каким крепким словцом. «Где ж твой пашпорт?» «Он у меня был», — говоришь ты проворно. «Да статься может, видно, как-нибудь дорогой побронил его». «А солдатскую шинель, — говорит капитан-исправник, загвоздивший тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо, зачем стащил? И у священника тоже сундук с медными деньгами». Диалог продолжается в том же духе, а потом Попова таскают по разным тюрьмам, которых в нашей великой стране всегда был избыток. И хотя эти мертвые души возвращаются к жизни только для того, чтобы испытать всякие злоключения и снова погибнуть, их воскрешение, конечно, гораздо полнее и утешительнее, чем фальшивое нравственное возрождение, которое Гоголь собирался инсценировать в задуманных им второй и третьей книгах «Мертвых душ» на радость законопослушным и набожным согражданам. Искусство, по его капризу, воскресило на этих страницах мертвецов. Нравственная и религиозная поклажа могла лишь погубить нежные, теплые, полнокровные создания его фантазии. Символами белокурого, сентиментального, скучного и неряшливого Манилова с розовыми губками есть в его фамилии намек на манерность, на туман, а больше всего на мечтательное манить служит жирная зеленая ряска на пруду среди плаксивых красот английского парка с подстриженным дерном и беседка с голубыми колоннами храма уединенного размышления, ложно-классические имена детей, книга, постоянно лежащая в кабинете и заложенная на 14-й странице, не 15-й, которая могла бы создать впечатление, что тут читают хотя бы по десятичной системе, и не на 13-й чертовой дюжине, а на розовато-блондинистой малокровной 14-й, с таким же отсутствием индивидуальности, как и сам Манилов. Неряшество обстановки, где мебель обивали шелком, но его не доставало, и поэтому два кресла стояли обтянуты просто рогожию. Два подсвечника, один щегольской из темной бронзы, с тремя античными грациями и перламутрным щегольским щитом, а другой просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале. Но, быть может, самым выразительным символом являются горки золы, которую Манилов выбивал из трубки и аккуратными рядками расставлял на подоконнике. Единственное доступное ему художество. Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его. Он среди их, как в родной семье, а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи. Он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все рукоплеща несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах. Нет равного ему в силе, он Бог, но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами, и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка, закружившуюся головою и геройским увлечением. Ему не позабыться в сладком обаянии им же исторгнутых звуков. Ему не избежать, наконец, современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце и передающие движения незамеченных насекомых. Ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания. Ибо не признает современный суд, что высокий, восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха. Не признает сего современный суд, и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю. Без разделения, без ответа, без участия, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозное вьюга вдохновенья подымется изобличенный в святый ужас и в блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей. Сразу же после этого безудержного выплеска красноречия, которое, как вспышка света, приоткрывает замысел второго тома «Мертвых душ», следует дьявольски гротесковая сцена, где жирный, полуголый Чичиков отплясывает жигу в спальне. Не слишком убедительное доказательство того, что высокий, восторженный смех ужился в книге с высоким лирическим движением. В сущности, Гоголь обманывался, думая, что он умеет смеяться восторженным смехом. Да и лирические излияния не больно прочно входят в плотную канву его книги. Они скорее естественные перебивки, без которых эта канва не была бы такой, какова она есть. Гоголь тешится тем, что дает сбить себя с ног урагану, налетевшему из каких-то других краев его вселенной, с альпийско-итальянских просторов, так же, как в «Ревизоре», раскатистый крик невидимого ямщика: «Эй вы, залетные, доносил дыхание летней ночи, ощущение дали, романтики, приглашение к странствиям. Основная лирическая нота мертвых душ врывается тогда, когда мысль о России, какой видел ее Гоголь, необычайный пейзаж, особая атмосфера, символ длинная-длинная дорога прорисовывается во всей своей причудливой прелести сквозь грандиозное сновидение поэмы. Важно заметить, что следующий отрывок вставлен между окончательным отъездом, или, вернее, бегством Чичикова из города, растревоженного слухами о его сделках, и описанием его детских лет. Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы. Скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города в пространстве, но не во времени. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 800 верст. Обратите внимание на это постоянное баловство с цифрами. Не 500 и не 100. Даже числа у Гоголя обладают некой индивидуальностью. Городишки, выстроенные живьем с деревянными ловчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону, и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик со свинцовым горохом и подписью такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане и пропадающий далече колокольный звон, вороны, как мухи, и горизонт без конца. Русь, Русь, вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу, бедно, разбросанно и неприютно в тебе. Не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многоконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов. Не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы. Это именно гоголевская Россия, ни Урал, ни Алтай, ни Кавказ не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто, пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки, будто на карте, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взор. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе. почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так? И зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи? И еще полные недоумения. Неподвижно стою я, а уже голову осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силу отразясь во глубине моей. Неестественной властью осветились мои очи. Ох, какая сверкающая! Чудная, незнакомая земле даль, Русь. «Держи, держи, дурак!» — кричал Чичиков Селифану, чем подчеркивается, что лирический порыв — это отнюдь не размышление самого Чичикова. «Вот я тебя палашом!» — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами воршин. «Не видишь, леший дерит твою душу, казенный экипаж!» И как призрак исчезнула с громом и пылью тройка. Отдаленность поэта от родины притворяется в отдаленность будущего России, которое Гоголь как-то отождествляет с будущим своего творения, второй части «Мертвых душ», с книгой, которую все в России от него ждали, которую, как он убеждал себя, он непременно напишет. Для меня «Мертвые души» кончаются отъездом Чичикова из города НН. Трудно сказать, что меня больше всего восхищает в этом знаменитом взрыве красноречия, который завершает первую часть. Волшебство ли его поэзии или волшебство совсем другого рода, ибо перед Гоголем стояла двойная задача – позволить Чичикову избегнуть справедливой кары при помощи бегства и в то же время отвлечь внимание читателя от куда более неприятного вывода. Никакая кара в пределах человеческого закона не может настигнуть посланника сатаны, спешащего домой, в ад. Селифан примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх, эх, эх!», плавно подскакивая на козлах, по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе стремящийся закружиться, загуляться, сказать иногда «черт побери все», его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорными

выдумал. Знать у бойкого народа ты могла только родиться в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем, с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославской расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вот она понеслась, понеслась, понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли ты, Русь, что бойко, необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земли, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

На набережной Фонтанки между мостом и каналом, проведенным из Фонтанки в Обводный в 1803 году Герардом, основана в 1784 году по плану лейб-хирурга Кельхена по образцу Венской лечебницы одна из обширнейших столичных больниц – Обуховская. Как название больницы, так и мост этой местности получили свое прозвание от строителя-подрядчика Обухова. Место, где стоит теперь Обуховская больница, некогда было загородной дачей Нарышкина. Этот Нарышкин отличался преданностью старинным московским обычаям. После смерти Петра Великого он числился при Екатерине I своим прежним московским чином ближнего стольника. Вся эта местность, которая теперь занимает угол от Обуховской больницы и вплоть до Загородного проспекта, где теперь дома технологического института, при Петре и Екатерине I принадлежала обершталмейстеру Петра Алабердееву, известному своими знаниями и близкими отношениями к царю. Алабердеев начал службу во флоте. Петр возложил на него вместе с Любрасом поручение отыскать и исследовать новое водное сообщение между Волгой и Ладожским озером. Поручение это Алабердеев исполнил скоро и искусно. Затем при Анне Иоанне здесь стоял загородный дом известного своими несчастьями кабинет министра Артемия Петровича Волынского. В 1740 году этот дом считался отписанным от Волынского под псовую охоту, и в нем жили 6 пикеров, прибывшие в этом же году в Петербург с собаками, купленными в Англии и Франции для придворных охот. Вот подробная опись дома Волынского, которая была представлена в канцелярию егермейстерских дел полковником фон Трескоу. Приводим ее дословно, так как она дает понятие о загородных домах вельмож того времени. Опись загородному двору, что на Фонтанке Артемия Волынского. А в нем покоев 3 горницы и

0: Одна коморка детиных. Из оных в одной горнице обита камкою красную. В двух горницах печи синие кафляные, а в третьей белые, обиты полотном и выбелены. Подле тех трех горниц через сени светлица, в ней два окошка, окончены стеклянные, печь белая, пол выслан кирпичом. В той же горнице 22 рамы в окно, без стекол. В его покоях первое. В одной светлице обиты стены голубою камкою от пола до потолка, в двух углах от окошка до окошка. Второе. Светлица, в ней печь и камин, кафляные и синие. И в первой, и во второй двери за стеклом, обиты белым полотном. Третье. Светличка, против нея другая, в них камин штукатурный белый, обита полотном. Четвертое. Спальня с одним окном столярным, в ней две печи кафляные синие, в ней двери двое со стеклами, обита по панели камкую таусиную, травы красные. Пятое. Светлица подле спальни, обита камкою голубою от полу и до потолку, стены все кругом, печь белая. Шестое. Зал, в нем печь кафляная синяя, по панели обита обоями вощанкою цветною. Седьмое. Светлица без печи, в ней четыре скамьи. Восьмое. Горница, в ней печь кафляная синяя, в ней две скамьи столярные. На другой стороне, в детиных же горницах, в первой обито полотном, стол дубовый с полами, две скамьи столярные и в другой тоже. Каморка без печи, в ней семь стулов ореховых плетеных. Еще светлица через сени, обита полотном, в ней печь белая, скамья столярная. На переднем дворе поваренная изба с сеньми, и при ней кухня с очагом и печью, в них восемь окончен со стеклами. Баня с прибанником, в ней печь, в прибаннике камины, через сени столярная изба, а в них, в избе и в бане, семь окончен стеклянных, восемь изб людских, пять амбаров, два погреба, конюшня, в ней трое двери отворчатые, на крючьях железных и запоры железные. В ней стоял 28, затем еще три конюшни, в них по 15 стоял, два сарая деревянных. Кругом всего двора огорожено барочными досками. О существовании здесь псарного придворного двора имеются следующие довольно подробные сведения. Так в 1740 году псовая охота на этом дворе пополнилась собаками, отписанными от Волынского в числе 57, от Берона – 68 и купленными во Франции и Англии – 194. Во Франции куплены были для императрицы русским послом, князем Кантемиром, 34 бастетов коротконогих, в том числе несколько ищущих трюфели, за 1100 рублей. В Англии в том же году куплены русским посланником, князем Щербатовым, у министра Вальполя, 63 пары разных пород собак – гончих, беклесов, борзых и хортов. Приобретение этих собак обошлось в 481 фунт стерлингов, 17 шиллингов и 5,5 пенсов. По существовавшему тогда курсу 2234 рубля 77 копеек. Позднее, при императоре Павле и даже в первых годах царствования Александра I, здесь происходили травли медведей, на которые съезжалась вся петербургская знать. Это место долго в народе называлось Волынским двором. Теперь этот двор занят мастерскими, принадлежащими технологическому институту, основание которому положено в 1829 году графом Конкриным. Институт был открыт в конце 1831 года. Недалеко от института, по Буховскому проспекту, на углу 4-й роты, стоит дом вольноэкономического общества, основанного в 1765 году графом Орловым. Общество прежде помещалось на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. В доме, теперь принадлежащем обществу при императоре Александре I, происходили заседания масонской ложи святого Михаила. На пространном участке земли, ограниченном с одной стороны Фонтанкою на протяжении до четверти версты, с другой Обуховским проспектом и с третьей частью первой роты Измайловского полка, где стоит теперь Константиновское военное училище, при Петре был первый аптекарский ботанический сад. Затем позднее место это перешло к графу Воронцову, женатому на дочери Волынского. Потом Воронцов передал его брату своему Роману Воронцову, отцу известной княгини Дашковой и графа Воронцова, покровителя и друга Радищева. Граф Роман Илларионович, генерал-аншеф, построил здесь в 1757 году роскошный загородный дворец, строителем которого был известный Гваренги. В деньгах, как известно, он не нуждался. Он носил в тогдашнем обществе прозвище «Роман Большой Карман». Женат он был на богатой сибирячке Марфе Ивановне Сурминой, бывшей до ссылки первого ее мужа в Сибирь, княгинею Долгорукою. Император Павел в 1797 году купил дворец Воронцова и поместил в нем военно-сиротский дом, основанный им в 1793 году для сыновей бедных инвалидов. Школа эта сперва помещалась в одном из флигелей Каменноостровского дворца, затем в 1795 году в Гатчине, где надзирателем за малолетними детьми был подполковник Ракчеев. В 1796 году заведение это было помещено в летнем дворце близ Итальянского сада и после, в день восшествия на престол императора Павла I, переведено в дом бывшей Воронцова. В то время в пользу этого дома поступало много пожертвований от частных лиц и преимущественно от купца Нащекина и графа Румянцева. В 1829 году император Николай приказал основанный Павлом военно-сиротский дом называть Павловским корпусом. Впоследствии он был переименован в Константиновское училище. Церковь в училище взята с Волынского двора по приказанию императора Павла I. Там она была во имя Воскресения Христова, здесь в память святых равноапостольных Константина и Елены. К достопримечательностям церкви принадлежат две иконы Богородицы, Тихвинская и Знамение, переданные из Волынской церкви и бывшие в роду несчастного Артемия Волынского. К числу церковного дохода причта принадлежат проценты с 2000 рублей, положенных женою Державина за поминовение рода их. Рядом с домом училища стояла в екатерининское время обширная усадьба, заросшая кругом вековыми деревьями. Часть этого сада уцелела до наших дней. Она принадлежит к дому Тарасова. Здесь в павловское время в глубине рощи стояли деревянные хоромы одного из графов Зубовых, где по временам живал и Платон Зубов, постоянно проживавший, впрочем, после смерти императрицы, на Дворцовой набережной в доме сестры своей Жеребцовой. В то крутое время за всякими ночными собраниями полиция зорко следила. Здесь же, в глуши, почти в лесу, ей трудно было видеть поздние беседы недовольных вельмож того времени. К дому Зубова примыкал дом сенатора Захарова, купленной в 1791 году нашим поэтом Державиным. Теперь здесь стоит римско-католическая коллегия. Главное здание, в котором жил поэт, находилось в глубине большого двора. Над фасадом его высились сохранявшиеся долгое время статуи четырех богинь. Со стороны фасада были, как и теперь, два боковые подъезда. Третий был позади дома, вел в сад, разведенный стараниями жены Державина. От фасада по обоим краям двора шли колонны, которые потом продолжались и вдоль стены параллельно с фонтанкой. Дом состоял из двух этажей. Кабинет поэта был наверху, с большим венецианским окном, обращенным на двор. За кабинетом находилась небольшая гостиная. Влево был так называемый диванчик, а далее столовая. Другая большая столовая внизу служила и залом для танцев. Прямо с подъезда входили в аванзалу, а вправо от нее была большая галерея в два света, где впоследствии происходили заседания пресловутой Шишковской беседы. Еще далее вправо был театр, также в два света. Во втором этаже находились, между прочим, комнаты для приезжих, одна для секретаря и другая для доктора. Державин имел от 60 тысяч до 70 тысяч рублей дохода. Подобно большинству наших бар, поэт жил выше своих средств. Оба принадлежавшие ему дома были заложены в опекунском совете. Образ жизни его был таков. Вставал он рано, часов в 5 или в 6 утра, а вставший пил чай. В 2 часа обедал, ужинал в 10, вина почти не пил, кофею не любил, не увлекался картами, проигрывал не более 1000. Раз в неделю у него собирались гости, танцы продолжались далеко за полночь. Сам Державин уходил часов в 11 спать. Жена его, уложив мужа, возвращалась к гостям. Державин любил музыку, особенно Баха и Крамера. Часто, слушая ее, ходил по комнате и ударял такт. Если он при этом ускорял шаги и, наконец, уходил в кабинет, то все знали, что надо ожидать новых стихов. Почти до конца жизни он сберег хорошее зрение и только для самого мелкого шрифта иногда употреблял лупу. Дома, когда не было гостей, он обыкновенно носил шелковый шлафрок, подбитый беличьим мехом, и колпак. Молодые дамы ему вышивали кушаки, которыми он подпоясывал халат. Державин был давно лыс и, одевшись, являлся в парике с мешком. Выезжал во фраке, в коротеньких панталонах и гусарских сапожках, над которыми видны были чулки. Камердинер Державина был Кондратий. В его доме находились еще 2 Кондратия – садовник и музыкант. По этому поводу поэт написал шуточную комедию «Кутерьма от Кондратьев». Посещавшие Державина молодые литераторы оставили нам следующее описание внешности поэта. Один видел его в халате, опушенном соболями, во фланелевой, плотно застегнутой фуфайке. На шее был у него белый кисейный платок, а на голове белый же вязаный колпак. Другой застал Державина за письменным столом, стоявшим посередине кабинета. Поэт сидел в таком же домашнем наряде. Из-за пазухи его торчала головка белой собачки, которая носила имя Тайки, сокращенное от горностайки. Она не оставляла своего господина ни на минуту, и если не была у него за пазухой или не вместе с ним на диване, то лаяла, визжала и металась по целому дому. Собачка эта была для поэта воспоминанием одного доброго дела. Прежде она принадлежала одной бедной старушке, которую Державин облагодетельствовал. Посещавший его вечера Панаев нашел Державина в коричневом фраке с 2 звездами, в хорошо причесанном парике, очень любезным хозяином. Аксаков видел нашего поэта, сидевшего на диване с аспидной доской и грифелем в руках. По его описанию, Державин был довольно высокого роста, широкого, но сухощавого сложения. На нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели, он был без галстуха, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями. На ногах у него были туфли. Портрет его походил на оригинал, как две капли воды. Аксаков был восторженный почитатель Державина. Он знал множество его стихов наизусть, которые и читывал превосходно в присутствии поэта. При чтении Аксаковым стихов Державин входил в полный экстаз. Он не мог сидеть, часто вскакивал. Руки его, как и голова, были в постоянном движении. Но эти чтения кончались, как пишет Аксаков, дурно для поэта. Он после них всегда прихварывал, несмотря на то, что столько еще энергии, живости и теплоты сохранилось в этом 75-летнем старце. Соседом Державина был богач Горновский, построивший свой огромный дом рядом с его, выше законной меры, и затемнивший тем свет своему соседу, на что Державин жаловался в полицию и написал даже стихи ко второму соседу, где пророчески предвещал соседу дальнейшую его печальную судьбу. Великолепное здание Горновского дома, теперь Измайловские казармы у Измайловского моста, должно было примыкать к дому Державина Эрмитажем, в котором предполагалось устроить сад и фонтан. Горновский строил свой дом в надежде, что его купит казна для кого-нибудь из великих князей или княжон. Полковник Михаил Горновский, статный, красивый мужчина, по происхождению шляхтич, был поверенный в делах князя Потемкина и английской графини Кингстон, известный по своей красоте и приключениям в Европе. С последней Горновский состоял в связи и унаследовал ее имение в России. По смерти Потемкина Горновский лучшие вещи из Таврического дворца вывез к себе, как-то статуи, картины, мебель и даже строительные материалы. Узнав об этом, наследники остановили расхищение через полицию, перехватывая барки на фонтанке с добром. От этого, как пишет Державин, нередко были крики и споры. Впоследствии при Павле Горновский пострадал жестоко. Он, как поверенный в делах князя Потемкина, переводил в армию во время Турецкой войны большие денежные суммы, не отдавая в том никому отчета. Вскоре по восшествии на престол Павла он за это подвергся преследованию, был посажен в крепость, откуда уже выпущен под надзор полиции. От суда Горновский был освобожден только в царствование императора Александра I. Великолепный дом Горновского в это время поступил в казну, и в нем были помещены сперва конногвардейские конюшни, потом сделаны казармы Измайловского и Лейб-Егерского полков. Дом Горновского, впрочем, не был им достроен и стоял непокрытый долго. После смерти Потемкина Горновский даже просил у Екатерины пособия на постройку его, подавая императрице не раз прошение. Это подало повод Державину написать эпиграмму «Челобитная о достройке дома». «Воззри, монархиня, на дом покрова неимущий, в столице от крупиц царя Тавриды сущий, воззри и украси сей хижиной твой трон, прибавь к украденным еще хоть миллион». Большое имение, завещанное ему графинью Кингстон, Горновский потерял, скитаясь во время невзгоды своей по судебным местам. Лишась состояния, он сделался шулером и за картежную игру был выслан из Санкт-Петербурга в Тверь под надзор полиции. Впоследствии, через ходатайство принца Ольденбургского, тверского губернатора, он был возвращен в Петербург с обязанием его подпискую, чтоб он впредь в карты не играл. Горновский умер в Петербурге в 1810 году. На другой стороне фонтанной речки, у Семеновского моста, где теперь стоит дом Гуна, в Елисаветинское время стояла загородная дача вице-адмирала Вильбуа, француза по происхождению, вступившего на службу к Петру во флот. Вильбуа был женат на дочери пастора Глюка, известного воспитателя императрицы Екатерины I. Гельбик про этого Вильбуа говорит: «Обладал горячую кровью и приятностью своей нации, но, кажется, не отличался ни особыми познаниями, ни заслугами». Вильбуа написал известные анекдоты о русском дворе в царствование Петра I и Екатерины I. В 1743 году проживавшие вблизи этой местности купцы Гроздов, Краснощеков, Соломяков, Кокушкин, Рогов, Попов и Важен просили Никодима, епископа Санкт-Петербургского, дозволить им своим коштом построить деревянную церковь на каменном фундаменте в пристойном порожнем месте за морским рынком по Большой Садовой улице против загородного по фонтанной речке двора вице-адмирала Вильбуа. На всепокорнейшее прошение купцов из кабинета Ее Величества позволение не вышло. Позволение тогда только последовало, когда при Петре III в этой местности появился богатейший домовладелец, коллежский асессор Савва Яковлевич Яковлев, родом из города Осташково, Тверской губернии, известный колоссальный богач, владелец железных рудников на Урале, Невьянских заводов и откупщик всех русских таможен при Петре III. В Петербурге Савва Яковлевич приобрел в собственность и тыном огради громадный участок земли формою четырехугольника от Сенной площади по Обуховскому проспекту до моста. В этой местности он построил себе дачу, главное здание которой, изящная архитектура лицом на фонтанку, сохранилось до наших дней. Теперь фабрика бронзовых вещей Шопена. Дача была сооружена в 1766 году по плану знаменитого архитектора Растрелли. Во дворе был распланирован большой сад. Место Яковлева отсюда шло по набережной Фонтанки до Семеновского моста, потом по Гороховой улице до Большой Садовой, вплоть до площади. На углу Садовой и Гороховой он построил громадный дом. Дом этот до сего времени стоит в том же виде, как он был построен, не поднятый ни на один этаж. Им владели наследники Яковлева более столетия. Теперь он продан купцу Воденникову. Рядом со своим домом Яковлев заложил и построил каменную церковь. Заложена она была 20 июля 1753 года и строилась 12 лет. Храм сперва думали освятить во имя Сретения Господня, но потом передумали и освятили во имя Успения Божьей Матери. Внешний вид храма был окончен в год коронования Екатерины II, и чтобы это увековечить, на кресте главного купола водрузили корону. Строитель храма, воздвигая корону на кресте, хотел сделать новой императрице приятное. Екатерина II, въезжая в столицу после коронации, первую церковь в черте города от Московской заставы увидела увенчанную короной. В 1763 году строитель храма перенес в построенную им церковь тела своих родителей Самсониевского кладбища и положил их под предел трех святителей. Престол в главном храме Яковлев снаружи обложил серебряными досками. Весу в них 5 пудов, 37 фунтов, 51 золотник. На верхней доске изображено положение Иисуса Христа во гроб. На боковых – те святые, имена которых носило семейство Яковлевых. Чеканка досок сделана в 1786 году. Из замечательных исторических образов в этом храме имеется образ Христа Спасителя, в серебряной ризе, устроенной вологодскими гражданами за избавление Вологды от моровой язвы в 1605 году. Евангелие, напечатанное в 1689 году, затем ковчег серебряный, больше пуда весом, устроенный в 1770 году строителем, и масса сосудов, кадил и крестов серебряных, современных началу церкви. Из 15 колоколов на большом, кроме изображений престольных праздников церкви, есть портрет императрицы Екатерины II и следующая надпись: «Асессора Саввы Яковлева в церкви Успения, что на Сенной, весу 542 пуда 18 фунтов, 1780 года, января 20-го. Лит в Москве на заводе Ясона Струговищикова. Язык при нем железный, 17 пудов 5 фунтов». Есть предание, что при жизни Яковлева звонили в этот колокол только тогда, когда он дозволял, и у него от языка был ключ, который он сам выдавал, когда хотел. До 1869 года кругом церкви была красивая ограда и прекрасный сад, носивший название Настоятельского. Но впоследствии, в виду крупного дохода с домов в этой местности, здесь выстроили большой четырехэтажный дом с магазинами. Что же касается до домов строителя церкви Саввы Яковлева, то они сохранились до наших дней, хотя и не принадлежат уже потомкам его. Существующий и теперь дом в прежнем наружном своем виде у Обухова моста еще в 30-х годах принадлежал одному из Яковлевых. В комнатах тогда еще были видны следы великолепия, роскоши и блеска первого владельца. В большой зале стены были обтянуты кожаными обоями, расписанными масляными красками по золотому полю. Зала было украшено большими портретами высочайших особ в рост. Кроме того, здесь было несколько картин итальянской школы, в числе которых были две превосходные. Одна – «Усекновение главы Иоанна Предтечи», и другая – «Архимед в раздумье над геометрическими фигурами». В 40-х годах в этом доме был детский приют великой княгини Ольги Николаевны. Сенная площадь с первых дней существования Петербурга была складом сельских произведений, ввозимых по московской дороге. Она находилась на рубеже города. Крестьяне, въезжая в Петербург, останавливались прямо здесь, продавая сено, солому, овес, телят, баранов и куриц. От имени первого продукта площадь получила название «Сенной», и при Екатерине II она была исключительно занята продажей сена. Торг живностью производился на Обуховской площади, откуда после переведен на скотный двор. Площадь эта, составлявшая вначале часть Сенной, отделилась само собою в то время, когда отошло от Сенной место на берегу Фонтанки. На Сенной продавались и лошади близ того переулка, который от имени их назван Конным. С 1800-х годов крестьяне на Сенную стали доставлять мясо, рыбу и масло. Потом появились и огородники. До 50-х годов на Сенной производился торг деревьями и цветами, которыми преимущественно торговали крестьяне из слобод Пулковой и Кузьминой. С первых дней весны на правой стороне площади раскидывался импровизированный сад. К Троицыну дню деревья распродавались, и фантастический сад исчезал. Дома на Сенной в старину исключительно населялись евреями. Утром при закупке припасов они толпами расхаживали на площади. В это время они не приписывались ни к одному из торговых сословий и не были обложены никакими податями. При таком выгодном положении своем в столице евреи богатели в короткое время и стали заниматься ростовщичеством. Когда состоялось положение об евреях, им пришлось приписываться в городские сословия. Большая часть еврейских семейств оставила столицу, следовательно, и Сенную площадь. В счастливые дни пребывания евреев на Сенной на них приходили смотреть столичные жители во время их праздников кущей. В эти дни сенновские евреи имели обыкновение строить внутри двора временные деревянные шалаши при домах, в которых жили. Снаружи шалаш сходствовал с четырехсторонними башнями и примыкал к дому с нижнего яруса до крыши. Одна сторона шалаша сообщалась с внутренними покоями, а три, составленные из стеклянных рам, выходили на двор. Шалаш разделялся на столько отделений, сколько дом заключал в себе ярусов. И каждое отделение состояло из одного покоя. Вечером шалаши освещались множеством свечек. Евреи с величайшим волнением шумно располагались на лавках лицом к той стороне стены, которая присоединялась к дому. Еврейки обносили мужей разными яствами и вином. Евреи, предаваясь торжеству, кричали оглушительно, и под конец веселье переходило в шумную оргию. Тысячи зрителей толпились по дворам, любуясь странными празднествами евреев. Близ Сенной площади существовал грязный запущенный дом Таирова. В нем была устроена холерная больница во время эпидемии 1831 года, из окон которой взбунтовавшаяся чернь выбрасывала на улицу докторов. Впоследствии в этом доме существовала типография Воейкова, автора «Сумасшедшего дома». На новоселье у последнего при открытии книгопечатни присутствовали все литераторы того времени. Характерное описание этого празднества находим в воспоминаниях Ивана Ивановича Панаева, Сахарова, Бунашева и других. В конце Фонтанки в екатерининское время стоял дом академика Штеллина. Дом стоял в той местности, где теперь Калинкинская больница. Яков Штеллин числился при Академии наук профессором аллегорий. Штеллин родился в Меммингеме. Он был вызван в Петербург для преподавания истории великому князю Петру Федоровичу. При вступлении последнего на престол он состоял у него библиотекарем и домашним человеком. В несчастные дни этого государя, 28 и 29 июня, он находился неотлучно при своем повелителе. Штеллин оставил записку о последних днях царствования Петра III и издал известные анекдоты о Петре Великом. Затем выгравировал еще несколько гравюр с изображениями торжественных фейерверков, иллюминаций и видов Петербурга. Глава 12. Несмотря на те улучшения и новые постройки, которые были сделаны Екатериною, Петербург все еще имел вид возникающего города. Улицы были очень нешироки. Из них три только главные, примыкающие к Адмиралтейству, были вымощены камнем. Другие высланы были досками. Дома в лучших улицах стояли тесно друг к другу. В других же местах, как на Васильевском острове, беднейшие деревянные лачушки перемешивались с большими кирпичными зданиями. Лучшие постройки находились на набережной, а около Адмиралтейства были сосредоточены дома вельмож. И здесь же, близ Исаакиевской площади, был наведен в 1727 году первый через Неву мост Исаакиевской, по которому указом 1741 года велено было пропускать безденежно только дворцовые кареты, церемонии, курьеров и едущих на пожар. После 1750 года мосты Санкт-Петербургские были отданы на откуп купцу Альхину. Спеших за проход брали по копейке, с лошади по 3 деньги. Такая тягостная плата мостовых денег была отменена только в 1754 году по случаю рождения Павла Петровича. На площади между Невой, Адмиралтейством и домом, в котором присутствовал правительствующий сенат, Екатерина II изустно повелела 15 мая 1768 года господину Бецкому: «Во славу блаженной памяти императора Петра Великого поставить монумент». Мысль же о постановке памятника у ней явилась гораздо ранее. Еще в 1765 году она приказала нашему посланнику в Париже, князю Голицыну, найти ей опытного и талантливого ваятеля. Голицын предложил государыне 4 художников – Фасса, Кусту, Файю и Фальконета. Выбор Екатерины пал на последнего, бывшего ученика профессора Лемуана, приобревшего уже себе славу талантливого ваятеля созданием художественного жертвенника в храме Святого Роша и статуями Флоры и Помоны. В 1766 году Фальконет приехал в Петербург и в 10 месяцев изваял в малом виде модель будущего памятника. Фальконет обязывался свою работу окончить в 8 лет. После отлития модели императрица приказала отыскать камень для подножия. И в июле 1768 года от Академии художеств явилась публикация, в которой была описана потребная величина такого камня. В описании говорилось: «Камень сей должен быть 5 сажен и 1 аршина в вышину». В том же году, в сентябре месяце, в Академию явился крестьянин из деревни Лахты, Семен Вишняков, и заявил, что у них в 12 верстах от Петербурга имеется такой, годный к подножию статуи, камень. Камень этот был у них известен под именем «Камня Грома». На этот камень, по словам крестьянина, неоднократно всходил император для обозрения окрестностей. Камень этот лежал в земле на 15 футов глубины. Наружный вид его уподоблялся параллелопипеду. Верхняя и нижняя часть его были почти плоски. Камень зарос со всех сторон мхом на 2 дюйма толщиною. Произведенная громовым ударом в нем расселена была шириною в 1,5 фута и почти вся наполнена черноземом, из которого выросло несколько березок, вышиною почти в 25 футов. Вес этого камня был более 4 миллионов фунтов. Государыня приказала объявить, что кто найдет удобнейший способ перевести этот камень в Петербург, тот получит 7000 рублей. В записках часовщика Фази, Женевца, бывшего при Екатерине II придворным мастером, находим, что он предложил Бецкому перевести эту огромную скалу для памятника Петра в 20 дней с помощью только 40 человек. При этом он еще требовал только, чтобы ему предоставлены были в полное распоряжение казенные кузницы. Этот Фази пользовался особенным расположением Потемкина. Последний занял у него однажды 14 тысяч рублей и несколько лет не платил ему долга. Накануне отъезда князя на юг в действующую армию императрица пригласила его к обеду и вместе с ним позвала своего любимого часового мастера. Фази захотел воспользоваться случаем и написал Потемкину немножко в республиканском духе письмо, которое и положил на его прибор, а сам занял место по другую сторону стола. Любопытство государыни было возбуждено, и она торопила Потемкина вскрыть пакет. Пробежав письмо, Потемкин бросил на смельчака многозначительный взгляд. Узнав, в чем дело, Екатерина много смеялась, и средство, которое придумал Фази для получения своих денег, очень ей понравилось. В тот же вечер вся сумма была отвезена к Фази, но только медными грошами, которыми и наполнились целые две комнаты. Способ перевести камень придумал некто Карбури, он же граф Цефалони. Но, вернее, этот способ нашел простой кузнец, а Карбури у него купил за ничтожную сумму. В октябре того же года было приступлено к работам для поднятия камня. Нужные рычаги для этого были придуманы петербургским слесарем Фюгнером. В первый день 15 ноября камень оттащили на 23 сажени. 20 ноября 1770 года Екатерина посетила работы, и при ней камень был подвинут на 12 сажен. Память этого происшествия была ознаменована выбитием медали, на главной стороне которой видно грудное изображение императрицы, и на другой стороне изображен самый камень, как его везут с помощью машин и как его обсекают во время пути. Тут же виднеется надпись «Дерзновению подобно». В обрезе поставлено «Генваря 20-го 1770 года». Камень во время пути 5 раз погружался в землю, проваливаясь на 18 и более дюймов. Во время следования на камне находились барабанщики, которые и давали знак рабочим начинать и кончать работы. Наверху одного края камня была устроена кузница и прицеплена караульня. Перевозка камня привлекала множество любопытных из города. От самого места, где лежал камень, дорогу очистили от леса на 10 сажен в ширину. Весь путь был утрамбован. Везли камень 400 человек на медных санях, катившихся на медных шарах. Камень ежедневно подвигался на 200 сажен. Как скоро камень достиг берега, его спустили на построенную подле реки плотину и затем на судно в 180 футов длины, 66 ширины и 17 вышины. В день коронации Екатерины, 22 сентября, камень торжественно провезли мимо Зимнего дворца, и на другой день судно причалило благополучно к берегу, отстоящему на 21 сажень от назначенного места для памятника. Причалка камня совершилась в присутствии прусского принца Генриха.
1: Рядом со мной Евгения Терновская. Ему слово.
2: Здравствуйте. 50 лет назад на Волгу пришла победа. Сталинград в нашей истории – событие такого же масштаба, как Куликовская битва, сражение на Чудском озере. Бородино. Перелом в войне. Событие, которое потрясло мир. У каждого, кто воевал в Сталинграде, у каждого, кто помнит о Сталинграде, своя память, своя боль. У меня был друг. Он умер в начале 80-х. Может быть, вы его помните. Глеб Калмыков, диктор Всесоюзного радио. Так вот, он был сталинградцем и с гордостью носил это звание. Как он трагически преображался, когда рассказывал о своих днях и ночах в сталинградской эпопее. Были свои дни и ночи у другого из славной когорты сталинградцев, хорошо вам знакомого, слава богу, он жив-здоров, Виктора Чижова, тоже диктора Всесоюзного радио, моего старшего товарища и учителя. Сегодня у нас, младших современников, хороший повод пожелать здоровья и достойной старости ветеранам-сталинградцам, которые, слава Богу, с нами. Почтить светлую память героических сталинградцев, которых с нами уже нет. У каждого десятилетия свои великие дни и годы. Вот и 60-е особые годы. Разговор обозревателя «Вечерней Москвы», кандидата искусствоведения Валерия Козлова с президентом Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества Роланом Быковым о легендарных 60-х, конечно, не мог не затронуть мучительных проблем 90-х. Газета «Вечерняя Москва», номер 18. 60-е. Особые годы. Время первого шага крушения тоталитаризма, первых реабилитаций, рождения абсолютно новых направлений в искусстве, притока молодых творческих сил. Одним словом, время политической оттепели, чрезвычайно важное, своей искренностью, исповедальностью, стремлением к истинным ценностям. Те недолгие годы оттепели по существу оказались огромным пространством времени. И несмотря на то, что в последовавшие три десятилетия мы вновь вернулись к системе завинчивания гаек, оно сделало очень многое, предопределило на всю последующую жизнь ту борьбу с тоталитаризмом, которая в наши дни достигла апогея. Это у нас какая-то беда. В 17-м выкинуть всю старую культуру, а потом мучительно к ней возвращаться. И в 90-х выкинуть все, что дала отечественной культуре короткая эпоха нашего идеализма. И тем не менее, 60-е на многое могут пролить свой свет. Ведь отвергая тоталитаризм, ГУЛАГ, мы вместе с ужасами той жизни выплескиваем сегодня едва ли не саму жизнь. И уж во всяком случае очень многое, что касается человека, самых светлых его воспоминаний детства. Наша история не только хроника деятельности правительств и охранных отделений. Мы забыли, что есть история народов, миллионов людей, культуры, духовной жизни, страданий. Когда сегодня прошлое хотят представить в виде беспросветного рабства, а нас как рабов, понимаешь, что находишься в зоне новой пропаганды. Мы опять хотим объяснить все лишь сиюминутными политическими категориями. Этого явно недостаточно. Настоящее понимание придет позднее, хотя люди стремятся к нему. Но сегодня в этом, видимо, мало официальной заинтересованности. Без духовности противостоит миросознание России, наш язык. Да, культура мельчает. Об этом писал еще Герцен. Мещанин интеллигентствует, интеллигент впадает в мещанство до невозможности удержаться. Поп-культура и поп-сознание не одерживают верх, а имеют огромное распространение. Уровень претензий к искусству снижается. Его как бы переводят в сферу обслуживания, а человека переводят в потребители. Раньше в газетах писали «талантливый актер», теперь пишут «популярный». Художественных различий как бы нет. Но тем не менее сегодня незаметно происходит аристократизация духа. Отдельные проявления этого мы видим хотя бы в негативном отношении молодежи к аполитизировавшимся средствам массовой информации. В том, что даже в масс-культуре, например, на эстраде, урок исполнителей, мы слышим стихи Блока и Мандельштама. То есть и здесь проявляется стихия русского сознания. Очевидно, что сейчас нас атакует американская поп-культура не самого высокого качества, но отечественная культура, мощный российский дух ассимилирует все влияния, выдавая в итоге русский вариант содержание. Россия – это не только запасы питьевой воды, но и запасы духовности. Слово, которое не переводится на иностранные языки. Правда, там, на Западе, духовность переводится как мистика. Тогда как для нас за этим понятием всегда жизненное и, может быть, самое главное для нас содержание. Надо понять, что сегодня мы имеем сложную, многозависимую ситуацию. Беда в том, что настоящая интеллигенция оказалась затоптана набежавшими, во-первых, строках демократии бездарностями. Свобода – это не постановление, а внутреннее состояние души. Российский человек всегда, мол, мало свободен, но знал волюшку. В этом историческая двойственность нашего сознания. От свободы по постановлению до свободы духа очень далеко. К этому надо стремиться, за это надо бороться. Сегодня более заметны проявления нового верноподданничества и угождения тем или иным политическим силам и властям. Это раньше говорили, что Сталин самый мудрый и великий. Теперь новым руководителям говорят, что те, кто был до них, дураки, убийцы и негодяи. Но ведь это одно и то же стремление угодить. Итак, пока впереди шагает все тот же полк конъюнктурщиков, всегда быстрее всех, перестраивающихся в любом направлении. Накопленный опыт никуда не уходит. Опыт конформизма не исчез вдруг. Если вы всю жизнь были конформистом, а вам вдруг сказали «не надо», как быть? Вы же не умеете, не знаете, как можно иначе. Вы профессиональный конформист, образованный. Когда читаешь «Доктор исторических наук», сразу вопрос, какой истории? «Доктор экономических наук», какой экономики? Это сухопутные адмиралы. Так что сегодня вся надежда на боцмана и матросов. Но это относится и к средствам массовой информации, и к искусству, к художнику, к тем, кто всегда держал нос по ветру. Он бы сегодня не нюхал, да обоняние хорошее, развитое. Все запахи сверху унюхивает. Верха меняются, это не важно. Он всегда унюхивает ту силу, которая властвует. Ролан Быков. «Я в трансе от того, что мы делаем с культурой». Вечерняя Москва, номер 18. А вот еще о тех, у кого нос по ветру, но с которыми нам, наоборот, хорошо. В рубрике «Слово о верных друзьях» еженедельник «За рубежом», номер 4, напечатал рецепт лекарства от страха, изобретенный мюнхенской газетой «Süddeutsche Zeitung». Многие чувствовали это на собственном опыте, а теперь доказали и ученые. Кошки улучшают состояние здоровья, самочувствие человека и, более того, его качество жизни. Таков результат исследований, проведенных Боннским институтом психологии. Идет ли речь о мужчине или о женщине, о пожилом или совсем юном человеке, о школьнике или профессоре, в каждом отдельном случае наглядно видно, какими глубокими могут быть отношения между человеком и животным. Словно кошки понимают, когда человеку нужна помощь. Словно чувствуют, что он грустен, расстроен, взволнован, болен. Кошка встречает хозяина после его трудового дня, трется спиной о ноги, ластится, она излучает спокойствие, разряжает накаленную атмосферу в доме, создает обстановку уюта и тепла. У людей и кошек есть одна общая черта. И те, и другие нуждаются в том, чтобы их гладили. Это относится к телу, но в не меньшей степени и к душе. Возможность проявлять свои чувства, необходимые для душевного здоровья человека, сильно ограничена правилами поведения, обычаями, предрассудками.

30 до 120 минут в день. Кошки воспитывают своих хозяев, хотя те этого и не замечают. Люди становятся спокойнее, выдержаннее, начинают радоваться жизни. У них всегда есть кто-то, к кому можно обратиться. Особенно важно это для людей одиноких и пожилых. 55% врачей-невропатологов и психотерапевтов рекомендуют тем своим пациентам, которые жалуются на отсутствие контактов с другими людьми или склонны к депрессиям, завести у себя дома кошку. Согласно новейшим исследованиям, одинокие люди, держащие в доме кошку, более счастливы, чем те, кто не обзавелся пушистым другом. Они более жизнерадостны, оптимистичны, открыты и коммуникабельны. Психологи установили, что кошатники и кошатницы, по сравнению с людьми, живущими в тех же условиях, но не имеющими кошки, обладают более развитой фантазией, способны глубже чувствовать и больше проявлять нежности. Мужчины и женщины, не имеющие семьи, по их собственным рассказам, ценят в кошке прежде всего ту черту, которой обладают и сами, а именно самостоятельность. Кошке не требует вашего постоянного внимания. Она прекрасно сама себя занимает. В ходе одного опроса мужчины-холостяки заявили, что подруга раздражает их часто или иногда. А на вопрос о кошке был получен ответ «никогда». И мужчины, и женщины примерно одинаковое время уделяют своему четвероногому другу, чуть больше часа в день. Мужчинам труднее признаться в том, что им доставляет удовольствие гладить кошку, но потребность выразить свои чувства свойственна им не меньше, чем женщинам. По мнению психологов, для душевного здоровья людей очень хорошо, что они перестают стесняться проявлять чувства. Это тем более важно, что условия окружающего мира в растущей степени воспринимаются подсознанием как угроза. Люди испытывают чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне. И домашние животные, прежде всего кошка, поглощают эти страхи, взывают к чувствам, к душе и тем самым удовлетворяют невосполненную потребность человека в тепле, защищенности, доверии. Есть свидетельство, что длительная дружба с кошкой укрепляет иммунную систему ее хозяина и тем самым способствует его здоровью и долголетию. Опыты свидетельствуют, прикосновение к кошке понижают давление у гипертоников. А группа экспертов, проводившая исследования по заказу Министерства здравоохранения Соединенных Штатов Америки, определила кошку в разряд средств, применяемых против стрессовых состояний. Кошка способна предотвратить инфаркт. Какая же кошка подходит именно вам? Они ведь тоже такие разные по характеру. Те, кто еще не держал этих животных и только собирается сделать это, должен знать, что кошки более ласковы, чем коты. Коты же больше любят играть и забавляться. Длинношерстные кошки считаются более спокойными, чем гладкие. Породистые кошки очень дороги, не надо стремиться приобрести именно такую. В принципе, любая кошка подходит любому человеку. Но есть отдельные нюансы. Для маленьких детей лучше всего обычная домашняя кошка. Она вынослива, неприхотлива, у нее крепкие нервы. Невольное грубое обращение со стороны малыша она стерпит без труда. Холостяки могут позволить себе более

0: капризное животное. Например, сиамскую кошку. С ней нужно много заниматься, чаще разговаривать. Если у вас в доме уже есть собака, остановите выбор на персидской кошке. Это одна из самых спокойных пород. Лекарство от страха. Еженедельник «За рубежом», номер 4. Перепечатка из мюнхенской газеты «Зюддойче Цайтунг». А вот о лекарствах, помогающих создавать творения, которые живут в веках. О них пишет Виталий Туманов в заметках «Знаменитые чудачества». Дайджест «Куранты», номер 3. По подсчетам группы римских ученых, с 1000 по 1900 год оценки «гениальный» удостоены 29 771 человек, то есть 33 с лишним на каждый год. За истекающий век пока рано подбивать итоги, поскольку гениев от злодеев отличают только после их смерти, и то не сразу. Так вот, если у вас есть знакомый гений, дотошно присмотритесь и непременно заметите у него какой-нибудь пунктик. В доказательство приведем несколько примеров из авторской коллекции приветов знаменитых людей. Известные ночные бдения Бальзака. Может, подражая Аристотелю, типичнейшей сове, но в отличие от своего предтечи, любившего тепло, Бальзак почему-то писал, стоя босыми ногами на студеном каменном полу. Шиллеру же лучше удавались драмы, если он держал ноги в тазу с холодной водой. А вот Прус обожал после каждой удачно сложенной фразы нюхать терпкие духи. Вольтер и Дидро постоянно взбадривали себя крепким кофе. Ибсен предпочитал вдохновляться чаркой доброго вина. И не без успеха, хотя уже после третьей начинал комкать и рвать подвернувшиеся газеты, бумаги, среди которых нередко приходилось после творческого процесса выискивать и только что написанное. Нечто подобное происходило и с английским писателем Ричардом Гоутоном. Оттачивая стиль, он многократно вслух повторял каждое предложение, одновременно орудуя ножницами или ножом. Он обстругивал при этом письменный стол, кресло, полосовал салфетки, а однажды изрезал подвернувшееся под руку любимое платье жены. Анатоль Франц тоже увлекался творчеством до самозабвения. Если кончалась бумага, он продолжал писать на конвертах, квитанциях, пригласительных билетах, визитных карточках. Французский баснописец Ла Фонтен, когда находило вдохновение, часами метался по улицам, не замечая прохожих, с удивлением наблюдавших, как он жестикулирует, топает ногами, во весь голос выкрикивает рождающиеся строки. Итальянский композитор Сарти сочинял ночью в пустой комнате без мебели, при свете лампады под потолком. А его земляк Чимороза умудрялся создавать свои оперы буф прямо во время шумных приятельских пирушек, до которых был большой охотник. Современники свидетельствуют, будто именно так между бутылками и закусками были созданы Гораций и тайный брак. Российского корифея Льва Толстого, кроме вегетарианства и непротивления злу насилием, влекло еще практичное хобби. на интеллектуальный труд его воодушевляло сугубо мужицкое занятие. Автор «Войны и мира», вопреки наставлению басни Крылова, точал отличные сапоги. Поэт Афанасий Фет был в восторге от подаренной пары и носил ее много лет. А зять Сухотин, получив подобный презент, поставил сапоги на книжную полку рядом с собранием сочинений писателя и приклеил книжные корешки с надписью «Последнее произведение графа Льва Николаевича Толстого». К счастью, оно оказалось не последним. Аналогичное хобби было у Менделеева. Он любил делать чемоданы и дарить родным и друзьям. Когда ученый мир рукоплескал гениальному химику, узнав о созданной им периодической системе элементов, хозяин лавки, куда Дмитрий Иванович по обыкновению зашел за материалом для своих поделок, похвастался гостям. «Мой постоянный покупатель, известный чемоданных дел мастер». Виталий Туманов. «Знаменитые чудачества». Газета «Сударушка». Перепечатка в газете «Дайджест Куранты» номер 3. Писать хорошую книгу или волшебную музыку, точать удобную обувь или мастерить вместительный чемодан, любить братьев меньших и помнить великие дни своей истории – дело божеское. С праздником, Евгений Терновский.
1: Ну вот, подошло время обзора из газетных и журнальных публикаций. Его подготовил и проведет Евгений Терновский.
0: Здравствуйте. В многовековой истории нашей страны наступил один из тех редких периодов, когда историческое время как бы сжимается до предела, а глубокие сдвиги следуют один за другим. В 2-3 года вместились события, для которых в нормальной истории потребовались бы десятилетия. Прошел год с того дня, когда мир ахнул, узнав, что в заснеженной тиши Беловежской пущи лидеры 3 славянских республик договорились о создании вместо СССР добровольного содружества независимых государств. И вот уже сегодня становится все более очевидным, что СНГ лишь промежуточная конструкция на пути к дальнейшей реорганизации бывшей сверхдержавы. Более того, на границах некоторых вчера еще братских республик заполыхали пожары войны. Такой спринт истории ошеломляет, порождает ощущение нереальности происходящего. Простому советскому человеку трудно допустить мысль, что такой финал закономерен, что он предопределен прошлой политикой власть придержащих. Нет, тут что-то не то, думает он, и ищет объяснение нынешнего лавинообразного обвала в привычном ключе, кто виноват и кому это выгодно. На этом психологическом и политическом фоне и рождаются домыслы о мировом заговоре против нашей великой державы или о предательстве наших руководителей, чуть ли не подкупленных внешними врагами. Вот почему важно разобраться в причинах скоропостижной кончины Советского Союза и продолжающегося распада оставшегося от него геополитического пространства. Не обошлось здесь без промахов и ошибок демократического руководства, но главное все же не в них, а в неумолимых законах развития общества. Суровый приговор история уже давно привела в исполнение в отношении британской, французской и всех остальных империй. Послушайте фрагмент статьи доктора экономических наук Шишкова «Распад империи. Ошибка политиков или неизбежность». Она напечатана в журнале «Наука и жизнь» номер 8. Итак, почему вымерли империи? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего уяснить себе причины, породившее этот общественный феномен, и понять его историческую роль. В обществе, как правило, не бывает ничего лишнего, особенно среди тех форм развития человечества, которыми оно пользуется на протяжении многих тысячелетий. Первая из достоверно известных империя Саргона Древнего в Северной Месопотамии возникла более 4000 лет назад. Не исключено, что родословное этого социально-политического феномена уходит еще дальше вглубь веков. Зачем же понадобились империи, создание и сохранение которых стоило человечеству многих и многих миллионов жизней? Как и в большинстве случаев, основной ответ лежит в сфере экономики. Примитивные орудия охоты, земледелия и ремесла наших далеких предков после очень долгой эволюции достигли, наконец, такого уровня, что позволили создавать избыточный продукт, позволили не только обеспечивать повседневное существование первобытной общины, рода, племени, но и формировать запасы, накапливать материальное богатство. Это внесло принципиальные изменения в экономическое и политическое поведение людей. Открылись два ранее невозможных способа улучшения условий жизни. С одной стороны, появилась возможность обменивать часть такого запаса с соседними общинами, племенами на другие полезные продукты труда. Но с другой стороны, открылась соблазнительная возможность завладеть силой, материальными запасами соседей. Второй вариант поведения, увы, давал больший сиюминутный экономический эффект и постепенно стал доминирующим. Разбой превратился в такой же регулярный способ добывания богатства, как и охота. При этом сегодняшние победители завтра могли оказаться в роли жертв нападения и грабежа. Со временем, однако, пришло понимание, что с гораздо меньшими для себя потерями и к тому же на более постоянной основе можно получать избыточные продукты на племенников не за счет набегов, а превращая их в невольников. Еще через какое-то время стало ясно, что пленников не обязательно пригонять на территорию победителей, гораздо проще использовать их труд в местах их постоянного проживания. Для этого надо было установить лишь надежный политический контроль над побежденными и силой принуждать их к постоянному труду, либо заставить платить дань. Так сложилась практика завоевания чужих территорий и установления над ними политического и экономического контроля, практика создания империй. С точки зрения экономической, империя – это специфический инструмент перераспределения избыточного продукта между народами различных стран в пользу более сильного на данном этапе государства, что позволяло ему развиваться ускоренным темпом. Вспомним, каких высот достигла в свое время культура древнего Вавилона, Египта, Греции, Рима и так далее. А все очень просто. Античная цивилизация возродилась за счет жестокой эксплуатации других народов, можно сказать, строилась на костях и на племенников. Но был ли при этом уровне производительных сил иной способ развития человечества? Ведь для того, чтобы могли гореть светильники цивилизации, как писал Рабиндранат Тагор, нужны подсвечники. Отнюдь не оправдывая империализм как международную форму движения общественного прогресса, можно просто констатировать факт. На протяжении нескольких тысячелетий человечество не находило ничего лучшего и продолжало двигаться в этой колее. Менялись методы захвата, модифицировались формы эксплуатации чужого труда, изобретались новые религиозные, расовые, мессианские оправдания империалистического поведения, но само оно оставалось нормой. Столь же нормальным было и стремление колонизуемых народов сбросить иноземное господство, а если повезет, то и подчинить себе других и тоже стать господами положения. Вместе с тем, империи постоянно подвергались натиску со стороны более сильных внешних агрессоров. Поэтому рано или поздно старые империи распадались, уступая место новым. Геополитический ландшафт постоянно изменялся. Империализм как исторический феномен, однако, таил в себе пределы своего развития. Поскольку захват чужих территорий и поддержание господства над ними опирались на насилие, на военную мощь, технический прогресс в области вооружений играл важную роль в судьбах империи. Но этот же технический прогресс нес с собой и самоотрицание такой политики. С одной стороны, создание все более эффективной военной техники требовало растущих затрат, с другой стороны, возрастали и человеческие, и материальные потери, сопряженные с военными действиями по мере совершенствования вооружений. Однако понадобилась еще более опустошительная мировая война, внесшая втрое больше человеческих жизней и причинившая в пятеро больший экономический ущерб, а главное, породившая оружие невиданной разрушительной силы, чтобы стало очевидно – это тупик. Дальше так продолжаться не может. Впрочем, это не единственная и, пожалуй, даже не главная причина угасания империализма как системы международных отношений. Основная причина лежала глубже, росла экономическая неэффективность подневольного труда. Оставаясь малопродуктивным, он все более контрастировал с растущей производительностью труда раскрепощенной личности в странах Западной Европы по мере того, как там развивалась система свободного предпринимательства. Социально-экономический строй, опирающийся на частную собственность и рыночную конкуренцию, на прибыли и заработную плату, эти главные стимулы труда, высвободил такие невиданные потенции творческой энергии человека, которые превзошли все ожидания. В колониях же, где держались в основном рутинные, докапиталистические формы эксплуатации труда, его производительность намного отстала. Становилось все более очевидным, сохранение прежней модели отношений между метрополиями и колониями утратило экономический смысл. Для самих же метрополий стало гораздо выгоднее перейти с колониями на цивилизованные отношения торговли и другие взаимовыгодные формы хозяйственного партнерства. Но это предполагало предоставление колониям полной или частичной, если они того сами пожелают, политической и экономической самостоятельности. К тому же развитие в колониях рыночных отношений, появление грамотной рабочей силы и технической интеллигенции способствовало росту национального самосознания и национально-освободительному движению, перераставшему кое-где в вооруженную борьбу с колонизаторами. В конце концов, в 50-х, 60-х годах одна за другой исчезли британская, бельгийская, датская, испанская, французская, голландская и прочие империи. Последней в середине 70-х годов отказалась от своих колониальных владений Португалия. И это не замедлило благотворно сказаться на росте благосостояния самих метрополий. Итак, к середине 20 века эпоха имперских отношений, продолжавшаяся несколько тысячелетий, изжила себя окончательно. Не остановить, ни тем более повернуть вспять эти объективно обусловленные и закономерные процессы невозможно. Любые попытки подобного рода принесли бы лишь реки крови. Распад политического и экономического пространства бывшего Советского Союза будет продолжаться еще несколько лет. До тех пор, пока издержки независимости, а их немало, от экономических потерь из-за разрыва традиционных хозяйственных связей до человеческих жертв военных конфликтов не превысят реальных или ныне кажущихся ее выгод. Лишь тогда наступит отрезвление от пьянящей самостоятельности новорожденных государств, и отношения между ними стабилизируются. Еще через какое-то время вырисуются новые взаимовыгодные альянсы на рыночной основе, и начнется процесс экономической и политической интеграции этих государств как друг с другом, так и в более широкие европейские и азиатские межгосударственные структуры. Как это и происходит во всем остальном мире, давно освободившемся от империи. Это был фрагмент статьи доктора экономических наук Шишкова «Распад империи. Ошибка политиков или неизбежность». С полным текстом статьи вы можете познакомиться в журнале «Наука и жизнь» номер 8. Держава распадается, и кризис затягивается. И вот на волю вырываются темные силы человека, которых в благополучное время он стыдился бы и никогда не обнаружил бы. Совсем недавно возникло кощунственное явление – торговля наградами, о которой с глубокой болью пишет Иван Катышкин, председатель Московского комитета ветеранов войны, независимая газета номер 11. В Московский комитет все чаще обращаются ветераны, люди разных возрастов и профессий, возмущенные куплей и продажей боевых орденов и военной формы. Возмущение ветеранов вызвано не только усиленной рекламой в печати, на радио и телевидении, но и открытой торговлей орденами, медалями и военной атрибутикой. Торгуют везде, на рынках, толкучках у метро, в подворотнях и особенно широко на Арбате. Торговля боевыми наградами ведет к нравственной деградации и духовному распаду всего общества российского. Купля и продажа боевых наград – это методы и способы, давно осужденные человечеством и ничего общего не имеющие с высокой цивилизацией. Боль, обида и тревога ветеранов вызваны тем, что принижаются и растаптываются заслуги людей перед Отечеством. Боевые ордена и медали отражают мужество, отвагу, доблесть, пролитую кровь воинов в борьбе с врагами Родины. Ни в одной стране мира нет такого позорного явления, которое приняло столь широкий размах в Москве. Крик души Ивана Катышкина, председателя Московского комитета ветеранов войны. Крик души вы услышите, если откроете 11 номер независимой газеты. А что же это такое крик души? Что выражает музыка нашего голоса? Интонация, тембр, ритм. Оказывается, это целая наука, в которой есть свои открытия. У каждого слова есть душа, считает заведующий лабораторией невербальной, несловесной коммуникации Института психологии Российской академии наук, доктор биологических наук Владимир Петрович Морозов. С ним встретился Владимир Артамонов. Беседа напечатана в газете «Домострой», а перепечатана в газете «Дайджест Куранты» номер 3. Послушайте. Лаборатория изучает общение людей, происходящее не с помощью слов, а с помощью интонации, тембра голоса, ритмических характеристик, то есть музыкального оформления, которое сопровождает слово. Одному писателю принадлежит точное высказывание, что есть один способ написать слово «нет» и столько же слово «да», но 987 способов произнести эти слова. И это так. Невербальный, несловесный оркестр из интонации, тембра голоса, ритма весьма значительно влияет на человека. Ну, допустим, молодой человек объясняется в любви девушке, а она чувствует по интонации, что в его словах нет искренности. И этим невербальным характеристикам человек доверяет больше, чем внешнему облику собеседника и самым убедительным его словам. Почему? В невербальной системе есть такое свойство, как непроизвольное выражение чувства, которое не обманывает. В слово можно не вложить истинного смысла. С чувством этого проделать нельзя. Либо ты будешь искренним, либо фальшивым. Как же так получается, что слово говорит одно, а интонация обозначает другое, словно они существуют независимо друг от друга? Так оно и есть. Оказывается, эта невербальная система выделена в особую автономную функциональную систему и управляется иным полушарием головного мозга, нежели то, которое отвечает за речевые центры. Все это весьма сложно. Интонация рождается из множества компонентов, насчитывается до 10 видов несловесной информации. Интересно, например, биофизическое, когда эксперты могут определить возраст говорящего, скажем, при разговоре по телефону, с точностью до 1 года. С помощью народного артиста Олега Басилашвили созданы тесты на определение эмоционального статуса человека. Оказалось, если голос звучит эмоционально радостно, то слушатели склонны давать его владельцу меньше лет. Если гневно, печально, со страхом – больше лет. Объясняется это стереотипами. Для молодых людей характерно радостное, неотягощенное заботами мировосприятие. Соответственно, и радостные интонации в голосе. Так что женщинам надо иметь в виду, что голос может либо состарить его обладательницу, либо омолодить. По голосу можно определить не только временное нездоровье говорящего, скажем, простужено горло, или явные дефекты голосового аппарата, картавость, заикание, но и выявить глубинные заболевания, скажем, сердечное недомогание. Появляются характерные интонации. Есть наука о диагностических особенностях голоса. После одной из постановок Бориса Годунова в артистическую «Шаляпина» пришел великий физиолог Иван Петрович Павлов и так отозвался об игре певца. «В вашем исполнении смерть Бориса есть точная клиническая картина смерти от грудной жабы. Видите, даже диагноз можно поставить через голос, через игру». Специалисты в состоянии понять, что перед ними, например, психически нездоровый человек, даже если внешне поведение того будет вполне нормальным. При заболевании нервной системы, близком к шизофрении, наблюдается мелодический монотон. Мало изменяется основной тон голоса. Монотонная речь свидетельствует также и об эмоциональной туповатости, черствости. Известно, что нельзя подделать отпечатки пальцев. А насколько можно точно подделать голос другого человека? Ведь все мы так восхищаемся мастерством пародистов. Трудно, даже, пожалуй, невозможно изменить интонацию, как невозможно подделать жест, облик, черты лица другого. Все это принадлежит внутренней сущности человека. Голос владельца денежного вклада в банке, как пароль, широко практикуется за рубежом, да и у нас тоже. Произносящий парольную фразу заставляет открыться дверцу сейфа. Электронное приспособление определяет тембральную и интонационную сущность вашего голоса и выдает ответ в зависимости от того, истинный ли вы владелец вклада или имитатор Винокур. А как насчет способности речью влиять на других людей? Это очень важная проблема. Есть голоса невзрачные, обычные. Они могут быть разнообразны по тембру, интонации, эмоциональности, но не привлекать нашего внимания. В иных случаях что-то заставляет нас прислушиваться к ним, и мы начинаем воспринимать то, что говорят, поют их обладатели с большим вниманием. Лучше запоминаем, следуем их советам, то есть подвергаемся влиянию. Это связано с силой личности говорящего, или, как говорили в старые времена, личностным магнетизмом. Не дай Бог, если это сильное оружие попадет в руки к плохому человеку. Касаясь темы искусства, можно сказать так. Артистом имеет право быть только высоконравственный человек. потому что через голос, через акустические волны передается другому человеку высокое духовное начало. Не просто информация, что я хочу сказать и сделать. Очень важно, какой человеческий и духовный статус заложен во мне как в артисте. Можно иметь прекрасные голосовые связки и хорошую музыкальную память, но не иметь художественного интеллекта и не добиться нужного эффекта. Ведь не случайно мы сегодня так часто вспоминаем кумиров нашей молодости, Утесова, Шульженко, певших, как мы говорим, не голосом, а душой, тоже относятся и к драматическим актерам. Речь наша изобилует эмоциональными красками, тонкими душевными движениями. Один человек воспринимает ее в полной мере, другой – в ограниченной, третий вообще не воспринимает. На этом основании люди по Павлову делятся на два типа – мыслительный и художественный. Для первого главное – смысл, слово, логика высказывания. Для второго – интонация, эмоция, поведение собеседника во время разговора. Второй более чувствителен к тому, что скрыто между словами. Он эмоциональнее, легко воспринимает и сам вырабатывает эти свойства. Есть такое понятие, как эмоциональный слух человека. Для его изучения используется, например, одна и та же фраза, произносимая актером с разными интонациями. Например, Олег Басилашвили произносит 100 раз фразу «Они сейчас придут сюда», выражая голосом то радость, то страх, то предупреждение и так далее. 60 раз испытуемый правильно угадал его эмоциональное состояние. Его процент эмоционального слуха – 60. Но кто-то даст 80 верных ответов, кто-то 90. Один, максимум 2 человека из 100 ответят верно в 95 случаях. Это повышенная способность выделить крупицы движения эмоций души человеческой по голосу. Настоящий Божий дар. Но, к сожалению, мы имеем и обратную картину, когда может быть 30, 20 или даже 10%. Это обнаруживается у некоторых больных алкоголизмом и детей из детских домов. Каково практическое значение исследований этих? Выше мы говорили о 2 типах людей – мыслительном и художественном. Оказывается, эти свойства могут либо способствовать успеху выбранной профессии, либо его затруднить. Также мы сейчас имеем немало методов для более глубокого определения истинных способностей и склонностей к тому или иному виду творчества. Возникает необходимость оценить эмоциональное состояние человека, находящегося, допустим, в крайне стрессовых, особо опасных условиях, например, в космическом полете. Необходимо бывает оценить состояние диспетчера, от которого зависит, скажем, уровень аварийности на линии, или летчика-испытателя. Даже люди, казалось бы, научно компетентные, не всегда способны уловить это состояние. Поэтому метод лаборатории позволяет формировать группы экспертов, которые имеют специальную подготовку, чтобы правильно оценивать эмоциональное состояние специалиста. На сегодня все. До свидания. Евгений Терновский.
2: Московское время 11:30.

0: У микрофона Виктор Ромашов, пожалуйста.
1: Здравствуйте. В эфире передача из журнальных и газетных публикаций. Интервью в «Известиях» стало причиной отставки эксперта. Таков заголовок публикации в газете «Известия» от 16 мая. Далее цитирую этот материал. Пресс-служба Конституционного суда Российской Федерации сделала 14 мая заявление в связи с опубликованным в газете «Известия» номер 104 интервью с доктором философских наук Пугачевым по поводу предстоящего 26 мая заседания Конституционного суда Российской Федерации о проверке конституционности указов президента Российской Федерации о приостановлении деятельности Компартии РСФСР и о деятельности КПСС и КП РСФСР. Замечу, что публикация, о которой идет речь, была представлена в моей передаче на прошлой неделе, в моей последней передаче. Предстоящее заседание, говорится в очередной публикации «Известий», связано с жалобой на этот запрет, поданной 36 народными депутатами, большинство из которых составляют члены фракции «Коммунисты России». Доктор философских наук Пугачев сказал корреспонденту «Известий», что КПСС была не партией, а преступной государственной структурой. В этой связи пресс-служба Конституционного суда Российской Федерации заявляет, что это интервью вызвало широкий общественный резонанс, и точка зрения Пугачева была воспринята как позиция всего Конституционного суда. По всей видимости, отмечается в заявлении, это произошло потому, что Пугачев представился экспертом Конституционного суда, руководителем группы специалистов. Пресс-служба Конституционного суда подчеркивает, что точка зрения Пугачева ни в коей мере не соответствует коллегиальному мнению судей. Более того, сегодня еще невозможно предсказать, какое решение вынесет суд 26 мая. Решение судей будет вырабатываться во время судебного заседания, не раньше и не позже. «Мы лишний раз хотим этим подчеркнуть», отмечается в заявлении, «что суд, где заслушиваются представители спорящих сторон, эксперты, руководители государства, это не пустая формальность, не спектакль, призванный расцветить готовый заранее вариант. Суд – это совместный поиск решений, и любые попытки предвосхитить события и навязать суду свое мнение недопустимы и противозаконны». Пугачев, разумеется, мог выступать в печати с любыми оценками происходящего, но от своего имени, а не от имени Конституционного суда, говорится далее в заявлении. Тем более, что Пугачев не является сотрудником Конституционного суда. В данном же случае он нарушил профессиональную этику и в некотором роде попытался оказать давление на судей. После этого Конституционный суд вынужден отказаться от его услуг как эксперта. 26 мая его экспертное заключение на заседании суда заслушиваться не будет. Конец цитаты. Итар ТАСС. Публикация из газеты «Известия» от 16 мая была дана в газете после предыдущей, а именно 4 мая этого года, и ставшей предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации. Я думаю, что, так сказать, это стало понятно из представленного материала. Опубликованный материал представлял интервью, которое провел корреспондент «Известий» Максимов с доктором философских наук Пугачевым, тогда координировавшим работу группы специалистов при Верховном суде Республики. Интервью с ним «Известия» опубликовали 4 мая под заголовком «КПСС была не партией, а преступной государственной структурой». И вот передо мной сегодняшний выпуск, вернее, вчерашний «Вечерний московский», а, в общем, для всей России сегодняшний выпуск газеты «Известия» – письмо в редакцию. Заголовок. «Я не пытался оказывать давление на Конституционный суд». Не имея возможности полностью представить эту публикацию, я опущу уже, так сказать, неоднократно повторившуюся информацию и начну цитирование этого материала за подписью доктора философских наук Пугачева вот с этого места. «С просьбой о подготовке экспертного заключения ко мне обратилось руководство суда, и затем предложение было официально оформлено запросом по месту моей работы в Институте международных экономических и политических исследований Российской академии наук. 30 апреля я передал свое заключение суду. Кстати, еще до того я руководил группой экспертов парламентской комиссии, расследовавшей причины и обстоятельства августовского переворота. Именно в этом качестве специалиста, привлекаемого к экспертизам Конституционным судом, я был представлен читателям «Известий». Что касается заголовка, то он принадлежит редакции, сделан без меня, хотя я действительно выступал в газете как независимый эксперт. Я испытываю чувство искреннего законоуважения к статусу суда. Его независимость для меня бесспорна. Однако утверждение, что я в некотором роде попытался оказать давление на судей, лишено основания. Текст интервью свидетельствует об этом однозначно. Гражданин, пусть и привлеченный к подготовке экспертного заключения, вправе свободно высказать свое мнение в печати. Закон о Конституционном суде РСФСР не содержит на сей счет никаких ограничений, а любые расширительные его толкования прямо посягают на свободу прессы. Хотелось бы, чтобы Конституционный суд в заявлении, делаемых от его имени, избегал необъективных оценок в моральном и правовом плане, ущемляющих права тех, кого он привлекает к своей работе. Конец цитаты. И на этом сегодня я закрываю эту тему. Продолжаю передачу. Стоит стон над страной, над демократическим и красно-коричневым военными лагерями. На собраниях, на съездах, конференциях, симпозиумах, дискуссиях этот стон зовется у нас политологическим анализом. У нас нет демократических традиций, у нас не сложилось демократическое общество. Нельзя перейти от тоталитаризма непосредственно к демократии. Это еще никому не удавалось. Нужна харизматическая личность, нужна сильная власть, чтобы она силой ввела товарные отношения и демократию. Необходима идеология. Народ не может жить без идеалов. Он должен знать, куда стремиться. И как рефрен – мы не готовы к демократии. Подразумевается, что оратор, провозглашающий эти истины с трибуны, сам-то лично вполне готов, не готов народ. Это у него нет традиций, нет политической культуры, у него нет гражданского общества, это ему нужна харизматическая личность, чтобы было кому поклоняться и чтобы было кому вести этот самый народ за ручку в светлое будущее капитализма. И этот неготовый народ очень страшен. Реформу не начинали 6 лет, потому что боялись социального взрыва. Раз. Гражданской войны. 2. Русского бунта бессмысленного и беспощадного. 3. А самым страшным букой служили непредсказуемые последствия. Кто нас только не пугал непредсказуемыми последствиями? И Горбачев, и Рыжков, и Алкснис, и Собчак, и Абалкин, и Петраков. Да что говорить, каждый депутат, все равно союзный или российский, выходя к микрофону, чтобы предложить редакционную поправку к закону, обязательно стращал, что если эту поправку не принять, настанут непредсказуемые последствия. Сначала мы очень испугались. Пугались при слове «непредсказуемые», но потом нам постепенно на практике доказали, что предсказуемые последствия куда страшнее непредсказуемых. Вы слушаете опубликованную в 19-м выпуске еженедельника «Новое время» статью Леонида Валеева, главного редактора журнала «Восток». Она опубликована под рубрикой «Дискуссионная трибуна». И вот это обстоятельство я хочу особо подчеркнуть. Ее заголовок: «Несчастные, незрелые, неблагодарные». Продолжаю с некоторыми сокращениями ее изложение. Вернемся к народу. Итак, наши славные политики вкупе с экономистами уже давно установили бы у нас славную демократию и сравнительное благоденствие, если б народ был другой. Поразвитие, что ли, поактивнее, культурнее политически, записывался бы сразу в травкинцы или в астафьевцы, а не думал бы только о том, как бы выпить и закусить, да в ящик посмотреть. Мне, пишет Леонид Алаев, хочется спросить, а какие, собственно, претензии у господ демократов к народу? Где, когда, в чем он вас подвел? Я понимаю, у товарищей коммунистов и сударей-патриотов к народу могут быть претензии. Неблагодарный народ, осчастливленный партией и правда забыл славные коммунистические идеалы. Тут обиды понятны, но демократам чего жаловаться? Были первые выборы 89 года. Нет еще у демократов ни партии, ни программы, ни денег. Ничего нет, что необходимо для победы на выборах. И тем не менее, они нередко побеждают, а партноменклатура терпит поражение. Скажут, народ голосовал не за демократию, а против партии. Правильно. Ну а как еще голосуют люди в самых распрекрасных западных гражданских обществах? Перед ними ставится альтернатива, и они выбирают то, что им кажется лучшим или менее противным. Наступили вторые выборы, 90-й год. Тут уже оформились два четких блока – Дем России и Патриоты. Коммунистов было просто не слышно. И что же народ сказал свое веское слово? Да уж сказанул. Победа демократов и сокрушительное поражение патриотов. А проследите за карьерой Ельцина с точки зрения роли народа. Народ положил свой глаз на Ельцина после Октябрьского пленума ЦК. Народ инстинктивно почувствовал, этот может. Что может? Народ не обязан давать четкие словесные выражения своим чувствам. Одни думали, может свернуть шею новым комбуржуям. Другие может дать свободу. Третьи может вытащить страну. А четвертые сами не знали, что именно Ельцин может. Но может. Именно тогда он, народ, решил привести Ельцина к власти. И привел. Мудро по дороге отметая все попытки его, Ельцина, опорочить. В каких случаях народ не верил на Праслине, в каких-то случаях, в каких-то закрывал глаза на явные просчеты своего героя, в этом мы уже не разберемся. Но факт тот, что и не верил, и закрывал глаза, и вел свою линию Ельцина к власти. То, что народ не просто доверился Ельцину, а сознательно выдал кредит доверия, как выдают кредит в банке на определенную сумму мер и на определенный срок, видно из того, что его явные ошибки, указ о Чечне, указ об объединении ГБ и МВД и несколько более мелких, не повлияли на его рейтинг. Разве народ поверил слезам Рыжкова? Разве народ поверил в профессионализм Павлова? Или возьмем противоположный случай. Почему держится правительство Гайдара? Его это правительство и популярный вице-президент обзывают мальчиками в розовых штанишках. И виднейшие экономисты коллективно и высокоумно от него отмежевываются. И академик Арбатов индивидуально брюзжит. И дедушка Святослав Федоров ругается. И спикер парламента, не утруждая себя аргументами, а лишь ссылаясь на служебные обязанности, на свои знания, разносит их, как школьников на педсовете. А им все равно верят. Почему? Ведь не каждому доступно разобраться в хитроумных экономических выкладках. Плавающий курс, кредитная ставка, макроэкономическая модель, бегство капитала. Не каждый убедится, что возражения реформе крикливы и демагогичны, а предлагаемые иные пути – либо призыв назад в тупик, либо несбыточные розовые мечты. Народ не должен, не может, да и не хочет разбираться в этих специальных терминах. Результаты работы этой команды могут быть непредсказуемы, в то время как результаты иных других мер, увы, вполне предсказуемы. Стоит напомнить еще и о внутренней сдержанности и дисциплинированности, проявленных во время шахтерских забастовок. Об этом писали, но вдумайтесь еще раз. Где же здесь бунт? Если посмотрите непредвзятым взглядом на огромные московские и петербургские демонстрации, каждую из которых определенные силы хотели превратить в провокацию, исключение 23 февраля этого года, когда организаторы сознательно шли на скандал, ни одной разбитой витрины, ни одного перевернутого или сожженного автомобиля. Такое впечатление, как будто на время демонстрации из Москвы уезжают все хулиганы или объявляют мораторий на бесчинство, которых в обычные дни хоть отбавляй. Еще недавно в Париже студенты демонстрировали против правых, против Ле Пена. И что же? Разбитые витрины, сожженные автобусы и автомашины. Итак, кто же не готов к демократии на Руси? Мне кажется, пишет автор этой публикации, что свою неготовность продемонстрировали интеллектуалы. Вот так. «Несчастные, незрелые, неблагодарные» – так назвал свою статью Леонид Алаев, опубликованную в 19-м номере еженедельника «Новое время». Я продолжаю ее чтение с некоторыми сокращениями. Интеллигенцией в России звали социальный слой, который отличался двумя признаками – образованностью и нечиновностью. И находился вне чиновной службы. Маргинальность, то есть обочинность ее положения, питала постоянно вошедшие в поговорки критичность, но также мягкость и нерешительность. В середине 17 века дворяне получили право не служить, но воспользовались они этим правом не сразу. Лишние люди русской литературы – это предтечи интеллигенции. Они уже не служили трону, но еще не служили народу и идеалам. А потом две ветви интеллектуалов разошлись. Одни продолжали служить и прислуживаться, а другие отказались от службы не по ленности, а по принципиальным соображениям. И тем самым противопоставили себя всему самодержавно-чиновничьему строю. Российская интеллигенция сыграла свою роль в идейном подъеме России в конце 19-го, начале 20 века. Она совершила все революции. Она была в результате их уничтожена. Советская интеллигенция получила свое имя незаконно. В Советском Союзе по определению не могло быть неслужилых интеллектуалов. Писатели, художники, журналисты, ученые – все служили государству. В двух смыслах. Во-первых, фактически жили на зарплату, получаемую из госбюджета. Во-вторых, интересы государства определяли их. Или должны были определять идеи и темы их деятельности. Служение народу, типичное для интеллигенции, превращалось при помощи ряда софизмов «Народ и партия едины», например, в служение режиму, что для интеллигенции смертельно. Если вдуматься, власти, сохраняя у своих слуг атрибуты интеллигенции, дискуссии, гонорары, не очень скрывали, что на самом деле никакой интеллигенции нет. Вспомните, и сейчас по социальному происхождению все мы делимся на из рабочих, из крестьян и из служащих. Правильно. Были, конечно, диссиденты, полностью соответствующие определению интеллигентов, особенно после того, как теряли работу, или люди, ушедшие во внутреннюю эмиграцию, интеллигенты в себе, но подавляющая часть образованного класса Союза не отделяла себя от правительства, гордилась тем, что могла быть полезна режиму, горевала, если их мозги не востребовались. Феномен шестидесятничества. Жизненный успех так называемого советского интеллигента измерялся должностью, чином или званием, которое было разновидностью чина, так как давалось по существу начальством и означало повышение жалования. Повышение жалования. Социально-экономическое положение совковой образованщины было похоже на положение рабочих, получение зарплаты на госпредприятии. Но нравственное ее состояние подвергалось гораздо более сильным испытаниям, а потому и эрозии. Если рабочие после прекращения массовых репрессий могли ничего не бояться и вырабатывать в своей среде независимое, фрондерское или, по крайней мере, наплевательское отношение к власти, дальше фронта не пошлют, то образованщина, хоть и нищая по западным меркам, в случае малейшего фрондирования могла тут же что-то потерять. Очередное продвижение по службе, загранкомандировка, персональная выставка, защита диссертации, публикации книги – все это было в руках начальства. В среде служивой образованщины, само собой, возникали угодничество, доносительство, склочность, подсидки. Именно такова атмосфера в академических институтах. Наверное, тоже творится и в других местах скопления этого особого духовного строя. Неудивительно, что именно этим кругам стало очень неуютно с исчезновением сильной власти, с нарушением привычной иерархии. Поставлен кардинальнейший для образованщины вопрос, кому служить. Отсюда попытка демократов, в кавычках, воссоздать иерархическую лестницу, заполучить начальство, от которого можно было бы ждать подачки. Развращенные своей формой выживания при коммунистическом режиме, образованщина не может никак сориентироваться в новых условиях. Она лишается своих мизерных, но столь дорогих для нее привилегий. Очень любопытно психологические стремления образованщины самоутвердиться, убедив себя и других, что ничего не изменилось. Как ходили на Старую площадь, так и ходим, имеем дело с теми же чиновниками. Все так же решения не принимаются, откладываются, так же поддерживается пресса, связанная с режимом, и душится остальная. Как были сервильные выборы в Академию наук, так и остались.

Но сейчас о другом, о позиции нашей интеллигенции, особенно нашей политической и политологической элиты. Продолжаются поиски алхимических рецептов. Вот если бы установить автократический режим, вот если бы навести порядок, вот если бы не давать России распадаться, серьезно спорят о том, как лучше утвердить современные границы республик и ввести губернии. Мигранян предлагает установить кондоминиум над Крымом. Кондоминиум – это тоже от латинского слова, то есть, вернее, латинское слово, обозначающее в данном случае совместное осуществление на какой-то конкретной территории, значит, власти двух или более государств. Итак, Мигранян предлагает установить кондоминиум над Крымом. Петраков предлагает возить иностранный капитал. Интеллектуалы продолжают жить в мире своих эмоций и иллюзий. Прочитал, продолжает Леонид Алаев в «Независимой газете», статью Виктора Топорова «Встречный бой». Как нужно было бы поступить Ельцину в августе 91 года? Провозгласить себя временным диктатором СССР и ввести на все его территории чрезвычайное положение. Горбачев отправляется на пенсию, приостанавливается деятельность партии, вводится военная цензура. «Особенно мне понравилось», продолжает автор, «руководители госучреждений всех рангов объявляются призванными на военную службу. Союзным министрам, вместо того, чтобы их выгонять, присвоят генеральские звания и зачислят на довольствие». Откуда у тех, кто сейчас в тиши академических кабинетов разрабатывает концепцию просвещенного авторитаризма, вера в благотворность абсолютной власти? Они хотят лишить Ельцина его единственного капитала – доверия масс. Они хотят лишить Ельцина возможности исправлять свои ошибки через решение Верховного Совета или Конституционного Суда, отменяющие указы президента. Наше образование чувствует себя неуютно, когда оно не встроено в четкую иерархическую структуру, которая передает команды сверху вниз и отчеты снизу вверх. Кроме того, новая система доходов в стране делает государственную зарплату все менее престижным и устойчивым доходом. Отсюда особенно апокалиптическое восприятие нынешней действительности тем слоем, который называется советской интеллигенцией. Скоро будут новые выборы. Если демократические силы придут к ним расколотыми на две дюжины партий, отличия между которыми иногда незначительны, а иногда принципиальны, то тщательно затушеванные с обеих сторон, это имеется в виду различия, если они не выдвинут общих кандидатов, если народу не будет представлена четкая альтернатива, за возврат к старому или за построение капитализма, то, конечно, этот самый народ может и растеряться. Он может не понять, что популярные Руско и Травкин играют на руку патриотам, в кавычках, раз они сами этого не понимают, и что Аксючиц уже растратил в борьбе с КПСС свой запас демократизма и перешел на позиции охранительства, не правительства, то государства. Спасибо еще красным и коричневым. Они были настолько активны, что хотя бы показали, кто они на самом деле и куда зовут. Особенно важно определяться сейчас по державному вопросу. Крикливые организации оказывают медвежью услугу русскому народу, пытаясь поднять его на бессмысленную борьбу за единство России. Поднять они никого не поднимут. Но оттолкнуть все другие народы и тем самым окончательно разрушить Россию, на это они способны. Демократические силы отчасти проявили недостаточную зрелость, отчасти трусость в отстаивании принципов, но в той или иной мере пошли на поводу у патриотов. «Повторю свою основную мысль», — пишет в заключении автор. Долг интеллигенции, если она есть, заключается в том, чтобы предоставить народу как можно более ясную альтернативу, выбирать ему. И все, что я знаю пока, говорит за то, что народ выберет правильно. Напомню,

0: Это была публикация из 19-го номера еженедельника «Новое время». Автор ее Леонид. Сейчас, простите, найду нужную страничку, чтобы точно сказать. Автор ее Леонид Валеев, главный редактор журнала «Восток». Она была опубликована в журнале под рубрикой «Дискуссионные трибуны». Это особо я хочу подчеркнуть. И заголовок ее «Несчастные, незрелые, неблагодарные». Я надеюсь, что вы улавливаете иронию в этом заголовке. На часах в студии 11:57. Я должен прощаться с вами. Напоминаю, сегодня передачу подготовил и провел Виктор Ромашов. Доброго вам здоровья и до следующей встречи в эфире.
1: У микрофона Виктор Ромашов.
0: Здравствуйте. Несколько дней тому назад мое внимание привлек заголовок одной из публикаций в независимой газете. Точнее, ее подзаголовок. С него и начну. О лжедемократии и лжеправославии. Достаточно выразительно, не так ли? Ну, а сам заголовок публикации такой. Две подмены. Следовательно, речь пойдет о проблемах демократии и православия. А они, скажу вам определенно, не только интересуют меня, но и тревожат, как всякого нормального человека, впрочем. Я помню, поэт один выразился таким образом. «Россия, я твой кровеносный сосудик, мне больно, когда тебе больно, Россия». С какой-то настырной периодичностью возникают и слышатся эти строчки внутренним слухом. Вот уже на протяжении, ну, неважно, на протяжении какого времени. Итак, о лжедемократии и лжеправославии размышляет доктор физико-математических наук Александр Белавин. Скажу прямо, имя для меня незнакомое. Начал читать статью доктора наук, вчитался и понял, что непременно должен довести ее до сведения тех, кто работает на собеседнике в качестве постоянных слушателей этой передачи. Я надеюсь, что уважаемый автор не будет в обиде за то, что я подверг некоторому редактированию материал, придавая ему радиоприемлемую форму. И потом есть такое российское присловие «бумага все стерпит», у эфира, к сожалению, другие законы. Поверьте, уж я-то их изучил. Опыт у меня будь здоров. Так что же заставило доктора наук взяться за перо и сочинить политическую статью? А вот что. Его тревожит отсутствие честного и ясного осознания происходящего. Автор пишет. «Нет голосов, подобных голосу Андрея Сахарова, бесстрашно говорящих опасную правду. Вместо этого слышны голоса, которые говорят лишь правду частичную, партийную, идеологизированную, сопровождаемую умолчаниями или ложью. Одни из них относят себя к демократическому, другие — к национал-патриотическому лагерю. На самом деле, к правде и реальности эти партийные полуправды имеют мало отношения. Они являются лишь конкурирующими между собой идеологиями, которые вместо утраченной коммунистической выбирает себе, еще не закончившая перестройку, номенклатура». Так, выпускаю два абзаца. И, не прерывая логики автора, продолжаю цитирование. «Фальшивые эти идеологии, о которых идет речь, возникли не сегодня. Еще в начале, в середине 80-х годов, номенклатура идейно разделилась на три группы». И вот дальше идет перечисление этих трех групп. Первая – реформаторы, либералы, состоящая из наиболее информированных и активных людей, осознав неминуемость близкого краха, выступила за реформы западного образца, не предполагая жертвовать при этом властью. Конечно. Эта группа, пошедшая за Горбачевым, предполагала модернизировать госкапитализм и отказаться от обрыдшей и ей самой коммунистической идеологии, заменив ее на суррогат рыночную. Демократической. Именно эта группа стала инициатором перестройки. В ее замыслы входила и приватизация, то есть превращение части общенародной, а точнее государственной, а еще точнее коллективной собственности номенклатуры в ее же номенклатуры частную собственность. Конечно, провести такую приватизацию можно было, рассчитывая лишь рассчитать и провести эту, значит, приватизацию можно было лишь под контролем КГБ и при активном и всестороннем влиянии на народ интеллигенции. Отсюда гласность как средство увлечь интеллигенцию. Вторая и более значительная часть номенклатуры, не поняв по своей тупости величия этого замысла, составила группу консерваторов-коммунистов. Эти остались на платформе социализма, то есть коллективного владения номенклатурой госсобственности. И, наконец, третью группу составили те сотрудники аппарата партии и КГБ, которые уже давно с 60-х годов подумывали о соединении или замене коммунистической идеологии с православно-патриотической и проводили лабораторные опыты по выращиванию национал-патриотических движений. Конечно, была и четвертая группа. Ей подходили все три варианта, лишь бы власть сохранить. Когда в результате сложной борьбы в верхах КПСС победила линия группы реформаторов-либералов, и партия сама начала перестройку, интеллигенция, хотя и не сразу, в значительной своей части поверила, что это серьезно, и сделала все, чтобы убедить и остальную часть народа. Народ, как мы знаем, пошел за демократической интеллигенцией и прессой. Развитие событий, как вы помните, привели страну к августу 91 года. Вот как оценивает эти события автор Александр Белавин. В августовских событиях произошло не столкновение номенклатуры и народа, а разборка внутри самой номенклатуры между ее либерально-реформистской и консервативно-коммунистической частями. Может возникнуть сомнение в уместности термина «разборка», замечает в скобках доктор наук. Но нет, он вполне адекватен. Это подтверждается, например, последующими выпадениями из окон высоких партработников. Подводя итог уже после августовского развития событий, Александр Белавин отмечает, что в настоящее время интеллигенция разбилась на части. Одни, например, наиболее стойкие, как отец Глеб Якунин, заявляют, что они сохраняют верность президенту Ельцину, что бы он ни делал. Другие, как Юрий Власов, ничего не нашли более умного, чем перейти к нацпатриотам. Третьи, плюнув на все, привычно потянулись во внутреннюю или внешнюю эмиграцию. Четвертые, получив доступ к кормушке, замолчали совсем. Все четыре интеллигентских варианта – предательство и высоких идеалов, и народа. Вместо этого, считает автор, интеллигенции следовало бы покаяться в недооценке способности номенклатуры к мимикрии, к приспособленчеству. Август 91-го был окончательным поражением коммунистической идеологии. Но у номенклатуры остались в запасе еще две. Консерваторы-коммунисты, одни скрипя сердцем, другие без колебаний, перешли на демократическую платформу либерал-реформаторов или на православную национал-патриотов. Конечно, разделение госхозбюрократии по идеологическим лагерям условно. Ей подойдет любая идеология. Она примет ту из них, которая победит, то есть ту, которая лучше подойдет для оболванивания народа. Место же для номенклатуры предполагается в любом варианте. Самым угнетающим в теперешнем состоянии общества является дефицит ясности. При огромном количестве политических общественных групп и партий не хватает самой нужной партии правды. И в самые застойные времена раздавались голоса, говорящие незаурядную правду, голоса Андрея Сахарова и Александра Солженицына, Анатолия Марченко и Александра Гинзбурга, Александра Галича и Булата Акуджавы, отца Глеба Якунина и отца Александра Меня. Их голоса мы слушали. А теперь? Кто теперь говорит правду, столь же опасную и пронзительную? Тогда за нее сажали в психушки, лагеря, теперь убивают снайперы или хулиганы в подъездах и темных переулках. Найти и сказать правду. Вот задача, стоящая перед думающими людьми. с совестью и волей, жить по правде. Им, этим людям, и адресованы эти заметки. Только эти люди могут обрести покаяние, то есть трезвый взгляд на себя, и помочь достичь его обществу. Противопоставление псевдодемократии и псевдоправославия – ложная альтернатива, миф массового сознания. Дай Бог нам его отвергнуть и обрести истину, ярчайшим свидетельством которой были слова, действия и личности великих подвижников нашего времени Андрея Сахарова и Александра Меня. Конец цитаты. Когда произносишь эти имена, ты понимаешь, как расширительно толкуется нынче понятие интеллигенции. Сокращением вам была представлена публикация из независимой газеты за 19 января. Автор ее – доктор физико-математических наук Александр Белавин. Заголовок «Две подмены» под заголовок «О лжедемократии и лжеправославии». Кстати, еще два слова об интеллигенции. В широком смысле этого понятия. Я тут на днях немного посмотрел дававшееся по телевидению шоу «Вручение Ники». И вот на что обратил внимание. Странно, но именно на это. Все и лауреаты, и номинанты, и зрители были в смокингах и фраках, в черных, и ни одного в белом.

Тут же в этом номере независимой газеты на этой же странице опубликована громадная статья политолога Алексея Кивы. Между двумя публикациями есть внутренняя связь. Заголовок статьи – еще один акт нескончаемого спектакля «Грехопадение российской интеллигенции». Только одну главку я хочу привести из этой публикации. Вот ее заголовок этой главки. «Прости нас, Господи, не знаем, что творим». Алексей Кива пишет: «Мне очень импонирует, с какой едкой иронией и даже брезгливостью относился философ Василий Розанов к психопатическим наклонностям мягкотелости особей мужского пола, метко назвав это бабьими качествами». Бабью истерику нашей интеллигенции можно видеть на каждом шагу. Ну, скажем, если вы воспеваете революцию, зовете людей взяться за топор или вилы, то уж, по крайней мере, не просите на штыря и не падайте в обморок при виде мужика с топором или с вилами. Или если вы требуете как можно быстрого отхода коммунистов от власти, сдвигаете перестройку с эволюционного на революционный путь, ставя перед Горбачевым. Вот почему возникает фамилия Горбачева, не совсем мне понятно. Мне кажется, что здесь имелась в виду другая фамилия, но так в тексте. Итак, если вы ставите перед Горбачевым невыполнимую задачу либо опереться на силу, изолируя себя от демократов, либо дать процессу идти своим чередом, то вы должны быть готовы к последствиям, к взрыву строя, государства, всей прежней системы ценностей, торжеству бездуховности, разгулу преступности, коррупции и так далее. Должны иметь терпение и мужество пройти через все это, по крайней мере, 2-3 года, а не вопить о конце света, о том, что не та власть, не та политическая элита. Это в первую очередь относится к радикальной интеллигенции, к части либералов. И будем отвечать каждый в свою меру за то, что мы делали прежде, сбивая с толку народ, отбрасывая страну на обочину мирового прогресса, загоняя общество в исторический тупик. И какую же реакцию мы ждем от народа, особенно от молодежи, на все это? Естественно, шараханье в другую сторону, что у нас вообще в крови, прочь от всего того, что ассоциируется с прошлым, с болтовней о высоких идеалах и принципах. Но если мы опять один за другим и все вместе станем закатывать истерики, не понимая, что начальный этап любого общественного строя замешан на грязи, низкой духовности и так далее, то мы опять сделаем то, что сделали в октябре 17-го. Прервем путь естественно-исторического развития страны, на котором она только делает лишь первые шаги. Знаете, где мы были бы сейчас, если бы не большевики? И вот если мы сейчас сломаемся, не вынесем трудности начального этапа перехода к рынку, к новому обществу, только не бойтесь начальной стадии капиталистической разнузданности. Оно, общество, еще 7 раз изменится, пока станет зрелым. И меняться будет под воздействием именно наших цивилизованных, культурно-исторических и психологических особенностей, даже наших слабостей. И вот если мы сейчас сломаемся, то тогда мы поистине пропадший народ, который, как писал Петр Чаадаев, ходит по кругу истории. «Но я в это не верю», — пишет Алексей Кива. «Да, у нас есть слабости, и мы о них должны помнить. Во-первых, мы долго были в рабстве, и у нас сильно развит, если нас завести и раскачать, инстинкт разрушения и крайне слабо чувство преемственности. Почти каждый новый царь отбрасывал то, что делалось предыдущим. Этой традиции следовали и большевистские лидеры. Вряд ли найдется другой народ, сходный с нами по уровню развития, который бы уничтожил так много исторических памятников по идеологическим причинам. А ведь горячие революционные головы, причем писательско-интеллигентские, предлагали снести даже рельсы и вообще дотла разрушить буржуазную материальную культуру». Во-вторых, продолжает Алексей Кива, шараханье из крайности в крайность – это черта нашего национального характера. Мы склонны видеть только 2 цвета – черный и белый. В-третьих, мы неисправимые идеалисты. Больше всего на свете любим строить замки из слоновой кости, примерять надуманный идеальный образец общественного устройства
высокой нравственности и так далее, к реальной жизни. Но поскольку она жизнь у нас, в том числе по причине такого вот утопического подхода, во многих отношениях омерзительная, то, соответственно, эту действительность мы тут же готовы отбрасывать, ссылаясь на то, что должно же быть в природе нечто другое, лучшее. Это и есть известная российская болезнь, ожидание чуда. Это, если хотите, в то же время есть и основная причина того, что, живя, может быть, в самой богатой стране, мы живем в грязи, бестолково, постыдно нищенски. Но в то же время многие просто патологически боятся новаций, всеми силами пытаются им помешать, что затрудняет достижение компромисса, не дает нам развиваться поступательно, эволюционно. «К чему я все это?» задает вопрос автор и отвечает. «Да к тому, что если мы признаем эти черты за собой, то, по крайней мере, их надо смягчать, облагораживать. А нашим духовным пастырям помнить: не спешите будить зверя в россиянине. Сами от этого можете пострадать. А многим нашим радикалам и справа, и слева, и из диссидентского лагеря прямо-таки не имется. Хотят революции». Конец цитаты. Напомню, в данном случае вам был представлен фрагмент большой публикации из независимой газеты за 19 января, предыдущие тоже из этой же газеты. Автор этой публикации — политолог Алексей Киева. Заголовок: «Еще один акт нескончаемого спектакля грехопадения российской интеллигенции». Ну вот, выбирайте ту точку зрения, которая вам ближе. Свою оставляю на этот раз при себе.

Ну, а сейчас я вновь хочу привлечь ваше внимание к Туринской плащанице, самой загадочной реликвии христианского мира. Как это отмечает сотрудник «Известий» Сергей Лесков, ну, автор, для меня довольно известный, часто читаю его публикации в газете. Так вот, очередной он посвятил этой плащанице, а газета «Известия» за 16 января. Но у меня не было возможности встретиться с вами в рамках этой передачи, скажем, в канун крещения или в день праздника. Так что несколько с опозданием представляю вам этот материал. Беды-то уж, конечно, нет. Старожилы собеседника, возможно, помнят, что я однажды касался этой темы. То есть не однажды даже, по-моему, раз, два, три. И вот сегодня продолжим разговор. Итак, плащаница, как известно, это ткань, которую по преданию ученики в которую завернули тело Иисуса Христа, сняв его с креста, и которую потом нашли в пустой могиле после его чудесного воскрешения. Плащаница эта хранится в итальянском городе Турине, в соборе святого Джованни Баттиста, то есть Иоанна Крестителя. Когда она выставляется на обозрение, на ткани можно увидеть не только хорошо сохранившийся отпечаток человеческого тела и лица, но и кровавые пятна, соответствующие евангельским большим и малым ранам Христа. Увидеть ее плащаницу паломникам представляется нечасто. В нашем столетии она извлекалась из хранилища всего 4 раза. Сегодня споры о подлинности плащаницы по своей остроте превосходят любые теологические дискуссии. В каком смысле можно говорить о подлинности Туринской плащаницы? Разумеется, не в научном подтверждении факта воскрешения. Можно сделать лишь вывод о том, что именно это полотно действительно было использовано для погребения человека, умершего в то же время и при тех же обстоятельствах, что и Иисус. Справедливо и обратное, замечает автор. Факт подделки вовсе не опровергает христианских ценностей. Первое документальное упоминание о плащанице относится к 1353 году. Она появилась в полном смысле неизвестно откуда, во Франции, во владении графа Жуфра де Шарни. Впрочем, косвенных упоминаний о плащанице было немало. В хрониках рассказывается, что крестоносцы в 1203 году в Константинополе видели в одной из церквей погребальный покров Христа с изображением его фигуры. Историк Уилсон предполагает, что плащаница тайно хранилась и почиталась рыцарями ордена тамплиеров с 1204 по 1312 год, когда папа Климент V упразднил орден, а она, плащаница, была передан на сохранение графу де Шарни, состоявшему в родстве с одним из руководителей опального ордена. Ну и вот, наконец, 20 век с его научными и техническими возможностями дал спорам о подлинности плащаницы новое направление. Все началось с фотографии, сделанной в 1898 году во время очередной демонстрации. К изумлению фотографа, проявившего фотопластинку, обнаружилось, что богатое новыми деталями изображение имеет характер негатива, то есть темными на нем являются те участки, которые на обычном портрете были бы светлыми, и наоборот. Открытие обескуражило, поскольку до изобретения фотографии сама идея негативного изображения была неизвестна. В начале 20 века, изучая фотоснимки плащаницы, профессор сравнительной анатомии Сорбонны Деляш нашел, что лицо и тело до мельчайших деталей анатомически совершенно точны. Более того, ученый обнаружил характерные черты посмертного окоченения, подтеков крови, характерных именно для распятого положения.
Более совершенные исследования были проведены во время экспозиции плащаницы в 1931 году. Подавляющее число патологоанатомов пришло к заключению, что изображение с его безупречным анатомическим натурализмом может быть только отпечатком реального тела. И именно тогда специалисты обратили внимание на тот удивительный факт, что гвозди, пронизывающие руки, проходят через кости запястья. Ведь почти на всех средневековых изображениях тело Христа, гвоздями пробиты не запястья, а ладони. Французский хирург Барбье провел на трупах целую серию опытов и установил, что тело не удержится на кресте, если гвозди будут вбиты в ладони. И вот в 1978-81 годах исследование провела американская группа, в которую вошли 30 ученых и инженеров, использовавших новейшую электронную аппаратуру. Вывод специалистов: ткань соприкасалась с открытым воздухом и в Палестине, и в Турции, и в Европе. Еще ряд любопытных деталей. Облик и прическа человека на плащанице характерны для евреев начала эры. Падающие на плечи волосы, борода, усы. Кроме того, у него заплетена косичка на затылке, чего нет ни на одном известном средневековом изображении Христа. Тело человека на плащанице полностью обнажено. Это идет вразрез со средневековыми представлениями о приличии, в соответствии с которыми распятый Иисус изображался сначала в хитоне, а впоследствии в набедренной повязке. При микрофотографировании в поляризованном свете и при компьютерном сканировании проявились отпечатки монет на глазницах распятого человека. Согласно данным археологии, в начале нашей эры евреи действительно клали иногда монеты на глаза умерших. Римляне же и эллины клали монеты не на глаза римляне, а в саркофаг рядом с телом. При этом, как утверждают специалисты, на полотне отпечатались монеты, чеканившиеся около 30-го года нашей эры. Одна из монет просто раритет. Лепта Пилата, на которой имеется надпись «Император Тиберий» с неизвестной нумизматом ошибкой. После публикации фотографий в разных коллекциях обнаружилось 5 таких же монет. Однако не имело веских доводов и у скептиков. К примеру, химические анализы поставили под сомнение прямой контакт ткани с телом, а физические исследования показали, что изображения спереди и сзади совершенно одинаковы по четкости и яркости. Как это может быть, если четкость и яркость должны быть прямо пропорциональны давлению тела на ткань? Свое суждение о Туринской плащанице высказывали судебные эксперты, эндокринологи, специалисты по микроорганизмам, даже физики, занимающиеся атмосферными явлениями. Они всерьез обсуждали вопрос, не могла ли дать фотографическое изображение молния, ударившая в человека. И все исследователи сходились в одном. Необходимо прибегнуть к методу радиоуглеродного анализа, который в современной науке считается наиболее надежным для определения возраста предмета. Но на проведение эксперимента церковь долго не давала своего согласия. Причина уважительная. Необходимо было пожертвовать фрагментом бесценной реликвии. Лишь недавно Ватикан дал разрешение на эксперимент. Датировку поручили наиболее авторитетным в этом вопросе лабораториям. И вот вывод экспертов. Плащаница появилась на свет в XIV веке. Времени как не Христа, а того самого графа Жуфруа де Шарни, который первым и оповестил мир о невероятной находке. Неужели на этом можно поставить точку? Радиоуглеродный метод, как и все прежние анализы, послужил лишь толчком для новых споров. Впрочем, такова судьба современной науки, которая не признает точек, только одни запятые. Прежде всего, радиоуглеродный анализ был проведен в предположении, что никаких аномальных явлений с плащаницей не происходило. Кроме того, во время контакта с плащаницей тело Иисуса, которое в силу разных причин могло содержать радиоактивные элементы, испускало излучение, нарушившее концентрацию радиоактивного углерода в ткани. Да и вообще на протяжении многих лет оспаривалась принадлежность выделенного фрагмента к первоначальной ткани. Не исключено, что это более поздняя добавка. Во время пожара 1532 года плащаница была подвергнута эффекту кастрюли-сковородки, когда вода испарялась из раскаленной серебряной поверхности, то есть когда вода испарялась на
раскаленной серебряной поверхности футляра, где хранилась реликвия. Кроме того, именно этот уголок ткани был сильно засорен органическими примесями, побывав в нескончаемом количестве рук во время многочисленных демонстраций реликвии. Но даже если согласиться, что искусный рисунок принадлежит к XIV веку, то мы оказываемся перед новой загадкой, не менее жгучей. Как смог средневековый мастер создать компьютерно точный образ человеческого тела и, используя примитивные знания и технологию своего века? Художник-фальсификатор должен быть мудрецом, почти не уступающим самому Христу, и при этом остаться совершенно неизвестным истории. Сергей Лесков, Туринская плащаница, «Самая загадочная реликвия христианского мира». Газета «Известия» за 16 января. Всего доброго. До встречи.

Слава и краса вашего пола, слава страны вас произрастившей, слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и такой преданности таких чудных, идеальных жен. Вы стали поистине образцом самоотверженности, мужества, твердости при всей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут незабвенны имена ваши. Декабрист Александр Беляев.

0: Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешили перед выездом, но путешествие было наше неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли. Рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые 6 дней я тащился по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Летом дороги прекрасны, но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге. Так писал Пушкин, путешествуя из Петербурга в Москву. Вот по такой же дороге двигались, только не в Петербург, а в сторону Сибири, две кареты с тяжелой поклажей. В одной из них находилась жена декабриста, государственного преступника 7-го разряда, подполковника Александра Васильевна Янтальцева. В другой – Елизавета Петровна Нарышкина, жена государственного преступника 4-го разряда, полковника Михаила Михайловича Нарышкина, тоже декабриста.
1: Ну, дороженька!

0: Несколько дней назад эти мужественные женщины покинули свои родовые гнезда, не зная, что давным-давно на столе иркутского губернатора лежит предписание генерал-губернатора Сибири о предстоящем приезде в Иркутск двух жен декабристов Янтальцевой и Нарышкиной для следования за мужьями. Он предписывал ему употребить все возможные меры, чтобы убедить отказаться этих дам от их намерения. Генерал-губернатор давал самые подробные указания, как запугать двух слабых женщин в диком краю, не исключая возможности лжи. «Ах, Россия, Россия!» — воскликнет потом один из декабристов. «В России ложь — характерная особенность власть имущих. Все лгут от верховного суверена до последнего его подданного». Между тем экипажи, везущие наших путешественниц по неволе, все дальше продвигались в сторону Сибири. И песни всю дорогу сопровождали их в пути. А какая же Русь без песни? Колеса накручивали версты, дорога выравнивалась. Из окна карет открывались дивные пейзажи, реки, горы, перелески, поля. Но постепенно и это утомило Елизавету Петровну. Мы опустили из виду экипаж, в котором находилась Александра Васильевна, чтобы сосредоточить все наше внимание на Елизавете Петровне Нарышкиной. Она сегодня предмет наших раздумий. Итак, Елизавету Петровну дорога уже стала несказанно утомлять. Она пыталась несколько раз уснуть, и каждый раз в полудреме, полубреду всплывали дорогие лица родных, матери, батюшки, почившего 4 года назад, умершей дочери, совсем крошки. Она умерла, так и не научившись смеяться, но все-таки пытавшаяся ей сейчас улыбнуться. Временами Елизавета Петровна выходила будто бы из полузабытья, потом снова словно проваливалась, и снова лицо теперь уже усопшего Александра Первого. Он тоже ей улыбается и вручает ей специальный указ, по которому ей, фрейлине и графине Елизавете Петровне Коновницыной, дочери одного из самых героических воинов России, должно быть выдано 12 000 рублей в связи со свадьбой ее с Нарышкиным. Она хотела императору сказать, что свадьба уже была давно, в 1823 году, а сейчас уже 1827 год, но вдруг лицо Александра I будто растворилось, скорее расплылось как-то, преобразовавшись в другое лицо. Кто это? Кто это смотрит на нее и грозит ей перстом?
1: О, кто это? Кто?
2: Николай Первый.
1: О.
2: Послезавтра поутру я или государь, или без дыхания. Государь или без дыхания.
1: Государь. Государь, что вы говорите? Вы уже государь? Восстание подавлено. Вы государь? Будьте великосердны. Мой муж Михаил Михайлович Нарышкин, он...
2: Я удивлю он... Европу своим милосердием.
1: Ваше Величество! Ваше Величество! Вы же уже удивили. 121 душа великосердно погублена. По вашей милости...
2: Молчать, сударыня. Вы вся вашу матушку всей Москве известна, как княгиня Волконская да графиня Коновницына несут правительство.
1: Не слишком ли много? Не слишком ли много наказанных, государь?
2: Если бы явилась необходимость, я приказал бы арестовать половину нации ради того, чтобы другая половина осталась незараженной.
1: Государь, мой муж!
2: Ваш муж! Он... Ведите злодея!
1: А! Мишенька!
2: Я прошу вас покинуть дворец, сударыня.
1: А, Мишенька!
2: Нет. А! Пожалуй, не вы извольте выслушать.

0: Рассмотрев указ о государственных преступниках, от Верховного суда нам поднесенный, мы находим приговор, он им поставленный, существу дела в силе закона...
1: Рассмотрев указ о государственных преступниках, от Верховного суда нам поднесенный, мы находим приговор, он им поставленный, существу дела в силе закона сообразный. Преступников четвертого разряда, Верховным уголовным судом осужденных к ссылке в каторжную работу на 15 лет и потом на поселение, а именно штабс-капитаном Муханова, отставных генерал-майора Фанвизина и штабс-капитана Поджио, подполковника Фаленберга, 10-го класса Иванова, подпоручика Мозгана, штабс-капитана Корниловича, майора Лорера, полковника Аврамова, поручика Бобрищева Пушкина II, прапорщика Шинкова, корнета Александра Муравьева, мичмана Беляева I, мичмана Беляева II, полковника Нарышкина II, корнета князя Адоевского. По лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на 12 лет и потом на поселение.
2: Мишель, ты будешь жить. Я за тобой. Я следом за тобой, Мишель.
0: Смотрите, будущие Романовы.
2: Ты будешь жить.
0: Как я для вас оберегал российский трон,
2: мой
0: как
2: Мишель.
0: Расправлялся с теми, кто посягал на него.
2: Мой Мишель, он будет жить, мой Мишель, он будет жить. Барыня. Барыня, бедная моя барыня, очнитесь.
3: Славная вы моя.
2: Барыня, вы опять бредили.
3: Да?
2: Да, ну все будет ладно, голубушка, успокойтесь. Колокола, видишь, как звонят?
3: Да.
2: К Иркутску подъезжает. Слава тебе, Господи. Добрались.
4: Звонят колокола Знаменской церкви Иркутска. Весь путь в 5 с лишним тысяч верст был позади. В Иркутске Елизавета Петровна Нарышкина, почти не читая, подписала все бумаги, все страшные отречения. Они как бы прошли мимо ее сознания. Губернатор велел обыскать и переписать все вещи, прислал чиновников. Те принялись за дело.
5: Опись вещам полковницы Нарышкиной. Так, опись вещам полковницы Нарышкиной. Выехавший в Сибирь занимает 3 формата. В длинном клеенчатом ящике, в маленьком клеенчатом ящике, в 2 вожах и висючем чемодане под козлами. Сии есть 2 чепца и соломенная шляпа, 30 пар женских перчаток, 2 вуаля, 30 ночных рубашек, чулки бумажные, шелковые, шерстяные, картончик с буклями, медный самовар, еще соломенная шляпа, еще чепец. Так, считаем сызнова. В длинном клеенчатом ящике в маленьком клеенчатом ящике.
2: Помоги.
5: В двух.
2: Дай мне сил вынести все это.
5: И висючим.
2: Всего лишили. Все отняли. Теперь это.
0: Графиня. Мадам, вы пропустили, не изволили подписать еще одно отречение.
2: Какое?
0: Вот. В отношении детей о недозволенности отправляться детям из благородного звания к государственным преступникам, коим является ваш муж, и вы, изволили вам сказать, отныне как ссыльнокаторжная.
2: Нет у меня детей. Слава Богу, Бог прибрал мое дитё. Моя крошка избавила меня от этой пытки. Она теперь там, на небе, с Богом. А мне надлежит быть на земле, с мужем, данным мне тем же Богом. Нести свой крест. Велите немедленно отправить меня в Читу, к мужу, во строк.

Николай I, разрешив женам ехать в Сибирь вслед за мужьями, вскоре понял, что поступил вопреки собственному мстительному замыслу сделать так, чтобы Россия забыла своих мучеников, чтобы время и отдаленность, отсутствие свидетелей об их жизни стерли их имена из памяти народной. Женщины разрушили этот замысел. Большинство из жен, разделивших участь своих мужей, были еще совсем молодыми. Четверым было до 23 лет, еще четверым от 24 до 27 лет, остальным в возрасте до 40 лет. Елизавете Петровне Нарышкиной было тогда 26 лет, когда она совершила подвиг любви бескорыстной. Подвиг любви бескорыстной. Самое поразительное в том, что жены декабристов, добиваясь разрешения царя следовать за своими мужьями, меньше всего думали о том, какое впечатление останется у их современников и тем более потомков от их поездки и жизни в Сибири. Никто из них и не думал об этом. Какие героини! Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями, скажет потом, по прошествии 30-летней каторги, жена декабриста Давыдова. Просто поехала за своим мужем и Елизавета Петровна Нарышкина.

0: Дорогая возлюбленная мама, я прибыла сюда 4-го и лишь вчера получила свидание. Я его не описываю, так как ваше сердце поймет все это, что почувствовали наши сердца. Мишель ежедневно проходит мимо меня, а я и не смею к нему приблизиться. И все это в обстоятельствах, когда ему была бы особенно необходима поддержка. Я вам не говорю о том, как он переносит свой жребий, потому что вы хорошо знаете его душу и никогда не измените своих чувств к нему. Мадам Муравьева очень хотела предоставить мне у себя убежище. Мы с ней разделили одну и ту же комнату и с трудом можем в ней передвигаться. Но найти в Чите жилище приют – это большая удача. 12 августа 1827 года твоя дочь Лизавета Нарышкина.
1: Это письмо, как мы видим, Елизавета Петровна писала уже по приезде в Читу. Никто из ссыльно-каторжных не забудет этот приезд. Заключенные, гуляя по двору острога, услышали звон колокольчиков, увидели подъехавший к воротам экипаж. И не успели еще узники понять, в чем дело, как Михаил Нарышкин бросился к нему, забыв о чистоколе, чуть не поранился, зашибся. Елизавета Петровна, увидев мужа своего в кандалах и арестантской одежде, осунувшегося с горящими очами, бегущего к ней, потеряла сознание. Ее привели в чувство. Александра Григорьевна Муравьева, жена декабриста Никиты Муравьева, увела ее к себе. Для Елизаветы Петровны начиналась новая, непривычная жизнь. И, может быть, ей с ее сложным характером войти в эту жизнь удалось легче, чем могло быть, именно потому, что рядом с ней оказалась мурашка Александрина Муравьева. Вскоре уже все женщины звали ее с легкой руки Муравьевой Лисхин. Барон Розен напишет:
2: «Прибыла на место нашего заточения Елизавета Петровна Нарышкина, урожденная графиня Коновницына, в сопровождении Александры Васильевны Янтальцевой. Они были подвергнуты подобной же участи Муравьевой Александры Григорьевны, могли только дважды в неделю по одному часу видеться со своими мужьями. Страдания их были усугублены от близкого расстояния острога мужей. Они могли только глядеть друг на друга сквозь тесные щели чистокола или, когда случалось проходить околицей место наших работ, и притом не слышать родного слова, не пожать родной руки».
1: Читинский климат, тревоги дальнего сибирского пути, сложность быта, невозможность видеться с мужем – все это привело к расстройству и без того слабого здоровья. Совсем отчаявшись, она, как и 5 других жен декабристов, пишет письмо всесильному шефу жандармов Бенкендорфу с просьбой, с требованием разрешить жить вместе с мужем в тюрьме. Представим, как это было. Был еще не поздний вечер, но свет плохо проникал сквозь слюдяное окно, и создавалось впечатление, что на дворе уже глубокая ночь. За стеной завывал ветер, становилось зябко и страшно. Она зажгла свечу и долго сидела, задумавшись. Свеча уже начала оплывать. Елизавета Петровна сняла нагар. Огонек загустел. Она подумала, что все это похоже на ее жизнь. Разве не свеча жизнь человеческая? Она отогнала от себя грустные размышления и начала писать.
0: Сударь, гуманность вашего характера так хорошо известно, что я осмеливаюсь обратиться к вам в обстоятельствах, ставших поистине ужасными для меня. Мое здоровье полностью разрушено, и я стала совершенно беспомощной. Но так как моя жизнь не принадлежит мне, мой долг

Я поставлена перед выбором умереть в темнице или же видеться с мужем всего лишь несколько часов в неделю. Последнее явится ударом, которого мне не перенести. Генерал, соблаговолите хоть с каким-то сочувствием рассмотреть мое нынешнее положение и сообщить о нем его императорскому величеству, который, быть может, снизойдет к моей смиреннейшей просьбе и проявит милосердие, разрешив мне продолжать встречаться с мужем в Петровском так же, как и в Чите. Это будет актом истинного великодушия со стороны его императорского величества, воле которого я полностью доверяюсь, ибо подлинное горе, подобное моему, не может не вызвать желание его смягчить. Я надеюсь, генерал, что дерзость, с которой я докучаю вам своей просьбою, не вызовет вашего неудовольствия. Я полагаюсь на ваше доброе сердце, которое побудит вас сделать все возможное, чтобы облегчить мое положение. Я надеюсь, что вы добьетесь для меня той милости, о которой я осмеливаюсь ходатайствовать сейчас. Позвольте мне еще раз напомнить вам о том, что если это не будет мне предоставлено, я решила всем рискнуть и запереться с мужем. Тогда в будущем мне не в чем будет себя упрекнуть. Господь зачтет мне это, и да свершится его святая воля. Соблаговолите, генерал, принять выражение совершеннейшего почтения, которое я вам обещаю. Елизавета Нарышкина.

Два года была она замужем за достойнейшим Михаилом Михайловичем. Два года прожили они как единый денек, и все горевала она тайком, что умерла ее крошка, и что не было больше у них детей. А потом, после восстания на Сенатской площади, вдруг обрадовалась. В Сибирь с детьми не пускали. Так и жила она с этим чувством. Но потом все чаще стала ловить себя на том, что с белой завистью она смотрит, как округляется талия Марии Николаевны Волконской, да и у Трубецких дом, кажется, скоро огласится детским криком. Теперь ей тоже пронзительно хотелось маленького. Она прижала бы его к груди своей. Она разговаривала бы с ним длинные тоскливые четинские дни, когда из дому носу не высунешь, такая стылая мокреть на дворе, когда не забегут подруги, когда мужу не пришел срок явиться на побывку. В двух шагах тюрьма, а встречи так редки. И вот по ночам в доме стал плакать ребенок. Голос был чуть с хрипотцой, но слышался так явственно, что ей показалось, будто произошло чудо. Услышав голос ребенка, она засыпала так сладко, как в старой деревне Кьярово. Засыпала она, маленькая Лиза, под нянино доброе воркование. Жили старик со старухой, хорошо жили, да детей Бог им не дал, не послал. И вот нашла старуха горошину, посадила ее в землю, тут же явился на свет росток и стал крепнуть, и стал подыматься. Так случалось только в няниных сказках. А ребенок все плакал по ночам. Сперва она поднималась, зажигала свечу

0: искала, откуда доносится плач, и не находила. Потом поняла, что так можно сойти с ума. Плач этот спрятан в ней самой, что это очередной приступ, рожденный ее расстроенными нервами. Она гасила свечу и засыпала, прислушиваясь, и потом горько плакала во сне. Утром подушка была мокрой, а на душу все-таки исходил покой. Но однажды наступил день, на душе у нее было радостно. Вот-вот придет Мишель, и вдруг она снова услышала плач. «Да что же это такое?» — успела подумать Елизавета Петровна, а ноги ее уже несли к сеням, а руки уже нетерпеливо распахивали дверь во двор. Голос ребенка становился все громче, и, наконец, она увидела его. Посреди двора, неподалеку от раскрытого окна, стоял Михаил Михайлович с какой-то заплаканной женщиной. Елизавета Петровна даже не рассмотрела ее как следует, потому что женщина в тот момент на вытянутых руках протягивала мужу ребенка, девочку, крошку, птенчика, и всхлипывала, и приговаривала:
1: «Господи, Господи, возьмите, барин, ну возьмите, ну пропадет дитя, ну слыхала я-то, куда же мне деваться? Ну не изводись же, прости, Господи, душу мою грешную, ну не наложись же на нее руку, грех-то, грех, и слово-то слова эти окаянные молвить, а свет белый не всегда добр, пропадет и дитя сгинет, возьмите, барин».
2: «Возьмите, барин».
3: «Да какой я барин? Я теперь вещь. Меня могут перекладывать, куда хотят. Могут заколотить даже. Но помните, что самого апостола Павла трижды били палками. А мы ему молимся. А на руках вот цепи. Железа лишь 27 фунтов. И дитя не взять.
2: Дайте мне его. Дайте».
0: Елизавета Петровна подбежала к ним, взяла из рук матери девочку, прижала к груди, и она вдруг поняла, что у нее уже никогда не будет сил разжать руки и отдать этот теплый, посапывающий комочек, пусть даже потребует лепарский комендант тюрьмы, царь и сам Господь Бог. Она уже не слышала, о чем договариваются муж и это странные гости. Она опрометью бросилась в дом, упала на стул, положила девочку на стол рядом с собой, слизывая с губ соленые капли.
2: «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Жили-были старик со старухой. Хорошо жили, да детей Бог им не дал, не послал. И вот нашла старуха горошину, посадила ее в землю, тут же явился на свет росток и стал крепнуть, и стал подыматься.

0: Так семимесячная Уленька Чупятова стала членом семьи декабриста Нарышкина. В день амнистии декабристам ей будет 26 лет. А что же Елизавета Петровна? То ли любовь и трогательный уход мужа, да забота постоянная доктора Вольфа, их соузника, помогли ей, подняли ее на ноги, то ли Уленька. Правда, в Петровске, куда были переправлены все декабристы, она еще болела, но именно в Петровске она еще более оценила тот счастливый случай, который привел в их дом Уленьку. Девочке было уже 3 года, она трогательно и нежно любила свою приемную мать. Да и сердце опальной графини только здесь успокоилось.
1: Бывало в Чите послышится женский голос, а мне все кажется, что эта жена лекарского ученика Чупятова передумала, спохватилась и идет отбирать у нас дочь. Я кричу: не отдам, не отдам. А уж как радостно встречает Уленька Михаила Михайловича, когда тот приходит из тюрьмы. Уленька возвратила нас к жизни, спасла нас.

0: конце 1832 года заканчивался срок каторжных работ четвертому разряду. Графиня Коновницына, это о ней доносили царю агенты третьего отделения, что она открыто высказывает возмущение судом над декабристами, и дом ее, как и дом Зинаиды Волконской, средоточие всех недовольных, обращается к Бенкендорфу с просьбой в связи с тяжелым состоянием здоровья ее дочери поселить Нарышкина в умеренном климате Сибири. Местом водворения был определен город Курган. К счастью, сохранились воспоминания декабриста Розына и дочери местного чиновника Машеньки Францевой. Она была воспитанницей Фонвизиных и могла наблюдать жизнь изгнанников ясными очами юности.
1: Личность Михаила Михайловича Нарышкина была необыкновенно симпатична. В его благообразной старческой фигуре, он был в молодости очень красив собой, сияло что-то детское, мягкое. Приветливое, ласковое обращение привлекало к нему невольно всех. Жена его, Елизавета Петровна, имела самостоятельный характер. Она хотя была и некрасива собой, но удивительно умное выражение лица заставляло не замечать этого. Ум у нее был в высшей степени острый, игривый и восторженный. Она все подметит и ничего не пропустит без замечания. С ней всегда было очень весело и приятно.
2: В Курган назначены были Нарышкин и Лорер. Они прибыли к нам в марте 1833 года и оживили и украсили наше тесное общество. Каждую неделю по пятницам проводил я по несколько часов в самой приятной беседе у Нарышкиных. Михаил Михайлович Нарышкин начал военную службу в 1813 году в полку родного брата своего, Кириллы. Получив совершенно светское и блестящее образование, сохранил он скромность, кротость и религиозность. Был человек с примерной душою, руководимый христианской любовью, а потому все было легко ему переносить. Он охотно помогал другим, никогда не жаловался, когда по ночам, иногда по целым суткам и по целым неделям облегчал страдания любимой им жены, часто хворавшей от расстройства нервов. Елизавета Петровна, единственная дочь, обожаемая славным отцом и нежной матерью, получила лучшее образование, имела сердце доброе, но расстроенное здоровье тяготило ее еще более в разлуке с матерью, среди лишений общественных развлечений и среди единообразия жизни изгнаннической. В особенности худо бывало и осенью, и весною. В это время я не раз полагал, что она не выдержит и не перенесет. Но вера и любовь превозмогли телесные страдания.
0: Быт Нарышкиных в Кургане быстро налаживался благодаря тому, что образовалась довольно большая декабристская колония. Назимов, Лихарев, Фохт, Розен с семьей, Лорер. Чем только не занимались там декабристы. Но наибольшую радость, особенно Розену и Нарышкину, приносит садоводство. Письма Елизаветы Петровны и Михаила Михайловича полны просьб прислать семена, черенки. Вскоре усадьба Нарышкиных и Розена были самыми зелеными в Кургане, да и сам город преображался. Декабристы садили деревья и осенью, и по весне. И уже скоро после прибытия в Курган Нарышкины угощали гостей дынями и арбузами с собственной бахчи. Лорер писал:
3: «Семейство Нарышкиных было истинным благодетелем целого края. Оба они, и муж, и жена, помогали бедным, лечили, давали больным лекарства на свои деньги. И зачастую, несмотря ни на какую погоду, Нарышкин брал с собой священника и ездил подавать последнее христианское угощение умирающим. Двор их по воскресеньям был обыкновенно полон народа, которым раздавали пищу, одежду, деньги. Многие из поселенцев до них не ведали Евангелия, и Михаил Михайлович часто читал им и толковал то, что могло казаться им понятным. Часто облагодетельственные Нарышкинами в простоте своей говорили: за что такие славные люди сосланы в Сибирь? Ведь они святые, И таких мы еще не видали.

0: Шли дни в хлопотах и заботах, но нервные приступы продолжались. Их причиной была все усиливающаяся тоска по матери. Стало известно, что в Курган прибудет наследник престола, юный великий князь Александр Николаевич. В день его приезда Нарышкиных навестил Василий Андреевич Жуковский, сопровождавший великого князя в путешествии по стране. «В Кургане, — писал в те дни Жуковский императрице Александре Федоровне, — я видел Нарышкину, дочь нашего храброго Коновницына, по поручению ее матери. Она глубоко меня тронула своей тихостью и благородной простотой в несчастье. Она больна и, можно сказать, тает от горя по матери, которую хоть раз еще в жизни желала бы видеть». Чтобы избавиться от болезней, связанных и с тоскою, и с суровым климатом, который Елизавета Петровна переносила плохо, она подала на высочайшее имя прошение через Бенкендорфа еще в самом начале 1835 года с просьбой разрешить им переехать в одну из южных губерний. Там ведь тоже были места, куда ссылали неугодных правительству людей. Но император отозвался весьма иронично.
1: «Если Нарышкина полагает, что город Курган, который, впрочем, находится в самой южной части Тобольской губернии, по климату своему вреден ли ее здоровье, то она может избрать для жительства ее с мужем другое место – в южной части Сибири».
0: И вдруг наступила перемена. Летом 1837 года в Западную Сибирь примчался специальный курьер с бумагой, в которой была объявлена новая милость декабристам. Барон Розен, тоже назначенный на службу в кавказских частях, задержался по болезни, остальные готовились в путь.
2: Говорили, что государь выразился, что этим господам путь в Россию ведет через Кавказ. И всемилостивейше повелеть соизволил назначить нас рядовыми в отдельный кавказский корпус и немедленно отправить на службу. В одно время получили мы это известие от генерал-губернатора и от прибывшего в Курган капитана графа Коновницына, который в лагере под Красным Селом выпросил себе позволение проводить сестру свою, Елизавету Петровну Нарышкину, из Сибири на родину. Товарищи мои, Нарышкин, Назимов, Лорер и Лихарев отправились в дорогу. Через неделю уехали они в Тобольск, оттуда были отправлены на Кавказ, на почтовых через Казань и Ростов-на-Дону. Весь Курган провожал их самыми усердными благопожеланиями.
0: Прощание с Курганом было трогательным. 20 августа 1837 года в доме Нарышкиных был отслужен торжественный молебен. Обливаясь слезами, Елизавета Петровна прощалась с друзьями, низко кланялась крестьянам, которые не приминули явиться, чтобы проводить опальных супругов в дальний путь. Было сказано много проникновенных слов, были раздарены вещи. Потом посидели перед дорогой и тронулись в путь со странным, щемящим чувством, расставаясь с Сибирью, где прошло 10 нелегких лет. В Казани их ждала сестра Михаила Михайловича, княгиня Голицына. Сердце Елизаветы Петровны начало оттаивать. Брат, с которым ехали они из Кургана, теперь вот Евдокия Михайловна, а там матушка. Матушка, узнаешь ли дочь свою? В Казани пути их разошлись. Михаил Михайлович направился к югу, на Кавказ, чтобы в битвах с горцами, если удастся, вернуть себе хоть частицу потерянного, чтобы получить хоть видимость свободы. Нарышкин жене 5 октября 1837 года.
3: Наконец дотащились мы до Новочеркасска. И гораздо позднее, нежели полагали, по причине дурных дорог и недостатка в лошадях. Первую мыслью по прибытии сюда было написать тебе несколько строк, моя дорогая, моя возлюбленная Лиза, тебе и добрейшей матушке, которую не отделяю от тебя ни в письмах, ни в сердце. Надеюсь, что вы все, друзья моего сердца, здоровы и хранимы Господом, что вы под влиянием самых сладких впечатлений. В этом и не сомневаюсь, и от души разделяю семейную радость, в которой и я не менее вас участвую, несмотря на отдаление, на разлуку с вами. Как давно, как ревностно желал я этого утешения для нашей доброй матери, всегда готовой забывать себя для детей своих. Я живу теперь вашим благополучием. Оно дает мне силу жить на время без Лизы, без той, которая и составляет всю цену этой жизни. Она несказанно меня утешает, успокаивает и разливает какой-то отрадный цвет на будущее. Матушка, как я рад за вас, как я доволен, что Лиза у ног ваших и за себя, и за меня принесет вам привет души и скажет вам, как много, как искренне вы любимы. Что ты, моя милая Уля, мой голосистый соловей, напевала ли она вам все, что я ей передал к матушке, к тебе? Надеюсь, что она помнит мою просьбу всегда быть утешением и радостью моей Лизе. Ожидаю от нее письма и от всех вас, друзья мои. Но не надеюсь иметь это утешение прежде приезда в Тифлис. Дорогие мои спутники и я, мы все, благодаря Богу, здоровы и через час отправляемся в Ставрополь, откуда буду вам писать.
0: Еще одно письмо. Ставрополь, 10 октября 1837 года.
3: Мой друг Лиза и возлюбленная матушка, пишу вам из Ставрополя. Мы кое-как дотащились по весьма грязной и затруднительной дороге. Я поступаю в отряд генерала Засса, в Навагинский пехотный полк, которого штаб находится в 35 верстах от Ставрополья. А место моего пребывания, кажется, теперь будет в прочном окопе, в 60 верстах отсюда. Климат здоровый, вода хорошая. Более еще ничего не знаю. Я извещу вас о всем подробно, когда буду на месте. Я очень рад, что поблизости к Ставрополю в нашей переписке не будет никакого замедления. Впрочем, сердце разгадает то, что не передаст бумага. И я ни на мгновение не отлучен от вас мыслью и душою. Прислушивался, улавливал каждое слово любви, размененное вами. Будем же все и равно счастливыми обладанием нашего сокровища, нашего общего и верного друга. Знаю, друзья мои, что и я не забыт вами, что часто бываю присущ в вашей душевной беседе и излиянием вашей взаимной нежности. Знаю, что моя Лиза не вполне счастлива. И сколько бы желал, чтоб ничего не доставало ее радости. Чувствую, как и всегда, что она все мое существование.

0: Они поселились в прочном окопе, в просторном, окруженном фруктовым садом доме. Вокруг них снова были близкие люди: Назимов, Загорецкий, Лихарев, а братья Беляевы даже столовались у Нарышкиных. Они словно оттаяли от кавказского тепла. Бывший полковник-декабрист Михаил Михайлович Нарышкин, дослужившись на Кавказе до чина прапорщика, получил в 1844 году разрешение оставить службу и поселился с женой в небольшом поместье в селе Высоком, в 7 верстах от Тулы. Нарышкина часто гостила у своей матери, графини Коновницыной, в Кьярове, близ Гдова, и у тетки Лорер в Горяе, Псковской губернии. Вернувшись из Сибири, декабристы часто посещали Нарышкиных. Их посетил, возвращаясь с Кавказа, Розен с женой. Навестил незадолго до смерти живший под Москвой Якушкин. Приезжали Оболенской и Свистунов. Особенно дружеские отношения связывали Нарышкиных с Фанвизиной. Собираясь за границу, Нарышкины пригласили ехать с ними вернувшегося из ссылки Пущина, но он уже был тяжело болен и не мог ехать. Навестивший их Оболенской, писал Пущину:
1: Елизавету Петровну нашел не таковую, какую ее оставил, но черты лица не так изменились, чтобы нельзя было ее узнать. Мы сошлись как близкие родные, и прощание с ними на долгую разлуку меня расшевелило. Бог знает, кто из нас найдется в дефиците при возвращении из дальнего края. Мой приезд расшевелил ее, ее внешняя апатия исчезла, она двигалась, болтала и была нежна. Об нем и говорить нечего, это чистая душа.
0: Михаил Михайлович Нарышкин скончался в Москве 2 января 1863 года.
2: Да будет воля Твоя священна, Господи! Да будет воля Твоя священна, Господи!
3: Маменька, маменька, успокойтесь.
2: Да, ведь надо жить. Надо жить, Уленька. Надо жить.
0: Но надо было жить. До последних своих дней Нарышкина не переставала заботиться о вернувшихся из Сибири и нуждавшихся декабристах. Узнав, что в Туле живет и очень нуждается декабрист Киреев, она послала ему оставшиеся после мужа вещи. Сама Елизавета Петровна ненамного пережила своего мужа. Она скончалась 11 декабря 1867 года в имении своей тетки Лорер. Бог дал ей дыхание, Бог и взял. Последний из жен декабристов покинет нашу грешную землю Александра Ивановна Давыдова. Помните, она сказала: какие мы героини. Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за своими мужьями. Это случится в 1895 году в возрасте 90 с лишним лет. До начала следующего 20 века оставалось 5 лет.
4: Все эти самоотверженные женщины должны были пройти через сказанные терзания, когда высшая местная власть, пользуясь их беззащитностью в диком краю и незнакомством с ним, старалась всячески нагнать на них ужас описанием опасности их дальнейшей поездки и участи, ожидающей их в рудниках. Но ни одна из них не дрогнула и не позволила отклонить себя от своего намерения. Сквозь тысячи преград натуральных и искусственных все они добрались до мужей, безропотно исполняли свою миссию ангелов-хранителей и умерли, обожаемые всеми близко их знавшими.
0: Слава и краса вашего пола, слава страны, вас произрастившей, слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и такой преданности, таких чудных, идеальных жен. Вы стали поистине образцом самоотвержения, мужества, твердости при всей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут незабвенны имена ваши. Что можно добавить нам, людям конца 20 века, к этим высоким словам декабриста Беляева и выпистыванного декабристами Николая Белоголового? Что можно сказать еще об этих чудных, идеальных женах? Нам остается только еще раз повторить: да будут незабвенны имена ваши. Да будет незабвенно ваше имя, графиня, фрейлина двора его императорского величества, жена государственного преступника, русская женщина Елизавета Петровна Нарышкина.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начну я свой обзор со статьи, помещенной в сегодняшней газете «Правда». «Люди, только честно, зачем вы живете?» Автором которой является Елена Серебровская. Помещена эта статья под рубрикой «Полемические заметки писателя». Статья, на мой взгляд, интересная, хотя очень и очень многие утверждения автора кажутся мне весьма спорными. Но это мое личное мнение, возможно, кто-то из слушателей воспримет эту статью иначе. Поэтому, не углубляясь в анализ статьи Елены Серебровской, я предлагаю ее вашему вниманию. «Люди, только честно, зачем вы живете?» Эту надпись на стене одного из пустых подвалов Ленинграда нашли авторы, опубликованные в «Ленинградской правде» статьи «Беспризорники» Файн и Гридасова. Речь идет о сотнях ребят, бежавших из семьи или детдома и мыкающихся по чердакам и подвалам большого города. Внимание достойна и сама проблема бегунов, число которых возросло за последнее десятилетие, но не о них мои мысли сейчас, пишет Елена Серебровская. Мысли об этой надписи, об остром вопросе, адресованном взрослым. Зачем мы живем? Я не просился на этот свет, просто мама обнималась с моим отцом, вот я и пришел и стал узнавать жизнь, ее радость и боль. Таковы факты. Но смысл жизни для каждого человека начинается с цифры 2. Он возникает при общении с другими людьми. Нас на земле много, и величайшее счастье – принести радость кому-то другому. Нет, хорошо и самому получить ее от кого-то, но особенное удовольствие возникает не от пассивного состояния объекта, а от активного, от способности порадовать человека. Антисоветчики и антиленинцы очень мучаются, когда им задают вопрос, но почему же миллионы людей пошли за Лениным и его партией? От кнута страха ли? Нет, шельмовать наш народ, называя всех трусами или палачами, нечестно, пишет Елена Серебровская. Может, пошли за Лениным от темноты своей, которой в 1917 году хватало? Но ведь именно темноту стала изживать не царская, а советская власть. По всей стране взялись учить грамоте, создали рабфаки, и в интеллигенцию хлынул поток даровитых сынов и дочерей рабочего класса. Чем же приманили народ коммунисты? И в России, и в окраинных наших республиках, и в других странах. Чем же, черт нас всех, побери? Общество классовое характеризуется властью денег, культивирует эгоизм. Это не мое открытие, пишет Елена Серебровская. Доказательств накоплено без счета. Читайте классические романы и повести англичан, французов, американцев. Мыслящие писатели еще до Маркса усмотрели опасность власти денег. Назвали ее властью сатаны. Гёте, Бальзак. Пролетарская революция затребовала себе миллионы сторонников в стране и во всем мире, призвав людей думать не только о себе и не столько о себе, сколько о всех тех, кому живется плохо, кого эксплуатируют. Высокий смысл жизни. Как внедрить эти понятия пошире? Очень трудно, никто не покажет точного пути, но мы начнем. Мы первые, мы бескорыстные. Отбившись от 14 держав и от агрессивных сторонников прежнего строя, народ начал жить по-новому. Начал восстанавливать, строить, основательно торговать с Западом. Вспомним Чичерина, Золотого Серебровского, я с ним не в родстве, замечает автор, Каланта и других. Жизнь едва ли не каждого человека стала обретать высокий смысл. Деньги оказались необходимым элементом развития. Но они не захватили власти, то были уже коллективные деньги. Началось широкое распространение кооперации. Социальная защищенность оставалась главным законом. А как деревня? Ведь о коллективизации сельского хозяйства писал еще Энгельс. Твердо полагал, что это придет, что разделение труда – дело святое, но придет постепенно, на это потребуется лет 20. Ленина не стало, продолжает автор статьи. Почти три десятилетия власти Сталина прошли, казалось бы, под благородным флагом строительства нового общества. Смысл жизни на словах вроде бы не поменялся. Социализм, справедливость. Вроде бы.
Сочетание обуревающего его страха, злодеяние наказывает злодея страхом перед расплатой, и личной жестокости сделало Сталина исторически ответственным за тяжкие трагедии народа, а в итоге за неудавшийся опыт строительства новой жизни. Неудавшийся? Значит, провозглашенный смысл жизни был обманом? Нет, не так. Любой объективный историк отметит, хотя сельское хозяйство страны ослабело, обезлюдило, зато тяжелая индустрия развивалась, а с нею и электрификация страны, и наука. Это стало одним из элементов победы над самым реакционным отрядом хищного империализма, гитлеровским фашизмом. Другим не менее важным элементом, обеспечившим победу, стала утвердившаяся в 1917 году идеология братства трудящихся мира, идеология интернационализма. Что, как не оно, не она свела в единую могучую силищу народы, населявшие наш Союз? Не только те, на чью землю вполз Гитлер, но и те, куда не долетали его снаряды. При всех пороках вождя и скрываемых им трагедиях высокий смысл жизни советского человека не был обманом, показал свою реальную силу именно в годы Великого экзамена Отечественной войны. И все же опыт строительства социализма на земле Советов в конечном счете привел к выводу – так не годится. В капстранах производительность труда выше, а мы отстали. Однако полностью зачеркивать все эти 70 с лишним лет, считая их сплошной неудачей, значит, думаю, поступать упрощенно, по-сталински. У нас же другой учитель – Ленин. Попытаемся все-таки разобраться поглубже, поосновательней. Старался ли наш народ? Да, максимально и беззаветно. Ради будущего соглашаясь на скромнейшее существование. Плохо ли это? Нет, очень даже благородно. Однако ведь неудача. Почему? Просто из-за тяжелого характера Сталина? Нет, дело посложнее. Справедливо осуждая пороки капиталистического общества, наши предшественники торопились с приговором. Капитализм загнивает, ему скоро конец. Примеров такого загнивания хватало. Но вот беда. Перемены в истории народов проходят неспешно. Наш 20 век дает выразительные примеры эволюции капитализма в странах Европы и Америки. Только наберись терпения и проследи. В нашем веке все эти перемены ускорились. Возникли термины «шведский социализм», «свободное общество». А не придал ли энергии этому ускорению трудный опыт страны Советов? Наша попытка во многом не удалась. Но не из-за порочности замысла отнюдь. «Умные шведы принимали наше хорошее новое», — пишет автор. Не забуду завод акционерной компании «Электромекано» в Гельсингборге, где нам показывали стенд с рабочими предложениями по совершенствованию производственных процессов с примерами экономии металлов и с надписями «Ты сэкономишь металл, завод нарастит прибыль, окрепнет в конкуренции, и твое рабочее место станет прочнее и выгоднее для тебя. Мол, завод хоть и не твой, но ты заинтересован в его успехе». Шел 1956 год. Я смотрела и думала. А капиталисты не дураки. Кое-чему у нас учатся. Внедряя новые для нас экономические отношения, продолжает Елена Серебровская, рынок, мы обязаны помнить, что гуманный смысл нашей жизни не должен при этом объединяться, что отчасти появляется. Конечно, надо, чтобы жизнь каждого активного, инициативного человека вознаграждалась справедливо. Равенство по линейке, одинаковое для усердного и ленивого, безнравственно. Но не менее безнравственно богатство, отнятое у того, кто его создает, на пользу того, кто сумел отнять и обмануть. Интересная, на мой взгляд, мысль. Хотим и стараемся построить не капитализм, а нечто новое, использовав все доброе и в своем непростом многолетнем опыте. Без денег наше общество никуда, но нельзя им позволить стать верховной властью. А основы нравственности, гуманного коллективизма не должны покоиться в неподвижных книгах, в бумажных гробах.
Их надо активно, постоянно пропагандировать, делать достоянием новых поколений. Смысл человеческой жизни в том, чтобы болеть за других, что-то делать на благо народа, и не только своего. Земной шарик у нас один на всех. Нравственное воспитание у нас постепенно беднеет, прекращается, обесценивается гражданское достоинство, чувство патриотической гордости, интернационального братства трудящихся. И вот мы пожинаем горькие плоды, вспоминая слова Гамлета: «Распалась связь времен». И мы читаем на стене пустого подвала: «Люди, только честно, зачем вы живете?» Это была статья Елены Серебровской, помещенная в сегодняшнем номере газеты «Правда». Еженедельник «Экран и сцена» почти полностью посвящен прошедшему недавно Московскому кинофестивалю. Однако не эта тема привлекла мое внимание, а маленькая заметка в рубрике «Чрезвычайная ситуация». Называется она «Дустом по демократии». Этой же ситуации посвящена и публикация в газете «Известия». Ну, а с сутью проблемы я вас сейчас познакомлю. Витражи, узорчатые решетки на окнах, палисадник со скамейками у входа. Так выглядит помещение на первом этаже дома номер 12А по первой улице энтузиастов в Москве. Правда, таким оно было не всегда. Творческо-производственное объединение «Нерв» под руководством лауреата Ленинской премии кинорежиссера Игоря Гелейна в свое время вложила огромные деньги в ремонт своего офиса. Не мудрено, что сегодня красивые, благоустроенные комнаты приглянулись исполкому Калининского райсовета столицы. В письме, подписанном заместителем председателя райисполкома Прокопений, говорится: «Положительно решить вопрос о предоставлении вашей организации нежилого помещения не представляется возможным. Для несведущих в бюрократическом сленге поясним: нерв выселяют, при том, что в районе с пустующими помещениями проблем нет». Чем это вызвано? Как стало известно, исполком Калининского райсовета решил передать помещение дезинфекционной станции отделения номер 3. Напомним, что за 2 года работы студия «Нерв» выпустила около 30 остропублицистических документальных фильмов. Судите сами. «Прибалтийские хроники» о событиях в Литве, Латвии, Эстонии. «Репетиция» о трагедии 9 апреля 1989 года в Тбилиси. «Не спрашивай, по ком звонит колокол». «Колокол звонит по тебе». «Чернобыль рядом. Приближение к апокалипсису» о последствиях чернобыльской атомной катастрофы. «Изменницы» о судьбах жен врагов народа, прошедших Акмалинский лагерь. «Пограничный инцидент» о неизвестных подробностях советско-финской войны 1939 года. Стоит ли продолжать? Ясно, что, по мнению исполкома Калининского райсовета, память о многих событиях, увиденных правдивым глазом человека с киноаппаратом, необходимо вытравить, а это под силу лишь дезинфекционной службе. Вот райисполком и сыпанул дусто на свободную демократическую кинопублицистику, тем самым неоднозначно выразив свое к ней отношение. А что думает по этому поводу новый мэр Москвы? Так заканчивается заметка в газете «Экран и сцена», подписанная инициалами МП. Мне как-то довелось встречаться с Игорем Гелейном. Он произвел на меня впечатление человека честного, порядочного, интеллигентного. Человека с твердыми жизненными и творческими принципами. Может быть, то, что в сегодняшнем обзоре прессы собеседника прозвучал материал о чрезвычайной ситуации, в которую попало объединение «Нерв», поможет решению возникших проблем. Я очень на это надеюсь. Ну и коль скоро мы заговорили об интеллигенции и интеллигентности, следующий материал из независимой газеты. Статья Рассадина «Победа за ними. Знак вопроса». В 30-е годы очередной раз замышлялась экранизация «Ревизора». В помощь режиссеру Коростину был призван незадачливый на театре, нуждавшийся в заработке, Булгаков. И вот сценарий, увы, неосуществленный,
явился ряд прелестных вольностей от себятин по почерку чисто булгаковских. Например, общепамятная мизансцена, Осип, валяющийся на хозяйской постели, и чуть было не застигнутый Хлестаковым в этой преступной позе. Чуть было, но не застигнутый. В сценарии он застигнут. Попался-таки. Славно сценарист, взяв на себя режиссерские функции, предлагает актерам сыграть этюд. Что если бы барин заметил безобразное нарушение иерархии? Как вели бы себя оба героя? А вот как. Хлестаков посмотрел на Осипа, лежащего на его кровати, на огромные сапоги, которые первыми почувствовали на себе пристальный взгляд Хлестакова, как-то заерзали на постели, и только после этого Осип повернулся от стены. Глаза барина и слуги скрестились, как шпаги, и Осип, не торопясь, начал сползать с постели. Опять валялся на кровати. Осип, поднимаясь с постели, вдруг упрямо стал отрицать факт лежания. «Да зачем же мне валяться? Не видел я разве кровати, что ли?» Иван Александрович возмутился, его принимали за дурака. «Врешь, валялся, видишь, вся всклокочена». Осип шел напролом против совершеннейшей очевидности. «Не знаю я разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою». Хлестаков, сраженный уверенным тоном Осипа, даже сам, собственно, и не знал, может быть, Осип действительно не лежал на постели. «По-моему, гениально», — пишет автор. «Но не конгениально. До такой степени доверчивости и задуренности Гоголь своего Хлестакова не допустил. Вероятно, и даже наверняка, домысливаю, но мне тут чудится нами приобретенный именно наш опыт». «Для меня, — пишет автор, — такой Хлестаков, трогательный своей сверхнаивности, — это русский интеллигент советского времени. Ему лгут в лицо, и он преотличнейше видит, что лгут. Но вот как-то неловко, стыдно ловить на этом других и самому не верить». Солоноватая поговорка насчет людей, которых не устыдишь, выразимся деликатнее, ему мочись прямо в глаза, а он скажет, что божья роса. Эта поговорка у нас изрядно модифицировалась. Если он в самом деле признает в этой кропящей влаге свыше неспосланную росу, то случается не от бесстыдства, а потому что сам в это верит. Крепко, на совесть, на вкусный язык попробует, да, точно роса. Чем обернулись поиски совершенной жизни, знаем. Так что ж, это вина интеллигенции или ее беда? Иные считают вина. Расшатали Россию, доболтались до Октябрьского переворота. Впрочем, об этом читай еще в «Вещих вехах», хотя ведь и эту книгу, этот акт самообвинения, самоочищения, этот предостерегающий вопль издали не пролетарии Путилова или Гужона, а никто иной, как сами интеллигенты. Значит, беда? Это скорее, вернее же, не то, не другое, а, повторяю, пишет автор, особенность интеллигенции, то, без чего она не была бы собою. Другое дело, что это свойство уже больно грубо, низко, вульгарно использовала победившая власть. Не говорю о давнишних подписях, видеть которые под призывами «расстрелять, как бешеных собак», по сей день странно и горько. Там не только заигрывавший с чекистами Бабель, не только поднявшие руки Олеша, но и Платонов, Тынянов, Гроссман. Не говорю потому, что это страх. Но разве, скажем, у Зощенко и Пастернака, только не у Ахматовой, не встретим искреннего желания примкнуть к общим рядам, по-пастернаковски объяснить затянувшуюся холодность власти к себе недоразумением? Или я урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста? Даже Мандельштам, погибший, не сдавшимся, даже он. Выбор у интеллигентов был невелик, вот действительная беда. Но варюга мне милей, чем кровопийца из Бродского. И, рассуждая таким манером, разве Брежнев не мягче и лучше злодея Сталина? А тот, кто даст мне при случае, как у нас говорят, за политику, то есть так, ни за что, 5 лет, не симпатичнее того, кто расстреляет.
В дневниках Михаила Зощенко есть записи воспоминаний. Каганович у Горького. Речь. Не делает поправку на аудиторию. Нет интеллигентских рефлексов. Победа за ними. Угадал. Вряд ли забылся казус нашего быта, который при его-то, казалось бы, пустяковости до сих пор мусолит пресса. Корреспондент УНИТы Серджи говорит об одном высокопоставленном лице нашего государства. Помните, как он выступал на 4-м съезде? На вопрос, как у него со здоровьем, он ответил: «Спросите у жены». После таких слов присутствующие в зале женщины должны были просто выйти или, поднявшись на сцену, дать пощечину выступающему. Да-да, я говорю это вполне ответственно. В любой стране мира поступили бы именно так, но не в вашей. «Необъяснимо», — всплескивает европейскими ладошками коммунист-итальянец. «Эко, подумаешь, бином Ньютона». «Это был аттракцион», — с линцой поясняет наш советский Богомолов, Литгазета, 91 год, номер 22. «Правда, добавив и то, с чем не соглашусь, довольно рискованный». «Какой там риск?» «В том-то и ужас, что не было риска». «И молодец». Без интеллигентских рефлексов понял, как надобно говорить, хотя на сей раз с поправкой на аудиторию, но не на ту, для которой нормы этики не пустой чистоплюйский звук, а на эту, на тех, кто ором орал, визгом визжал на Сахарова. Диссидент, говорит словарь, это инаковерующий, инакомыслящий, то есть насчет второго значения он как раз помалкивает. «Говорю о нашем академическом словаре», — пишет автор, который еще 10 лет назад, в самый разгар репрессий на диссидентов, отказывался признать наличие такого понятия, все хитроумно сводя лишь к отступлению от господствующей веры. Да и это значение помечая «устар». Мы опять хитроумствуем. Мы произносим это слово, извиняем себе. Вот, дескать, мы все думали так, а он... Инако. Да вранье. Многие, очень многие думали точно так же, как Сахаров. Больше того, его первая ставшая известной работа многим же казалась недостаточно радикальной. «Общая наша беда и вина, — пишет автор, — и индивидуальное величие этого интеллигента были не в этом. Он сказал вслух, что понимали и знали десятки, сотни, но молчали. И страха? Конечно. Уж он-то у нас не переводится. Но еще и потому, что в эпоху иронии и цинизма, не то что во времена Пастернака, Зощенко, Мандельштама, идеал внутренней свободы – идти не в ногу, быть пессимистом, пить за успех нашего безнадежного дела. А Сахаров сказал: «Не могу судить, в каких головоломных формулах воплотился его гений физика, в области всем доступной, его человеческий, интеллигентский гений выразился в формуле «дважды два – четыре», «единожды один – один». Самое сокрушительное и самая созидающая истина – это здравый смысл. За него стоит принять ссылку и голодовку, а если у кого нету на это смелости, нету сил – то он, этот стократ обманувшийся в иллюзиях интеллигент, загнавший себя в духовное подполье, порой так глубоко, что ни его самого, ни его интеллигентности там не разглядеть, по крайней мере, увидит оттуда, в чуже поймет, что, кажется, вправду стоит. А святой? Вот опять, пишет автор, сказал и словно извинили себя. Он, Сахаров, святой, мы простые, земные. Так что, какой с нас спрос? Но Сахаров, даже если он взят на небо, ушел в землю, как уйдем все. Он один из нас, что повышает наше самоуважение, возможно, необоснованно, но и внушает надежду, вдруг да не зряшнюю. Но если таков и вправду один из нас, может, все же победа не обязательно за ними? Так заканчивает свою статью в независимой газете. Победа за ними, Рассадин. Но сейчас давайте перейдем к следующей теме.
сегодняшнего обзора теме, не менее серьезной теме терроризма, который в последнее время очень широко распространился на нашей с вами земле. Павел Ешкиянц, ставший для миллионов советских людей символом безусловного и прежде незнакомого зла, вторгшегося в нашу жизнь в лице вооруженного террориста. В 1988 году он заправлял захватом автобуса с детьми-заложниками и перелетом в Тель-Авив, откуда был возвращен властями Израиля. Ныне он отбывает назначенный ему срок заключения – 15 лет в тюрьме уральского города Златоуст. Корреспондент газеты, литературной газеты Наталья Зинова беседует с Павлом Ешкиянцем в кабинете начальника Златоустовской тюрьмы. «Мы не знаем, — пишет редакция, — насколько террорист искренен, насколько склонен к самооправданию и облагораживанию постфактум своих действий. И последняя фраза этого интервью, конечно, звучала бы иначе, если бы тогда, в 88-м, все же случилось несчастье. И все-таки сейчас, когда страсти вокруг автобуса с детьми чуть поостыли, интересно вслушаться в слова Ешкиянца. За ними не психопатология, за ними проблемы. И проблемы серьезные». Ешкиянца вводят в кабинет, и мы, начальник тюрьмы и ваш корреспондент, начинаем свое интервью как бы на два голоса. «Паша, ты у меня впервые в кабинете. Садись. Снимите с него наручники. Вот Паша, корреспондент литературной газеты. Ты давай расскажи все, открой душу». «Простите, Юрий Иванович, насчет души это, наверное, трудно сразу. Редакцию интересует, Павел, главное. Что толкнуло вас на это?

0: сначала красавица, вторая медь. Ты согласен? Я не знаю, может, вы их путаете. Может быть, ну да ладно. Так чего тебе не хватало-то? Работа хорошая, получал хорошо, 300-400 выходило. Больше 180 на руки не получал. Дело вообще не в том. Была такая книга, она у нас напечатана, о людях, индейцах, неграх, белых, которые из США уехали в Латинскую Америку, создали там свою колонию, и все у них было свое, школы, больницы. Да, это великое счастье, что кончилось без жертв. И не могли быть жертвы. Но как же не могли? Все ведь на волоске висело. Да просто у кого-то из родителей тех детишек мог инфаркт быть, вот уже и жертва. Я знаю, я подлез по отношению к родителям, это да. А что государству я принес вред, ну так они не свои деньги тратили, у них работа такая, и ордена за это получили. А для народа, для родителей эти сутки – да. Пускай бы меня казнили за это, я бы сказал, слава Богу. Я два раза пытался покончить с собой. Два раза. Так все же, что в вашей жизни было такого нестерпимого? Какая последняя черта? Работали вы хорошо, женились вот снова. Да все равно, как скотина я жил. Если у меня есть что покушать, это не значит, что я живу. И ведь я был лучшим водителем, то есть работал лучше всех, понимаете? А разве я жил лучше всех? Но ведь и там, если бы ваш побег удался, неизвестно, как бы все сложилось для вас и для детей. Но вы знаете ведь, как зарабатывают там квалифицированные рабочие. А у меня три специальности. Водитель, слесарь-наладчик, слесарь пусконаладочных работ. А почему ты, Паша, исключаешь, что не работал бы ты там, а сидел бы в израильской тюрьме? И ты, и твои дети. Лучше было бы там в тюрьме сидеть, чем тут жить. Но жизнь изменилась, и теперь я знаю, люди вашей квалификации большие деньги зарабатывают. Здесь, при желании, конечно. Так это ж теперь, а тогда? Тогда шло одно вранье. В 85-м началось, в 86-м люди поверили, а потом все заглохло, и везде, как раньше, взятки. И снова думал, опять пришел новый Брежнев, только молодой. И мне неинтересно было жить, безысходно. А сейчас, как вы считаете, наши сограждане идут на террористические акты, угоняют вот самолеты тоже от безысходности? Я не берусь судить. Да сейчас такая жизнь началась, только твори. То есть, сейчас бы вы этого не совершили? Конечно, нет. Вот такая интересная беседа с террористом. Кто знает, наверняка многие из тех, кто угоняют самолеты за рубеж, действительно переступают какую-то черту. Хотя не всегда можно построить свое счастье на несчастье и беде других. Мое эфирное время подошло к концу. Я благодарю тех, кто провел эти 30 минут у своих радиоприемников и прощаюсь с вами до следующей встречи. До свидания.
1: Спасибо, Игорь. Да, я думаю, действительно, если бы у нас лучше всех жили те, кто лучше всех работает, может быть, не было бы большинства террористических актов, угонов и всяких прочих мерзостей.
2: Ведет Илья Прудовский. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Обзор публикаций я начну сегодня несколько необычно. Не с газетных строчек, а со стихотворения и по памяти. Взрыв и наземь навзничь, руки врозь, он упал на колено, губы грызя, и размазал по лицу не слезы, а глаза. Стало страшно, согнувшийся в половину. Я его взвалил на бок, я его выпочканного в глине до деревни едва доволок. Он в санбате кричал сестричке: «Больно, хватит бинты крутить!» Я ему, умирающему по привычке, оставил докурить. И когда, увозя его, колеса заныли пронзительно на все голоса, я вдруг вспомнил впервые, что у друга были голубые глаза. Это стихотворение принадлежит перу Евгения Михайловича Винокурова. И начал я сегодня свое

0: Выступление нетрадиционно, потому что и первый материал необычен для нашего обзора газетных и журнальных публикаций. Это некролог, опубликованный в литературной газете. Евгений Михайлович Винокуров. В это трудно поверить, не стало Евгения Винокурова, поэта, полюбившегося многим еще с конца 40-х годов, когда были напечатаны его первые стихи. Родившийся в 1925 году, он успел хлебнуть фронтового лиха, командовал артиллерийским взводом. Еще учась в литературном институте, издал в 1951 году свою первую книжку «Стихи о долге». Сам Винокуров считал, что как поэт он начался со второй книги «Синева», которую заметили и одобрили многие, в том числе и Борис Пастернак. «Синева» действительно снискала Евгению Винокурову огромную известность, а последующие сборники стихов «Признание», «Лицо человеческое», «Слово», «Музыка» эту известность поддержали и приумножили. Книги Винокурова мгновенно исчезали с прилавков магазинов, его выступления неизменно собирали большую читательскую аудиторию. Заметил стихи Винокурова и Марк Бернес, по совету которого композитор Ишпай написал ставшую всенародно знаменитой песню о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Маховой. Евгений Михайлович Винокуров жил удивительно напряженной жизнью. Он очень много успел, выпустил около 20 поэтических сборников, несколько книг-переводов, двухтомное и трехтомное собрание сочинений. Он щедро делился своим жизненным и творческим опытом с учениками его семинара поэзии в Литературном институте, многие из которых ныне стали известными поэтами. Он был щедр со своими читателями, которые, мы верим в это, будут у него всегда вечно. Ему память. И еще Евгений Винокуров написал когда-то после войны стихотворение «20 век». Там были такие строки. «20 век бродивших по дорогам среди пожарищ к мысли привело. Легко быть зверем и легко быть богом. Быть человеком – это тяжело». 20 век. Боец багряным флагом, клубящимся и рвущимся с древка, показывает, вставши над рейхстагом, что путь вперед свободен на века. Время вносит свои коррективы, и, ну, скажем так, боец уже сегодня не стоит над рейхстагом, и так ли уж свободен на века наш путь? Что такое свободная страна, свободное государство? На странице пятой, простите, на страницах пятого номера еженедельника «Россия» на эту тему рассуждает Виктор Федосеев в материале «Человек имеет право». Он пишет. Более 3000 наций и народов проживает на земном шаре. Добрая половина из них на самом большом материке, включающем две части света – Европу и Азию. В наипросторнейшей стране Евразии, Российской Федерации, насчитывается свыше сотни народов и этнических групп. Однако Организация Объединенных Наций состоит всего из 183 государств. Не потому ли, что не все народы обрели независимость? Не все еще свободны? Свобода и независимость. Только ленивый не произносит сегодня эти слова. А некоторые произносят их на одном дыхании, будто не два слова, а одно. Говорят же, мы требуем независимости, потому что хотим свободы. Но ведь независимость и свобода не одно и то же. Задумаемся. В мире 183 государства-члена ООН. Все они имеют свой национальный флаг, свой гимн, своего премьера, свою национальную олимпийскую команду, полицию или народную милицию, собственные денежные знаки, а некоторые и национальную авиалинию. Все они... независимы. Но лишь 61 из них свободная или относительно свободная. Американский научно-исследовательский центр «Дом свободы» подсчитал, что едва ли каждый третий житель Земли живет в свободной стране. Мы как-то привыкли слышать, что не может быть свободы без независимости, ибо только она, независимость, прокладывает путь к свободе. Это так и не так одновременно. Иран, например, одно из самых древних государств мира, но не свободное. Иран – одно из самых деспотических государств, где расправляются с каждым, кто сомневается в богоданности исламского фундаментализма. Бытует поверье, будто потому не свободны иные страны, что они бедны и неразвиты. Стоит, дескать, поднять экономику, как появятся свободы. Что ж, Саудовская Аравия – одна из богатейших стран мира. Очень отстроенное государство, с очень развитым арабским национализмом и очень даже независимое, но не свободное. Лишь 30 лет назад, в 1962 году, Саудовская Аравия под давлением стран западной демократии пошла на отмену рабства. Никто не оспаривает право народа на самоопределение, священность этого права, естественного и разумного. Но воспаленный мозг и воспламененные чувства иногда перевешивают рассудок. И тогда начинают забывать, что нельзя укреплять власть одних за счет ущемления прав других. Ибо демократия требует признания и соблюдения прав каждого, особенно меньшинства. Нелепо утверждать, что родившийся по одну сторону реки или горы имеет иные права, нежели родившийся по другую. Нелепо отмеривать человеческие права в зависимости от того, где кто родился. Вспомним крестьянскую шутку. Если я родился в конюшне, то это не значит, что я жеребенок. Молодое независимое государство Уганда провело в 70-е годы кампанию по высылке из страны индийцев, как людей, стоящих вне угандийской национальности. А несколько лет назад Болгария проделала примерно то же самое со своими гражданами турецкого происхождения. Нелепость! Куда легче сегодня стать 184-м независимым государством, собственным президентом, с голосом в ООН и членством в Международном Красном Кресте, чем день за днем кропотливо и упорно отстаивать у себя демократию, чтобы стать страной свободной. В мире постоянно происходят изменения. Одни страны становятся более свободными, другие, наоборот, менее свободными. Российская Федерация, Польша, Венгрия, например, из разряда несвободных перешли в категорию частично свободных. А Колумбия и Шри-Ланка, напротив, стали менее свободными. Страной полной свободы не может называться страна, где хоть в какой-то степени ограничиваются права людей иного происхождения. Демократия в современном понимании немыслима без защиты прав меньшинств, прав людей иной национальности, иного народа. Демократия – это равное участие меньшинств в государственных делах и полная гарантия защиты прав каждого во всех областях жизни. Демократия – это недопущение деспотии власти, будь то большинства или сильнейших. Высшей оценки развитости демократии заслуживают те страны, в которых беспрепятственно практикуется свобода выражения мнения, свобода собираться и объединяться в любые группы и организации, свобода разнообразных экономических систем ведения хозяйства, свобода придерживаться или не придерживаться любой конфессии, где человек наилучшим образом защищен от посягательств на его права со стороны наделенных властью бюрократов. Главное, не какие цвета или символы изображены на государственном флаге, ни в какую форму одета армия или полиция, ни с каким акцентом говорит человек, не то главное, где ты родился, до или после какого года. Во всеобщей декларации прав человека значится: человек имеет право. Человек, а не ингуш или азербайджанец, русский или таджик, блондин или брюнет, или тот, что родился в доме, а не в конюшне. Главное, чтобы права и свободы каждого были гарантированы и защищены. Ибо свобода общества в целом зависит от свободы каждого члена общества в отдельности, независимо от его происхождения, национальности, места рождения, языка, вероисповедания, политических воззрений. Как-то в мрачные времена деспотии спросили известного берлинского кабаретиста Вернера Финка: «За какое правительство вы стоите?» «Я стою за такое правительство», — ответил он, — «при котором мне не надо будет сидеть, если я за него не стою». Напомню, это был материал Виктора Федосеева «Человек имеет право», опубликованный в 5-м номере еженедельника «Россия». Когда я читал его, уважаемые слушатели, я подумал, что многих из вас могло, безусловно, задеть определение, данное в этой работе, о том, что Российская Федерация, это как признано в мировом сообществе, частично свободная страна. Это задевает нашу национальную гордость. Так вот, о гордости за свою страну, за свое государство. В сегодняшнем номере литературной газеты под рубрикой «Мир писателя» опубликована статья писателя Вячеслава Пьецуха «Открытие России». Это, с моей точки зрения, дискуссионная по характеру статья, как и всегда в этой рубрике «Мир писателя», достаточно велика по размеру, и поэтому я прочитаю вам ее фрагментарно, с сокращениями. Вячеслав Пьецух пишет: «К странному заключению приходишь на склоне лет. Целая жизнь прожита в России, а что это за страна такая, и что за народ ее населяет, в точности мы не знаем. Вернее, знаем, но как-то отрывочно и, скорее всего, превратно. Во всяком случае, было время, когда подрастающее поколение знало, как дважды два, что это большое счастье родиться в стране советов. Даже если ты проживаешь в Спас-Клепиках и кушаешь масло не каждый день. Видимо, нервно-патриотически настроенные государство, семья и школа нарочно искажали истину о России, полагая, что стоит русскому человеку своим ходом сообразить, что король-то голый, как он, черт такой, сразу возьмется за дробовик. Так вот, на склоне лет приходится открывать для себя Россию, как Христофор Колумб далекую Америку открывал с ее картофелем, табаком и одной непристойной хворью. Занятие это неблагодарное, даже опасное, чреватое многими неприятностями. Недаром Колумб кончил свои дни в болезнях и нищете. Тем более, что тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Тем более, что за правдоискательство на Руси бьют и прибольно бьют. Да уж очень заманчиво выяснить, наконец, где и в какой компании мы живем, а там хоть, как говорится, трава не расти. Итак, о том, что Россия исключительная страна, и что быть русским во всяком случае интересно, мы слышим, наверное, лет 500. И ведь действительно, ничего нет выше нашей литературы. Русская женщина – существо точно богоданное, неземное. Стиль человеческого общения у нас высокодуховен, как литургия, и утончен, как субъективный идеализм. Российский интеллигент, будь он хоть скотником по профессии, есть, безусловно, человек будущего. Да вот, пожалуй, и все, только и благостыни нам от Бога, что литература, женщины, стиль человеческого общения, да российский интеллигент. Не то чтобы мало, но и не скажешь, что чересчур. Какие возражения на этот уклончивый дифферамб может привести, положим, гражданин Швейцарской конфедерации? А в Швейцарии, предположительно, скажет он, изготавливаются восхитительные сыры. Часы повсюду показывают одно время, автомобили уступают дорогу пешеходам, а те, в свою очередь, переходят улицу в назначенных местах, лишь на зеленый свет. Денег от аванса до получки, как правило, хватает, потому что швейцарцы ведут домашнюю бухгалтерию и ни за что не купят просто так ручного медведя. То есть только на тот предмет, что все же занятно держать у себя медведя, редко когда можно получить по физиономии от постороннего человека, которому не приглянулись твои ботинки. Улицы подметаются, и оттого они приятны, как собственная квартира. Таксисты обходительны и больше похожи на педиатров. Ну, разве что с ними не потолкуешь о смысле жизни. Наконец, правительство как-то так грациозно управляет страной, что будто его и нет. Единственно то в нашей державе неладно, может быть, заключил швейцарец, что вкалывать приходится не за страх, а за совесть. Просто все 8 часов трудового дня работаем, как валы. А мы ему на это. Тот мы думаем, чего вы, ребят, скромничаете, не заикайтесь про великую Швейцарию, оплот мира и надежду прогрессивного человечества. Оказывается, у вас там все работают, как валы. У нас же политики от Ивана Грозного до Столыпина и от Столыпина до нынешних недотеп толдычат про великую Россию даже в кругу семьи. И при этом никто не знает, что, собственно, в ней великого, разве что неистовые размеры. Да вот Гренландия тоже громадный остров, в сущности континент. Это только у французов большой и великий обозначается одним словом. А в русском языке это, слава богу, понятия разные. И от большого до великого у нас считается далеко. Тогда, может быть, как-то по-особенному величественной была история нашего государства. Действительно, 3 раза Берлин брали. Во времена Екатерины II ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без соизволения Петербурга. Так ловко подавили восстание китайских боксеров, что у нас в Белокаменной даже составился свой музей восточных искусств. Изобрели множество полезных вещей и устроили у себя диктатуру пролетариата. Да только как всмотришься хорошенько во мглу веков, так сразу и станет ясно. Довольно обычная история у России. Не замечательней датской или австрийской. Знала она и победы, знала и поражения. А все началось с того, что отдаленные наши предки позвали к себе на княжение скандинавов, поскольку земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет, как сообщает летописец первоначального времени. То есть, поскольку наши предки сами с собой были не в состоянии совладать. Что же относится до побед, то какие-то они все больше подозрительные победы. Разгромили на Куликовом поле темника Мамая. Но через год татары в отместку выгнали из столицы Дмитрия Донского и дотла спалили московские города, о чем не любят упоминать учебники по истории. Ордынцев перестояли на Угре при Иване III. И в результате свалили таки 300-летнее иго от примитивного и сравнительно немногочисленного народа. Небольшой отряд поляков учинил нам продолжительное смутное время. Со шведами больше 20 лет воевали за отеческое болото. Нашествие Наполеона действительно одолели, однако не одержав ни одной победы, а взяли французов несговорчивостью и мрачным своим упорством. Турок побили при царе-освободителе, но поморозив бесцельно целые корпуса. Да еще по Берлинскому трактату оставила нас с носом сообразительная Европа. В так называемую «Белую войну» оттягали у маленькой Финляндии город Выборг, правда, ценой неслыханной в мировой истории, положив 15 родных душ за одну чужую. Наконец, в Великую Отечественную войну немцы разгромили Красную армию в 2 недели. Впрочем, так сложились наши геополитические обстоятельства, что мы стали хозяевами восточной части материка, едва заселенной тихими дикарями. Впрочем, мы первыми прорвались в космическое пространство, но для этого пришлось разуть и раздеть народ, устроив ему среднеафриканский уровень жизни, благо другого он отродясь не знал. Впрочем, мы охотно подавляли восстание у соседей, восстание, собственно, к России, не относящееся никак, и в результате на ближнем краю Ойкумены нет более ненавидимого государства, чем наша Святая Русь. В Впрочем, мы поставили величественный исторический опыт с тем, чтобы к 80-му году текущего столетия ввалиться в коммунистическую систему, как мышь в крупу. Однако ничего похожего не случилось. Впрочем, мы полмира обратили в свою горячечную религию, но, как оказалось, это была несчастная половина. Одним словом, если наша история и вправду величественна, по крайней мере, необыкновенна, так единственно тем, что трагично, причем нелепо трагично, ибо она представляет собой путанную цепь несчастий, испытаний и неудач. Я напомню, я читаю фрагменты из статьи Вячеслава Пьецуха «Открытие России», опубликованной в сегодняшнем номере «Литературной газеты». «Еще поговаривают, — продолжает автор, — будто бы историческое величие России особенно явственно прорезалось в предреволюционные годы, когда нашу державу охватил экономический бум, и, дескать, в том, что она запаршивила, виноваты большевики. Большевики, конечно, виноваты. Да только и в пору бума Россия занимала сиротские места в цивилизованном мире по урожайности корнеплодов и зерновых, уровню благосостояния народного, грамотности, детской смертности. Тут мы шли сразу за Мексикой, продолжительности жизни, производительности труда. Русский капитализм и на взлете был настолько недальновидным, хищническим, прямолинейно бесчеловечным, что еще неизвестно, кто больше сделал для победы Великого Октября – Терещенко с Путиловым или же Ленин с Троцким. Таким образом, ни в стародавней нашей истории, ни в новейшей не наблюдается признаков особенного величия, если не брать в расчет, что Россия совершила беспримерную попытку хирургического вмешательства в естественный ход вещей, когда по осени 17 года попробовала ввалиться из грязи в князи, на какую попытку не отважилась бы ни одна хладнокровная нация, чего ей только не посули. Но тогда, может быть, народ наш, народ великий, и что-то особенное у него написано на судьбе. Русский народ точно симпатичный, скромный, думающий, душевный, задорный, но к отечеству своему он относится до того платонически, что нет такой дыры на земном шаре, где бы не проживали классические изгои, цыган, евреи, румыны, конечно, русский. На державные законы у нас плюют абсолютно все, даже сами законодатели. Даже они первые плюют. В какой еще стране, кроме нашей, невозможно обустроить трамвайную остановку, потому что пьяные обормоты аккуратно бьют в павильонах стекла и выкорчевывают из асфальта металлические столбы. По деревням, как при Федоре Иоанновиче, топят печи, таскают воду на коромыслах, чуть ли не палкой-копалкой обрабатывают огороды. Только с коллективизацией знают культуру отхожих мест, пьют горькую до потери ориентации во времени и в пространстве, и чуть что не так хватаются за ножи. Не в родных ли пределах политики и уголовники, примерно одно и то же, матери свободно оставляют своих младенцев в родильных домах, а первостатейные артисты, по которым сходит с ума народ, всегда готовы поменять Россию на Дагомею, если пообещать им порядочный пансион. Жуликов у нас столько, что вот как при последнем царе Московская городская дума не отважилась начать строительство метрополитена, исходя из того, что все равно разворуют средства, так и сейчас трудно исполнимо всякое дельное начинание, поскольку к нему немедленно присоединится большая популяция прохиндеев. Располагая богатейшими запасами природных ресурсов, мы умудряемся нищенствовать на удивление всей планете. Кстати сказать, нищенство в России – народный промысел. Что-то вроде культуры дымковской игрушки. Итак, патриотизм – это от бедности, да еще от обиды на нашу геополитическую судьбу. Оно бы и ничего, что агрессивное чувство Родины имеет такую жалкую подоплеку. Не всем же быть зажиточными, цивилизованными, деловыми. Кому-то остается только безответная любовь к несчастной своей земле. А по-настоящему худо то, что патриотизм, обман зрения, опиум для народа. Одурманенные мы плохо соображаем, в чем корень зла, где выход из нашего пикового положения. И главное, настойчиво заблуждаемся на свой счет. Мы полагаем, будто русский человек есть невинная жертва исторического процесса. А между тем, похоже как раз на то, что не так страшная история государства российского обусловила каверзный наш характер, как каверзный наш характер предопределил историческую судьбу. Во всяком случае, общественное настроение началось у нас задолго до принятия христианства. Во всяком случае, это большими ипохондриками надо быть, чтобы столетиями мириться с бесконечными и разнообразными унижениями, питаться бог знает чем, канонизировать людоедов, чтобы жить в городах, похожих на заброшенные некрополи, и препровождать своих покойников в некрополи, похожие на помойки. Нет, местами мы точно народ великий, потому что весь цивилизованный мир пользуется нашими изобретениями, слушает нашу музыку и читает нашу литературу. Но все-таки главным образом, потому что мы до нервного истощения любим родину, а она нас терпеть не может. Собственно, в том-то и заключается географическое открытие, что Россия – страна, не приспособленная для человеческого житья, как мертвая Антарктида. А мы, русские, народ грешный. Мы в старину конокрадов до смерти забивали, стойко терпели иродов во главе родимого государства. Но едва к власти приходили сколько-нибудь гуманистически настроенные правительства, сразу ударялись в кровавые мятежи. Тысячи лет христианства у нас немедленно пошла прахом, как только работному человеку позволили грабить да убивать.
1: Сатирическая сценка Леонида Ленча. С этим надо бороться.
2: Вы знаете, я очень впечатлительный человек. Меня все задевает, все меня трогает. Вот когда прочту в газете фельетон о каком-нибудь жулике или бюрократе, буквально лезу на стенку. Я не понимаю, как можно к этому относиться спокойно? А ведь есть среди нас такие очень холоднокровные особы. Она, понимаете ли, сидит дома, спокойно читает фельетон, вместо того, чтобы, как все порядочные люди, лезть на стенку. Больше всего меня возмущают вот эти всякие хапуги, ворюги, деляги. Он, понимаете ли, служит в каком-нибудь малозаметном учреждении, занимает какое-нибудь такое скромненькое место, и вдруг, глядишь, у него дачка, 1000 наста. Позвольте, как, откуда, на какие средства? Получил премию? Нет. Тетка у него старая померла, у нее под матрасом нашли мешок с бриллиантами? Тоже нет. Тетка живет у него, понимаете ли, на даче, сторожит клубнику, и у нее кроме радикулита ничего не было и нет за душой. А на один радикулит дачку не построишь. Я, между прочим, знаю одного такого с дачкой, который все может. Его фамилия Черников. И вот все знают, что он жулик, только не пойманный. И все-таки встречаются с ним, принимают его у себя. С этим надо бороться. Надо окружить Черниковых ледяным барьером и сжечь каленым железом. Пусть, понимаете ли, эти Черниковы почувствуют презрение общества. Только так, по-моему, нужно ставить вопрос об этих Черниковых.
1: Вы говорите очень правильно и горячо. Здорово говорите. Но позвольте вам напомнить, что я недавно видел Черникова.
2: Пожалуйста, вот вам ледяной барьер. Он видел Черникова. Слушайте, как вам не стыдно? Что у вас общего с этим хапугой?
1: Подождите, подождите. Я видел Черникова у вас в доме.
2: У меня?
1: Ага.
2: Когда?
1: Ну, 2 месяца назад.
2: Во-первых, это неправда. А во-вторых, это было не 2, а 1.5 месяца тому назад.
1: Ну да, но все-таки было. Где же ваш ледяной барьер, о котором вы так горячо говорили?
2: Слушайте, вы странный человек. Что же вы считаете, что я должна окружить наш жактовский дом колючей проволокой, лифтершу посадить за пулемет, чтобы она не пускала Черникова? Да, он был. Но если вы помните, что он был, вы должны помнить, как сухо и холодно я с ним разговаривала. Ну, здравствуйте, Черников.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Владимировна.
2: Что-то вас давно не слышно и не видно.
3: Да вы ж меня простите, что я к вам без звонка зашел. Но, понимаете, вчера был на вашем концерте. Ох, посмеялся, удовольствие получил. Ну, здорово, это вы все поддеваете. Вот, прошу вас, Мария Владимировна.
2: Ой, ну уж это конфеты, это уж лишнее.
3: Да ничего, пригодятся, пригодятся.
2: А я уж думал, не случилось ли с вами чего-нибудь.
3: Да ведь случается, Мария Владимировна, с глупыми людьми. А у умного человека никаких случайностей быть не может. Все должно быть предусмотрено. Позвольте сесть.
2: Сядете, голубчик, в свое время сядете.
3: То есть как?
2: А вот так, возьмете стульчик и сядете.
3: Здорово, это за справа, здорово. Слушайте, Мария Владимировна, ну а когда же вы к нам на дачку приедете, а?
2: А я, собственно, не совсем понимаю, с какой стати я должна ехать к вам на дачу. Я разве собиралась? Что я там потеряла?
3: Слушайте, может, я не вовремя? Если вы торопитесь куда-нибудь, так я лучше пойду, в другой раз зайду.
2: Да нет, ничего. Сидите, я потерплю. Ну что же, а вы все там же, в этом своем, как он? Пром-хром, снап-слап?
3: Пром-хром? Нет, Мария Владимировна, нет. Я не в пром-хром. Я и теперь на другое место перебрался.
2: А, я в этом не сомневалась.
3: Да, работаю тут на одной постройке. Вот снабжаем строительными материалами.
2: Строительными?
3: Ага.
2: Черников, милый, что же вы как так напряженно сидите? Вы садитесь поудобнее.
3: Благодарю вас, благодарю вас.
2: Вы знаете, я даже рада, что вы ко мне заглянули. А вы в самом деле строительными, Черников, а?
3: Ей-богу, а что?
2: Да нет, ничего так. Знаете, у меня двоюродный брат, прям чудак, он хочет построить гараж.
3: Ну?
2: Ну, и совершенно не знает, как за это дело взяться. Спрашивает меня, ну, а я совершенно не могу ему помочь. Ну, просто не знаю, может, вы можете ему помочь, Черников, а?
3: Так при наших масштабах, Мария Владимировна, для меня между делом построить на стороне гараж... Но это все равно, что сигаретку выкурить.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, выкурите, Черников, а? А то ведь брат не курящий. То есть, ну, в общем, он очень занят. Ему некогда возиться. А вы же все можете, Черников, а? Милый, ну, сделайте, Черников,
3: да
2: а?
3: Да, ну, сделаю, Мария Владимировна, оформлю. Ведь что вы, что ваш брат, что я, это же одна семья. Короче говоря, так, снимайте трубочку и поздравляйте братца с гаражом.
2: Спасибо, Черников. Ой, прямо не богу, вы знаете, как-то странно вот в жизни бывает. Вот как раз сейчас, перед тем, как вы вошли, сидела и думала о вас. Что-то, думаю, Черникова давно не было. Хоть бы, думаю, зашел бы Черников. Или, думаю, махнуть бы на дачу к Черникову, навестить старика.
3: Ну так в чем же дело, Мария Владимировна? Уж Елена Ивановна, как моя была бы рада. Ну.
2: Так в чем же дело? Сейчас оденусь и поеду.
3: Ну, поедем. Ну?
2: Что ну? Что ну? Я же не для себя старалась, а для брата, еще для двоюродного.
3: А разница-то какая?
2: Значит, какая? Громадная. Для себя это эгоизм, а для других это гуманизм. Вы, пожалуйста, на меня так не смотрите. Я вообще очень добрый и гуманный человек. Я все готова сделать для людей. Себя не пожалею, на кусочки разорвусь, а сделаю.
3: Для другого человека?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Я не то, что как некоторые. Есть среди нас такие черствые особы. Надо человеку помочь, а она сидит, понимаете ли, и размышляет. А вдруг у меня из-за этого будут какие-нибудь неприятности? А как бы чего не вышло? Ненавижу таких перестраховщиц.
3: Да? А помните, как однажды к вам пришел актер Шевелев?
2: Кто?
3: Шевелев. Ваш товарищ по институту.
2: Шурка.
3: Маш.
2: Шурка. Смотрите, Шурка Шевелев.
3: Здравствуй,
2: Шурка.
3: Здравствуй, милый.
2: Здравствуй, откуда ты, а?
3: Да вот с Урала приехал устраиваться. Ой. Я ведь работал в маленьком передвижном театре.
2: Да.
3: Ну и вот заметили меня. Вызвали сюда, пригласили в Москву.
2: Правильно сделали, Шурка. Ты же талант, да, самородок, Шурка. Ну, садись, спасибо, рассказывай все по порядку с самого начала. Шурка Шевелев, а, боже мой, собственной персоной.
4: посидел, полысел.
1: Но ведь много воды утекло за это время.
2: Да, Шура, да. Ну, рассказывай.
1: Слушай, Машенька, я потом к тебе еще раз зайду.
2: Да.
1: Мы обо всем подробно поговорим.
2: Да, да.
1: Понимаешь, а сейчас я очень тороплюсь, и у меня к тебе небольшая просьба.
4: Говори, говори, Шура, я для тебя все сделаю, на кусочки разорвусь, ты же знаешь.
1: Я в этом нисколько не сомневался. Ты понимаешь, какое дело?
4: Ну?
1: Вот у меня во время войны пропали все документы.
4: Что ты говоришь?
1: Ну, конечно, в том числе и диплом об окончании нашего института.
4: Ай-яй.
1: Ну, а ведь архив наш тоже не сохранился. Угу. Ты понимаешь, а мне необходимо для оформления в театр...
4: Да-да.
1: Представить диплом, ага. Вот. Ну, а для того, чтобы его восстановить, мне необходимо в первую очередь хотя бы справку от однокурсников, подтверждающую, что я действительно сдал выпускные экзамены. Но ведь ты можешь подтвердить, что я сдал эти экзамены?
4: Конечно, Шура! Я помню, как ты щелкал выпускные, как орешки, до сих пор в ушах звенит. А?
1: Слушай, милый, так вот я тебя очень прошу, да. Вот подпиши эту справку, пожалуйста.
4: Пожалуйста, Шура.
1: Вот, подтверждаю, что А.А. Шевелев,
4: да?
1: Действительно сдал выпускные экзамены.
4: Ага. И где мне нужно подписаться?
1: Вот здесь.
4: Вот здесь, да?
1: Да, да, да, да.
4: Вот тут просто подписаться и все, да?
1: Ну да, ведь ты же помнишь, как я их щелкала.
4: Ну еще бы, до сих пор в ушах звенит. Шура, ты знаешь, мне даже как-то приятно. Ты такой талантливый человек, и я тебе могу чем-то помочь.
1: Спасибо.
4: Вот здесь подписаться, да?
1: Вот здесь, вот здесь.
4: А ты женат, Шура?
1: Да вообще жена.
4: Жена, да. Но жена не с тобой здесь, нет?
1: Нет, сейчас еще не в Москве.
4: Ага, ну понимаю, потом она приедет, да?
1: Надеюсь, что приедет.
4: А вот здесь, значит, подписаться, да?
1: Вот здесь, здесь, здесь.
4: Понимаю. Понимаешь, я же для тебя все сделаю, Шура, понимаешь? Просто на кусочки разорвусь. Я, правда, не люблю подписывать там всякие эти бумажки, понимаешь ли, бюрократизм, понимаешь ли, волокита,
1: ну,
4: подпись.
1: Ну, кто же это любит? Ну, но да. Ведь этой справкой ты просто подтверждаешь известный тебе факт.
4: Ну, я понимаю.
1: Выступаешь как свидетель.
4: Как свидетель? А ты что же, судишься, Шура, да?
1: Да нет, ну что ты. Я просто говорю, что ты подписываешь не рекомендацию, а справку.
4: Ну да, я уж испугалась. Нет, ну конечно.
1: Вот если бы речь шла о рекомендации, ну, там, да. Или характеристике.
4: Ну что ты, Шура, какие я тебе могу давать характеристики? Что ты ему?
1: Ну я да, понимаю. Но ведь это не характеристика.
4: Ну да, я понимаю.
1: Это же просто справка. Вот, понимаешь, если бы я, например, был горьким пьяницей,
4: да.
1: Вот, а в этой бумажке было бы сказано, что я ничего хмельного в рот не беру.
4: Ну да, я... А ты берешь хмельное в рот, а, Шура? Берешь, да?
1: Что значит беру? Ну, иногда, конечно, выпиваю там рюмку-другую, как все.
4: Вот видишь, Шура, ты выпьешь рюмку, потом другую, потом еще другую, а потом мало ли что может быть. Нет, знаешь, Шура, я не подпишу эту справку, знаешь? Нет, Шура, я не могу, нет, бог с ней совсем, не подпишу.
1: Слушай, Маша, даже как-то странно, я бы даже сказал, обидно.
4: Шура, я не хотела тебя обидеть.
1: Но... Подожди, подожди, ведь я к тебе обратился только потому, что из наших однокурсников здесь живешь ты и Таточка Кувшинникова.
4: Правильно. Шура, я совсем забыла. Пусть Таточка и подпишет. Поезжай к ней, она тебе любую справку, что
1: да ведь
4: хочешь.
1: Я же был у нее, но не застал, она за городом.
4: Вот видишь, она за городом, понимаешь ли, развлекается. А я подписываю за нее тут бумажки. Как будто я, понимаете ли, заместитель Таточки Кувшинниковой по кадрам. Это мне нравится. Она, понимаете ли, за городом.
1: Ну, тогда прощай, Маша.
4: Обожди. Шура, Шура, подожди. Так же ушел. Вот так всегда. Ты для людей готова все сделать, понимаешь? На кусочки разорваться. Они, понимаете ли, наплюют тебя в душку и уйдут.
1: Ну?
4: Ну, что вы все нукаете? Ну. Ну, не подписала. Да, не подписала.
1: Перестраховались?
4: Да при чем здесь перестраховка? В общем, конечно, надо было помочь Шурке Шевелеву. Ой, как нехорошо получилось. Признаю свою ошибку. Ну, довольный, признаю.
1: Да нет, конечно, хорошо, что у вас появилось чувство самокритики.
4: А я, между прочим, вообще очень чутко реагирую на критику. Вы напрасно иронизируете. Я без критики ни на шаг. Я люблю критику, как родную маму.
1: Слушайте, а вы читали сегодняшнюю газету?
4: Нет, а что?
1: Да нет, тут просто есть рецензия о вас.
4: Да?
1: Да, да. Вот, посмотрите.
4: Ну, вы знаете, я без очков не вижу, прочтите сами.
1: Актриса, к сожалению, не донесла идею пьесы.
4: Минуточку, что-что? Еще раз.
1: Актриса, к сожалению, не донесла идею пьесы.
4: Я не совсем понимаю, что значит не донесла. Куда не донесла?
1: До зрителя.
4: Неправда, я отлично помню, что донесла.
1: И, не раскрыв образ, не сумела поднять.
4: Минуточку. Что значит не донесла, не подняла? Ему о носильщиках писать, а не об артистах. Между прочим, кто это пишет?
1: Энн Щетинин. Это известный театральный критик.
4: Щелкопер и проныра.
1: Да? Ну, а когда месяц тому назад этот самый Энн Щетинин написал о вас, что вы талантливо донесли образ, раскрыли идею произведения и подняли важную проблему, вы что-то говорили о нем иначе.
4: Да потому что он тогда писал смело, правдиво и принципиально. Я человек объективный. А сейчас он докатился до беспринципной почкотни. Ну что такое? Ну разве это критика? Это же позор, а не критика. Не донесла образ. Доносила, доношу и буду доносить. Энн Щетинину, видите ли, не нравится. А может быть, мне не нравится Энн Щетинин? Он все мажет дегтем, с этим надо бороться.
1: Вот именно, с этим надо бороться. Вот с этим.
4: Правильно. А что вы думаете? А почему, собственно, вы на меня пальцем показываете? Вы на вашего дружка Энн Щетинина лучше показываете, а не на меня. Таких, как этот Энн Щетинин, надо окружать ледяным барьером и жечь каленым железом. Только так надо ставить вопрос о таких людях, которые...
1: Говорят одно, а делают другое.
4: Правильно. Я презираю таких людей.
5: Музыкальная передача «Мне слышится песня Бернеса».

не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь.

0: не спи, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Мне слышится песня Бернеса. Мне видится издалека. Стоит он спокойный, белесый, уже постаревший слегка. Поет перед публикой стоя, отнюдь не во фрак разодет. Лицо его очень простое, а голоса, собственно, нет. Но тут совершается чудо, и песня тревожит сердца. А это не так-то уж худо для каждого в мире певца. Да, слышал певцов я немало, у них голоса хороши, но им иногда не хватало вот этой вот самой души. За яркой эстрадную кромкой, верхов не беря, не звеня, звучит этот голос негромкой, ведя и волнуя меня. Мне юность прошедшую видно, в полнеба играет гроза. И знаешь, нисколько не стыдно, что вдруг повлажнели глаза.

Даже если бы Бернес ничего больше не пел, он с этой песней остался бы в памяти людей. Сейчас уже можно так говорить, потому что со времени выхода фильма «Два бойца» прошло почти 30 лет. Евгений Евтушенко в своем стихотворении о Марке Бернесе пишет: «В чем Бернеса секрет? Отчего его помнит планета? В том, что в сущности нет у него никакого секрета. Если актер, поэт, художник хочет что-то важное сказать людям, он должен суметь сказать это каждому в отдельности. В песне Бернес это умел». Я говорю «в песне», потому что сегодня мы говорим о Марке Наумовиче только как об исполнителе песен. О Бернесе уже многое сказано, многое написано. Его исполнительское песенное творчество не нуждается в длительных комментариях. Сегодня мы просто предлагаем вам еще раз послушать некоторые его песни. Его песни, потому что Бернес обладал редким для исполнителя качеством. Он всегда становился подлинным соавтором песни.

0: Людям, прошедшим войну, по-особому дороги фронтовые песни Бернеса. Это их юность, их радости и печали. Исключительно достоверны герои Бернеса в военных фильмах. Летчик Сергей Кожухаров из фильма «Истребители», солдат Аркадий Дзюбин из «Двух бойцов», фронтовой шофер Минутка из фильма «Великий перелом».
1: Горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым, эх, путь-дорожка.

Есть у нас еще дома дела о помираде на Марановада. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, эх, путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.

0: может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.

Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец.

в селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой.

0: И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
1: В полях

плавает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать в округе без них.

0: маховой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
1: Время показало, что песни Бернеса остались. О них люди пишут нам на радио взволнованные хорошие письма. Его песням посвящают стихи. Вот передо мной письмо из Ивановской области, из города Заволжска, от Елены Васильевны Мясниковой. В весенней журавлиной стае, плывущей в синеве небес, журавль печально извещает, что не поет о них Бернес. Он не поет о тех солдатах, что не вернулись с огненных полей, и что не в землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. И с этой грустной песней дорогою летят они в безоблачную даль, неся на крыльях над родной землею свою любовь, свою печаль.
2: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня –

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили.

Эти песни щемят до сих пор у Балкана Камчатки, и на мачты Шаланд песни тихо садятся, как чайки. Всем стараясь помочь, он поет и поет чуть усталый.

0: темную ночь и про парня за Нарвской заставой. В чем Бернеса секрет? Отчего его помнит планета? В том, что в сущности нет у него никакого секрета. Пел Бернес не спеша, пел не громко, но добро и гордо. Голос — это душа, а не просто луженое горло. Лишь тогда мы певцы, если жизнь — наша вечная тема, и шагают бойцы с нашей песней за правое дело. Вновь пластинка кружись, настоящее прошлым наполни. Он любил тебя, жизнь, ты люби его тоже и помни.
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше.

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя, защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Необычайная строгость в отборе песенного репертуара, личное участие в процессе создания песни, ни на кого не похожий бернесовский тон, мягкость, задумчивость, доброта и благожелательное отношение к людям, все это не могло не тронуть сердца, к которым обращался большой мастер песни. Эти сердца любят песни Марка Бернеса и помнят их.

Поговорить нам необходимо. Годы торопят, годы правы. Где-то разлука ждет впереди нас. Старшими в доме будете вы. Вам еще предстоит, вам еще предстоит узнать, как порой нелегко быть людьми, быть людьми.

мы отдадим вам вместе с планетой звездные планы и корабли. Много вопросов, мало ответов. Споры о счастье и о любви вам еще предстоит. Вам еще предстоит узнать, как прекрасно всегда быть людьми, быть людьми. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дети!

В передаче «Мне слышится песня Бернеса» звучали песни композиторов Бориса Макроусова, Никиты Богословского, Андрея Шпая, Эдуарда Колмановского, Яна Френкеля, Юрия Левитина, Игоря Якушенко, на стихи поэтов Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева, Евгения Долматовского, Евгения Винокурова, Наума Лобковского, Владимира Агатова, Леонида Дербенева. Стихи о Марке Бернесе Константина Ваншенкина и Евгения Евтушенко. Автор передачи Виктор Татарский, редактор Тереза Рымшевич.

0: В эфире передача «От саксофона до музыкального компьютера». В ней принимают участие композитор Алексей Козлов и критик Дмитрий Ухов.
1: Имя Алексея Козлова хорошо известно уже, наверное, трем поколениям советских любителей музыки. Алексей Козлов издал книгу о современной западной рок-музыке. В Союзе композиторов он возглавляет ассоциацию пост-рок, которая объединяет музыкантов, ищущих в области рок-музыки, а не отдающих себя целиком на потребу публики. Наконец, Алексей Козлов ведет здесь, на Всесоюзном радио, раз в месяц передачу, которая так и называется «Пост-рок», в которой представляет новые коллективы. И если два поколения любителей джаза и рок-музыки хорошо знают Алексея Козлова, композитора, саксофониста и даже пианиста иногда, то вот современная молодежь вряд ли догадывается о том, какое богатое творческое прошлое Алексея Козлова. И не только прошлое. Можно было бы назвать даже нашу сегодняшнюю передачу «От West Coast до New Age». А этот диапазон включает практически всю современную музыку, которая создается при помощи джаза, рока и новейшей технологии. Лёш, скажи мне, пожалуйста, когда ты начинал в 50-е годы, ты примерно представлял себе, по какому пойдешь пути?
2: Тогда мы не задумывались. Просто хотелось играть любимых музыкантов. Мне, в частности, Джерри Маллигана. Я был фанатиком Джерри Маллигана и больше ничего не хотел.
1: Джерри Маллигана, значит, West Coast все-таки, да?
2: Это был типичный West Coast, и я думал, что всю жизнь буду типичным белым джазменом.
1: West Coast, напомню, так называли музыкантов, которые работали преимущественно в Голливуде, который находится на западном побережье Соединенных Штатов, и включали достаточно много европейских элементов в ту музыку, которая считалась типично черной, негритянской, темпераментно-джазовой. Записи, конечно, первых выступлений не сохранились. Что бы ты мог предложить, чтобы дать хотя бы представление о том, как вы звучали в те годы?
2: Первая приличная запись, это, как ни странно, сделана в Варшаве в 1962 году, когда мы первая советская группа была на джаз-джембере, на крупнейшем европейском международном фестивале. Там прозвучала моя пьеса «Осенние размышления».

0: Алексей Козлов. «Осенние размышления». «Джаз Джамбори», 1962 год. Кто участвовал в этой записи?
1: Вадим Сакун, фортепиано. Игорь Берушсец, контрабас. Валерий Буланов, ударный. Николай Громин, гитара. И Андрей Товмасян, труба.
0: 60-е годы были годом прорыва советского джаза, скажем так, в официальную культуру. Были молодежные кафе, были попытки организовать музыкальные клубы, где вместе объединялись, мы хорошо с тобой это помним, вместе и джаз, и фольклор, и даже, как тогда говорили, биг-бит. И от того времени осталось очень много интересного и, на мой взгляд, до сих пор недооцененного. Я, как критик и отчасти историограф советского джаза, убежден, что самым недооцененным коллективом советского джаза, по крайней мере, не нашло достойного отражения это творчество даже в книге «Советский джаз». Квартет в составе: Алексей Козлов, альтсаксофон, Александр Пищиков, тенор и иногда сопрано-саксофон, Юрий Маркин, контрабас, и Владимир Васильков, ударный.

0: Квартет Алексея Козлова, 1968 год. Дальше вдруг Алексей Козлов на какое-то время исчезает из нашей джазовой сцены. Правда, и, в общем-то, и джазовая жизнь как-то постепенно уменьшается. В частности, в 68 году состоялся последний в Москве джазовый фестиваль, и возобновлен он был только через 10 лет. Но Алексей Козлов второй раз после 50-х годов уходит в подполье. Я бы очень хотел, чтобы ты немножко рассказал об этом периоде.
1: Но это было действительно второе подполье, и, кстати, более суровое. Это рок-подполье. Я превратился тогда в 71-м году или в 72-м в хиппи и организовал джаз-рок-бенд. Причем я обратился сначала к джазменам, но они отказались играть в этом ансамбле, и я набрал музыкантов из рок-групп и создал «Арсенал». Это был 73-й год. И вот первым действием, первой акцией очень активной «Арсенала» была постановка сценической оперы «Jesus Christ Superstar», за что мы стали подвергаться страшным преследованиям. Нас лишали всех прав, всех концертов. Но это дало нам силы для дальнейшей борьбы и большую популярность.
0: Я только хочу напомнить, что с Алексеем Козловым тогда выступали очень хорошие вокалисты, в том числе иранский певец Мехрдад Бади.
1: Да, Тамара Кверквелия, Олег Тверитинов. И вот я могу показать просто коротенький отрывок из той аранжировки, которая была мною сделана, таком в стиле джаз-рок оперы «Jesus Christ Superstar».

0: Алексей Козлов и ансамбль «Арсенал» первого периода. Надо сказать, что ансамбль «Арсенал» достаточно быстро, несмотря на прессинг со стороны культурных властей, добился и официального признания. Ансамбль ездил на фестиваль в Западный Берлин.
1: Более того, в 1978 году я вторично был на джаз-джембаре уже с «Арсеналом».
0: Итак, послушаем что-нибудь из этого периода. Я думаю, что поскольку на пластинке не попали очень интересные опыты Алексея Козлова по обработке современной серьезной музыки, то самое время их послушать. Это будет...
1: «Гавот и марш» Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам».

0: «Арсенал», «Гавот и марш» из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». И дальше «Арсенал» начинает очень интересный период, который можно было бы сказать выходом в поп-культуру, в молодежную музыку. Алексей, как эволюционировал «Арсенал»?
1: Ну, у нас было много разных периодов. Был период «ИСЕМ», когда мы стали исполнять такую псевдовосточную музыку с ситаром, с табло. И это привело к уменьшению аудитории, сокращению, потому что музыка оказалась чересчур сложной. Тогда мы пошли на использование современной электроники и стали делать тоже довольно сложные композиции, но более понятные все-таки широкой аудитории за счет того, что это приобрело совершенно современный звук, так как мы использовали последние достижения электроники.
0: Алексей Козлов вдруг с открытием электроинструментов начинает раскрываться как композитор, а не только как автор джазовых тем и импровизатор на эти темы. Что бы ты хотел предложить нашему вниманию?
1: Я хотел бы предложить «Воспоминания об Атлантиде», пьесу, в которой, кстати, вы услышите Александра Пищикова вновь через 20 лет. Он вернулся ко мне, и эта запись приблизительно 1988 года.

0: Алексей Козлов, «Воспоминания об Атлантиде», концертная запись. И мне кажется, что, перейдя сначала к популярным формам, скажем так, рок, электроники, Алексей Козлов вдруг, как всегда, совершил очередной шаг. Он открыл для себя музыку New Age.
1: Действительно, пьеса, которая сейчас прозвучит, я ее отношу к стилю New Age. И я только хочу сказать, почему я перешел именно к этой элитарной музыке. Я думаю, что в условиях полного разложения сейчас культуры, в нашей экономической ситуации, нужно создать какой-то новый элитарный андеграунд. Добровольный андеграунд людей, которые не хотят поддаваться воздействию масс культуры и хотят создать вокруг себя все-таки элитарный слой и музыки. А New Age — это именно элитарная музыка.
0: Мне кажется, и ассоциация «Построк» служит этим же целям, да?
1: Да, конечно.
0: Итак, Алексей Козлов, синтезаторы и компьютер, «Пиццикато».

Наша встреча с Алексеем Козловым подходит к концу. И в заключение, наверное, самое время услышать ту пьесу, которую вообще-то многие и так знают. Она стала шлягером. Это редкий случай, когда насвистывают мелодию не песни, а инструментальной композиции, причем довольно развитой по форме. Это из арсенала электронного периода и называется композиция «Ностальгия».

закончилась передача «От саксофона до музыкального компьютера». В ней принимали участие композитор Алексей Козлов и критик Дмитрий Ухов.

0: В Москве 11:30, и я уступаю место у микрофона Илье Прудовскому, который познакомит вас с подобранными им материалами газет и журналов.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Материалы сегодня подобрались так, что я познакомлю вас со своеобразной портретной галереей. В этой галерее и деятели далекого прошлого, и сегодняшние достаточно известные персонажи нашей истории. И начать свой обзор я хочу с материала, опубликованного в 8-м номере еженедельника «Домострой». Он посвящен 700-летию со дня рождения святителя Алексия, митрополита Московского. Автор этого биографического очерка, фрагменты из которого, только фрагменты я прочитаю вам, Наталья Величко, пишет, что сегодня день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В трудные годы татарского ига, государственного распада и экономической разрухи строил мужественно и твердо церковь и Русь небесный покровитель патриарха Алексия, святитель Алексий, митрополит Московский. Митрополит Московский Алексий, имя которого носит нынешний глава Русской Православной Церкви, был одним из самых выдающихся святых вождей и героев Русской Церкви. Бог наградил его долгим веком. Он родился 700 лет назад, в 1292 году, а умер 2 лет, не дожив до Куликовской битвы. Я напомню от себя, Куликовская битва была в 1380 году. Он был современник и сподвижник Ивана Калиты и Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и Дмитрия Прилуцкого. Его духовное наследие живет и ныне в традициях Русской Церкви, в ее самоотверженном служении спасению веренных ей душ, в ее всегдашнем патриотизме, духовном обосновании и утверждении творческих, созидательных начал в общественной и государственной жизни Отечества. Отечество – это и есть верность заветам святых отцов. Как тогда, в далеком 14-м столетии, так и сегодня, в пору нового распада и лихолетия, страна и народ более всего нуждаются в мудром, стабилизирующем водительстве церкви. Больная совесть эпохи чутко вслушивается в слова церковных иерархов. Святитель Алексий, в миру Елеферий, в переводе с греческого «свободный», родился в Москве в семье боярина Федора Беконта, приехавшего на службу князю Даниилу Московскому из разоренного татарами Чернигова. Ему было 12 лет, когда он услышал первый призыв Божий. По преданию, отрок занимался в лесу ловлей птиц и незаметно для себя самого, задремав, услышал вдруг, что напрасно трудишься, ты будешь ловить людей. Это, если помните, слова, с которыми Христос обратился к первым апостолам, галилейским рыбакам. «Я сделаю вас ловцами человеков». Далее Наталья Величко пишет. Время деятельности митрополита Алексия самое ответственное и трудное, но зато и самое плодотворное в истории Русской Церкви. Алексий Московский и Сергий Радонежский стояли во главе национального возрождения России. Когда в 1359 году умер великий князь Иван Иванович Кроткий, младший брат Симеона Гордого, его маленькому сыну Дмитрию, будущему Донскому, шел 9-й год. Глава церкви оказался на многие годы и главой правительства, регентом при малолетнем великом князе. Это ему мы обязаны белокаменным Кремлем 1366 года. Мы и доныне зовем Москву Белокаменной. А благодаря этому первому каменному Кремлю Москва выдержала в 1370 году набег литовского князя Ольгерда, что способствовало возрастанию и накоплению ее силы и влияния. Неоднократно владыка отстаивал русские интересы и пред ордынскими ханами. Московский церковный центр стал мощным очагом единения и консолидации русского народа. Церковь спасла государственность и создала нацию. Церковь заставила считаться с русским православным народом иноземных властителей, мечтавших о новом порядке и новом политическом мышлении. Нет, преданная Европой и теснимая Азией, Русь не пошла проситься ни в общеевропейский, ни в Чингисханов дом. Она строила свой дом в соответствии с планами божественного домостроительства, явленными в религиозно-историческом мышлении великих святых патриотов. Иерарх в переводе значит «священноначальник». Митрополит Алексий был подлинным священным начальником всего исторического строительства Московской Руси. Он не только положил начало, но и властно, начальнически определил путь церковного и государственного корабля. Был в жизни Алексея такой романтический эпизод. В 1357 году, при хождении его в Орду за ярлыком, а митрополиты тоже получали тогда ханский ярлык в знак утверждения на кафедре и освобождения церкви от дани и насилий. Хан просил, чтобы святитель исцелил его мать, Тайдулу, страдавшую глазами. «Прошение и дело свыше меры сил моих. Но я верую в того, кто дал прозреть слепому», — смиренно сказал святой, имея в виду евангельское повествование об исцелении Христом слепорожденного. Он прочел необходимые молитвы о здравии, окропил больную и очи ее святой водой, и ханша прозрела. Русский бог еще раз доказал могущество свое пред сынами ислама. Тайдула подарила митрополиту богатый, золотом вышитый саккос, одно из служебных архиерейских облачений. Возникает вопрос, откуда татарки, мусульманки знать обычаи и одежды православных церковнослужителей? Как сам Алексий, православный иерарх, мог читать молитвы и совершать священнодействие над неверной? Разгадка проста. Тайдула, несмотря на имя, с которым она вошла в историю, не была татаркой. В Рязанской губернии, в селе Урусове, еще в прошлом веке показывали старинную церковь, в которой служил когда-то в начале XIV века молодой священник. Здесь же, неподалеку от храма, они и жили с молодой красавицей женой. Во время одного из ордынских набегов татары сожгли село, убили священника, а жену его вместе с другими пленными угнали в полон в сарай. Красивая пленница-попадья привлекла внимание военачальника, который подарил ее хану. Так стала русская женщина с трагической судьбой, властной и влиятельной ханшей Тайдулой. Может быть, отчасти ее благотворному влиянию мы обязаны теми четырьмя десятилетиями мира на русской земле, которые дали возможность Калите, Дмитрию Донскому, Сергию и Алексию подготовить исподволь великое возрождение народа, который в 1380 году во весь богатырский рост поднялся впервые на Куликовом поле. Я напомню, это были фрагменты из биографического очерка Натальи Величко «Святитель Алексий Митрополит Московский», опубликовано в 8-м номере еженедельника «Домострой». Мою сегодняшнюю галерею, портретную галерею, продолжает материал, тоже посвященный юбилейной дате. «Комсомольская правда», сегодняшний номер 25 февраля под рубрикой «Уроки истории» публикует материал собственного корреспондента Шиварова о Емельяне Пугачеве. Он родился 250 лет назад, а через 30 в России началась Первая гражданская война. Вот фрагменты из этого материала. «Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала. На этом кончается капитанская дочка». Перечитав вдруг Пушкина, ловишь себя на странные мысли. Марья Ивановна уехала, а мы остались. Пушкин отправил капитанскую дочку в деревню навстречу тихому счастью, в безмолвный, еще засыпанный снегами 19 век. А нам осталось 18-е столетие, переполненное смутами и потому такое же чужое, как наше собственное. 18-е и 20-е столетия сомкнулись над нашей головой. Может, поэтому при всей нашей страшной тяге в прошлое позапрошлый век инстинктивно отталкивает, слишком похож? За неполных 40 лет до прихода к власти Екатерины II 7 переворотов, путчей, мятежей. Воцарение Екатерины стало 8-м переворотом. За первые 10 лет правления 40 крестьянских восстаний. При всякой перемене власти аресты, казни, ссылки, загнанные в пожизненный страх поколения русских людей. Законные наследники престола чаще всего сидели в темницах, а память о предыдущих императорах свирепо уничтожалась. «Приходили ражие парни», — писал позднейший историк, «с могучим телосложением и черными от земли руками и смело подымались к трону». С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии, с унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Еще некоторые фрагменты из материала, может быть, и разрозненные, отделенные друг от друга вынужденными купюрами. Первая гражданская война в России началась в сентябре 1773 года. Все взорвалось внезапно. Ветеран 7-летней войны, бывший Харунжий, 30-летний беглый казак Емельян Пугачев провозгласил себя пропавшим с престола Петром Федоровичем. Екатерина II объявила охоту на Пугачева. Ведомость перечневая, составленная графом Паниным, подбивала некоторые итоги под Пугачевской войной. Страдальческими смертьми замучено дворян 67, их жен 90, обоего пола детей 94. Перебито до смерти дворян 232, их жен 103, младенцев 49. Потоплено дворянских младенцев 15. Застрелено, заколото, изрублено. Итого дворян, их жен и детей разными смертьми умерщвлено 1572. Священнослужителей с их женами истреблено 237. Унтер-офицеров, разночинцев и приказных служителей с их женами и детьми истреблено 1037. Разными неистовствами осквернено и разорено монастырей 14, церквей 63. До отправления сего не подоспели еще ведомости из 14 городовых канцелярий отдаленных. Из манифеста Пугачева от 31 июля 1774 года. «Желаем вам спасения души и спокойной в свете жизни. Того ради повелеваем всем нашим именным указом противников нашей власти и возмутителей империи ловить, казнить и вешать». Из записок историка Якова Грота. 9 августа. 17 сообщников Пугачева, ворвавшись в село Малыковка, разбив питейный дом, заставили народ пить за здоровье государя Петра Федоровича. Потом стали разъезжать по селу, били крестьян плетьми и вешали непокорных. Через несколько дней в село заехала комиссия Галахова, а за ней офицер следственной комиссии подпоручик Преображенского полка Гаврила Державин и прежде всего приказал своим гусарам соорудить виселицу. Этой казнью Державин желал как можно сильнее подействовать на колебавшийся народ и потому, созвав всех обывателей села, обставил ее с особенной торжественностью. Зачинщики были повешены, а 200 человек были высечены плетьми. Из рапорта Михельсона графу Панину 30 августа 1774 года. Пойманный показал, что злодей Пугачев, переплыв через Волгу, отскакав несколько верст со своими сообщниками, весьма плакал и молился Богу. Из хроники боев. Полковник Михельсон близ реки Волги 25 августа разбил главное Пугачёво скопище. Побито и потоплено до 2000 человек, живых взято более 6000, в числе коих и две малолетние Пугачёва дочери. Ему выжгли на лбу ЗБИ, злодей, бунтовщик, изменник, и сослали на строительство Балтийского порта. Это не о Пугачёве, это об одном из действующих лиц этого материала, не вошедших в те фрагменты, которые я читал. Пугачёва казнили 10 января 1775 года. Прах его сожгли вместе с эшафотом. Дом в Зимовейской сожгли еще при его жизни, окопали рвом это место и засыпали солью, чтобы даже трава не росла. Станицу переименовали в Потемкинскую, и уже в нашем веке, в начале 50-х, похоронили ее на дне Цимлянского моря. Бывший подпоручик Державин стал славным поэтом и, сходя в гроб, благословил Пушкина. После смерти Пушкина в квартире на Мойке осталось 1775 нераспроданных экземпляров истории Пугачёвского бунта. Материал, безусловно, это был материал из сегодняшней «Комсомольской правды», безусловно, очень интересный, очень познавательный. Я сам прочитал его с большим удовольствием. И, позволю себе сказать, единственный, несколько тяжелый отпечаток у меня оставило название этого материала со знаком вопроса. Пугачёв вернется? О Пугачёве же рассказывает большой материал во втором номере журнала «Наука и жизнь». Вернее говоря, это статья научного сотрудника Приозерского краеведческого музея Пашкиной посвящена семье Пугачёва. И последний фрагмент этого материала назван «Сколько было сыновей у Емельяна Пугачёва?». До сих пор остается загадкой судьба сына Пугачёва Трофима. В 1811 году его видел в Кексгольмской крепости Вигель, а в 1826 его уже нет в заточении, только две старушки Пугачёвы. Куда исчез Трофим? Умер, бежал, освободили. Документов об этом пока не обнаружено. А вот что было опубликовано в журнале «Наука и жизнь» в 1964 году, номер 2, статья «Долголетних». Филиппу Михайловичу Пугачёву сейчас 100 лет. Он живет в Целиноградской области вместе со своими детьми и внуками. Его отец, Михаил Емельянович, был старше.

Лип тоже прожил более 100 лет. Кто дожил до 126? Трофим или Михаил? Как было отчество Филиппа? Трофимович или Михалыч? Из зерносовхоза Целиноградской области на наш запрос ответили так. Проживал в совхозе внук Емельяна Пугачева Филипп Трофимович Пугачев, который умер в 1964 году. В настоящее время проживает внучка Филиппа Трофимовича Татьяна Васильевна Пугачева. Татьяна Васильевна Пугачева написала нам следующее. «О своей родословной я ничего не знаю, ибо с дедушкой мы на эту тему никогда не говорили. Моего дедушку звали Филипп Михайлович, и он действительно умер в 1964 году. Моложавенко, несколько страниц книги которого посвящено Емельяну Пугачеву и его потомкам, впервые Одиссею Трофима услышал от ныне покойного профессора Мавродина, тоже считавшего себя одним из потомков Пугачева. На наш запрос Владимир Семенович Моложавенко высказал предположение, что Татьяна Васильевна, будучи уже в преклонном возрасте, могла ошибиться, называя своего деда Филиппом Михайловичем. Одним словом, вопрос остается открытым, и мы будем благодарны всем, кто поможет нам в поиске. Вот эта глава из материала, опубликованного во втором номере журнала «Наука и жизнь», перекидывает как бы мостик из прошлого, из далекого прошлого в сегодняшние дни, и я позволю себе перейти, насколько позволит время, к сегодняшним портретам, к портретам сегодняшнего дня. Народная газета, 25 февраля. Материал назван «Когда прыгать с поезда». В английской газете Independent опубликована статья о президенте Украины, которую народная газета приводит сокращениями. Леонид Кравчук, самый шумный политический руководитель СНГ, не проходит и дня, чтобы он не выступил с каким-нибудь громким заявлением о том, как он в качестве президента независимой Украины не потерпит того или иного действия Ельцина. За 6 месяцев, прошедших с момента его выхода из коммунистической партии, Кравчук завершил свое превращение из коммунистического идеолога в ярого националиста, проявляя такую страстность и решимость, которые удивили почти всех, а у остальных вызвали тревогу. Во время его успешной предвыборной борьбы за пост президента Украины в декабре прошлого года кто-то из избирателей прямо сказал ему: «Вы не сможете убедить меня, потому что вы бывший партийный аппаратчик». Кравчук немедленно парировал его слова, заявив: «А я не смог бы убедить вас, даже если бы я прямо перед вами совершил стриптиз. Я вижу, что вы проголосуете за моего противника. Это ваше право, и потому да благословит вас Бог». С помощью коммунистической партии Кравчук стал председателем парламента в 1990 году и отвергал требования Украины о независимости как эмоциональный национализм. До этого он был главным идеологом партии, распространителем партийной пропаганды. Может ли быть, что столь неожиданное превращение – это непростой политический оппортунизм, спрашивают критики. В ответ Кравчук говорит: «Человек не может иметь одни и те же взгляды всю свою жизнь. Это естественный процесс, но я изменился только один раз». Сегодня Кравчук мало говорит о том периоде в своей жизни, когда он был главным коммунистическим идеологом. «Все мы были обмануты. Если бы я имел доступ к той информации, которой я располагаю сейчас, я осудил бы партию. Всего 3 года назад я узнал правду о голоде на Украине», — говорит он. «Но людей слишком интересует, что я делал в прошлом. Они должны больше думать о том, что я буду делать в будущем». Кравчук родился в крестьянской семье в Западной Украине в 1934 году, что означает, что он был свидетелем Второй мировой войны и одновременно проявлением мощного украинского националистического движения. Его отец был в армии, у него было 2 брата. Кравчук говорит, что у него было трудное детство из-за того, что в его деревню, близ Ровно, приходили 2 белых медведя, один русский, в 30-х годах, который принес с собой коллективизацию, другой немецкий, в 41-м году, который принес с собой войну. «Я помню, как крестьяне-частники приводили свой скот
и люди плакали.

0: плакали, потому что они не хотели коллективизации. Потом началась война, я видел ее собственными глазами. Однажды я был свидетелем того, как убивали евреев. Я не знаю, сколько их было. Теперь, когда я болею, я во сне всегда вспоминаю эти страшные времена. Как и для других новых руководителей бывшего Советского Союза, которых иногда называют «детьми Горбачева», вопрос для Кравчука стоит так: сможет ли он превратиться из антикоммуниста, которым он стал, в истинного демократа? Многие украинцы по-прежнему считают Кравчука украинским Горбачевым, который плетется в хвосте событий, а не опережает их. Они видят этого седого плотного человека, который разъезжает по Киеву в скромной белой «Волге», а не в большом черном «Зиле», как это делали его предшественники, но они с подозрением относятся к его побудительным мотивам. Они вспоминают его неоднозначное поведение во время попытки переворота. В то время как Ельцин призывал к сопротивлению забастовкам, Кравчук, выступая по местному телевидению, призывал к нормальному рабочему ритму. В отличие от Бориса Ельцина, он не вышел вначале из партии, а затем стал бороться с ней. Он выпрыгнул на ходу, но только после того, как поезд был пущен под откос. Во время предвыборной кампании в декабре прошлого года он обошел своих противников, представителей более радикальных националистических партий. В вопросе суверенитета Украины он, как писала одна газета, больший папа, чем сам папа Римский. Напомню, это была перепечатка в «Народной газете» статьи о президенте Украины из английской газеты «Independent». Ну и в оставшиеся минуты фрагменты из материалов «Комсомольской правды» субботней за 22 февраля еще об одном лидере, о главе государства Казахстан. Материал Дацука и Сички называется «Когда он играет на домбре, все вокруг поют» или «19 неизвестных фактов из жизни Назарбаева». Они пронумерованы, эти факты, в газете 1, 2, 3. Вот несколько характеризующих Нурсултана Назарбаева фактов я приведу. Во время предвыборной кампании уральские власти отличились от других неформальной встречей шефа. На пути Назарбаева из Уральска в пригородный совхоз, в холодной продувной степи, они поставили юрту, в которой больше часа дожидалась президента отчаянная семейная пара с двухдневным малышом на руках. Терпели родители не напрасно. Весьма смущенный президент окрестил новорожденного Нурсултанчиком, пожелал расти здоровым и счастливым, добавив при этом, что мальчик чем-то похож на него. После того, как в Алма-Ате стало известно о победе над ГКЧП, Нурсултану Абишевичу внесли в кабинет шампанское, которое присутствующие и распили на рабочем месте. Нурсултан Назарбаев не поступил с первого раза на химический факультет Казахского государственного университета. Из источников, близких к президенту Казахстана, известно, что из газет он предпочитает «Комсомольскую правду», «Известия» и «Московские новости». Назарбаев любит петь и аккомпанировать себе на домбре. Как оказалось, в его семье поют все. В этом можно было убедиться в новогодний день. На утреннике, который президент устроил для детей-сирот, он, две его дочери, внук и жена Сара Алпысовна, став под елку, пели хором. На вопрос о здоровье президента Казахстана его немногословный личный врач Володя отвечает коротко: «Тьфу-тьфу». Во время предпутчего визита Ельцина в Алма-Ату между двумя президентами состоялся теннисный матч. По словам многочисленных болельщиков, Назарбаев одолел коллегу. Но сам Назарбаев предпочитает говорить, что они сыграли в ничью. Тех, кто хочет познакомиться со всеми 19 неизвестными фактами из жизни Назарбаева, я вновь отсылаю к субботнему за 22 февраля номеру газеты «Комсомольская правда». На этом я прощаюсь с вами сегодня. Обзор подготовил Илья Прудовский. сервизы, что наверняка еще вчера украшали семейные серванты и фанерные стенки. Многие приносят верхнее и нижнее, платье и все такое прочее. Сей контингент недавнему решению тоже вовсе не обрадовался. Если первые группы более-менее стабильны, то состав этой постоянно меняется и имеет стойкую тенденцию увеличиваться. Люди, которым именно сегодня, сейчас необходима некоторая сумма денег, не улетят на Луну и не испарятся. У кого-то ребенок поступает в институт, у кого-то свадьба, у кого-то и похороны. Экстремальные житейские ситуации раньше наносили удар по семейному бюджету. Сегодня они способны превратить человека в полного банкрота. Вот и идут люди на толкучки, как прежде отправлялись в ломбард. Ясно, что они принципиально отличаются от старух, которые подторговывают продуктами почти на профессиональной основе, чтобы компенсировать неувязочку между пенсией и прожиточным минимумом. Буквально в последний год общественное мнение перестало относиться к частной торговле с осуждением. Перестройка сознания вызвана, во-первых, тем нравственным потрясением, которое испытывало мирное население, еще недавно лицезрея обнаженные прилавки, и, во-вторых, тем, что сегодня любой товар все равно безумно дорог. Лишняя десятка за 200-рублевое масло погоды не делает. Зато масло встречает тебя у метро, как любимый с цветами и совершенно без очереди. Это для покупателей. А для продавцов свободный торг стал делом выживания. Мог бы, кстати, и в дело жизни превратиться. Были бы торговые точки. Но магазины в Москве пусты, а тротуары перед ними полны. Тотальной же приватизации мелкой торговли, о необходимости которой так долго говорили Попов и Лужков, все нет. В общем, со светлыми перспективами у наших торговцев напряженка. В то же время ясно, что, понюхав воздуха свободы, они предпочтут жить на коленях и все-таки торговать со стиснутыми зубами, фигой в кармане и, возможно, камнем за пазухой, чем умирать стоя. Ведь государство доходчиво объяснило. Выживание – личное дело каждого. Заботьтесь, милые, о себе сами. Впрочем, еще господин Чаадаев оптимистично заметил, русские законы читает только законодатель, а исполняет только безумный. В этом материале, взятом из сегодняшнего номера «Российской газеты», ничего не говорится об одной из причин, приведшей к этому частичному запрету на уличную торговлю. Это прежде всего опасность для здоровья, которые представляют собой непроверенные пищевые продукты, одежда, игрушки для детей и так далее. А со здоровьем, как вы, безусловно, знаете, уважаемые слушатели, сегодня особенно опасно шутить. Все газеты, радио, телевидение уже не первый день много внимания, места уделяют этой теме. Вот и сегодня в «Московской правде» Леонид Гвоздев, специалист с редкой профессией пациентолог, пишет: «Вскрытие диагноз подтвердит». Во-первых, в строках и говорю, сказанное ниже не относится ни к вам, ни к вашим близким и друзьям, а исключительно к неприятным вам людям. Это раз. Если вы усмотрите в материале хоть какой-нибудь намек на выводы и обобщения, имейте в виду, что я и сам с ними не согласен. Это два. А все же, знаете ли, даже после такого предисловия подступать к медицинской теме страшновато. Забастовочные, предзабастовочные и постстачечные заявления наших спецов в белых халатах высветили множество прелюбопытного. Если пропустить мимо ушей малосущественные детали, о которых мы и прежде знали, скажем, почти полное отсутствие лекарств и медикаментов, низкую зарплату, давно не ремонтированные помещения и тому подобное, то, приступая к анализу, следует сконцентрироваться на двух аспектах. Том серьезном, что было изречено, и том важном, о чем врачи и их сестры предпочли умолчать. Вот, например, одной из главных угроз после обещания тяжелых больных все же резать и роды принимать была такая: больничных листов не выдавать. Это серьезно, более чем. Ибо впервые советские медики вслух произнесли то, что составляло фигуру умолчания даже в период разгула гласности. Даже тогда, когда гриф «совсекретно» был снят с секса, и мы все узнали, что именно он, этот секс, при наиболее неблагоприятных обстоятельствах приводит к вышеупомянутым родам. Больничный лист, еще говорят образованные люди, бюллетень, понятие куда более широкое, нежели болезнь, и далеко не всегда одно является следствием другого. Каждый может провести эксперимент на себе, когда забастовка закончится или до ее начала. Допустим, такой. Утром, вместо того, чтобы спешить на работу, вы неторопливо наберете номер своей поликлиники, не с первого, так с десятого раза дозвонитесь до регистратуры и вызовите врача. Потом тело бросьте в койку, а глаза устремите в телеящик или в книжку, коли вы такой грамотный, и станете терпеливо ждать. Врач придет непременно. Теперь сотрите с лица улыбку, немного попортите прическу и приступите к жалобам. Без запинки и сразу после традиционного, на что жалуетесь. Смело и откровенно говорите, что вечером и ночью была повышенная, не высокая, а именно повышенная температура, которую вы так успешно сбивали и сбили таки анальгином, где взяли старые запасы. Еще чуть-чуть опечальте взор и добавьте, что немного подташнивает, не тошнит, а как раз подташнивает. Проверить невозможно, поэтому считайте, что больничный у вас в кармане пижамы. Вы заметили? Сослуживцы совершенно перестали проявлять сострадание и навещать заболевших дома. Что это? Правком перестал субсидировать покупку кулька яблок? Или повысилась наша всеобщая черствость? Или мы боимся подхватить заразу, инфекцию? Бог с вами, если так думаете. Просто люди стали куда деликатнее и не хотят ставить неловкое положение своих ловких коллег, ставящих на себе вышеописанный эксперимент. И язык отреагировал быстро и, как всегда, точно, обогатившись новым глаголом. Занедужить, хворать, болеть – одно, бюллетенить – иное. Далее Леонид Гвоздев пишет. Я так думаю, что если по больничному платить не 100%, а только, скажем, 60%, кривая выздоровляемости резко поползет вверх. Это так же верно, как то, что простывшие подростки требуют непременного ухода почти исключительно в первые оплачиваемые дни, а потом либо сами управляются по дому до прихода родителей, либо отыскиваются все же бабушки, соседки, старшие братья и сестры. В «Московской правде» уже приходилось писать о Московском центре мануальной терапии, где главврачом Анатолий Ситель. Лечился у него и я, а вышел именно на него, когда приперло. Только потому, что узнал, в этом центре больничных не дают. Ясно подумал тогда, значит, лечат. В порядке законотворческой инициативы, продолжает Леонид Гвоздев, выношу предложение. В Конституции после слова «получать» вместо «нереального» квалифицированную медицинскую помощь записать насущное – больничные листы. Все говорят нынче о бедственном положении лечебных заведений, но ведь есть резервы, на поверхности лежат. Почему бы, выписывая больничные, не брать за него денежку? Причем в прямой зависимости от продолжительности листка и средней зарплаты пациента. Пусть справку с работы принесет. Ведь вот стали же требовать в психдиспансере сороковник за справку о том, что ты там на учете не состоишь. Что, товарищи медики, передовой опыт не желаете перенимать? Теперь о том, чего в требованиях медбастующих я, как потенциальный пациент, не услышал. Например, не упомню, чтобы кто потребовал разрешить всем, кто хочет и может, здравоохранять на условиях и принципах микрохирурга Федорова. Там врачи и персонал вроде неплохо зарабатывают. Ни словечка нет о том, что сразу после повышения зарплаты Врачи перестанут экономить мыло и последуют примеру Понтия Пилата. Тот, если не изменяет память, умывал руки. Что-то не уловил ничего о том, будто хорошие врачи будут получать больше средних и плохих. Это, согласитесь, неплохая идея. А еще подозрительно. В эпоху, когда едва ли не все, кто умеет и хочет работать, требуют самостоятельности и разной там приватизации, именно медики говорить об этом избегают. Не потому ли, что в таком сугубо самостоятельном лечебном учреждении заработок сам собой окажется в прямой зависимости от качества лечения и организации работы. В самом деле, почему бы, например, больного, поступившего в стационар, осмотреть не завтра, а в тот же день? Но это, разумеется, если считать денежки и врачам, и больному. И что там с присягой советского врача? Кстати, падки до преувеличения журналисты с подачи тех же медиков. Частенько называют ее клятвой Гиппократа. Это зря. Между двумя документами великая разница. Древнегреческий лекарь большую часть своей клятвы наполнил перечислением своих обязательств перед благодетелем, по-нашему, по-нынешнему спонсором, до какого колена будет бесплатно лечить его родню. Заметим, лечить, а не больничные листы выписывать. В целом же я такую забастовку медиков поддерживаю и одобряю. Больных – лечить, младенцев – принимать, бюллетени – не выписывать. Глядишь, и люди станут здоровее, и производство подспорье. Может, это и есть магистральный путь отечественной медицины, как любят говаривать врачи-оптимисты, вскрытие покажет. Я думаю, уважаемые слушатели, вы обратили внимание, что материал Леонида Гвоздева в сегодняшней «Московской правде» в достаточной мере иронично, саркастично написан. Может быть, не совсем можно согласиться, но я должен сказать, что опубликован он, несмотря на сложность этой темы, с подзаголовком «Пересмешник». А вот, пожалуй, без подзаголовка «Пересмешник», совершенно всерьез. «Рабочая трибуна», 6 мая, автор заметки Петр Новиков. «Доктор Айболит из-за океана». Или «Что хорошо, то хорошо». Для американского бизнесмена, владельца фабрики почтовых марок в Нью-Йорке Курта Вайпсхаута, этот вопрос решился еще полтора десятка лет назад. Обеспечив в первую очередь материально, естественно, себя и близких, он создал в Соединенных Штатах Америки организацию «Дар жизни», которая спасает детей с больными сердцами. 3 года назад Вайпсхаут появился в Москве. Результат – 150 ребятишек, безнадежно больных детей, за его счет вместе с родителями были отправлены в Америку и там вылечены. Американец недавно опять гостил у нас и встречался, конечно, со своими крестниками. На встрече, кстати, одна из обеспокоенных родительниц спросила, что делать, если ребенку вдруг станет хуже? Ведь лечили его американские, а обращаться придется к русским врачам. No problem, отвечал гость. По компьютерной связи вы можете в любой момент связаться из Москвы со своим лечащим американским врачом. 100%. Курт с удовольствием наблюдал, как шалит детвора в залах детского фонда. К счастью, не только люди с Запада проявляют у нас сердечность и милосердие. Сегодня куранты поместили небольшую, но очень, с моей точки зрения, интересную заметку «Вкус к милосердию». Согласитесь, не такое уж частое зрелище инвалидная коляска в зале театра или человек на костылях. На минувшей пасхальной неделе на 3 спектаклях театров Большого, Сатиры, Школы современной пьесы Инвалиды, пенсионеры были главными зрителями. Спектакли для наименее защищенных наших земляков – лишь одно из многих мероприятий недели милосердия, проводимых Международным фондом милосердия и здоровья. Открывая неделю, президент фонда академик Яковлев сказал: «Доброта должна происходить при полной тишине. Это наш девиз». И вот неделя прошла. Подвести ее итоги корреспондент попросил председателя Координационного совета фонда, доктора медицинских наук, профессора Меньшикова. Главная забота – помощь людям, которым особенно трудно в наше время. За минувшую неделю мы сумели собрать до 500 000 рублей, около 100 тысяч долларов. Валюта предназначена для оплаты лечения людей за рубежом. Но мы созданы для того, чтобы раздавать, а не копить. Могу доложить москвичам, в эти дни наиболее нуждающиеся пожилые люди, а также проживающие в домах престарелых, интернатах, получили тонны высококачественных продуктов питания, различную одежду, немецкие инвалидные коляски. Мы организовали бесплатные экскурсии по городу, обеды в ресторанах и кафе. Библиотеки детских учреждений пополнились наборами книг. В палатах больниц для хроников появились веселые светильники. Много это или мало, трудно сказать. Возможности фонда ограничены, а число нуждающихся в помощи растет, и мы стараемся привить вкус к милосердию руководителям государственных и частных предприятий, состоятельным людям. Многие идут нам навстречу, ведь милосердие, меценатство издавна на Руси считалось делом святым. И вот, уважаемые слушатели, о привитии вкуса к милосердию состоятельным людям следующий материал из сегодняшней же «Московской правды». Многим не надо прививать вкус к милосердию. Он у них есть. Корреспондент Субботина пишет под заголовком «Банкиры помогли детям». Недавно Российский муниципальный банк, услышав о бедах детской психоневрологической больницы номер 6, перечислил на ее счет 90 тысяч рублей. Примечательно, что эта сумма выкроена из первой прибыли. Свою деятельность банк начал с благотворительной акции, что в лучших российских традициях. Сколько больниц, сиротских приютов, домов презрения, храмов, библиотек, картинных галерей было построено на деньги российских предпринимателей. Кто бы знал сейчас об этих купцах, банкирах, промышленниках, не оставь они о себе такую память. В свое время купцы Медведниковы построили вблизи Калужской заставы лечебницу для детей-эпилептиков, которая со временем стала крупнейшей в России многопрофильной детской психоневрологической больницей. Здесь лечатся дети с любой патологией – психоза, невроза, эпилепсия, нурез, олигофрения, заикания, недоразвитие речи, трудности поведения. Все это в компетенции врачей 12 отделений. Кроме того, тут ведут консультативный прием, лечат амбулаторно. На базе больницы работают 4 кафедры. Статистика пугает. В наше время частота психических расстройств в детском возрасте составляет около 15%, а среди подростков 15-17 лет в той или иной степени нездоров каждый третий. Квалифицированные врачи больницы уберегли от колонии, спасли от инвалидности многих трудных, нездоровых детей. Но и в 6-й больнице главная беда – бедность. Из 22 зданий 19 перешагнули столетний рубеж или приблизились к нему. Опытнейшие диагносты вынуждены работать в корпусах с обваливающимися потолками. Сейчас больница в страшном затруднении. Никак не удается наскрести денег на завершение реконструкции корпуса. По плану сюда должно переехать отделение пограничных состояний, а также разместиться новая клиника неврозов. Врачи мечтают выкроить местечко и под гостиницу на 35 мест. Дети приезжают со всей России, и не каждый ребенок в состоянии остаться без родителей на время обследования и лечения. Так где же взять на все это средство? Наверное, многие москвичи помнят, как 2 дня катались на метро бесплатно. МММ, без сомнения, достиг рекламных целей. «Мне бы эти деньги», — вздыхает главврач, — «я бы нашла им лучшее применение». Конечно, помощь детской больнице не такая громкая акция, Но ведь и деньги не канут в прорези турникета. Они превратятся в стены нового корпуса, спорткомплекс, мастерские. Словом, в то, в чем так нуждаются необласканные судьбой дети. И если, по примеру российского муниципального банка, кто-то из состоятельных покровителей услышит их боль, пусть позвонит по телефону 954-36-53. Главный врач Валентина Юлианна Кожевникова ждет. У больницы есть расчетный счет в Октябрьском филиале Московского индустриального банка. Его номер 142-806. И на тот случай, если меня сейчас слушают не только те, как принято у нас в программе говорить, те, кто дома, а и состоятельные люди, которых, может быть, заинтересовал пример их коллег из Российского муниципального банка, я повторю. Номер телефона 954-36-53 и номер счета в Октябрьском филиале Московского индустриального банка 142-806. Читая материалы, именно во время чтения я обратил внимание, что то, что вот сейчас начинает возрождаться в России, милосердие состоятельных людей по отношению к нуждающимся, это и было в России раньше. И я вспомнил сейчас об этой своей ассоциации, потому что хотелось бы очень познакомить вас, ну, хотя бы частично я это смогу сделать, с очень любопытным, неординарным материалом «Направленная эволюция». Авторы Н. и С. Чудаковы. К сожалению, я не знаю полных имен авторов материала. В «Народной газете» сегодняшней, 6 мая, они пишут о таком человеческом феномене, как предвидение. В частности, они приводят такие примеры. Физики Филатов, Фейнман, Уиллер выдвигали предположение, будто некоторые элементарные частицы движутся во времени вспять, из будущего в прошлое. Следовательно, будущее в какой-то форме существует, и ничего не может принципиально помешать приему информации из будущего. Однако подавляющее большинство ученых современности к исследованию того, что касается предвидения, то есть существования будущего, относятся, мягко выражаясь, негативно, потому что если допустить, что будущее объективно существует, то перевернется весь наш научный фундамент. О предвидении будущего уже много говорилось и писалось. И все же кое-что хотелось бы напомнить. Так в первом томе энциклопедии Брагауза и Фрона находим: Авель, монах, родился в 1757 году, происхождение крестьянского. За свои предсказания дней и часов смерти Екатерины II и Павла I, нашествие французов и сожжение Москвы, многократно попадал в тюрьмы, а всего провел в заключении около 20 лет. По приказанию Николая I был заточен в Спасо-Ефимьевский монастырь, где и умер в 1841 году. Внучка фельдмаршала Кутузова Дарья Федоровна, жена австрийского посланника в России Фекельмона, известная в свете как графиня Долли, предсказала две войны: Австро-прусскую 1866 года и Франко-прусскую 1870 года. Причем пушки заговорили много позже смерти графини Долли. Александру Сергеевичу Пушкину в 1817-18 годах было обещано скорое получение денег, известность, две ссылки, что он может прожить долго, но на 37-м году жизни должен остерегаться высокого белокурого молодого человека, белой лошади и белой головы. Известный общественный деятель, историк и писатель 19 века Погодин записал в своем дневнике: 1837 год, февраль. Первое. Слух о смерти Пушкина не верится. Второе. Подтвердилось. Вспомнил предсказание ему. Хотелось бы только напомнить, что Пушкин был убит на дуэли в 37 лет белокурым, высоким, 180 сантиметров, кавалергардом Дантесом. В этом материале еще очень много интересных примеров. Все их прочесть вам мне не позволяет время. И если вас заинтересовал материал, я напомню. «Народная газета», 6 мая. В конце приписка «Окончание следует». На этом я заканчиваю сегодняшний обзор. Прощаюсь с вами. Его подготовил, провел Илья Прудовский.
1: Московское время 11 часов 30 минут. С обзором из газетных и журнальных публикаций Евгений Терновский.
2: Здравствуйте. Сегодня в 23-м номере литературной газеты на первой странице большая примечательная фотография. Прошлое и настоящее. Бывшая Страстная площадь. На фоне уродливого современного здания с рекламой Самсунга памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Над фотографией слова. Фирмы приходят и уходят, а Пушкин остается. В канун некруглой даты есть повод вспомнить о поэте и его друзьях. Что мы знаем, например, об отношениях Пушкина и Гоголя? Почти ничего, кроме хрестоматийного. Николай Васильевич бывает у Александра Сергеевича, читает ему свои повести и пьесы, которые приводят в восторг поэта. Александр Сергеевич дарит Николаю Васильевичу сюжеты и темы, которыми сам по каким-либо причинам не может воспользоваться, и так далее, и так далее. Крепкая дружба двух гениев. Оказывается, ничего подобного. В 1979 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Игоря Золотузского «Гоголь». Пройти цензурные рогатки и издать эту книгу автору стоило великого труда. Многие интереснейшие факты тогда напечатать не разрешили. И вот только теперь, в третьем номере досье литературной газеты, автор знакомит нас с неизвестными страницами своей книги. Послушайте несколько фрагментов про игры гениев. Сочинения самого Гоголя той поры дают нам лучшие представления о природе их отношений. В них видны и бытовые расхождения, и поэтические, расхождения в тактике, в привычках, в понимании задачи и облика поэта. Пушкин в этих сочинениях поминается не раз. И всякий раз стрелы ученика пролетают как бы мимо учителя, но вместе с тем весьма близко от него. То поручик Пирогов невзначай роняет фразу о Пушкине, приравнивая его в своих вкусах к булгарину и гречу, то Поприщин, переписывая бездарный куплет, замечает, должно быть, Пушкина сочинение, то Иван Александрович Хлестаков признается целому уезду, что он с Пушкиным на дружеской ноге. Тут и пародия на самого себя. Помните ли вы адрес на имя Пушкина в Царское село? И намек на неразборчивость Пушкина в знакомствах, на доступность его личной жизни взгляду толпы, на некоторую публичность ее. В той редакции «Ревизора», которую слышал в исполнении Гоголя поэт, Хлестаков рассказывал, как Пушкин пишет стихи. А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе, перед ним стоит в стакане ром. Славнейший ром рублей по 100 бутылка, какого только для одного австрийского императора берегут. И потом уж как начнет писать, так перо только тр-тр-тр. Недавно он такую написал пьесу «Лекарство от холеры», что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошел, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяли в больницу. Реплика эта поразительно совпадает со строчками из письма Пушкина к жене от 11 октября 1833 года из Болдина. Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия. Как Пушкин стихи пишет. Перед ним стоит штоф славнейший на стойке. Он хлоп, стакан, другой, третий, и уж начнет писать. Это слава. Гоголь позволяет себе так играть с Пушкиным в своей комедии. Безусловно, эта игра, это обыгрывание пушкинской известности с примесью гоголевской иронии по отношению к этой известности, гоголевского снижающего юмора. Тут и смех, и слезы, и неразгаданная улыбка Гоголя, который, почитая Пушкина, все же позволяет себе и щекотать своего кумира. Да и образ жизни Хлестакова в Петербурге, так как он выглядит в его рассказе, очень похож на образ жизни Пушкина. С хорошенькими актрисами знаком, в театре каждый день, знаете, так, как свой. Я держу две лошади и карету, у меня квартира на Фонтанке, 2000 плачу. Демократ Гоголь иронизирует над аристократом Пушкиным, про которого он почти в то же самое время пишет Данилевскому: «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах». Да и высокие гонорары Смердина, о которых говорит Хлестаков, это тоже гонорары Пушкина. И участие в библиотеке для чтения тоже камешек в его огород, так как при всем презрении Пушкина к журналу Сенковского он там печатался. Ну и, наконец, пристрастие Хлестакова к карточной игре – тоже страсть Пушкина. И как начнем играть, то уж ни на что не похоже, дня два не сходя со стула играем. Светский образ жизни Пушкина, не раз осуждавшийся Гоголем в частных разговорах и реже в переписке, здесь развернут во всей своей негативной красе. Это легкомыслие поэта, который тратит себя в удовольствиях, забывая о капитальных трудах. Даже волокитство Хлестакова сильно смахивает на Пушкина. Максималист и девственник Гоголь, романтик Гоголь, и здесь пародирует своего собрата, маскируя его личное присутствие общими нравами литературной жизни столицы. В контексте хлестаковского вранья Пушкин возникает персонально лишь раз, но атмосфера, из которой он появляется в окружении, которой в рассказе Хлестакова существует, атмосфера, которой не чужд был исторический Пушкин. Гоголь как бы отталкивается от Пушкина, противопоставляя его шумному образу жизни уединение одинокого художника. Тут не сходятся уже не два разных гения, но и два типа творца, один из которых удачливый, гармонический и гениально беспечный Пушкин, второй весь жертва искусству, изгой света и обычаев его, обитатель чердака, лишенный женского общества, Гоголь. Скрытая, очень глубоко скрытая ирония и критика слышатся здесь у Гоголя. Она весело задрапирована гомерическими подробностями о Роме, которые берегут только для австрийского императора, и о цене этого Рома. Смех и ирония падают как будто бы на всех этих вралей, поручиков Пироговых и Хлестаковых, на их вкусы, мешающие Булгарина с Пушкиным, Сенковского с Пушкиным и так далее. Но он по касательной проходит и по самому поэту. Каково уж свойство гоголевского смеха? Он как бы обращен в две стороны. В сторону тех, кто судит о предмете, и на сам предмет. Нет, казалось бы, ничего предосудительного в гоголевской иронии в Невском проспекте по адресу Бакенбард иностранной коллегии. Но как вспомнишь, что там служил Пушкин, вспомнишь его портрет, смех Гоголя как бы отклоняется и в его сторону. Гоголь воздает этим бакенбардам за их пушистость и атласность. Он называет их единственными, отличными от всех бакенбард, ибо те, которые служат в иностранной коллегии, отличаются благородством занятий и привычек. Что это, как не выпад бывшего писца в безвестном департаменте Гоголя против зачисленного царем в штат иностранной коллегии Пушкина? «Я, увы, не служу», — говорит Гоголь в Невском проспекте от своего имени, и вступает в прямую пикировку с иностранной коллегией. Благородство службы в ней — бездельничанье. Недаром бакенбарды иностранной коллегии прогуливаются в служебные часы по Невскому. Дармовой оклад, который героям Гоголя, как и ему, когда он служил, и не снился. Пушкин, который среди других ему подобных по социальному положению, мог после 12 дня появиться на Невском со своей слабонервной подругою, в то время как его дети состоят под опекой какой-нибудь мисс, безусловно, раздражал плебея Гоголя, как раздражал его просыпающийся в середине дня высший свет, куда он не был допущен. Этот свет, как и невольный круг Пушкина, был не чета кругу и уровню Гоголя. Уровень Гоголя — это все тот же чердак. Это те самые гороховые и мещанские, где обитают Поприщины, Ковалевы, Пискаревы. Это мир обыкновенного, отныне избравший его своим поэтом. На всю жизнь изберет Гоголь участь иметь дело с этим обыкновенным, копаться в нем, ворошить его, воспевать его и оплакивать гибель в нем необыкновенного. Вот почему даже в вопле сумасшедшего Поприщина, вопле, раздающемся на рубеже 1833-34 годов, слышится скрытый упрек Пушкину. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. В декабре 1833 года Пушкин был произведен в камер-юнкеры. Мысль Поприщина помешалась именно на камер-юнкере, и словечко «камер-юнкер» слишком часто повторяется в повести. В камер-юнкерстве есть нечто унизительно возвышающее человека над другими, потому что это самый нижний придворный чин, но все же уже ставящий его над статскими. К тому же дается он даром. В камер-юнкерстве для героя Гоголь есть особый привкус прислужничества, угодничества и вместе с тем случайности счастья. Гоголь благоговеет перед Пушкиным, но он видит и его незавидную участь. Участь быть игрушкой в руках судьбы, которая, вознося, может и унизить. Поворачиваясь к нам комической стороной, Пушкин в сочинениях Гоголя одновременно и трагичен, ибо он сам игрушка в руках света, в руках толпы. Так играла в то время с Пушкиным булгаринская пчела, именуя его нашим поэтом, нашим гением. Она присваивала Пушкина, указывала на свои права на него. Так что, как они близки были Пушкин и Гоголь в то время, как ни сталкивала, ни сводила их за одним делом судьба, они и дело-то это понимали уже каждый по-своему. Мудрость Пушкина не сходилась с нетерпимостью Гоголя, с его преувеличениями, с его амбицией. Сходясь, Гоголь и Пушкин отталкивались, в сближении самоопределялись, яснее видели каждый свое назначение. Пожалуй, Пушкину в этом смысле и не нужен был Гоголь, но он когда-то сам так определялся по отношению к Державину. Но Гоголю нужен был Пушкин. Отсюда его намеки и наскоки, его амбициозные параллели и прозрачные оговорки. Все в них – и близость, и далекость, и любовь, и вражда, и солидарность, и соперничество. Точно так же поступит с Гоголем позже Достоевский. В первой же своей повести «Бедные люди» он спародирует гоголевский стиль в творениях бездарного литератора Ратозяева. Самоопределяясь, Достоевский будет отталкиваться от Гоголя. Наследуя, он будет противоречить ему, поклоняясь его авторитету и посягать на авторитет. За всеми этими играми скрывалось нечто серьезное. то была трагедия и комедия перехода, передачи дел. Один гений выходил на смену другому. Им вдвоем было уже тесно. И если Пушкин еще не чувствовал этой тесноты, то Гоголь, как всякий идущий на смену, ее почувствовал. Совершалось все это на отрезке 1833-36 годов. Во время интенсивнейшего сотрудничества Пушкина и Гоголя, их прямого союза на литературной почве. И не только литературной. Гоголь бывает у Пушкина, читает ему свои повести и пьесы. Пушкин правит корректуру «Арабесок» и, может быть, «Миргорода». Пишет рецензии на «Вечера», хвалит «Ревизора» и через Вяземского и Жуковского хлопочет о постановке того на сцене. Пушкин смеется над героями повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и женитьбы. Он в курсе всех дел и планов Гоголя. Чуть что Гоголь отправляет к нему слугу с запиской, чтобы Пушкин то-то прочел и, если надо, выправил. Пушкин привлекает Гоголя к участию в «Современнике» и не просто привлекает, а делает его главным автором, сотрудником журнала. Это ли недоверие и неблизость? Пушкин – заступник Гоголя на житейском поприще. Именно Пушкин печатает в «Современнике» непринятые нигде сцены из «Владимира третьей степени» и отвергнутый всюду нос. Чего же боли, можем мы сказать словами самого Пушкина? И, тем не менее, все далее отходят поэты друг от друга. Отходят и творчески, и лично, что выливается во внезапный отъезд Гоголя за границу. Отъезд без прощания с Пушкиным. Вот он, реализм так называемых дружеских отношений, игры гениев, о которых нам поведал Игорь Златусский на некогда запрещенных страницах своей книги «Гоголь». Это публикация в третьем номере досье литературной газеты. А теперь еще об одном друге Пушкина. О нем пишет в 23-м номере еженедельника «Россия» Лев Озеров. Он был златоустом. Публика, особенно студенты, любила следить за его упоительными импровизациями. Главная тема его – тема всей жизни – Пушкин. Бонди мог отойти в разговоре от этой темы, далеко отойти, но все равно неизбежно он выруливал к ней. В приморском городе, как бы вы ни петляли по улочкам и переулкам, все равно они приводят вас к морю. Все равно оно полыхнет в глаза острой синевой. Таков Пушкин в жизни Бонди, таков Бонди в теме Пушкин. Он был ученым и артистом одновременно. Он знал жизнь своего героя, и он перевоплощался в жизнь своего героя, жившего за много десятилетий до него. В разговоре с Бонди возникала иллюзия присутствия Пушкина. Насколько может один человек жить жизнью другого? Предел такого, насколько может Сергей Михайлович Бонди. Знал я многих пушкинистов, но этот был уникален. Я слушал его в университете, в музее, на открытом воздухе, в Доме творчества, в поезде, дома. Он легко распалялся, садился на голос и гнал коня в Питер, на Мойку, в Зимний, в Михайловское, Тригорское, к Черной речке. Его поташнивало от советского быта и тоталитарного бытия, и он целиком уходил в XIX век. Там он был принят как свой человек. Он, осколок случайно уцелевшей интеллигенции, остаточное явление, неуместное, но насущно необходимое, для молодежи особенно. Его обожали студенты и ходили за ним следом. Что-то пушкинское улавливали в нем. Зарницы XIX века, отголоски лицея и дуэли, зеленые лампы и арзамаса. Бонди прочитывал зачеркнутые Пушкиным строчки, словно бы он сам их написал и сам зачеркнул. В хрестоматийных текстах он находил новые и необычные ракурсы. Вот пример. Татьяна писала письмо Онегину по-французски. Пушкин идет нам навстречу. Он приводит свой перевод. Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушил и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный взор, безумный сердце, разговор, и увлекательный, и вредный, я не могу понять. Но вот неполный слабый перевод с живой картины, список бледный. Свой перевод Пушкин считает неполным, слабым, бледным. Бонди позволяет себе не согласиться с несправедливо строгой авторской оценкой и тихо, но внятно возражает своему кумиру. Письмо Татьяны к Онегину, одно из самых тонких, нежных, трогательно-поэтических, лирических стихотворений Пушкина. Этим письмом, как и всеми своими лирическими стихами, Пушкин сделал ненужным в будущем обращаться к чужому языку, чтобы выразить свои чувства. Он показал, как русский язык способен передать любую, самую глубокую мысль, любое сложное чувство со всеми его оттенками, и притом передать с необыкновенной силой и поэтичностью. Все началось с частного случая, письма героини романа в стихах, а завершилось словом о русской речи, ее богатстве и красоте. Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор и увлекательный, и вредный? Я не могу понять, но вот неполный слабый перевод с живой картины, список бледный. В нем еще жил дух петербургского салона. Нечто непоказное, аристократическое, независимое. У него не было нужды в стенографистке и магнитофоне. Ему нужен был собеседник визави, по другую сторону стола или рядом. Когда достойных собеседников не стало, ему понадобились чужие уши, в которые лилась музыка его пушкинских концертов. О современной литературе старался не говорить. Он мог бы по-пушкински сказать «вшивый рынок», но помалкивал. Сергею Михайловичу было не до споров о современности. Его интересовало, как проходил разговор Пушкина с царем. Он восстановил, можно сказать, реставрировал этот разговор и воспроизводил его с живостью необыкновенной. Так, словно бы присутствовал при этом. Моя жизнь протекала в общении с Пушкиным. Бонди сделал это общение не только приятным, но, что всего важнее, живым. Чуть было не сказал непосредственно. Так заканчивает Лев Озеров свои заметки. Он уходил в XIX век о друге Пушкина Сергея Михайловича Бонди. Заметки напечатаны в 23-м номере еженедельника «Россия». Бонди был большим и трепетным другом Пушкина. А сам Александр Сергеевич был большим и трепетным другом русского языка. Помните слова Бонди? Пушкин показал, как русский язык способен передать любую, самую глубокую мысль, любое сложное чувство, со всеми его оттенками, и притом передать с необыкновенную силою и поэтичностью. Деяния Кирилла и Мефодия, ярко пылают в творчестве нашего великого поэта. Он тоже для нас сегодня тем были славянские первоучители для русской древности. Совсем недавно отзвенел чудесный праздник славянской письменности. Но он рождал не только светлые, но и горькие чувства. Послушайте, что пишет профессор Верещагин в своих заметках «Унижая других, не возвысишься».

0: устроены в Вологде. Причем оказалось, что многие и слыхом не слыхивали даже имен славянских первоучителей. Теперь же все уверенно знали, что Кирилл и Мефодий – это создатели азбуки. Но во всем остальном... Когда тезка великого киевского князя Новый Владимир приступил в 1917 году к раскрещению Руси, он сходу запретил церковную словесность и преподавание языка Кирилла и Мефодия, носителя этой словесности. Между тем и церковнославянский язык, и церковнославянский пласт в современном русском литературном языке до Октябрьского переворота как раз и обеспечивали возвышение народного ума, стабильность нравственности, поскольку, давая наименование, обличали корыстолюбие, стяжательство и прочее. Нет слов, не стало понятий. Благородные качества надо воспитывать, а низменные, как хорошо знали еще святые отцы IV века, возникают и внедряются сами по себе. Здесь воспитывающая роль языка сведена на нет. Изгнание языка Кирилла и Мефодия принесло не только этические, но и эстетические потери. Русская классическая литература прошлого и начала настоящего веков тесно примыкала к этому языку. И еще сравнительно недавно Ремезов, Клычков, Клюев и Шмелев умели так писать по-русски, что за текстом просвечивала возвышенная церковнославянская основа. Но из нынешних литераторов, пожалуй, лишь Солженицын способен опираться на нее во всей полноте, о чем, между прочим, свидетельствует составленный им словарь языкового расширения. Прошедший праздник Кирилла и Мефодия с одновременным почтением памяти преподобного Сергия Радонежского – выдающееся событие в жизни Москвы и страны. На представительном международном конгрессе славянских культур великолепны были доклады, прочитанные в первый день, особенно владыки Василия Радзянко и академика Панченко. Епископа после доклада колонный зал благодарил стоя. Панченко прекрасно говорил о заветах Кирилла и Мефодия и о необходимости хранить их. К сожалению, некоторые участники конгресса в своих выступлениях не помнили о таком важном завете первоучителя Кирилла, как терпимое и уважительное отношение к иноверным народам. Беседуя с огорянами-мусульманами и с хазарскими иудеями, а протоколы таких диспутов занимают значительную часть в житии святого, Кирилл, не отступаясь от христианства, ничем не унизил ни иной веры, ни иного народа. Он понимал, что унижением других свой народ отнюдь не возвысишь. Литературная газета, номер 23. Профессор Верещагин. Унижением других свой народ не возвысишь. До свидания.
1: Подул ветер с моря. На остров опустилась вечерняя тьма, беззвездная и безлунная. Все лачуги стояли в темном безмолвии. Лишь дом Каспара Рыжего сверкал огнями и гремел многоголосым гулом. Каспар Рыжий справлял свадьбу. Самый большой зал разукрасили по-праздничному. Сверху свисали железные четырехугольные рамы с глиняными светильниками. Вздымавшийся куполом потолок из кедровых балок был увешан птичьими крыльями, шкурами и коврами с бахромой. Лампы висели меж них, как в лесу. Островитяне могли любоваться этим домом изнутри лишь на свадьбах Каспара Рыжего. А Каспар справлял свадьбы не чаще, чем раз в 3-4 года. В промежутках островитянам оставалось лишь вспоминать увиденное и, вздыхая, перебирать в памяти все.

0: то, чем их поили и кормили. Люди переходили из покоя в покой, тянулись ко всему руками, ощупывали стены, утварь, наряды. Сколько тут всякого добра из заморских земель! И гости лишь мычали от удивления. Мрачный император из чугуна внушал им страх. О величии самого Каспара им говорила картина, изображавшая их повелителя в мантии и в короне из перьев. И еще другая картина, где его сын верхом на жирафе возглавлял войско чернокожих. Покои отделялись один от другого дубовой колоннадой, и кафтаны гостей, пробиравшихся меж колонн, казались в свете отдаленного огня темно-красными, а кисти подрагивали на рукавах, как струйки крови. Шлепанье сандалий, наполнившее покои, походило на стук когтей. Гости опять увидели и залы, и жилые покои, и кабинет. Все было достойно удивления. Но наибольшее восхищение вызвала спальня. Тут из стены торчали краны, из которых можно было пить, не вставая с постели. Полеживая на спине, можно было по горло насосаться вкуснейшего вина. Тут стояла каменная ванна для купания и стол, за которым Каспар ел при свете факела. Однако все затмевала кровать Каспара Рыжего. Она держалась на четырех колоннах, выточенных из кедра. Рама ее была из каменного дерева, а само ложе из железного. На ложе высились четыре пуховые перины и семь подушек. Постель была мягкой и жаркой, и сладкой, как грех, и чтили ее, как алтарь. Крестьянки подходили к ней на цыпочках. Они благоговейно трогали подушки, щупали простыни и вздыхали. Половина из них помнила эту кровать еще по тем временам, когда они сами были молоды и красивы, а тем, кто постарше, эта кровать запомнилась еще со времен отца Каспара, а совсем старым со времен деда. Все тут побывали, даже столетние. И они вздыхали, разинув рты и сложив руки на животе, вздыхали и вспоминали ушедшие дни. Вздыхали даже столетние. Потом они снова вернулись в зал. Тут девушки уже накрыли стол. И какой стол! Он тянулся от зала до кухни, от кухни до сеней, от сеней до мельницы, от мельницы до хлева. Иных же гостей усадили в свинарник, тех, кому там было самое место, по мнению Каспара. Табак лежал на столе грудой, словно сено на сеновале, а между грудами табаку стояли ковши с пивом, миски с лягушатиной, блюда с тюленьим студнем, лежали ячменные лепешки, стояли рога с вином, и громоздилось великое множество всякой другой снеди и питья. Свадьба Каспара Рыжего — это было нечто такое, чего островитяне и вообразить себе не могли. Хоть они и не в первый раз попали на такую свадьбу, все же она повергла их в изумление. Они покачивали головами, разевали рты и пускали слюньки. Ярко вспыхнули светильники, загорелись факелы, торчащие из стены, словно руки, и гости уселись за стол. Словно гигантская кормушка, он тянулся из комнаты в комнату, пока не добирался до тех гостей, которых усадили у самых яслей. Ряды желтых и пепельно-серых лиц спускались под уклон вниз, будто дорога с горы. В одном конце стола сидел Курдис в обществе собак, а в другом пристроились на соломе слепые и прокаженные. Едва жрец благословил еду и питье, как за ними потянулись сотни рук. Люди пока еще стеснялись и робели, и поглядывали, как ведут себя соседи слева и справа. А посреди стола верховодил Каспар Рыжий. Напротив него сидела его мать с лицом землистого цвета, руки как клещи, глаза как два буравчика, во рту у нее торчал всего один зуб. Она прожила уже 100 лет. Звали ее Вавилона. По правую и по левую руку от Каспара сидели его жены. Одна была как день, другая как лунная ночь. Но обе они равно приходились Каспару женами. Руки Каспара Рыжего казались в этот день особенно могучими, могучими, как никогда. По правую руку от него сидела морская дева, нагая и словно бы прикрытая зеленой фатой. Ее глаза цвета морской воды были закрыты, ее пламенный рот был открыт. По левую руку от Каспара сидела его невеста Пирет. Ее синие глаза были открыты, она плакала, и слезы стекали в кубок. Поясница Каспара Рыжего была могуча, как никогда. На груди его красовалась медаль святого Юрьяна, лягушка с вытянутыми лапами. Каспар вскинул руку и указал всем на свое новое отличие, на орден зеленой лягушки, и заговорил, преисполненный благоговения, к самому себе. «Император прислал мне это по случаю моей 7-й свадьбы. Я сделал императору много хорошего. Мой сын командует императорским войском в стране чернокожих. Император обязан мне половиной империи». И он отрезал себе ломоть сыра из женского молока, привезенного из негритянской земли. Сыр был черный. Как только были опустошены первые кружки вина, трапеза превратилась в обжорство. Люди принялись жрать наперегонки, подзадоривая друг друга и в то же время не замечая друг друга. Пихали в рот яство обеими руками, а будь у людей по 3 руки, пихали бы и 3, а будь по 4, так и 4. Однорукий, посаженный на кухне, помогал себе ногой, а слепые в свинарнике вырывали друг у друга куски из зубов и дрались, когда ячменную лепешку съедал не тот, кто ее схватил. Лишь собаки глодали каждая свою кость. Это была выставка чавкающих и молотящих челюстей, которые перекусывали смаху по целому хлебу, заглатывали без заминки свиные бабки и отрыгивали чесночным духом. Это была машина для еды. Она сама поглощала пищу, перемалывала, заглатывала и переваривала. Переваривала до одури. На стол снова и снова ставили вино, ковши с пивом ходили по кругу. Слепые, сдвинув лбы, засунули голову в бочку с квасом, а гости, зная, работали зубами, отфыркивались по-лошадиному и жевали по коровье жвачку. Сам же Каспар Рыжий вкушал удивительную снедь. Он съел окорок бегемота, тушеный в навозе и обданный дыханием крокодила, затем не спеша полакомился забродившей похлебкой из разжеванных орехов. Она-то и ударила ему в голову. Перья на его шляпе закачались, он откинулся на спинку кресла и обратился с речью к гостям и к самому себе.
1: Я начало и конец. Кроме меня ничего нет. Император мне друг. Вы свиньи. Вы мелкие свиньи, недостойные того, что вам дают. Ваше место в свинарнике. Вам бы жрать из лохани. Император мне друг. Сегодня моя свадьба. Сегодня я захотел сыграть свою свадьбу. Вот моя жена. Не знаю, какая из них. Одна из них. Я отослал своих прежних жен. Не знаю, куда. Небось, птичий помет на берегу собирают. Не знаю, мне все равно. Все на свете все равно. Император мне друг. Мой сын, не знаю, от какой жены. Мой сын воюет с неграми. У него 3 миллиона солдат. Каждый день он убивает по 100 тысяч человек. А в воскресенье по 200 тысяч. Ну что он может себе это позволить? У него тьма жен. И негритянки, и индианки, и женщины из той земли, которая называлась Европой. И стала пустыней, и женщины из Индии, и женщины с Луны. Он не женится на них, он только справляет свадьбы. Сегодня мне досталась жена. Она, кажется, из моря. Человек она или нет, не знаю. Она моя жена. Зачем жене быть человеком? Ах, да, что я хотел сказать. Так вот, вы свиньи. Чудные же у вас рыла. Такие чудные. Но мне все равно. Все на свете все равно. Император мне друг. Он снова откинулся на спинку кресла и уставился на всех стеклянными глазами.
2: Жрец проворно вскочил, согнулся в поклоне и сказал сладким голосом: «Ты прав. Что мы такое? Ничто. Совсем ничто. Мы живы твоей милостью. Не будь тебя, мы бы умерли. На острове ты... В империи император, на небесах святой Юрьен».
1: «Юрьен – дерьмо!» – икнул Каспар.
2: «Так-так, точно так. Дерьмо, я и хотел сказать. Небесное дерьмо. Им-то мы и кормимся. А потому да здравствуют все кормильцы. Да здравствует наш повелитель Каспар. Да здравствует император. Да здравствует святой Юрьен!»
0: Все подхватили его возглас, и он прокатился эхом до самого свинарника. И оттуда донесся в ответ хрип прокаженных.
2: Но затем ряды желтых лиц смешались. Все, шатаясь, повскакали с мест, кто, ухватив зубами кость, кто кружку с вином. Гул голосов разом перешел в истошный крик, и собаки с воем начали грызться. Тогда музыкантам велели играть, и во всех покоях от зала до свинарника начался великий пир. Отплясывали танец белого кота, присев на корточки, и танец бегой собаки, опустившись на четвереньки, и танец черной свиньи, в котором плясунам приходилось пахать землю носом. Слепые, прокаженные собаки отплясывали свои танцы. Тут Каспар Рыжий покинул свадебный пир и пошел со своими женами спать.
0: Старухи проводили его жен, из которых одна была как бездыханная, а другая как мертвая. Как бездыханная была Пирот, а как мертвая морская дева. Она не шевельнулась с тех самых пор, когда ее внесли в дом. Не открывала глаз, не пыталась бежать, и только рот ее был слегка приоткрыт, словно в беззвучном вопле, в отчаянном крике о помощи. Она как бы
2: оцепенела от ужаса.
0: Каспар Рыжий пошел спать с двумя своими женами.
2: Его мать ждала сына в спальной. Она согрела пуховой подушки. Одеяло висело на ее руке, будто парус на крыле мельницы.
0: Большие факелы отбрасывали с колонн мрачный свет. За колонной с каннелем в руках стоял Курдис. Он должен был играть Каспару Рыжему в его брачную ночь.
2: Так уж было заведено у Каспара Рыжего. Он любил приправить свои радости музыкой, зажигательной музыкой.
0: Кроме всех выпитых вин, ему был нужен и хмель опьяняющих звуков.
2: Издали доносился гул и топот свадьбы. За бычьими пузырями окон вздыхало ночное море. Дрожали огни факелов.
0: Каспар остался один со своими женами. Внезапно Пирет рухнула возле постели на колени и зарыдала. «Что же я-то должна делать? Я-то здесь зачем?» Полуголый Каспар ответил. «Ты? Ты будешь играть у нас в ногах жемчугами морской девы. Поиграй, детка!» А потом Курдису. «Эй, музыкант, давай! Я готов начать!» Курдис опустил руку на каннель и задрожал.
2: В полночь Курдис, как безумный, выскочил из дома Каспара. Он бежал без оглядки навстречу тьме и ветрам, будто за ним гналась тысяча преследователей. В ушах его все еще звучал вопль морской девы. Она вскрикнула только один раз, но так жутко, что, казалось, вздрогнули и земля, и небо. Курдис дрожал всем телом. Ветер трепал его одежду, обдувал его голову. Снизу из долины глухо доносился шум свадебного разгула. Угрюмый диск острова едва виднелся во тьме, а впереди угадывался беспокойный морской простор. Курдис стоял во тьме, охваченный отчаянием, без единой мысли в голове, и не мог понять, где он находится. Небо было слабо озарено не то луной, не то отблеском звезд. Из-за моря выплыло облако, бесформенное и кроваво-красное. Оно горело, расплывалось, уменьшалось, растекалось и пылало жаром. И Курдис оттер лицо двумя руками, словно муха. Другой край неба наливался свинцом, углублялся, обрывался и обдавал Курдиса жутким холодом. Никогда он еще не испытывал таких чувств. Никогда его так не раздирало страдание. Мысль его дергалась и запиналась, тянулась рывками, как узловатая веревка. Курдис начал распутывать клубок мысли, бесконечный пестрый клубок. Он закутал в него голову, как во флаг. Он продирался сквозь заросли тьмы, путаясь в желтом балахоне догадок. Папоротники и паутинки мысли стлались по ветреным дюнам. «Небо мое! Море мое!» — вздохнул он беззвучно. «Поддержи меня, ветер! Возьми меня за руку, ночной воздух! Загляни мне в глаза! Утешь меня, вечная теплота! Мне так холодно! Бесконечно холодно! Или вся земля превратилась в могилу, в подземелье, где ждут мертвечины, черви и притаились в углу жабы? Или у всего мира глаза прикрыты черепками, челюсть отвисла, а сухие зубы оскалены? Или весь мир только страшная разинутая пасть, уставленная в небе, где мигают звезды? Светлое мое небо, ясное солнце, дайте тепла, дайте тепла! Не то я умру. Умру. Он ковылял среди глиняных куполов, вздымавшихся вокруг, подобно термитным гнездам. Это были могильные знаки. Под ними, как он знал, под тесными глиняными сводами сидят бесчисленные поколения островитян. Обхватив руками подтянутые колени и положив на них подбородок, словно бы в вечном раздумье, он обрушил свое отчаяние на этих мудрецов. А вы, спящие, видите ли вы какие-нибудь сны? Разве не затем вас погребли сидячими, чтобы ваш разум оставался ясным? Так думайте же, мертвые, думайте, думайте, ибо живые умирают от бессмыслицы, царящей над вашими глиняными надгробьями. Разве не поставили перед вами глиняную лягушку, чтобы вы всегда видели существо, готовое скакнуть вперед? Так шевелитесь, мертвые! Мир над вами до отчаяния неподвижен, мир застыл от жути. В ответ он услышал лишь гудение полого подземелья. Казалось, слой земли здесь такой тонкий, что музыкант ступал прямо по обнаженным головам мертвецов. «Так вы не отвечаете!» — закричал он в ужасе, раскачиваясь из стороны в сторону. «Вы мертвы, и вы тоже мертвы! Ни в ком нет жизни, даже в мертвых! Весь мир — огромный погост!» И Курдис все шел и шел. Он перестал что-либо сознавать. Цель, смысл, надобность. Все, чем он жил, рухнуло этой ночью. Обвалилось все, что помогало ему держаться на ногах. Его мысль, его чувства упали навзничь на пустынный и бессмысленный земной шар. Что такое жизнь? Что такое человек? Во имя чего люди барахтались в клетке жизни, окруженные со всех сторон бессмысленной пустотой? Все люди или волки, или свиньи. Одни оскверняют жизнь своей силой, другие своим бессилием. Все, чего бы человек ни коснулся, становится страшным. Стал гнилостным и воздух, которым он дышит, и небо, к которому он возводит свои гноящиеся глаза. Курдис метался обессиленный с одного конца острова на другой, гонимый ветром и мыслями. Он брел наугад, возвращался на прежнее место и не узнавал его, его ноги и его разум не знали устали. «Как он попал в этот жуткий край?» — спросил он себя внезапно. И ничего не смог на это ответить. Его занесла сюда какая-то неведомая сила. Занесла одного, без родных, без близких. Ребенком его подобрали в море, и здесь он вырос, животное среди животных. Только животных он и любил, только животных и понимал. Он согревался, засыпая вместе с собаками, будто с родными братьями. «Человек ли он вообще?» — спросил он себя внезапно. Но и на это не смог ничего ответить. «А если не человек?» И, оторопев, он застыл на месте, как столб. «Если не человек?» Да, он не понимал людей. Он выучил их язык, но этот язык оставался ему чужим. Он выучился думать по их законам, но эти законы оставались ему чужими. Но ведь должен существовать и другой язык, на котором говорили его родные. Должна существовать родина, где люди чувствовали то же самое, что чувствовал в глубине души и он. Как отыскать родину? Как вспомнить родной язык, доносившийся из далекого детства, будто сквозь сон? Он стоял удивленный, а над его головой проплывали бесконечные облака. В небе развернулись всполохи, такие теплые, тучи не спадали завесой с розовой каймой, зеленые лучи пронизывали черный полог, а потом вдруг запорхали красные световые бабочки. Где-то в далеком краю его родина вспомнилась ему среди той пронизанной огнями тьмы. Вспомнилась нежная ласка воды, ясное солнце, вспомнились игры с братьями на теплых скалах, вспомнились пищалки из морских раковин и волны, обдававшие голову пеной. Где и когда это было? А потом вспомнилось, как набежали черные тучи, как над волнами закружил ветер, как низверглись потоки ливня, как загремел гром и засверкала на волнах зеленая молния, а их бросало то вверх на гребень, то вниз в провал, и они кричали и горланили до краев, переполненные радостью, и голоса их походили на громовые раскаты, доносившиеся до самого горизонта. Где и когда это было? На каком берегу мать качала его младенцем? Какие бусинки подкидывала она в воздух, чтобы позабавить его? На каком пороге обнажала она свою грудь и совала ему в рот тугой теплый сосок? И не отцом ли его был тот рыжебородый великан в кольчуге и в сверкающем шлеме? А он лежал рядом с воином на траве неведомой земли, и болтал, и потом сел и рассмеялся во все горло так громко, что эхо отдалось в небе. Не брезжут ли все эти воспоминания как бы сквозь тысячу ночей и море тумана? Мысль эта на него так подействовала, что он внезапно обессилел и опустился на песок. Над ним высился купол неба, озаренный смутными отблесками, а вокруг простирался затуманенный остров. Душа его размякла, переполненная словно чаша хмельной шипящей пеной. Лишь бы разыскать где-нибудь свою мать. Люди мертвы, боги людские мертвы, мертво все, что окружает человека. Лишь бы найти свою мать. Пока он сидел так на песке, как ребенок, до него сквозь гул донес издали топот ног. Звук все нарастал, и миг спустя мимо него пробежала белая фигура с распущенными волосами и вытянутыми руками. А потом лишь задрожал воздух, и, кажется, послышались тихая жалоба и плеск волн. На прибрежной воде загорелось расплывающееся фосфорическое мерцание. Когда Курдис поднял голову, видение уже исчезло. Но он знал, это морская дева, убежавшая обратно в море. Это угадывалось по дрожавшему еще воздуху. При мысли об этом Курдису вдруг послышался слабый звон струны. И только тогда он заметил, что все еще держат в руках каннель. Струны его заколебались от ветра, и, гудя, исторгли тихий напев. Тогда он сам коснулся каннеля и прислушался. Струны зазвенели по-новому, как никогда раньше не звенели. Он ударил рукой, и зазвучала на диво незнакомая мелодия. Еще ни один музыкальный инструмент не играл такой мелодии. Задрожав, он встал. Ему хотелось играть, но он не отваживался и растерянно озирался. Перед ним простиралось море. Оно фосфорически сияло. Волны, сверкая, окатывали песок. Все было пронизано необыкновенным свечением. Он снова коснулся Каннеля, и снова послышалась эта таинственная мелодия. Тогда он заиграл. Заиграл, словно бы в опьянении. Прежде его музыка была печальной и сладкой. Она помогала забыться. Теперь она стала страстной и сильной, будто зазвучал голос самой природы. Когда Каннель зазвенел во всю силу, Курдис вдруг услышал, что кто-то в море подпевает ему. Песня то приближалась, то удалялась, звучала то тише, то громче. Казалось, это пели волны, что их песня без слов обрела слова. Играя, Курдис подошел к воде, и волны коснулись его ног. И тут он увидел при таинственном свечении воды, как в волнах показывалась то голова, то волосы, развивавшиеся на ветру, то руки, что подавали ему призывные знаки. Он шагнул в воду, и Каннель тотчас заиграл громче, и песня в море тоже зазвучала громче. Он медленно шел вперед, вода все поднималась, и музыка расходилась кругами над морем. Дно уходило все глубже и глубже. Вот вода уже поднялась до Каннеля, поднялась до струн, а потом и выше струн. Но музыка звучала даже из-под воды, словно это был голос самого мирового океана. Так Курдис исчез из мира людей. Так он опять нашел своих сестер и братьев, нашел свою мать, великую мать всего сущего.

0: вельможи со способностями выделывать различные гримасы и изменять свою физиономию особенно ценились на этих вечерах и получали в шутку разные военные чины. Так барон Ванжура вместе с кожей спускал до бровей свои волосы и, как парик, передвигал их направо и налево. За это качество он получил там звание капитана. Сама государыня тоже умела спускать правое ухо к шее и опять поднимать его вверх. За эту способность она числилась только поручиком. Безбородка превосходно представлял картавого. Собрания эти происходили в той комнате, где теперь хранятся эскизы и рисунки Рафаэля и других великих художников. Эта уединенная комната дала Эрмитажу свое имя. Из этой комнаты был выход в так называемую «алмазную комнату», в которой, по повелению императрицы, были собраны из всех дворцов и кладовых и из Московской оружейной палаты разные редкости из финифти и филиграна, агата, яшмы и других драгоценных камней. Тут поместили все домашние уборы русских царей и бывшие у них в употреблении вещи – часы, табакерки, кувшины, зеркала, бокалы, ножи, вилки, цепочки, солонки, чайные приборы, перья, букеты. Из таких редких вещей здесь хранились филиграновые туалеты царевны Софьи Алексеевны и царицы Евдокии Лукьяновны, хрустальный кубок императрицы Анны Иоанновны, серебряная пудреница Елисаветы Петровны, золотая финифтиная чарочка царя Михаила Федоровича, часы, служившие шагомером царю Алексею Михайловичу, модель скромного домика, в котором обитал Петр Великий в Саардаме. Кукла, одетая по-голландски, это была копия с хозяйки дома. Изображение Полтавской битвы и морского сражения при Гангоуде, выточенное резцом Петра, табакерки, шашки и наперсток работы Екатерины. Позднее все эти достопамятности были расставлены по галереям Эрмитажа. Первую из этих галерей считалась та, которая примыкала к южной части Висячего сада. Все три галереи были со сводами и имели около 3 сажен ширины и 4 вышины. Окна выходили только в сад. Из первой галереи выстроен на своде переход через переулок в придворную церковь Зимнего дворца. Вторая галерея, западная, примыкала к застройке флигеля, через который государыня из внутренних покоев ходила в Эрмитаж. По обеим сторонам дверей находились вазы из белого прозрачного мрамора с барельефами на подножке цветного мрамора в 4 фута вышины. Подле них стояли 2 женских портрета в восточных нарядах в подвижных рамах. Они были сделаны на императорской шпалерной фабрике мастерами Андреевым и Ивановым. В третьей восточной галерее были еще такие же 2 вазы. В этой галерее копировались обыкновенно картины профессорами и воспитанниками Академии художеств. В последней комнате все стены и промежутки между окон были покрыты картинами. Окруженный с 3 сторон галереями, а с северной – залом Эрмитажа, висячий сад имел вид продолговатого четвероугольника – около 25 сажен длины и 12 сажен ширины. Своды были покрыты землею на 3 фута, так что сад имел такую же вышину, как пол в галереях. В этом открытом саду росли со всех сторон ряды прекраснейших больших берез, а на дерновой поверхности были сделаны дорожки для прогулок, украшенные цветами. В конце каждой дорожки стояли статуи из белого мрамора работы Фальконета на подножьях из дикого камня в 3 фута вышины. В северной части сада была устроена высокая оранжерея с галереей вверху. В этом зимнем саду содержалось множество попугаев и других тропических и наших птиц, а также множество обезьян, морских свинок, кроликов и других зверьков. От галереи по западной стороне шли три комнаты, в одной из которых стоял бюст Вольтера в натуральную величину из красноватого состава на столбе из дикого камня. В примыкающих к этой других комнатах стояло еще несколько бюстов Вольтера, один из фарфора, другой из бронзы, сделанный с оригинала работы Гудона. Все эти комнаты были украшены бронзовыми историческими группами из жизни Древней Греции и Рима. Подле угольной комнаты к оранжерее находился зал. Вместо стены с одной стороны были громадные окна в сад. Рядом с залом была столовая комната. Пол здесь состоял из двух квадратов, которые вынимались, и из них поднимались и опускались посредством простого механизма два накрытые стола на шесть приборов. Государыня здесь обедала без присутствия слуг. В этой комнате по углам стояли два бюста работы Шубина, графа Румянцева и графа Шереметьева. Из этой комнаты шла арка через переулок ко второму дворцу Эрмитажа. Здесь находилось аллегорическое изображение мира со Швецией. Екатерина, изображающая Россию, подавала Швеции, представленной тоже в виде женщины, лавровую ветвь, показывая на сноп. Пограничная река Тюмень была представлена лежащим старцем. Из находившегося в руках у старика сосуда вытекала вода. Во втором дворце, в первом овальном зале со сводами и высокую галерею, поддерживаемую 13 столбами, никаких украшений не было, только висели два рисунка с изображением цветов, писанные великую княгиню Марию Федоровну, и несколько географических карт. В небольшой угловой комнате, за тем залом, сохранялся токарный станок Петра Великого и разные выточенные им работы из слоновой кости. Подле в овальной комнате стоял большой бильярд и маленькая фортуна. Стены этой комнаты были увешаны картинами. Государыня очень любила играть на бильярде, и перед тем, чтобы начать играть, всегда спрашивала партнера, удобно ли ему играть этим кием, или не нужно ли опустить шторы, когда замечала, что солнце неприятно ему светит в глаза. Однажды, в то время, когда государыня играла с кем-то на бильярде, вошел Иван Иванович Шувалов. Императрица низко ему присела. Присутствующие придворные сочли это за насмешку и засмеялись. Государыня приняла серьезный вид и сказала, «Вот уже 40 лет, что мы друзья с господином Оберкамергером, а потому нам очень извинительно шутить между собою». Государыня, как известно, отличалась необыкновенной вежливостью в обращении с людьми. Любимая ее поговорка была «Недовольно быть вельможею, нужно еще быть учтивым». По рассказам, императрица имела особенный дар приспосаблять к обстоятельствам выражение лица своего. Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу и, так сказать, сглаживала, прибирала черты свои и являлась в залу с светлым и царственно приветливым лицом. Однажды на бале хотела она дать приказание пажу и сделала знак, чтобы подозвать его, но он того не заметил, а граф Остерман принял, что знак был сделан ему, и подошел к государыне, опираясь на свою длинную трость. Императрица встала с своих кресел и подошла с ним к окну, где несколько времени с ним проговорила. Потом, возвратясь на место, спросила графиню Головину, довольна ли она ее вежливостью. Могла ли я иначе поступить? Я огорчила бы старика, давший ему почувствовать, что он ошибся. А теперь, сказав ему несколько слов, я оставила его в заблуждении. Он доволен, вы довольны, а, следовательно, довольна и я. В другой раз князь Борятинский ошибкою вместо графини Паниной пригласил на вечер в Эрмитаж графиню Фитингов. Увидя неожиданную гостью, императрица удивилась, но не дала этого заметить, а только приказала тотчас послать приглашение графине Паниной. Графиню же Фитингов велела внести в список лиц, приглашаемых на эрмитажные собрания, для того, чтобы она не догадалась, что была приглашена ошибкою. В небольшой комнатке, диванной, рядом с бильярдной, стоял драгоценный столик из разноцветных камней, а в углах бюсты адмиралов Орлова, Чичагова, оба работы Шубина. Рядом с этой комнатой, окнами на двор, как мы уже упоминали, государыня занималась химическими сплавами для камеев. Вместе с Кенигом и Лебрехтом вырезала печати и так далее. Рядом с этой комнатой стояли две драгоценные вазы. Одна из стекла аметистового цвета, другая фарфоровая, с тонкую живописью работы здешнего завода. Тут же было одно из первых и древнейших фортепиан с флейтами. В комнате подле этой помещались две мраморные группы, одна работы Шубина, другая Щедрина, и большой фарфоровый сосуд на круглом пьедестале в 4 фута вышины из голубого состава работы Кенига. В следующей полукруглой зале находились изображения римских императоров Иосифа и Леопольда на одной картине и бюст князя Потемкина Таврического работы Шубина. Рядом с этой комнатой хранилась коллекция рисунков. Уборная или спальная комната императрицы, кроме обыкновенной мебели, имела следующие редкости: играющие часы работы Рентгена, бюсты Цицерона и Вольтера, античные изображения Дианы с собакою из слоновой кости, античный стол, горку из уральских драгоценных камней с каскадами из аквамарина работы Ямышева. В следующем большом зале висело 6 хрустальных люстр, перед софой стоял стол, четырехугольная доска которого в 8 футов длины и 4 ширины была сделана из аметистового стекла. По бокам на ней были начерчены планы турецких крепостей Очакова, Бендер, Килии и Акермана, завоеванных князем Потемкиным. Сделана эта доска на стеклянном заводе. В комнате подле зала были размещены разные китайские редкости. Первая комната на восточной стороне по каналу вела к лестнице главного входа в Эрмитаж, сделанной из одноцветного камня. Напротив ее был на своде переход через канал в придворный театр. В комнате перед проходом построен был древний греческий храм, в котором стояло античное изображение из мрамора, Амура и Психеи. В той же комнате стояло бюро с изображением разных эпизодов из путешествия государыни по Таврической области. Делал это бюро крестьянин графа Салтыкова. Далее во всю длину по каналу, 30 сажен длины, около 3 ширины, шла ложа Рафаэля, расписанная альфреско. Затем следовали кабинеты минералогической и императорская картинная галерея из скульптурных и античных мраморов. За картинную галереей первое время надзирал придворный живописец Фензельд, известный реставратор древних картин. После него с 1780 года был смотрителем венецианец Мартинелли. Над собранием гем, монет, эстампов и других произведений художеств был начальником библиотекарь императрицы коллежский советник Петров. Но так как последний был часто посылаем в Москву, то большей частью заведовал этими собраниями унтер-библиотекарь, коллежский асессор Алексей Иванович Лужков. Императрица очень его ценила и оказывала ему большую доверенность, присылая к нему драгоценные вещи без всяких записок. Однажды государыня, отворяя у него разные шкафы, по рассеянности положила ключи от них в свой карман. Лужков на это обиделся и просил государыню, чтобы она дала ему отставку. Государыня очень удивилась и просила его сказать, что за причина, что он хочет ее оставить. «Я, государыня, честен, всегда пользовался вашим доверием, а вчера заметил, что вы в первый раз меня заподозрили и взяли ключи от меня. После этого я вам уже не слуга».
1: «Помилуй», — сказала императрица, — «я сделала это по ошибке, без всякого умысла. Вот твои ключи. Не обижайся, извини меня, я впредь буду осторожнее».
0: Этот Лужков по кончине государыни представил в казну серебра и золота, не записанного в книгах, более чем на 200 тысяч рублей. И немедленно после того вышел в отставку.
2: Ремонтировали старинный особняк в центре города. Жильцов не выселяли, и они как бы влились в строительную бригаду, добровольно превратившись в подсобных рабочих. Вытаскивали мусор, передвигали гардероб и буфеты, подкрашивали, подколачивали. В одной из комнат с лепными карнизами и зеленовато-желтым изразцовым выступом бывшей печи плотник Федор Крылов вскрыл пол и копал траншею, очищая внутреннюю стенку фундамента. Вокруг Федора, вернее, вокруг его головы, ходила по оставшимся половицам хозяйка комнаты, толстая маленькая старуха с удивительно морщинистым лицом. Старуха топталась в комнате вроде бы без дела, просто время проводила. Федору она ничем помочь не могла. Но уж так пристально заглядывала она в подполье, так внимательно провожала чуть ли не каждый взмах лопаты маленькими круглыми глазками со студенисто-белесыми наплывами на зрачках, что ясно было: старуха торчит тут неспроста.
3: Петровна, ну что ты тут высматриваешь? Принесла попить лучше.
4: Сейчас, Феденька, отдыхаешь. Ведро воды тебе выпускала.
3: А ты сама вот залезь, покопай. В горле как наждаком прошлись. Фу, едкая пыль старинная. Лет 100 ей, наверное.
4: Не меньше, Феденька, не меньше. Ой, ну я принесу тебе воды попить. На, попей, Феденька, попей.
3: Не помнишь, Петрова? Сколько в ведре воды спирт содержится? Может, ты мне его в чистом виде, а?
4: Ой, не стыда у вас, ни совести. С утра вымогаете. За такие мучения вы нам каждый день подносить должны. Хуже квартирантов живем, и все вам угодить не может.
3: Ну да, мы вам. Ну ладно, Петровна, не мешай, не мешай мне. Ты все-таки близко-то. Не ходи, Петровна, ненароком свалишься.
4: Ничего, ничего.
3: А так...
4: Понятно.
3: Ну, отойди, говорю, Петровна, не заси свет. Что он за ерундовину откопал?
4: Ой.
3: Клички какие-то, цепки. Мать честная, ребя! Тут что?
4: Тихо ты! Ты. Тихо! Чего? Тише! Ой, батюшки!
3: Ну ты даешь, Петровна! Ты смотри, старая, залепила, не протохнешь. Валерьянка-то руки машешь, что ли, а?
4: Молчи, Феденька, молчи! Без дружков твоих обойдемся. Давай-ка я к тебе спущусь.
3: Ну, давай.
4: Помоги старой.
3: Давай, помогай. Ну, а что? Пусть ребята посмотрят.
5: Че? Ну что, жалко, что ли?
4: У вас тут, Феденька, целая орава. На двоих разделить или на ораву? Есть разница?
3: Да что делить-то?
4: А вот сейчас посмотрим. У меня и свечка под рукой оказалась. На, чиркни, Феденька, чиркни.
5: Сейчас. О.
3: Че, ну сундучок.
4: Ага.
3: Ну что, ага. Насквозь проржавел, потому так лихой подался. Но ведь твое сокровище-то, Петровна, плюнуть и растереть. Вон, ну смотри, ржа, пыль, плесень.
4: Ой, ой, а мы посмотрим, Феденька, не торопись. Ой, чего это ноги не держат. Ты свечку-то, свечку побереги. Ух, погасла.
3: Ну, смотри, как тебя разобрало. Ух. А что ж ты сразу жульничать-то, а? Еще и вот так хочешь? Да, раз уж теперь компаньоны, так давай уже без воровства.
4: Ой. Само по себе, Феденька, вышло. Ей-богу, ну не хотел, сами руки сблудили.
3: Петровна, а как же ты свечку сообразила? А что, будто готовилась? Ну что, знала, что ли?
4: Чуяла, Феденька, чуяла. Ой. Как вы дом-то начали потрошить, так я свечку с собой таскаю. Все ждала, в стенках найдете чего. Уж и постукала ходила, в щель ножом тыкала. Газеткам верить так обычно в стенках находят. Ну,
3: что находит-то? Железки какие-нибудь для смеха натолкали в сундучок? Что раньше? Ну что, шутников, что ли, не было? Может, побольше, чем теперь.
4: Люди здесь богатые, Феденька, жили. Прятать было чего.
3: А между прочим, Петровна, в газетах-то пишут, что найденное сдавать надо, а тебя наградят. Про это ты не вычитала?
4: А я сама себя, Феденька, награжу. Государство не обвиняет. Тем более неизвестно ему ничего, если ты, конечно, язык не распустишь.
3: Ну-ну-ну.
4: Я тоже государству не чужая. Да уж и жизни немного осталось, вот и будет обеспеченная старость.
3: Ну, а я-то государству и подавню чужой. Худо-бедно в его пользу стараюсь. Так ты считаешь,

0: Данчики, и сдавать понесешь.
1: Ну, сдать, Петровна, никогда не поздно. А пока мне, ты знаешь, интересно стало. Вот с утра на папиросы занимал, а тут привалил, как-то на Алдане говорят. Парень при фарте. Вот я теперь кто. Так что, ну, давай, сыпь, Петровна, сыпь.
0: Ну, давай, Феденька, давай вылезем. Вот это.
1: Осторожно, Петровна.
0: Вот, Феденька, вот часы эти. Ну, куда мне они? Ну, куда? Тяжелые, полфунт подетянут. Тут и цепь к ним. Мужчине носить, а мне зачем? Давай я за них перстеньками возьму.
1: Давай, Петровна. Ты, главное, меньше мазь. Штуку мне, штуку себе и все дела.
0: Ага.
1: Дай-ка это кольцо. Так что да. Потереть бы чем, а, Петровна? Слушай, а у тебя зубной порошок есть?
0: Вот тут. Где-то был на полочке.
1: Ага.
0: Ага, на.
1: Так. Ты смотри, желтеет. Ну уж больно жидкая желтизна. И вообще-то на бронзу смахивает.
0: Теперь, Феденька, вот чего. Я тебя не видела, я тебя не знаю. Вас тут вон сколько всех не упомнишь, а уж про сундучок и слыхом не слыхивала.
1: О, иди ты. Вот так, Петровна, я не я, и хата не моя. Уж больно вдруг, Петровна, как-то нехорошо. Ведь то на коленках вместе ползали, компаньоны, а то вон как.
0: Так, Феденька, так. Если сдавать пойдешь, от всего отопрусь, запомни.
1: Не пошел ведь еще. Не стращай, Петровна. Вот ты лучше скажи, ну, если металл, предположим, ну, без обмана, ну вот что с ним делать?
0: Совет, Феденька, такой. Пусть у тебя теперь полежит. На глаза не лезь с ним. И в скупку не лезь. Сразу спросит, откуда столько. Вообще лучше здесь его не трогай. Подумаешь, присмотришься. Глядишь, куда-нибудь на Кавказ поедешь.
1: Эх, лежать тебе в земле мог замечательно. А толк-то где, Петровна? А?
0: Дураком, Феденька, не будешь, и толк будет. Никуда не денется.
1: Вроде бы и пусть лежат, вроде как их и не было побрякушек этих. Да ведь знаешь же, что есть. Теперь жмурься, не забудешь. Сбегаю я, однако, к Василию Сергеевичу. Мужик надежный, к тому же бухгалтер, все ходы и выходы знает. Я у него, Петровна, когда-то квартировал.
0: Иди, Феденька, иди. Время ваше кончается, сейчас тебя ребятки твои позовут. А меня ведь, Феденька, дома не было. Я только что вернулась.
1: Ну, Петровна, ну ладно. Ух, тяжеленький чемоданчик-то, а?
2: На улице, поглотав горьковатого синего мартовского морозца, Федор остыл от дележа и, шагая к автобусу, посматривал уже на случившееся с привычной трезвой усмешливостью.
1: Ну да, так вот для тебя и закопали. Пожалуйста, Федор Иванович, гребите золото-бриллианты совковой лопатой. Железки какие-нибудь. Да старуха еще тут со своей свечкой, с дрожью этой. Конечно, заразишься. У самого руки затрясутся. Дома молчок. А русский знать совсем не обязательно. Хоть она у меня и не трепливая, да и любопытничать не приучена. А промолчать все же надежнее.
2: Приехав в свое Знаменское предместье, не зайдя домой, Федор направился прямо к Василию Сергеевичу. Они жили у него в квартире.

0: Анта, когда приехали с Витима. Роза тогда ждала Петьку, и домовладельцы в городских предместьях не пускали на квартиру, говорили нет, даже не открывая ворот. А Василий Сергеевич пустил. Правда, в узенькую и тесную, похожую на чулан боковушку, и брал втридорога. А кухне пользоваться не позволял, но пустил. При этом уважительный всегда был. С поучениями да советами не лез, но уж если советовал, неторопливо пожевывая чистенькими бледными губами каждое слово, то уж и отец родной, может, так бы не посоветовал. Вот и теперешний угол он им высмотрел, уговорил уезжавшую племянницу именно им продать. Дороговато, конечно, уговорил, но зато крыша теперь своя.
1: Можно? Здрасте, Василий Сергеевич.
2: Равным образом, Феденька, здравствуй.
1: Можно?
2: Ну что ж, раздевайся, милости прошу. Давненько мы не виделись. Давненько за самоварчиком не сидели. Не украшали, так сказать, досуг дружеской беседой.
1: Да я ненадолго.
2: Ну, как здоровье супруги, так сказать, дрожайшей половины?
1: А? Да ничего.
2: Ну и слава богу. Сам вижу здоров, и видите, это очень, признаюсь, радостно. А как работаешь?
1: Да не жалуюсь.
2: Ну и хорошо, что не жалуешься. Значит, и место по тебе, и заработок подходящий. Хорошо.
1: Василий Сергеевич, можно я теперь спрошу?

0: Что это такое, по-вашему? Хозяйка дома?
1: Хозяюшка моя, как пчела трудилась весь божий день, а теперь, так сказать, почивает. Феденька, передай, пожалуйста, мне очки.
0: Где?
1: Да на буфете.
0: Где?
1: Ну, вон.
0: Что, справа здесь?
1: Ну, да. Так. Ну, что же. Ну, смелюсь предположить, Федя, что это очень старинные вещи. Так сказать, старинные предметы роскоши. Вот.
0: Золотые?
1: Ну, это мне всякого. Ну, у меня лично сомнений нет. Ну, я могу, конечно, ошибиться, но... Нет. Нет. Ну, в каких же пещерах ты, Феденька, откопал эти, так сказать, золотые горы, а?
0: Да. Да в доме одну. Чулан один разбирал, ну, случайно вот и посыпались. Что с ними делать, Василий Сергеевич?
1: А вот и давай подумаем, Феденька. Давай подумаем. Я к тебе с полным, так сказать, расположением. Вот подумаем.
0: Я, Василий Сергеевич, посоветоваться вот и пришел. Кстати, тоже с доверием.
1: Ну что же, я думаю, Феденька, тебе вряд ли следует торопиться.
0: Так.
1: Бережу, ну, тут, так сказать. Тебе, как я понимаю, металл нужно переплавить в деньги. Ну, если фигурально, конечно. Да. Но в скупку опасно, если даже допустить, что ты не сам туда понесешь.
0: Ага.
1: Ну, значит, что же, и только один, Федя. Не торопись. Если уж гибнут, так сказать, за металл, то очень осмотрительно. А теперь, Феденька, он не пропадет. Пришло ему время объявиться. Ну что же, объявятся и алчущие.
0: Совершенно правильно, Василий Сергеевич. Я не знаю, просто, ну, спасибо за совет.
1: Феденька... У меня больших денег нет, так сказать, бешеных. Ну вот, вот это перстенек. Я бы мог у тебя приобрести. Ну, драгоценная моя драгоценность, да. Да. Федик, я тебе тоже была бы благодарной память.
0: Так я не знаю, Василий Сергеевич. Ну, сколько брать-то, я не знаю.
1: Ну, Федя, ты хозяин, твоя и цена.
0: Да черт тебя знает. Я же не приценялся никогда. Ладно, Сергеич, ну, по старой дружбе, литр коньяка и... Ну, и бери.
1: Литр коньяка?
0: А что?
1: Это значит что же, если не ошибаюсь, рублей 20?
0: Ну, точно.
1: Феденька, вот тебе четвертной билет.
0: Сдачи нет, Сергеич.
1: Что ты, милый, что ты?
0: Да нет.
1: Не обязательно сию минуту-то. Ну, как-нибудь занесешь.
0: Ну, это само собой.
1: Ну, супруги, кланяйся, Федя. Сынку, ясли еще не определили?
0: Не получается, Василий Сергеевич.
1: Следовательно, Роза так и работает вечерами.
0: Да, в общем, да, так и работает. Ну, будь здоров, Сергеевич. Пошел. А то там Роза заждалась. Ну, я пошел.
1: Счастливо.
0: Да. Спасибо, Василий Сергеевич. До свидания.
1: До свидания.
2: Федор торопливо зашагал по улице. Он боялся опоздать. Роза работала сверловщицей на заводе всегда по вечерам из-за сына Петьки. Очередь в ясли была еще где-то на горизонте и чуть подальше, как любил приговаривать Федор, сменяя жену и оставаясь с сыном.
3: Ну, чего же опоздал-то? Мне на смену пора.
0: Да это, автобусы эти. Петька-то нормально?
3: Нормально. Сегодня опять папа и мама говорил. Я белье постирала, на чердаке развесила. Может, снимешь?
0: Че, сниму.
3: И Петьку покорми. Я там на столе приготовила. Сам поешь.
0: Ты завтра попроси-ка тетю Нину посидеть с Петькой, ну, пару часиков. Ну, это, на сверхурочные оставляют.
3: Ладно.
0: Тебя, может, встретить сегодня, а?
3: Зачем? Я с девчонками добегу. Мы всегда компанией. Не страшно.
0: Золотая все-таки баба. Ни расспросов, ни вопросов. У него-то и золото появилось. Интересы вокруг него всякие. Она как мотор тянет и тянет. Да. А прошибло тебя, Федор Иванович. Она и не догадывается ни о чем. А тебе уже мерещится. Уже дергаться начал. Куда же добро это пристроить? Куда? Свой. Свой клад теперь заведу. В банку, по гремушке и под верстак. Иду, Петенька, иду. Иду. Ну, вот иди ко мне. Иди ко мне. Давай, брат, мы с тобой ужинать будем. Вот так. Сорока воровка кашу варила, деток кормила. Ну, давай. Вот. Ну, видишь, какой ты умница. Ну, умница просто. Вот нормально. О, должно быть, мамка наша вернулась. Забыла чего. Кто там?
4: Федя. Свои. Свои, Федя. Здорово. Ну, чё, как наследник-то? Растет? Ух ты, как звать, Петром? Петька. Петька, зубной гимн знаешь? Мосты, мосты, зачем вам надо с любимой разлучать меня? Да. А меня как зовут, знаешь? Вова. Вова Мост. Зубной техник, специалист экстра-класса. Эх ты, наследник пролетария. Ничего не знаешь. Смотри, Федя понимает меня. А?
0: Что скажешь?
4: Федя, ты же с работы не с похмелья. Почему такой кислый? Ты отдыхай, отдыхай. Я сделаю твой отдых разумным.
0: Вот когда уйдешь, я прилягу, вот и отдохну.
4: Ну, ладно, не буду тебя стыдить и делать вид, что у меня бездна времени. Кое-что заимел, Федя. Или мне наврали?
0: Кое-что.
4: Ну, если возникло желание, Федя, покажи и разумно поделись.
0: Ну, новостями я могу с тобой поделиться.
4: Ну, Федя, не придавай значения словам, я их часто путаю. Разумно, так сказать, по выражению нашего друга Василия Сергеевича, уступи.
0: Понятно. Тогда посиди, малость. Еще погугукай с Петькой.
4: Угу. Ладушки, ладушки. Мосты, мосты, зачем нам? Ну что? Наследник, ну? Ты все гугу, да гугу, а? А вот такие игрушки видел, а? Смотри. Весы, гирьки. Эй, ну-ка. Куда, куда, рано тебе. Рано еще в эти игрушки играть. Ну, дай сюда. Дай. Да брось теребить, а. Ну, покажи, покажи, парикос. Хвалю.
5: Ну, что такое?
4: Да. А вот и Федя, отец родной, да? Ну, чего ты? Ну, да нет, мы гугукаем. Вот, ага. Вот видишь, нисколько не разучился. Может, усыновишь, а, Федя?
5: Ну, как-нибудь. На.
4: Угу. Так.
5: Ну, скажи, а кольцо можно сделать? Ну, ну вот, на этот палец. Ну, такой, ну, знаешь, широкое, толстое. В общем, ну, такое видное. Можешь?
4: А, хоть на ногу, Федя. Федя, если возникло желание. Здесь, Федя, ну, здесь рублей на 300 потянуло. В домашних условиях обычно работают со скидкой, но за твой материал я готов выплатить от рубля до рубля. Готов ли ты, Федя?
5: Угу. Держи.
4: Угу. Держи и ты. А? Порядок?
5: Порядок.
4: Ну, будь здоров, Федя. Мосты, мосты. Зачем вам?
5: Это ведь надо же. Месяц слишком за такие денежки упираться надо, а тут бах тебе 13-ю зарплату. Только пересчитайте, Федор Иванович, и даже не расписывайтесь. Вот еще этот рыжий наверняка надул меня. Разве он хоть копеечку свою упустит? Значит, стоило дело. Тихо, тихо, Петенька, тихо. Батька твой ошалел малость. Ну не реви, Петенька. Вместо погремушечек все колечки перед тобой развешу. Скажу, играй на здоровье, ведь бы полосатые мало ли чем голову не забьют. Ух, моих, мух моих. Вот так, вот так. Так, так, так, так, так. А теперь молока попьем и... Да-да-да-да-да, и на боковую. Да, Петька. Батя твой считал, что видывал большие деньги. И когда с топографами ходил по колымским гольцам со всякими колесными полевыми да с поясным коэффициентом, ух, накручивало прилично. И на Витиме на скальных работах получал больше, чем тратил. Но чтоб вот так за 5 минут за какие-то вот, пыльные обрывки тебе выложили пачку красненьких. Спишь, Петь? И я рядом прикорну. Взгляну только еще раз на погремушки свои. Ну, кто там еще?
6: Сейчас открою.
7: Можно? Здравствуй, Федор. Добрый вечер.
6: Проходи.
7: Сегодня Розу с вашим малышом встретила. Уж очень славный мальчишечка. Зашла еще посмотреть. А он уж спит.
6: Садись, Агнеса Емельяновна.
7: Это ничего, что спит. Не надоело домовничать, Федор? А что ж ты стоишь? Вся правда, наверное, в ногах.
6: Кого-кого тебя не ждал. Ну, как с твоей улицы переехали, так тебя и... Не видал.
7: Незваная, значит, гостья.
6: Ну, так что ж.
7: Роза жаловалась сегодня, что очередь ваша в ясли не двигается, а я забыла данные о малыше записать. Ну, может быть, удастся помочь. Сколько малышу, где родители работают, сколько получают? Давай, я все запишу. Федор, ты меня слушаешь?
6: А? Да, совершенно правильно.
7: Что, совершенно правильно. Я говорю, что с яслями помочь трудно, почти невозможно. Вот я хоть и заведующий, но и мне непросто.
0: Это понятно.
7: Вот, так что я ничего не обещаю, но попробую. К тому же и Василий Сергеевич очень за тебя просил.
0: Ясно. Если б, значит, не Василий Сергеевич, так и не зашла бы.
7: Ну, почему же? Ради хороших людей побеспокоиться, не чужие ведь. Да и мальчишечек у вас славный, крепенький.
0: Спасибо тебе за беспокойство.
7: Ну что ж, всего доброго. Если что-то узнаю, сразу сообщу. Закройся, Федор.
0: Обязательно.
7: В гости заходил бы. С ответным визитом или просто так. Ой, ведь совсем разучились в гости ходить.
0: Да не знаю, спасибо. Ну, как-нибудь.
7: Такая все-таки скука. Моего-то. Опять на 2 месяца с грузом отправили. Чаю не с кем попить. Приходи, Федор. И собираться долго нечего, через улицу перейти.
0: Приду.
7: Я жду.

Так. Быстро Василий Сергеевич сработал. Навел. О. Хорошо, Петька не слыхал, как она торговалась. Сына в ясли определю. Только плати, плати. Да мне-то это ничего не стоит. Нет, Петька. Батя у тебя хоть и тарарамистый мужик, а сыном он не торгует. Неохота тебя в эту муть окунать.

0: На следующее утро бригадная бытовка встретила Федора веселым шумом и гамом.
1: Федор, здоров! Тебя тут старуха твоя поджидает. Где, говорит, Феденька, золотые руки? Мог бы, говорит, и пораньше на трудовую вахту заступить.
2: Да ну ее! Да, мужики, сегодня не разбегайтесь. Федору Ивановичу, то есть мне, 30 лет.
1: Ну, дата круглая. Да, да. Потому приглашаю, угощаю. Ну, здесь вот соберемся и двинем.
3: Что ж ты молчал? Вы хоть скинулись?
2: Да, скинулись. Да, да. А вот чтоб зря не гоношились и молчал. Но сам готовился. В стекляшку напротив рыбного и пойдем.
3: Что ж, хозяин, барин, да, ну, обмозговать да, кое-что надо.
2: Ну, ладно, обмозгуем, обмозгуем.
4: Феденька.
5: Привет, Петровна.
4: Феденька, я к тебе с просьбой великой. Пары, Феденька, нету. У тебя вторая-то Сережка. Видел? Нет ее.
5: Во-первых, Петровна, кто меня собирался в упор не видеть и слыхом обо мне не слыхивать? И во-вторых, никаких Сережек у меня нет и вообще ничего нет. Ясно?
4: Феденька, кто старый помянет? Сгоряча же всё, ведь никаких уж нервов не хватало. Уж не сердись, голубчик. Уж Христом Богом прошу, посмотри, позарез она мне нужна, Феденька. У внучки свадьбу подарить хочу.
5: Ладно, так и быть, посмотрю. Но вместо нее что припасла?
4: А чего уж Феденька рядится-то? По-свойски отдай. Куда она тебе? В нос проденешь, да?
5: Петровна, не придуривайся, пожалуйста. Знаю, куда продеть. Тебе надо, не мне.
4: Поумнел, Феденька, поумнел, насмотрелся. То-то и оно. Теперь никуда сдавать не побежишь.
5: Ну, ладно, короче, Петровна. Между прочим, работать надо. А то с золотом твоим без куска хлеба останешься. Само собой, без глотка.
4: Фенька, я ведь могу сбегать. Какую тебе беленькую красить?
5: Ну ладно, нет, Петровна, баш на баш, и дураков нету. Ясно?
4: Все, Феденька, все. Ты уж только посмотри, голубчик, посмотри.
5: Ну иди, Петровна, иди.
4: Иду, Феденька, только ты попомни мою просьбу, Феденька, попомни.
5: Лопатой я этот сундучок крепко шибанул. Что, может... Что и по сторонам разлетелось. Старуха, наверное, всю ночь на коленках ползала. Проверяла. А может, не догадалась? Попробовать, что ли, еще порыться? Не. Ну его к черту. Это снова пыль глотать, вынюхивать. Никакое золото этого не стоит. Нет, нет. Не хватало только на коленках там горбатиться. Упираться и без этого сегодня вдоволь придется.
0: После работы, как и сговорились, всей бригадой отправились в стекляшку. Расходились поздно.
1: Ну, что, мужики, поднимаемся?
6: Спасибо, Федор, хорошо посидели.
1: Живи, Федя, 100 лет! Такси!
3: Да ты что?
1: Зачем, Федя, лишнее? Не, ребята мои дорогие. Машинами, шеф, машинами. Шеф всех по домам.
3: По домам, ну, всех по машинам, по
1: домам. Давай.
7: Так, а я загляну к Агнессе Емельяновне.
8: Это ты, Федя?
9: Звали в гости, Агнесса Емельяновна. Принимай.
8: Ну, проходи. Какой ты молодец, Федя. А то уж я от скуки лечь хотела, и чай пить не стала. А теперь пир закатим. А ничего, что я в халате?
9: А чего ж? Сейчас вполне нормально.
8: Конечно, по-домашнему. И ты, кстати, пиджак можешь снять. Снимай.
9: Это можно, да?
8: Вот. Тапки надень. Ну, чувствую себя, в общем, как дома.
9: Совершенно правильно говоришь, совершенно правильно говоришь. Как дома.
8: Присаживайся к столу. Вот, хочешь вино, хочешь чай, только что заварила.
9: Чай-то? Ну, чай это хорошо.
8: Сейчас пластиночку поставим.

0: красивая-то баба. Ну, извини, конечно.
1: На что же извиняться-то?
0: Вот я гостинчик, сувенирчик припас для тебя. Ну, я не знаю, понравится ли.
1: Браслет. И точно по руке. Боже мой, Федор. Спасибо, Федор. Спасибо.
0: Все, спасибо. Халат у тебя какой?
1: Какой?
0: Вот сама не знаю. Душистый.
1: Федор.
0: Да.

0: Чай совсем остыл.
1: Где ж сигарета-то? Дай-ка из пиджака. Ну, вон, на стуле. Да ладно, ладно, я сам.
0: Подогреть чай или холодный выпьешь?
1: Не надо. Расхотел. Пойду, что ли?
0: Ты говоришь, для милого дружка и сережку из ушка?
1: Совершенно правильно.
0: Тогда приходи почаще. С гостинцами, сувенирцами.
1: А если без?
0: Ну, я скупых не люблю.
1: Ты серьезно, что ли?
0: Вполне.
1: Серьезно? Серьезно?
0: Задаром-то я посимпатичнее кого знаю.
1: Значит, пустым мне лучше и не показываться.
0: Не скупись, Федя. Ай-яй-яй-яй, нехорошо быть скупым. Нехорошо, Федя.
1: Ну и тварь же ты.
0: Что?
1: Ну и тварь.
0: Что, что, что, что?
1: Тварь. Ну и тварь. Без золота, значит, и не показывайся. В самом во мне будто и никакой цены нет. Вот что оно со мной делает. В морду из-за него наплевали, а я и утереться не могу. И это натащил Роски, хоть бы платьишко новое. А что, мог бы себе костюм, Роски платье шикарное, трескучее да блескучее. Но тут бы покрутиться потяжелее пришлось. Это быстро бы спросил, откуда взял и какие шиши. Выходит, ни барахла не купи, ни с друзьями-товарищами не посиди. Да вроде и барахла-то особенно не надо. На чем сидеть есть, одеть выйти в чем тоже есть. Куда его больше? Ну, а друзей-товарищей сколько наугощаешь? Раз-два. Но ведь когда-то и работать надо. Вот тебе и золото. Послушать... Так столько страстей про него наговорено. И дьявол-то желтый, и власть у него дьявольская, и лихорадка золотая, болезнь неизлечимая. А я сижу с этим золотом, как сучок обгорелый, и никакой у меня власти, и никакой лихорадки. И самое главное, не знаю, что с этим золотом делать. Душа муторна. И домой идти стыдно. Однако ж надо, надо. Поздно.
2: Ой. Ты о чем, Федя, думаешь? Совсем дом забыл. Опять мне по справке с Петькой сидеть?
1: Ладно, ладно. Сынок, батя тебе игрушку принес. О, Федя в день рождения товарищи по бригаде. Вот будешь из этой кружки молоко пить.
2: Рано начал именинничать-то. Вот если так пойдет, осенью 50-летие можно будет справлять.
1: Ну молчи, Роска.
2: Ты, Федь, себя пожалей. Если до нас никакого дела нет, дерганый стал, почернел весь.
1: Ладно, сказал, молчи. Тут душа чернеет, не то что сам. Пока живой, и то ладно.
3: Темным был Федор на утро. Встал рано, быстро оделся, пошагал на работу.
4: Здорово! Ну чего такой мрачный?
5: Чего ты мрачный?
6: Здорово.
7: Бригадир. Все подошли?
4: Как один. Все здесь, так что все.
7: Ну так, сегодня подчищаем здесь, а с утра начинаем по новому адресу.
4: Где же? Интересно, где?
8: Ну тебе не все равно в конце?
7: На стадионе. И трибуны, и под трибунами. Работа капитальная и надолго.
5: О, это другое дело. Это не с жильцами мучиться, верно?
6: Оперативный простор.
5: Я про это говорю, понимаешь, что все другое дело. Помнишь, как? Да, был.
1: Серега, просьба у меня к тебе.
8: Весь тут, Федя?
1: Дело такое. Да. Паспорт у тебя с собой?
8: С собой.
1: Ты понимаешь, бабка тут одна померла. Ага. Ну и оставила кое-что.
8: Наследство, что ли?
1: Да не, так, мелочь. Ну, я и по-соседски дрова колол, ага, воду носил. Ну вот, надо реализовать. Ну, короче, в скупку надо сходить.
8: А, понимаю.
1: Я тут заглядывал уже. Ну, там, сдал кое-что. Да приемщица, худющая, злющая. Ну, прям, ух, ведьма. Ну, больно подозрительно на меня косила. Понимаешь?
8: Ясно, ясно. Поможем, Федя.
1: Ну, а вечером отметим.
6: На дебаркадере сегодня открытие поплавка.
1: Ну, все, и это, и отметим. Порядок.
3: За милую душу вечером посидели. Отметили открытие ресторана на дебаркадере. Потом Федор сдавал золото сам. Еще просил ребят из бригады. Снова шел сам. Никакой жизни не стало. Одно на уме. Скорей бы опустошить жестяную банку в сарайчике. Как-то пошел к старухе-компаньонке. Думал, возьмет остатки, позарится. Но Федору сказали, что старуха сдала комнату и уехала в другой город к внуку или внучке. В общем, каким-то родственникам. Новую жизнь Петровна затеяла. С капиталом на новом месте. Как бы мне-то новую начать? Засветло возвращался с дебаркадера. В глазах до сих пор мельтешили золотистые светлячки от солнечных дорожек и догонял, не отставая, звук частых ночных всплесков, стоявших за ресторанным окном. Вроде даже покачивал от него. В порту присел на скамейку, да, видно, задремал.
2: Гражданин! Молодой человек, не опоздаешь?
9: Я? Куда?
2: На теплоход, скоро отчалит.
9: А, не опоздаю. Я прибыл, а не убываю.
2: Я смотрю, задремал человек с чемоданчиком. Думаю, не опоздал бы.
9: Сколько сейчас?
2: Спохватился. Утро позднее на дворе. Иди-ка ты, симпатичный, к реке, ополоснись. Сразу в себя придешь.
9: Совершенно правильно.
1: Ух. На воле-то какая благодать. Осинником как пахнет. Натягивает. Все-таки можно жить, Федор Иванович. Еще как можно.
10: Дети, дети, не растягивайтесь. Не отставайте.
1: Ах вы, птенцы желторотые. Ну, куда же? Ну, да не, нельзя в лужу, нельзя. Ну, а ну, кыш, кыш, кыш, кыш. Ножки свои не замочите, чтоб банки не переживали.
10: Вы, послушайте, перестаньте безобразничать. Вы же всех обрызгали. Выйдите из лужи. Вы бы детей постыдились.
1: Да ты что, подруга? Да я для них что хочешь.
11: ничего не пожалею. Да я для них вот. Вот, смотри. Отделение Госбанка, видишь? Сейчас, сейчас увидите. Папаша! Госбанк! Вот! Сдаю! Все сдаю! На живой уголок ребятишкам так и запишите от бывшего детдомовца, чтоб, ну, этот, как его, живой уголок завели, ну, с белками и с этими бурундуками.
12: Гражданин!
11: Так и запишите.
12: Гражданин!
11: Да?
12: Не хулиганьте.
11: Моя милиция, друг, я для ребятишек все отдам.
12: Ты что? Ты что тут потерял? 15 суток? Что такое?
11: Федор Иванович, я желаю жертвовать все, все ребятишкам.
12: Идите домой, гражданин. Идите домой, гражданин.
11: Что?
12: Идите.
1: Иду.
3: Уныло побрел к дому. Роза уже ушла на работу, а Петька, лежа в кроватке, таращил на отца бессмысленные глазенки.
13: Давай-ка, Петька, спать. Сил никаких. Запутался твой батя. Дураку надо было сдать это золото с самого начала. Положенное прогуляли бы и дело с концом. А теперь не пойдешь, скажут. Где-то раньше был. С кем, скажут. Бирюзовые золотые колечки раскатывал. Ты побольше пей молока, Петька. Да расти скорей.
12: Кто там?
14: Федор Иванович.
12: Совершенно правильно.
14: Откройте. АБХСС.
12: Ясно.
14: Проходите.
12: Так.
14: Откуда золото?
12: Клад, на вроде бы.
14: Ну где оно?
12: Здесь. Сейчас. Сейчас. Вот. Вот.
14: Другие тайники существуют?
12: Нет.
14: Федор, здесь все, что нашел, или...
12: Нет. Часть сдал.
14: Квитанции из скупки есть?
12: Ну, кажется, не выбросил. А, да вот они.
14: Кажется. Твое счастье, что государство сдавало. Ты кольцо-то тоже снимай.
12: А? Само собой. Сейчас.
14: Ладно. Ты пока оставайся дома. Так. Там посмотрим. Вот о невыезде подпиши.

Ты чем вскочил, Петька? Спать надо. Что, не хочешь? Ой-ой-ой-ой. Вот и у меня сон как рукой. Слава Богу, Петька, освободился твой батя. Как-никак освободился. Что уж дальше выйдет, не знаю. Но такого тарарама Петька не будет. Нет, не будет. Даже матери твоей перстенька не оставил. Ну да, добра-то от него бы не было. Как считаешь? Да вот и я говорю. Камень с души упал. Давай, спи, брат. Спи. Спи, Петька.

0: Московское время 11:30. Это время передачи из газетных и журнальных публикаций. И я передаю слово Александру Андрианову. Пожалуйста.
1: Спасибо, Майя. Здравствуйте, друзья. Представьте себе ситуацию. Глядя на сверкающий никелем фонендоскоп, висящий на шее педиатра, ребенок всенепременно старается завладеть этой красивой, как он думает, игрушкой. Если это происходит, он начинает искать применение сему предмету, проявляя чудеса изобретательности, и находит, но примерно такое, как мартышка очкам. Прибор, в конце концов, от неумелого обращения выходит из строя. Создается впечатление, что республики Российской Федерации и бывшего Союза, получив, наконец-то, вожделенную свободу, действуют по образу и подобию этого дитяти. «Стоит ли рваться в суверены?» задает вопрос Юрий Калитаев, преподаватель Уфимского авиационного института. Его письмо помещено в российской газете от 21 июля, то есть в сегодняшней российской газете, в сегодняшнем номере. Он пишет: «Мы должны учиться быть реалистами и, прежде всего, учитывать сложившуюся структуру общественного производства России, которую невозможно отменить никакими декретами. Речь идет об общем для всей России природном комплексе сверхспециализации различных регионов и соответствующем размещении промышленных предприятий, усиливающейся по мере роста безработицы и ухудшения жизни людей, социальной напряженности. Единый российский организм не способен существовать без взаимосвязи всех частей, без общей экономической и экологической политики. Одним из важнейших аргументов в защиту идеи государственного суверенитета, как правило, становится мысль о невозможности без него осуществить суверенитет экономический. Возникает вопрос: а можно ли реализовать государственный суверенитет без соответствующего экономического обеспечения, то есть того же экономического суверенитета, который, как известно, политическими средствами не создается, а лишь закрепляется? Если и можно, то лишь превратив республику в военный лагерь и вступив в конфронтацию с остальными. Такое решение для народов России вряд ли приемлемо. Ситуация, которую мы сегодня переживаем, уникальна тем, что между федерацией и ее субъектами образовалось некое политическое равновесие. Они уже не едины, и ни одна сторона не в состоянии навязать что-либо другой стороне силой. Выход один – договариваться. Но надо ли для этого становиться союзной республикой, рваться к одинаковому политико-правовому статусу? Полагаю, продолжает автор, что будущее бывшего СССР в конфедеративной форме государственного объединения. Россия останется федерацией, но с новым составом, добровольно объединившимися республиками, с равным статусом политически самоуправляемых территорий. Часть их может быть образована на базе вчерашних автономий. Другие, очевидно, появятся на территориях, относительно обособленных и составляющих экономическую целостность регионов. Это Дальний Восток, Камчатка, Калининградская область, Северный Кавказ и другие. Их отношение можно представить как деполитизацию внешнего суверенитета республики и деэкономизацию внутреннего суверенитета федерации. При таком построении республики станут экономически самостоятельными, отказавшись от притязаний на статус суверенного государства, а Российская Федерация может сложиться в сильное, независимое государство, передав полномочия по осуществлению экономического суверенитета своим республикам, считает преподаватель Уфимского авиационного института Юрий Калитаев. В общем-то, это, наверное, единственно верный путь и, думается, наиболее рациональный выход из сложившейся ситуации – договариваться и, простите за банальность, вместе работать. Конечно, нам далеко еще до экономического чуда, но в нем, я думаю, наше спасение, и приближать его необходимо. К тому же оно, есть тому такие примеры, вполне, если договоримся, реально. Ведь в конце концов есть же тайваньское чудо. В экс-СССР, более 30 лет назад обрубившим контакты с Тайванем, долгое время даже упоминание о нем в положительном смысле, да и в отрицательном тоже, было запрещено. Когда времена изменились, и мы открыли для себя это островное государство, то с удивлением обнаружили, что его валовой национальный продукт страны, где проживают 20 миллионов человек, составляет ныне 1/3 от валового национального продукта, более чем миллиардной по населению Китайской Народной Республики. Или что доход на душу населения в Республике Китай, официальное название Тайваня, совершил скачок с отметки в $137 в 1951 году до сегодняшних 8000. В чем же секрет тайваньского чуда? На этот и ряд других вопросов ответил российской газете, посетивший нашу страну президент Тайваньской ассоциации по связям с общественностью господин Юн Чан. Беседа с ним называется «Мелкий бизнес породил тайваньское чудо». Это российская газета от 23 июня. Республика Китай образовалась после прихода лидеров Гоминьдана на Тайвань с материка, где в 49 году победили коммунисты. Они сразу же пошли по пути рыночной экономики. На первом этапе упор был сделан на поддержку мелких предприятий, которые и сейчас составляют костяк тайваньского бизнеса. Только за последние десятилетия их число увеличилось более чем в 10 раз. Именно мелкое предпринимательство дает тайваньским товарам шанс в острой конкурентной борьбе. Стартовали с экспорта текстиля. Теперь на Тайване также развита электроника, машиностроение, нефтехимия. Второй этап подъема начался в 1986 году. Демократизация внутренней жизни дала новый импульс развитию экономики, ее успешной интеграции в мировое хозяйство. Так, 2 года назад парламент принял 6-летний план, в котором акцент был сделан на расширение производства новейших технологий и полупроводников. При этом правительство не давит на частный сектор, а с помощью кредитов и гибких налоговых ставок стимулирует его. Сейчас Тайвань поддерживает полные дипломатические отношения с 29 государствами и имеет 79 представительств в 51 стране. Что касается состояния отношений Тайваня с Китайской Народной Республикой нынче, правительство национального единства, сформированное на Тайване после прошедших с 89 года свободных выборов, ответило Пекину 3 «нет». Никаких контактов, компромиссов и переговоров. Однако непрямая пока торговля между Китайской Народной Республикой и Тайванем достигла уже более 4 миллиардов долларов. Тайваньские инвестиции на материке превысили 2 миллиарда. Наметились контакты между неправительственными организациями обеих стран. Господин Юн Чан считает возможным в перспективе российско-тайваньские связи. Пока в России, считает он, полулегально действует около 20 тайваньских фирм с годовым оборотом приблизительно в $100 миллионов. Он предлагает начать с дающего быструю отдачу производства текстильных товаров и открытие маленьких ресторанчиков с богатой китайской кухней. Очень перспективным ему видится участие тайваньского капитала в конверсии российских оборонных заводов и организации на них выпуска высокоточной продукции различного назначения. Но прежде, говорит господин Юн Чан, нам хотелось бы четко знать условия, которые выдвигает Россия перед иностранными инвесторами. А чтобы дело сдвинулось с мертвой точки не только в бизнесе, необходимо открыть официальные представительства Тайваня в Москве и России в Тайбэе. Так считает президент Тайваньской ассоциации по связям с общественностью господин Юн Чан. То есть, опять же, он советует договориться. Наверное, это вполне возможно. Живем-то на одной планете, а не на разных. Другие планеты. Зачастую мы даже не представляем себе, насколько они к нам близки, гораздо ближе, чем принято считать. По-разному смотрим мы, например, на Луну. Астрономы сверяют по ней календари, астрологи пытаются угадать ее влияние на судьбу человека, люди связывают с Луной ее фазами свое самочувствие и некоторые геологические процессы на Земле. Луна много столетий тревожит воображение поэтов. Но вот появляется гипотеза, опубликованная опять же в российской газете от 27 июня под названием «Еще один взгляд на Луну». Неожиданным показался автору материала Светлане Амельченко «Взгляд на Луну» Владислава Владимировича Шевченко, доктора наук, заведующего отделом исследования Луны и планет Московского государственного университета. Владислав Владимирович повел речь о внеземных природных ресурсах. Обратить свой взгляд в сторону других планет ученых заставило то обстоятельство, что наши традиционные земные источники на исходе. Мы уже страдаем от перенасыщения атмосферы вредными отходами и избыточным теплом. Неизбежный результат постоянного использования угля, нефти, газа, в какой-то мере и ядерной энергии. Оказывается, не так уж мало известно специалистам о других небесных телах Солнечной системы. По самым

Кальченко, кстати, она космонавт-исследователь, готовится к полету по программе «Космос детям». Владислав Владимирович знакомит нас с проектами лунных баз, существующих пока в макетах, и рассказывает, что впервые идею их сооружения предложил космический центр Джонсона. Лунные базы – это небольшие модульные сооружения, внутри которых размещены и лаборатории, и цехи, и жилые помещения. Первые конструкции предполагается доставить шаттлом на орбитальную станцию Freedom, а оттуда лунными кораблями и на Луну, где они будут развернуты автоматически. Необходимую энергию вначале можно получать от небольшого ядерного источника, а в перспективе от солнечных батарей. Приоритет, который мы пока удерживаем в области космических исследований, дается большим напряжением сил, говорит Владислав Владимирович. Это ли нереальная возможность получить так много сулящую практическую отдачу? В объединении усилий ученых и специалистов космических держав ключ к скорейшему решению проблемы использования внеземных ресурсов. Ведь их истощение на Земле не может не волновать все человечество. Источником полезных ископаемых могут стать и астероиды, продолжает Владислав Владимирович. Еще несколько лет назад предполагалось, что орбиты их пролегают где-то на далеких окраинах Солнечной системы. Однако систематические наблюдения с помощью сети телескопов, в том числе и недавно введенные высокочувствительным объектом, обнаружили несколько небесных тел, достигающих до 1,5 километра в поперечнике, чуть ли не в опасной близости между Луной и Землей. Доставка астероидов на околоземную орбиту и последующая разработка – дело не такого уж далекого будущего. Возможно, для этой цели подойдут аппараты, движущиеся от солнечного ветра. Не исключено также, что возникнет вдруг необходимость не только схватить какой-то астероид, но и предотвратить его непрошенное вторжение. И в заключение Владислав Владимирович задает вопрос. Как будем решать эту проблему? Каждая страна поодиночке или всеобщими усилиями? Вопрос вполне закономерный, учитывая чисто экономические трудности. Не поднять этого в одиночку. К экономическим добавляются и трудности пресловутого парада суверенитетов. Этой проблемы касается в независимой газете от 24 июня Владимир Ивицкий. Его статья называется «Космические глаза и уши выходят из зоны видимости» и небольшой подзаголовочек «И могут уйти насовсем». В чем же дело? Космические части, пишет автор, существуют не только в американских фантастических боевиках. Мы придумали их гораздо раньше, и весь наш космос сделан именно ими. В то время подразделение Министерства обороны СССР. Строили космодромы, готовили к полету и запускали корабли. Они же занимались обеспечением связи с кораблями и спутниками 18 часов в сутки. Остальные 6 часов достать космический корабль с Земли невозможно никакими средствами. И вот, чтобы заткнуть информационную дыру, строились океанские корабли связи. Флот небольшой, независимой республики. Сегодня стоимость эксплуатации судов возросла настолько, что им приходится оставаться в портах. Космонавты, лишенные столь необходимой связи, летают на грани фола. Что же ждет суда с их уникальной аппаратурой, которая стоит куда больше, чем их корпуса, которые, кстати, есть предложение пустить на металл? Гагарин и Королев, к тому же, отошли к Украине, которая не имеет ни средств, ни специалистов, чтобы использовать их по назначению. Да и ни одному государству Содружества независимых государств в отдельности их эксплуатацию просто сегодня не потянуть. Протянули бы руку военные, но они сами в цейтноте и готовы передать свои космические объекты гражданским организациям, да никто не берет. Созданное указом президента Российское космическое агентство, которое будет определять политику в области ракетной техники,

0: и космонавтике наподобие американского НАСА разворачивается пока со скоростью далекой от космической. А тут еще международные неувязки, как поделить космодром Байконур или как продать ракету «Зенит», которую хоть сейчас готова закупить Австралия, в силу того, что она экологически самая чистая. Когда 70% комплектующих производится в России, а сборка за границей в Днепропетровске. Что же дальше? Ждать, когда все окончательно развалится, утешая себя тем, что космос требует огромных средств, которых у нас все равно нет, и, следовательно, не судьба нам быть космической державой. В этом случае распадутся уникальные предприятия, утратятся технологии, конструкторские школы, традиции. Подготовка квалифицированного специалиста в этой сложной отрасли длится около 15 лет. По мнению компетентных лиц, надежда пока еще не потеряна. Если ускорить создание российского космического агентства, если валютные поступления, оплату за полеты иностранных космонавтов и запуски возвращать в космическую отрасль, пока они бесследно проваливаются в черную дыру воздуха. Если интенсивно использовать возможности совместных разработок с привлечением иностранного капитала, и, наконец, если находить нетрадиционные решения по поддержке выживаемости различных структур огромного космического хозяйства, считает Владимир Ивицкий. Вот таковы его соображения, воплощение которых, возможно, избавит нас от сдачи отечественной космонавтики со всеми ее атрибутами в архив, что было бы, мягко говоря, обидно. Кстати, архивы сегодня в центре внимания. Их открыли, их делят и даже торгуют ими за СКВ, обеспечивая таким образом им неплохое будущее. Но повезло не всем, а лишь самым модным архивам КГБ, Цыковскому. Другие продолжают томиться в безвестности, кое-как перебиваясь на скудно отпущенные средства, а иным и вовсе угрожает перспектива кануть в небытие, исчезнуть или просто утонуть. Да-да, под угрозой затопления находится архив бывшего Министерства культуры СССР. Рассказывает Татьяна Андреасова в 29-м номере «Московских новостей». Почему? Дело в том, что в подвалах, где он хранится, новые хозяева предполагают открыть сауну. Когда стало известно, что внушительное здание бывшего министерства на Старом Арбате достанется погорельцам-актерам, туда немедленно прибыли посланцы Российского культурного ведомства, правопреемника союзного, к которому и должен перейти архив. Из помещений они вывезли холодильник и столы, но самим архивом не поинтересовались, а жаль. Ведь многочисленные тома чиновничьих отчетов, справок, переписки содержат немало любопытного и даже поучительного, хотя бы с точки зрения, как не вредить культуре. Вот, например, папка с материалом о наследстве, оставленном скончавшейся в 1970 году в Италии балериной Ильей Русской Евгении Борисенко. Эмигрировав из России, она основала Итальянскую академию танца. Балерина завещала Академии и Московскому Большому театру 128 миллионов лир для строительства на принадлежавшей ей земле виллы «Каникула», где отдыхали бы престарелые и начинающие артисты балета. На возведение виллы отводилось 10 лет, но прошло уже 20 с лишним, а в Большом практически и не слышали об этом желании покойной. Министерских чиновников идея виллы не увлекла, зато их занимало другое. Сколько энергии было затрачено, правда, тоже впустую, чтобы в связи со столетием Ленина навязать в дар Национальной галереи в Оттаве копию картины Серова «Ходоки у Ленина», да еще и требовать ее постоянной экспозиции. Канадским галерейщикам пришлось не раз заседать по этому поводу, но они оказались не в состоянии принять положительное решение. Конечно, министерский архив не только собрание анекдотических историй или многословных донесений об успехах или провалах советских концертных программ. Архив – это и несметное количество личных дел. Это документы о приобретенных произведениях искусства, их местонахождении. Только благодаря архивным данным удалось обнаружить, в каких музеях лежат графические работы художника Юрия Анненкова, привезенные из Парижа 20 лет назад тогдашним директором Русского музея Василием Пушкаревым. Архивные справки недавно подсказали, где искать считающуюся пропавшей уникальную коллекцию народной игрушки, собранную в 30-е годы актером и режиссером Николаем Церетели. В свое время ее приобрел Георгий Костаки, который перед отъездом в Грецию предназначил коллекцию в дар создававшемуся тогда Музею прикладного искусства народов СССР. Кстати, об этом музее у него тоже другое название, но до сих пор нет выставочного помещения, ничего о коллекции не знают. К материалам архива прибегают и следователи, занимающиеся делом о таинственном исчезновении 2 года назад французского коллекционера Басмаджана. Но участь самого архива пока весьма туманна. Территория его в нынешнем доме актера сжимается, как шагреневая кожа. Столь дорогие нынче квадратные метры выгоднее отдать в аренду богатым коммерсантам, чем под пыльные бумаги. Не сегодня-завтра он рискует оказаться на улице, заключает Татьяна Андреасова. Но в каком положении у нас культура, ни для кого не секрет. В самом центре Москвы, в Старосадском переулке, расположена единственная в Москве и Московской области лютеранская церковь. При ней функционирует лютеранская община, официально зарегистрированная в июне прошлого года. Когда-то земли, прилегающие к переулку, принадлежали семейству Лопухиных, родственникам первой жены Петра I Евдокии. Позже этот земельный участок приобрел немецкий император. Тогда и возникла в бывшей вотчине московских бояр лютеранская церковь и община при ней. Помимо культовых построек, на территории общины располагались школа для девочек Анна Шули и школа для мальчиков Петер Шули. Об этом пишет в российской газете от 19 июня Ольга Кондратьева. Ее материал называется «Не пора ли вернуть часы Кирхе?». Простите, я отвлекусь. Я вспомнил старый анекдот, когда человек без конца звонит в КГБ и спрашивает, сколько времени. Там, естественно, возмущаются, но надоел. Когда он прекратит это занятие? Когда часики отдадите? Так вот, пишет Ольга Кондратьева, в годы войны немцев выселили из Москвы в Казахстан. Лютеранская церковь оказалась под запретом еще раньше. А старинные настенные часы, установленные над входом в кирху, позаимствовала КГБ. До сих пор они украшают одно из зданий на Лубянке. И в наши дни лютеранская община объединяет не только российских немцев. В нее входят финны, латыши, русские, представители самых разных национальностей. Так вот, какие же все-таки она сейчас переживает трудности? Недавно Моссовет принял решение о передаче общине часовни, где размещалась студия «Диафильм». Студия занимает еще и кирху, но по передаче кирхи решения до сих пор нет. Вторая проблема – у общины нет пастора. Воскресное богослужение проводят приезжие пастыри из Прибалтики или Германии. В 30-е годы пастыры были репрессированы и физически уничтожены. И только недавно на территории бывшего Союза, в Риге, начал действовать теологический семинар, готовящий богослужителей для Евангелической лютеранской церкви стран СНГ. В будущем, говорит председатель церковной общины, хотим открыть воскресную школу, где дети изучали бы немецкий язык, культуру Германии. Вообще, наша община – это большая семья. У нас много одиноких людей. Для них это второй дом, а может и первый. Мы помогаем бедным, больным, поддерживаем их материально и морально. Финансами нам помогают Единая Евангелическая Лютеранская Церковь Германии, орган – их подарок, и лютеране – из Америки. К слову сказать, по своему вероисповеданию, российские немцы делятся на лютеран, католиков и меннонитов. Последние потомки немцев, пришедших в Россию через Голландию. Религия меннонитов близка лютеранству, но вместе с тем имеет свои особенности. Независимо от вероисповедания, российские немцы внесли весомый вклад в историю, культуру, экономику огромной, пугающей европейца своими пространствами страны и заслуживают искреннего уважения к своим духовным потребностям. Так не пора ли вообще-то, чтобы бесконечно не спрашивали, сколько времени, вернуть кирхи часы, а нашей культуре дать вместо рубища, пусть скромные, но достойные существования одежды? На этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго, Александр Андреянов.
1: Глава первая. Выезд за границу. Нечто о русских вагонах. 2 месяца уже не беседовал с читателем. Выдав июньский номер, которым заключилось полгода моего издания, я тотчас же сел в вагон и отправился в Эмс. О, не отдыхать. А затем, зачем в Эмс ездит? И уж, конечно, все это слишком личное и частное, но дело в том, что я пишу иногда мой дневник не только для публики, но и для самого себя. Вот потому-то, вероятно, в нем иногда и бывают иные как бы шероховатости и неожиданности, то есть мысли мне совершенно знакомые и длинным порядком во мне выработавшиеся, а читателю кажущиеся совершенно чем-то вдруг выскочившим, без связи с предыдущим. А потому как же я не включу в него и мой выезд за границу? О, конечно, моя бы воля, я отправился бы куда-нибудь на юг России, туда, где щедростью обычной за ничтожный легкий труд плод оратою старичный нивы тучные дают, где в лугах необозримых при журчании волны кобылиц неукротимых гордо бродят табуны. Но, увы, кажется, и там теперь совсем другое, чем когда-то мечтал об этом крае поэт. И не только за ничтожный труд, но и за тяжелый оратой получает далеко не вторичные выгоды. Да и насчет кобылиц, кажется, тоже надо теперь взять тон несравненно умереннее. Кстати, недавно в «Московских ведомостях» нашел статью о Крыме, о выселении из Крыма татар и о запустении края. «Московские ведомости» проводят дерзкую мысль, что и нечего жалеть о татарах, пусть выселяются, а на их место лучше бы колонизировать русских. Я прямо называю такую мысль дерзостью. Это одна из тех мыслей, один из тех вопросов, о которых я говорил в июньском номере дневника, что чуть какой-нибудь из них явится, и все у нас тотчас в разноголосицу. В самом деле трудно решить, согласятся ли у нас все с этим мнением «Московских ведомостей», с которым я от всей души соглашаюсь, потому что сам давно точно так же думал об этом крымском вопросе. Мнение решительное, рискованное, и неизвестно еще, примкнет ли к нему либеральное, все решающее мнение. Правда, «Московские ведомости» выражают желание не жалеть о татарах и так далее. Ни для одной лишь политической стороны дела, ни для одного лишь закрепления окраин, а выставляют и прямо экономическую потребность края. Они выставляют как факт, что крымские татары даже доказали свою неспособность правильно возделывать почву Крыма, и что русские, а именно южно-русы, на это гораздо будут способнее и в доказательство указывают на Кавказ. Вообще, если бы переселение русских в Крым постепенно, разумеется, потребовало бы чрезвычайных каких-нибудь затрат от государства, то на такие затраты, кажется, очень можно и чрезвычайно было бы выгодно решиться. Переезд из Петербурга до Берлина длинный, почти вдвое суток, а потому взял с собой на всякий случай 2 брошюры и несколько газет. Именно на всякий случай, потому что всегда боюсь оставаться в толпе незнакомых русских интеллигентного нашего класса. И это везде, в вагоне ли, на пароходе ли, или в каком бы то ни было собрании. Я признаюсь в этом как в слабости и прежде всего отношу ее к моей собственной мнительности. За границей, в толпе иностранцев, мне всегда бывает легче. Тут каждый идет совершенно прямо, и если куда наметил, а наш идет и оглядывается. Что, дескать, про меня скажут? Впрочем, на вид твердый, незыблем, а на самом деле ничего нет более шатающегося и в себе неуверенного. Незнакомые русские, если начинают с вами разговор, то всегда чрезвычайно конфиденциально и дружественно. Но вы с первой буквы видите глубокую недоверчивость и даже затаившееся мнительное раздражение, которое чуть-чуть не так и мигом выскочит из него или колкостью, или даже просто грубостью, несмотря на все его воспитание. И главное, ни с того, ни с сего. Всякий как будто хочет отомстить кому-то за свое ничтожество. А между тем, это может быть вовсе не ничтожный человек. Бывает так, что даже совсем напротив. Нет человека, готового повторять чаще русского, какое мне дело, что про меня скажут, или совсем я не забочусь об общем мнении. И нет человека, который бы более русского, опять-таки цивилизованного, более боялся, более трепетал общего мнения того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от глубоко в нем затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, самомнении и тщеславии. Эти две противоположности всегда сидят почти во всяком интеллигентном русском, и для него же первого и невыносимы, так что всякий из них носит как бы ад в душе. Особенно тяжело встречаться с незнакомыми русскими за границей где-нибудь глаз на глаз. Так что нельзя уже убежать в случае какой беды, именно, например, если вас запрут вместе в вагоне. А меж тем, казалось бы, так приятно встретиться на чужбине с соотечественником. Да и разговор-то всегда почти начинается с этой самой фразы. Узнав, что вы русский, соотечественник непременно начнет. Вы русский, как приятно встретиться на чужбине с соотечественником. Вот я здесь тоже... И тут сейчас же начинаются какие-нибудь откровенности именно в самом дружественном и, так сказать, в братском тоне, приличном двум соотечественникам, обнявшимся на чужбине. Но не верьте тону. Соотечественник хоть и улыбается, но уже смотрит на вас подозрительно. Вы это видите из глаз его, из его сюсюканья, из нежной скандировки слов. Он вас меряет. Он уж непременно боится вас, он уже хочет лгать. Да и не может он не смотреть на вас подозрительно и не лгать. Именно потому, что вы тоже русский, и он вас поневоле меряет собой. А может быть и потому, что вы действительно это заслужили. Замечательно тоже, что всегда или, по крайней мере, очень нередко русский незнакомец за границей. За границей чаще, за границей почти всегда. Почти с первых трех фраз поспешит вернуть, что он вот только что встретил такого-то или только что слышал что-нибудь от такого-то, то есть от какого-нибудь замечательного или знатного лица из наших, из русских, но выставляя его при этом именно в самом милом, фамильярном тоне, как приятеля, не только своего, но и вашего. Ведь вы, конечно, знаете, скитается бедный по всем здешним медицинским знаменитостям, те его на воды шлют, убить совершенно знакомы вы. И если вы ответите, что совсем не знаете, то незнакомец тотчас же отыщет в этом обстоятельстве нечто для себя обидное. Ты, дескать, уж не подумал ли, что я хотел похвалиться перед тобой знакомством с знатным лицом? Вы этот вопрос уже читаете в глазах его, а между тем это именно, может быть, так и было. Если же вы ответите, что знаете то лицо, то он обидится еще пуще. И тут уж право, не знаю почему. Одним словом, неискренность и враждебность растут с обеих сторон, и разговор вдруг обрывается и умолкает. Соотечественник от вас вдруг отвертывается. Он готов проговорить все время с каким-нибудь немецким булочником, сидящим напротив, но только не с вами, именно чтобы вы это заметили. Начав с такой дружбы, он прерывает с вами все сношения и отношения и грубо не замечает вас вовсе. Наступит ночь, и если есть место, он растянется на подушках, чуть-чуть не доставая вас ногами, даже, может быть, нарочно доставая вас ногами. А кончится путь, то выходит из вагона, не кивнув даже вам головой. «Да чем же он так обиделся?» — думаете вы с горестью и с великим недоумением. «Всего лучше встречаться с русскими генералами. Русский генерал за границей больше всего хлопочет, чтобы не осмелился, кто из встречающихся русских с ним не по чину заговорить, пользуясь тем, что, дескать, мы за границей, а потому и сравнялись. А потому с первой минуты в дороге, например, погружается в строгое и мраморное молчание. А тем и лучше, никому не мешает. Кстати, русский генерал, отправляющийся за границу, иногда даже очень любит надеть статское платье и заказывает его у первейшего петербургского портного. А приехав на воды, где всегда так много хорошеньких дам со всей Европы, очень любит пощеголять. Он с особенным удовольствием, кончив сезон, снимает с себя фотографию в штатском платье, чтобы раздарить карточки в Петербурге своим знакомым или осчастливить подарком преданного подчиненного. Но, во всяком случае, припасенная книга или газета чрезвычайно помогают в дороге именно от русских. Я, дескать, читаю, оставьте меня в покое. Нечто о петербургском баден-баденстве. Стал читать и попал как раз в биржевых ведомостях на брань за мой июньский дневник. Впрочем, не на брань. Статья написана довольно мило, но не очень. Филитонист господин Б. ужасно подшучивает надо мной, хотя и вежливо, но свысока за то, что я насажал парадоксов, взял Константинополь. «Итак, Константинополь уже взят», — говорит он. «Как-то странно, волшебно, но взят. Мы в войне-то не участвовали, но он все-таки нам принадлежит, единственно потому, что принадлежать должен». Но, милостивый господин Б., ведь это вы все сами сочинили. Я вовсе не брал Константинополя в нынешнюю войну, в которой мы не участвовали. Я говорил, что это сбудется во времени, и прибавил только, что может быть в скором времени, и кто знает, может быть, я ведь и не ошибся. И не виноват ведь я, что ваш взгляд на Россию и на ее назначение сузился под конец в Петербурге до размеров какого-нибудь Баден-Бадена или даже Фюрстентум-Нассау, в котором теперь сижу и пишу это. Вы вот думаете, что будет все один Петербург продолжаться. Уж и теперь начинается местами протест провинциальной печати против Петербурга. Да и не против Петербурга вовсе, а против вас же, усевшихся в Петербурге и в нем обособившихся, и которая хочет что-то там сказать у себя новое. Так ведь что вы думаете? Может, и скажет. Особенно, когда перестанет сердиться, а теперь, правда, еще гнев мешает. Идея о Константинополе и о будущем восточного вопроса, так как я ее изложил, есть идея старая и вовсе не славянофилами сочиненная, и не старая даже, а древняя русская историческая идея, а потому реальная, а не фантастическая. И началась она с Ивана Третьего. Кто же виноват, что у вас теперь везде и во всем Баден-Баден? Я ведь не про вас одного говорю. Если б шло дело про вас одного, я бы и не заговорил. Но в Петербурге и мимо вас много завелось Баден-Баденства. Я понимаю, что вас так шокировало. Это будущее предназначение России в семье народов, об котором я заключил словами «Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале». Вас это раздражило. Будущее, близкое будущее человечества полно страшных вопросов. Самые передовые умы наши и в Европе согласились давно уже, что мы стоим накануне последней развязки. И вот вы стыдитесь того, что и Россия может принять участие в этой развязке. Стыдитесь даже и предположения, что Россия осмелится сказать свое новое слово в общечеловеческом деле. Но вам это стыд, а для нас это вера. И даже то вера, что она скажет не только собственное, но может и окончательное слово. Да, этому должен обязан верить каждый русский, если он член великой нации, великого союза людей, если, наконец, он член великой семьи человеческой. Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных началах России и в ее православии, под которым я подразумеваю идею, не изменяя, однако же, ему вовсе, заключаются залоги того, что Россия может сказать слово живой жизни в грядущем человечестве. Что вы говорите о славянофилах? Их надо бы знать, чобы говорить о них. А кто об них теперь знает? Все больше понаслышке и по старой памяти. У нас теперь многое люди забыли и давно уже многому разучились, хотя ни во что не переучились. У меня большая ошибка в том, что я начал прямо с конца, сказал результат, последнее слово моей веры. Беда до конца высказываться. Вот вы и глумитесь. Ах, дескать, об этом все стыдятся говорить, а он говорит, а смеять его. Не договаривать лучше и выгоднее. Все писать, все намекать и никогда не высказываться. Этим можно снискать большое уважение, даже можно, не имея ни одной мысли, прослыть мыслителем. Да я-то этого не хочу. Меня упрекнут, я знаю это, мои же читатели, за то, что я отвечаю на критику. Как уж и упрекали не раз. Но ведь это не одному ответ, а многим. Тут факт. Не ответить, так отметить его все-таки надо. О воинственности немцев. Как только въехали в немецкую землю, так тотчас же все 6 немцев нашего купе чуть только заперли нас вместе, заговорили между собой о войне и о России. Мне это показалось любопытным. И хоть я знал, что в немецкой печати именно теперь огромный толк об России, но все же не думал, что об этом у них и на площадях говорят. Это были далеко не высшие немцы. Тут, наверное, не было ни одного барона и даже ни одного немецкого военного офицера. Да и говорили они не о высшей политике, а лишь об настоящих силах России, преимущественно военных, об силах лишь в данный момент, в настоящую минуту. С торжествующим и даже несколько надменным спокойствием они сообщали друг другу, что никогда еще Россия не была в таком слабом состоянии по части вооружения и прочее. Один важный и рослый немец, ехавший из Петербурга, сообщил самым компетентным тоном, что у нас будто бы не более 270 тысяч чуть-чуть порядочных скорострельных ружей, а остальное все лишь переделка кое-как из старого, и что всех скорострельных ружей вместе взятых не доходит будто бы и до 500 000, что металлических патронов у нас заготовлено пока еще не более 60 миллионов, то есть всего лишь по 60 выстрелов на солдата, если считать всю армию во время войны в миллион. И кроме того, утверждал, что и патроны-то эти дурно сделаны. Они, впрочем, толковали довольно весело. Надо заметить, что они знали про меня, что я русский, но по нескольким словам моим с кондуктором, очевидно, заключили, что я не знаю по-немецки. Ну, я хоть и дурно говорю по-немецки, зато понимаю. После некоторого времени я счел патриотическим долгом возразить. Но как можно менее горячась, чтобы попасть в их тон. Что все их цифры и сведения преувеличены в дурную сторону, что еще 4 года назад у нас вооружение войск доведено было до весьма удовлетворительного результата, но что с тех пор оно еще увеличилось, так как дело вооружения продолжается беспрерывно, и что мы теперь никому не уступим. Они выслушали меня внимательно, несмотря на мой дурной немецкий разговор, и даже сами подсказывали мне всякий раз то немецкое слово, которое я забывал и на котором запинался в речи, ободрительно кивая головами в знак того, что меня понимают. Если вы говорите дурно на немецком языке, то чем выше по образованию немец, ваш слушатель, тем скорее он вас поймет. С уличной же толпой или, например, с прислугой дело совсем другое. Те понимают тупо, хотя бы вы забыли всего одно слово в целой фразе, особенно если вместо общеупотребительного какого-нибудь слова употребили другое, менее принятое. Тут вас иногда даже совсем не поймут. Не знаю, так ли это с французами, с итальянцами, но вот про русских севастопольских солдат рассказывали и писали, что они разговаривали с пленными французскими солдатами в Крыму, разумеется, жестами, и умели понимать их. Стало быть, если б знали хотя бы только половину слов, которые говорил француз, то поняли бы его совсем. Немцы не сделали мне ни одного возражения. Они лишь улыбались словам моим, но не высокомерно, а даже ободрительно, совершенно уверены, что я, как русский, говорю лишь, защищая русскую честь. Но по глазам их было видно, что не поверили мне ни капли и остались при своем. 5 лет тому назад, в 71-м году, они были, однако, вовсе не так вежливы. Я жил тогда в Дрездене и помню, как воротились саксонские войска после войны. Тогда им устроен был городом торжественный вход и овация. Помню, впрочем, эти же войска и год перед тем, когда они только еще шли на войну, и когда вдруг на всех углах, во всех публичных местах Дрездена появилась крупными буквами напечатанная афиша «Der Krieg ist erklärt». Война объявлена. Я видел тогда эти войска и невольно любовался ими. Какая бодрость в лицах, какое светлое, веселое и в то же время важное выражение взгляда. Все это была молодежь. И смотря на иную проходящую роту, нельзя было не залюбоваться удивительной военной выправкой, стройным шагом, точным, строгим уравнением. Но в то же время и какой-то необыкновенной свободой. Еще и невиданной мною в солдате, сознательной решимостью, выражавшейся в каждом жесте, в каждом шаге этих молодцов. Видно было, что их не гнали, а что они сами шли. Ничего деревянного, ничего палочно-капрального. И это у немцев, у тех самых немцев, у которых мы заимствовали, заводя с Петра свое войско, и капрала, и палку. Нет, и эти немцы шли без палки, как один человек, с совершенной решимостью и с полной уверенностью в победе. Война была народную. В солдате сиял гражданин. И, признаюсь, мне тогда же стало жутко за французов, хотя я все еще твердо был уверен, что те поколотят немцев. Можно представить, после того, как эти же солдаты входили в Дрезден год спустя уже, после побед, наконец-то ими одержанных над французом, от которого они все столетие терпели всякие унижения. Прибавьте к тому обычную немецкую и уже всенародную хвастливость с собой без меры в случае какого-нибудь успеха, хвастливость даже мелочную до детскости и всегда переходящую у немца в нахальство. Довольно неприглядная народная черта и почти удивительная в этом народе. Народ этот даже слишком многим может похвалиться, даже в сравнении с какими бы то ни было нациями, чтобы выказывать столько мелочности. Выходило, что им уж так вновь была эта честь, что они ее сами не ожидали. И действительно, они до того тогда восторжествовали, что принялись оскорблять русских. Русских в Дрездене было тогда очень много. И многие из них передавали потом, как всякие. Даже лавочник чуть лишь заговаривал с русским, хотя бы только пришедшим к нему в лавку купить что-нибудь, тотчас же старался ввернуть. Вот мы покончили с французами, а теперь примемся и за вас. Эта злоба против русских вскипела тогда в народе сама собою, несмотря даже на все то, что говорили тогда газеты, понимавшие политику России во время войны. Политику, без которой им, может быть, и не пришлось бы пожать такие лавры. Правда, это был первый пыл военного успеха, столь неожиданного, Но факт тот, что в пылу этом тотчас же вспомянули русских. Это почти невольно проявившееся ожесточение против русских даже мне показалось тогда удивительным. Хотя я всю жизнь мою знал, что немец всегда и везде, еще с самой немецкой слободы в Москве, очень-таки не жаловал русского. Одна русская дама, жившая тогда в Дрездене, графиня К., сидела на одном из отведенных для публики мест во время этой торжественной овации войску, входившему в город. А сзади нее несколько восторженных немцев начали ужасно ругать Россию. Я к ним обернулась и выругала их по-простонародному, рассказывала она мне потом. Те смолчали. Немцы очень учтивые с дамами. Но русскому они бы не спустили. Я сам читал тогда в наших газетах, что наши петербургские немцы в Петербурге затевали тогда целыми пьяными ватагами ссоры и драки где-нибудь на попойке с нашими солдатами. И это именно из патриотизма. Кстати, большинство немецких газет наполнено теперь самыми яростными выходками против России. Указывая на эту ярость немецкой прессы, уверяющие, что русские хотят захватить Восток и славян, чтобы, усилившись, не зринуться на европейскую цивилизацию. Голос заметил недавно в одной передовой статье своей, что весь этот яростный хор тем более удивителен, что поднялся он, как нарочно, именно сейчас, после дружественных съездов и свиданий трех императоров, и что это, по меньшей мере, странно. Замечание тонкое. Глава вторая. Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии. Эмс – место блестящее и модное. Сюда съезжаются со всего света больные преимущественно грудью, катарами дыхательных путей, и весьма успешно лечатся у его источников. Прибывает в лето до 14 и до 15 тысяч посетителей. Все, конечно, людей богатых, или уж, по крайней мере, таких, которые в состоянии не отказать себе в заботе о собственном здоровье. Но есть и бедные, которые тоже приходят сюда полечиться. Их прибывает до сотни человек, и, может быть, что и не приходят, а приезжают. Меня очень заинтересовали четвертые классы, устроенные на немецких железных дорогах. Не знаю только, на всех ли. Во время одной остановки в пути я попросил кондуктора. Все почти кондукторы на немецких железных дорогах не только очень распорядительные, но и внимательные, и любезные к пассажирам. Попросил растолковать мне, что это за четвертый класс. Он мне показал пустой вагон, то есть без всяких скамеек, и в котором были только стены и пол. Оказывалось, что пассажиры должны стоять. Может быть, на пол садятся? О, да, конечно, кто как хочет. А сколько мест полагается на вагон? 25 мест. Прикинув мысленно размер этого пустого вагона на 25 человек, я заключил, что они непременно должны стоять, да еще плечом к плечу. Таким образом, в случае, если бы впрямь набилось 25 человек, то есть полный комплект, ни один из них не мог бы сесть никак, несмотря на кто как хочет. Поклажу свою, разумеется, должен держать в руках. Впрочем, у них ведь узелки какие-нибудь. Да, но зато здесь цены ровно наполовину менее против третьего класса. А это уже чрезвычайное благодеяние для бедного. Ну, это действительно чего-нибудь достоит. Итак, эти бедные, прибывающие в Эмс, не только лечатся, но и содержатся на счет... вот уж этого я и не знаю, на чей счет. Только что вы приезжаете в Эмс и занимаете квартиру в отеле, а в Эмсе все дома-отели. к вам на второй, на третий день непременно явятся один вслед за другим два собирателя пожертвований с книжками. Люди вида смиренного и терпеливого, но и при некотором собственном достоинстве. Один из них сбирает на содержание вот этих самых бедных больных. Книжки приложены, печатное приглашение эмских докторов эмским пациентам вспомнить о бедных. Вы даете посильную жертву и вписываете ваше имя. Я пересмотрел книгу, и пожертвования поразили меня своей скудостью. Одна марка, полмарки, редко три марки, ужасно редко пять марок. Оказалось бы, здесь не очень-то надоедают публике просьбами о пожертвованиях. Кроме этих двух избирателей нет никаких других. В то время, когда вы жертвуете и вписываетесь в книгу, чиновник, буду уж называть его чиновником, смиренно стоит у вас посреди комнаты. «А много вы набираете во весь сезон?» – спросил я. «До 1000 талеров, майн хер. А между тем, это слишком малая сумма сравнительно с тем, что требуется. Их много, их до 100 человек, и мы их совершенно содержим, лечим, поим и кормим, и помещение даем. Действительно, маловато. 1000 талеров – это 3000 марок. Если перебывает публики до 14 000 человек, то поскольку же придется жертвы на каждого? Стало быть, есть и такие, которые совсем не жертвуют, отказываются и выгоняют собирателя. И есть, и именно выгоняют, я это узнал впоследствии. Между тем, публика блестящая, чрезвычайно даже блестящая. Выйдите, когда пьют воды или на музыку, и посмотрите эту толпу. Кстати, я читал еще весной в наших газетах, что мы, русские, очень мало пожертвовали для восставших славян. Это, конечно, было высказано еще до теперешних пожертвований. И что сравнительно с нами, в Европе все пожертвовали гораздо более, не говоря уже об Австрии, которая одна пожертвовала множество миллионов гульденов на содержание несчастных семейств, повстанцев, десятками тысяч перебравшихся на ее территорию. Что в Англии, например, пожертвовали несравненно более нашего, и даже во Франции, и в Италии. Но, воля ваша, я не верю громадности этих европейских пожертвований на славян. Про Англию много говорили, но любопытно бы, однако, узнать настоящую цифру ее пожертвований, которая, кажется, еще никому в точности неизвестна. Что же до Австрии, с самого начала восстания, уже имевшей в виду приобретение части Боснии, об котором теперь уже заходит в дипломатическом мире речь, то жертвовала она, стало быть, не бескорыстно, а ввиду будущего своего интереса. И жертва ее была вовсе не общественная, а просто-запросто казенная. Но и тут множество миллионов гульденов, кажется, можно бы подвергнуть сомнению. Жертвы были. Или, лучше сказать, ассигнованные деньги были. Но велика ли была эта помощь на самом деле? Это обозначится разве лишь в будущем. Другой чиновник, то есть эмский сборщик пожертвований, неуклонно являющийся вслед за первым, сбирает на блёдиги киндер, то есть на маленьких детей-идиотов. Это здешнее заведение. Уж разумеется, этих идиотов доставляют в это заведение не один только Эмс. Да и неприлично было бы такому маленькому городку народить столько идиотов. На заведение это ассигнована казенная сумма. Но, видно, приходится прибегать и к пожертвованиям. Блестящий человек или великолепная дама вылечиваются, получают здоровье благодаря именно здешним источникам. И не то, что в благодарность к месту, но хоть на память оставляют 2-3 марки на бедных, брошенных, несчастных, маленьких существ. В этой второй книге пожертвований тоже. Марка, 2 марки, иногда страшно редко, мелькает даже 10 марок. Сбирает этот второй чиновник в сезон до 1500 талеров. Но прежде было лучше, прежде больше давали, прибавил он с горестью. В этой книге бросилось мне в глаза одно пожертвование, так сказать, как бы с направлением. 5 феннингов. 1,5 копейки серебром. Это напомнило мне пожертвование одного русского статского советника, вписанное в книгу в Пятигорске на памятник Лермонтову. Он пожертвовал 1 копейку серебр и подписал свое имя. С год тому это передавали в газетах, но имени жертвователя не объявили, и, по-моему, совершенно напрасно. Ведь он сам подписал свое имя публично, и, может быть, именно мечтая о славе. Но статский советник имел, очевидно, в виду выказать свою умственную силу, взгляд, направление. Он протестовал против искусства, против ничтожности поэзии в наш век реализма, пароходов и железных дорог, то есть против всего того, на что восстает обыкновенно и всякое либеральное, а вернее, с чужого голоса, либеральствующее, обшмыга третьего разряда. Но этот-то, другой-то, здешний-то, блёдики, что хотел выразить своими 5 феннингами? Уж и не понимаю, к чему тут приложить направление. Блёдики киндер — это маленькие несчастные существа, выброски из беднейших семейств. Чего же бы тут-то острить? И если напоите бедного хоть единым стаканом воды, то и то зачтется вам в Царстве Небесном. А, впрочем, что же я? Стакан воды в Эмсе уж, конечно, не стоит более 5 феннингов. Даже ни в каком случае, а стало быть, и за 5 феннингов можно в рай попасть. Именно рассчитал минимум расхода на рай. К чему давать лишнее? Просто дитя века. Нынче, дескать, никого не надуешь. С самого первого моего приезда в Эмс, то есть еще 3-го года, и с самого первого дня меня заинтересовало одно обстоятельство. И вот продолжает интересовать в каждый мой приезд. 2 самые общеупотребительные источника в Эмсе, несмотря на несколько других, это Кренхен и Кессельбрунен. Над источниками выстроен дом, и самые источники отгорожены от публики балюстрады. За этой балюстрадой стоит несколько девушек, 3 у каждого источника, приветливых, молодых, чисто одетых. Вы им подаете ваш стакан, и они тотчас же вам наливают воду. В определенные 2 часа, положенные на утреннее питье, у этих балюстрад перебывает 1000 больных. Каждый больной выпивает в течение этих 2 часов по нескольку стаканов, по 2, по 3, по 4, сколько ему предписано. Тоже и во время вечернего питья. Таким образом, каждая из этих 3 девушек нальет и раздаст в эти 2 часа чрезвычайное множество стаканов. Но мало того, что это делается совершенно в порядке, несуетливо, спокойно, методически, и вас ни разу не задержит. Удивительнее всего то, что каждая из этих девиц, по-моему, обладает каким-то чуть не сверхъестественным соображением. Вы только один раз скажете ей, в первый раз по приезде: вот мой стакан, мне столько-то унций кренхена и столько-то унций молока. И она уже во весь месяц лечения ни разу не ошибется. Кроме того, она уже вас знает наизусть и различает в толпе. Толпа теснится густо, в несколько рядов все протягивают стаканы. Она берет их по 6, по 7 стаканов за раз все их и наполняет в какую-нибудь 1/4 минуты и, не пролив, не разбив, раздает каждому без ошибки. Она сама протягивает к вам стакан и знает, что из 1000 стаканов вот этот ваш, а этот другого, помнит наизусть, сколько вам унций воды, сколько молока и сколько вам предписано выпить этих стаканов. Никогда не случается ни малейшей ошибки. Я к этому присматривался и нарочно справлялся. И главное, тут 1000 больных. Очень может быть, что все это самые обыкновенные вещи, и нет ничего удивительного. Но для меня вот уже 3-й год это почти непостижимо. Я все еще смотрю на это, как на какой-то непостижимый фокус. И хоть и смешно всему удивляться, но эту задачу я положительно не могу разрешить. По-видимому, надо заключить о необыкновенной памяти и быстроте соображений этих немок. А между тем тут, может быть, всего только привычка к работе, усвоение работы с самого раннего детства и, так сказать, победа над трудом. Что касается, собственно, труда, то для присматривающегося русского тут тоже большое недоумение. Живя месяц в отеле, то есть, собственно, не в отеле, тут всякий дом отель. Большинство этих отелей, кроме нескольких больших гостиниц, просто квартиры с прислугой, содержанием по уговору. Я просто дивился на служанку отеля. В том отеле, где я жил, было 12 квартир, все заняты. А в иной и целые семейства. Всякий-то позвонит, всякий-то требует, всем надо услужить, всем подать, взбежать множество раз на день по лестнице. И на все это, во всем отеле, всей прислуги была одна только девушка, 19 лет. Мало того, хозяйка держит ее же и на побегушках по поручениям. За вином к обеду тому-то, в аптеку другому, к прачке для третьего, в лавочку для самой хозяйки. У этой хозяйки вдовы было трое маленьких детей. За ними надо было все-таки присмотреть, услужить им, одеть поутру в школу. Каждую субботу надо вымыть во всем доме полы, каждый день убрать каждую комнату, переменить каждому постельное и столовое белье и каждый раз после каждого выбывшего жильца немедленно вымыть и вычистить всю его квартиру, не дожидаясь субботы. Ложится спать эта девушка в половине 12 ночи, а на утро хозяйка будет ее колокольчиком ровно в 5 часов. Все это буквально так, как я говорю, я не преувеличиваю нисколько. Прибавьте, что она служит за самую скромную плату, немыслимую у нас в Петербурге. И сверх того, с нее требуется, чтобы одета была чисто. Заметьте, что в ней нет ничего приниженного, забитого. Она весела, смела, здорова, имеет чрезвычайно довольный вид при ненарушимом спокойствии. Нет, у нас так не работают. У нас ни одна служанка не пойдет на такую каторгу, даже за какую угодно плату. Да сверх того не сделает так. А 100 раз забудет, прольет, не принесет, разобьет, ошибется, рассердится, нагрубит. А тут в целый месяц ни на что ровно нельзя было пожаловаться. По-моему, это удивительно. И я в качестве русского уж и не знаю, хвалить или хулить это. Я, впрочем, рискну и похвалю. Хотя есть над чем и задуматься. Здесь каждый принял свое состояние так, как оно есть. И на этом успокоился, не завидуя, не подозревая, по-видимому, еще ничего, по крайней мере, в огромнейшем большинстве. Но труд все-таки прельщает. Труд, установившийся, веками сложившийся, с обозначившимся методом и приемом, достающимися каждому чуть не со дня рождения, а потому каждый умеет подойти к своему делу и овладеть им вполне. Тут каждый свое дело знает, хотя, впрочем, каждый только свое дело и знает. Говорю это потому, что здесь все так работают. Не одни служанки, а и хозяева их. Посмотрите на немецкого чиновника. Ну, вот хоть бы почтамский чиновник. Всякий знает, что такое чиновник русский. Из тех особенно, которые имеют ежедневное дело с публикой. Это нечто сердитое, раздраженное. И если не высказывается иной раз раздражение, видимо, то затаенное, угадываемое по физиономии. Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке. Вот из тех, которые сидят и дают публике справки. Принимают от вас деньги и выдают билеты и прочее. Посмотрите на него. Вот он занят делом, при деле. Публика толпится. Составила хвост, каждый жаждет получить свою справку, ответ, квитанцию, взять билет. И вот он на вас не обращает никакого внимания. Вы добились, наконец, вашей очереди. Вы стоите, вы говорите. Он вас не слушает. Он не глядит на вас. Он обернул голову и разговаривает сзади сидящим чиновником. Он взял бумагу и с чем-то справляется. Хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только так, и что вовсе не надо ему справляться. Вы, однако, готовы ждать, и вот он встает и уходит. И вдруг бьют часы, и присутствие закрывается. Убирайся, публика!

0: А рассердитесь, сторожа позову, и вас выведут.
1: Ему нужно кому-то отмстить за какую-то обиду, отмстить вам за свое ничтожество.
0: Здесь, в Эмсе, в почтамте, сидят обыкновенно два, ну, много три чиновника. Бывают месяцы во время сезона, июнь, июль, например, в которые столпятся приезжие тысячами. Можно представить, какая переписка и какая почтамту работа. За исключением каких-нибудь двух часов на обед и прочее, они заняты сплошь весь день. Надо бы нам принять почту, отправить ее. Тысячи человек приходит спрашивать пост-рестант или об чем-нибудь справиться. Для каждого-то он пересмотрит целые вороха писем, каждого-то выслушает, каждому-то выдаст справку, объяснение. И все это терпеливо, ласково, вежливо и в то же время с сохранением достоинства. Он из мелкой букашки человеком становится, а не обращается из человека в букашку. По приезде в Эмс я долго не получал нетерпеливо ожидаемого мною письма. И каждый день справлялся в пост-рестант. В одно утро, возвратясь с питья, вот, нахожу письмо это у себя на столе. Оно только что пришло, и чиновник, упомнивший мою фамилию, но не знавший, где я живу, нарочно справился о том в печатном листе о приезжих, в котором обозначаются все прибывшие, и где они остановились, и прислал мне письмо экстренно, несмотря на то, что оно адресовано было пост-рестант, до востребования. И все это единственно потому, что накануне, когда я справлялся, он заметил чрезвычайное мое беспокойство. Ну, кто из наших чиновников так сделает?
2: Недавно в Москве вышла новая книга писателя Николая Старшинова «Моя любовь и страсть. Рыбалка». Мы попросили Николая Константиновича прочитать главы из этой книги. Надеемся, что они будут интересны не только для рыболовов. У микрофона писатель Николай Старшинов.
3: Меня нередко спрашивают, вы, наверное, любите рыбалку, потому что там есть возможность спокойно обдумать свои планы, свои новые произведения, да и полакомиться свежей рыбой не против. Обычно я отвечаю так, когда я ловлю рыбу, и только. А есть ее я почти не ем. Ну, могу раз в неделю похлебать хорошую уху. Счастливые мгновения, минуты, часы, отданные рыбалке – лучший отдых. Недаром древние греки говорили, что время, проведенное на рыбалке, человеку не засчитывается. Я могу целые сутки сидеть в лодке, не есть, не пить, лишь смотреть на воду и на поплавки, только бы были иногда поклевки. Иногда могу часами следить за любопытной камышовкой, которая сопровождает меня чуть ли не весь день. Здесь, на воде, я полностью отдыхаю от городской суеты, от шума, от заседаний, от бесконечных рукописей и бесчисленных телефонных звонков. Отключаясь от всего этого, забывая о своих неудачах, заботах, литературных долгах. Во время рыбалок, находясь на свежем воздухе, я нередко прохожу вдоль речки по 15-20 километров в день. Разве в городе это возможно? Или проезжаю столько же на лодке. Поэтому даже несколько дней, проведенных на природе, меня просто преображают. Я чувствую себя сильнее, увереннее, жизнеспособнее, даже моложе. Вообще природа действует на меня, да я думаю, и на любого человека, очень благотворно. Ее красота, чистота, бескорыстие просто удивительны. Я, например, когда бываю на реке Медведице, могу часами бродить по лесу, собирать чернику, которую люблю больше всех других ягод. Но могу и просто без всякого дела бродить весь день и любоваться мхами. Там в лесу у Медведицы такое разнообразие их. И ярко-зеленые, плюшевые на кочках, и серые, лиловые, и коричневые, и рыжеватые. А какие у них формы? Любой мох может послужить художнику образцом для прекрасного орнамента. Рыбалки я люблю еще и за то, что благодаря им познаю новые места, новых людей, с которыми встречаюсь в пути, слушаю их речь, свежую, выразительную, далекую от надоевших стандартов. Ведь на рыбную ловлю приходится добираться и поездами, и на катерах, и в автобусах, и пешком, даже на тракторе. И тут одна встреча следует за другой. Во время этих поездок я знакомлюсь со столькими интересными людьми, узнаю столько новых судеб. А рыболовные базы, на них приезжают люди самых разных возрастов и профессий. И рабочие, и студенты, и спортсмены, и военнослужащие, и артисты, художники.

0: Ученые, такого разнообразия состава нигде не встретишь. И хотя эта книга о рыбалках, о рыбах и рыбаках, читатель не найдет в ней практических советов, где ловить, какую рыбу, чем и как. Работая над ней, я думал о другом. Рыбалки помогают мне познать, острее почувствовать природу, людей, уважать их, бережливее относиться к ним. А это значит, помогает мне жить, работать, помогает лучше познать и полюбить нашу замечательную землю, нашу родину. Этот луг до конца заболочен, но дорога здесь пролегла, у налитых водою обочин затаилась зловещая мгла, и на соснах больных шелушится чешуей золотушной кора, словно ватой покрыта пушица, и над нею гудит мошкара. Но среди этой удушливой гнили, от которой в рассудке темно, белоснежными звездами лилий вдруг меж кочек проглянет окно. Чудо, лилия, ты здесь чужая, но она остановит, постой, чистотой своей поражая и почти неземной красотой. На Истоминской мельнице. Лет с 12 я стал один ходить на Ворю, где находилась Истоминская мельница. Тогда Воря, воспетая еще Аксаковым, была чистой и рыбной. Без хорошего улова с нее я не возвращался. Обычно приносил корзинку окуней, плотвы, подлещиков, а то и 2-3 щуки. Мне очень нравилась сама дорога к реке. Каждый раз, идя по ней, я узнавал или находил что-то интересное, открывал для себя что-то новое. Выйдя на задворки, я проходил луговиной, мимо небольших прудов, образовавшихся после того, как здесь добывали торф и оставили несколько котлованов, которые потом наполнились водой. Здесь я иногда отлавливал карасиков, чтобы использовать их на Воре как живцов. Потом заходил в лиственный молодой лес. По дороге успевал найти несколько подосиновиков или подберезовиков. Пока я их искал, вспугивал тетеревиный выводок. Птицы с тяжелым шумом разлетались по кустам. Выйдя на просеку, которая неизвестно почему называлась Воронцевской, проходил по крупному смешанному лесу 2 км. На этой просеке росла трава-мурава, всегда свежая, зеленая, мягкая. По ней так приятно шагать. А потом я сворачивал влево на другую просеку. Здесь рядом находилось небольшое болото, на котором кроме клюквы и голубики росла еще морожка. Мне долго не верили, что менее чем в 60 километрах от Москвы может расти такая северная ягода. Морожка теперь встречается, и то редко, на севере, Тверской и Вологодской областей. А тут она рядом со столицей. Но я доказал, что она есть в этих местах, когда привез в Москву сначала ее незрелые красные ягоды, напоминающие малину, а потом зрелые янтарные. Наконец я выходил к оврагу, пробирался сквозь кусты орешника, и тут передо мной открывался мельничный омут. Вообще мельничные омуты, которых теперь не найдешь, имели много общего между собой. Мне так и думается, что каждый из них вот изображен левитаном. Этот бревенчатый настил, эти кладки, повисшие над быстротекущей водой, эти кусты ивняка, окружившие бегущую воду, а по краям омута – кувшинки. Мельничные омуты всегда были украшением природы. Человек, нисколько не обижая и не уродуя ее, создавал новую красоту. Этот шум падающей воды, это воркование слетевшихся к мельнице голубей. Еще мальчишкой в те далекие годы я написал даже стихи. Это были одни из первых стихов о мельничном омуте. И тропинки эти мне знакомы, и крутой уклон горы знаком, и шумит-шумит призывно омут где-то здесь, за ближним ольшником. Я стою у самого обрыва, за спиной темный лес застыл, предо мной внизу реки заливы, у воды бревенчатый настил. И вот я выходил на этот старый бревенчатый настил, ложился на бревна и долго разглядывал в щели гуляющую под ним рыбу. Там поспешно проплывали стаи плотвы, притаившийся у своей окунь вылетал с зазевающимся пескарем, степенно проходила стая изей, а ловить с настила было почти невозможно. Близок локоть, да не укусишь. Туда никак нельзя было закинуть снасть. А если даже и удавалось это сделать, то попавшуюся рыбу никак нельзя было вытащить. Она не проходила в щели между бревнами. Я отлавливал несколько живцов, ставил 2-3 жерлицы возле кустов, а сам занимался ловлей плотвы и окуней на удочку. Целый день я крутился возле омута. Здесь же и купался, если было жарко. Здесь же ловил рыбу, собирал ягоды и грибы. На мельнице в то время зерно уже не мололи. Ее приспособили под лесопилку. Дисковой пилой резали бревна на доски. И однажды, после многих счастливых минут, жизнь приготовила мне здесь первое серьезное испытание. День уже клонился к вечеру. Мне надо было собираться домой, когда разразилась страшная гроза. Вся окрестность озарилась от вспышек молний и содрогалась от ударов грома. Хлынул проливной дождь. Чтобы скрыться от него, я побежал спрятаться под мельничную кровлю. Пробежал по скользким бревнам, настила на противоположный берег. Передо мной оказались две горки опилок. Чтобы не огибать их, я взобрался на первую и с нее прыгнул на вторую. Я сразу почувствовал острую боль в пятке. А когда спрыгнул на землю, увидел, как из пятки хлещет кровь. Оказалось, что под опилками во второй горке лежала дисковая пила, которая срезала мне на пятке всю мякоть до самой кости. На мельнице никого не было. Продолжался ливень, приближался вечер, а мне до дома нужно было идти больше 5 километров лесной дорогой. Словом, положение мое было незавидным. Но чувство самосохранения взяло верх. Я разорвал свою майку и туго перевязал ею раненую ногу, а потом под удары грома и вспышки молний под проливным дождем бросился домой. О, этот обратный путь по лесным дорогам, кочкам и ямам! На следующий день меня отправили до поезда на лошади, а в Москве сделали операцию, после которой я целый месяц ходил на костылях. Во время войны, после тяжелого ранения в обе ноги, которое я получил около немецких траншей, мне пришлось ползти всю ночь к своим, и я добрался. А мне все чудится, как, потеряв березком счет, моя лесная речка пудится, по белым камушкам течет. А мне все бредится, как серебро ее струи, степенная река медведица вперед в объятия свои. Они плывут, дыша туманами, ночей, рассветов, вечеров, между черничными полянами, среди лугов, среди боров. Но вот, пройдя дорогой долгую и скоротав совместно дни, с бессонной матушкой Волгою в пути сливаются они. Всю чистоту свою дочернюю, лесную свежесть и уют ее могучему течению до малой капли отдают. Вы где, медведица и пудица? Куда девался ваш покой? Они плывут и вместе трудятся с великой русской рекой. В утреннем заливе. Раннее летнее утро. Я поставил лодку в глубине большого травянистого залива, примостился у самой куги, забросил удочки и греюсь на солнце. Утро сегодня прохладное, и так приятно чувствовать, как взошедшее солнце постепенно пригревает все живое. Вся природа ликует. Я вижу, как стайка утят резвится в чистом окошке воды, окаймленном камышом, как перепархивает с одного куста рогоза на другой красавицы камышовки, как степенно скользит по поверхности водомер, как озорничают красноперки, подхватывая падающих в воду насекомых. Тишина в заливе такая, что звенит в ушах. Но вот я слышу отдаленный гул самолета, и вдруг взрыв. Самолет преодолел звуковой барьер где-то за 10 километров, но как он всколыхнул и встревожил все живое. Утята шарахнулись по воде в рассыпную и забились в траву. Камышовка исчезла в рогозе. Водомеры лихорадочно заскользили по воде и даже вылетели на лист кувшинки. И по всему заливу прошли мгновенно всплески и круги. Так нервно реагирует природа на все неестественное, грозящее ее жизни. Как все живое, ты ранима. Ты беззащитней каждый год. И вздрогнет мирная равнина, когда промчится самолет. Пугаясь грохот и гари, от муравья до старых пней притихнут все земные твари и все живущее на ней. И ландыш, побледнев, наклонит пониже цветик свой в лесу, и вдруг не вовремя уронит со стебля капельку росу. И хоть не робкого десятка, и хоть своя в своем селе, умолкнет ласточка-касатка и в страхе бросится к земле. И на реке по всей округе, меж темных зарослей куги, от рыб, метнувшихся в испуге, займутся нервные круги. И тишине уже не веря, ежиха фыркнет на ежат. А так всего-то скрипнут двери, да стекла в доме задрожат. Налим обжора. По ночам мы с Володей ловили на медведице налимов. Стояла уже середина октября. Вода стала достаточно холодной, на почве прошли первые заморозки. К утру в заливах вода у берегов уже покрывалась тонким льдом. Часов в 7 вечера мы пускали по медведице кружки. Насадкой служили ерши, мелкая плотва, окуньки и живые уснувшие. Насадку мы старались держать на дне. На этот раз погода была самой налимьей. Дул холодный северный ветер вперемешку с дождем и снегом. Небо задавили тяжелые плотные тучи. Тьма стояла непроглядная. Словом, все было так, как нужно для хорошего налимьего клева. В полночь мы проверяли кружки. С помощью фонарика я отыскал один из них. Он был перевернут. Метрах в 7 от него я увидел и другой, тоже перевернутый. Это уже большая удача. 2 налима есть. Но когда мы потянули первый кружок, за ним двинулся и второй. Оказалось, что налим умудрился проглотить и ерша на первом кружке, и окуня на втором. Шел он спокойно, без рывков, так, словно ничего с ним и не приключилось, как на прогулку. А ведь у него в животе находилось 2 огромных тройника. Налим оказался очень красивым, необычным по окраске. Вместо обычного серого или коричневого он был светло-лимонного цвета с черными пятнами. Такой пижон. С этим налимом у нас приключилось еще одно забавное происшествие. Я решил сохранить его живым до своего отъезда в Москву. Отрезал у него поводки и бросил в большую ванну. Я в ней обычно хранил живцов, наполнив ее до краев. Ванна стояла в коридоре, там всегда было прохладно, и живцы очень хорошо сохранялись. К ним я иногда пускал щуку, а то и 2. Щука находилась с ними вместе по несколько суток, но никогда их не трогала. Неволя, поврежденная тройником пасть, испуг, необычная обстановка, видимо, делали свое дело. Так угнетающе действовали на нее, что ей было совсем не до еды. Поэтому я предполагал, что то же самое будет и с налимом. Пустил его к живцам и сам себя наказал. Я имел представление о неутолимом аппетите, о прожорливости налима, о его нечувствительности к боли, но чтобы до такой степени. А тут сумел убедиться в этом еще раз. Пришел я утром к ванне, чтобы взять живцов, которых в эту пору очень трудно добывать. Собрался погонять по медведице кружки. Смотрю, никого, кроме налима, в ванне нет. Зато он раздулся, важно и лениво плавает по дну, как будто ничего не случилось. В мае на Могоче. Мы поторопились, рано приехали на Могочу. Май выдался холодным, ветреным, неприветливым, и вода в реке была еще очень высокой и мутной. Добрались мы в деревню с великим трудом. Ехали и на поезде, и на автобусе, и на грузовике, и на тракторе по непролазной грязи. Мы устроились в опустевшей деревне Визигина. Накопали червей, наловили вершами в прудах мелкого карася, но рыбалка не клеилась. Каждый день с утра мы ходили на красавицу Могочу за несколько километров. Брали с собой провизию, резиновую лодку, рыболовные снасти и отправлялись в путь. Гена Космынин, настоящий богатырь, отбирал у нас все тяжелые предметы, нагружался как мул. На широкой груди он нес мой рюкзак, на широкой спине рюкзак нашего товарища Валерия, а на голове резиновую лодку. Нам оставалось нести только удочки. В дороге Гена шутил: «Давайте, кому трудно, я и вас прихвачу, возьму на руки, всех могу унести». Добрались мы до реки, свалили в кучу свое имущество, разожгли костер, попили чаю, надули резиновую лодку и принялись за рыбалку. Пробовали ловить из лодки, из берега, и на середине реки, и рядом с берегом, и в устье ручья, впадающего в Могочу. Нигде не было ни одной поклевки. На лугах кое-где уже зазеленела трава, на кустах лопнули первые почки, и кусты покрылись легкой зеленой дымкой. Весна все-таки брала свое. На опушках ближнего леса таковали тетерева. В пасмурном небе низко летали косяки гусей, которые ночью отдыхали прямо на огородах. В Визигине осталось только 2 семьи. Они жили на противоположных концах деревни. В одной избе проживал старик со старухой, которые давно уже не работали в колхозе, да и на улицу выходили нечасто. А на другом конце с женой дояркой немолодой тракторист, дорабатывающий в колхозе последние годы и собирающийся уже на пенсию. Вот и все население Визигина, в котором еще сохранилось домов 30. Многие избы просто брошены, даже окна и двери не заколочены и не закрыты, хотя в них еще можно жить-поживать. Лишь в одну на лето приезжают ее хозяева из города в отпуск, и она забита. А за порядком в деревне следят оставшиеся в ней 2 семьи. Больше всего им приходится воевать против галок, ворон и прочих птиц, которым в деревне дана полная свобода. Они заселили всю ее полностью, навели гнезд и на ветвях, и в дуплах, и в трубах. Их трактористы, дед, пенсионер разделили сферы своего влияния. С одного конца Визигина с птицами воюет дед-пенсионер, а с другого – тракторист. Они разоряют вороньи и галочьи гнезда, потому что птицы не дают им покоя. Мрачными, многоголосыми стаями тучами носятся они с утра до вечера над обезлюдевшей деревней и нагоняют тоску. Вот что рассказал мне дед-пенсионер. Я каждый день разоряю гнезда, а они успевают вить новые. Ну и я приспособился. Выкину из дупла вороньи яйца, а вместо них заложу туда пару куриных. И что вы думаете? Вороны высиживают цыплят. Все как следует. И кур не надо отрывать от своего дела. Они нормально несутся. Правда, я заметил одно чудо. Когда на яйцах сидят куры, цыплята получаются белые. А когда вороны, получаются темными. Не верите? Вот сами увидите. Я только что заложил в дупло пару куриных яиц, а вороне вон там. Он протянул ладонь, на ней лежало несколько испещренных серыми точками вороньих яиц и выбросил их в крапиву. Жизнь в Визигине шла своим чередом. Вокруг деревни, на опушке леса атаковали тетерева, ночью на заброшенных огородах гокотали перелетные гуси. Мы ежедневно ловили вершами мелких карасей, накапывали червей и шли на Могочу. Там безрезультатно просиживали весь день и только к вечеру возвращались в деревню. Прошла неделя, а погода ничуть не поправлялась. По-прежнему было холодно и ветрено. Мы только и согревались у костра. И вода в Могоче не падала и не просветлялась, и рыбалка нисколько не улучшалась. Я не вынес этого и сказал своим товарищам: «Все, еду в Москву. У меня там дел полно, а здесь я попусту провожу которые сутки. Что поделаешь, не повезло». На следующий день мои товарищи ушли с раннего утра на Могочу, а я договорился с трактористом, что он захватит меня до районного центра, куда ему нужно было отвезти молоко. В полдень я сел рядом с ним в кабину трактора, и мы поехали. Только выехали из деревни, увидели наших рыбаков, возвращающихся с реки. Один из них нес большую щуку, как потом оказалось, в ней было почти полпуда. До Могочи и обратно мне пришлось проделать нелегкий многочасовой путь. И за неделю я не поймал на удочке ни одной рыбы. Более того, у меня даже не было ни одной поклевки. И все-таки я нисколько не жалею об этой поездке. Я видел оживающую природу, весенние кусты, подернутые легкой зеленой дымкой. Видел стремительно несущуюся воду Могочи. Видел летящих на север гусей. Слышал их ночное гоготание на огородах. Слышал такование тетеревов на лесных опушках. Встречался с добрыми людьми, которые привечали меня и улыбались совсем по-дружески. А это уже немало. И в этой холодной избе, что с края села задремала, я сам предоставлен себе, а это, ей-богу, немало. Вот после рыбалки приду, да скину одежду сырую, в печурке огонь разведу, ухи наварю и пирую. И все уже мне по плечу, никто и ничто не помеха, хочу и до слез хохочу. Хочу и рыдаю до смеха. А что же мне радость скрывать? За счастье считать неудачу? Ложусь в ледяную кровать, как мальчик обиженный, плачу. В свидетели память зову. Да, был я наивен, как дети, и мне не во сне, наяву все виделось в розовом свете. И я, молодой идиот, отрезвая школа солдата, о, как же мне в жизни везет! Так сладко я думал когда-то. А может, и правда везло, и нечего портить чернила. Ну ладно, болел тяжело, ну ладно, любовь изменила. Ну ладно, порой друзья ко мне относились прохладно. Ну ладно, жил в бедности я, подумаешь, тоже мне. Ладно, нельзя же убиваться, нельзя размазывать трудности эти. Зато я какого езя сегодня поймал на рассвете. Иду, по земле волочу, а три красноперки в придачу, и снова до слез хохочу и снова до хохота плачу. Урок браконьерам. Константин Назарович рассказал мне интересный случай, произошедший в его местах. Два рыбака возвращались ночью на лодке с рыбалки. Тьма была над Шексной беспросветная и тишина необыкновенная. Вдруг они услышали, как кто-то, плывя по реке, отдувается, сопит, разбрызгивает воду. Подгребли они поближе к плывущему, и показалось им, что это лось. Разгорелось у них браконьерское желание воспользоваться случаем и поживиться лосятиной. Еще ближе подплыли они к плывущему животному, да как двинут его веслом по голове. Но оказалось, что это не лось, а медведь переплывал Шексну. Ну и наказал он их за жажду легкой добычи. Подплыл к лодке, да так толкнул ее, что рыбаки вылетели из нее, а сама она перевернулась. Испугались они, а медведь пришел в ярость, стал гоняться за ними. Погибли бы оба. Да хорошо догадались. Нырнули под перевернутую лодку, притаились и отдышались. Воздуха-то под лодкой было много. Там отсиделись. А медведь долго возился у лодки, и лапой по ней стучал, и раскачивал ее. Чуял, что обидчики его где-то здесь рядом. Утром причалили рыбаки к берегу, мокрые, промерзшие, едва живые. Хороший им урок дал Мишка Косолапый. Протока. Очень мне нравится эта протока. Это артерии двух озер. Озеро с запада и с востока, соединившее с давних пор. В ней у невинные развлечения, дети барахтаются на мели. В ней словно молнии на течение блещут матерые головли. Этой широкой протокой гуси мчатся, распарывая синеву от берегов Литвы к Беларуси, от белорусской земли в Литву. Очень мне нравится эта протока, очень мне по сердцу этот поток. Лодки на запад плывут с востока, с запада лодки плывут на восток. Едут в них люди на новоселье, едут на отдых и по делам. Знаю, и горести, и веселье делит по-братски здесь пополам. В лодку садитесь, а весла бросьте, и не потребуется труда. Вас из Литвы к белорусам в гости срочно доставит сама вода. Вот наплывает уже с востока озеро, нету ему конца. Очень мне по сердцу эта протока, соединяющая сердца. Капризный красавец. Я понял, что меня мучает лень. Мне уже пришлось недавно провозиться с таким много времени на этом же озере. И главное, я так и не поймал его. И на этот раз все повторилось сначала. Я забрасывал снасть в метре от камыша на глубине 2 метра. Насадкой был навозный червь. Поплавок мелко-мелко подрагивал, совсем не погружаясь в воду и не продвигаясь в сторону. Подсекать было бесполезно, и я долго ждал настоящей верной поклевки. Наконец поплавок совсем успокоился. Я подождал еще немного и вытянул удочку. Червяк был оторван ровно по самой жало крючка. Я насадил нового и сделал заброс в то же место. Почти сразу поплавок снова стал мелко-мелко подрагивать. Примерно так бывает, когда к червяку присасывается пиявка. Я снова долго ждал, и когда он снова успокоился, вытянул удочку. Червяк опять оказался оторван по самый крючок. Я насадил нового и решил при малейшей поклевке немедленно сделать подсечку. Сделал. Червяк оказался почти нетронутым, лишь немного помятым. Я снова стал ждать решительной поклевки, но ее не было. Все повторялось сначала. Это уже становилось издевательством. А время шло. Оказалось, что я уже потратил несколько часов. По сути дела, все лучшее время клево. Было уже далеко не раннее утро. Солнце поднялось высоко, приятно пригревало. Согревшись на нем, вдоль стены камыша бойко сновали жирные зеленые стрекозы, а с ними рядом изящные синие. Они бесцеремонно садились на мой поплавок и мешали мне наблюдать за поклевками, и без того невыразительными, и почти незаметными. Раздосадованный этим, я уже окончательно решил уходить с озера. Даже собрал некоторые вещи. Но напоследок забросил удочку еще раз в то самое место, которое мне казалось уже злосчастным. В это время на совершенно чистом небе появилось небольшое легкое облачко. Оно направлялось прямо на солнце. Мой поплавок по-прежнему мелко подрагивал. И это лишь раздражало меня. Но только облачко прикрыло на минутку солнце, а на воду упало несколько капель дождя, поплавок резко нырнул в глубину. Это было совершенно неожиданно для меня, и я с некоторым запозданием отреагировал на такую поклевку. Все же после подсечки леска моя натянулась до предела, удилище согнулось в дугу, и я почувствовал сильный и упрямый ход рыбы. Она неудержимо тянула удочку в глубину. Я понял, что удилище мое не выдержит. Конец его вот-вот сломается, и стал тянуть леску руками. Подтащить рыбу не сразу удалось, но все-таки после того, как я сдержал несколько сильных попыток рыбы уйти в глубину, она стала податливее. И, наконец, я выволок на берег почти 2-килограммового красавца. Мне надолго запомнилось могучее бронзовое тело с маленькими глазками, крупными, почти фиолетовыми плавниками. Вот камыш поднимает щетины, гром гремит, предвещает теплынь. И тогда-то выходит из тины отоспавшийся за зиму линь. Меж корней оживающих лилий с первым светом озерной зари он дотошно копается в иле, поднимая со дна пузыри. Знаю, он привередлив и чуток, сам собой любовно храним. Я убил уже несколько суток, безуспешно охотясь за ним. То себя за ракитую прячу, то и вовсе ложусь на траву, и насадку меняя, удачу, как дикарь, заклинанием зову. Я наивность свою понимаю, но она не смущает меня. Все равно я поймаю, поймаю, разодетого в бронзу линя. И темнеет, и снова светает, и мое испитое лицо все щетиной густой обрастает, как травой камышом озерцо. Щуренок. В тихих водах, ряско испещренных, мест сплетенных ивовых корней, притаился маленький щуренок, спрятавшись от стаи окуней. Нынче он сердитого сердитий и лелеет лишь одну мечту. Все вам покажу я, погодите, только вот немного подрасту. Несмотря на вашу всю щетину, несмотря на чешую броню, будет время, загоню вас в тину и совсем из речки прогоню. А того усатого налима, что отгрыз мой хвост, меня ловя, разыщу я и неумолимо проглочу, как жалкого червя. Да и тетке щуки отомщу-ка за ее коварные дела. Тут и появилась тетя щука, и его мечты оборвала. Непонятная история с карпами. Километрах в 10 от Загорска во время сильного ливня размыло плотину колхозного пруда, в котором разводили карпа, и он частично успел уйти в болото. Там были небольшие, но глубокие бочаги, и карп в них прижился. Первое время колхоз запрещал там рыбалку, надеясь отловить карпа, но попытки выловить его сетями оказались неудачными. Сети рвались о коряги, торчавшие тут и там, и на эту рыбу махнули рукой. Вот мы и появились на этом болоте. Мой друг Володя, его отец Андрей Яковлевич и я. Мы выбрали попросторнее и поглубже бочак и забросили удочки. Тут и начались чудеса. У нас с Володей рыба совсем не клевала. Мы меняли насадку, глубину спуска, переходили с одного места на другое. Все было безуспешно. А наш Андрей Яковлевич, пристроившись в углу бочага около затонувшего куста, поймал за это время несколько неплохих карпов. Наконец он, видя наши неудачи, позвал нас к себе. «Ребята, перебирайтесь ко мне, тут места всем хватит». «А мы мешать-то не будем?» «Да нет же, говорю, места всем хватит». И мы перебрались к Андрею Яковлевичу, встали около него с двух сторон и закинули удочки. Через 5 минут Андрей Яковлевич снова вытащил карпа, а у нас поклевок не было. Мы сверили глубину спуска на удочке Андрея Яковлевича со своими, поставили себе точно такую же глубину. Пока мы это делали, Андрей Яковлевич выловил еще одного карпа. А нам ничего не помогало. Глубина у нас была одинаковой. Червей мы брали из одной банки. Наши с Володей поплавки стояли в 20 сантиметрах от поплавка Андрея Яковлевича. И удилища наши были куда лучше самодельного орехового прута Андрея Яковлевича. И поплавки изящнее и чувствительнее. Он-то пользовался самой обыкновенной пробкой от шампанского. Мы все ближе и ближе закидывали к его удочке, а нам ничего не помогало. Так мы ничего не поняли. Но за весь день с Володей мы поймали всего 2 небольших карпа, а Андрей Яковлевич выудил 2 десятка, почти килограммов карпов. До сих пор я никак не могу понять этого. Весенний разговор. Ты все с отъездом тянешь? Да, тяну. Ты отнимаешь у меня весну, еще одну спокойно храня. А много ли их будет у меня? Я не увижу, милые, смотри, как в небо рвутся снегири зари, как полной зеленой чистоты кувшинки тянут из воды цветы, чтобы отдав все лучшее, что есть, как золотые солнышки расцвесть. Ты слышишь? Я услышать не смогу, как загудели пчелы на лугу, как лапками по речке тарахтят невидимые выводки утят, как над моей весенней головой березы первой шелестят листвой. Ты знаешь, как узнаю я тогда, чем пахнет родниковая вода, какие чудо-запахи земли над отогретой пашней взошли, какой густой целительный настой сосновый бор для нас припас. Постой, поедем, тихо, ведь соседи спят, а молнии меня не ослепят, а жаворонок мне не прозвенит, черемуха меня не опьянит. И я, лишившись стольких лучших чувств, я буду беден, мелочен и пуст. Когда, в какую новую весну все эти чувства я себе верну? Быть может, мне весны все как есть, уже на пальцах можно перечесть. Поедем, я прошу тебя, скорей, поедем, хоть за 3 морей. Великий писатель, замечательный рыболов. Многие рассказы, пьесы, фельетоны и письма Антона Павловича Чехова выдают его с головой не только как человека, влюбленного в природу, но и как страстного любителя рыбной ловли, знающего в ней толк. Стоит лишь вспомнить объяснение несчастного злоумышленника Дениса Григорьева, зачем понадобились ему гайки, как сразу станет ясно. Автор не новичок в рыбалке. «Черт ли в нем, в живце, ежели наверху плавать будет? Окунь, щука, налим завсегда на донно идет, а который, ежели поверху плавает, то ту разве шелеспер схватит, да и то редко». А как точна характеристика налима в рыбном деле? Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Пойманный на крючок вытаскивается из воды, как бревно, не заявляя никакого протеста. И ведь правда, ни одна пойманная рыба не идет к рыбаку так спокойно и покорно, как налим. Замечательно описано в рассказе «Налим. Ловля его руками». Нередко Антон Павлович сравнивал самые приятные события своей жизни, казалось бы, совершенно несопоставимые с рыбалкой. «Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу и раков. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет». И еще. «Лежание на сене и пойманный на удочку окунь удовлетворяет мое чувство осязательнее, чем рецензии и аплодирующая галерея». Вероятно, рыбалка очень благотворно влияла на творчество Чехова. Неспроста он, как вспоминал писатель Белоусов, говаривал: «Я думаю, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбалкой, за рыбной ловлей». Она захватывала Чехова целиком, способна была отвлечь его от повседневной суеты. «В моей бедной душе нет ничего, кроме воспоминания об удочках, ершах, вершах. Не отвык еще от лета настолько, что, просыпаясь утром, задаю себе вопрос – поймалось ли что-нибудь или нет. А с каким нетерпением он ждал новых свиданий с природой, с водой. В сентябре месяце 86-го года, только что вернувшись с дачи, он уже мечтал о будущих рыбалках. Еще 6-7 месяцев и весна. Пора приготовлять крючки и верши». В одном из писем поэту Плещееву Антон Павлович сокрушался: «Жаль, что вы не рыболов». И этим сожалением сказано все. Самое большое оскорбление. Не знаю точно, было это или нет, но рассказывали мне, будто Константину Георгиевичу Паустовскому, который был большим любителем рыбалки, заявился как-то один читатель и повел с ним такой разговор. «Знаете, Константин Георгиевич, я давно и внимательно слежу за вашим творчеством. Прочитал, можно сказать, все, что вы написали и напечатали, и во многом разочаровался. Ну, скажем, ваши повести «Карабугас» и «Колхида» показались мне такими слабыми, розовыми. В них какая-то слащавая романтика». Константин Георгиевич, человек очень сдержанный, интеллигентный, ответил ему очень мягко: «Конечно, конечно, это может быть, ведь это повести у меня ранние. Естественно, что написаны они несколько облегченно». Посетитель пошел дальше: «Но ведь и ваши биографические вещи, и «Арест Киприенский», и «Тарас Шевченко» не отличаются глубиной. Видимо, вы недостаточно профессионально знаете работу живописцев. Там есть такие факты, которые очень сомнительны». Константин Георгиевич и это перенес достаточно спокойно. «Возможно, и там у меня были какие-то упущения». Посетитель продолжал: «Даже ваши автобиографические произведения, скажем, повесть о жизни, страдают описательностью. Вы просто констатируете какие-то факты, события, не раскрывая, по сути дела, их смысла, их значения». Паустовский и к этим замечаниям отнесся без возмущения. «Мне известны другие оценки этих вещей, но если вы считаете так, я прислушаюсь к вашему мнению». Посетитель не унимался, шел все дальше и дальше. «Прочитал я и ваши сборники рассказов. Особенно остановился на «Золотом лине». Я сам рыболов, с большим стажем, хорошо знаком с повадками наших рыб. И в этих рассказах я нашел столько неточностей и в описании рыб, и в поведении их, и в ловле. Я убедился, что и рыбак вы никакой». Константину Георгиевичу стало дурно. Он несколько дней не мог прийти в себя. После рыбалки. «Застигнутые тьмой угомонились галки, и сам я по прямой иду домой с рыбалки. Оврагами иду и слышу песню птичью, и сам я на ходу тихонечко мурлычу. Пускай, оставив дом, еще порой ночною промок я под дождем и побурел от зноя. Пускай на дне мешка нет ни единой рыбы, тебе, моя река, я говорю спасибо за шум твоих осок, сулящий непогоду, и просто за песок, за солнечную воду, за ноги в стынь росе и за самозабвение, за всякие и все счастливые мгновения. Луна, как лещ, кругла, ни облачка, ни ветра, и тень за мной легла на четверть километра.
1: Вы слушали главы из книги Николая Старшинова «Моя любовь и страсть. Рыбалка». Читал автор.

0: Слушайте передачу из журнальных и газетных публикаций. Ее ведет Илья Прудовский.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В силу того, что я постоянно занимаюсь обзорами прессы, я стараюсь внимательно ее читать, радуюсь, если мне удается впервые представить вам совсем или сравнительно новые издания. И, конечно же, стараюсь не пропустить и то, что пишет пресса о самой себе. В 6-м номере недели Юрий Буртин в большой статье «Театр номинальной демократии» приходит к выводу о недемократичности нашего государственного устройства и, в частности, рассматривает вопрос о демократичности прессы. Вот этот фрагмент. Что касается независимой прессы, то хотя она и остается сейчас, пожалуй, единственным реальным институтом демократии, поле ее действий и общественная значимость на глазах сужаются. Это результат сразу нескольких причин, в их числе новая официализация государственных средств массовой информации. Телевидение и радио уже опять почти сплошь официальны и цензуруются, хотя и без участия главлита, едва ли не со строгостью времен застоя. Маленький пример. Надо было видеть тележурналиста Ноткина, когда на горе себе он неосторожно вопросом навел своего гостя, известного режиссера Юрия Петровича Любимова, на разговор о недавнем съезде и выпустил в эфир его саркастическую характеристику поведения Хасбулатова. Как спешил этот респектабельный и красивый мужчина прервать и оспорить собеседника и тем доказать незримо присутствующему начальству свою полную лояльность. Достаточно посмотреть одну такую мизансцену или взять в руки любой номер российской газеты, и вот тебе исчерпывающий ответ на вопрос, насколько свободны наши государственные средства массовой информации и как вообще обстоит нынче дело со свободой слова в этом государстве. Далее. Жесточайшие трудности чисто материального порядка, которые отнюдь не по своей вине испытывает чуть ли не вся неофициальная пресса, за исключением коммунопатриотических изданий, коим власти великодушно разрешают подпитываться за счет припрятанных партийных миллиардов. Зависимость от правительственных льгот и дотаций, опасение потерять доступ в государственную типографию и к относительно дешевой бумаге принуждают и многие формально независимые газеты и журналы политиканствовать, прибегать к самоцензуре, жесткость которой неуклонно растет. А главное, отсутствие массового демократического движения позволяет власть имущим попросту игнорировать даже самую острую и аргументированную критику в прессе. Дескать, мели, Емеля, твоя неделя, что, понятно, также не прибавляет ей веса. В результате реальное общественное значение печати, радио, телевидения сегодня на порядок меньше, чем 2-3 года назад. Именовать их в этих обстоятельствах четвертой властью можно разве что в насмешку. Все это вместе взятое заставляет определять нынешнюю российскую демократию как сугубо формальную и номинальную, как своего рода театр, где на сцене не столько деятели, сколько лицедеи, и то, что они перед нами разыгрывают и изображают, не надо путать с реальной жизнью. Ну а народ... Он всего лишь зритель в этом театре. Так было при Сталине и Брежневе. Новая власть, утвердившись благодаря его поддержке и защите, приложила затем немалые усилия, чтобы отделаться от него, вернуть его в прежнее состояние гражданской пассивности, общественно-политического анабиоза. И преуспела в этом. Напомню, Юрий Буртин в 6-м номере недели напечатал статью «Театр номинальной демократии», из которой я прочитал лишь один фрагмент о прессе. Ну, давайте на материалах прессы поговорим о ее, если можно так сказать, близкой родственнице, о литературе. Как обстоят дела с ней? Журнал «Огонек», сдвоенный 4-й, 5-й номер. К сожалению, читаю тоже фрагменты. Алексей Макроусов. «Легкий завтрак и тяжелый ужин» или «За что в России не любят литературы?» Автор пишет. «Россия – самая читающая страна в мире», гласит поговорка. И наиболее тщательно это свое качество сегодня скрывающее. Вот Запад, куда мы так хотим все попасть. Смешно сказать, каждая газета, каждый журнал пишет все время о литературе. Во Франции «Либерасьон», «Монд», «Фигаро», сопоставимые с прежним нашим треугольником «Правда», «Известия», «Комсомолка», каждую неделю выпускают специальное приложение на 8 полосах только о книгах. В Германии, правда, такого нет, там просто в каждом номере любой уважающей себя газеты, не говоря уж о еженедельниках, есть книжная рецензия, а то и 2, и 3, и тоже приложение раз в месяц или хотя бы в квартал напечатают. Про Америку и не говорю, а у нас. Сами видите, в «Известиях» мелькнет порой статья другая Кедрова или Малухина, так... об общих в основном вопросах. Андрей Турков раз в месяц о чем-нибудь напишет, и все, прощай, литература. «Комсомолка» так залезла в политику и развлекуху, так и сидит там по уши. «Независимая» одна выделяется, чаще от того, что одна, а не от того, что уж хороша так по стилю. Темно часто, путано или мыслью блистает. Слов-то иностранных много, автор ее знает, но, составляя фразы, как бы на другом языке это делают, как бы забывая на русский себя перевести, но и на том, как говорится». «Столица» с переменным успехом печатает статьи Натальи Ивановой и Сергея Чупринина. С переменным, поскольку чередуется в одном номере Иванова с успехом, в следующем Чупринин тоже с успехом. Потом опять очередь успеха Ивановой. А вот едва завели свою книжную рубрику «Антресоли», как сразу «Столица» любимую болезнь русской критики и подцепила. О книжках-то мельком-бегом, в общем, в одном обзоре на всех. И на Корсавина, и на Фрома, и на Харужева. Отдельные заметочки про скандальчик в ЦДЛ, про новый магазинчик, про денежки опять. А чтоб о книжке какой отдельную статейку тиснуть, неохота. Ее ж читать надо. А критика у нас читать уже несколько лет как разучилась. Как война в литературе началась между патриотами-антисемитами и историками-экономистами, аналитиками государственного масштаба, в годы застоя в литкритику подавшимися, ну, при свободе слова к своему истинному призванию вернувшимися. Не было жертв в той войне, кроме одной, кроме самой литературы. И вот ненужная никому, никем не описываемая и все равно неописуемая, стоит она посреди России и даже не спрашивает, кому я нужна, а зря не спрашивает. Быть может, кто и ответил бы. Алексей Макроусов в «Огоньке» продолжает. Выяснилось, что даже если любимые вопросы «кто виноват» и «что делать» все же заданы, отвечать на них не обязательно. Не потому, что ошибиться страшно, а может, сами вопросы неправильно заданы. Ведь на Западе их как произносят, исключая особенности прононса, «что виновата» и «кто будет делать». И книжек потому там не читают. Выпускают, покупают, много дорогие, но открывают от силы 2 в год, больше некогда. Зато как много магазинов, до потолка забитых книгами, любыми, все, что хочешь. А если нужно и нет, посмотрят в компьютере, и завтра к полудню специально для тебя привезут экземпляр. И премий так много, и издательств, и даже писателей больше, чем у нас. Пусть многим подобное покажется невероятным и даже в чем-то оскорбительным для русского менталитета. И потому уже не удивляешься, что одни из самых популярных и престижных программ на европейском телевидении, посвященные книгам, попасть в них сложнее, чем напечататься. Ведущие их почти отцы нации – при всем скепсисе, который существует у европейских интеллектуалов к авторитетам, а показывают такие программы в самое дорогое время, когда магазины уже закрыты и вся семья сидит дома. В Германии такая передача называется «Литературный квартет». Четверо критиков в течение часа обсуждают четыре книги. От ящика оторваться невозможно. Но когда я попробовал обсудить лишь идею такой программы на российском телевидении, на меня посмотрели как на идиота. Кому это у нас надо? Ну ведь там кому-то надо. Так у них ситуация стабильная. Аргумент, что и говорить, сильный, да, стабильный, но книги-то здесь при чем? Так же страстно, как раньше, мы защищались от масс-культуры, отстаивая как бы позиции культуры элитарной, Толстой, Достоевский и так далее, так же страстно, неистово и без оглядки бросились мы сегодня в рынок. Раз всюду продается макулатура, раз массы не отлипают от мыльных опер, вот он выбор народа, остальное ему не нужно. Как будто сознание общества не определяется прессой, электронной и печатной. Всем понятны азы. Чем больше вкладываешь в рекламу, тем быстрее оборачиваются деньги. Но азы-то и противны нашим издателям. Нету ничего, пугаются они, едва речь заходит о рекламе. Тут и впрямь не до прибыли, коль экономишь на этом. Но как раз издатели и организуют этот пресловутый литературный процесс. Они обихаживают критиков, заказывая и оплачивая им рецензии. Они размещают рекламу в прессе. Последняя становится частью издательского рынка, и не писать о нем уже не может. Значит, право и известие, отказываясь писать о книгах столь же часто, как о нефти. Ведь на книжном, уже реально существующем рынке, одна из сторон явно шельмует, отказываясь платить за рекламу, двигатель торговли. Не приходится и ждать от издательств, чтобы, как это принято в цивилизованном мире, они присылали свои книги в дар масс-медиа без всяких обязательств со стороны журналистов. Любой отдел культуры в Европе буквально забит присланными новинками. У нас же разговор с издательством заканчивается удивленным вопросом. Вы хотите получить книжку бесплатно? Да, я хочу. Более того, я должен ее получить бесплатно, коли издание мое пишет о литературе. Ведь больной, приходя к врачу, не говорит ему: «Доктор, я покажу свою болячку, только если вы мне за это заплатите». И хотя издательский бизнес наш пока что скорее эфемерен, призрачен, чем болен, если он хочет, чтобы о нем писали, он должен вкладывать в это деньги. Что делать? И пусть некоторые издатели уже начинают строить нормальные деловые отношения с прессой, слово, прогресс, новости, большинство считает себя слишком бедными для подобного рода подарков. Такими вот бедными они и останутся. Казалось бы, чисто политическая ситуация влияет на литературный процесс. Как люди стали безразличны к власти, которые вроде бы когда-то сами же выбирали, но как изменились сами люди за это время. Точно так же они равнодушны и к литературе, которую раньше любили, нежели, из-за которой даже в тюрьмах порой сидели. Сегодня же, чем больше читаешь, тем апатичнее становишься и только. И все же, понебратский постскриптум для зануд, отчего в России не любят литературы? От того ли, что она скучна? Что ее не видно? Или книги просто наши не нравятся, переплет их бесцветный? Или критика тоже руку свою приложила? Тем, что готовят всего лишь два блюда. Легкие завтраки, представленные необязательными жанрами, статьями ни о чем, где авторы с изяществом мамонтов порхают между слухами о лауреатах и сожалениями о литераторах, которые, заказывая место в лайнере «Москва-Нью-Йорк», забывают бронировать обратные билеты. На тяжелый ужин в критическом меню концептуальные статьи. Раньше была одна на год, всем хватало. Сегодня пытаются кормить ими каждую неделю, полагая, видимо, что это и есть традиция русской критики. Но где же нормальные, ежедневные обеды, недорогие, но полезные уставшему организму? Чем заняты профессиональные читатели? Спасают читатели обыкновенные. По легкому их румянцу, по робкой улыбке можно понять, любят еще в России литературу и пыль корешков, и запах типографской краски. Но мало что видят глаза в темноте, с лампочками из подъездов в молчании и смятении тянется куда-то русский народ. Вслед ему волочатся авторы. Доволочитесь ли? Доволочимся. Куда же деваться сердешным? Это были заметки Алексея Макроусова из 4-5 номера журнала «Огонек», прочитанные, увы, фрагментарно. На вопрос автора, как волочатся авторы, отвечает в статье «Нужны ли России писатели?» Баюканский. Статья опубликована в газете «Центральная Россия». Несколько слов о газете, потому что она, ее название впервые встречается в наших обзорах. Это газета, объединяющая журналистские и писательские силы ряда центральных областей России, имеющая здесь же распространение, совершенно не имеющая на своих страницах чистой политики, с моей точки зрения, очень интересная и приятная для чтения. Итак, у нас новое издание представлено «Центральная Россия». Так вот, Баюканский, нужны ли России писатели? Автор пишет: «Намеревался я, как во все прошлые годы, поработать в привычной обстановке в подмосковном Доме творчества писателей в Малеевке, но меня словно обухом огрели по голове, мол, стоимость одного дня пребывания в нашем родном доме теперь определена в 1500 рублей. Ехать мне расхотелось, тем более отчетливо припомнился последний вояж в Малеевку. Оказывается, кончилась тихая жизнь в белой сказке Малеевки. Одним махом, какой-то сатанинской силой разрушились приятельские взаимоотношения, дружелюбный дух, давние традиции. Те же самые люди, которые вчера тебе мило улыбались, читали друг другу написанное, стали врагами. Даже за обеденные столы рассаживали писателей по их политическим взглядам. Патриоты перестали замечать демократов. В телевизионном холле по вечерам, начисто забыв об интеллигентности и благородстве российских литераторов, молодые и старые откровенно оскорбляли друг друга, применяя отнюдь не литературные выражения. Одни винили во всех наших бедах портократов, другие – демократов, третьи – жидомасонов, четвертые на дух не могли переносить апрелевцев. Вся атмосфера вокруг писательских организаций пропитана духом неприязни, ненависти. И порой каждый литератор мысленно задает себе сакраментальный вопрос: что с нами происходит? Какая недобрая сила рассорила творцов, подточила наши устои, разрушила доброе, чистое, смелое, нравственное нутро людей, которых прежде называли на Руси совестью народа, инженерами человеческих душ? Пусть простят меня читатели за сие вступление, пишет писатель Баюканский. Без него трудно передать атмосферу, в кои нынче пребывают российские писатели. Вместо того, чтобы создавать новые книги, под

собравшиеся возле теплых мест власти, занятые определением порога бедности, который определен черноземье в сумме 5000 рублей на человека. А сколько получают творцы? 0,00. Зарплаты у писателей и художников вообще нет. А издавать книги – дело поистине фантастическое. Днями получил я ответ из издательства. Чтобы напечатать роман, я должен внести предоплату в 350 тысяч рублей. Пришлось только нервно посмеяться. Да и зачем издателю наши книги? Прилавки нынче ломятся от рабыни Зауры, богатых, которые плачут, а третьи сортные западные продукции, воспевающие разбой, эротику, низменные страсти. Вспоминаю ленинградскую блокаду. В разрушенном и голодном городе выпускались сборники стихов. Сочинялась прекрасная музыка. А теперь что происходит? Почему мы никак не можем выбраться из тенет распри? Почему сменили на кусок колбасы свою нравственность? Да, колбаса – сила, но ведь и культура – сила, без которой нация может превратиться в полудиких зверей. Это были фрагменты из статьи Баюканского «Нужны ли России писатели», опубликованной 4 февраля в газете «Центральная Россия». Читатель, может быть, скажет, что писатель должен занимать более активную позицию жизни, и тогда его ждет, может быть, и более достойное место, более достойное положение в жизни. Журнал «Столица», 6 номер, публикует интервью под заголовком «И милость к падшим призывал». Вот начало. Указом Ельцина год назад писатель Анатолий Приставкин был назначен председателем комиссии по вопросам помилования при президенте России. С ним беседует наш корреспондент Александр Николаев. Часть вопросов, часть ответов. Вопрос. Президент доверяет комиссии? Безусловно. Если он перестанет нам доверять, комиссию надо распустить. Это ведь такое место, где в одночасье любой корыстный человек может стать миллионером и даже более. Но уверен, в нашем случае есть гарантия, что ни один не скурвится. Вопрос. Кто дал согласие стать членом комиссии? Весьма достойные люди, но имен называть не буду. По ряду весьма серьезных причин. Во-первых, угроз не так уж мало. Да и опасность для жизни весьма реальна. Во-вторых, все они люди очень занятые, и необходимо оградить их от того шквала просьб, который может на них обрушиться. Могу только сказать, что это писатели, ученые, психологи, психиатры. Один из старейших наших политкоторжан, 20 лет просидевший в сталинских лагерях. Юристы высочайшего класса, их 4. Журналист, всего 13 человек. Мы полностью доверяем друг другу. Мне кажется, что удалось создать комиссию не только интеллектуальную, но и в прямом смысле независимую и в своих внутренних убеждениях, и в своих делах. Входящие в нее люди не получают никаких денег, за исключением меня и моего заместителя. Это должности штатные. Кроме того, при комиссии существует целый отдел из 60 человек, опытных юристов, которые обрабатывают для нас материалы. На вопрос Андрея Николаева, полное ли единодушие у комиссии, Анатолий Приставкин отвечает: единодушия быть не может, ибо каждый – личность, имеющая свои этические нормы. Иногда такие жесточайшие споры разгораются, что по нескольку дней одно дело рассматриваем. Вопрос: в чем вы видите свою основную миссию? Ответ: идти вверх по лестнице, ведущей вниз. В нашем ожесточенном обществе, где забыли, что такое жалость к людям, наша комиссия в какой-то степени исполняет роль островка милосердия в океане жестокости. Мы рассматриваем в неделю примерно 150-200 дел

0: людей, имеющих различные сроки заключения, собираемся на заседание один раз, а до этого каждый из членов комиссии обязательно сам изучает все материалы. Мы не ставим под сомнение решение суда и не заменяем его. Мы обязаны принять во внимание и проанализировать все человеческие факторы, мотивы преступления, поведение человека до и после свершившегося, выяснить, какая у него семья, поддерживает ли он с ней отношения, переписку, здоров ли он и многое-многое другое. Особенно важны все эти моменты при рассмотрении дел, приговоренных к смертной казни. Все они, независимо от того, подавал ли человек прошение или нет, в обязательном порядке проходят через нашу комиссию. «Вы против смертной казни?» – спрашивает журналист. «Категорически», – говорит Анатолий Приставкин, – «иначе не согласился бы возглавлять комиссию. Кто-то мудро сказал, что есть разные меры наказания – 5, 10, 15, 20 лет. Но казнь, то есть лишение человека жизни, очередной ступенькой наказания считать нельзя. Это уже пропасть, в которую падает все общество, ибо казнь есть узаконенное обществом убийство. Случаи, с которыми нам приходится сталкиваться, различные, но на 90% слишком это так называемая бытовуха. Большинство из них ранее ничего подобного не совершали, да и потом никогда не совершат. Конечно, есть уникальные убийцы, вроде Чикатило, хотя здесь неизбежно возникает вопрос о состоянии его психики. Мы-то ведь знаем немало о нашей судебно-психиатрической экспертизе и ее объективности. А сколько мы имеем примеров судебных ошибок, каталог можно составлять. Тот же Чикатило в свое время за совершенное им преступление был расстрелян другой человек. А вот если бы действовавшая тогда комиссия заменила бы ему казнь 20-летним заключением, он сейчас был бы жив, и предъявленное ему обвинение было бы пересмотрено. А что остается сегодня? Принести извинения родителям? Надо ясно давать себе отчет в том, что когда мы хотя бы одного человека казним ошибочно, все общество несет непоправимый моральный урон. Именно так, но, к сожалению, об этом не всегда задумываемся. Когда нам пишут учителя, мол, чему мы научим детей, если такие преступники будут жить, я думаю, чему они научат детей, если людей будут продолжать убивать? Дети ведь могут вырасти нормальными, только если их учить милосердию и состраданию. Кстати, некоторое время назад был юбилей доктора Гааза, великого русского подвижника, который, будучи городским врачом Москвы, организовывал медицинскую помощь заключенным и провожал все партии осужденных, отправляемых на каторгу. Спрашивал я и у взрослых, и у школьников. Не знают, кто такой. Американцы, которые все считают, утверждают, что пожизненное содержание человека обходится в $1 миллион, тогда как смертная казнь в 1,5 миллиона. Это мы думаем, что цена казни – цена пули. Они же учитывают массу вещей – и процессуальные, и врачебные, и нервные затраты. У нас для содержания пожизненно заключенных нет никаких условий. Все тюрьмы-то выстроены чуть ли не в начале века. Так что находиться в них опасно как заключенным, так и охране. Кстати, по существующей статистике, если у заключенных психические отклонения наблюдаются после 7-10 лет тюрьмы, то у охранников после 5-7 лет. Именно поэтому буквально на днях председатель комиссии Верховного Совета по правам человека Ковалев и председатель комитета по законодательству Митюков написали письмо на имя Черномырдина с просьбой выделить 1,5 миллиарда рублей на строительство тюрьмы для заключенных пожизненно и благоустроенного жилья для служащих в охране. Во всяком случае, могу сказать только одно. Наша комиссия создала прецедент, и теперь, что бы ни произошло, в том числе и с нами, к прежнему, надеюсь, возврата не будет. Я познакомил вас с фрагментами интервью, которое взял Александр Николаев у писателя Анатолия Приставкина, председателя комиссии по вопросам помилования при президенте России. На этом я прощаюсь с вами. Обзор подготовил Илья Прудовский.
1: В густоте дремучего леса, на берегу великого озера Ильменя, жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий, дед Марфы-посадницы, некогда знатнейший из бояр новгородских. Он 70 лет служил Отечеству, мечом, советом, добродетелью, и, наконец, захотел служить Богу единому в тишине пустыни. Торжественно простился с народом навече, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные благословения за долговременную новгородскую верность его, сам плакал от умиления и вышел из града. Золотая медаль его висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник украшался ею в день избрания. Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе Новгорода или о радостях и печалях ее сердца. Сошедши с Вадимова места при звуке набата, она спешила к нему с юным Мирославом и нашла его, стоящего на коленях, перед уединенную хижиною. Он совершал вечернее моление. –

«Молись, добродетельный старец», — сказала она. «Буря угрожает Отечеству». «Знаю», — ответствовал пустынник и с горестью указал рукою на небо. Густая туча висела и волновалась над Новым Градом. Из глубины ее сверкали красные молнии и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами парили над золотыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно выли во мраке леса, и древние сосны, ударяясь ветвями одна об другую, трещали на корнях своих. Марфа твердым голосом сказала пустыннику: «Когда бы все небо запылало, и земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда бы сердце мое не устрашилось. Если Новограду должно погибнуть, то могу ли я думать о жизни своей?» Она известила его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностью. «Великая дочь моего сына», — вещал он с умилением, — «последняя отрасль нашего славного рода. В тебе пылает кровь Малинских. Она не совсем охладела и в моем сердце, изнуренном летами. Но слабая рука человеческая отведет ли сокрушительные удары Всевышней Десницы? Душа моя содрогается. Я предвижу бедствия. Судьба людей и народов есть тайна провидения», — ответствует Марфа. «Но дела зависят от нас единственно, и сего довольно. Сердца граждан в руке моей, они не покорятся Иоанну, и душа моя торжествует, самая опасность веселит ее. Чтобы не укорять себя в будущем, потребно только действовать благоразумно в настоящем. Избирать лучшее и спокойно ожидать следствий. Многочисленное воинство соберется, готовое отразить врага, но должно поручить его вождю надежному, смелому, решительному. Исаак Борецкий во гробе. В сынах моих нет духа воинского. Я воспитала их усердными гражданами. Они могут умереть за Отечество, но единое небо вливает в сердца то пламенное геройство, которое повелевает роком в день битвы. «Разве мало славных витязей в Новограде?» — сказал Феодосий. «Ужас Ливонии Георгий Смелый переселился к отцам своим. Победитель Витовта Владимир знаменитый. От старости меч выпал из руки его. Михаил храбрый, он враг Иосифа Делинского и Борецких. Может ли быть другом Отечества? Дмитрий сильный, сильна рука его, но сердце коварно. Он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним. Кто ж будет главою войска и щитом Новограда? Сей юноша», — ответствует посадница, указав на Мирослава. Он снял пернатый шлем с головы своей. Заря вечерняя и блеск молнии освещали величественную красоту его. Феодосий смотрел с удивлением на юношу. «Никто не знает его родителей», — говорила Марфа. «Он был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова места и воспитан в училище Ярослава. Рано удивлял старцев своей мудростью на вечах, а витязей — храбростью в битвах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, когда я встречалась с ним на стогнах града, сердце мое влеклось дружбою к юноше, и взор мой невольно за ним следовал. Он сирота в мире, но Бог любит сирых,
а Новгород великодушных. Их именем ставлю юношу на степень величия. Их именем вручаю ему судьбу всего, что для меня драгоценнее на свете, вольности и Ксении. Так он будет супругом моей любезнейшей дочери. Тот, кто опасным и великим саном вождя обратит на себя все стрелы и копья самовластия, мною раздраженного, не должен быть чуждым роду Борецких и крови моей. Я изумила благородное и чувствительное сердце юноши. Он клянется победою или смертью оправдать меня в глазах сограждан и потомства. Благослови муж святой и добродетельный, волю нежной матери, которая более Ксении, любит одно отечество. Сей союз достоин твоей правнучки. Она заключается в день решительный для Новограда и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг Ксении есть или будущий спаситель Отечества, или обреченная жертва свободы. Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они вошли в хижину, где горела лампада. Старец, дрожащей рукою, снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его Мирославу, сказал: «Вот последний остаток мирской славы в жилище отшельника. Я хотел сохранить его до гроба, но отдаю тебе. Ратмир, предок мой, изобразил на нем золотыми буквами слова: „Никогда врагу не достанется“». Мирослав взял сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал: «Исполню условия». Марфа долго еще говорила с мудрым Феодосием о силах князя Московского, о верных и неверных союзниках Новограда, и сказала, наконец, юноше: «Возвратимся, буря утихла. Народ покоится в Великом Граде, но для сердца моего уже нет спокойствия». Старец проводил их с молитвою. Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держала за руку Мирослава и говорила: «Народ, сей витязь есть небесный дар великому граду. Его рождение скрывается во мраке таинства, но благословение Всевышнего явно ознаменовало юношу. Чем небо отличает своих избранных, когда сей вид геройский, сие чело гордое, сей взор огненный не есть печать любви его? Он питомец Отечества, и сердце его сильно бьется при имени свободы. Вам известны подвиги Мирославовой храбрости. Сограждане, кого более всех должен ненавидеть князь Московский, тому более всех вы можете верить. Я признаю Мирослава достойным вождем новогородским. Самая цветущая молодость его вселяет в меня надежду, счастье ласкает юность. Народ поднял вверх руки. Мирослав был избран. Да здравствует юный вождь сил новогородских! Восклицали граждане, и юноша с величественным смирением преклонил голову. Бояре и люди житые осеняли его своими знамениями. Иосиф Делинский, друг Марфы, вручил юноше золотой жезл начальства. Старосты пяти концов новогородских стали перед ним с секирами, и Тысячский громогласно объявил собрание войска.
На лобном месте записывали имена граждан для всякой тысячи. Дмитрий Сильный обнимал Мирослава, называя его своим повелителем. Но Михаил Храбрый, воин суровый, изъявлял негодование. Народ, раздраженный его укоризнами, хотел смирить гордого, но Марфа и Делинский великодушно спасли его. Они уважали в нем достоинство витязя и щадили врага личного, презирая месть и злобу. Марфа от имени Новограда написала убедительное и трогательное письмо к союзной Псковской республике. «Отцы наши жили всегда в мире и дружбе», — говорила она. «У них было одно бедствие и счастье, ибо они одно любили и ненавидели. Братья по крови славянской и вере православной, они назывались братьями и по духу народному. Псковитянин в Новгороде забывал, что он не в отчизне своей, и давно уже известна пословица в земле русской: «Сердце на Великой, душа на Волхове». Если мы чаще могли помогать вам, нежели вы нам, если страны дальние от нас сведали имя ваше, если условия, заключенные Великим Градом с Великим Ганзою, оживили торговлю псковскую, если вы заимствовали его спасительные уставы гражданские, и если не хищность татар, не властолюбие князей тверских не повредили вашему благоденствию, ибо щит Новограда осенял друзей его, то хвала единому небу. Мы не гордимся своими услугами и счастливы только их воспоминанием. Ныне, братья, зовем вас на помощь к себе не для оплаты за добро новогородское, а для собственного нашего блага. Когда рука сильного сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Самая покорность не спасет вашего бытия народного. Гражданин не угодит самовластителю, пока не будет рабом законным. Уверенные в вашей мудрости и любви к общей славе, мы уже назначили перед градом место для верной дружины псковской. Чиновники подписали грамоту, и гонец немедленно отправился с нею. Трубы и литавры возвестили на Великой площади явление гостей иностранных. Музыканты в шелковых красных мантиях шли впереди. За ними граждане 10 вольных городов немецких. По два в ряд, все в богатой одежде, и несли в руках на серебряных блюдах золотые слитки и камни драгоценные. Они приближались к Вадимову месту и поставили блюда на ступени его. Ратсберг города Любека требовал слова и сказал народу: «Граждане и чиновники, вольные люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Новограду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностью, славимся приязнью новогородскую, знаем благодарность, умеем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники, примите усердные дары добрых гостей иностранных не столько для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Требуем еще от вас оружия и дозволения сражаться под знаменами новогородскими. Великая Ганза не простила бы нам, если бы мы остались только свидетелями ваших опасностей. Нас 700 человек в Великом Граде. Все выйдем в поле и клянемся верностью немецкую, что умрем или победим с вами».
Народ с живейшую благодарностью принял такие знаки дружеского усердия. Сам Мирослав раздал оружие гостям чужеземным, которые желали составить особенный легион. Марфа назвала его «дружиною великодушных», и граждане общим восклицанием подтвердились ее имя. Уже среди шумных воинских приготовлений день склонился к вечеру, и юная Ксения, сидя под окном своего девического терема, с любопытством смотрела на движения народные. Они казались чуждыми ее спокойному, кроткому сердцу. Так юный невинный пастырь, еще озаряемый лучами солнца, с любопытством смотрит на сверкающую вдали молнию, не зная, что грозная туча на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его. Отворяется дверь уединенного терема, и служанки входят с богатым нарядом. Подают Ксении одежду алую, ожерелье жемчужное, серьги изумрудные, произносят имя матери ее. И дочь, всегда послушная, спешит нарядиться, не зная для чего. Скоро приходит Марфа, смотрит на Ксению, смягчается душою и дает волю слезам материнской горячности. Может быть, тайное предчувствие сию минуту омрачило сердце ее. Может быть, милая дочь казалась ей несчастную жертвою, украшенную для алтаря и смерти. Долго не может она говорить, прижимая любезную, спокойную невинность к пламенной груди своей. Наконец укрепилась силою мужества и сказала: «Радуйся, Ксения, сей день есть счастливейший в жизни твоей. Нежная мать избирает тебе супруга, достойного быть ее сыном. Она ведет ее в храм Софийский». Уже народ сведал о сём знаменитом браке, изъявлял радость свою и шумными толпами провожал Ксению, изумленную, встревоженную столь внезапной переменой судьбы своей. Так юная горлица, воспитанная под крылом матери, вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и сама несется им в неизвестное пространство. Напрасно хотела бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться стремлению бури. Уже Ксения стоит пред алтарем подле юноши. Уже свершается обряд торжественный. Уже она супруга. Но еще не взглянула на того, кто должен быть отныне властелином судьбы ее. О, слава священных прав матери и добродетельной покорности дев славянских! Сам Феофил благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях матери, которая с нежностью обнимая дочь свою и Мирослава, в то же время принимала с величием усердные поздравления чиновников. Иосиф Делинский именем всех граждан звал юношу в дом Ярославов. «Ты не имеешь родителей, — говорил он, — но отечество признает тебя великим сыном своим, и главный защитник прав новогородских доживет там, где князь добродетельный утвердил их своею печатью, и где Новгород желает ныне угостить новобрачных». «Нет, — ответствовала Марфа, — еще меч Иоаннов не преломился о щит Мирослава или не обогрился его кровью за Новгород». И тихо примолвила: «О верный друг Борецких, хотя в сей день, в последний раз, да буду матерью одна среди моего семейства.
Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным дорогу. Жены знаменитые усыпали ее цветами до самых ворот посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению, и Новгород никогда еще не видал столь прелестной четы. Впереди Марфа, за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане забывали опасность и войну, веселье сияло на лицах, и всякий отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как сыном своим. И всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как милую своею дочерью. Марфа веселилась усердием народным. Облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее. Она взирала на всех с улыбкой приветливой благодарности. С самой кончины Исаака Борецкого дом его представлял уныние и пустоту горести. Теперь он снова украшается коврами драгоценными и богатыми тканями немецкими. Везде зажигаются светильники серебряные, и верные слуги Борецких радостными толпами встречают новобрачных.

Марфа садится за стол с детьми своими, ласкает их, целует Ксению и всю душу свою изливает в искренних разговорах. Никогда, милая дочь, ей не казалась столь любезной. «Ксения, — говорит она, — нежное, кроткое сердце твое узнает теперь новое счастье, любовь супружескую, которой все другие чувства уступают. В ней жена малодушная, осужденная роком на одни жалобы и слезы, в бедствиях находит твердость и решительность, которой могут позавидовать герои. О, дети любезные, теперь открою вам тайну моего сердца». Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились. «Было время, и вы помните его, — продолжала Марфа, — когда мать ваша жила единственно для супруга и семейства в тишине дома своего, боялась шума народного и только в храмы священные ходила по стогнам, не знала ни вольности, ни рабства, не знала, повинуясь сладкому закону любви, что есть другие законы в свете, от которых зависит счастье и бедствие людей. О, время блаженное! Твои милые воспоминания извлекают еще нежные слезы из глаз моих. Кто ныне меня узнает? Некогда робкая, боязливая, уединенная, смелой твердостью председает теперь в совете старейшин. Является на лобном месте среди народа многочисленного. Велит умолкнуть тысячам. Говорит навече. Волнует народ, как море. Требует войны и кровопролития. Та, которую прежде одно имя их ужасало. Что ж действует в душе моей? Что переменило ее столь чудесно? Какая сила дает мне власть над умами сограждан? Любовь. Одна любовь к отцу вашему, сему герою добродетели, который жил и дышал отечеством. Готовый выступить в поле против литовцев, он казался задумчивым, беспокойным, наконец открыл мне душу свою и сказал: «Я могу положить голову всей войне кровопролитной. Дети наши еще младенцы. С моей смертью умолкнет голос Борецких навечи, где он издревле славил вольность и воспалял любовь к отечеству. Народ слаб и легкомыслен. Ему нужна помощь великой души в важных и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опаснее для вас, князь Московский, который тайно желает покорить Новгород. О, друг моего сердца, успокой его. Летописи древние сохранили имена некоторых великих жен славянских. Клянись мне превзойти их. Клянись заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете. Клянись быть вечным врагом неприятелей свободы Новгородской. Клянись умереть защитницею прав ее. И тогда умру спокойно. Я дала клятву». Он погиб вместе с моим счастьем. Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на гроб его, я не о слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностью воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности, языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков просветили мой разум. Я говорила, и старцы с удивлением внимали словам моим. Народ добродушный, осыпанный моими благодеяниями, любит и славит меня. Чиновники имеют ко мне доверенность, ибо думаю только о славе Новгорода. Враги и завистники, но я презираю их. Все видят дела мои, но вы, однако, знаете теперь их тайный источник. О, Ксения, я могу служить тебе примером, но ты, юноша, избранный сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он любил супругу и детей своих,
но с радостью предал бы нас в жертву Отечеству. Гордость, славолюбие, героическая добродетель есть свойство великого мужа. Жена слабая бывает сильна одной любовью, но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать Року: «Не страшусь тебя». Так Ольга любовью к памяти Игоря заслужила бессмертие. Так и Марфа будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел ее в летописях. Она благословила детей и заключилась в уединенном своем тереме. Но сон не смыкал глаз ее. В самую глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери. Отворяет ее, и входит человек сурового вида, в одежде не русской, с длинным мечом литовским, с золотою на груди звездою, едва наклоняет свою голову, объявляет себя тайным послом Казимира и представляет Марфе письмо его. Она с гордой скромностью ответствует: «Жена новгородская не знает Казимира, я не возьму грамоты». Хитрый поляк хвалит героиню Великого Града, известную в самых отдаленных странах, уважаемую царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Краковой и называет новгородскую Вандою. Марфа внимает ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего государя, счастье союзников и бедствие врагов его. Она с гордостью садится. «Казимир великодушно предлагает Новгороду свое заступление, — говорит он. — Требуйте, и легионы польские окружат вас своими щитами. Когда же спасем вас, тогда благодарные новгородцы должны признать в Казимире своего благотворителя и властелина. Умолкни! — грозно восклицает Марфа. Изумленный пылким ее гневом, посол безмолвствует, но, устыдясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необходимую гибель Новгорода, если Казимир не защитит его от князя Московского. Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей, — с жаром ответствует Марфа. Когда вы не были лютыми врагами народа русского? Когда мир надеялся на слово польское? Давно ли сам неверный Амурат удивлялся вероломству вашему? И вы дерзаете мыслить, что народ великодушный захочет упасть на колено перед вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас изменою. Нет. Если угодно небу, то мы пойдем с мечом в руке перед князем Московским. Одна кровь течет в жилах наших. Русский может покориться русскому, но чужеземцу никогда, никогда. Удались немедленно, и если восходящее солнце осветит тебя еще в стенах новгородских, ты будешь выслан с бесчестием. Вот ответ Казимиру. Посол удалился. На другой день Новгород представил вместе и грозную деятельность воинского стана, и великолепие народного пиршества, данного Марфою в знак ее семейственной радости. Стук оружия раздавался на стогнах, везде являлись граждане в шлемах и в латах, старцы сидели на Великой площади, рассказывали о битвах юношам неопытным, которые вокруг их толпились и еще в первый раз видели на себе доспехи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрывались вокруг места Вадимова, ударили в колокол, и граждане сели за них. Воины клали подле себя оружие и пировали. Рука изобилия подавала явство. Борецкие угощали народ с восточную роскошью.
Мирослав и Ксения ходили вокруг столов и просили граждан веселиться. Юный полководец ласково говорил с ними, юная супруга его кланялась им приветливо. В сей день новгородцы составляли одно семейство. Марфа была его матерью. Она садилась за всяким столом, называла граждан своими гостями любезными, служила им, дружески беседовала с ними, хотела казаться равную со всеми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и радости встречали и провожали ее. Когда она говорила, все безмолвствовали. Когда молчала, все говорить хотели, чтобы славить и величать посадницу. За первым столом и в первом месте сидел древнейший из новгородских старцев, которого отец помнил еще Александра Невского. Внук с седою бородою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему новобрачных, он благословил их и сказал: «Живите мои лета, но не переживайте славы новгородской». Пиршество заключилось в вечеру потешными огнями. Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте вручил грамоту степенному посаднику. Он читал и с печальным видом отдал письмо Марфе. «Друзья», — сказала она знаменитым гражданам, «псковитяне, как добрые братья, желают Новгороду счастья. Так говорят они. Только дают нам советы, а не войско». «И какие советы?» «Ожидать всего от Иоанновой милости». «Изменники!» — воскликнули все граждане. «Недостойные!» — повторяли гости чужеземные. «Отомсти им!» — говорил народ. «Презрением!» — ответствовала Марфа и изорвала письмо, и на отрывке его написала к псковитянам: «Доброму желанию не верим, советом гнушаемся, а без войска вашего обойтися можем». Новгород, оставленный союзниками, еще с большей ревностью начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы в его области с повелением высылать войско. Жители берегов Невских, Великого озера Ильменя, Онеги, Малоги, Ловоти, Шелоны один за другим являлись в общем стане, в который Мирослав вывел граждан новгородских. Усердие, деятельность и воинский разум сего юного полководца удивляли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнца, составлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быстрым движениям и стремительному нападению в присутствии жен новгородских, которые с любопытством и тайным ужасом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами московскими возвышался холм. Туда обращался взор Мирослава, как скоро порыв ветра рассеивал облака пыли. Там стояла обыкновенно вместе с матерью прелестная Ксения, уже страстная и чувствительная супруга. Сердце невинное и скромное любит тем пламеннее, когда оно, следуя закону божественному и человеческому, навек отдается достойному юноше. Жены славянские издревле славились нежностью. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего приводил все войско в движение, летал орлом среди полков, восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи. Но через минуту слезы катились из глаз ее. Она спешила отирать их с милой улыбкою, когда мать на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и в шумном замешательстве терялась между бесчисленными рядами воинов. Пришло известие, что Иоанн уже спешит к Великому Граду со своими храбрыми, опытными легионами. Еще из дальних областей новгородских, от Каргополя и Двины, ожидали войска. Но Верховный Совет дал вождю повеление, и Мирослав сорвал покров с хоругви Отечества. Она возвеялась, и громкое восклицание раздалось: «Друзья, в
поля!» Сердца родителей и супруг затрепетали. Тысячи колеблются и выступают. Первая и вторая состояли из знаменитых граждан новгородских и людей житых. Одежда их отличалась богатством, оружие блеском, осанка благородством, а сердца пылкостью. Каждый из них мог уже славиться делами мужества или почтенными ранами. Михаил храбрый шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав взял его за руку, вывел вперед и сказал: «Честь витязей! Повелевай с семи мужами знаменитыми!» Михаил хотел взглянуть на него с гордостью, но взор его изъявил чувствительность. «Юноша, я враг Борецких!» «Но друг славы новгородской!» — ответствовал Мирослав. И витязь обнял его, сказав: «Ты хочешь моей смерти?» За сим легионом шла дружина великодушных под начальством Рацгера Любекского. Знамя их изображало две соединенные руки над пылающим жертвенником с надписью «Дружба и благодарность». Они вместе с новгородцами составляли большой полк. Онежцы и волховцы – передовой, жители Деревской области – правую, шелонские – левую руку, а невские – стражу. Мирослав велел войску остановиться на равнине. Марфа явилась посреди его и сказала: «Воины, в последний раз да оглядятся глаза ваши на сей град, славный и великолепный. Судьба его написана теперь на щитах ваших. Мы встретим вас со слезами радости или отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных. Если возвратитесь с победою, то счастливы и родители, и жены новгородские, которые обнимут детей и супругов. Если возвратитесь побежденные, то будут счастливы сирые, бесчадные и вдовицы. Тогда живые позавидуют мертвым. О, воины великодушные! Вы идете спасти Отечество и навеки утвердить благие законы его. Вы любите тех, с которыми должны сражаться? Но по что же ненавидят они величие Новграда? Отразите их, и тогда с радостью примиримся с ними. Грядите! Не с миром, но с войною для мира. Да ныне Бог любил вас. Да ныне говорили народы, кто против Бога и великого Новграда. Он с вами. Грядите!»

Возложив руки на юношу, сказала только: «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня, блеснул мечом, и войско двинулось, громко взывая: «Кто против Бога и великого Новограда?» Знамена развивались, оружие гремело и сверкало, земля стонала от конского топота, и в облаках пыли сокрылись грозные тысячи. Жены новгородские не могли удержать слез своих. Но Ксения уже не плакала и с твердостью сказала матери: «Отныне ты будешь моим примером». Еще много жителей осталось в Великом Граде, но тишина, которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число их. Торговая сторона опустела. Уже иностранные гости не раскладывают там драгоценных своих товаров для прельщения глаз. Огромные хранилища, наполненные богатствами земли русской, затворены. Не видно никого на месте княжеском, где юноши любили славиться искусством и силою в разных играх богатырских. И Новгород, шумный и воинственный за несколько дней перед тем, кажется великою обителю мирного благочестия. Все храмы отворены с утра до полуночи. Священники не снимают рис, свечи не угасают перед образами, фимиам беспрестанно курится в кадилах, и молебное пение не умолкает на крилосах. Народ толпится в церквах, старцы и жены преклоняют колено. Робкое ожидание, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на стогнах, не видят друг друга. Так народ дерзко зовет к себе опасности издали, но, видя их вблизи, бывает робок и малодушен. Одни чиновники кажутся спокойными. Одна Марфа тверда душою, деятельна в совете, словоохотна на Великой площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксения не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но только не может разлучиться с нею, укрепляясь в душе видом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и ночи. Ксения ходила с матерью даже в совет верховный. Первый гонец Мирославов нашел их в саду. Ксения поливала цветы. Марфа сидела под ветвями древнего дуба в глубоком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявляет жаркую ревность, что все именитые витязи уверяют его в дружбе, и всех более Дмитрий сильный, что Иоанн соединил полки свои с тверскими и приближается, что славный воевода московский Василий Образец идет впереди, и что Холмский есть главный по князе начальник. Второй гонец привез известие, что новгородцы разбили отряд Иоаннова войска и взяли в плен 50 московских дворян. С третьим Мирослав написал только одно слово: «Сражаемся». Тут сердце Марфы наконец затрепетало. Она спешила на Великую площадь, сама ударила в вечевой колокол, объявила гражданам о начале решительной битвы, стала на Вадимовом месте, устремила взор на московскую дорогу и казалась неподвижною. Солнце всходило. Уже лучи его пылали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступил вечер, и Марфа сказала: «Я вижу облака пыли, все руки поднялись к небу». Марфа долго не говорила ни слова. Вдруг, закрыв глаза, громко воскликнула: «Мирослав убит! Иоанн победитель!» И бросилась в объятия к несчастной Ксении.

время обзора материалов из газетных и журнальных публикаций. У микрофона Александр Адрианов. Здравствуйте, друзья. Переход к рыночным отношениям в настоящее время характеризуется в основном пока только либерализацией цен и застрявшей где-то, будто на своем пути, чем-то за что-то зацепившейся приватизацией. Сегодняшнего дня рушится последний остров фиксированных цен. Столица России была последним оплотом, где имелись островки фиксированных цен на продукты питания, хлеб, молоко и водку. Дотации на них ежедневно обходятся городскому бюджету в 2 миллиона рублей. С 25 марта, сообщает газета «Куранты», в столице отпускаются цены на сахар, творог, спички, соль. Хлеб черный и белый из муки первого сорта пока остается по фиксированным ценам, а вот ароматные и рижские, так называемые деликатесные сорта, вырвались на свободу. Иначе городские финансы не выдерживают натиска рыночных отношений, так заявил Александр Королько, начальник управления цен. Оставшись один на один с надвигающимся рынком и растущими ценами, наша столица, естественно, вынуждена лихорадочно соображать, как быть дальше, как предотвратить катастрофу. На заседании президиума столичной коллегии решался вопрос, как выжить в Москве после освобождения цен на энергоносители. Об этом пишут «Куранты» во вчерашнем номере. Руководители города серьезно озабочены тем, что эта акция российского правительства может сильно ударить по экономике города и по карману москвичей. Трудно даже себе представить, сколько в этих условиях будет стоить эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства города и, соответственно, во сколько обойдутся отопление, газ, электричество, городской транспорт, не говоря уж о росте цен на продовольственные и промышленные товары. Чтобы сгладить негативные последствия освобождения цен на энергоносители, решено в кратчайшие сроки разработать специальную программу для Москвы. На основе

готовящегося проекта стало похож на браконьера. Произошло сращение браконьерства с разного рода мелкими предприятиями и прочими новыми образованиями. Природа сегодня лишена защиты. Малочисленная и плохо оснащенная егерская охрана капитулировала перед браконьерами, ставшими наглыми, агрессивными, хорошо вооруженными и чувствующими полную безнаказанность. Убийство егеря стало делом заурядным, рядовым. Стоимость добычи браконьера многократно превышает предъявленный ему иск. Заповедники пока еще являются островами, куда рука браконьера не дотянулась. Но их положение тоже катастрофическое. Охрана, получающая зарплату в 300 рублей, неизбежно будет искать средства к существованию и либо закроет глаза на браконьерство, либо сама станет его участником. Все эти факты, все сказанное, суть следствие проблем экономических, законодательных, а также сложившейся атмосферы беззакония. Немалую роль играет и нравственная сторона проблемы. Между тем, воспитание бережного и ответственного отношения к природе сейчас практически остановлено. Введенная рыночная налоговая система делает убыточным издание учебников и научно-популярные литературы по всему спектру знаний, в том числе и экологических. Во всех странах мира издание такого рода книг и другой печатной продукции налогом не облагается. Мы, как всегда, исключение. Интересно, что это? Неграмотность власти, считающей птички дело второстепенное или равнодушие к сохранению самой основы жизни? На заседании комитета после обсуждения проблемы было принято соответствующее решение. Авторам статьи в «Комсомольской правде» выражена благодарность, а председатель комитета по экологии и рациональному природопользованию народный депутат Владимир Петрович Вархоломеев сказал, что полностью умом и сердцем разделяет прозвучавшую тревогу и озабоченность судьбой природы и донесет это чувство до Верховного Совета и правительства республики. Посвященным суть проблемы остается, однако, неясным, какими средствами можно обуздать расхищение природных ресурсов сегодня. В тайге одержать победу над браконьером сейчас вряд ли возможно. Значит, надо хватать за руку тех, кто сплавляет за рубеж краденые, перекрыть этот канал строгими мерами. Вывоз лекарственного, растительного и животного сырья должен контролироваться лицензированием. И лицензии должны выдаваться лишь с ведома и согласия службы экологического надзора. Вывоз за рубеж редких животных или того, что в результате охоты на них выглядит уже охотничьим трофеем, например, шкура тигра, должно быть приравнено к расхищению культурных ценностей, картины, иконы, рукописи, редкие книги, и по каждому случаю обнаружения должно быть проведено расследование, где взято и возбуждено уголовное дело, как это предусмотрено законом. Все таможни должны быть без промедления снабжены ясным, желательно иллюстрированным перечнем объектов природы, вывоз которых запрещен и уголовно наказуем. Судебный процесс при нарушении закона мог бы показать расхитителям природы, наказание все-таки существует. Без промедления надо изменить сумму иска и штрафа при уличении в браконьерстве и продаже браконьерской продукции. Она должна быть 10-кратной от рыночной стоимости добычи. Непременно должны быть отменены налоги на издание научной и научно-популярной литературы по экологии и природоведческим знаниям. Предположение, что роль этой литературы может выполнять религия, наивно и никаким образом не согласуется с опытом стран, которые могут служить примером для нас в охране природы. И, наконец, последнее о заповедниках. Они остаются пока островками на всем пространстве расхищаемой природы. Их сохранность и хотя бы относительное благополучие – залог того, что, сохранив генофонд растений и животных, можно будет обеспечить возобновление природных богатств, порушенных переходным периодом. Заповедники сегодня – ключевой момент этой проблемы. Средства для них не такие уж и большие, должны быть изысканы. Таково мнение по этому поводу комитета «Заповедники».

0: по экологии и рациональному природопользованию. Безусловно, природу необходимо охранять. Речь не только о том, что беднеет страна. Речь о том, что беднеет зеленый мир. Зеленый мир, в котором мы живем. Но, впрочем, наверное, я сегодня слишком много выдвинул, выложил на ваш суд достаточно мрачных вещей, ну, если не мрачных, то, во всяком случае, малоутешительных. Но, как говорится, не так страшен черт. Информация под таким заголовком помещена в курантах от 24 марта. Дело в том, что мюнхенские исследователи средств массовой информации опровергают предвзятое мнение о том, что телевидение оказывает на детей дурное влияние. Психологи выяснили, что даже массированный поток телевизионных программ не может сделать детей глупыми или агрессивными. На самом деле это зависит от той среды, которая окружает ребенка, от семьи и друзей. Психологи опросили 100 детей от 8 до 12 лет, выясняя, почему детям нравятся те или иные передачи и как они переживают увиденное. Что же узнали? Вот что пишет в своей информации, подготовленной по материалам журнала «Шпигель», Валентина Масякова. У девочек и мальчиков, естественно, разные вкусы. Мальчикам нравятся сцены сражений и победы любимых героев. Девочки же сосредоточиваются на личностях, любят смешные ситуации и могут стать на сторону слабого. Главное, чтобы добро победило. Опровергается и версия, что, по меньшей мере, в каждом 10-м преступлении, совершенном малолетними нарушителями закона, виновно средство массовой информации. Исследователи пытались разобраться, как на детей влияют сцены насилия и секса. Оказывается, мальчишки и девчонки смотрят на экран вовсе не для того, чтобы повторить увиденное. Они лишь воспринимают штампы добра и зла. Причем дети по-разному воспринимают одни и те же сцены насилия. У каждого, как утверждают гамбургские психологи, свой порог страха. И то, что не превышает этот порог, на них не действует. Мальчишки вообще, как правило, считают настоящим насилием только убийство. Зато девочкам неприятные просто драки. Но даже мальчикам не нравятся слишком натуралистические детали. Ранения, кровь, подробности смерти. Кроме того, дети чувствуют угрозу для себя, если не могут объяснить происходящее, например, в фильмах ужасов. Кстати, исследование показало, что такие фильмы чаще всего смотрят в семьях социально слабого уровня, что, однако, вовсе не ведет к тому, что дети из таких семей более жестоки. Даже они в особо страшных местах зарываются лицом в подушку и закрывают уши руками. Так что телевидение вовсе не машина для оболванивания. Таков вывод психологов. По их мнению, педагогам не следует проклинать его. Нужно просто не принимать всерьез. Ну, хотя бы телевидение не вредно, и это утешительно. А то, как принято говорить, жизнь вообще вредная штука, от нее умирают. На этом позвольте мне попрощаться с вами. Всего вам доброго. Александр Андреянов.
1: И я приглашаю к микрофону ведущего программы из газетных и журнальных публикаций Александра Андрианова.
0: Здравствуйте, друзья. Среди множества проблем, захлестнувших нас в последнее время на фоне необходимости решения самых насущных вопросов, это событие, если его можно, конечно, так назвать, прошло бы для большинства из нас почти незамеченным, если бы о нем не рассказал корреспондент недели Александр Евсеев в статье, которая называется «Белка в колесе». Помещена она в 7-м номере, и помимо рассказа о выставке «Консум-Экспо-92», автор дает свою оценку состоянию нашей экономики. Рассказывая о выставке, он говорит о том, что здесь были играющие веселую музыку утюги, дабы напомнить хозяйке, пора гладить, электронные блокноты, способные держать в памяти чуть ли не целую энциклопедию, телевизоры, которые можно запросто сунуть в карман, какая-то хитроумная печка, которой хватит пары литров керосина, чтобы всю ночь обогревать большую комнату. Словом, это была хорошая выставка. И как всегда, пишет Александр Евсеев, тут было что смотреть и чему удивляться. Но все же хотелось поскорее уйти, бежать из этого живущего иной, чем мы, жизнью, сытого, довольного собой и своими делами мира, с которым мы давно уже вступили в противоречие, и который, изрядно поработав головой и руками, выставлял перед нами свой труд. Смотрите, и если нравится, покупайте. Но я, продолжает Александр Евсеев, был лишь бедным гостем, который сам-то не понимает, зачем его пригласили на этот пир товаров, на этот чужой праздник. Одно дело, когда за твоей спиной страна, набитая долларами, нефтью, золотом, и совсем иное наше нынешнее прозябание. Мир бизнеса иначе смотрит на нас сегодня, и это, знаете, чувствуешь кожей, несмотря на приветливые улыбки и «заходите, пожалуйста». Но этажом ниже, продолжает автор, который ныне именуют цокольным, а прежде называли подвальным, тут обычно размещают стенды наши предприятия, улыбаются редко, хотя посетителю всегда рады. Что выставляем здесь? То, что раньше называлось сверхплановой продукцией. А сегодня, поскольку плана нет, то значит товаром. Лазерные проигрыватели, магнитофоны оригинальной конструкции, усилители со встроенным эквалайзером. Итак, товар есть. Товар продают. Тогда почему в магазинах нет ни их оригинального магнитофона, ни полуяпонского проигрывателя? Вместо ответа протягивают мне бумажный лист, список того, что хотели бы получить на радиозаводе в обмен на свою продукцию. В списке 11 пунктов. Пункт 1 – продовольствие, потом ткани, ковры, обувь, мебель. Третий пункт – бытовая техника. Дальше – электротовары. В общем, все, что нужно для нормальной жизни. Далее Александр Евсеев рассказывает о том, что как прямо при нем на стенде подписывали с каким-то хозяйством из Краснодарского края договор на поставку продовольствия. В обмен, соответственно, пошлют свои магнитофоны. Это речь идет об объединении Вега из Бердска. Масштаб сделки 1,5 миллиона. Это только начало. Жить-то нужно. Таким же манером обеспечивает себя и на Томском радиозаводе. Только благодаря бартеру благополучно существует и Подольский механический завод, главный наш производитель швейных машин. Бартер поддерживает на плаву и Воронежскую энергию, ныне сугубо мирный концерн, специализирующийся на производстве миксеров 500 тысяч в год, фенов 300 тысяч, соковыжималок. Но особой уверенности в счастливом будущем у воронежцев все же нет. Сырье, компоненты, все дорожает. Цена на обмотку для электродрели поднялась в 100 раз. Вот такова наша нынешняя экономика, подводит итог Александр Евсеев. Естественно, за сырье они расплачиваются миксерами, кухонными комбайнами, фенами и соковыжималками. Без бартера не может выжить и завод стиральных машин «Вятка», который, кстати, выпускает их совсем не меньше, чем в лучшие годы застоя, 280 тысяч штук в год. Но где мы видим «Вятки» в продаже? А не видим по той причине, идут в обмен на нужный заводу для жизни товар. И так до бесконечности. Бартер, бартер. Легкомысленно разрушив создавшиеся десятилетия хозяйственные связи, ту гравитационную систему, которая удерживала наше хозяйство от нынешнего коллапса, и столь же легкомысленно, поверив в то, что биржи возьмут на себя функции госснаба, мы вынудили свои предприятия создать по существу некую базарную систему, состоящую из великого множества удельных экономических княжеств на уровне отдельных предприятий. «Ничего особо оригинального, — продолжает Александр Евсеев, — в этой замечательной конструкции нет. В основу ее положен всем нам известный принцип нужного человека. Хотя в данном случае речь и идет о более масштабном витке, в котором свою нужность и экономическую силу демонстрируют не отдельные лица, а целые предприятия. При желании можно увидеть в этой конструкции и некую аналогию с белкой, самозабвенно бегающей в колесе. Есть какая-то иллюзия свободы, есть возможность двигаться, правда, оставаясь при этом на том же месте и растрачивая энергию лишь на это пустое вращение». Это была статья Александра Евсеева в 7-м номере «Недели» под названием «Белка в колесе». Продолжает тему состояния нашей экономики, на мой взгляд, и статья Раисы Фирстовой «Ловись, рыбка, большая и съедобная», где речь идет о положении дел в нашей рыбопромышленности. Это 3-й номер журнала «Столица». Раиса Фирстова описывает вкратце импровизированный базарчик рядом с метро, как там в последнее время появилась рыба, и как-то она приценилась к невзрачной сушеной чехоньке, разложенной в 3 аккуратные горки, помельче, покрупней, и, наконец, рыбешка чуть подлиннее ладони. Ну, в ответ на ее вопрос, почем? 7 рублей, 8, 10. Скороговоркой ответил продавец, поочередно коснувшись каждой горки. «Кучка?» — уточнил автор. «Штучка?» — ответил продавец. «Весу в этой штучке, — пишет Раиса Фирстова, — было всего ничего. В основном кости да кожа. Но куда денешься, если в магазинах и такую не купишь? Это очень странно, если вспомнить, что наши рыболовные флотилии, занимающие по добыче 2-е место в мире, добывают целых 10 миллионов тонн рыбы в год. При нынешней голодухе какое подспорье? 2 года назад рыба еще была на прилавках наших магазинов. Да и стоило, вспомните, копейки. Сегодня ненадолго задерживается в магазинах лишь дурно пахнущая копченая ставрида и сардинелла. Иногда бывает сельдь. Причиной такого положения может быть, по мнению автора, и то, что почти треть добывающих и столько же транспортных судов в ближайшие 5 лет будут, во всяком случае, из-за их аварийного состояния должны быть списаны. Рыбы мало. Но все же скажите, какой даже очень голодный любитель рыбы захочет увидеть на своем столе вот такую? Далее автор приводит цитату. С потускневшей поверхности чешуи, отставанием мышечной ткани от костей, дряблой, мажущейся консистенции, с лопнувшим брюшком, с выпадением внутренностей. Конец цитаты. Бывают сюрпризы и похлеще. Вот пример. После многочисленных жалоб покупателей была проверена партия консервов «Тунец в масле», которую выработали на одном из предприятий производственного объединения «Калининградрыбпром». Попробовали проверяющие консервы и сильно поморщились, а потом плеваться начали, потому что почувствовали во рту жжение и нестерпимую горечь. Провели лабораторные исследования и выявили в консервах содержание гистамина, где 1000 миллиграммов на килограмм, а где и 2400, вместо допустимых по норме 100. Но от себя добавлю, что это просто-напросто может быть опасным для жизни. Этим кошмарным косякам дорога к нашему столу была перекрыта торговой инспекцией. Но рыбка, обойдя моря и океаны, заканчивает свой славный путь в свином корыте или на свалке. И по той еще причине, что наши кулинары потеряли уже самые простые рецепты приготовления или заготовки. Соление, маринование, копчение. Разумеется, к бракоделам применяют санкции, запрещают приемку негодной продукции, исключают из отчетов о выполнении планов определенные суммы, взыскивают с виновников убытки от уценки и так далее. Но скажите, сильно ли пострадает мощное предприятие, потеряв, например, 70 рублей? По-моему, вопрос риторический. В связи с этим, пишет далее Раиса Фирстова, вношу предложение. Существует постановление Совмина СССР, Совмина, правда, уже нет, оговаривается автор, но документ есть и вроде бы действует, об усилении охраны запасов ценных видов рыб, морских млекопитающих и водных беспозвоночных в рыбохозяйственных водоемах СССР. Аналогичные акты, принятые в союзных республиках. Ими утверждены таксы для взыскания штрафа за ущерб, причиненный гражданами незаконным выловом, добычей или уничтожением ценных видов рыб и прочих обитателей рек, прудов, морей. Один экземпляр браконьерски добытой белуги или калуги стоит 400 рублей. Осетра ему подобные рыбы по сотне, карп, толстолобик, жерех и прочие по 3 рубля в облад, 2 рубля за штучку. И вот Раиса Фирстова предлагает загубленную на рыбозаводах и комбинатах продукцию считать не в тоннах, а в штуках, как ей посчитали на рынке около метро. А главное, взыскивать надо с конкретного разгильдяя, допустившего брак, за каждую загубленную рыбешку по прейскуранту. Может, после этого почаще рыбные блюда в нашем меню будут появляться, заканчивает вопросом свою статью Раиса Фирстова в третьем номере журнала «Столица». В каждом неблаговидном деянии, наверное, есть виновные. И вряд ли надо специально заниматься поисками таковых. Уж если они есть, то есть. Осторожно, новый вирус безумия, предупреждается страниц субботнего номера «Известий» Александр Николаевич Яковлев. Краткая биографическая справка. Яковлев Александр Николаевич родился в 23-м году. Доктор исторических наук, академик Российской академии, бывший советник президента СССР, вице-президент Международного фонда политологических и социально-экономических исследований «Горбачев фонд». «Воистину, озлобление слепо», — пишет Александр Николаевич. «В эти недели поначалу с недоумением, а теперь и с тревогой, читаю скорострельные публикации в различных изданиях по поводу известных и неизвестных иерархов и рядовых служителей Русской Православной Церкви. Въевшаяся как ржа в нашу психологию привычка к бесконечному поиску виноватых и на сей раз продемонстрировала свою убойно торжествующую силу. Сначала непомерно и суетно возлюбив религиозную духовность как последнюю надежду на спасение, затем то ли устав от любви, то ли по каким-то иным причинам, некоторые авторы с необъяснимым вдохновением и без устали распахивают разоблачительную ниву. Круг обвиняемых ширится, ряды обвинителей множатся, у кого-то полегчало на душе, найдены новые ведьмы. А ту их, а ту, пишет Александр Яковлев. Но давайте передохнем хоть на минутку от погони и спросим себя, как соотнести горячку вокруг церковных служителей с насущной потребностью в общественном согласии, в котором церкви, храмам и религии должна принадлежать созидательная, деятельная и примирительная роль. От этого вопроса нельзя уходить. Им нельзя не задаваться, когда на поле жизни и без того изувеченным десятилетиями неправедных лихих атак затевают очередную схватку. Любой человек с еще не уснувшими гражданскими чувствами не может не испытывать обеспокоенности в связи с омутом распри, способных затянуть всех нас в бездну, откуда может статься и не вынырнуть. Мы, конечно, вправе высказывать различные суждения о путях переустройства жизни в России, о формах, темпах и способах формирования рыночных отношений, о мерах по сбережению и развитию взаимосвязей между всеми составляющими бывшего Советского Союза. Неудачные шаги и решения будут и впредь объектом критики. К
2: как и их инициаторы. Но препятствовать осуществлению реформ, возбуждать ненужные страсти, пишет Александр Яковлев, лихорадить общественное сознание – роскошь непозволительная. Оправданно говорить о несовершенстве сегодняшних политических порядков, о младенческом состоянии демократии, об обманности упований на то, что через преображенные советы можно в раз получить стройную демократическую систему, а через отмену моновласти – зрелую многопартийность. Будут и дальше, и не один раз, разочаровывающие спектакли с переодеваниями и парады амбиций. Но было бы непоразимой ошибкой отбросить курс на демократическое развитие общества, на утверждение прав и свобод личности. Да, трудно, но зачем же терять благоразумие? Далее Александр Яковлев говорит о том, что на наших глазах вершится главное, ради чего живет человек на этой бренной земле. Его духовное раскрепощение, паутина страха, которой оказались спеленуты культура, искусство, нация, сам человек, постепенно истончается, исчезает. Наша общая боль, общая забота в нынешнее тягостное время не дать затухнуть душе человеческой, своей и ближнего своего. И уж, конечно же, не подтачивать и не размывать, невольно или вольно, основы народной духовной жизни, наследие поколений предков наших. Было бы еще горше, еще омрачительнее, если мы, с муками, избавляясь от нетерпимости, равнодушия, пройдем мимо костров вражды, злой огонь которых пытаются раздуть под одной из опор столь необходимого нам примирения и единения. «Повторяю, — продолжает Яковлев, — я не защитник и не судья людей и поступков, о которых идет разговор. Меня волнует нравственная сторона дела. Хотел бы предостеречь от поиска новой мишени для нетерпимости. Давно пора остановиться, если достоинство еще не покинуло нас». Очень хотелось бы вместе с Александром Николаевичем Яковлевым надеяться, что не покинуло, не покинет, и у нас достанет силы разумности вовремя остановиться, оглянуться вокруг. Быть может, мы тогда увидим реальные дела, требующие, чтобы взялись за них и взялись незамедлительно. Исследуя подземное пространство Москвы, сотрудники МГП ФРОМ обследовали подвалы домов в пределах Садового кольца. И нашли они клад. Да-да, не удивляйтесь, действительно клад. Об этом рассказывается в материале Таисии Белоусовой «Где зарыт клад» в 7-м номере еженедельника «Мегаполис Континент». Таисия Белоусова рассказывает о том, что в одной из комнат в воде они увидели сломанные стулья и кровать. Вдоль стен повисли провода. В другой из ржавой трубы льется вода, с потолка свисает кусок жести, в третьей груда гнилого тряпья и труп огромной овчарки. Некоторые помещения заполнены разбитой сантехникой и загромождены металлоломом. Вот таким, по свидетельству Таисии Белоусовой, предстал подвальный город на Солянке. В целом, продолжает автор, добрая треть площади не используется. Это в центре столицы, при громадном дефиците полезной площади. Публика, спешащая в ГУМ, проходит мимо неказистого на вид здания старинного подворья, даже не подозревая, что подземная часть этого дома занимает чуть ли не весь квартал. По левой стороне основного подземного коридора входы в довольно большие комнаты с красивыми сводами. Правая сторона хода изобилует замурованными арками. За ними подземная улица, шириной метров в 5, уходящая вдаль. И таких улиц здесь несколько. Старожилы утверждают, что подвалы дома 4-ярусные. До революции они использовались как торговые склады. Нынешние владельцы дома надеются приватизировать его и уже тогда вкладывать средства в реконструкцию здания и его подвалов. Мечтают они о создании первой в Москве подземной гостиницы с рестораном, сауной. А пока по нижнему ярусу течет речка-невеличка. Дом понемногу оседает, и в стенах его уже появились трещины. Еще на лестнице одного из жилых домов на Гоголевском бульваре мы начали зажимать носы и дружно чертыхаться. Запах здесь стоял такой, что впору было выразить соболезнования жильцам. Пол подвала усеян красными дождевыми червями. Говорят, что районная санэпидемстанция попыталась сразиться с ними, но потерпела сокрушительное поражение. Подвальное помещение на Суворовском бульваре расположено не только под домом, но и под небольшими двориками. Есть и люки для спуска. Но зайти в некоторые из них вообще нельзя. Они затоплены горячей водой. Увы, их также не используют, хотя здесь вполне можно устроить кладовые для жильцов или мастерские. В конце 70-х годов подвалы эти были еще сухими и теплыми, что, очевидно, и привлекало сюда хиппи. Перед Олимпиадой комсомольский оперотряд выбросил неформальную молодежь на улицу, а на двери повесил замок. В подвале на Суворовском бульваре мы нашли бомжатник. Несчастные люди попытались создать тут подобие жилья. На столе книги и газеты, под столом бродит котенок. А почему бы в таких заброшенных подвалах и бомбоубежищах действительно не создать ночлежные дома, где бездомные могли бы получить еду, ужин и защиту? Подвалы дома у Белорусского вокзала вполне можно сдавать, по свидетельству Таисии Белоусовой, за СКВ, западным кинофирмам для съемок фильмов ужасов. В них старая мебель со следами мерзкой плесени, увешанная клочьями паутины, имеет весьма устрашающий вид. Судя по дверному проему, плотно заплетенному паутиной, нога человека не ступала сюда лет 10. Зато среди этого великолепия живут огромные рыжие тараканы. Подвалы двухъярусные, но по доброй традиции нижний ярус затоплен водой. Дом этот занят магазинами и конторами, и те, и другие имеют склады. Почему бы не перенести их в подвальные помещения, а освободившуюся площадь не сдать предпринимателям? Вообще можно долго и красочно рассказывать о заброшенных бомбоубежищах, пустующих купеческих подвалах, но картина и так ясна. Огромные площади в самом центре столицы свободны. Однако самое лучшее, что могут сделать РЭО и завхозы, навесить замок на дверь, и никого не волнует, что подвалы затоплены, захламлены и давно уже превратились в питомники по разведению крыс, комаров и прочей нечисти. Остается только надеяться, что, приватизировав здание, владельцы не забудут про подвалы. Если город действительно нуждается в помещениях и информации о них, пишет в заключении Таисия Белоусова, специалисты малого предприятия «ФРОМ» готовы провести работы. А пока они нашли лишь центральную часть клада и ждут, когда город примет хотя бы ее. Память обладает способностью со временем отбрасывать постигшие нас некогда неприятности и оставлять то хорошее, что было во времена, когда деревья были большими. А раньше как было? За граница в советских наших фильмах все чаще улочки Таллина, прибранная Рига, легкомысленный проспект Свободы в Каунасе, иностранцы, все больше прибалтийские актеры. Замечательные выходили из них шпионы и фашисты, в кавычках, разумеется. Паниониса, Адамайтиса, Будрайтиса, блистательную троицу литовцев, эксплуатировали нещадно. А что же сейчас, когда Балтия уже и вправду за границей? Вот обо всех троих рассказывает корреспондент «Комсомольской правды» Заровский в субботнем номере газеты. К Будрайтису, пишет он, дозвониться легко, разговорить сложно. Мэтр немногословен, как энциклопедия Литвы 89 года, которая сообщала: советский актер, народный артист Литовской ССР, дали роли в кино. Сейчас наступила какая-то пауза, поскольку многие киностудии закрываются. Вот и Литовская приостанавливает свою деятельность. Трудно сказать, во что все выльется. Снимаются актеры кое-где. Сейчас многие режиссеры предлагают новые роли, но я стал функционером, мне приходится отказывать. Скажите, изменилась ваша жизнь?
3: Да.
2: Возглавляю театральный союз. Особо нового в нем не создаем. Пытаемся меньшими усилиями сделать как можно больше. Денег катастрофически не хватает, но мы больше заботимся о каждом отдельном художнике. Можно говорить, ушел из творчества, жертвую собой. Тот день, когда я смог кому-то помочь, большее удовлетворение доставляет, чем день, в котором сыграл обычный спектакль. На работе так устаешь, что приходишь домой, посмотришь по телевизору информационную программу, и день заканчивается. Такую жизнь выбрал Будрайтис. А Римантас Адамайтис вернулся в искусство, закончив карьеру политика. Попал в парламент совершенно случайно, выдвинули в народные депутаты СССР от театралов в квоте общественных организаций. «Мы сидели в тени деревьев вековых», — пишет Заровский. Диктофон наматывал пленку. Я выпытывал что-то там о политике, свободе. Он терпел меня час, а потом сказал: «Айда купаться». А потом ходили на яхте, пили холодное пиво, и ни слова о политике. Нет, Богом данный талант и должен растрачиваться по-божьему, с умыслом и целью. Вот и Донатас Банионис вернулся к театру. Тоже занимался общественной деятельностью. Понял, все суета, мало отпущено жизнью. Я бы не сказал, что внимания стало меньше. В Литве, конечно, да, но за пределами вполне хватает, говорил он в интервью. Иное дело, когда начинаешь чувствовать, что кто-то, неизвестно за что, хочет взять реванш, растоптать, унизить. Это навевает печальные мысли. Сейчас поднимается бум лишения званий. Донатас Банионис награжден орденом «Народный артист Союза СССР». Это удивляет, продолжает Банионис. Как бы то ни было, пусть это не покажется нескромным, о Литве, о Паневежисе. Банионис с 84 года директор и художественный руководитель известного в мире Паневежского драматического театра. Многие узнали благодаря моему творчеству. И я этим горжусь. И еще. А в театре, пожалуй, работаю последний сезон. Как в природе, так и в жизни человека наступает осень. Вот так постарели наши кумиры. Вместе с ними мы тоже. Но всегда нужно помнить о том, что повода для огорчения здесь все-таки нет, потому что осени поздней, порой печальной, есть чудные краски свои, так есть своя прелесть в улыбке прощальной, последнем свидании любви.
4: Ну, а сейчас время обзора газетных и журнальных публикаций. Его подготовил и проведет Игорь Гмыза.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшний свой обзор я бы хотел начать с темы воспитания души. Не секрет, наверное, что сейчас стало модным говорить о возрождении духовности. Только ведь прямые телевизионные трансляции церковных праздников, освящение священниками всевозможных бирж и выставок и даже изгнание бесов из здания бывшего КГБ – отнюдь не придают нам духовности. Бесы остаются, где были, а у человека, смотрящего и слушающего торжественную литургию даже по цветному телевизору, вряд ли возникает желание обратить свои мысли к Богу, а взор свой в глуби души. Для этого нужно прийти в храм. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Этими пушкинскими строчками начинается публикация Людмилы Полиевской в газете «Мегаполис Континент», озаглавленная «Школа прорастания душ». Она, как она читает эти пушкинские строчки, с каким чувством, пишет автор. Голосок дрожит, прерывается, кажется, она сейчас взлетит, эта пятилетняя крохотуля с огромными ясными глазами. Но стихи окончились, и Машенька Корсак, забыв всю чинность и торжественность, как и полагается в ее возрасте, втискивается на диванчике между своей старшей сестренкой и ее подружкой и уже шушукается с ними о своих больших тайнах. «Въезд в Москву запрещен, и вот я за городом в Болдине. Во имя неба, дорогая Наталья Николаевна, напишите мне, несмотря на то, что вам этого не хочется, скажите мне, где вы? Уехали ли вы из Москвы? Нет ли окольного пути, который привел бы меня к вашим ногам?» Десятилетний Сережа читает на память. «Я прикрываю глаза и невольно представляю Пушкина за письменным столом, стремительно пишущего гусиным пером своей невесте». В храме «Большое Вознесение», где Александр Сергеевич венчался с Натальей Гончаровой, идут занятия по русской классической духовной поэзии. Этот факультатив в воскресной школе ведет Ольга Гобзева. Слушая, как ребята произносят знакомые, но забытые строчки Пушкина, Фета, Тютчева, Маякова, Мея, вглядываясь в их чистые и какие-то просветленные лица, мне невольно думается о том, о чем говорят сейчас все и повсюду. «Как много мы потеряли в духовном и нравственном воспитании детей», пишет автор. Как в погоне за призрачным коммунистическим идеалом воспитывали не тонкие эмоциональные души, не милосердных и трудолюбивых людей, а послушных, оловянных солдатиков революции, с омертвелой душой, способных по воле своих вождей и разрушать храмы, и осквернять могилы предков, и сажать в тюрьмы инакомыслящих, и крушить природу. Как целые поколения Иванов, не помнящих родства, привели нас к тому, что мы имеем сегодня, к экономическому развалу могучего государства, к жестокости и духовной пустоте людей. И эта небольшая комната почти под куполом храма «Большое Вознесение» с ее обитателями показалась мне, пишет автор, спасительным островком в безрадостном море нашей жизни. «В школе работают разные факультативы», — рассказывает Ольга. «Дети учат французский, английский, немецкий, греческий, славянский, латынь. Но дело не в образовании, вернее, не в нем самом. На мой взгляд, оно не самое главное в делании интеллигентного человека. Ведь нравственные правила должны прорастать из сердца человеческого, из его души. А чтобы ребенок вырос нравственным, умным и добрым, его надо приучить к духовной работе над собой. Вот этим мы и занимаемся здесь, помогая друг другу». Актриса Ольга Гобзева, известная широкому зрителю по многим фильмам, например, по ее первой картине «Мне 12 лет», пришла в воскресную школу в первый раз вместе с сыном в 89-м году. Тогда она услышала отца Михаила в «Миру Дронова», который говорил с детьми об очень высоких вещах, не пытаясь подстроиться под их язык и возраст. Ее поразило, как он сказал, что к детям надо относиться очень целомудренно, с особой чистотой и теплотой. И еще, что людей, предлагающих разные идеи, много, а вот тех, кто бы взялся их осуществить, нет. И тогда Ольга предложила отцу Михаилу свою помощь в организации церковных праздников. Когда она готовилась с ребятами к первому выступлению перед публикой, она открыла для них, как богата русская литература духовной поэзии. Кто знает, может быть, И храм-то после долгой борьбы был передан верующим благодаря вечеру в зале имени Чайковского, на котором ее дети так поразили взрослых зрителей чтением давно или никогда прежде неслышанных стихов. Никого не заставляют сюда ходить, никому не

постигать высокую поэзию, чувствовать ее красоту. Здесь как бы витает в воздухе любовь, без которой немыслимо воспитание детской души. Сережа Чумаченко, читавший в воскресной школе письмо Пушкина к Наталье Гончаровой, с сентября учится в гимназии. Для него и таких, как он, она стала спасением. Спасением от жестокости, переполнившей нашу обычную школу. «Мне там здорово доставалось», — вспоминает он. «Когда мой одноклассник случайно увидел меня крестящимся у храма Казанской Богоматери, он растрезвонил об этом по всей школе. И все стали меня презирать и дразнить. Но самое страшное было, когда издеваться начали учителя. Одна учительница, Елена Олеговна, не забуду ее никогда. Она меня так унизила». Страшно, правда, когда так говорит десятилетний ребенок. Православная гимназия – это общественно-государственное, вполне официально зарегистрированное учебное заведение. И все больше родителей просят принять в нее своих детей. Но неизвестно, что будет с гимназией, поскольку у нее сегодня в прямом смысле нет крыши над головой. Ее выгнали на улицу из школы номер 480, где она снимала помещение. «Мы вынуждены обратиться к людям, которые могли бы нам помочь, у кого есть деньги», — говорит Ольга Гобзева. «Для нас сейчас нет более актуальной проблемы. Господь пришел не к богатым и сильным мира сего, а к бедным и больным, калекам и сиротам. Так, может быть, появились опять на Руси меценаты христианства, сознающие свое призвание в сохранении веры, надежды и любви». Я напомню, это была публикация в газете «Мегаполис Континент» «Школа прорастания душ». Да, наши души и наши мысли пребывают в смятении. В лихорадке переходного периода нам не досуг заглянуть в будущее и подумать, а что мы туда принесем? Этой теме посвящена публикация на последней странице еженедельника «Московские новости» в рубрике «Так мы живем». «Да здравствуют наши руины, самые прочные в мире». Автор публикации Александр Кабаков. На Тишинке сносили дома, а старухи иконы сносили в кучу мусора. В облаке пыли, потерявшие остатки ума, столик павловский, синие штофы, кузнецовские чашки в цветах, кисия и прогауза прах, и бальмонта пожухлые строфы. Все. Костер по утряночке светил, подобрал весь старушечий хлам, потрещал, посмердел, да и сам догорел. Как найти этот пепел? Вот так вновь с поэтического эпиграфа начинается эта публикация. Далее автор пишет: «Уже целая жизнь прошла, началась, прогремела, и едва ли не кончилась с того времени, как в последний раз писал я такие заметки. В Советском Союзе было 15 республик, в «Московских новостях» 16 страниц, и на последние я время от времени публиковал ухваченные краем глаза, боковым зрением картинки закатной истерической тусовки. Уверял себя и вас, что любимый город может спать спокойно, что никто не помешает нам выпить, и что в СССР секса действительно нет. Потом наступил август. Теперь мы живем в другой стране, в другом мире, чуть ли не на другой планете. Что ж, что подорожали билеты? Нам и не надо никуда, мы уже приехали. И страниц в газете 24, и получится ли теперь на последней также с вольной иронией? Настроение плохое, нет куража, и только город еще упирается, не рухнул, не осыпался, как иссушенный рубль. Долго ли устоит? Бог знает. До основания? А зачем? В поздние 60-е, когда по Москве доламывали последние деревянные дома на Тверских, Немских, на Рогожке, у Тишинки, когда целыми кварталами вырывали гнилые зубы бараков и оставались на пустых местах недорубленные дворовые сады, и золотые шары доцветали между опор крана, быстро тянущего вверх очередные совминцековские хоромы, в те времена сильно разбогател один мой знакомый. Он приезжал к обреченному очагу, когда уже самые стойкие вдовицы его оставляли. Он не грабил живое. Давал работяге, вооруженному чугунной грушей, на

0: экскаваторной стреле щедрый трояк и шел благородно мародерствовать. Он свинчивал бронзовые дверные ручки, внимательно и с толком перебирал сваленные груды посреди комнаты, развернувшиеся желтыми веерами тома энциклопедии «Гранат», истории Отечественной войны 1812 года и дома Романовых. Обливаясь потом вместе с тем же работягой за отдельную пятерку грузил в предусмотрительно заказанный трансагентский фургон неподъемные кровати и бюро веселенькой пестренькой карельской березы, кремлеподобные резные буфеты, узкие угловые горки с зеркальными стеклами и кресла с выдвижной подножкой. Однажды, проваливаясь находивших ходуном дощатых полах, пробрался в угол, развернул стоявшую лицом к стене картину и нашел Куинджи. В другой раз разгреб мусор и вынул чуть помятую серебряную табакерку Фаберже. Он был гением старья, спасшим сколько смог обломков давно ушедшей жизни, и они теперь украшают не одну дачу и квартиру. И живущие там приличные люди, возможно, потому и ощущают свою связь с этой страной, потому и чувствуют ностальгию по ней, что вокруг старье. И слезы наворачиваются, когда восходит на телеэкран трехцветный флаг, и того и гляди, взлетит двуглавый орел. Еще, правда, непонятно какой. Может, серпом вместо скипетра в одной лапе и молотом вместо державы другой? Ну, это не важно. А на Тверской, на Каляевке, все еще в честь убийцы, на Красино гниют выселенные дома в подвалах болота, и нет, кажется, приятеля моего Ильюши, который бы взялся спасать обломки цивилизации социализма для эстетов и снобов светлого, но однообразного, как все светлое рыночного будущего. Между тем, эти обломки еще вполне в приличном виде. Еще можно увидеть нерухнувшие высотки и с нескольких удачных точек сразу все эти имперские монстры попадают в поле обзора, врезаясь в московское небо. Боже мой! Куда смотрят беспроблемные ребята из МММ? О чем думает милая дворняга Алиса? Почему медлит всемогущий господин Боровой? Вот что нужно срочно приватизировать, купить, украсть, как угодно, но скорее, скорее займитесь этими зубчатыми уродами, этими пирамидами усатого фараона, без которых город будет не город, страна не страна. В них уже скрипят, но держатся дубовые паркеты. И еще не все гигантские двери рассохлись, и не вся облицовочная плитка рухнула на предохранительные сетки и головы прохожих. Еще не поздно прибить на каждый из этих храмов коммунистической готики табличку «Памятник социализма охраняется Всероссийской биржей резиновых изделий». И это будет умнейшим вложением так называемых денег. И можно будет устроить презентацию с польской ветчиной, плохо жующейся дорогой рыбой и французским лже-Наполеоном, самозванцем неведомого разлива. Во всяком случае, это будет не менее культурно, чем купеческий, пардон, бизнес-клуб на Большой Коммунистической. Нужно только понять, это при социализме было престижно спасать старые особняки, вставляя в них стальные фирменные рамы и раскрашивая невыцветающими финскими колерами. Теперь социализм кончился. Пора спасать высотки и хрущобы. Тяжкие генеральские обиталища на Фрунзенской и Тверской. Они пока стоят, они хорошо выстроены пленными немцами и первой лимитой. Еще держится университет на Воробьевых уже, и Кремлевский дворец съездов не развалил ли децибелы рок-фестивалей и баптистских песнопений. Потом они рухнут сами. Советская власть уходила в руины еще при жизни, у нее была гангрена, ее органы и члены мертвели раньше целого. Дом на набережной, заросшими пылью окнами, с вечными остатками незаконченного ремонта, стал кошмаром, как только его главных жильцов заменили мемориальные доски. Теперь, наверное, и досок уже нет. Рухнет, догниет дом на набережной. А ведь это гений строил. Истинный обличитель сталинизма. Можно ли было лучше выразить дух эпохи, чем этой комбинацией тюрьмы и крепости? Американцы старые вокзалы и настоящие тюрьмы переделывают в шикарные отели. У нас дом для избранных превращается в трущобу. «О, неизгладимый наш способ удалять гланды», — пишет автор. Совсем это не анекдот. Ох и дураки же мы. Пожалеем, будет поздно. Рушится, осыпается жизнь. Памятники, ладно, правильно. Название обсудили уже, проехало. Но дома, но улицы, но парк культуры и отдыха имени хоть кого угодно. За что? До основания, а потом ведь не будет. Не будет целой цивилизации с ЗИСами и ЗИЛами, с райкомовской коридорной прохладой и тишиной, с центром ГУМа у фонтана. Слетайте самолетами Аэрофлота с обращением по имени-отчеству, но на «ты» не будет, и следа не останется, и все хорошее да истребим в первую очередь. Ну почему у нас так получается, что боремся вроде с ненужным, а исчезает необходимое? Почему воевали против мирового империализма, а победили колбасу? Почему свергали советскую власть, а свергли свой же рубль? Почему за глупость и подлость людей расплачиваются уничтожением хорошие вещи? Не дает ответа. Летит мимо все, все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Они правильно косятся и разумно кидаются в сторону. И правильно писал Николай Васильевич нашу постперестройку. Летит мимо все и только всеобщее, обращенный ко всем крик «Козлы!» несется следом. И умом, как и прежде, не понять. А ведь не все еще хайдакали. Еще метро, к общему удивлению, ходит. Хуже, но ходит. И энергичный дед на белорусской актерским голосом призывает всех стоять справа, проходить слева, не вкладывая в это никакого политического смысла. И брусчатка на Красной площади еще не стала оружием демократического пролетариата. Блестит себе под ночными осадками. И Василий Блаженный привычно позирует интуристам. И один из последних действующих экспонатов ушедшей эры светлых годов все еще «Красная стрела». Самая работящая из красных. Минута в минуту уходит из Москвы и прибывает в Питер. И в ней чистые постели, желтые занавески и узнаваемые актеры со спектакля на съемке, и черно-золотые адмиралы, и страстная парочка, уже за полчаса до отхода, запершиеся в купе, и даже НКПСовско-серьезные проводники. Только вот нет сахара к чаю, да адмиралы несколько растеряны. Но это детали. Детали. Наш паровоз вперед лети. Мы уже приехали, к счастью. Ту проклятую остановку. Но не надо тормозить. Не надо распродавать рельсы впереди за СКВ и приватизировать шпалы, каждую суверенно. Красную стрелу стоит взять с собой в капитализм. Пусть там действует все, сработанное так неплохо еще рабами. Мы уже взрывали храмы, чтобы напрудить бассейны. Ну, может, нальем чистой воды вместо того, чтобы строить супермаркет на болоте? Красная стрела еще на ходу. Впереди только ночь, милая, но ее можно провести счастливо. А утром будет Санкт-Петербург. И помни, это бывший Ленинград. Так заканчивает свою статью Александр Кабаков под названием «Да здравствуют наши руины, самые прочные в мире». В газете «Московские новости». Вы знаете, одна моя знакомая, прочтя публикацию в газете «Мегаполис-экспресс», которую я вам хочу сейчас предложить, смогла удержаться от праведного гнева. Что вызвало такую реакцию, я думаю, вы поймете сами и отнесетесь к этой публикации терпимо, ибо речь идет об одном из восточных обычаев, а Восток, как известно, дело сложное. «Хочу быть младшей женой». Такая тенденция появилась в жизни республик Средней Азии. Возрождается институт многоженства, причем с полного согласия женщин. О том, что это представляет на практике и о своем личном опыте, рассказывает жительница Узбекистана Гульнос К. Фамилия, по понятным соображениям, не раскрывается. Замечу, что и сама публикация подписана инициалами А.Р. Возможно, я шокирую своей категоричностью, но я счастлива. Счастлива, что я вторая жена. И от всей души готова пожелать, чтобы женщины жили так, как я. Может быть, у кого-то существует мнение, что вторая жена – это рабыня у мужчины. Не буду отвечать за всех, скажу за себя. В отличие от многих своих подруг, я чувствую себя женственнее, потому что младшая жена в силу своего положения должна быть именно женщиной, а не, извините за выражение, ломовой лошадью, тянущей на своем горбу и семью, и детей, и хозяйство, и мужа, и многое-многое другое, что выпадает на долю слабого пола. У меня неплохое образование, я окончила техникум, работаю служащей в одном из учреждений. Растет сын, есть своя квартира и то, что называется достатком. С будущим мужем познакомилась у друзей, в таком же положении несколько моих подруг. Чтобы была полная картина, скажу несколько слов о них. В подобный брак вступают по традиции в возрасте после 25-26 лет. Образование должно быть выше среднего. Одна из моих подруг, она уже 11 лет, вторая жена, имеет даже высшее образование. Нас нельзя понять, если не сказать несколько слов о сильной половине. Простой дыхканин вторую жену, естественно, позволить себе не в состоянии. Не хочу говорить о любителях, покупающих себе малолетних жен, это тема отдельного разговора. Вторую жену себе может позволить человек, скажем так, выше среднего достатка. Ведь на его плечи ложится забота не об одной, а сразу о двух семьях. Он должен обеспечить вторую жену квартирой, продуктами, одеждой и так далее, выполнять обязанности отца по отношению к детям. Все мы живем в одном мире. Не так просто устроить ребенка в детский сад или хорошую школу. Почему женщины соглашаются быть второй женой? Может, я слишком много говорила о материальной стороне дела, она очень существенна, но есть и чувства. С ненавистным человеком не станешь же связывать свою жизнь. Но самое главное, рядом появляется защитник, мужчина, муж. Ты уже не одна. В нашем обществе, я говорю о Востоке, когда ты одна, ты заперта в четырех стенах, ни в кино, ни к подругам, а не замужем, в ресторан тем более. Мужчине же нужна женщина, с которой он может отдохнуть от житейских проблем и неурядиц. Понимаете, когда мужчина женится очень рано, по воле родителей, даже не успев толком приглядеться к жене, для Средней Азии характерны ранние браки, то возникает желание уйти от однообразия семейной жизни, а то и просто от проблем своей семьи. Развестись уже невозможно, куда бросишь кучу детей? Да и как это оценят родные и близкие? Младшая жена отдушина, она позволяет... По моему мнению, пишет автор, разрядить конфликты в первой семье, дает ей душевное спокойствие. Как ни парадоксально, жены почти всегда знают о существовании друг друга, порой даже знакомы. Когда я однажды заболела, меня навещала несколько раз первая жена, она присматривала и за ребенком. Конечно, не все и не всегда выглядит столь идеально. Ревную ли я? Если честно, то немножко. Бывает, ждешь, а сама губу закусываешь, ведь он-то с другой. Что бы ни говорили, а жизнью я своей довольна. У нас ведь к этому относятся с пониманием. Соседи, друзья, коллеги обычно знают о нескольких женах, относятся даже лучше, чем к тем, кто живет в одиночку. Если бы мне довелось начать все сначала, то я бы согласилась снова стать младшей женой. Напомню, это была заметка в газете «Мегаполис Экспресс» «Хочу быть младшей женой». Если вы, дорогие радиослушатели, если вас раздражает окружающая действительность, и вы чувствуете, что находитесь на грани нервного срыва, примите к сведению советы известного индийского философа, ученого, писателя йога Джагдиша Чандра Хасиджи, опубликованный в еженедельнике «Собеседник» под названием «На месте ли ваши уши?». Иногда в небе вы видите белых птиц. Они летят прекрасным строем, как парад самолетов. Вы тоже могли бы так летать с другими в одном строю, наслаждаясь красотой полета. Но есть вещи, которые не позволяют вам этого. Гирями оказываются мысли. Штангисты-тяжеловесы обладают большой силой, они могут поднять огромный вес, но даже они порой не способны поднять тяжелую мысль. Сколько же килограммов, центнеров, тонн она весит? Один писатель решил найти самую горькую на свете вещь. Много лет он проводил исследования, разъезжая по разным странам, но не мог прийти к определенному выводу. Затем он вернулся домой, нажал кнопку звонка. Жена открыла дверь и начала плакать. «Тебя так долго не было. Ты для меня умер. Даже животные приходят к детенышам, а ты о своих не вспоминал годы. Ты не человек. Ты бесполезное существо. Я не хочу, чтобы ты вернулся. Уходи». И писатель сказал: «Мои исследования закончены. Самая тяжелая и горькая на свете вещь – слова гневного человека. Если у вас мысли легкие, радостные, вы все можете преодолеть, словно сидите на подъемном кране, который любые тяжести поднимает. А если у вас депрессия, вам трудно поднять даже кусочек бумаги. Вы лежите, окружающие говорят: «Ты же молодой, почему ты не работаешь?» Но человек отвечает: «Нет, не хочу работать, я хочу умереть. Люди плохие, мир плохой, мне ничего не нравится». И человек не может двинуться с кровати, ему очень тяжело. А когда он доволен, он может прыгать, радоваться, сделать невозможное. Довольство – ваше сокровище, не упускайте его. Но люди обидчивы, чувствительны. Вам что-то не то сказали, вы сразу расстроились, вам стало тяжело. И счастья как не бывало. Посмотрите, как ходит недовольный человек. У него ноги тяжелые, все как будто болит. Когда начинается грипп, у человека ломота в теле, температура, глаза болят. Он несчастлив, хочет спать, не может сидеть на одном месте. И тот, кому свойственна обидчивость, как будто заразился гриппом. Да, обидчивость подобна гриппу. Вы категорически отказываетесь есть, но если тот, на кого вы обиделись, придет и скажет: «Прости меня, я виноват», у вас сразу появится аппетит. Самый лучший способ преодолеть болезнь – не заражаться вообще. «Я не призываю, – пишет индийский философ, – к полной нечувствительности. Ничто не чувствует лишь мертвец. Но представьте, слон идет по улице, а на него лают собаки, вокруг прыгают обезьяны, дети, замахиваются палками. Одни обвиняют его в том, что он толстый, другие, что безобразный. А слон идет и не обижается, не боится и не беспокоится, потому что он сильный, он знает, что делает. Вам нужно создать внутренний баланс. Говорите себе: «Они не знают моей силы, а может, завидуют или испугались. Идите как слон». Такие люди совершают огромные духовные усилия. У них очень высокое внутреннее состояние. Они стабильны, как слон. Они едут на большой высоте, а с большой высоты все кажется маленьким. И чтобы не заболеть, будьте высоки. Если вы улыбаетесь, счастливы, вас переполняет энтузиазм, если ваши манеры царственные, полны понимания и великодушия, зачем тогда другим критиковать вас? Даже если они это попытаются сделать, другие над ними тут же посмеются. В конце концов, когда человек счастлив? Когда он что-то получает, а не счастлив, когда теряет.
1: Время обзора прессы. У микрофона Виктор Ромашов.
2: Здравствуйте. Начну с публикации из вчерашней «Российской газеты». Ее автор «Сапкор газеты» Евгений Писарев пишет. Революция в Тамбовскую губернию, по меткому замечанию современника, шла пешим шагом. Столь же неспешно идет в области прощания с бесславным революционным прошлым. Тележный скрип разносится на всю округу. Его-то и уловило чуткое ухо главной инспекции администрации области, проверив деятельность исполнительной власти пяти районов. Ворох документов, изданных по результатам проверки, свидетельствует, что экономические реформы движутся со скрипом, а социальная политика главами районной администрации подчас воспринимается как понятие умственное. Для чего, например, в каждом районе создан фонд занятости населения? Глава администрации Бандарского района В. Апортов, надо полагать, знает. Фонд выделяет средства на помощь безработным, на обеспечение общественных работ, на создание дополнительных рабочих мест. Но в действительности они расходуются в основном на зарплату сотрудников фонда, а остальное, по всей видимости, сберегается на черный день. Между тем, многие полагают, что такой день уже настал. Жизненный уровень населения района падает. Розничный товарооборот за первое полугодие нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года упал почти на треть. Такое положение характерно и для остальных проверенных районов. Рытвин и ухабов на пути реформ там обнаружено множество. Все они скрупулезно изложены в документах. Достаточно перевести их на нормальный язык, выстроить факты в логический ряд, и получается так называемая критическая статья. Но смущают первоисточники. Читать аналитические записки, предписания и постановления, рожденные в недрах областной администрации, занятия утомительные и неблагодарные. Если раньше подобные документы призывали к претворению в жизнь очередного исторического пленума ЦК КПСС, то сегодня на реализацию документов вышестоящих организаций, на исполнение закона о местном самоуправлении в РСФСР, коим должна руководствоваться районная власть в своей практической деятельности. Недостаточно конкретно и целеустремленно проводится работа по выполнению указа президента. Не имею четкой концепции реорганизации колхозов и совхозов. Это цитата из документов. Низкими темпами, не обеспечена реализация, не в полном объеме и так далее и тому подобное. А может и не надо в полном объеме? «Не хочу ни в чем упрекать ни областную администрацию, ни районные», продолжает Собкор российской газеты. «Тем более, что редкий человек в состоянии разобрать этот ворох указов, постановлений, предписаний, которые порой не вписываются в реальную жизнь. Хочется понять простые вещи. Почему замороченные местной властью крестьяне никак не могут увидеть своей выгоды в нынешних преобразованиях? Хотят, но не могут. Или могут, но не хотят. Хочется ясных ответов и четких, извините за старорежимное слово, планов, конкретных дел, а не тоскливых парламентских игр на уровне сельсоветов. Говорят, на местах саботируют реформы. Соблазнительная версия, но маловероятная. Трудно винить в саботаже шофера, которого посадили за штурвал самолета. В стране сменился государственный строй, а на местах у власти остались, кто рулил прежде. Главной инспекцией областной администрации проделана огромная работа. По каждому району составлен подробный акт отчета о результатах проверки. Новая власть пытается двинуть реформы в районах, где, как информируют все те же документы, проводится определенная работа. Такого рода работа сделана и в Тамбовском районе, где на сегодня создано 198 фермерских хозяйств, где выполняется постановление правительства о порядке реорганизации колхозов и совхозов. Но не игрищами ли выглядит эта кампания? Если в составе многих внутрихозяйственных комиссий, которые должны заниматься реорганизацией, включены в состав этих комиссий, включены работники культуры, социального обеспечения, учителя, а специалисты сельского хозяйства, представители комитета по земельной реформе и земельным ресурсам, рабочие колхозники, профсоюзные лидеры, подчас даже не участвуют в решении жизненно важных для села проблем. Нет оснований сомневаться в добросовестности, скажем, учителей, а вот сомнения в их профессиональном подходе к реформам есть. Или мы должны радоваться, что государством нынче управляют не кухарки, а учителя математики и баянисты? Потому-то в комиссиях и не знают, чем едят эту самую реорганизацию, а главное, с какого конца ее едят. Отсюда и отношение к реформам. В колхозе, правда, например, отсутствуют оценки стоимости зданий и сооружений, машин и оборудования, оборотных средств. Крестьянам, пожелавшим организовать свое фермерское хозяйство, попросту пудрят мозги при выделении имущественных паев. И подобное, извините за канцеляризм, повсеместно. И тем не менее начальник главной инспекции администрации области Л. Искеева предписывает устранить отмеченные недостатки, причем в месячный срок. Требования явно нереальные, просто страховка для себя. Мы указывали, мы предупреждали. Совсем как в телеигре «Поле чудес», где даже самый бестолковый играющий получает от щедрого банка некую страховую сумму. Играл, но не угадал ни одной буквы. Но ведь играл, старался, лоб морщил. Писал вчера в российской газете ее Собкор по Тамбовской области Евгений Писарев. Так завершив свою статью, вы ждете от меня выводов, и вот какой он делает вывод. Бюрократизм политической окраски не меняет. Был махровым, таким и остался.

Итак, повторяю последнюю фразу предыдущей публикации. Бюрократизм политической окраски не меняет, был махровым, таким и остался. А вот цитата из другого автора, из другой газеты. Цитирую. «В подходе к ликвидации СССР возобладал не демократ, а российский чиновник, для которого устранение СССР было поводом занять престижное здание, переместиться в более просторный кабинет, прикрепиться к новой поликлинике. Символично, что российскому аппарату после СССР не хватило всех зданий, занимавшихся и им самим, и союзными органами». Конец цитаты. Гавриил Попов, август 91-го. Большая аналитическая работа, которую статьей назвать нельзя, печатается в трех последних номерах газеты, а продолжение между тем следует. Одну из главок, только одну из многих, я вам сейчас прочту, и, может быть, вы захотите познакомиться с другими частями публикации. Повторяю. Гавриил Попов, август 91-го. Газета «Известия». Главка «Ошибки демократических сил». Частные ошибки демократов усугублялись их главной ошибкой. Они вообразили, что после путча они взяли власть в России. К сожалению, в это поверил и народ. Были ли какие-то основания для такого вывода? Победа над путчем была первым доводом, а российский президент-демократ – еще один довод. Переход поста лидера одной из властей к демократам исключительно важен, но недостаточен для общего вывода обо всей власти. Тем более, что факт победы еще не предопределял, кто воспользуется победой. Но демократы думали только о постах. Они чем-то напоминали хоккеистов, которые уже свесили ноги с бортика и ждут сигнала вступить в игру. Одни уже заняли посты, другие ожидали, третьи просили. Одна из причин иллюзии о переходе власти к демократам связана с примитивным, идущим от ленинских концепций, представлением о власти. Ленин видел во власти прежде всего машину насилия. Поэтому захват власти – это захват оружия, армии, полиции, тюрем и так далее. Потом реальности империализма заставили Ленина дополнить эту схему взятием телефона, телеграфа, мостов, вокзалов и тому подобного. В этой схеме нет того, что хорошо знали уже в XVIII веке, и того, что не раз повторяли Маркс и Энгельс. Государство – это надстройка над гражданским обществом. А у ленинцев социалистическая власть может появиться до появления социализма в экономике и обществе. Эта власть годами может как бы висеть в воздухе, строя для себя базу. Ленин, конечно, видел, что такая власть может быть только системой диктатуры, безудержного и беспредельного насилия, господством бюрократии, быстро отрывающейся от народа, но крепко держался за эту идею, так как отход от нее означал бы признание правоты Плеханова о преждевременности власти большевиков в России. Годы господства КПСС чрезвычайно примитизировали и эту далекую от реальности схему власти. В сознании народа и КПСС, и ее лидеров укоренилась идея, что получить власть – это получить назначение на пост. Даже не сознавалось то, что власть – это сложнейший механизм, в котором спаяны в жестком взаимодействии рядовой человек, оформляющий самую пустяковую справку в РЭУ, журналист в газете, вахтер в министерстве, продавец в государственном магазине, старики-пенсионеры, живущие на пенсию от государства и на помощь от сына офицера на службе государства, сотни понятных только чиновнику инструкций и законов. Не было у демократов даже концепции того, что такое взятие власти. Отсюда бурные сцены возмущения кого-то даже из депутатов, что после распоряжения мэра или министра в кабинетах власти оно, подобное распоряжение, гасло, обрастало неизвестными ранее осложнениями, тормозилось и топилось. Даже Ленин с его пониманием роли кино или радио в процессе взятия власти был гигантом по сравнению со многими демократами. Ленин взятие власти трактовал как полную ломку старого и строительство нового. А что такое взятие власти в условиях коалиции? У нас не было никакого опыта даже просто дележа власти между партиями. Да и как делить власть, если не знаешь,
что начальник отдела, ведающего поликлиниками и больницами, важнее министра. А Брежнев и Андропов, как следует из мемуаров Евгения Чазова, это хорошо знали. Кстати, Горбачев хорошо понимал, как сложен механизм власти. Он даже преуменьшал свою роль и преувеличивал силу механизма, когда отрицательно реагировал на требование перестать колебаться и начать действовать. Ельцин после своих отчаянных попыток начать реформы в Москве тоже понимал, как сложен механизм власти. А когда он стал президентом, его тоже обвиняли в нежелании действовать те, кто власть отождествлял с занятием кресла. Если бы Ельцин поддался такого рода представлениям, Россию ждала бы новая трагедия, типа 1917 года, усложненная чем-то вроде югославского варианта. Если всерьез говорить о власти, то помимо проблемы овладения всем ее механизмом, была и проблема того, что представляли собой демократы перед путчем и после путча. Социальная база демократического движения в СССР была очень разнородной и противоречивой. От великодержавников, недовольных состоянием России, до националистов, связывавших с падением КПСС надежды на самоопределение своих народов. От творческой интеллигенции до сотрудников оборонных КБ. От руководителей до пенсионеров. Эта база была объединена одним – неприятием обанкротившегося режима КПСС. Такая социальная база не могла быть устойчивой. По мере перехода от этапа отрицания к разработке модели будущего и поиску конкретных путей перехода к нему, социальная база демократического движения стала раскалываться, как раскалывается ледяное поле, выплывающее в зону теплых вод. Исторически получилось так, что системообразующим фактором демократического движения стали прежде всего объединения и клубы избирателей. Чисто политические организации успеха не имели. После выборов народных депутатов СССР и создания межрегиональной депутатской группы именно она быстро превращалась в руководящий центр демократического движения. При подготовке выборов народных депутатов в России и местных советов удалось создать демократическую Россию. Но как только собрались советы и началась их работа, как только надо было решать конкретные вопросы, как только началось распределение постов в представительных и исполнительных органах, депутатские блоки демократической России стали раскалываться. Существенным фактором, ослабляющим демократическое движение, был переход многих его ведущих деятелей в депутаты или на исполнительные посты. В итоге получилось, что, собственно, в самом движении остаются чуть ли не неудачники. Не попали в депутаты, не попали в руководство депутатских комиссий и тому подобное. К моменту выборов президента России разногласия стали весьма значительными. После выборов реорганизация демократического движения стала неотложной. Надо было объединить как-то три слоя демократов на административных постах, в депутатских фракциях и во внепартийных структурах. Путч демократы встретили в обстановке многочисленных расколов и организационной слабости отдельных блоков и движения в целом. Организационно демократы к власти были не готовы. Так пишет в своей аналитической работе август 91-го Гавриил Попов. Этот материал опубликован в трех последних номерах «Известий». Я читаю главку «Ошибки демократических сил». Продолжу. Слабость организационная дополнялась слабостью программной. Мы долго исходили из того, что будем только оппозицией. Мы ждали тех или иных правительственных акций, а затем свою роль видели в формировании демократического отношения к ним. Во всех главных блоках – национальная политика, государственное устройство, приватизация, структурная перестройка экономики, аграрная реформа, социальная программа СССР, внешние связи – мы практически в практически пригодном варианте не имели конкретных программ. Были документы о целевых установках. Для оппозиции этого достаточно. Программы же 500 дней, закон о приватизации и тому подобное – это не программы демократов, а программы аппаратчиков-реформаторов, созданные с учетом демократических подходов.
Ельцина упрекали, что целый месяц после путча нет новой программы российского правительства. Но что он мог сделать, если движение в целом, располагая лучшими умами страны, не создало той программы, которая могла бы стать отправной точкой для разработки правительственной схемы? Так что не только в организационной, но и программной. Виноват. Так что не только с организационной, но и программной точки зрения демократы были не готовы к тому, чтобы возглавить коалицию, слепой поводырем быть не может. Надо было набраться смелости. Сказать народу правду. Власть мы взять после путча не можем, не готовы. Создание сидения у правительственных телефонов – это не власть. Надо просить президента опереться на аппарат, если мы, как и президент, как и большинство граждан России, не хотим революции, анархии, резни, новых Чернобылей. О себе демократы должны были честно сказать, пройдут годы, прежде чем мы научимся быть хотя бы эффективной оппозицией. Узнаем механизм власти, выясним его наиболее приемлемые для укалывания точки и научимся этой иглотерапии. «Я изучал историю», — продолжает Гавриил Попов, «и, конечно, хорошо помнил мысль Плутарха. Главное в том, чтобы уметь воспользоваться победой. Я помнил по мемуарам Черчилля, что его раздражало стремление Сталина все время переделывать и уточнять формулировки принимаемых главами антигитлеровской коалиции документов. Ему казалось, что это позиция партийного догматика. Но когда потом, в период окончания войны, Сталин стал ссылаться именно на эти, уточненные и им в свое время формулировки, Черчилль понял, что Сталин еще в середине войны думал о том, что она кончится и... победу над Наполеоном, приведя русские полки в Париж, из этой победы не извлек всего того, что она сулила. Я не могу сказать, что в дни путча я не думал о потом. Думал, продолжает Гавриил Попов. Я уже тогда, пусть не так отчетливо, как сейчас, в общих чертах видел, что никакой власти мы не взяли, что мы только вошли в коалицию, но и в ней не сможем быть лидерами. Но я, правильно оценив ситуацию, не нашел в себе сил и решимости сделать все вытекающие из этой оценки выводы. Я должен был приложить все силы, чтобы вместе с сессиями Верховного Совета России и СССР сразу же начал работать форум демократических сил и России, и СССР как фактор давления на власть. Я должен был помочь организационному становлению на базе Дем России нового движения, не конгломерата противников КПСС, а действительно демократических по своей природе сил. Я обязан был настоять, чтобы Ельцин согласился стать по совместительству и президентом СССР. Я хорошо знал, что Ельцин практически не поддающийся чьим-то влиянием лидер. Но я знал и то, что Ельцин один из лидеров, наиболее внимательно относящихся к советам и аргументам других. Я был достаточно знаком с Горбачевым, продолжает Гавриил Попов, чтобы он непредвзято выслушал мое предложение передать в первый же день после путча свой пост Ельцину. Он сам не мог на это решиться. Его окружение давило на него. Но ведь однажды и сам Михаил Сергеевич обронил фразу «Может, мне надо все отдать Борису?» Мне можно, конечно, кивать на других лидеров, на обстановку, на настроение масс, но я обязан отвечать прежде всего сам перед самим собой. Я уверен, что в принципе изменить ход событий не удалось бы. Власть должна была перейти к аппаратчикам-реформаторам.
но удалось бы в рамках исторически неизбежного процесса создать больше условий для демократических вариантов реформ, если бы вместо журавля в небе думать о синице в руках. Я всегда буду гордиться тем, что в Непутче всеми силами помогал свергнуть отживший, угрожавший будущему России строй, но я никогда не прощу себе того, что мог сделать больше, но не сделал, как демократ, как идеолог и теоретик, как российский интеллигент и просто как гражданин. Конец цитаты. «Ошибки демократических сил» – таково название главки из большой аналитической работы Гавриила Попова, печатающейся в трех последних номерах газеты «Известия». Продолжение, между прочим, следует. Заголовок публикации – август 91-го. Впервые, по-моему, сегодня в руках моих журнал «Европа и Америка», и вот я его впервые сегодня представляю, по-моему, если не ошибаюсь, в рамках этой передачи. Учредителей у него много: Верховный Совет России, Академия наук СССР, Российская Ибероамериканская палата «Содействие прогрессу». Это номер второй за прошлый год. В прошлом году и вышло-то всего два номера, а в этом, по-моему, пока только один. Принцип построения журнала тот же, что и у наших толстых журналов, хотя он и не так толст. Рубрика журнала «Ad modum» в буквальном переводе с латинского это означает «по принципу». Послушайте небольшой текст. Автора его я назову в конце. Итак, цитирую. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, которые уже, ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Что у других народов обратилось в привычку инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно. Но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение? В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколение, мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас ничего не созидалось. Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся. Христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур. Любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Я всегда думал, что инстинкты масс бесконечно более страстный, более узкий и эгоистичный, чем инстинкты отдельного человека, что так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл, что не в людской толпе рождается истина, что ее нельзя выразить числом, наконец, что во всем своем могуществе и блеске человеческое сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме, который является центром и солнцем сферы.
Уже 300 лет Россия стремится слиться с Западной Европой, заимствуя оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения. Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова «Европа и Запад». И с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Мы живем на востоке Европы, это верно. И тем не менее, мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока своя история, не имеющая ничего общего с нашей. Ему присуща плодотворная идея, которая в свое время обусловила громадное развитие разума, которая исполнила свое назначение с удивительной силой, но которой уже не суждено снова проявиться на мировой сцене. Дело в том, что мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано. Ни один из великих переломов нашей истории не был добросовестно оценен. Отсюда все эти странные фантазии, все эти ретроспективные утопии, все эти мечты о невозможном будущем, которые волнуют теперь наши патриотические умы. Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что у нас в настоящее время совершается нечто необычайное. Это нечто, не дошедшее еще до состояния простой идеи, ибо оно не нашло еще четкого выражения. Тем не менее, оно заключает в себе огромной важности социальный вопрос. Дело касается не пустяка. Приходится решить. Может ли народ, раз сознавший, что он в течение века шел по ложному пути и в один прекрасный день простым актом сознательной воли вернуться по пройденному следу, порвать с ходом своего развития, начать его сызнова, воссоединить прерванную нить своей жизни на том самом месте, где он некогда, не очень ясно каким образом, оборвался? Так писал более 100 лет назад Петр Чаадаев, русский мыслитель. На этом я сегодня прощаюсь. Всего доброго. До встречи.

0: Илья Прудовский.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Только 3 дня назад я получил последний прошлогодний номер журнала «Огонек», сдвоенный, нет, встроенный 50-52 номер журнала. На последней странице под заголовком «После прощания навсегда» помещена беседа Анастасии Ниточкиной с великой певицей Галиной Вишневской. Сейчас, как вы, наверное, заметили, рассказы о жизни, рассказы о себе неминуемо переплетаются с политическими моментами. Это есть и в публикации беседы. Вот короткий фрагмент из нее. Корреспондент. Среди представителей 40-летних одно время в моде была тема покаяния. Вишневская. Не понимаю вашего пренебрежительного тона. Покаяться никому не грех. Корреспондент. Верно. Но, насколько я понимаю, вы-то всегда делали то, что считали нужным. В игры с властью не играли, на компромиссы не шли. Так, по крайней мере, следует из вашей книги. Вишневская. Каяться и просить друг у друга прощения надо всем. Одним в том, что сделали, другим в том, что, промолчав, ввели в искушение повторить преступление еще много раз. Поэтому я не признаю перемен, происходящих сегодня. По-прежнему недомолвки, недосказанности. Я уже не говорю об откровенном вранье. Пока не будут открыты все карты, пока не вскроют этот нарыв прошлого, пока не прольется наружу вся правда, и пока люди не попросят друг у друга прощения, страна обречена. Это окончательный диагноз? Да. Но ведь партии нет, она почти запрещена, значит, нет и советской власти, которую вы так ненавидите. Вишневская. Что значит нет? Вот представьте, у вас в семье что-то произошло. Муж вас унизил, или наоборот, неважно. Прощения вы друг у друга не попросили, просто оба закрыли на все глаза и продолжаете вместе жить под одной крышей, делая вид, что ничего не случилось. Каково вам? А ведь так можно прожить и год, и 2, и 10. А если это не ваша семья, а весь народ? Недаром есть праздник, прощенное воскресенье. Он очень важен для человеческой души. Это вообще, наверное, самое трудное — открыть рот и произнести слово «прости». Причем это важно не только для человека, совершившего преступление, но и для жертвы этого преступления. Иначе не освободишь душу от злобы, горечи, обиды и ненависти. Нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. Вот этот-то нераскаянный грех и витает над страной. Анастасия Ниточкина. Чем же тогда вам не нравится Горбачев? Он как раз каялся. Бог с вами, в чем? Говорил, мол, каюсь, виноват. Не знаю, не слышала. А вот Ельцин действительно сказал: «Простите меня, матери, что не уберег сыновей ваших. Это дорогого стоит. А Бог прощает. И люди прощают». То, что в этом фрагменте упомянуто имя Михаила Сергеевича Горбачева, заставило меня при прочтении свежего номера журнала «Столица» номер 2, обратить внимание на интервью с Михаилом Горбачевым. Оно заглавлено «Неуместно разбираться сейчас, кто хозяин». С ним беседует корреспондент Борис Глебов. Вопрос. Каковы, по-вашему, перспективы развития политической и экономической ситуации в России? Ответ. Они будут во многом зависеть от того, насколько быстро президент выработает новую политику, скорректирует то, что делалось с января прошлого года. Думаю, неуместно разбираться сейчас, кто хозяин. Надо говорить о народе, который и является настоящим хозяином, о России. Народ в беде, в нужде. Он ждет ответов на вопрос, что будет дальше. Этих ответов пока нет. Россия нуждается в том, чтобы была предложена политика, способная остановить обвал и дать новые импульсы для того, чтобы реформы продолжались. Надо удержать реформы. Вопрос. Как вы считаете, реально ли возвращение к власти в России наиболее ортодоксальных руководителей бывшего Союза? Горбачев. Думаю, что это нереально, хотя попытки есть. То, что мы видим в последнее время в деятельности некоторых бывших народных депутатов СССР, их призывы к реанимации Старого Союза, это опасная политическая игра. Возврата к прошлому нет. Сейчас можно говорить о создании какого-то нового союза на базе добровольности, сотрудничества, признания независимости и суверенитета. В такой союз сначала бы могли войти несколько государств, но это длительный процесс. Вопрос. А каковы ваши планы в свете последних событий в России? Ходят слухи о вашем скором возвращении к активной политической жизни? Михаил Сергеевич Горбачев. Из активной политической жизни я не уходил, но у меня нет намерения претендовать на государственный пост. Я бы очень хотел, чтобы законно избранные структуры и президент, и съезд, и Верховный Совет функционировали, выполняли свою роль и вели реформы. России не нужна ни отставка президента, ни роспуск съезда. Национальные интересы России состоят в том, чтобы удержать реформы, а для этого нужна продуманная новая политика. Вот это самое главное. Существующие избранные институты должны пройти путь до принятия новой конституции. Ведь ее принятием будут и новые выборы. К этому времени все прояснится. Поэтому, когда мне задают этот вопрос сейчас, я считаю его просто неуместным. Мои планы связаны с остановлением возглавляемого мной Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, с деятельностью Международного Зеленого Креста, президентом которого я недавно избран. Напомню, беседа с Михаилом Сергеевичем Горбачевым опубликована во втором номере журнала «Столица». Вот в этой беседе Михаил Сергеевич Горбачев говорит о том, что надо говорить о народе, который и является настоящим хозяином. Может быть, я отклонюсь от чистой политики, но слово «хозяин» заставляет подумать о том, что хозяин должен и хорошо работать. Так вот, хотим ли мы работать и как мы работаем? «Комсомольская правда», 10 января. Обозреватель газеты Ольга Кучкина озаглавила свой материал «Чертовски хочется не работать». Она пишет. «Любимый до смерти с рождения Новый год, почти такой же старый Новый год. Прибавившееся Рождество, Вифлеемская звезда наконец восходит над Россией официально, и куча нерабочих дней между ними. А еще трудящиеся маевки, то есть праздничные, первое и второе, 7 октября и ноября, и опять дни между ними и выходными. Алло, алло, девушка, мы закончили, у нас короткий день, звоните через 4 дня. Ну, девушка, короткие гудки». Накануне все укороченное, справочные, ЖЭКи, нотариальные конторы отдыхают и будут отдыхать все-все чиновники, поликлиники, аптеки, прачечные, булочные, хлебопекарни, молочно-кефирная, стальная и ХАС, булатная промышленность. Хорошо. Воздух чистый, ледяные торосы на улицах первозданные, лампочки не горят, живи, отдыхай, болей, умирай в свое удовольствие, твоя страна празднует. Как интересно читать словари. Слово «праздник» — удаля, производная от «праздный». А месте — незанятое, свободное, пустое. А вещи — никому в это время не нужное. А человеке — гулящий, ничем не занимающийся, шатун, баклушник, лентяй, бездельный, суетный, пустой. Экой забавник и точный прицельщик русский язык. И это оценит, и над тем посмеется, и то одобрит, весь объем жизни обоймет, а ты думай, что тебе по уму и по сердцу. Между прочим, тоже и о работе, которая удаля начинается от раба и следует через рабский, раболепный и прочее, и даже в толковании собственно работы труд, занятие, дело – рядом все равно изначальное рабство или состояние в рабстве. Язык выводит историю. С рабством, кажется, у нас покончено. Есть работка, есть хлеб. По работе и плата. Рука сама отобрала нужное. Праздники отмечают все люди и все народы. Сперва заработают на праздник, уберутся, вычистят, вымоют, чтобы со спокойной душой сесть за торжественный стол или выйти на нарядную улицу. «Я забыла», — пишет Ольга Кучкина, — «когда у нас были нарядными улицы. Вот только что вроде я забыла». Перед глазами неубранная, нечистая, немытая, серая и грязная, и нет на душе радости. В прошлом году на Рождество попала в Германию. То, что показывают по телевидению, видела своими глазами. Светящиеся деревья и дома, все в электрических лампочках, рождественские венки и цветы на дверях и в окнах, базары, полные сластей, игрушек, пива и вин, толпы детей и взрослых с блестящими глазами. Согласна, но это надо иметь деньги, которых у нас при нашей инфляции и общем бедственном положении нет. А на такое количество нерабочих дней есть? На некоторых предприятиях людей нарочно отправляют в отпуска, поскольку производство и так стоит. Но тут государство отправляет в отпуска всех своей доброй волей. Добрая ли она? У меня нет под рукой цифр, но и так ясно, что это праздное время сродни забастовкам по приносимому денежному ущербу. Подходящий ли, однако, для праздности момент в стране? Вот вопрос. Америка, выходя из Великой депрессии, Япония, Германия, поднимаясь из развалин Второй мировой войны, напрягали все силы в труде, в деле, зная, что ему дело, а потехи час. Только что прочла в одной работе про уровень тогдашней немецкой жизни. Страшные цифры болезней и смертей. Социальный диагноз одного из антифашистов. Нация с неисправимо поврежденной генетической структурой, интеллектуально искалеченная ужасами нацистского деспотизма, многолетней изоляцией от мира и морально разрушенная. Нация, чья социальная ткань уничтожена массовым бегством, гигантской эмиграцией, неизбежным расчленением страны. Скажут, что вы сравниваете. Там разгром в результате Второй мировой войны, здесь ни с того ни с сего гром среди ясного неба. Во-первых, все очевиднее становится, что ясного неба не было. Мы фактически пережили конец необъявленной Третьей мировой войны и переживаем итог большевизма, не менее трагический, чем итог фашизма. Во-вторых, не сравнивая с нами, сравним Германию и Германию, увидим, от чего она ушла и к чему пришла, работая на себя. Вот вам и поврежденная генетическая структура. А про время 36-летний российский предприниматель, наш с вами современник. Девиз Ильи Репина: 10% талант, а 90% это труд. Никакого другого секрета нет. Просто надо вкалывать постоянно и каждый день, с утра и до поздней ночи. И так до конца жизни. Не умею просто ходить на работу. Если просто ходить, пить на работе чай, то обманываешь, в конце концов, только самого себя, потому что единственная ценность в нашей жизни – это время, которое нам отпущено. Удаля, труд начинается с труда, и ничего насмешливого. Человек рожден на труд, без труда нет добра, труд человека кормит. Олень портит. И труды ученого общества. Мой отец научил меня трудиться. Не словами или поркой. Сам труженик, и я пошла за ним. Я помню, как на корабле молодые ученые, взявшие меня с собой в экспедицию, надевали белые рубашки и шли работать на палубу. «Володь, вы что?» А он, смеясь: «А у нас труд, праздник». Так для меня и осталось. Пастернаковская «душа обязана трудиться» из этого же разряда. Напомню, материал «Чертовски хочется не работать» принадлежит перу обозревателя «Комсомольской правды» Ольги Кучкиной и опубликован в газете 10 января. Но мне, уважаемые слушатели, не хотелось бы, чтобы создавалось от этого материала такое впечатление, что только нам с вами надо работать, работникам надо работать, надо трудиться. Надо, безусловно, создавать со стороны государства в ходе реформ параллельно создавать настоящие условия для настоящей работы. Справедливо, я думаю, мы считаем, что фермеры – это люди по духу труженики, по духу работяги. Как им работается? Как сейчас с этим обстоят дела? Московский комсомолец. 6 января. Надежда Евдалюк берет интервью об аграрной политике у председателя Крестьянской партии России Юрия Черниченко. Материал озаглавлен «Плач улитки в богатых аксессуарах». Напомню, московский комсомолец 6 января. 1992 год был годом упрямого противостояния и нежелания принимать закон о частной собственности на землю. Не знали покоя тени Столыпина, Льва Толстого, Ленина, Савенкова, Герцена. Но я-то знаю, что 2,5 миллиона человек решительно за референдум о частной собственности на землю. И президент после своей речи на съезде ясно на чьей стороне. Он за частную собственность. Значит, против кто? Один Верховный Совет. Землю на местах сейчас раздают советы. 2 года назад это было прогрессивно, демократично, потому что не райком. А теперь совет замаскированный райком. За 2 года после принятия закона о крестьянском хозяйстве и земельной реформе не сделано ничего. Результат просто трагический. У Столыпина через 2 года 17% хозяйств уже переселились за уральский хребет. Реформа мчалась темпами гепарда. Наша движется улиткой. Корреспондент Надежда Евдалюк спрашивает, разве образование 100 тысяч крестьянских хозяйств нельзя считать положительным результатом? Черниченко. Меня беспокоит вот что. 93-95% национального достояния в виде скота, техники, земли находится у колхозов-совхозов. Все это стоит большие миллиарды хороших и тяжелых рублей, и все это исчезает на глазах. Председатели во всем винят правительство Ельцина и забивают скот. Поголовье уже сократилось на сотни тысяч. Через 5 лет мы станем страной без животноводства. И все это национальные потери наши, а не председательского корпуса. Ему никогда не больно и не убыточно. Корреспондент. Вы полагаете, есть такой путь, следуя которым можно было бы обойтись без огромных потерь? Но ведь и сейчас большая часть населения работает в колхозах, совхозах, только с ними связывает свою надежду выжить. Фермерами хотят стать единицы. Черниченко. И слава богу, что конструкторами, балеринами, министрами иностранных дел и фермерами хотят стать единицы. Фермером быть значит плавать в море и все время бояться, что утонешь. Фермер бывает очень богатым человеком, а носит заношенную рубашку. Колхозник, наоборот, беден, как 3 церковные крысы, но считает необходимым произвести впечатление. Знаю фермера из Липецкой губернии, Суслова Александра Михайловича. Звонит он и плачет. Плач у него, как у Рыжкова, постоянное состояние. КамАЗа у него нет, другие машины есть, а этой нет. Он приходил тощий, в лафсановом костюме, который 15 лет назад стоил 80 рублей. Мы помогли ему купить КамАЗ за 500 000. Через 4 дня он пришел снова. На нем просто лица не было. Что, украли? Сгорел? Оказалось, ему второй нужен. Помогли купить второй. Он пришел через неделю в состоянии вставшего из гроба и сказал, что стоят вот у него несчастного 2 машины рядом, а над ними даже навеса нет. У него техники сейчас на 150 миллионов рублей, 340 ульев пчел, 140 гектаров хорошего чернозема. И он опять нищ и несчастен. И нищета выражается в том, что у него нет своего элеватора. Вопрос. У крестьянской партии есть свой вариант раздачи земли? Есть. Причем он противоречит ее названию. Партия стоит за то, чтобы земля наделялась гражданину Российской Федерации по рождению, а не по месту проживания. Мы, горожане, имеем право претендовать, а не выпрашивать 6 соток земли. Вот те ваучеры, которые мы все получили, эти 10 тысяч, Это неизвестно что. Может быть, это санаторий у Черного моря, а может быть, угольные копи. А земельный ваучер, ясно что. Если взять во внимание 130 миллионов гектаров пашни и 300 миллионов гектаров сельхозугодий, то на каждый ваучер придется по 2 гектара. Корреспондент. Сомневаюсь, пряников почему-то вечно не хватает на всех. И потом не смахивают ваши подходы с желанием отделить всех поровну на очень коммунистические. Ответ. В равномерных стартовых позициях. Почему же? Одинаковое только начало. Дальше то, на что способен каждый. Справедливо заметить другое. Земля земле рознь. И цена у нее разная. Добраться до своего клочка где-нибудь в тотьме может только акула империализма, и то в 6-й стадии шизофрении. Сначала надо израсходоваться на дороге, свет и почтальона, разориться на подвозе продовольствия и только затем совершать исторические акты экономической диверсии, выращивать рекордное количество мяса и картошки. Как вы считаете, что ждет крестьян в этом году? Конфронтация или сотрудничество с правительством? Черниченко. Это некорректный вопрос. Крестьянство не сотрудничает ни с кем, кроме самого себя и того объекта, который ему сейчас необходим. Оптимальное соотношение такое, когда крестьянин и не знает о существовании правительства. Он с трудом вспоминает имя премьер-министра и президента. Но он знает директора местного банка. Он за ним ухаживает, готовит уху и баньку. Хорошее правительство не видно, незаметно, как незаметно хорошая, порядочная женщина. Так заканчивается беседа с Юрием Черниченко, опубликованная 6 января в газете «Московский комсомолец». Хорошее и плохое правительство, хорошая или не очень хорошая политика, как правило, что есть что, это проясняет сама ситуация, процесс развития. Анализ сегодняшней ситуации во втором номере журнала «Столица» дает Леонид Радзиховский в статье «Конец одной истории». Статья очень большая, очень любопытная и интересная. Я смогу познакомить вас только с некоторыми фрагментами. Мы сегодня все больше призадумываемся над концом истории в русском трагическом или трагикомическом смысле. Конец истории в отдельно взятой стране, конец отдельно взятой страны. И эпиграф «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» Тютчев. «Чувствуете блаженство?» – спрашивает Леонид Радзиховский. «Что же все-таки произошло? Едва ли хоть кто-нибудь из тех, кто, поплевав на руки, брался за кирку и дубасил в 87-м, 89-м, 91-м годах по грязной стенке с надписью «КПСС СССР», предвидел, как обернутся события. Зато сегодня все убеждены. Это что, это цветочки невинные, ягодки начнутся завтра. Стена догнилая, ткни и развалится». Ленин, как всегда, был прав, что в 17-м, что в 91-м. Беда лишь одна. Как в тот, так и в этот раз никто не знал, что мы увидим в рваном проломе. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. Для многих, очень многих освободителей народа, эта свобода – таможенник, провожающий их у выхода аэропорта «Шереметьево-2». Что ж бегут из свободной России? Что ж никто не возвращается? И прошу простить за еретическую мысль, но ведь и Солженицын совсем даже не спешит назад. И ведь не потому бегут, что жрать нечего, не только потому, а потому что дышать нечем, надеяться не на что. Да что говорить? Уж на что была отвратительна революция 17-го года, а ведь многих она как магнитом тянула, и было же в ней величие, была же музыка, которую Блок слышал, и Белый, и Мейерхольд, и многие другие. А какие же памятники культуры у нас останутся от 85-92 годов? 7 лет, между прочим. Леонид Радзиховский продолжает. В 91 году второй раз рухнула российская имперская идея. На сей раз рухнула уже не в белом, а в красном виде. Повалился не медный всадник, а железный Феликс. Но суть одна. Законы всемирного тяготения не переспоришь, историю не перемудришь. Совсем-совсем другим путем, а пришли равнехонько туда же, в 17-й год. К развалинам обреченной империи. И третий раз ей не воскреснуть, не встать, не собраться. «Вы живете только дважды», — был такой фильм про Джеймса Бонда. Вот и к Российской империи это относится. Свои 2 срока жизни она отжила. И вновь, как и в 17-м, после гибели империи, встает вопрос, что дальше. И вновь вполне реальная перспектива. Дальше — хаос. Штыки скрепки вынули, все распалось. Без ненавистного медного всадника в раз озверевшие бедные Евгении перегрызут друг другу глотки. Конечно, разница с 17-м годом есть и немалая. За 75 лет народ полностью необратимо изменился, стал образованнее, циничнее, буржуазнее, трусливее, законопослушнее. Недаром же и революция, поэтому в России пока бескровная. Может, поэтому и художникам писать стало не о чем. В Москве за 9 месяцев куплено 13 тысяч Вольво. Надо думать, не меньше Мерседесов, других машин за десятки тысяч долларов штука. Такое бывает в условиях экономического бума. Мы его имеем, бум разграбления. Огромная до сих пор нетронутая государственная собственность успешно, в кавычках, приватизируется. Говорят, что любой капитализм начинался с разбоя. Наш не исключение. Правда, у нашего разбоя есть 3 отличительные особенности. Тех, кого заинтересуют эти отличительные особенности нашего капитализма, рассказанные или подчеркнутые Леонидом Радзиховским, я опять приглашаю к журналу «Столица», 2-й номер за этот год. И дав краткую характеристику этим 3 признакам нашего капитализма, Леонид Радзиховский заканчивает свой материал так. Паразитический, грубо-хищнический капитализм. 90% товаров и валюты, которые кружат по стране, получены за все те же нефть, газ, лес. Раньше полученные деньги вышвыривались в небо в виде ракет, теперь кидаются в грязь обертками от жвачки и пустыми банками из-под пива. А экономический эффект один и тот же. От хаоса нас пока удерживает инерция. Историческая память об ужасах революции и великое национальное бессилие, которое остро чувствуется во всем. Страна быстро догоняет такие оазисы цивилизации, как Пуэрто-Рико и Гондурас. Элита бежит на Запад, в России процветает вторичная культура, высшие образцы которой за ее пределами, хищническая экономика, сохраняется разделение на 2 страны, которые друг с другом вообще не пересекаются. Раньше номенклатура плюс торговля и народ, ныне то же самое. Означает ли это действительно только лишь новый этап краха русской цивилизации? Краха, который начался в 1917 году, и с тех пор любое движение срабатывало только на отрицательную доминанту. Прелесть истории в том, что она непредсказуема. Так заканчивается статья Леонида Радзиховского «Конец одной истории» во 2-м номере журнала «Столица». На этом я заканчиваю сегодняшний обзор из газетных и журнальных публикаций. Подготовил его и провел Илья Прудовский.
0: Покуда старший Державин куролесил в Москве, младший скромно служил в том же Преображенском полку в бомбардирской роте. Чины доставались Андрею Державину так же трудно, как Гавриилу. Та же была и причина – бедность. За 2,5 года дослужился он всего только до капральского чина. Здоровье он был вообще не крепкого, а тут еще произошло с ним несчастье. Однажды на учении, поворачивая пушку, он сильно вспотел, простудился и, придя домой, слег. Начался жар, озноб. Чем он заболел, неизвестно, тогда все называли лихорадкой. Он обратился к знаменитому шарлатану Ерофеичу, тому самому, что на долгие времена передал свое имя целебной настойке, известной в России по сию пору. От Ерофеичева лечения он стал кашлять кровью, и Гаврил Романович, приехав в Петербург, застал брата уже в чахотке. Самое лучшее было выхлопотать ему отпуск и отправить домой к матери. Так и сделано. Андрей уехал в Казань и там умер осенью того же года. Проводив брата, Державин стал осматриваться. Петербургская жизнь сразу сложилась немного печально, буднично, тихо. Но это было как раз то, что нужно. После московских беспутств Державин искал покоя, втягивался в полковые дела, в службу. Приехав, как сказано, без гроша в кармане, он на первое время занял у однополчанина 80 рублей. В будущем, однако же, не предвиделось никаких доходов. Не только что отдавать долги, не на что было жить. Тогда он решился еще раз прибегнуть к помощи карт. Но теперь игра его была совсем уж не та, что московская, хотя в основе ее лежал опыт, в Москве добытый. Державин взял себя в руки и прежде всего раз навсегда отказался от игры нечестной, что обеспечивало его от опасных столкновений с правосудием, а главное, дало спокойную совесть, в которой он так нуждался, и душевное равновесие, этот сильнейший козырь в азартных играх. Кроме того, что не менее важно, он перестал гоняться за крупным выигрышем. И тогда десятая муза, муза игры, которая, как все ее сестры, зараз требует и вдохновения, и умения, и смелости, и меры, улыбнулась ему благосклонно. Он стал выигрывать и прибегал к этому средству всякий раз, как бывала нужда в деньгах. Подозрительных людей он научился избегать. Свел дружбу с несколькими офицерами, не принадлежавшими к числу шалунов гвардейских, с Петром Васильевичем Неклюдовым, давним своим покровителем, с капитаном 10-й роты Толстым, у которого служил под началом, с Александром Яковлевичем Протасовым, который порою не прочь был сразиться в банк. Люди были не бог весть какого развития, но почтенные. Как бывало и прежде, еще в солдатской казарме, он больше всего им нравился за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. Случалось, обрабатывал он и приказные, и полковые письма, и доклады иногда к престолу, и любовные письма для Неклюдова, когда он влюблен был в девицу Ивашеву, на которой после и женился. В 1771 году его перевели в 16-ю роту фельдфебелем. Теперь он опять служил не только исправно, но истово, а летом в лагере под Красным Кабачком даже отличился. В полку его уважали и любили по-прежнему. Надо было ждать производства в первый офицерский чин, но тут вновь оказалось препятствие. У полкового адъютанта Желтухина был брат, сержант того же полка. Этого брата Желтухин хотел провести в офицеры вместо Державина, к которому стал всячески придираться. Кончилось тем, что по наговорам адъютанта полковое начальство решило отделаться от Державина таким образом. Не производить его за бедностью в офицеры Преображенского полка, а выпустить офицером в армию. Державину помогло только хорошее отношение однополчан. Аттестация, в конце концов, зависела от собрания офицеров. И это собрание решительно заявило, что помимо Державина, оно никого другого, иными словами Желтухина-младшего, аттестовать не может. Благодаря этому 1 января 1772 года Державин, наконец, произведен в гвардейские прапорщики. Ему шел уже 29-й год. Но и эта радость была омрачена. Офицерская служба в гвардии обходилась недешево. Предпочитались блеск и богатство, и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе. Державин стал изворачиваться. В счет жалования получил из полка на обмундировку сукна, позументу и прочих вещей. Продав свой сержантский мундир, приобрел английские сапоги, наконец занял небольшую сумму на задаток и купил-таки ветхую каретишку в долг у господ Окуневых. Без каретишки невозможно было носить звание гвардии офицера с пристойностью. Исполнилась и еще одна давнишняя мечта Державина. Из казарм он перебрался на частную квартиру. По ничтожным достаткам его пришлось бы ждать этого еще долго, но тут помогло одно обстоятельство, которое следует изъяснить с осторожностью. Около того времени вступил новоиспеченный офицер в любовную связь с одной хороших нравов и благородного поведения дамою, некой госпожой Удоловой, замужней или вдовой неизвестно, вероятно, вдовой. Вот у нее-то, на Литейной, в доме господина Удолова, Державин и поселился. В маленьких деревянных покойчиках, хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества. Это положение Державина в доме госпожи Удоловой ни с какой стороны не должно казаться предосудительным. Необходимо только принять во внимание, что дело происходило в 18-м столетии, когда на все формы фаворитизма вполне принято

Маслов. Человек неплохой, не без познаний в словесности, особенно французской, но при всем том ветреник, мод, щеголь и сердцеед. Он также имел интригу с одной довольно чиновную дамой. Жизнь, в общем, налаживалась приятная и безбурная. Но Державину были суждены бури. К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев, уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III, сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргиз, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессой Вильгельминой Гессен-Дармштадтской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра III. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества как призрак убитого императора и придала им несколько зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена. Между тем дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками, Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и прочими, захватывал одну за другой крепости, расположенные по течению Яика. Илецкий городок, Рассыпная, Нижнеозерная, Татищево, Чернореченская, Сакмарский городок, Пречистенское были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Оренбургу и 5 октября начал его осаду. Обстановка в мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудачам. Решено было послать подкрепление и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы пал на Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она недолюбливала. В конце ноября ею подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующим. За всеми слухами о событиях Державин следил внимательно. Жить с госпожой Удоловой было неплохо, но он давно и слишком хорошо знал, что в гвардейской службе ему не выдвинуться, а время идет. Он в свое время мечтал отличиться в усмирении польских конфедератов или в турецкой войне. Но гвардия оставалась в Петербурге, а записаться добровольцем в армию было ему непосредством. Это обошлось бы еще дороже, чем гвардейская служба в обстановке мирного времени. Державин повергался иногда в меланхолию. Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также ведение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосноваться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, стал он проситься в комиссию, заявив, что он сам уроженец Казани, а также бывал в Оренбурге и хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти значило упустить случай безвозвратно. Он не двигался с места. Наконец, удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему, а вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться к генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через 3 дня быть готовым к отъезду. Госпожа Удолова была, вероятно, огорчена предстоящей разлукой с возлюбленным. Но Державину было не до элегий. Он чувствовал, что будущее зависит теперь от него самого. Ему не терпелось, он готов был начать свои действия тотчас же, тут же, еще в Петербурге, за 1500 верст от мятежников. Так и вышло. У госпожи Удоловой была деревня, расположенная при Ладожском канале. В тех же местах стоял на зимних квартирах Владимирский гренадерский полк. Владимирцев вызвали из армии для участия в торжествах по случаю свадьбы великого князя. Но тут же и обидели, не дали им при таком торжестве

0: ниже по чарке вина. Да еще заставили бить сваи на Неве при постройке Дворцовой набережной. А теперь их отправляли в Казань против Пугачева. Вот и решили они от такой худой жизни, что положат ружья перед тем царем, который, как слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был. Такие разговоры вели гренадеры в селе Кибл, у постоялого двора, укладываясь перед походом на ямские подводы. Один из дворовых людей удоловских, ехавший к своей госпоже из деревни, эти разговоры слышал и по прибытии в Петербург передал Державину, узнал, вероятно, что тот едет в Казань усмирять Пугачева. К таким слухам можно было отнестись без внимания. Мало ли что говорится на постоялых дворах. Но Державин, как сказано, весь кипел. Он кинулся к Бибикову. Тот сперва сказал «вздор», но Державин не унимался, ездил к Бибикову еще дважды. Ночью возил к нему удоловского человека, заставил допросить командира Владимирского полка и добился того, что среди гренадер действительно был открыт заговор. Все это произошло в несколько дней. Державин был как в лихорадке. Наконец, в первых числах декабря, весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за 3 рубля, он отправился в путь. Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань, это было перед самыми святками, они нашли город в панике. Пугачевские разъезды уже появились в верстах в 60 оттуда. Не только многие жители, сами власти бежали. Уехал даже и губернатор. Назначение Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала, уже однажды за 10 лет до того спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь все пойдет отлично. Беглецы во главе с губернатором стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным весельем, в котором приняли бурное участие офицеры, приехавшие с Державиным. Но сам он не веселился. Он с первого дня принялся за работу. Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в секретную следственную комиссию, то есть в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действий комиссии не был строго регламентирован. Ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева. Но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появление Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях по самому роду службы его должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим. Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно. Они были окружены врагами, явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действовать. Сказать «Пугачев усиливался» было бы неточно. Усиливалась пугачевщина, и это было всего страшнее. Как подземный огонь она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники, огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, навербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неиссякаем и не нуждался в переброске. Он в любую минуту оказывался там, где пугачевскому штабу угодно было развернуть свои силы. Что мог этому противопоставить Бибиков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом и при этом еще иногда возрастали. Правда, Бибикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было бы осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственного боевого опыта. Он вырабатывал стратегический план. Но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были ничтожны численно и разложены пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались с недавно освободившегося польского фронта, из губерний, еще не охваченных пугачевщиной. Наконец, для гражданской войны и эти войска были недовольно надежны, в чем Бибиков только что убедился на примере Владимирского полка. Не только на солдат. Нельзя было вполне положиться даже на офицеров. Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. Ждал войск и нервничал. 28 числа Державин уже явился к нему с докладом. Пока прочие члены Следственной комиссии в ожидании начальства кутили, блистали и дебоширили, он уединенно жил в доме матери и от своих крестьян, приезжавших с Оренбургского тракта, старался разведать о движениях неприятельских и о колебании народном. Сведения были неутешительные. Брожение чувствовалось и в окрестностях, и в самой Казани. Бездействие правительства становилось опасно. Державин счел нужным доложить о том Бибикову. Тут произошла сцена, с первого взгляда не вовсе правдоподобная. Отродясь, не нюхавший пороху подпоручик заявляет заслуженному боевому генералу Бибикову, что надобно делать какие-нибудь движения, а главнокомандующий оправдывается. «Я это знаю, но что делать? Войска еще не пришли. Есть ли войски или нет, но надобно действовать», — возражает подпоручик. Бибиков сердится, но не прогоняет его. Напротив, схватив за руку, тащит к себе в кабинет и там сообщает тайную и мрачную новость. Самара взята пугачевцами, а население и духовенство встретили мятежников колокольным звоном и хлебом с солью. «Надобно действовать!» — в десятый раз повторяет Державин. Что за нелепость? Он требует невозможного. И кто дал ему вообще право чего-то требовать от генерал-аншефа Бибикова? Право дал Бибиков, назначив его в Следственную комиссию. А требовал действий Державин именно потому, что военные операции вне его компетенции. С его точки зрения, чисто политической, именно так все и обстоит, как он докладывает. Надобно действовать, ибо от бездействия город находится в унынии. А уж как действовать, и есть ли войски или нет, это дело Бибикова. Бибиков сознает и правоту Державина, и свое бессилие. Поэтому он сердится пуще прежнего, молча расхаживает по кабинету, молча отсылает Державина прочь, но на другой же день дает ответственное поручение – отправиться в Симбирск, там присоединиться к команде подполковника Гринева и с ним, а также с идущими из Сызрани гусарами и командуя генерал-майора Муффеля, идти на освобождение Самары. Задача Державина – во время этого перехода собрать сведения об исправности и настроении не только самих команд, но и офицеров, и даже начальников. Командировка носила самый тайный характер. Отправляясь из Казани, Державин еще сам не знал, куда и зачем он едет. Ему были вручены два ордера в запечатанных пакетах, которые он должен был вскрыть не раньше, как удалясь от города на 30 верст. Первый ордер касался вышесказанных наблюдений. Вторым предлагалось ему по взятии Самары найти того города жителей, кто первые были начальники и уговорители народа, к выходу навстречу злодеям со крестами и со звоном, и через кого отправлен благодарственный молебен. Главных зачинщиков предписывалось отправить закованными в Казань, а менее виновных для страху жестоко на площади наказать плетьми при собрании народа, приговаривая, что они против злодеев должны пребывать в твердости. В заключение Бибиков писал: «Сей ордер объявить можете командующему в Самаре и требовать во всем его вспомоществования». С такими поручениями Державин едет в Симбирск. Не застает уже там Гринева, догоняет его и с ним вместе идет к Самаре, которая к их приходу оказывается уже занята Муффелем. Последний, таким образом, уже сам себя показал, и по отношению к нему миссия Державина отпадает. Но с Гриневым Державин идет очищать от пугачевских сторонников крепость Алексеевскую и под Красный Яр на усмирение калмыков. И то, и другое он предпринимает опять-таки не в качестве военной силы, а для того только, чтобы увидеть в прямом деле господина подполковника Гринева, его офицеров и команду. Наконец он возвращается в Самару, руководит следствием, допрашивает виновных в сдаче города Пугачеву, отсылает главнейших преступников в Казань и сам отправляется вслед за ними. Его первая командировка закончена. В пору пугачевщины казанское дворянство и местные власти, вообще говоря, не покрыли себя славою. Непонимание обстановки, нерадивость, а главное легкомыслие тут были проявлены много раз. Еще в самом начале 1773 года Пугачев был схвачен и прислан в Казань под стражу. И застрого его отпустили собирать по городу милостыню. Он, конечно, бежал. Потом, как мы видели, казанцы впадали в отчаяние и кидались из города прочь без особых к тому оснований. Потом веселились, столь же напрасно чувствуя себя за Бибиковым, как за каменную стеной. Пробудить в них сознание и подвигнуть к действиям было непросто. Между прочим, надо было добиться, чтобы они составили и содержали на свой счет нечто вроде конного ополчения в помощь правительственным войскам. По поручению Екатерины, проявившей и в этом случае свое знание людей, Бибиков стал действовать с именитыми казанцами, как с ребятами. Он дважды их собирал, звонил в колокола, служил молебны и произносил речи. В речах изображал грозность обстановки, обещал награды и пугал наказаниями. Наконец, казанцы как будто сами придумали выставить ополчение. Не давая им остыть, Бибиков тут же составил от их имени соответственное определение и переслал его государыне. Продолжая игру, Екатерина прислала Бибикову рескрипт, в котором именовала себя казанской помещицей и объявляла, что, следуя примеру дворянства, со своей стороны также дает по рекруту с каждых 200 душ из казанских дворцовых земель своих. Остроумный рескрипт имел успех чрезвычайный. Бибиков, чтобы еще поддать жару, вздумал продлить приятную переписку с казанской помещицей. Дворяне собрались вновь, и губернский предводитель Макаров перед портретом Екатерины прочитал благодарственную к ней речь. «Признаем тебя своею помещицей, принимаем тебя в свое товарищество, когда угодно тебе, равняем тебя с собою» и прочее. Кому же нелестно было принять государыню в свое товарищество? После этой речи в составлении отрядов захотели участвовать не только дворяне соседних уездов, но и купцы, и даже мещане. Составил же речь, разумеется, не Макаров. Это дело было поручено Бибиковым Державину, который тут действовал не столько в качестве казанского помещика, сколько в качестве члена секретной комиссии. Агитация прямо входила в ее задание. Ответом на эту речь был новый рескрипт, а затем и особый манифест, который, впрочем, прибыл в Казань, когда ни Бибикова, ни Державина там не было. К тому времени оба уже покинули город, направляясь в разные стороны. Перелом в действиях против Пугачева начался с того дня, когда Михельсон не пустил самозванца во глубину Сибири и погнал его на Казань. Но взятие Казани, но самое бегство Пугачева под напором Михельсона, Мансурова, Муфеля было слишком опустошительно. Оно еще представлялось нашествием. Екатерина тревожилась чрезвычайно. Подумывала сама стать во главе армии, полагала, что вялость и нерешительность генералов всему виною. Против главнокомандующего князя Щербатова ее восстанавливали в особенности. Граф Никита Иванович Панин, государственный канцлер, имел выгоду под него подкапываться. Никита Иванович Панин, еще императрицей Елизаветы Петровной, был определен в воспитатели к малолетнему великому князю Павлу Петровичу. Когда, совершив переворот 1762 года, Екатерина возложила корону на себя, говорили, будто Орловы готовят Павлу Петровичу участь его отца. Панин, открытый противник Орловых, почитался единственной защитой ребенка. Впоследствии Екатерина долгие годы не могла удалить Панина от великого князя, которого он восстанавливал против матери. Только в сентябре 1773 года, когда Павел Петрович женился, императрица с облегчением объявила воспитание наследника законченным, а воспитателя уволила, на радостях осыпав милостями и, без особого удовольствия, оставив государственным канцлером. Меж тем, в 1770 году брат Никиты Ивановича, Петр Иванович, за покорение Бендер получил Георгия первой степени и 2500 душ. Этого показалось мало. Петр Иванович вышел в отставку и поселился в Москве, в обычном пристанище ворчунов и обиженных вельмож. На досуге он целых 3 года болтал, понося императрицу, и зная, что ей неудобно было бы с ним расправиться. 25 сентября 1773 года Екатерина писала о нем князю Волконскому, московскому главнокомандующему. «Что же касается до дерзкого известного вам болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтоб до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена буду его унимать наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то чаю, что и он его уймет же». В самом деле, пора было государственному канцлеру помирить брата с императрицей. Влияние Паниных уже падало. Никита Иванович стал действовать в двух направлениях. Брату посоветовал проявить крайний патриотизм и готовность к жертвам, а сам доложил о том государыне. Потом, на собранном ею совете, он предложил назначить Петра Ивановича на место князя Щербатова. Екатерина согласилась с неудовольствием, зато в восторге был Петр Иванович. В усердии дошел до того, что, забыв прошлое, в донесениях своих, к слову, всеподданнейший, стал приписывать слово «раб», что вовсе не требовалось. Радость его отчасти омрачена была только тем, что императрица не подчинила ему следственных комиссий. Они остались в руках Павла Потемкина. Отсюда, конечно, вскоре возникли трения. Панин старался унизить Потемкина вместе с его комиссиями, а Потемкин стал нарочито проявлять свою независимость от главнокомандующего. Мы вскоре увидим, что Державину суждено было очутиться между молотом и наковальней. 17 августа новый главнокомандующий выехал из Москвы. Он отправился не в Казань, а южнее, ближе к театру военных действий. По дороге остановился он в своем имении. 24 числа приехал к нему Суворов, также назначенный действовать против Пугачева. Суворов примчался без шапки в одном кафтане на простой мужицкой телеге. Получив от Панина предписание командирам и губернаторам исполнять все его распоряжения, он в тот же день кинулся дальше, на Пугачева. Однако же он мог не спешить так сильно. После трехдневных саратовских зверств Пугачев двинулся вниз по Волге. Полчища его были громадны, но беспорядочны. Он разбил майора Дица, который пытался преградить путь, и 21 августа подступил к Царицыну. Дважды отбитый от этой крепости, он, может быть, все-таки овладел бы ею, но услышал о приближении Михельсона и поспешил опять вниз, на Сарепту. Здесь отдыхал он в течение суток и пошел дальше. Но Михельсон двигался быстрее и настиг его в 100 верстах за Царицыным, у Черного Яра. Самозванец не мог уклониться от боя. Его поражение оказалось решительно. Он потерял до 4000 убитыми и до 7000 взятыми в плен. Остальные бежали. Сам Пугачев едва спасся с горсткой казаков, переправившись на левый берег Волги. Это было 25 августа, на другой день после свидания Суворова с графом Паниным. Таким образом, славный полководец на сей раз мчался напрасно. Когда 3 сентября он прибыл в Царицын, сражаться уже было не с кем. Оставалось принять участие разве только в поимке самого Емельки, и Суворов постарался придать своим действиям наиболее военную видимость. Приняв начальство над корпусом Михельсона, он посадил часть пехоты на лошадей, отбитых у Пугачева, и 4 сентября переправился на луговую сторону Волги ловить самозванца. Но всем предприятии он оказался слишком не одинок. В точности неизвестно было, куда направился Пугачев по луговой стороне. Но отряды, посланные на поимку, надвигались со всех сторон. Кольцо вокруг самозванца сжималось. Со своей стороны князь Голицын перешел у Сызрани на левый берег. Как раз в те дни, когда Державин закончил поход на Киргиз-Кайсаков, Голицын со своими войсками очутился поблизости. 9 сентября в селе Красном Яре назначена была встреча. К этому времени стало известно, что самозванец находится где-то на Узенях, двух речках, текущих в Киргиз-Кайсацкой степи между Волгой и Яиком. Голицын не изменил своего намерения отправиться на восток, к Яицкому городку, чтобы заранее преградить Пугачеву путь в этом направлении. Но Державину он дал предписание ловить самозванца на Узенях. В отличие от шедших туда же воинских частей, Державину предложено было действовать через обывателей и тайных подлащиков. Отряд молоковских крестьян находился при Державине. Из этих-то людей отобрал он 100 самых надежных. В ночь на 10 сентября подлащики собраны в лесу и приведены к присяге. Их жены и дети объявлены заложниками. Для поощрения каждому дано по 5 рублей. Для устрашения тут же повешен последний из 4 убийц Серебрякова, до тех пор находившийся в бегах. Наконец, свора спущена. Она бросилась в степь кузеням на зверя. Державин с прочими крестьянами остался на Иргизе, в слободе Мечетной. Здесь предстояло ему охранять окрестности от бродячих шаек. Сюда же должны были приходить сведения от подлащиков. Надеялся ли Державин, что его людям удастся схватить Пугачева? Конечно, он признавал, что наступило самое то время, где ему, Державину, надлежало исправлять порученную ему господином Бибиковым комиссию, потому что Пугачев находился бессильным и в самых тех областях, которые наблюдению Державина вверены. Но обстановка была совсем уж не та, которую он себе представлял, уезжая из Казани 1/2 тому назад. Теперь уж не он один, а и Голицын, и Муфель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов, кто только не ловил Пугачева. И у каждого было больше к тому возможностей, нежели у Державина. Между прочим, он только что получил впервые письмо от Суворова. «О усердии к службе ее императорского величества, вашего благородия, я уже много известен», – писал Суворов. «То ж и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана. По возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частных уведомлений». Это было, конечно, лестно, но чувствовалось, что особых надежд на державинскую партию полководец не возлагает. О себе самом Суворов прибавил: «Иду зареченным Емелькою, поспешно прорезывая степь». Вдруг 15 числа надежда еще раз вспыхнула ярко, чтобы тотчас погаснуть вовсе. Подзорщики возвратились и привели пленника. Как? Неужели? Но то был не Пугачев, а его полковник, крестьянин Мельников. Мельников сообщил, что Емельян Пугачев своими сообщниками увезен в Яицкий городок и там отдан в руки властей. Посланные Державина опоздали на 2 суток. И так все было кончено. Пока Державин ждал самозванца на Иргизе, тот удалялся от этих мест. Когда Державин отчаялся ждать, Пугачев начал приближаться. Когда же приблизился, подошел вплотную, был схвачен, но не Державиным. Было бы несправедливо одоление Пугачевщины приписывать одному Михельсону. Однако для современников им одержанные победы были наиболее очевидны. Многих военачальников это беспокоило. Начались попытки связать свое имя хотя бы с поимкой Пугачева. Тут поле было для всех открыто. Самозванец попал в руки властей без прямого участия кого бы то ни было из тех, кто его ловил. Суворов первый примчался в Яицкий городок и усердно занялся поспешным выпроваживанием супостата, уже заклепанного в колодку. Потом всем захотелось быть первыми вестниками счастливого события. Начались гонки курьеров. Потом Потемкин, находясь в непрестанном соревновании с Паниным, пожелал заполучить знаменитого пленника в свои руки. Он намекнул Державину, чтобы тот поспособствовал доставлению Пугачева не в военную команду, то есть к Панину, а в секретную комиссию, то есть к Потемкину. Но уже Суворов в Яицке завладел Пугачевым и, посадив в клетку, картинно вез его в Симбирск к Панину. Державин был тут бессилен. Потемкин все же обиделся. Панин был человек умный, умел быть смирным, когда надо, и дерзким, когда можно. Сам умел польстить и хотел, чтобы ему польстили. Сам знал свое место и любил, чтобы другие знали. Заносчивый поручик ему по всем донесениям не понравился. Он даже забыл, что недавно сам благодарил Державина за действия против киргизов и решил быть к нему особливо строгим. А тут еще слухи о Державине дошли до императрицы, которая попросила Панина, когда случай будет, пообъяснить наведанием об обращениях сего гвардии поручика Державина и соответствовало ли его храбрости и искусство его словам. Обо всем этом Державин еще ничего не знал. В таких обстоятельствах ему нужно было заручиться благосклонностью Панина. Вместо этого он нечаянно навлек на себя его лютый гнев. О выдаче самозванца Державин узнал от Мельникова, своего пленника, в тот самый день, когда Пугачев был доставлен в Яицкий городок к офицеру Маврину. Но Державин находился географически ближе к начальству, нежели Маврин. Поэтому-то он и был, в сущности, первым вестником. Но свои донесения он отправил двум непосредственным начальникам, своим Голицыну и Потемкину, а не Панину. По субординации он так и должен был поступить. Однако, случайно узнав об этом, Панин пришел в бешенство. Его особенно беспокоило, как бы Потемкин не опередил его в донесении государыне. Рассвирепев, он тотчас велел Голицыну и Мансурову затребовать от Державина объяснений по поводу саратовских дел. Узнав о возводимых на него обвинениях, Державин оскорбился, вскипел и через головы генералов послал объяснение прямо Панину. В заключение требовал над собою военного суда. Это опять было неприятно Панину. Он знал, что заслуги Державина, засвидетельствованные Бибиковым, Голицыным, Потемкиным, Суворовым и самим же Паниным, были больше его провинностей. Панин написал Державину длинное, нравоучительное и едкое письмо. Насмехался, что не им, Державиным, Пугачев пойман, но в суде отказал. В это самое время Потемкин, который ничего не знал о невзгодах Державина, вызвал его в Казань. Державин отправился, но дорогу и не стерпел. Решился заехать к Панину, объясниться лично. Он вырос в глуши, воспитался в казарме, да на постоялом дворе, да в огне пугачевщины. С младенчества было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к 30 годам, остались главным его мерилом. Добро и зло разделил он ясно, отчетливо. О себе самом всегда знал: вот это я делаю хорошо, это дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главная в нем. Это уже тогда было главное, за что любили его одни и не любили другие. Себя он считал горячим, горячность и была в нем. Но прежде всего он был просто нетерпелив. Видя вокруг лукавство и ложь, он нередко отчаивался в прямом пути, решал быть хитрым и скрытным, как все другие. Тогда любил уверять себя, будто действует проницательно, предусмотрительно, трезво и хладнокровно. Но всего этого хватало лишь до тех пор, пока все шло гладко, и пока, в сущности, ни хитрость, ни хладнокровие не подвергались настоящему испытанию. При первом препятствии, при первом же столкновении с ложью, с обидой, с несправедливостью, то есть как раз когда хитрость и хладнокровие действительно становились нужны, Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячности. Не смотрел ни на что, шел прямиком, делался в правде черт, как однажды сам о себе сказал. Подъезжая к Симбирску, постановил он понравиться Панину, чтобы тот сложил гнев на милость. Решил выказать себя с лучшей стороны, пустить в ход все, и благонравие, и почтительность, и скромность, и даже свою горячность и прямоту, в той самой мере, насколько они могут понравиться начальству. Это была особенно тонкая хитрость, и Державин особенно на нее рассчитывал. В Симбирске он прежде всего явился к Голицыну. Панин был на охоте, Державин его даже встретил, приближаясь к городу. Увидев гостя, Голицын перепугался. «Как вы здесь? Зачем?» «Еду в Казань по предписанию генерала Потемкина, но рассудил главнокомандующему засвидетельствовать свое почтение». «Да знаете ли вы, что он недели две публично за столом более не говорит ничего, как дожидает от государни повеления повесить вас вместе с Пугачевым?» «Ежели я виноват, то от гнева царского нигде уйти не могу». «Хорошо», — сказал князь, — «но я, вас любя, не советую к нему являться, а поезжайте в Казань к Потемкину и ищите его покровительство». «Нет, я хочу видеть графа». Вечером Панин приехал с охоты. Пошли в главную квартиру. Панин сидел у себя в кабинете, с ним был Михельсон. Державин представился. Ничего не ответив на представление, Панин важно спросил: «Пугачева видал?» Это опять был намек, но Державин, решив быть смирным, сделал вид, что не понял, ответил почтительно: «Точно так, видел на коне под Петровском». Граф отвернулся и сказал Михельсону: «Прикажи привести Емельку». Привели самозванца. Он был в широком потертом тулупе, по рукам и ногам в оковах. Вошед он стал перед Паниным на колени. Лицо у него было круглое, волосы и борода окамелком, черные, всклокоченные, глаза черные с желтыми белками. На вид ему было лет 35 или 40. «Здоров ли Емелька?» – спросил Петр Иванович. «Ночи не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство». «О, надеюсь на милосердие государни», – сказал Панин. «Ни на какое милосердие Пугачеву рассчитывать не приходилось». Его увели. Панин весьма превозносился тем, что самозванец в руках у него, а не у Державина и не у Потемкина. Для того и разыграна была вся сцена. Державин крепился. После этого пошли ужинать. Панин не отпустил Державина, но и не пригласил к столу. Вот тогда-то благоразумие и покинуло гвардии офицера. Он вспомнил с негодованием, что перед отъездом из Петербурга, находясь при карауле в Зимнем дворце, получал приглашение к столу самой государыни. То без особого приглашения с прочими штаб и обер-офицерами осмелился сесть. Ужин начался. И вдруг Панин, окинув взором сидящих, увидел Державина, которого недавно за тем же столом грозился повесить. Сперва он нахмурился, потом заморгал глазами, такая была у него привычка, потом встал и вышел из-за стола, сказав, что забыл отправить курьера к императрице. Державин спокойно отужинал. На другой день, еще до рассвета, он вновь явился. Его провели в галерею, служившую приемной. Там он прождал несколько часов. Один за другим собрались офицеры. Наконец, Панин вышел. Он был в широком атласном шлафроке светло-серого цвета и в большом колпаке французского фасона, перевязанном розовыми лентами. Он стал ходить по галерее взад и вперед, не заговаривая ни с кем и не удостоив Державина даже взгляда. Долго Державин ждал, но внезапно терпение его покинуло. Он внезапно подошел к Панину, однако с почтением. «Я имел несчастье получить вашего сиятельства неудовлетворительный ордер. Беру смелость объясниться». Панин все еще шел. Державин взял его за руку и остановил. Панин вытаращил глаза, потом приказал следовать за собой. В кабинете поднялась буря. Все саратовские вина Державина вновь и вновь ему перечислены. Пока Панин кричал, Державин успел припомнить благие свои намерения. Он выслушал генеральские окрики с подобострастием и разом пошел с главных своих козырей – с лести и простодушия. Сердце Панина дрогнуло. Значит, этот молодой, пылкий, такой неопытный в жизни, такой прямодушный офицер действительно верил, что он, Панин, пошел предводить войсками из особливой любви и приверженности, не щадя жизни и прочее. В словах Державина он увидел себя прекрасным. Слезы ручьем покатились из глаз его. А ведь умный был человек. И он сказал: «Садись, мой друг, я твой покровитель». Потом пришли генералы. Зашла речь о вчерашней охоте. Панин хвалился, что очень была успешна. Потом веселый и бодрый пошел переодеваться. Вновь вышел и пригласил всех к обеду. Державину указал место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая все о том же, как до его Панина назначения главнокомандующим дворянство московское ничего не делало для защиты Отечества, а после назначения все делало и ничего уже не жалело. После обеда он пошел отдыхать. Потом он сел играть в вист с Голицыным, Михельсоном и еще с кем-то. Державин долго смотрел на игру, и вдруг ему стало скучно. Он забыл мгновенно и все благие свои намерения, и только что выслушанный урок о практике. Надобно было ему как можно дольше остаться при Панине, делать вид, что не хочет расстаться с ним, что Потемкина с его секретной комиссией совсем забыл. Вместо того подошел он к графу и доложил, что сейчас едет в Казань к генералу Потемкину. Так не будет ли каких поручений? Лицо Панина дернулось гневом, но он отвернулся и холодно сказал: «Нет». Державин нажил врага. Когда Пугачев брал Казань, Державинский дом был разграблен. Сама же Фёкла Андреевна попала в число тех пленных, которых башкирцы, подгоняя копьями и нагайками, увели за 7 верст от города в лагерь самозванца. Там поставлены были пленники на колени перед наведенными пушками. Женщины подняли вой, их отпустили. Ни жива, ни мертва вернулась старуха в Казань. Сын, приехав, застал ее в горестях. Деревни Державина и Казанские, и Оренбургские тоже оказались разорены. Дома было уныние, в служебных делах неприятности. Потемкин был не способен на бурный гнев, подобный Панинскому, но он был обижен. Зачем Державин не перехватил Пугачева у Панина? Зачем объяснение по саратовским делам представил прямо Панину, а не через секретную комиссию? Впрочем, эти вздорные неудовольствия Державину, вероятно, удалось бы рассеять. Но к ним вскоре прибавилось еще одно неизгладимое. Между генералом и офицером возникло небольшое любовное соперничество, в котором, казалось, одной прекрасную дамою офицер предпочитаем был генералу. Потемкин придумал способ избавиться от соперника, приказал опять ехать на Иргиз, искать Филарета, раскольничьего старца, который, по слухам, некогда благословил Пугачева на принятие императорского имени. Делать нечего, стал Державин готовиться к отъезду. Но в суетах, разъезжая по городу, в сильный мороз, был уже ноябрь, он простудился и слег. Он пролежал долго, месяца три. За это время его товарищи по секретной комиссии были отпущены в Москву. На поиски Филарета Панин отправил целые воинские команды. Посылка Державина теряла смысл, но Потемкин хотел сорвать злобу. Несмотря ни на что, велел ехать. В конце февраля вновь увидел Державин места знакомые. Малыковку и колонии. Но какая разница? Год назад он приехал сюда любимцем Бибикова, теперь чуть не ссыльным. Тогда манили его честолюбивые замыслы, теперь от них ничего не осталось. Тогда он был в упоении властью, теперь обречен унизительному бездействию. В Малыковке управляют другие люди. Пугачевщина отшумела, в Москве на Болотной площади упала под топором голова Пугачева. Год назад в Шафгаузене начал Державин оду Екатерине, но оборвал, бросился на выручку Яицкого городка. Потом, пораженный известием о смерти Бибикова, он здесь же взялся за другую оду и тоже не кончил. Было не до стихов. Теперь на досуге он их кончает. Берегитесь теперь, вельможи, Панины и Потемкины. Не то здесь пышность одежд, царей и кукол, что равняет. Наружным видом от невежд, что имя знати получает. Я строю гусли и тимпан. Не ты, сидящий за кристаллом, в кивоте, блещущий металлом, почтен здесь будешь мной, болван. На стогн поставлен на позор, кумир безумную чернь прельщает. Но чей в него проникнет взор, кроме пустот не ощущает. Се образ ложной молвы, се образ грязи позлощенной. Внемлите, князи всей вселенной, статуи без достоинств вы.
1: Здравствуйте. Все мы теряли самое дорогое и находили потерянное. Помним чувство радости и счастья от обретенного вновь. Наверное, мы скоро вновь обретем, казалось бы, потерянную навсегда одну из наших жемчужин. О том, как это произойдет и благодаря кому, поведала Ирина Разгонова в корреспонденции «Старым российским способом» из 20-го номера еженедельника «Россия». Итак, Лаврушинский переулок. В ожидании президентской машины журналист ведет разговор с двумя министрами культуры, бывшим союзным и нынешним российским, а главной сегодня новости культурного толка. О возможной приватизации Бородинского поля, Абрамцевского, Архангельского и ряда других музеев-заповедников. Позицию российского министра Евгений Сидоров определил категорически. Ни о каком лишении музеев-заповедников статуса федеральной собственности не может быть и речи. Свою теперь уже личную позицию Николай Губенко выразил так. «Все решается местными властями самовольно, на уровне тупоумия, дебилизма и непонимания, что, где и как можно делать. Поистине, если призываешь к инициативе с мест, надо быть готовым к любым ее плодам». Подъехал президентский автомобиль. Еще не входя в здание, в привычной атмосфере строительной площадки, Ельцин произнес то, что от него, собственно, и ждали. С 1 июля Третьяковке будет выделено 15 миллионов долларов. Затем следует быстрая экскурсия по выставке шедевров Третьяковки в инженерном корпусе, во время которой, пользуясь случаем, нормальное дело, президенту докладывают о всех нуждах и бедах музейного дела вообще. От более подробного разговора за накрытым столом Ельцин отказывается. Однако распоряжение относительно Третьяковки уже заготовлено в специальной папке, и президент медленно и аккуратно выводит свою подпись под документом, гарантирующим благополучие одного из крупнейших музеев страны. На лестнице, по дороге к выходу, Николай Губенко успевает подать реплику. Это только начало, Борис Николаевич. Есть еще Пушкинский музей, Большой театр, Поклонная гора. Есть еще очень многое, о чем не успеешь сказать президенту по дороге до машины. Еще один камень с плеч культуры. Третьяковка, кажется, у нас будет. Все решено. Но решено старым российским способом. С высочайшим посещением и высочайшей подписью. Спасительной в данном случае. Получить 15 миллионов долларов на музей сегодня, иначе как из президентских рук, неоткуда. Но чтобы посетить все объекты культуры, президенту не хватит и трех жизней. И спасти отечественную культуру сегодня могут не распоряжения и указы, а закон. Закон о культуре. Закон о музеях, о котором столько времени говорят. И тогда, быть может, у президента будет возможность прийти в Третьяковскую галерею не для того, чтобы подписать распоряжение, а чтобы побыть наедине с искусством. Если будет валюта, здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке обещают сдать через 3 месяца. Валюта будет. Президент обещал. Успокаивает нас Ирина Разгонова в 20-м номере еженедельника «Россия». Спасибо президенту. Но если бы к этому широкому и доброму жесту еще и закон о культуре, закон о музеях, мы наслаждались бы нашими жемчужинами, жемчужинами культуры, искусства, счастливые, благоговейно трепеща, без щемящего чувства тревоги за духовные и материальные богатства, безвозвратно теряемые, вырубаемые, как пышно цветущий, но никому не нужный сад. Вот что пишет о наших культурных потерях Михаил Красилин в злободневной статье «Побойтесь Бога, господа», которая была опубликована в независимой газете 18 апреля. Проблема возвращения Русской Православной Церкви некогда отнятых храмов и икон приобретает все усиливающуюся остроту. Проблему эту пытаются решить многие, в том числе и только что народившаяся околоцерковная общественность, никогда не бывавшая в музеях и вчера еще не знавшая, как в храме стоять, она уверенно берется за новые перераспределения. Увы, ее амбиции постоянно подогреваются скороспелыми и некомпетентными указами государственных мужей. Весь пафос «праведного», в кавычках, гнева обрушивается на музейную интеллигенцию, якобы разрушившую вековые народные устои Великой России. Но скорее следует всем миром поклониться им в ноги за реальное спасение национальной культуры в 70-летних катаклизмах советского бытия. Утрата каждого памятника – это вырванная страница из истории. Заново воссозданный храм остается всего лишь более или менее удачной копией или, в лучшем случае, памятником погибшему памятнику. Все это можно в полной мере сказать и об иконах. Неисчислимое множество их погибло в огне революций и войн. Но вот новая напасть. Только за 1990 год зарегистрировано 1441 ограбление действующих церквей и 18 музеев. Автору пришлось, занимаясь учетом церковного искусства, побывать примерно в 700 церквах от запада до востока. Дай бог, если из них в 2-3 десятках не побывали воры. Поиски наших правоохранительных органов не приводят к ощутимым результатам. Удается спасти незначительную часть, а вернуть в храмы единицы. Церковная администрация не в состоянии обеспечить физическую сохранность движимых, говоря бюрократическим языком, памятников. Хитроумные замки, ставни, решетки теперь не преграда. Несколько месяцев назад сгорела старообрядческая община при попытке ее ограбления. Решетки резали автогеном. Возник пожар. В огне погибли иконы 18-19 веков, редкие старопечатные книги, то, что осталось от предыдущих грабежей. На какие только не идут ухищрения в деревнях, чтобы спасти церковное добро. В одной из сельских церквей иконы были заминированы батюшкой в прошлом сапером. По-видимому, ортодоксальным сторонникам незамедлительного возврата икон неплохо было бы хоть раз взглянуть на оскверненные в одночасье храмы, чтобы осознать, что ждет нас в будущем. К сожалению, немало фактов об утратах в храмах церковных произведений из-за недостаточной осведомленности церковной администрации. Вот несколько примеров из разных мест. Евангелие середины XIX века в серебряном окладе с эмалями отдано в ремонт. Вернулось в церковь без оклада в суконном переплете. На иконе XVIII века священник стер фрагменты авторской живописи, которых, по его мнению, там не должно быть. В другом случае священник не может вспомнить, где редкое Евангелие XVIII века, зафиксированное 3 годами ранее. Исторический интерьер храма начала XIX века меняется по воле настоятеля и записываются наглухо датированные иконы XVIII века. Старообрядческий наставник самостоятельно реставрирует иллюстрированную рукопись листами школьной тетрадки с помощью силикатного клея. И все это из самых лучших побуждений. Но самое страшное и непоправимое – сейчас происходит в церкви Успения на Городке 15 века в Звенигороде. Драгоценные фрагменты фресок, связываемые с именем Андрея Рублева, на грани окончательного исчезновения. Наверное, не случайно, что музейные собрания икон, против которых так настроены защитники церкви, формировались задолго до революции. Николай II собственным рескриптом передал на постоянное хранение Русскому музею 200 древних икон из Суздальского Покровского монастыря. Говорят, что все сейчас попрятано в запасниках и ничего нельзя увидеть. Да только в 1991 году в Москве и Петербурге, не считая других городов, прошло огромное количество выставок, посвященных русской иконе. А можно ли их увидеть в церкви? Во время службы совершенно невозможно. Люди приходят в храм молиться, а не живописью наслаждаться. Еще в первой половине XIX века митрополит Филарет Дроздов сетовал, что под сенью Киота не может любоваться высоким письмом великой святыни Богоматери Владимирской. Но я часто утешаюсь оном во время крестных ходов, особенно когда солнце озаряет священный лик. Музеи сосредоточили в своих стенах большое количество памятников средневековой культуры. Далеко не все они могут быть в экспозиции. Далеко не все равноценны. Некоторыми из них при конкретном разумном обсуждении в каждом отдельном случае музеи могут поделиться. Музеи Москвы, Петербурга, Ярославля, Перми и других городов уже предоставили церкви иконы, утварь, не нарушая при этом качество своих собраний. Сейчас вопрос должен стоять не о возврате церквей и икон, а о том, как их сохранить физически. Нет ни одного храма, в котором не гибли бы иконы от многочисленных болезней. И церковь в настоящее время не может своими силами предотвратить необратимый процесс разрушения. Это ли не первоочередная задача? Ведь нужно сохранять не ваше и наше, а общее национальное достояние. Предложенный недавно клерикальной общественностью список икон, подлежащих первоочередному возврату, чрезвычайно настораживает. Это преимущественно произведения XII-XV веков, являющиеся основой основ национальной культуры. И вместе с тем большинство из них являются чудотворными и особо чтимыми святынями. Эта деликатная проблема не может быть решаема чохом на гребне декларативных противостояний. Указанная и законотворческая лихорадка последнего времени, касающаяся культуры, не может не вызывать озабоченности. Стремление некоторых энтузиастов буквально следовать верховным предписаниям может поставить музейную жизнь страны на грань катастрофы. Против кого и чего мы воюем? Почему вдруг такая ненависть против музеев, самоотверженно сохранявших нашу историю и культуру? Русскую культуру нельзя отделить от церковной. Нельзя провести между ними демаркационную линию. И не может быть найден однозначный ответ на все назревшие проблемы, включая и эту – возвращать или не возвращать иконы. Но выход из тупика надо искать. Искать, трезво полагаясь на разум и правовую основу. Во имя общего дела. Во имя сохранения великого наследия великой страны. Своим взглядом на проблему сохранности культурных ценностей на страницах независимой газеты 18 апреля поделился Михаил Красилин. И, наверное, нам интересно знать взгляд церковных иерархов на эту острую и очень непростую для решения проблему. В 18-м номере «России» напечатана пространная и очень интересная беседа обозревателя еженедельника Лилии Лагутиной со святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем II. На вопрос, каким вам видится основной принцип взаимоотношений с государством, патриарх ответил: «Взаимная независимость, но без противостояния. Иногда раздаются голоса, что за счет разрушения культуры церковь хочет восстановить свои позиции. Многие храмы на нашей русской земле являются историческими и архитектурными памятниками. Мы очень благодарны музейным работникам и вовсе не собираемся их изгонять. Мы хотим только взаимодействия и взаимопонимания. До меня доходят слухи, что некоторые руководители возмущаются. Нельзя отдавать церкви храмы, она не сможет их сохранить. Но ведь именно церковь их создавала. И сегодня надо сохранять всем вместе то, что является нашим духовным наследием. У нас нет своих искусствоведов и реставраторов, поэтому наш путь в этом смысле един. Но я хочу особо подчеркнуть одну важную, с моей точки зрения, мысль. В любом храме, если он музей и только музей, нет жизни. Но если в нем периодически совершаются богослужения, он приобретает дух, оживает. Посмотрите, ведь во всем мире храмы не являются только музеями. Они открыты для верующих. Вроде бы точки соприкосновения деятелей культуры и церкви есть, и возникает надежда, что все разрешится к обоюдному согласию сторон. И еще чрезвычайно злободневную тему осветил патриарх в своей беседе с Лилией Лагутиной. Напомню, беседа напечатана в 18-м номере еженедельника «Россия». На вопрос обозревателя, как патриарх оценивает журналистские расследования,

0: комиссию поступит подлинный...
1: За нами. Мы с удивлением новогородцев. Удвояла силы их, заменяла опытность. Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новгороде воспаляла умы и сердца. Народ часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа!» — говорил он. «Кто наш союзник? Кто поможет великому граду?» «Небо!» — ответствовала посадница. «Влажная осень наступает. Блата нас окружающие скоро обратятся в необозримое море, всплывут шатры Иоанновы, и войско его погибнет или удалится». Луч надежды не угасал в сердцах, и новгородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела на битвы и держала в руке хоругвь Отечества. Иногда, видя отступление новгородцев, она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал Мирослав любезный». Казалось, что сия невинная, кроткая душа веселилась ужасами кровопролития. Столь чудесно действие любви. Сии ужасы живо представляли ей кончину друга. Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обогренным кровью Мирослава. Огненный взор ее звал все мечи, все удары новгородские на главу московского полководца. Но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелью на смелых противников. Александр знаменитый с весельем спешил на ратное поле, с видом горести возвращался. Он предвидел неминуемое бедствие Отечества, искал только славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новгородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела. В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу, и при восходе солнца ударили в вечевой колокол. Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на водимого места. Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно, обнимал знатных чиновников и сказал, подняв руки к небу: «Отечество любезное, прими снова в недра свои Феодосия. В счастливые дни твои я молился в пустыне, но братья мои гибнут, и мне должно умереть с ними, да совершится клятвенный обет моей юности и рода Малинских». Иосиф Делинский, провождаемый тысячскими и боярами, несет золотую цепь из Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником Великого Града. Исполни усердное желание Верховного Совета. С радостью уступаю тебе мое достоинство. Я могу владеть оружием, могу умереть в поле. Народ, объяви волю свою». «Да будет! Да будет!» Громогласно ответствовали граждане, и Марфа сказала: «О, славное торжество любви к Отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал как мертвого, воскресает для его служения. Отшельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл,

0: забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанность гражданина, оставляет мирную пристань и хочет делить с нами опасности времен бурных. Народ и граждане, можете ли отчаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, когда небо уступает нам своего избранного? Когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в Верховном Совете? Возвратился Феодосий, возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминания минувших бедствий, искусивших твердость сердец новогородских, обратится в славу нашу, и мы будем тем счастливее, ибо слава есть счастье великих народов. Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в Великом Граде. Они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие, но он мог служить Отечеству только усердными обетами чистой души своей и бесполезными, ибо суды Вышнего непременны. Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен был угостить народ. Марфа приготовила великолепное пиршество, и сограждане еще дерзнули веселиться. Еще дух братства оживил сердца. Они веселились на могилах, ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новогородцев. Скоро открылось новое бедствие. Скоро в Великом Граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные, знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени усердие к Отечеству терпеливо сносило недостаток. Народ едва питался и молчал. Осень наступала ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов. Все еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления. Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет пламя свое. Марфа страдала во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойного величия, окруженная символами изобилия и дарами земными. Когда ходила по стогнам, многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами. Она раздавала их, встречая бледные, изнуренные лица, и народ еще благословлял ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании. Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорство посадницы и Делинского. Некоторые даже советовали войти в переговоры с Иоанном. Но Делинский грозно подымал руку. Столетний Феодосий седыми волосами отирал слезы свои. Марфа вступала в храмину совета, и все снова казались твердыми. Граждане, гонимые тоской из домов своих, нередко видали по ночам при свете луны старца Феодосия, стоящего на коленях перед храмом Софийским. Юная Ксения вместе с ним молилась, но мать ее во время тишины и мрака любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами. Там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тенью и давала ему отчет в делах своих. Наконец, ужасы Глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь наша иссохла, она уже не питает младенцев!» Добрые сыны новгородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лицо свое, говорила, что она разделяет нужду с братьями новгородскими и что великодушное терпение есть должность их. В первый раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолкнуть. С изнурением телесных сил и самая душа его ослабела. Казалось, что все погасло в ней, и только одно чувство Глада терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее жестокую, честолюбивую, бесчеловечную. Она содрогнулась. Тайные друзья Иоанновы кричали перед домом Ярославовым: «Лучше служить князю московскому, нежели Борецкой! Он возвратит изобилие Новграду! Она хочет обратить его в могилу!» Марфа, гордая, величавая, вдруг падает на колени, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее. Граждане, пораженные сим великодушным унижением, безмолвствуют. «В последний раз, — вещает она, — в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней. Отчаяние да будет нашей силою. Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и небо да решит судьбу нашу». Все воины в одно мгновение обнажили свои мечи, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги посадницы умолкли. Многие из граждан прослезились. Многие сами упали на колено перед Марфою, называли ее матерью, матерью новгородскую, и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата московские отворились, воины спешили в поле. Она вручила хоругвь отечества Делинскому, который обнял своего друга и, сказав «прости навеки», удалился. Войско Иоанново встретило новгородцев. Битва продолжалась 3 часа. Она была чудесным усилием храбрости. Увидела, наконец, хоругвь отечества в руках Иоаннова оруженосца, знамя дружины великодушных в руках Холмского. Увидела поражение своих, воскликнула: «Совершилось!» Прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнее и спокойнее. Делинский погиб в сражении. Остатки воинства едва спаслись. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей. Она растворила окно, сказала: «Делайте, что хотите», и закрыла его. Феодосий по требованию народа отправил послов к Иоанну. Новгород отдавал ему все свои богатства, уступал, наконец, все области, желая единственно сохранить собственное внутреннее правление. Князь московский ответствовал: «Государь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубокую ночь при свете факелов объявил гражданам решительный ответ великого князя. Взор их невольно искал Марфы, невольно устремлялся на высокий терем ее. Там угасла ночная лампада. Они вспомнили слова посадницы. Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласие на требования Иоанна. Наконец друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас князю московскому. Он будет отцом Новограда». Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане всю последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос ее «Кто они?» еще с тайным удовольствием ответствовали: «Вольные люди новогородские». Везде было движение, огни не угасали в домах, только в жилище Борецких все казалось мертвым. Солнце всходило, и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне под хоругвию новогородскую, среди воинского стана, среди полководцев и бояр московских. Взор его сиял величием и радостью. Феодосий медленно приближался к трону. За ним шли все чиновники великого града. Посадник стал на колено и вручил князю серебряные ключи от врат московских. Тысячские преломили жезлы свои. Старосты пяти концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новограда», — сказал он, и все бояре московские радостно воскликнули: «Да здравствует великий князь сия России и Новограда!» «Государь», — продолжал старец, — «судьба наша в руках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными уставами, кажемся тебе виновными, да падут наши головы. Все чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свободу. Если простишь нас, то будем верными подданными, ибо сердца русские не знают измены, и клятвы их надежны. Твори что угодно владыке самодержавному». Иоанн дал рукою знак, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть правосудие и милость», — вещал он. «Милость всем чиновникам и народу».
1: «Милость, милость», — воскликнули бояре московские.
0: «Милость, милость», — радостно повторяло все войско. Казалось, что она ему была объявлена. Столь добродушны русские. Одни чиновники новогородские стояли во мрачном безмолвии,
1: потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новгородцами», — сказал Иоанн. «Кого наказал он, того милую. Идите, да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его». Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата московские и принял начальство над градом. Окрестные селения спешили доставить изобилие его изнуренным жителям. Друзья Борецких хотели видеть Марфу. Она и дочь ее сидели в тереме за рукоделием. «Не бойся мести Иоанновой», — сказали друзья, — «он всех прощает». Марфа ответствовала им гордой улыбкою. И в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам новгородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, князь московский уважает Борецкую. Он считает ее врагом опасным. Простите, вам еще можно жить». Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою. Посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смягчил голос и сказал: «Марфа, государь поверит одному слову твоему». «Вот оно», — ответствовала посадница. «Пусть Иоанн велит умертвить меня, и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого Новграда». Князь благородный сердцем вышел, удивляясь ее великодушию. Народ собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там на эшафоте лежала секира. От конца Славянского до места Вадимова стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом. Воеводы сидели на конях перед своими дружинами. Наконец железные запоры упали, и врата Борецких растворились. Выходит Марфа в золотой одежде и в белом покрывале. Старец Феодосий несет образ перед нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане на вече. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие. Ужасная тишина царствовала. Посадница остановилась перед домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала. Марфа положила руку на сердце ее, знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот. Сорвала покрывало с головы своей. Казалась томною, но спокойною. С любопытством посмотрела на лобное место, где разбитый образ Вадимов лежал во прахе. Взглянула на мрачное, облаками покрытое небо. С величественным унынием опустила взор свой на граждан. Приближалась к орудию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна, умираю гражданкою новгородскою!» Не стало Марфы. Многие невольно воскликнули от ужаса, другие закрыли глаза рукою.
0: тело посадницы одели черным покровом. Ударили в бубны, и Холмский, держа в руке хартию, стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли. Он снял пернатый шлем с головы своей и читал громогласно следующее. «Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре, не ужасайтесь! Иоанн не нарушит слова! На вас милующая десница его! Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных! Одна жертва, необходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей союз неразрывный! Отныне предадим забвению все минувшие бедствия! Отныне вся земля русская будет вашим любезным отечеством, и государь великий — отцом и главою. Народ, невольность часто гибельная, но благоустройство, правосудие и безопасность — суть три столпа гражданского счастья. Иоанн обещает их вам — перед лицом Бога Всемогущего. Легионы княжеские взывали «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах, и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоаннова, и граждане, наконец, воскликнули «Слава государю российскому!» Старец Феодосий снова удалился в пустынь и там, на берегу великого озера Ильменя, погреб тела Марфы и Ксении. Вечевой колокол был снят с древней башни и отвезен в Москву. Народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горестью и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.
2: Сегодня с вами Илья Прудовский.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень трудно начинать свой обзор после той рекламы, которая сейчас прошла. Ибо адресую я его в основном тем, кто вряд ли имеет возможность взять и поехать в Турцию, Грецию, Соединенные Штаты или купить задорого квартиру. Лечиться надо. Надеюсь, вы понимаете, что это не мой вам совет. Этот заголовок «Лечиться надо» привлек мое внимание во вчерашней литературной газете. Юрий Соломонов пишет: «Возможно, Эрих Хонекер действительно серьезно болен, но тем, кто об этом торопится объявить миру, стоит подумать о своем нравственном здоровье. Чего не отнимешь у нынешних телевизионных ведущих, так это легкости. Говорят изящно, четко, иронично, а главное, интимно-доверительно, будто тебе одному. Особенно у них хорошо получается колдовское «пока» перед прогнозом погоды. Конечно, немного удивляешься, когда у твоего кумира, переместившегося из студии куда-нибудь поближе к жизни, вдруг перестает ворочаться язык. Закрадывается мыслишка, а может, они там у себя в новостях и вестях по писаному шпарят, шарм и иронию с монитора считывают. Ну вот, снова всплывает родное лицо, звенит мелодия голоса, и ты спокоен. Да и потом, дело-то не в форме, а как учили в содержании. Именно оно, содержание, пишет Юрий Соломонов, меня на днях и сразило. Хотя услышал я, причем сразу от нескольких телевизионных любимцев, не бог весть какую новость. Бывший руководитель, бывший ГДР Эрих Хонекер болен. У него,
2: Далее с каким-то непонятным ликованием демократические шоумены перечислили

декламируют выдержки из истории болезни человека, каким бы плохим он ни был? Кто уполномочил журналистов разглашать врачебную тайну? Думали ли они, а вместе с ними и те, кто составлял эти тексты, что налицо дичайшее нарушение прав гражданина, вторжение в личную жизнь? Согласитесь, что право на эту жизнь есть не только у молодых телеведущих, но и у таких стариков, как Хонекер. И у гокачапистов, кстати, тоже, о чем недавно писал в литературной газете «Тополянский». Когда всемирно известный американский баскетболист мужественно сообщает, что заразился смертельным вирусом, это весть его личное дело и личное право ею распорядиться. Но если бы вместо него это сделал кто-то другой, то, не сомневаюсь, Соединенные Штаты стали бы свидетелями громкого суда, а у нас просто болезнь о чужих болезнях посудачить. Вместе с автором, уважаемые слушатели, я не хочу и не могу определять степень политической вины Хонекера. Я только думаю, что приведенный пример – это свидетельство слепоты, глухоты, невнимания нашего общества к старости вообще. И неважно, чья это старость по происхождению – немецкая или наша родная, отечественная, а старость – это такой больной вопрос нашей жизни – тем более, что процент стариков растет. Послушайте, что пишет в том же вчерашнем номере литературной газеты Виктор Переведенцев. Фрагмент из его статьи «Семья в смутное время». Рухнула Великая Империя, исчезла громадная и совсем недавно всемогущая партия, кардинально меняется экономическая система. Легче, вероятно, перечислить то, что остается относительно неизменным. Семья – остров устойчивости в океане перемен. Мир ислама. Что касается России и государств европейской части бывшего Советского Союза, то можно уверенно утверждать, что тут и через 10, и через 50 лет семья останется моногамной, биархатной и молодетной. В какой мере семья этого типа может обеспечить демографическое благополучие России? Зависит ли это благополучие только от типа семьи или еще и от демографической политики? И если зависит от политики, то какова эта политика и насколько соответствует она интересам страны? Наше общество, к большому моему сожалению, демографически неграмотно. Это, конечно, не его вина. В стране не было и до сих пор нет даже элементарного демографического просвещения. Вот самый простой пример. Подавляющее большинство наших граждан думают, что чем выше уровень жизни, тем больше в среднем детей в семье. Мне лично в качестве доказательства много раз приводили в пример семейство Роберта Кеннеди. По этой логике в Германии, Австрии, Швеции и других процветающих странах детей должно было быть много, а в странах Африки мало, а на деле все как раз наоборот. Но рядовые граждане могут влиять на демографическую ситуацию в стране только личным поведением. Иное дело те, кто готовит и принимает разного рода решения и постановления. Эти люди тоже, скажем мягко, не всегда демографически грамотны. Одна из причин этого – положение в самой демографической науке. В отличие от, скажем, генетики и кибернетики, никто не объявлял ее лженаукой и продажной девкой. Просто в достопамятные 30-е годы уничтожили демографические научные учреждения и самих демографов. Хорошим предлогом оказалась перепись 37-го года, названная вредительской, поскольку численность населения страны оказалась много меньше, чем объявлял раньше отец народов. Скажете, дело давнее. Но почему тогда до сих пор в стране нет ни одного научно-исследовательского демографического института, хотя в 30-е годы их было два? Для меня, пишет автор, несомненно, что это одна из главных причин неудовлетворительной государственной демографической политики. Вот один из примеров. С начала 60-х годов в стране стало стремительно снижаться число ежегодных рождений.

0: В 58-60 годах ежегодно появлялось в среднем по 5,3 миллиона младенцев. Через 10 лет, в 67-69 годах, всего по 4,1 миллиона. То, что провал будет, знали все, кто имел хоть какое-то представление о демографии. В 60-е годы, в тот возраст, когда рождается большинство детей, вступало малолюдное поколение, появившееся на свет в 42-46 годах. Но никто не думал, что провал будет столь глубоким. Главной его причиной оказалась не малочисленность родительского поколения, а снижение интенсивности рождений, уменьшение числа детей у средней женщины в средней семье. Эхо войны – это, конечно, красиво, но очень уж далеко от истины. Почему же стремительно падала именно рождаемость? Главным образом потому, что в это время женщин усиленно вовлекали в общественное производство. Даже с милиционерами ходили по квартирам и спрашивали: «А ты почему не работаешь?» Демографы предупреждали о возможных плачевных демографических последствиях такой, с позволения сказать, политики, и предлагали, наоборот, стимулировать рождаемость. Да кто же их слушал? В 69-70 годах на смену каждой тысячи человек в родительском поколении приходило в России всего 934 ребенка, в Латвии всего 911. То есть воспроизводство населения к тому времени стало резко суженным. Неизбежным следствием этого было стремительное старение населения, а в отдельных районах и последующая его естественная убыль, когда умирает больше людей, чем рождается. Старение в России зашло очень далеко. В 59 году в пенсионных возрастах было 11,8% населения. В 80-м году 18,5%, чуть ли не каждый пятый. Надо ли говорить, в каком жалком состоянии находятся ныне наши пенсионеры? Ведь чем больше их доля в населении, тем хуже положение. Напомню, это были теоретические выкладки Виктора Переведенцева в литературной газете. Но вот из той же газеты, так сказать, практика, сама жизнь. Собственный корреспондент в Минске Анатолий Козлович. «Слишком много денег для мании второй». Республиканское телевидение устроило круглый стол высшим чиновникам Министерства социального обеспечения. Разговор шел о новых пенсиях. Минимальный размер пенсии в Беларуси – 350 рублей, плюс добавки за трудовой стаж. Парламент, как положено, принял специальный закон. И тут из уст министра социального обеспечения выскользнуло одно маленькое уточнение. Принятые законы, установленный минимум, вовсе не означают, что в Беларуси не будет людей, получающих пенсию ниже 350 рублей. Таковые обязательно имеются, их около 30 тысяч, получают они примерно 175 рублей. «На следующий день, — пишет Анатолий Козлович, — я позвонил в сельский совет, где жила, надеюсь, память обо мне, ибо с председателем этого сельсовета я веду многолетнюю войну за социальную пенсию Мани Второй, старушки из Полесской деревни Борск. Председатель сообщил, что пенсия ей установлена 180 рублей. На мой вопрос, можно ли прожить на эти жалкие деньги, председатель сельсовета ответил: если бы ваша Маня Вторая не получала ничего, то жила бы, а 180 рублей ее погубили. Если существует Маня Вторая, то, надо полагать, существует и Маня Первая. Обе Марии жили в одной деревне, у них были одинаковые фамилии, имена, отчества. Титулы приставки пожаловала им почтальонша, чтобы не перепутать редкие письма, адресованные им. На конвертах непосвященные почтовые работники, видимо, с превеликим удивлением читали в графе «кому» «Мани Первой», «Мани Второй». А деревня привыкла. С Маней Второй я встречался. В командировке ко мне подошла маленькая, сухонькая старушка. «Помоги, сынок, выхлопотать пенсию», — успела она произнести и заплакала. Мелкие слезинки скоро-скоро, как весенняя капель, падали в ее галоши, надетые на босу ногу. Маня вторая не получала ни рубля пенсии. Возможно ли представить подобное? Человек всю жизнь проработал в колхозе, состарился, ослабел, и государство оставило его голодать. Сытый председатель сельсовета, к которому я зашел, сказал, что таких мань у него в каждой деревне по 2-3 штуки, что трудовой стаж у них не подтвержден, что бюджет сельсовета лопнул. Ну да ладно, он, председатель, на свой страх и риск установит этой мане социальную пенсию 9 рублей. Но это на полгода-год. Пусть подает на алименты на детей, их у нее двое. Да, у Мани второй была дочка, жила на Украине, куда вышла замуж, родила 3 детей и овдовела, муж умер от пьянки. Дочка жила в нищете. Каждый месяц она присылала матери письмо, не забыв написать на конверте «Мани второй». В конверте лежал 1 рубль. Был у Мани второй и сын. Он жил в той же деревне, женился, отделился, поставил свой дом. 2 детей у него было. И запил. Жена взяла детей и пошла к своей матери в соседнюю деревню. А он не просыхает. Получит свою мастерскую, он слесарь по тракторам, 90 рублей, приносит матери 5, на, мать, на хлеб, а то пропью. Она сразу идет в магазин и меняет бумажку на копейки. Она знает, что скоро сын пропьет получку и придет к ней требовать 5. Она не отдаст. Он станет ее колотить, но она не отдаст, хоть режь. Он станет искать, перероет всю хату, найдет и пропьет. На завтра Маня вторая будет ковылять по деревне к хате сына. Под глазами у нее синяки от вчерашних побоев, в руках тряпица, а в тряпице хлеб. Она знает, что у сына хлеба не крошки. Через 1/2 года председатель сельсовета прекратил выплачивать Мане второй 9 рублей, о чем мне написали соседи. Пришлось сочинять заметку в газету. Пенсию восстановили опять на 1/2. Так мы воевали много лет. Ну, скажите, сколько же мог продолжаться этот идиотизм? Кажется, я вслух сказал нечто весьма нелестное про власть, оставившую колхозницу без средств к существованию. Реакция Мани второй меня ошеломила. «Не греши на власть, сынок!» Маня вторая начала креститься. При этой власти хлебушка дешевый. За 10 рублей я кормлю своего Васю и сама кормлюсь при нем. Если бы не слезы жалости к ней, перекосившие мое тело, я возненавидел бы ее за животный испуг, за религиозное почитание нечеловеческой власти. Отняв у народа свободу совести, слова, передвижения, выбора, пропустив человека сквозь холод и голод, зарыв лучших в куропатах, эта власть наконец опомнилась. У власти сработал инстинкт самосохранения. Власть дала рабам самый дешевый в мире хлеб. Власть превратилась в божественную инстанцию, ибо догадывалась не лишать народ жизнетворящего вздоха древней молитвы. «Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Наконец-то хлеб стал дорогой. Теперь его будут уважать, беречь. Успокоятся публицисты, возмущавшиеся, что хлебом кормят свиней и коров. Как нынче будет с хлебушком у Мани второй? Я начал считать. Поделил ее социальную пенсию на современную цену хлеба и сделал открытие, ничего не изменилось. На 180 рублей Мани вторая сможет купить столько же хлеба, сколько раньше покупала на 9 рублей, и кроме хлеба ничего больше купить не сможет. Наверное, от радости она не осознала, что 180 рублей равны 9 рублям. Такой большой суммы она никогда не держала в своих руках, поэтому прятала деньги особенно тщательно, даже в сарае. Она знала, что завтра придет сын, и сын пришел к матери. и потребовал отдать деньги. За 180 рублей он мог купить 3 бутылки самогона в любое время суток. Это была, повторяю, слишком большая сумма и для матери, и для сына. Искать пришлось долго, значительно дольше, чем ранее. И бить пришлось гораздо больше. Маню вторую обнаружили в ее хате соседи. Она еще дышала. Умерла она в больнице. Предчувствую, предвижу довольно частый упрек в адрес обзоров. Он звучит примерно так. Вы отыскиваете, специально отыскиваете мрачные случаи. Но разве мы рассказом сгущаем обстановку, а не сгущается она сама? Вот достаточно деловой репортаж Елены Яковлевой из 9-го номера еженедельника «Подмосковье». У последней черты. Это не утверждение. В заголовке стоит знак вопроса. Голос в трубке был взволнован. «Скажите, как нам, пенсионерам, жить? В нашем магазине бутербродное масло по 190 рублей за килограмм, сметана по 44, мясо уже не помним и ели когда. Приезжайте, расскажите о нашем житье-бытие». До Зеленоградской от Пушкина путь недолог. Недалеко от платформы стеклобетонная огромная коробка магазина. Перед встречей с пенсионерами захожу сюда. Что же, прилавки уже не ошарашивают своей пустотой, зато сполна делают это цены. Глазами здорового, деятельного человека смотреть на них и то не радостно, а какие чувства испытывает старуха с мизерной пенсией, и которой, кроме как на эту пенсию, надеяться не на что, и представить жутко. От ценника на сливочное масло, подчеркнем в скобках, бутербродное, бедную бабульку в дрожь бросает. Да и как тут не затрепетать? 189 рублей 90 копеек, прочла я, и тоже зябко повела плечами. Была и сметана по цене около 44 рублей, сушки по 18, вареная колбаса по 70, была и рыба 2-3 сортов, стоившая когда-то в пределах рубля, а теперь ставшая недоступной очень и очень многим. И вот встреча на квартире Александры Анисимовны Морозовой. Сюда пришли ее знакомые, соседи, пожилые женщины, всю жизнь отработавшие честно, добросовестно, отдавшие стране все. И что теперь? У всех минимальная пенсия 342 рубля и огромная обида, перемешанная с тревогой за будущее. Сидим, рассуждаем о делах, прикидываем так и этак, считаем, подсчитываем, и все никак не сходится концы с концами. Да что там считать, и так ясно. Даже если жить впроголодь, от пенсии до пенсии все равно не дотянешь, как не затягивай до самого хребта пояс. Судите сами, магазин в поселке дорогой, райпотребсоюзовский, продукты в нем стоят больше, чем в Москве и в государственном. Тяжело, физически тяжело старому человеку мотаться до Москвы, толкаться в очередях, да ко всему теперь и билет туда-обратно стоит 4 рубля. Разве уж при таких условиях туда наездишься? А в этот день мои новые знакомые были особенно в подавленном настроении. Прошел слух, который подкреплялся ссылкой на слова официальных лиц, что квартплата за их ведомственные дома теперь подскочит чуть ли не в 10 раз. За однокомнатную, которая вместе с коммунальными услугами обходится пока в 8-9 рублей, говорят, придется платить около 70. Если слух подтвердится и такое повышение все-таки произойдет, то что тогда делать и как жить, представить уже просто невозможно. Разговариваю по очереди с каждой из собравшихся навстречу женщин, и слышно практически одно и то же. Выживать страшно трудно. Пока еще есть кое-какие запасы, помогающие хоть как-то дотянуть до пенсии. А что будет, когда они кончатся? Земли, дачи, огорода нет ни у кого. Кое-кому удалось в прошлом году на свой страх и риск посадить картошку и овощи на пустующих клочках. Вот и небольшая добавка к столу. Удастся ли это сделать в предстоящую весну, никому неведомо. Хорошо, если есть муж, который, несмотря на преклонные годы, подрабатывает, или дети, поддерживающие мать деньгами. А если старая женщина одинока? Вот, Татьяна Яковлевна Метлова. Трудовой стаж у нее 46 лет. Больной старый одинокий человек, вынуждена она пойти работать вахтером в дом отдыха. Перенесла 2 инфаркта, а теперь вот дежурит сутками, не спит ночами. А что делать? Надеяться не на кого. Всю жизнь отъездила в Москву, работала там медсестрой в Кремлевской больнице, себя не щадила, выхаживала за недуживших слуг народа. Теперь вот после долгих лет верного служения им получила тяжелую болезнь и полуголодную старость. Там было строго, сами понимаете, рассказывает Татьяна Яковлевна. У нас кто лежал? Боги, можно сказать. Можно сказать. Божественные плоды их деяний видим мы теперь воочию. Перед отъездом из Зеленоградской решила зайти в постсовет. Глава местной администрации Анна Григорьевна Воронина не успевала со мной словом перекинуться. Телефон звонил, не переставая в дверь. То и дело заглядывали старики. Всех надо было выслушать, всем посочувствовать. «Как жить?» — вопрошали старики. «Если бы знать. Если бы знать». Но теперь я в светлых красках в этой мрачной палитре. «Комсомольская правда», 22 февраля. Сотрудник газеты «Водзаковская» по звонкам и письмам подготовил отчет под заголовком «Даже мечты иногда сбываются». Исполнить все людские желания не по силам никому. К тому же человеку всегда будет чего-то не хватать для счастья. Но когда вдруг выясняется, что в мире есть множество людей, готовых кому-нибудь помочь, становится легче жить. В объявленный отделом гуманных акций «День исполнения желаний» Кранит Любарский, в прошлом диссидент, а теперь редактор мюнхенского журнала «Вести» из СССР, решил исполнить желание Веры Николаевны Ивановой из Щетинской области. «Хочу купить корову, чтобы у моих 3 детей было молоко». Он прислал в редакцию 200 немецких марок, чего в пересчете на рубли вполне хватит на отличную буренку. В этот день нашлась не одна пара валенок с галошами для девочки-инвалида Лены из города Орла. Позвонил московский школьник Антон, просил назвать имя той одноклассницы, которая мечтает о его Антоновой любви. Ну, одноклассница не его и живет в Пермской области. Позвонил Сергей из Ростова-на-Дону, спрашивал, не его ли Сергея зовут к себе любящая его женщина и их 4-месячный сын. Выяснилось, что Вера, загадавшая это желание, живет в другом городе, в Оренбурге. Но и эти звонки можно не считать недоразумениями. Ведь теперь Антон наверняка присмотрится внимательнее к своим одноклассницам, а Сергею не даст спокойно жить мысль о собственном сыне. «Я хочу, чтобы мне сделали операцию или протез на левую руку, так как я инвалид». На эту мечту 19-летней Натальи откликнулся Игорь из города Россош и предложил ей выйти за него замуж. «Я хочу, чтобы у моего внука Павлика Азовцева нашлась мама», загадала желание бабушка Галя, и пришло такое письмо. «У нас есть корова, поросята, огород. Если нечего взять в магазине, берем в подвале, который целое лето заставляли соленьями вареньями. Может быть, поэтому нам с 3 нашими детьми легче пережить экономический кризис, тяжелое время и, как там еще пишут, дорогая бабушка Галя, может быть, вы доверите воспитание внука нам? Более того, мы не хотели бы вас разлучать и приглашаем вас с Павликом жить к нам в Курскую область. Адрес в редакции». Если у вас вдруг появится желание исполнить еще чью-нибудь мечту, заканчивает материал журналист Водзаковская, звоните нам по телефону 257-26-72. 257-26-72. Постараемся помочь. В этом материале названы некоторые фамилии, адреса милосердных, отзывчивых людей. Вот еще одно имя. Зинаида Александровна Мякишева. О ней в сегодняшних подмосковных известиях пишет Рита Болоцкая. Она с ними как с детьми. Опыт сказывается. Долгие годы Зинаида Александровна работала воспитателем. А потом они, старики, действительно беспомощны, как дети, слабы, подчас наивны, главное, одиноки. Вернее, стали одинокими на старости лет, а когда-то не было минуты свободной. Казалось, нет замены ни в семье, ни на работе. Теперь месяцами молчит телефон, поход в булочную и обратно занимает полдня, другая половина вакуум, абсолютная убийственная тишина. Разумеется, они заслужили покой, но такой ли? Теперь у этих стариков нет никого, кроме Зинаиды Александровны. Территориальный центр обслуживания одиноких пенсионеров при Щелковском собесе работает пятый год. 12 отделений, 1169 человек на учете. Зинаида Александровна Мякишева в центре с первого дня обстирывает, кормит, моет, по возможности лечит стариков, попутно выполняет массу поручений. Это только на бумаге выходит, через запятую, в одну строчку, на деле что ни день, роман. Нет, социальная драма, и хлопоты, хлопоты. Удостоверение сотрудника центра позволяет подойти вне очереди в аптеке, магазине, но тотальный дефицит озлобил людей. Зачастую удостоверение швыряют в лицо, а дома ждут старики молочка бы, Зиночка, картошки. Беготня с утра до ночи. В районе открыт благотворительный счет для оказания финансовой помощи остро нуждающимся пенсионерам. Предприятия мало-помалу раскошеливаются, отдельные граждане жертвуют. Вот, например, Щелковская фетровая фабрика выделила каждому пенсионеру по 2,5 килограмма сахарного песка бесплатно. Зинаида Александровна притащила своим полные сумки. Радость это была. В такие центры, отделы, службы берут не всякого. Испытательный срок – месяц. Что проверяют? Искренность чувств, твердость намерений. Да, представьте себе, обязательные условия, коли начал работать, стариков не бросать ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Удачи им всем. На этом я заканчиваю свой сегодняшний обзор прессы. Подготовил его Илья Прудовский. Не то, чтобы
1: она не меня. У микрофона Тамара Парра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как-то удивительно совпала тема моего обзора с темой концерта. Мои года, мое богатство. Видимо, это не случайное совпадение, а что-то такое витает в воздухе. Вот если бы на прошлой неделе я не приобрела приложение к литературной газете «Досье», четвертый номер, то, возможно, тема обзора была бы иной. Но материалы, помещенные в досье, настолько интересны и популярны. Я даже назову вам некоторые из них. Это и беседа со Святославом Федоровым «Рецепты для человека и общества», «Гипноз творит чудеса», «Секреты тибетских эскулапов», «Чудо голодания» и «Если у вас бессонница» Дейла Карнеги, «Старость не болезнь». Евгений Терновский уже познакомил вас вчера с этой публикацией. В общем, как вы понимаете, весь выпуск «Досье» рассказывает читателям о научной и альтернативной медицине в условиях, когда государственная переживает жесточайший кризис. Я же хочу предложить вашему вниманию беседу, естественно, в сокращении, корреспондента Е. Толпегиной с заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Алексеем Михайловичем Москвичевым. Тема беседы вынесена в заголовок «Нынешнее положение, поколение русских людей будет жить при страховой медицине». Алексей Михайлович, давайте вспомним, с каким упоением мы все еще недавно ругали застойные социалистические времена. Сейчас упоение поубавилось, и люди, остро ощущающие свою уязвимость, социальную незащищенность и нищету, испытывают ностальгию по прошлому. Таким ли уж плохим было одно из самых основных завоеваний социализма – бесплатная государственная медицина? По крайней мере, помощь, пусть с грубыми медсестрами, грязными халатами и больничной баландой, была твердо гарантирована. Да, это было совсем не так плохо. Более того, мы имели даже некоторые преимущества перед другими странами, особенно в сельском здравоохранении. Не зря наша модель в 1948 году была скопирована Великобританией. Англичане тоже национализировали больницы, довели до совершенства систему участковых врачей. Правда, сейчас и они пришли к необходимости реформировать здравоохранение. И, по сути, эти реформы близки к тому, что делаем мы. Государственная бесплатная медицина в нашей стране позволяла удерживать здоровье населения на приемлемом уровне. Люди, разработавшие эту систему в 20-е, 30-е, 40-е годы, заслуживают благодарности. Но в ней не хватает моментов, необходимых в условиях рыночной экономики. И сейчас она не жизнеспособна. Нет конкуренции. Не существует отношения покупатель-продавец медицинской помощи. Вернее, существует, но не в нужной форме. В роли покупателя у нас выступало государство. Притом покупателя мало заинтересованного и совершенно обезличенного. К пациенту система была совершенно равнодушна. 2 года назад газета «Аргументы и факты» опубликовала данные по затратам разных стран на лечение своих граждан. Так вот, мы в этом списке оказались чуть не на последнем месте – 100 рублей в год на человека. Для сравнения, США расходуют 2000 долларов, то есть в сотни раз больше. Так каким же может быть состояние нашей медицины? Но даже в сегодняшних сложных условиях система худо-бедно, со сбоями, но работает. Каково же будущее нашей медицины? Ведь ясно, что жить все время выкручиваясь нельзя. У экономистов существуют полярные точки зрения на будущее здравоохранения. Либо вводить платную медицинскую помощь. Люди, которые это предлагают, просто не знают реально, что почем. Да и в мире такой модели уже нигде нет. Либо оставить все как есть. Мы пришли к среднему варианту, к страховой медицине. Финансирование медицины по страховым принципам предполагает вести покупателя медицинской помощи в лице страховой организации и продавца в лице медицинского учреждения. Страховая компания, заключив договор с предприятием, напрямую рассчитывается с больницей за вылеченного пациента. Кроме того, страховая компания экономическими методами будет контролировать качество работы врачей. И, наконец, она сама выбирает те поликлиники и больницы, с которыми собирается сотрудничать. Возникает конкуренция. Система страховой медицины предполагает 2 источника финансирования – бюджетные средства, предназначаемые для обеспечения незащищенных слоев населения, и средства, вносимые предприятиями за своих застрахованных. Плюс, конечно, всякие фонды, благотворительные отчисления. Сам гражданин ничего не платит. Предприятия будут выплачивать страховой взнос в размере около 10% из фонда заработной платы. Если сравнить с Германией, где страховой взнос 12%, а доходы населения значительно выше, становится ясно, что 10% – необходимый минимум. Как скоро мы все окажемся застрахованными? Обязательное медицинское страхование вводится с 1 июля 1992 года. Конечно, не сразу для всей страны. Первыми на новую систему перейдут Кемеровская область и Алтайский край, а в 1993 году вся Россия. Вообще-то, введение медицинского страхования по всей стране в приказном порядке неприятно ассоциируется с печально известными государственными программами, вроде продовольственной. Насколько мы готовы к такому переходу? Да, в данный момент многие предприятия экономически не готовы к нему. И единственный способ сохранить на время переходного периода бесплатную медицинскую помощь, финансировать здравоохранение из бюджета хотя бы до конца года по максимуму. Как вы думаете, когда примерно система страховой медицины начнет работать более или менее прилично? Думаю, ближе к 1995 году. Понимаете, мы живем не на Марсе, не на Луне, мы живем в обществе. Если наступит экономическая стабилизация, начнется рост производства, то можно будет вполне оптимистично смотреть в будущее. Я почему-то очень на это надеюсь, говорит заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Михайлович Москвичев. Надеяться и верить нам не привыкать стать. Но пока наступит 95-й, экономическая стабилизация и рост производства, надо жить и находить в этой жизни свою экологическую нишу, как находит ее при любой власти Виктория Токарева, известная писательница. С ней беседует главный редактор еженедельника «Деловая женщина» Надежда Майданская. Предлагаю вам часть этой беседы. Виктория, а как сегодня живется вам? Сейчас у меня время осени, время собирания плодов. И у меня все сбылось. Выросла дочь, скромная, умная, прекрасная, большой мой друг. Это хорошо? Хорошо. Дальше. Она вышла замуж за хорошего, способного мальчика, у которого, к тому же, есть ощущение семьи. Они уже вместе 10 лет. Тоже ведь ценность? У меня появился внук. Он очень мне нравится, потому что не похож ни на кого из нас. Потом я написала какое-то количество книг, 7 или 10, столько же снято фильмов. Права на издание моих книг приобрело самое крупное немецкоязычное издательство в Швейцарии. Только в этом году на Западе вышло 5 моих книг. Теперь читатель у меня весь мир. Но жизненных перспектив все меньше, гораздо больше закрытых дверей. То, что доступно человеку в 30 лет, уже невозможно в 50. Когда я совсем постарею, я как-то успокоюсь, утешусь, смирюсь. Но сейчас, когда переходишь от одного мировосприятия к другому, даже не понимаешь иногда, как это все может быть. И это говорите вы, психолог женской души? Виктория, а что, на ваш взгляд, сейчас происходит в женской душе? То же, что и всегда. Рождается и умирает любовь. Любовь не зависит от материальных ситуаций и политического строя. Известны потрясающие истории о любви двоих в Освенциме. Но иногда потребность любви толкает к человеку, который не интересен. Просто хочется любить. Невозможно жить без любви. Вот и любишь козла, потому что любовь зла. Не понимаешь же, что козел. Потребность души любить, наверное, как жажда воды. Но вот найти себе пару... Человек существует примерно в 5 уровнях. Это голова, вот тут где-то душа, сердце, желудок и пол. И очень редко, когда все 5 уровней совпадают. Часто нижние этажи совпадают, а верхние, увы, или наоборот. Я на Западе встречаю любящие пары. Знаете... Я ничему в жизни не завидую, кроме единственного – красивой семьи. Когда я вижу красивую семью, то понимаю, как же это здорово. И, к сожалению, очень нечасто поговаривают, семья вообще отживет свой век. Кто говорит, у того и отживает. А семья, где совпадают все 5 уровней, никуда не денется, они нужны друг другу. Они восхищаются друг другом, они дополняют друг друга, они помогают друг другу. Все дело в том, что где-то, наверное, в начале жизни человек не должен идти на компромисс. Очень часто девчонки говорят: «Выйду замуж, а там видно будет». А там ничего видно не будет. А вам не кажется, что люди становятся все более одинокими? И это одиночество, разобщенность уже изначально диктуют несовпадение уровней, о которых вы говорите. Все труднее и труднее найти свою половину. Но находит же кто-то. Может, меняется сама любовь, консистенция этого чувства? Может, любовь в 19 веке, например, это было нечто иное, нежели сейчас? Я не представляю, чтобы какая-нибудь Волконская любила так же, как Таня Толстая, потому что это очень разные женщины. Любовь зависит не от времени, а от типа женщины. Безусловно, чем сложнее человек, тем труднее найти соответствие. Я читаю сейчас книгу Лимонова, это я, Эдичка. И там есть такая фраза. Я думал, что мы всю жизнь пройдем вместе, авантюристами, проститутками, ворами, но вместе. И дальше, после разрыва со своей женой, он говорит, я поражаюсь той пропасти, неизмеримой пропасти любви, которая у меня была к этой женщине. Понимаете, талант любить, он еще тоже дан не каждому. У Лимонова, который пишет горький реализм, грязный реализм, я иногда даже не понимаю, зачем он это делает, почему я должна об этом знать. У него при этом стрелка в сторону грязи и стрелка в сторону высоты распахивается столь широко и необъятно. Человек должен себя просто слушать. Не все можно объяснить, но слушать себя надо, потому что правда существует внутри самого человека. Бывает так, что я прихожу в какое-то помещение, ну, скажем, в дом литераторов, и во мне все начинает звенеть, как будто меня воткнули в розетку и не поставили адаптер. Значит, там проходят токи, которые мне не показаны. Они говорят, уходи отсюда. Или общаешься с каким-то человеком и чувствуешь, еще минуту постоишь и выскочишь в окно. Надо слушать себя. У Солженицына гениальные есть слова. Каждый человек имеет свою божественную программу. Если он ее не понимает, то мучается и смысла не видит. Надо уловить ту программу. Но можно всю жизнь прожить и даже не приблизиться к ней. Но собаки-то улавливают. Видимо, природа об этом позаботилась. Однако и у них одна дворничает, а другая нежится на подушках. Неизвестно еще, кому лучше. У той весь мир под ногами, а у этой один ковер. Я в субботу-воскресенье езжу на дачу, и у меня на участке живут три собаки. И вот я наблюдаю их этикет. Вынесешь еду, а они все голодные, стоят, подняв морды. Но если ты кинешь ежику, то Пуфик ни за что не подойдет и не отнимет, потому что это ежику, это его фортуна. А потом, когда кидаешь этому Пуфику, то он открывает рот и глотает, даже не зная, что туда попало, такой он голодный. Но чужого не отнимет и не посмотрит, и даже не позавидует, по-моему. Не мое, все. А что вы цените в людях? Я очень люблю богатых людей. Довлатов сказал замечательную фразу. Люди богатыми не становятся, а рождаются. Вот бывает, денег много, а он бедный. Что-нибудь дорогое купит, а бедный. А есть люди богатые. Я люблю красиво причесанных женщин. Мне очень нравятся западные деловые женщины. Я всегда отличаю западных журналисток от наших, там, на Западе. Русские вот на таком каблуке припрутся. Посмотрите, мол, какие у меня ножки. Но ведь это зависимость. А плоская подошва – независимость. Мне удобно, а ты как хочешь. Независимость, промытые волосы, хороший парфюм, точное знание того, что хочешь, доброта, какое-то внутреннее стремление услужить. Женщины – прелесть. А наши деловые, суетливо-зависимо униженно-убогие были, во всяком случае. Я люблю достоинство, а достоинство – это выражение лица. Вы находитесь в оппозиции к власти? Я конформист. Я при любой власти нахожу себе экологическую нишу. Конечно, когда плохая депрессивная обстановка на улице, она проникает и в комнату, садишься писать с тяжелым сердцем, ложатся тяжелые слова. Как бы я ни отгораживалась от жизни, дышу все равно той же атмосферой, что и все. Хотя я считаю, что очень сильно отгородилась. Дом наш стоит в яме. Я до 2 часов пишу, потом ухожу гулять, там река Сетунь течет. И по ней гуси плавают, утки. Я хожу и смотрю, как они строят свои семьи. И когда я там гуляю, то совершенно не знаю, В Москве я иду или еще где-нибудь. Потом я возвращаюсь домой, включаю телевизор, а что там в Советском Союзе? И начинаю смотреть с огромным удовольствием и интересом, потому что я тут живу и буду жить всегда. У меня нет материальных проблем. Я живу лучше, чем когда бы то ни было. Но тяжело морально. Вчера пошла в магазин минеральной воды купить. Одну тетку обвиняют, будто она украла рожки. А она говорит, что не крала рожки, что купила их в другом месте. Они продолжают ее обвинять. И она начинает плакать. А на ней такая вязаная шапка жуткая. И она плачет. Ну что это такое? Я тоже плачу в стороне. Но я думаю, это пройдет. Должны же мы встать на нормальный путь, что так и будем по-социалистическому ходить. Мне кажется, когда идет строительство, а сейчас именно оно, загляните на стройку, там грязь, мусор, хлам. А вот закончится стройка, уберется грязь и вырастет трава. Но почему у них-то на стройке чисто? Моя подруга, геолог, рассказывала, были они в Казахстане. Придешь к казаху, люди, теленок, все спят в повалку. А приходишь к немцу, улицы рядом, пряничный домик, отдельно коровник, и в коровнике занавесочки, герань в горшке. Около двери колокольчик висит, корова вымыта, как сувенирная. Висит марлечка, чтобы процеживать молоко, отдельно тряпочка, чтобы вытирать вымя, еще тряпочка, чтобы вытирать ведро. Подруга моя и спрашивает казаха, почему вы так живете, а не так? Так тоже немцы. Ну что делать, если у нас такая история? Вы боитесь смерти? Если бы у меня был больной ребенок, и я бы знала, что если умру, им некому будет заниматься, и он погибнет без меня, тогда бы я боялась. А так, если я знаю, что без меня все замечательно обойдутся и даже кое-что выиграют, если я умру, то чего я буду ее бояться, смерти? Виктория Токарева упомянула западных деловых женщин. Сколько лет советская пропаганда развенчивала так называемую американскую мечту, когда бедняк, одиннадцатый в семье оборвыш, оказывался на гребне успеха, на вершине социальной лестницы. Сия окрестили сказкой. А сказка-то быль. Там, где уважается труд, талант, любое разумное усилие, человеку подвластна собственная судьба. С этого высказывания Надежды Майданской я начинаю чтение публикации «Самоубийство не для меня» из той же деловой женщины. 27 лет назад Хелен Герли Браун стала главным редактором женского журнала «Космополитен» и вдохнула в него новую жизнь. Ум, обаяние и талант миссис Браун восхитили американскую читающую публику еще в 1962 году с появлением ее ставшей бестселлером книги «Секс и незамужняя женщина». Ее автор, никому неизвестная тогда сотрудница рекламного агентства, приглашала читательниц по-новому взглянуть на доставшееся в удел многим из них амплуа незамужней работающей женщины и найти в этой роли свои плюсы, интересные возможности для себя как личности, источник жизненного оптимизма. С приходом Хелен Браун «Космополитен» не только обрел второе дыхание, но и стал законодателем стиля для других женских журналов, предложив публике новый привлекательный имидж современной независимой женщины, увлеченной своим делом и в то же время глубоко женственной. Ее офис в «Космополитене» на 8-м этаже – это благоухающий мирок растений в катках, где стены оклеены обоями в цветочек, где мягкая и удобная мебель, и где разбросано множество хорошеньких подушечек с надписями типа «Люблю шампанское, икру и наличные» или «Хорошие девочки отправляются на небеса, плохие – куда им угодно». Вы беседуете с мужчиной, разговор обычный, ничего личного, смотрите прямо ему в глаза, как если бы вы там могли прочесть, кто завтра станет победителем в парном разряде. Не отрывайте своего взора от его глаз. Сосредоточьтесь сначала на левом, потом на правом его глазе, затем погрузитесь в оба. Это цитата из знаменитой книги «Секс и незамужняя женщина», в которой Хелен Браун задолго до своего прихода в «Космополитен» возвестила о появлении нового женского типа девушек